0: хотела. Горящая спичка, которую я перед этим зажег с целью прикурить сигарету, обожгла пальцы. Я швырнул ее в пепельницу и воскликнул: «Не может этого быть!» И тут из комнаты послышался звон и грохот. В коридор я выскочил первым, так как сидел ближе к кухонной двери. И там в коридоре немедленно столкнулся с Иркой, которая как раз вылетела из ванной комнаты. В правой руке она почему-то держала пустой стакан. В комнате, привалясь головой к опрокинутому столу, среди остатков салата и битой посуды, лежал Игорь. Нет, вру, не просто лежал. Он делал попытки встать. Его ноги загребали по полу, руки совершали какие-то совершенно невообразимые, абсолютно раскоординированные движения. Помню, левый он слепо шарил по воздуху перед собой, словно пытался найти невидимую опору, а правый быстро-быстро елозил среди осколков, как будто ловил какое-то шустрое насекомое. Его голова дергалась вперед и назад, ударяясь при этом о столешницу, а мимика лицевых мышц... О, Господи, не дай мне еще когда-нибудь увидеть подобное! Словно пьяный дьявол управлял его лицом. Оно, это лицо, одновременно хохотало и гневно хмурилось, ласково улыбалось и печалилось неизбывной печалью. Великое горе омрачало одну его половину, а хитрость и кокетливое лукавство корежили вторую.
1: «Что это, Ленечка?»
0: Ирину затрясло, и она больно вцепилась мне в плечо.
1: «Помогите ему!»
0: «Бесполезно», — сказал Паша, с профессиональным интересом наблюдая за происходящим. «Ему может помочь только пистолет, да и то неизвестно».
1: «Какой пистолет?»
0: — взвизгнула Ирина. «Точнее, не пистолет, — поправился друг Паша, — а выстрел из пистолета, желательно в голову».
2: «Что ты говоришь?»
0: Хриплый шепот Ирины был страшнее любого крика. «Ты гляди, гляди!» Тем временем то, что еще недавно называлось Игорем, поднялось на ноги. Оно сделало три быстрых и широких шага и ударилось в стену. От удара его качнуло назад, развернуло лицом к балконной двери. Медленно и неуклонно тело Игоря двинулось вперед. Звон выбитых стекол сотряс комнату. Мы рта раскрыть не успели, как тело, продравшись буквально сквозь дверь, очутилось на балконе, перевалилась через перила и молча канула в февральской ночи. «Третий этаж», — подумал я отрешенно. Первым опомнился Пашка. Он прыгнул вперед, распахнул балконную дверь, выскочил на балкон и закричал, тыча рукой куда-то вниз: «Смотри!» Я уже стоял рядом и смотрел. Там внизу, по замерзшей, ярко освещенной фонарями и окнами улицы, бежал, нелепо и странно вскидывая ноги, Игорь. Или то, что когда-то им было. Впрочем, бегом в прямом смысле слова это можно было назвать с большой натяжкой. Скорее, некое отдаленно напоминающее бег, яростное топтание на месте. Шаг вперед, три назад, четыре вперед, два назад, снова шаг вперед.
1: «Что я тебе говорил?»
0: — возбужденно кричал Пашка.
1: «Этот человек мертв, понимаешь? Он фактически мертв с той самой секунды, когда его ударил трамвай. Он умер тогда, на рельсах. Вся его последующая жизнь — это только бег петуха, которому отрубили голову и отпустили. Видел когда-нибудь, как бежит петух с отрубленной головой? Гляди, все, сейчас он упадет. Это агония!»
0: Я глядел вниз на яростно бегущее, но не движущееся с места тело Игоря, и волосы шевелились на моей голове. Впрочем, февраль, как всегда, выдался ветреным. Его движения все больше замедлялись, и, наконец, он остановился, зашатался, рухнул на тротуар вниз лицом, дернулся и навсегда затих. Бедная сломанная заводная кукла. И тут рядом жутко и дико завыла Ирина.

5,5 лет прошло с тех пор. Вот мы опять идем с Ириной по улице, и мужчины по-прежнему оборачиваются ей вслед. А я все думаю. Все эти 5,5 лет я мучительно думаю о беге петуха. О нашем беге. Потому что вовсе не обязательно столкнуться с трамваем, чтобы умереть, но продолжать движение. Столкновение с жизнью бывает куда страшнее.

0: «Я, блинчик и марсиане», написанные в соавторстве с Маком Рейнольдсом. Хочешь послушать, как блинчик спас Землю от марсиан? Хорошо, приятель. Это случилось на краю Мохаве, сразу на юг от Долины Смерти. Я и блинчик были... «Блинчик!» – проворчал я. «Ты гроша ломаного не стоишь с тех пор, как разбогател. Слишком раздулся от гордости, чтобы таскаться по пустыне и честно делать дневную норму. Что, я не прав?» Блинчик не отвечал. Не обращая на меня внимания, он брезгливо смотрел прямо перед собой на песок, на пыль, на маленькие островки кактусов. Да и что он мог ответить? Впрочем, весь его вид ясно говорил о желании поскорее вернуться назад, в Крукеро или даже в Бишоп. Я хмуро посмотрел на него. «Иногда мне кажется, что тебе с самого начала все это было не по душе, блинчик». «Да, конечно, ты провел большую часть жизни в горах и в пустыне, как и я. И, возможно, знаешь их лучше меня. Вынужден признать это хотя бы потому, что это ты, а не я, наткнулся на последнюю нашу жилу. И все равно я не думаю, что ты любишь пустыню и горы». «У меня есть основания так говорить, блинчик. Сужу по тому, каким ты стал с тех пор, как нам заплатили за эту жилу. Теперь тебе нет нужды ходить с такой кислой физиономией, а именно это выражение не сходит с нее с того дня, когда мы получили деньги в банке. Я тебя всерьез предостерегаю. Ты ведь что делаешь, как только мы оказываемся в Бишопе или в Нивелсе? Прямой наводкой отправляешься в ближайший салун, вот что. И все в городе понимают, что у нас завелись деньжата». Блинчик протяжно зевнул и ногой взбил облачко пыли. Он ничего не имел против моей болтовни, потому что в пустыне и тому подобных местах всегда приятно услышать хоть чей-нибудь живой голос. Но прислушиваться к моим словам блинчик не собирался. Впрочем, это меня мало смущало. Я не я буду, если не выложу ему все, что думаю. «И тебе мало тратить наши деньги в одной забегаловке. Стоит тебе опорожнить галлон пива в одном месте, как ты намыливаешься в следующее. Все вокруг только и толкуют о тебе, блинчик. Но тебе и на это наплевать. Повторяю, ты так пыжишься от гордости, что тебе безразлична любая болтовня о твоей персоне. А ведь мы получили совсем не так много денег, чтобы можно было совсем завязать с работой. Стоит нам осесть в городе постоянно, мы в два счета окажемся на мели, учитывая твою страсть к салонам и пиву. Ну, по крайней мере, ты не напиваешься дома. Полагаю, ты воображаешь, что за это я должен быть тебе благодарен». Блинчик фыркнул в ответ на мои слова и остановился. «По-твоему, пора разбить лагерь?» – спросил я, оглядываясь. «Хотя какая разница? Это место ничуть не хуже любого другого. На дюжину миль вокруг ни капли воды». Я снял рюкзак у блинчика со спины и начал устанавливать маленькую палатку. Вообще-то я прекрасно обходился и без палатки, пока не наткнулся на свою жилу, конечно, благодаря блинчику, но тот ковбой на складе поймал меня в момент слабости с деньгами в кармане и уговорил эту палатку купить. Естественно, палатка оказалась полное барахло, зато давала блинчику замечательный повод дуться на меня из-за того, что ему приходилось ее таскать. Блинчик с минуту наблюдал за мной, затем легким шагом потрусил в сторону в поисках какой-нибудь ослиной еды, которую можно найти в пустыне. Я знал, что далеко он не уйдет, и мне не нужно ни стреноживать его, ни за ним присматривать, и поэтому занялся своими делами, позволив ему заниматься своими. То, что я ему говорил, вовсе не было преувеличением. Он отлынивал от работы на протяжении вот уже многих дней, и причина этого не вызывала сомнений. Блинчик хотел вернуться туда, где мог бы получать свою ежевечернюю норму пива, а заодно и еду по высшему разряду на закуску. С тех пор, как он стукнул копытом по скале и угодил прямо по серебряной жиле, во всех барах всех городков поблизости ему предоставляли кредит. Он запросто заходил внутрь, и бармен наливал ему ведро пива. Блинчик выпивал все до капли и легким шагом устремлялся к следующему бару. Он с ума сходил по пиву. И выпить мог чертовски много. Может, мне не нужно было позволять ему это делать. Но, как я уже сказал, жилу открыл блинчик, поэтому я решил, что так будет честнее. Временами я, конечно, жалел об этом, как в тот раз, например, когда он по ошибке забрел в развлекательный комплекс Крукера и опорожнился прямо посередине танцзала. Хотя разве можно ожидать от осла, чтобы он разбирался в таких вещах, верно? Да и не танцевал там в тот день никто, поэтому вообще непонятно, из-за чего было поднимать шум. Забавно, что Блинчик никогда не делал ничего подобного в тех местах, где к нему относились хорошо. И я иногда спрашиваю себя, почему? Особенно после того случая с марсианами. Но мы еще не дошли до него. Как бы то ни было, я ворчал и брюзжал на Блинчика. Меня самого так и тянуло в город, и, наверное, поэтому я так наседал на своего четвероногого компаньона. Вообще-то посещения города нравились мне меньше, чем Блинчику. Я довольно скоро начинал чувствовать, что сыт по горло всем этим шумом, суетящимися вокруг людьми, домами, спаньем в постели, и что нужно драпать оттуда обратно в горы. В этом единственное реальное различие между мной и Блинчиком. В городе он выдерживает дольше. Спустя полчаса я готовил ужин, и Блинчик, по-видимому, решил, что я не замечу, если он сунет свой нос в палатку. В поисках чего бы стянуть, естественно. Блинчик самый вороватый из всех ослов, которых я когда-либо видел. Если что-то, решает он, его хозяину сильно нравится, то он стащит это что-то быстрее, чем успеваешь сказать «святая мамалыга». Даже если сам не любит этого и не хочет. Одно время мне смертельно надоело, что он ворует блинчики, которые я готовлю себе на завтрак, и я стал замешивать в тесто много красного перца. Думаете, это его остановило? Как бы не так. Кого угодно, только не блинчика. Он был так счастлив, сумев благополучно смыться с моими блинчиками, что их ужасный вкус волновал его меньше всего. Словом, блинчик – явление уникальное. Исключение из ослиной породы. Все это я рассказываю к чему? Чтобы плавно перейти к истории с марсианами. Ну, пожалуй, сейчас самое время. Приближалось утро. Было это 6 или 7 августа. Почему «или»? Потому что в пустыне иногда теряю счет дня. Как бы то ни было, я проснулся от того, что услышал крик блинчика, вроде как возмущенный. И сразу понял, что-то произошло. Без причины блинчик таким голосом не вопит. Я высунул голову из палатки и увидел эту штуку. Воздушный шар, как я подумал сначала. Воздушный шар, из нижней части которого било яростное пламя. Ну, подумал я, сейчас рванет. Но ничего не рвануло. Воздушный шар снесло в сторону не больше, чем футов на 50, и пламя погасло. «Святая мамалыга!» – пробормотал я, обращаясь к себе самому и блинчику. «Его, наверное, унесло ветром с какой-нибудь ярмарки». Я начал выползать из палатки, прикидывая, где она может быть, эта штука. Надо же было проверить, что там такое. Людей увидеть я не рассчитывал, корзины под шаром не было. А если они и были, я имею в виду корзину и людей в ней, то зажарились бы до хрустящей корочки, учитывая, какой из этой штуки вырывался огонь. Я начисто позабыл о блинчике. Он, видимо, испугался, и вряд ли кто посмел бы его за это судить. Однако, вместо того, чтобы уносить от страха копыта, он пятился к палатке. И когда услышал, что я шебаршусь у него за спиной, легнул меня задним левым копытом. Не думаю, что специально. Короче, на какое-то время я отключился. Когда я снова пришел в себя, уже совсем рассвело. Я был без сознания, ну, может, час, может, два. Приложил руку ко лбу, застонал от боли и вдруг вспомнил про тот самый воздушный шар. Пошатываясь, поднялся на ноги и пошел на него взглянуть. Воздушный шар вовсе не был воздушным шаром. Как-то я видел воздушный шар в Миссури на ярмарке, а еще видел на картинках. Так что эта штука была чем угодно, только не воздушным шаром. Зуб даю. И потом, кто-нибудь разве слышал, что в воздушном шаре можно находиться внутри? Впрочем, существ, выскакивающих из этой штуки и прыгивающих в нее обратно, обычными людьми назвать было трудно. Первое, что мне пришло в голову, может, все это как-то связано с цирком? У них же там куча всяких жутких уродцев, зверей, ну и странных приспособлений вроде этого шара. Только я никак не мог разобрать, кто передо мной, уродцы или животные. Наверное, что-то среднее. Как бы там ни было, эти существа выскакивали из того, что я посчитал поначалу воздушным шаром, и вбегали обратно, кто на задних лапах или ногах, а кто на всех четырех сразу. Те, что перемещались на двух конечностях, ростом достигали где-то 4 футов. Те, что на 4, были едва по колено тёлки. Они таскали всякие диковинные устройства и устанавливали их прямо здесь, в пустыне, примерно на полпути между мной и этой шарообразной штуковиной. 3 из них собирали то, что приносили другие. Тут я заметил блинчика. Он стоял совсем рядом с ними и вовсе не казался испуганным. Просто любопытным, как и полагается ослиной породе. Я собрал все свое мужество и поплелся туда, чтобы посмотреть, что же они там собирают. И ничего не понял. Я сказал им «привет», но они не ответили и обратили на меня не больше внимания, чем если бы я был койотом. Держась на расстоянии, я обогнул стороной их компанию, приблизился к шару и потрогал его рукой. «Святая мамалыга! Он был сделан из гладкого твердого металла, что твое дуло кольта, а размером был с 2-этажный дом!» Одно из низеньких забавных существ подбежало и прогнало меня, размахивая чем-то вроде фонарика. Я вообще-то подозревал, что это был совсем не фонарик, но не горел особым желанием проверить, так ли это на самом деле. Поэтому отошел от шара на 20 футов и продолжал наблюдать оттуда. Довольно скоро они вроде бы закончили собирать ту штуку, над которой трудились. Блинчик стоял от нее всего в каких-нибудь 5 футах. Я тоже начал подбираться поближе, но один из них снова взмахнул фонариком, и я отступил. 2 стояли возле возведенной штуковины, оттягивая рычаги и крутя какие-то ручки. На самом верху устройства имелось что-то вроде громкоговорителя, ну, знаете, наподобие тех, что использовали в старинных граммофонах. Внезапно из него раздалось: «Теперь все настроено правильно, Мэнду!» Меня словно кипятком окатили. Это что ж получается? Какие-то непонятно откуда взявшиеся в пустыне типы, к тому же выглядящие так, будто сбежали из зоопарка, и у них говорящая машина? Я сел на землю и уставился на громкоговоритель. «Да, похоже на то», — продолжал голос. «Теперь мы сможем установить с ним связь. Разумеется, если тип интеллекта этого землянина соответствует нашему». Тут все они отошли от устройства, остался только один. Он посмотрел на моего блинчика и сказал: «Приветствую тебя!» «Приветствую и тебя тоже», — ответил я. «Блинчик — осел. Как насчет того, чтобы поговорить не с ним, а со мной?» «Эй, кто-нибудь!» — заявил громкоговоритель. «Пожалуйста, сделайте так, чтобы прирученное создание прекратило издавать этот чудовищный шум!» Насколько я мог слышать, блинчик не издавал вообще никакого шума. Тем временем кто-то из этой чудной компании уже махал фонариком в мою сторону. Понятно, я замолчал и стал глядеть, что же будет дальше. «Позволю себе предположить», — продолжал громкоговоритель, «что ты представитель преобладающей формы разумной жизни на этой планете. Приветствую тебя от лица обитателей Марса».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Забавная штука с этим их говорящим устройством. Каким-то образом оно заставило меня запомнить каждое слово. И те, что слышались из него, и те, которые говорились вокруг, даже если не все эти слова мне были понятны. Я пытался придумать, что бы такое сказать в ответ, и тут, чтобы мне провалиться, блинчик опередил меня. Он открыл рот, обнажил зубы и издал громогласный рев. «Спасибо!» — отозвался громкоговоритель. «Отвечаю на твой вопрос. Это акустический телепатор. Он, грубо говоря, озвучивает мои мысли, и они воспроизводятся в сознании слушателя на его языке. Звуки, которые ты якобы слышишь, не в точности соответствуют тем, что он издает. Телепатор испускает некое сочетание звуков, а уж твое подсознание с помощью несущих колебаний воспринимает их как произнесенные на твоем родном языке. Он действует неизбирательно, то есть разные создания, говорящие на разных языках, способные понимать мои мысли. Мы лишь регулируем настройку приемной части устройства. Вот она-то носит избирательный характер, соответствующий модели твоего разума.
2: «Это безумие!» – завопил я.
0: «Почему вы не настроили свой проклятый аппарат так, чтобы он понимал мою речь?»
3: «Пожалуйста, уйми это животное, Ягарл», — сказал громкоговоритель.
0: Блинчик бросил на меня укоризненный взгляд.
4: Да плевал я на него.
0: Другое дело, что одно из существ снова замахало фонариком. К тому же громкоговоритель снова затарахтел, и я был не прочь послушать.
4: «У нас на Марсе с этим тоже трудности», — говорил он.
0: «По счастью, мы сумели решить проблему, заменив прирученных животных роботами. У вас, однако, явно другая ситуация. Не имея ни рук, ни щупальцев, вы сочли нужным приручить представителя низшей расы, обладающего пригодными для работы конечностями».
4: Блинчик коротко взревел, и громкоговоритель ответил.
0: «Понятно твое желание знать, какова цель нашего визита. Нам нужен ваш совет в разрешении жизненно важной для нас проблемы. Марс – умирающая планета. Вода, атмосфера, полезные ископаемые – все практически на исходе. Если бы мы могли совершать межзвездные путешествия, то где-нибудь в галактике нашли бы свободную планету. К несчастью, это не так. Наши корабли способны покрывать расстояние лишь до других планет этой системы. Только открытие абсолютно нового принципа перемещения помогло бы нам достичь звезд, но пока у нас нет даже никаких догадок на этот счет. В Солнечной системе ваша планета единственная, кроме самого Марса, где могли бы жить марсиане. На Меркурии слишком жарко, на Венере вообще невозможно высадиться, и атмосфера там для нас ядовита. На Юпитере сила тяжести просто раздавит нас, а все его луны, как и ваша, лишены атмосферы. На внешних же планетах царит невыносимый холод. Поэтому, если мы хотим выжить, нам нужно переселиться на Землю. Мирно, если вы не станете оказывать сопротивление. С применением силы, если вы вынудите нас ее использовать. И учтите, мы располагаем оружием, способным всего за несколько дней уничтожить население вашей планеты.
2: «Погодите!» – заорал я. «Если вы хоть на мгновение воображаете, что сможете...»
0: Существо, нацелившее на меня свой фонарик, опустило его до уровня моих ног, и едва я сделал шаг к тому, кто работал с их говорящим устройством, нажало на кнопку. Колени у меня сделались как резиновые, и я рухнул на землю. Говорить я тоже не мог. Ноги вообще не работали, и только с помощью рук у меня получилось сесть, чтобы видеть, что будет дальше. Блинчик взревел.
2: «Благодарю вас!» – ответил громкоговоритель. «Гениальная идея! Даже представить себе не могу, почему мы сами до этого не додумались. Наша благодарность не имеет границ. Мы улетаем с надеждой в наших сердцах. Больше мы не вернемся!»
0: Ноги у меня заработали снова, я поднялся, но не мог сдвинуться с места. Это продолжалось, наверное, с минуту. Я подумал, если бы этот гад нацелил свой фонарик немного выше, и у меня на время остановилось сердце, о коленях мне больше беспокоиться уже не пришлось. Блинчик взревел еще раз, на этот раз очень коротко. Существа принялись разбирать свое устройство на части и таскать их обратно в шар. Через 10 минут вся их компания уже скрылась в воздушном шаре, который не был воздушным шаром, и дверь за ними захлопнулась. Из днища снова показался огонь, и я отступил в палатку. Их машина со свистом взлетела вверх и растаяла в небе. Блинчик приковылял ко мне, но смотреть в мои глаза вроде как избегал. «Думаешь, ты умнее всех?» – спросил я. Он не ответил. Я был уверен, именно так он и думает. А несколькими часами позже он опять стащил мои блинчики. Вот, приятели, вся история. Про то, как блинчик спас Землю от марсиан.
5: Тебя, наверное, очень интересует, что же он им такое сказал. Извини, я тоже не прочь это узнать, но от него разве дождешься ответа?
4: Эй, блинчик, иди-ка сюда. Хватит тебе на сегодня пива.
6: Так что вот он, собственной персоной, приятель. Спроси его сам. Может, тебе он и скажет. А может, нет.
5: Блинчик ведь не просто осел.
6: Блинчик, он осел уникальный.
4: Ну, ты не стесняйся. Спрашивай.

0: Это был рассказ Фредерика Брауна «Я, блинчик и марсиане» в переводе с английского Бориса Жужунавы.
1: И рассказ, который вы слушаете сейчас, называется «Истории, которые я рассказываю себе».

когда кровать шире обычного и холоднее. Но я рассказываю их себе и тогда, когда рядом Ниагара. Она засыпает раньше меня, свертывается улиткой и спит удовлетворенно мурлыкая, словно бы и она рассказывает себе историю. Я не раз пробовал ее добудиться, чтобы узнать, о чем ее история. Она только мурлычет во сне, а это разве история? Но Ниагара возвращается с работы настолько усталой, что было бы несправедливо, да и некрасиво будить ее, когда она только что уснула и блаженствует в самой голуби своей глубоуханной мурлыкающей ракушки. Так что я позволяю ей спать, а сам рассказываю себе историю, словно у нее ночное дежурство, и я сплю один на чересчур широкой кровати. Истории, которые я тебе рассказываю, обо всем. Но почти неизменно в главной роли я. Этакий буэнос-айресский Вальтер Митти, воображающий себя в ситуациях довольно ненормальных, глупых или исполненных напряженного, тщательно отработанного драматизма, дабы тот, кто вникает в эту историю, потешил себя мелодрамой, банальщиной или юмором, который умышленно навязывает ему тот, кто эту историю рассказывает. Ведь обыкновенно этот Вальтер Митти наделен еще и чертами Джекиля и Хайда. Несомненно, англосаксонская литература нанесла профану определенный ущерб. Так что истории у него почти всегда получаются слишком книжные, как бы подготовленные для типографии, тоже вымышленные. Сама идея записать истории, которые я себе рассказываю перед сном, на утро покажется мне бредовой. У каждого должно быть свое тайное сокровище, свое молчаливое расточительство, которым посторонние воспользовались бы жадностью. Дело еще и в суеверии. Я всегда считал, если записать какую-нибудь историю из тех, что я себе рассказываю, история эта станет последней, по причине необъяснимой для меня, но, возможно, имеющей отношение к таким понятиям, как нарушение договора или возмездие.

боюсь, что придется ждать сна, лежа с рядом с Ниагарой или в одиночестве, считать в уме идиотских барашков или того хуже, перебирать в память дневные дела, которые никак не хотят вспоминаться, и не рассказывать себе историю. Все зависит от настроения. Мне ни разу не приходилось выбирать тот или иной тип истории. Едва я гашу или мы гасим свет, и я под сомкнутыми ресницами вплываю под этот второй прекрасный покров черноты. История тут как тут. Это может быть пустынная улица с приближающимся издали автомобилем или лицо Марсело Масиаса, узнавшего о повышении, что само по себе невероятно, если учесть его ограниченность. Или просто слово или звук, которые повторяются 5 или 10 раз, и из которых начинают вырисовываться первые контуры истории. Иногда меня поражает, что после эпизода, который можно оценить как бюрократический, на следующую ночь рождается эротическая или спортивная история. Несомненно, я выдумщик, хотя это проявляется лишь перед сном, но столь неожиданно разнообразный и богатый репертуар не перестает меня удивлять. Например, «Дилия». Почему Дилия должна была появиться в этой истории? Именно в этой, когда Дилия совсем не та женщина, которая хоть как-то подходит для подобной истории. Почему Дилия? Впрочем, уже давно я взял за правило не спрашивать, почему Дилия, или Транссибирский экспресс, или Мухаммед Али, или какой-нибудь другой сценарий, по которому разыгрывается история, которую я тебе рассказываю. Если сейчас за пределами этой истории я вспоминаю...

той истории «В постели я был один», Ниагара возвращалась из больницы в 8 утра, устрашающе быстро проносился горный пейзаж и дорога, заставляя рулить с предельной осторожностью. Фары ощупывали каждый поворот, выискивая невидимые глазу опасности. Одиночество, полночь, этот огромный грузовик, трудный в управлении на горном серпантине. Шоферское дело всегда вызывало во мне зависть. Для меня это наипростейшая форма свободы – передвигаться из одного места в другое на грузовике, который одновременно является твоим домом. Есть койка, позволяющая выспаться в какой-нибудь аллее, лампа, чтобы читать, консервы, пиво, транзистор, чтобы в полнейшей тишине слушать джаз. И чувство, что ты забыт всеми на свете, и никто не знает, этот маршрут ты выбрал или другой. И еще столько новых возможностей, поселков и дорожных приключений, в том числе драк и похождений, в которых ты всегда остаешься победителем, как и надлежит Вальтеру Митти. Однажды я задумался, а почему, собственно, водитель грузовика, а не летчик или капитан трансатлантического лайнера, и понял, что это отвечает моей простецкой сущности и приземленности, которую я сплошь и рядом должен скрывать днем. Шофер — это парень, который разговаривает с шоферами, это места, где обретается шофер. Так что, когда я рассказываю себе историю о свободе, то довольно часто она начинается с этого грузовика, на котором я пересекаю пампу или местность воображаемую, как сейчас. То ли Анды, то ли скалистые горы. Но уж дорога хуже нет. Ночь, подъем. И вдруг хрупкий светловолосый силуэт Дилии у подножья скалы, резко вырванный из пустоты фарами. Лиловая громада делала еще меньше и посиротливее фигурку Дилии, чьи жесты недвусмысленно взывали о помощи, словно бы позади большой путь пешком с рюкзаком за плечами. Если шоферская жизнь, история, которую я себе рассказывал сколько раз, то понятно, было делом обычным встречать женщин, просивших, чтобы их подбросили, как это делала Дилия. Хотя, разумеется, подобные происшествия почти всегда завершали вымысел, в котором ночь, грузовик и одиночество являлись превосходным оправданием для краткой радости в конце маршрута. Иногда все было иначе. Иногда это был лишь камнепад, от которого я спасался неведомо как, или тормоза, начинавшие барахлить на спуске, когда за окном все бешено мелькало, и я был вынужден открыть глаза, приостанавливая дальнейший спуск, искать другой способ засунуть или теплую спину Ниагары, радуясь, что избежал худшего. Когда в истории обнаружилась женщина на обочине, это всегда была незнакомка, и по прихоти истории обычно рыжая или мулатка, увиденная в кино или на журнальной фотографии, и забытая в дневной сумятице, пока не появлялась вдруг очередной истории, неузнанная мною. Так что увидеть Дилию было больше, чем неожиданностью. Тут попахивало скандалом, потому что на этой дороге делать Дилии было совершенно нечего, и своим умоляющим и одновременно угрожающим жестом она эту историю некоторым образом губила. Дилия и Альфонсо — это наши друзья, с которыми Ниагара и я время от времени встречаемся. Они обитают на другой орбите и сближает нас верность университетским временам, общие темы бесед и вкусы. Так что иногда мы ужинаем у них, иногда у нас, и со стороны следим за жизнью их семьи с одним младенцем и солидным капиталом. Какого дьявола было Дилии торчать здесь? Ведь история сотворялась таким образом, что я и любая девчонка... Это было бы в самый раз, но только вот не Дилия. Потому что в этой ситуации требовалось лишь встретить по дороге девушку. А там совершилось бы то, что часто совершается, когда выруливаешь на равнину и останавливаешься отдохнуть после долгого и напряженного перегона. Все ясно с самого начала. Ужин с другими шоферами в сельской харчевне в предгорье. История не очень-то оригинальная, но всегда приятная из-за своих вариантов и загадок. Но на этот раз загадка была другого рода. Загадка была в Дилии, в ее бессмысленном появлении на повороте дороги. Возможно, если бы Ниагара лежала рядом, мурлыкая и посапывая во сне, я предпочел бы не подвозить Дилию. Взял бы, да и стер, открыв глаза, ее, грузовик и всю историю, сказав Ниагаре: «Как странно, я чуть не лег спать с женщиной, и это была Дилия». А Ниагара, возможно, тоже открыла бы глаза и поцеловала меня в щеку, назвав дураком. Или намекнула на Фрейда, спросив, желал ли я хоть раз Дилию, услышала бы от меня правду или вот еще что. И тогда бы снова намекнула на Фрейда или кого-нибудь в том же духе. Но чувствую себя в этой истории таким одиноким, каким только может быть шофер грузовика в полночь на перегоне в горах, я не мог проехать мимо. Я медленно притормозил, открыл дверцу и позволил Дилии подняться. А она устала и полусонная, едва слышно буркнула «спасибо» и откинулась на сиденье, поставив дорожную сумку в ногах. Правила игры в историях, которые я себе рассказываю, должны соблюдаться с первого же момента. Дилия была Дилией, но в этой истории я для Дилии был водителем грузовика и никем иным, и мне даже не пришло бы в голову спросить, что она делает тут поздней ночью, или назвать ее по имени. Ну, думаю, самое невероятное в данном

для ее роста, но во всем остальном история обошлась с ней, как с любой другой девицей без имени и прошлого. Дивная случайная встреча. Мы обменялись 2-3 фразами, я протянул ей сигарету и закурил сам. Мы стали медленно спускаться под уклон, как и должен спускаться тяжелый грузовик. Дилия все больше вытягивалась на сиденье и курила, погруженная в оцепенение и полудрему после долгих часов ходьбы в горах, а возможно и страха. Я подумал, что она тут же уснет, и что было бы приятно воображать ее сонной, пока мы не приедем на равнину. Подумал, что, наверное, с моей стороны было бы любезно предложить ей всамделишную койку в глубине кабины, но ни в одной истории обстоятельства ни разу не позволили мне это сделать. Любая из девушек, предположив худшее, окинула бы меня взглядом, исполненным горечи и отчаяния, и стала бы нащупывать ручку дверцы, чтобы незамедлительно бежать. Как в историях, так и в жизни любого шофера события не могли развиваться подобным образом. Сперва надо поговорить, покурить, сдружиться, достичь согласия, почти всегда безмолвного, на остановку в лесу или в каком-нибудь укромном уголке. Позволение на то, что следовало за этим, и уже не вызывало ни огорчения, ни злобы, попросту продолжить то, что было начато беседой, курением и первой бутылкой пива, которую пили из горлышка между 2 виражами. Я позволил ей задремать. Ну что ж, история развивалась так, как я любил. Чтобы развивались истории, которые я себе рассказываю. Детальное описание каждого предмета и действия, будто замедленная съемка, чтобы блаженство все больше разливалось по телу, слова и безмолвие. Я все еще спрашивал, почему этой ночью Дилия. Но вскоре перестал спрашивать. Теперь мне казалось даже естественным, что Дилия полудремлет здесь, рядом со мной, берет у меня время от времени новую сигарету или шепотом объясняет, почему она тут, в горах. История тем временем искусно ткалась между зевками и обрывками фраз. Да и не все ли равно, почему Дилия оказалась здесь, на самом глухом отрезке дороги в полночь. В какой-то момент она замолчала и с улыбкой посмотрела на меня с той девичьей улыбкой, которую Альфонсо считает подкупающей. И я назвал ей свое имя водителя грузовика. В любой из историй я неизменно Оскар. А она сказала «Дилия» и добавила, как это она делала всегда, идиотское имя. А во всем виновата тетя, любительница романов розовой серии. И сам тому не веря, я подумал, что она не узнала меня, что в этой истории я Оскар, а она меня не узнала. После было все, что истории мне рассказывают, и что мне так не рассказать. Разве что получаются смутные отрывки, почти обманчивые видения. Фонарь, освещавший складной столик в кабине грузовика, поставленного под укрытием деревьев, шипением яичницы.

Я помогаю ей выйти из затруднения, занявшись кофе, который почти готов, и даже предлагаю глоток граппы. Веки ли Дилии смежаются между глотками и словами, небрежно я перенес лампу к табурету, стоявшему рядом с койкой, а там вытащить еще одно одеяло на случай, если похолодает, сказать, что надо закрыть как следует дверки кабины. На этих пустынных отрезках дороги никогда не ведаешь, что может случиться. Она, опустив глаза, не вздумай спать на сиденьях, не будь идиотом, я поворачиваюсь спиной, чтобы она не видела моего лица, на котором отражается легкое удивление. Хотя тем или иным образом так происходит всегда. Порой какая-нибудь индианочка объявляла, что пойдет спать под деревья. Или цыганка располагалась на сиденье, ей надо было хватать их за талию и тащить койки, не обращая внимания на слезы и кулаки. Но с Дилией было не так. Дилия, не торопясь, прошла от столика к постели, нащупывая язычок молнии на джинсах жестом, который я видел, хотя и стоял к ней спиной. Войдя в кабину и желая дать ей время на то, чтобы сказать «да». Все должно быть, как бывало не раз. Одна непрерывная и чарующая съемка, медленные-примедленные панорамирования от неподвижного силуэта под фарами на горном вираже, это почти невидимые сейчас под шерстяными одеялами Дилии. Есть истории, которые я не прочь продлить, но какая-нибудь японская девушка или холодная снисходительность норвежской туристки не позволяют им длиться. И хотя истории распоряжаюсь я сам, наступает момент, когда у меня не остается не только сил, но и желания продлевать то, что после наслаждения сводится на нет. Когда надо изобретать новые альтернативы или врываются события, которые позволяют истории не умереть, а мне не отправиться спать после небрежного поцелуя или почти бесполезных слез. А Дилия не хотела, чтобы история кончалась. Первого ее жеста, когда я скользнул к ней, вместо обычного отпора почувствовал, что она устремилась навстречу мне. С первых взаимных ласк я понял, история только начинается. Ночь в этой истории будет столь же долгой, как ночь, на протяжении которой я эту историю себе рассказываю. Только сейчас ничего не осталось, кроме слов, рассказывающих эту историю. Таких слов, как спички, стоны, сигареты, смех, мольбы и просьбы, кофе на рассвете, сон, как в

будто история закончилась без притворных прощаний в ближайшем поселке. Чем почти неизбежно все завершалось из истории, я перешел в сон, еще ощущая тело Дилии, тоже уснувшей на мне после блаженного вздоха. Когда я проснулся, Ниагара говорила что-то о завтраке и о делах на вечер. Я был почти готов рассказать ей обо всем, но что-то меня остановило. Словно бы рука Дилии возвращала меня в ночь и запрещала мне слова, которые бы все запятнали. Да, выспался на славу, конечно, в 6 встречаемся на углу площади, чтобы повидаться с Читой Марине. В эти же дни мы узнали от Альфонсо, что мать Дилии очень больна, и что Дилия поехала к ней в Никочеа. Альфонсо остался с ребенком, это принесло ему много хлопот. Может, мы придем, когда вернется Дилия? Больная умерла через несколько дней, и целых 2 месяца Дилия никого не хотела видеть. А потом мы отправились к ним поужинать, прихватив коньяк и погремушку для малыша. Все было как нельзя лучше. У Дилии уже была готова утка с апельсинами, а у Альфонсо столик для игры в канасту. Ужин удался, как и следовало ожидать. Альфонсо и Дилия умеют жить. Сперва они поведали о своем горе, но быстро покончили с этой темой, словно бы опустили занавес, чтобы вернуться к делам земным, к нашим обычным играм, не утратив ни такта, ни юмора, которые помогают приятно проводить время. Было поздно и коньячно, когда Дилия упомянула о поездке в Сан-Хуан, которую она предприняла, чтобы забыть хоть на время кончину матери и неурядицы с родственниками, которые так отравляют жизнь. Мне показалось, что рассказ

0: смысле? Сказочный скрип тормозов, теплая кабина, спуск под пустую болтовню, ненужную, но приносящую облегчение.
1: «Все это ее травмировало», — сказал Альфонсо. «Ты мне уже об этом рассказывала, милая. Каждый раз я узнаю новые подробности о твоем избавлении, об этом святом Георгии в комбинезоне, спасающем тебя от злобного дракона ночи».
0: «Не так-то просто забыть», — сказала Дилия. «Все вспоминаю и вспоминаю, сама не знаю почему». Возможно, и так. Возможно, Дилия не знала, почему, но я-то знал и выпил коньяк залпом и налил снова. Альфонсо высоко поднял брови, удивленные этим резким жестом, которого он прежде за мной не знал. В то же время его намеки были более чем прозрачными. Дескать, почему бы Дилии хоть раз не довести рассказ до конца? Первой-то части он сыт по горло, но уж, наверное, есть и вторая. Это настолько очевидно, настолько неочевидно, когда грузовик и все такое прочее, чего уж там, а? Я ушел в ванную и некоторое время старался не глядеть на себя в зеркало, чтобы к своему ужасу не увидеть там того, кем я был, когда рассказывал себе историю, которую прочувствовал сегодня снова. На этот раз здесь, сейчас, в этот вечер. То, что начинало медленно овладевать моим телом, то, о чем я никогда бы не помыслил на протяжении стольких лет, когда я и жена встречались с Дилией и Альфонсо, ходили на праздники в кино, обменивались поцелуями в щеку. Сейчас все стало по-другому. Была Дилия, но после того желания, но по эту сторону. Голос Дилии долетал до меня из гостиной. Смех Дилии и Ниагары, которые подтрунивали над Альфонсо, над его постоянной ревностью. Было уже поздно, мы все еще пили коньяк, сварили последний кофе. Сверху донесся плач младенца, и Дилия помчалась к нему. Она принесла его, он был мокрый и замызганный, как поросенок. Я перепеленаю его в ванной, и Альфонсо: «Валяй!» Потому что это выкраивало ему еще полчаса, чтобы поспорить с Ниагарой о преимуществах Виласа во встрече с Боргом. Еще стопку крошка, а мы неплохо подлечились. Только не я. Я отправился в ванную, чтобы помочь Дилии. Она положила сына на столик и начала искать смену в шкафчике. И вроде бы она знала наперед, что я скажу. «Дилия, а ведь я знаю вторую часть». Я сказал ей, что этого не может быть, но вот знаю, знаю. А Дилия повернулась ко мне спиной и стала раздевать малыша. Я увидел, как она пригнулась, не только потому, что надо было раскрыть конверт и вытащить пеленку, а словно бы внезапно ее пригнула тяжесть, от которой она хотела освободиться, и начала освобождаться, когда повернулась, глядя мне в глаза, и сказала: «Да, верно, я дура, и это не имеет никакого значения, но это так. Я легла с шофером. Скажи об этом Альфонсо, если хочешь. Все равно он по-своему убежден, не верит, но уверен». Так оно и было. Я ничего не успел сказать, а она, сама не понимая почему, рассказала мне об этом, о том, о чем я ее не спрашивал. И ведь сказал я то, что она не могла понять по эту сторону истории. Я почувствовал, как мои глаза, будто пальцы, спускаются от ее губ по шее, ищут ее грудь, которую облегала черная блузка, подобно тому, как мои руки облегали их всю ночь. Всю эту историю я ощутил желание, похожее на сжатую пружину, на абсолютное право приблизиться к ней, найти под блузкой ее тело и заключить ее в объятия. Я увидел, как она повернулась, снова нагнулась, на этот раз с облегчением, освободившись от немоты, ловко убрала грязные пеленки, запах которых донесся до меня одновременно с мурлыканием Дилии, уговаривающим ребенка не плакать. Я увидел ее руки, которые искали вату и засовывали ее между задранными ножками малыша. Увидел, что ее руки обтирают его вместо того, чтобы протянуться ко мне. Как они протягивались в темноте грузовика, столько раз выручавшего меня в историях, которые я рассказываю себе.

Анаю Рюи, сочинительницу «Фили снов», выдернула из блаженного забвения точно рыбу гарпуном. Она успела отметить краешком сознания, что если бы такое вкралось в ее собственное творение, она бы его немедленно отредактировала. Более или менее проснувшись, она догадалась, что этим гарпуном стало мелодичное позвякивание видеофона. Расправив спутанные простыни, женщина перевернулась на другой бок и злобно впилась глазами в мигающий красный огонек. Безмозглый аппарат продолжал надрываться, и она, я в глубине души уверенная, что ее любопытство, скорее всего, будет наказано, а не вознаграждено, повернула к себе экран и прохрипела: «Отвечай!» Дьявольская штуковина отказалась повиноваться. Пришлось кашлянуть и повторить команду нормальным тоном. На экране появилось лицо Хельмута Гонзалеса, самого успешного дистрибьютора «Фили снов» Рио-де-Жанейро, крупного напористого мужчины. Общение с ним до первой утренней чашки кофе было истинным испытанием для Анаи. «В чем дело?» – поинтересовалась она, вложив в интонацию всю возможную нелюбезность. «Сегодня первое число, Анаи», – ответил Гонсалес, хмурясь в ответ. «Где он?» «У тебя сегодня снова фаза импресарио?» – спросила она, начиная атаку с фланга. «Значит, он еще не закончен», — риторически изрек Гонзалес, расшифровав ее ответ с удручающей точностью. «А подписание контракта для тебя что-либо означает, или это просто развлечение вроде секса?» «Вредина», — вздохнула Анаи. «Как я тоскую по золотым денькам, когда можно было ответить: уже отправила, затерялась на почте». «Мы живем в нецивилизованный век, Хельмут». Собеседник едва не улыбнулся, но вспомнил о цели разговора и взял себя в руки.

0: Она чушь. Как может надоесть романтическая история, упрямо возразил он. К тому же ты профессионал, сама об этом разглагольствовала. Вот садись и работай как профессионал. К черту эмоции.
1: Но ты же получил триаду, напомнила она.
0: А ты получила аванс за ее продолжение, парировал он, не давая ей увильнуть. 2 месяца задержки ты нарушила контракт. С сегодняшнего дня я начинаю удерживать все гонорары за триаду в счет погашения аванса и буду делать это до тех пор, пока ты не выполнишь условия договора.
1: Капиталистическая свинья.
0: Ты мне когда-нибудь еще спасибо скажешь, когда разбогатеешь. Кое-кому, он фыркнул, просто-напросто требуется больше дисциплины, чем прочим. И решив, что ему хотя бы на этот раз удалось оставить последнее слово за собой, Хельмут отключился. Аная натянула простыни до подбородка и угрюмо нахмурилась. В глубине души она понимала, что Гонзалес имел право так с ней разговаривать. Благодаря его педантичности финансовые дела Анаи шли весьма сносно. Весьма полезно иметь под рукой бездушного и приземленного филистимлянина. Кроме того, компания Хельмута выпускала рыночные копии ощущалок высочайшего качества. Тем не менее, несколько минут она отводила душу, продолжая мысленную перепалку с Гонсалесом. Расставшись с надеждой снова уснуть, она выбралась из постели и побрела умываться. Зеркало в ванной, которое она привычно игнорировала, отразило хрупкую молодую женщину со скуластым и слегка грубоватым лицом того типа, который воспитанные люди называют необычным. Кожа на лице была мягкой, бледной и знающей о солнечных лучах не больше, чем только что проклюнувшийся шампиньон. Прямые черные волосы окаймляли лицо безжалостной рамкой, но ясные блестящие темные глаза с лихвой компенсировали неприятный эффект. Она небрежно оделась, заказала на пульте большую кружку кофе и уселась за рабочий стол. Взгляд скользнул за окно, успокаиваясь на геометрических изломах лабиринта здания, обрезанного вдали сверкающим на солнце морским простором. Это зрелище напомнило ей, что за вид из окна с нее берут дополнительную плату. Поэтому она ненадолго отвлеклась, вызвав на экран фона справку о своем финансовом положении. Как выяснилось, некоторые цифры еще можно подправить, но гнетущий итог это не изменит. Денег осталось в обрез.
1: «Да...»
0: Протянула она на манер заклинания и изгнала призрака безденежья взмахом руки.
1: «Пора браться за работу».
0: Она поудобнее расположилась в кресле и вытянула пару проводов, подключенных к очень дорогому синтезатору снов. Аккуратные черные коробочки, похожие на антикварную книгу в мягкой обложке. 5 лет она билась над созданием фили снов, чтобы расплатиться за столь дорогое и сложное устройство, исключительно за счет денег, заработанных с его же помощью. Этот факт был предметом ее особой гордости. Тем самым она начислила себе еще 1 очко в заочном состязании с бывшим женихом, тетушкой-хранительницей и прочими скептиками из ее прошлого. Она и вставила в синтезатор чистый мастер-картридж и подключила провода к вживленным в кожу на висках металлическим кружочкам. Потом закрыла глаза и сосредоточилась. Ее дыхание постепенно замедлилось и стало очень ровным. Со стороны она могла показаться спящей в кресле, если бы не напряженность позы, наводящая на мысль о трансе, чарах или экстатических видениях. Принявшись за работу, она начала создавать сцену, увиденную глазами героини. Она и тщательно подобрала ее эмоции при виде любимого: преданность, восхищение и страх. В комнату вошел герой в костюме для верховой езды, высокий, бронзовый, мускулистый красавец с ровными белыми зубами. От него исходил неотразимый мужской аромат хорошего одеколона, свежего ветра, кожи и лошадей. Его окружала ошеломляющая сексуальная аура, подобная электрическому заряду, и дополнительно усиленная тем, что он пребывал в ярости. «Итак», — произнес он звучным, сочным басом, — «вот как ты оправдала мое доверие».
1: «Я тебя не понимаю», —
0: пробормотала героиня, чье сердце трепетало от вины и смущения. В висках ее стучало, а откуда-то из середины тела волнами расходился жар. Пластины тесного корсета затрудняли дыхание.
2: «Ты ослица, а он осел!»
0: Голос Анаи разбил сцену на осколки, подобно приговору, вынесенному человечеству в судный день.
2: «Сдавайся! Вы явно созданы друг для друга!»
0: Изумленного героя смыл поток вонючей навозной жижи. Анаи вздохнула, выпрямилась и потерла глаза.
1: «Зануда паршивый!» — пробормотала она. «Сама не знаю, зачем я тебя вообще выдумала!»
0: Она стерла запись и восстановила начало.
2: Дубль

0: Второй. Попробуем изменить диалоги. При исполненной решимости она вновь принялась за дело. Звякнул фон. Она и раздраженно отозвалась. На экране возник незнакомец с маслянистыми черными волосами и выдающейся вперед челюстью. «Мисс Рюи», — любезно начал он, — «меня зовут Рудольф Кинси. Не могли бы мы договориться о встрече? У меня к вам важное деловое предложение». «Важное?» — переспросила она и подозрительно добавила. «А вы часом не из страховой компании?» «О, нет-нет». Он отверг ее предложение, как-то по акулье улыбнувшись. Возможно, подобный эффект возникал из-за того, что улыбались лишь его губы, а глаза оставались холодными. Возможно, причиной тому был подбородок. «Я имел в виду личную встречу. Это деликатный вопрос». Она и обдумала его предложение. На поклонника или журналиста он не походил. В его манерах чувствовалось нечто скользкое, как у профессионального шантажиста или сутенера. Быстрая ревизия совести не выявила скандальных грехов. Самым сенсационным в жизни Анаи было ее собственное воображение, которое она не только не прятала, но и выставляла на продажу в разбавленной и обузданной форме ощущалок. Анаи с некоторым сожалением рассталась с этим довольно романтичным предположением. Она не отказалась бы пообщаться с настоящим шантажистом, чтобы разобраться в психологии подобных типов. И пришла к выводу, что Кинси, вероятнее всего, хочет заказать ей частную ощущалку, причем из некой пакостной категории. «Ладно», — согласилась она. «Вы знаете, где я живу?» Он кивнул. «Тогда приходите». Совесть, посопротивлявшись, сдалась. «Сегодня в 4». «Очень хорошо». Кинси растаял, точно призрак в магическом зеркале. В тот день работа шла из рук вон плохо. Персонажи, каждому из которых полагалось обладать собственным «я» и неординарными чувствами, упорно сбивались на штампованные монологи. Раздражение и скука она и вынужденной работать в рамках опостылевшей темы вырывалось всплесками эмоций, что несколько раз вынуждало ее стирать сделанное и начинать сначала. Но едва у нее начинало что-то получаться, с роковой неизбежностью вякал видеофон. Поэтому к 4 она успела позабыть о назначенной встрече и жужжание дверного звонка восприняла как очередную помеху. Она рывком вышла из мира создаваемого сна и очутилась в реальности, безвозвратно погубив хитроумно задуманную сюжетную цепочку, которую сплетала последние несколько минут. Едва не зарычав, она и выключила синтезатор. Вспомнив, что гость может предложить денежную работу, причем принципиально иную, нежели ее нынешняя Голгофа, она сняла с висков провода и укротила эмоции. «Войдите». Живьем Рудольф Кинси оказался еще менее привлекателен, чем на экране. Его рукопожатие напоминало прикосновение улитки. Однако в нынешнем своем состоянии она и восприняла его как более предпочтительную альтернативу создаваемому герою. Усевшись, он сразу перешел к делу, и за это она его мысленно поблагодарила. Робеющие клиенты с экстравагантными просьбами могли до бесконечности ходить вокруг да около, или, что еще хуже, сами толком не знали, чего хотят. «Как мне говорили, вы иногда делаете сны по частным заказам, дополнительно к работе, выполняемой по контракту с компанией «Сладкие сны», — начал он. Она ей кивнула. «Мне также дали понять, что вы сохраняете определенную степень, как бы это сказать, профессионального благоразумия по отношению к частным заказам, это так?» Она ей кашлянула. «Что ж, естественно, когда меня просят воплотить чьи-то самые сокровенные мысли и желания, оживить их, то любой публичный показ личных чувств, заключенных в готовой работе, стал бы величайшей бестактностью», — ободряюще ответила она, имитируя его стиль. Ей уже стало интересно, окажутся ли просьбы Кинси слишком непристойными, чтобы выразить их вслух, или же слишком глупыми, чтобы в этом признаться. Над вторым вариантом она поработала бы с удовольствием и развлеклась бы от души, но, судя по его внешности, она была готова поспорить, что ее ждет первый вариант. Ну что ж, это тоже будет полезно. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». «У меня с собой», — сказал Кинси, доставая, к ее удивлению, стопку листков из дипломата, «сценарий сна, который я хочу заказать. Я желаю, чтобы он был воспроизведен в точности. Прошу вас, прочтите. Если вы сочтете, что сможете выполнить заказ, то у меня будут два требования. Во-первых, вы обязуетесь никогда и ни при каких обстоятельствах не обсуждать его с кем-либо. Во-вторых, единственный экземпляр работы и право на ее использование становится моей абсолютной собственностью». За первоклассное воплощение задания и ваше согласие с упомянутыми условиями я готов заплатить 20 тысяч песо-долларов». Глаза она и расширились, но она тщательно подавила всякие эмоции, например, желание прыгать и вопить от радости. «Достойная сумма», — ухитрилась произнести нейтральным тоном Аная. «Этот тип наверняка настоящий извращенец», — подумала она, и после секундного внутреннего редактирования выдала второй вариант этой же фразы. «Задание настолько трудное?» «Увидите», — ответил гость, вручая ей листки. «Почему на бумаге?» — полюбопытствовала она, принимая их. «Прошу вас не задавать вопросов». Он игриво похлопал себя по губам и улыбнулся. Она и решила, что лучше бы он этого не делал. Она принялась читать, осторожно переворачивая страницы.
1: «Действительно весьма подробно».
0: «Это поможет». Краткое молчание. «Весьма странная структура. Больше напоминает кошмар, нежели сон по заказу». «Еще одна страница». «Определенно кошмар». Она прочла дальше. «Вы правда хотите все это пережить?» Вспомнив о предложенном гонораре, она откровенно добавила: «Что ж, о вкусах не спорят». Если подумать, то и эта фраза прозвучала несколько бестактно, но у Кинси, похоже, возражения не вызвала. «Тут есть несколько технических проблем. Та сцена, где играющие дети превращаются в стаю акул, а спящая проскальзывает в глотку одной из них, с переходом к сцене пыток, которая сменяется пистолетом, чей выстрел разносит голову. Вы хотите сделать переходы между сценами наездами или наплывами? Каков должен быть уровень боли? Какие запахи?» Она смолкла, уже прокручивая в голове возможные решения. «Здесь я полагаюсь на ваше чутье художника». Она дочитала последнюю страницу. «Не очень-то хорошее окончание, верно?» «Если оно для вас слишком трудно, то я могу отыскать и другого». «Нет-нет, должна признаться, для меня это вызов. Мне почти не приходилось работать в жанре ужасов». Этот странный и неприятный сон уже всколыхнул ее артистическое воображение. В любом случае, он не был тривиальным. Муза попахивала серой, но в конце концов именно муза, а не деньги, повлияла на ее решение. «Хорошо, я попробую. Могу я оставить сценарий?» Она пошуршала листками. «Да, конечно», — отозвался Кинси, вновь улыбаясь. «Надеюсь, не стоит напоминать, что их нельзя копировать или потерять? Когда, по-вашему, заказ может быть готов?» «Что ж», — задумчиво проговорила она, потирая кончик носа. «Задание сложное, но не очень трудоемкое. Возможно, 2 недели, если я брошу все остальное ради работы над ним. Быть может, чуть дольше», — добавила она для подстраховки. «Мне вам позвонить?» «О, нет. Я к вам зайду. Скажем, в это же время, через 2 недели, начиная с сегодняшнего дня». Он встал. «Согласна». Кинси церемонно пожал ей руку и ушел. Хозяйка проводила его до двери и, рассеянно вытирая ладони домашние брючки, нахмурилась. Заверещал фон. Она и вздохнула. «Если я хочу над тобой поработать», — заявила она сценарию, — «то придется выдрать эту проклятую штуковину из стены». Она шагнула к аппарату, думая о своем друге и иногда любовнике, который имел привычку почти никогда не отвечать на звонки. «А это мысль», — пробормотала она, резко останавливаясь. «Заявлюсь-ка я на пару недель к Чалмису. Никто и не догадается, что я у него. А если и догадается, то нарвется на его невозмутимый автоответчик. Отличная еда, никаких помех. Идеально!» Вдохновленная столь блестящим планом, она встала перед фоном и скомандовала: «Отвечай!» На экране показался Гельмут Гонзалес. Не успел он раскрыть рот, как она и произнесла: «Это запись. Я уехала. Если хотите оставить сообщение, у вас есть 15 секунд». Улыбаясь и помаргивая, Аная простояла еще 5 секунд, глядя на экран, где ошарашенный Хельмут пытался связать несколько слов, и отключила его на половине фразы.

0: Чалмис Дюбаор однажды назвал себя изгнанником во времени. Более инженер, чем поэт, он говорил точными фразами, без метафор. Около 25 субъективных лет он прослужил на древних атомных буксирах, летавших с околосветовой скоростью между Землей и ее единственной, до эпохи, когда были обнаружены червоточины, колонией. Это соответствовало почти 160 объективным годам, прошедшим на Земле и колонии Бета, и навсегда лишило его синхронизации с историей любой из этих планет. Он трижды проходил интенсивнейшую техническую переподготовку и всякий раз безнадежно отставал за время полета. Жену и детей он оставил на Бете. Когда его призвали младшим офицером для участия в экспедиции по возвращению в Америку, тогда до колонистов дошло устаревшее на 24 года известие о Большой войне. Семью поглотило время еще до его затянувшегося возвращения, теперь уже в должности капитана корабля. Судно принадлежало правительству, которого и в помине не было, когда он впервые покинул Землю. Колония Бета, куда он вернулся, достигла небывалого расцвета. Он повел достаточно приятную жизнь, поселившись у своего единственного, дожившего до его возвращения ребенка, дочки, ныне превратившейся в морщинистую, хрупкую и благодушную прабабушку, взиравшую на него с изумлением, как на какого-нибудь лепрекона. А когда отец смотрел на нее, то ощущение, что здесь он не на своем месте, охватывало его с такой силой, что у него начинала кружиться голова. Позднее, когда Чалмис в последний раз возвращался на Землю, открытие и быстрое развитие новой технологии червоточин, позволяющей мгновенно переноситься через бездны пространства, лишили все принесенные им жертвы последних остатков смысла. Поэтому он ушел в отставку. Построил себе старомодный дом в стиле лучших образцов времен его детства, возвел его на огромном участке в той географической зоне, где родился, и укрылся в нем, как укрывается в раковине краб-отшельник. Журналисты и историки на некоторое время сделали капитана Дюбаора объектом преследования, но он защищал свое уединение с непреклонной последовательностью. В его-то уединенное убежище Аная и направилась на следующий день после разговора со странным заказчиком. Возле ворот в силовом экране никого не оказалось. Впрочем, в этом не было ничего необычного, поэтому она спокойно вошла и отправилась на поиски хозяина, которого так и не смогла предупредить о своем приезде. День стоял ясный и жаркий, поэтому женщина принялась обыскивать окрестности дома. Чалмис часто повторял, что годы, проведенные в заперти в металлических коробках, несущихся в пространстве, наградили его клаустрофобией. Анаэ подметила, что это состояние проявлялось у него в хорошую погоду и исчезало в пасмурную. Его страсть к прогулкам никогда не оказывалась настолько сильна, чтобы терпеть дискомфорт. Минут через 15 систематических поисков Анаэ обнаружила его в уголке сада среди цветов изумительной красоты. Сад Чалмиса тонул в сиянии летнего дня, напоминая коралловый риф, экзотический по форме и расцветке. Жужжание насекомых, пронизывающее мягкую и теплую атмосферу, подчеркивало тишину и делало ее почти осязаемой. Дорожка, выложенная белыми до боли в глазах мраморными плитками, велась мимо клумб высоких летних цветов в направлении группы старых дубов, что башнями возвышались в дальнем конце участка и создавали островок прохладного полумрака. Чалмис сидел на скамейке в их тени, невозмутимый, как ламантин, и наблюдал за гостьей, идущей к нему по белым плиткам. Это был мужчина крепкого сложения, среднего роста и возраста. Посидевшие на висках светлые волосы он зачесывал назад над широким лбом. Округлое лицо казалось бы мягким, если бы не проницательные до мурашек серые глаза. В сверкающем красками саду Аная смотрелась как нечто чужеродное, напоминая ночное существо, внезапно извлеченное из укрытия на яркий дневной свет. Эффект усиливала ничем не смягченная чернота ее одежды, поблескивающий антрацитом комбинезон и кожаные сапожки. Все это вполне соответствовало кондиционированному помещению, которое она покинула сегодня утром. «Итак», — буркнул Чалмис, не потрудившись встать при ее приближении. «Откуда ты взялась и как вошла?»
1: «Из Рио сегодня утром», — ответила она, немало не смутившись подобным приемом. «Как я поняла, ты не стер отпечаток моего голоса из аппаратуры ворот после моего последнего визита. И это хорошо, иначе я, наверное, до сих пор стояла бы там, ругалась и ждала, пока твой повар ответит, если услышит». Она уселась рядом, и он извинился за холодную встречу поцелуем. «Я оставила на твоем автоответчике сообщение, что приезжаю, но, как видно, зря. Прилетела на шаттле в Торонто, там наняла легкий флайер, чтобы добраться сюда».
0: «Тебе повезло с погодой», — заметил он.
1: «Да, полет был приятным. Слушай, я заметила много новых полей на той радиоактивной полосе к северу.
0: Кливленд, сухо прервал он. Там сейчас выращивают много масличных культур, используя устойчивые к радиации гибриды. Подсолнечник, который воистину светится. Он по крокодилье моргнул и принялся ждать, когда гостья объяснит причины своего появления. Она и обвела взглядом пышный сад. «По твоим цветам неплохо живется», — позавидовала она. Послышалось негромкое жужжание, и на ее ногу опустился кузнечик.
1: «Ай!» —
0: взвизгнула она, стряхивая насекомое. «Они не кусаются», — улыбнулся Чалмис.
1: «А выглядит так, точно могут укусить. Зачем ты развел в саду столько живности? Тебе и так приходится постоянно держать силовое поле включенным, чтобы не пробрались москиты».
0: «Ты рассуждаешь в точности, как мой садовник». Он задумчиво помолчал. «Ностальгии, наверное. Когда я рос в этих краях, кузнечики и лето были неразделимы. Но, должен признать, послевоенные насекомые – явление совершенно иное». Несколько минут никто из них не нарушал тишины. Чалмис заговорил первым, облегчая ей объяснение. «Как ныне идут ощущалки? Ты, небось, от кредиторов сбежала?»
1: «И да, и нет», — улыбнулась она. «Вообще-то бизнес идет неплохо. Триада продается хорошо. Перуанская лига морали ее запретила, и это здорово оживило продажи. Мой дистрибьютор в Рио был этим весьма доволен. Не удивлюсь, если узнаю, что он сунул кому-то взятку, чтобы ее включили в черный список. Теперь он хочет, чтобы я сделала продолжение. Я даже подписал контракт».
0: «А я думал, что все ощущалки порнографии», — сообщил изумленный Чалмис.
1: «Нет, некоторые сочинители работают для подростков», — серьезно пояснила она, сразу усевшись на любимого конька. «Но приставки для воспроизведения снов есть лишь у немногих детей, так что этот рынок ограничен. Я сама подумываю сочинить нечто подростковое о колонии Бета, если сумею выкачать из тебя достаточно подробностей для общего фона».
0: «Любопытная идея. А сможешь ли ты сочинить легко детализированный сон о месте, где никогда не была и вряд ли когда будешь?» Она пожала плечами.
1: «Будущие зрители тоже там не были, поэтому никто не станет придираться к подробностям. Ты единственный, кто сможет меня раскритиковать, но ты снов не сочиняешь и даже не смотришь».
0: «И слава богу, я испытываю непреодолимое отвращение к мысли напичкать свои мозги электродами». Он указал на два серебряных кружка на висках Анаи. «Тут, несомненно, сказывается мое древнее американское воспитание».
1: «Ты неисправимо старомоден», — ответила она, ничуть не обидевшись. «Но все же операция по вживлению импланта для воспроизведения записей намного проще, чем вживление импланта для сочинителя. И совершенно безболезненно. Зато потом ты сможешь покупать мои работы».
0: «Умоляю, не искушай меня. Я возражаю вовсе не против боли. Тут дело принципа».
1: «Как хочешь. В любом случае, я прилетела в такую даль не для того, чтобы рекламировать аппараты для просмотра ощущалок. Я задумала одно исследование».
0: «Для эротического сна? Дорогая, так это здорово. Буду счастлив тебе помочь». Он церемонно поцеловал ей руку, она улыбнулась и отняла ее.
1: «Сумасшедший! Впрочем, мы можем заняться и этим. На самом же деле я хотела спросить, не могу ли остаться здесь на неделю или две, чтобы закончить одну работу? Дома мне буквально не дают покоя».
0: «Ага, значит, не кредиторы. Так ты и сильно просрочила контракт?»
1: «Есть немного. Если честно, на несколько месяцев. И мой дистрибьютор уже грозится принять меры».
0: Она попыталась изобразить невинную жертву. «И аванс ты, разумеется, потратила».
1: «Разумеется».
0: Она уставилась на носки своих сапожек.
1: «Но причина не в этом. Мне сейчас просто не хочется сочинять продолжение того сна или что угодно в том же духе. То была ерунда, пустышка. А я хочу испробовать совершенно новую область и поработать над новыми идеями».
0: Она подумала, что условия необычного контракта не позволяют ей излишнюю откровенность. А жаль. Ни с кем она не обсудила бы его столь охотно, как с Чалмисом. Его мнение она ценила наиболее высоко, поскольку на него не влияли моды или мнения друзей. Эта его особенность компенсировала в глазах она и безразличие к современной культуре, порой доводящее ее до бешенства. «Разумеется, дорогая, прогуливай сколько душе угодно». Чалмис не стал напоминать, что она была здесь незваной гостьей. «Расположиться можешь в той же комнате, где жила в прошлый раз, если она тебе понравилась. Ею с тех пор никто не пользовался. Поговори с Чарльзом насчет постельного белья, еды и всего прочего, а потом я покажу тебе новейшие музейные экспонаты».
1: Кроме садов и эпикурейской жизни, у Чалмеса было еще одно хобби – восстановление старинной техники для музеев. В его распоряжении имелась прекрасно оборудованная мастерская, где он, позабыв обо всем, мог часами ковыряться в микроскопической филигране всевозможных плат и схем. Некоторые образцы датировались временами его молодости. Постепенно он стал таким экспертом, что брался за любую конструкцию. Зато Чалмис совершенно не разбирался в современной бактериальной электронике, где компьютеры выращивались, а не создавались. Его усилия очень высоко ценились несколькими историками науки и оставались совершенно неизвестными для простых смертных. Аная понимала в его работе еще меньше, чем он в ее, но у них имелось и нечто общее – страстная ненависть ко всяческого рода помехам. Каждый проявлял такое же уважение к рабочему времени другого, какое желал получить сам, и это взаимное невмешательство сильно их сближало. В последующие дни Аная, с головой погрузившись в работу, могла пропустить обед или ужин, нисколько не тревожась, что кто-то придет ее искать и тем самым оторвет от дел. Чалмис, в свою очередь, снимал с себя обязательства хлебосольного хозяина. Когда же их орбиты случайно пересекались, эти встречи наполняла взаимная благодарность за предыдущее отсутствие другого. Такая встреча произошла как-то вечером, примерно через неделю после приезда Анаи. Гости и хозяин блаженно расположились возле дома в уличных креслах, мягких, как кушетки. Они полулежали рядом, глядя в небо. Горизонт на западе полыхал багрянцем и лимоном. Чистая зелень по краям плавно переходила в ультрамарин. Над закатившимся солнцем сверкала искорка Венеры, кое-где уже замерцали самые яркие звезды. Деревья и трава вокруг дышали теплым и незабываемым сенным ароматом лета Среднего Запада. Аная подсчитывала похожие на падающие звезды вспышки. В сотни футов над их головами сгорали москиты, натыкаясь на автоматический силовой барьер. 7, 8. Слышишь, Чалмис, а это правда, что они могут высосать из человека всю кровь за 15 минут?
2: «Сомневаюсь», — лениво отозвался он. «Полагаю, если на тебя нападет целая стая, то можно потерять много крови. Но хотя они и 5 дюймов в длину, в основном это крылья и ноги. Вряд ли москит сможет высосать больше 5 миллилитров за раз. А вот их яд — это настоящая проблема».
1: Он отпил из высокого бокала глоток лимонада со льдом. «Особенно, если эти твари из районов с высокой радиацией. Такие могут наградить и лучевым ожогом».
3: «Берегись тех, кто светится в темноте, да?»
1: 12, 13! Ух, смотри, какой красавец полетел!» Некоторое время они молчали, потягивая лимонад.
2: «Как, получается новый сон?» — спросил, наконец, Чалмис. «Сделала столько, сколько надеялась?»
1: Аная помедлила с ответом.
2: «Да, актуализация идет очень гладко».
1: «И тем не менее, у тебя нет желания похвастаться успехами.
2: Что тебя тревожит?»
1: «Ну, если я лезу не в свое дело».
2: «Нет, нет. А что, я выгляжу встревоженно?» — обеспокоенно спросила она.
1: «Ты, конечно, не совсем прозрачно», — успокоил Чалмис. «Но для того, кто наблюдает за тобой достаточно пристально...» «Похоже, то, над чем ты работаешь, влияет на твое поведение. Либидо, например».
2: Аная поморщилась. «Да, ты прав, конечно».
1: Она протянула руку и слегка коснулась Чалмиса.
2: «Этот сон скорее антиафродизиак».
1: «Для начала сойдет. На какую тему?»
2: Аная заколебалась, борясь с искушением, но через некоторое время поддалась ему. «В основном о смерти. Это частный заказ и довольно зловещий. Слушай, вообще-то мне не разрешено об этом говорить, но...»
1: «Но?» — иронично повторил Чалмис. «Кажется, я знаю, что означает «но». Сейчас ты заставишь меня поклясться сохранить молчание, а потом все выложишь».
2: «Если ты добавишь это так по-женски, я тебе врежу», — пообещала Аная. «Ну, Чалмис, это действительно леденящая кровь истории. И дело не только в образном ряде сценария. И чем дольше я над ним работаю, тем больше зловещим все становится».
1: Она описала ему визит Рудольфа Кинси, а завершила рассказ тем, что принесла Чалмису сценарий и переносную лампу. Аная с тревогой наблюдала, как ее друг читает страницу за страницей. Закончив, Чалмис перевернул пачку листов и углубился в сценарий снова. Она уже внутренне сжалась, ожидая услышать упреки в том, что согласилась на такой заказ, но первые слова Чалмиса, когда он закончил чтение в третий раз, застали ее врасплох. «Ты заметила, что эта штука задумана в виде бесконечной петли?»
2: «Что?» «Не могу представить, кому такое может понадобиться».
1: Разумеется, сюжет идет по кругу, тут я с тобой согласна. Прежде мне казалось, что это нечто вроде художественной аффектации. Может, этот тип начитался романов 20 века?
2: Это лишь впечатление. Но все же, что ты знаешь о заказчике?
1: Только то, что уже сказала. Напоминает жуликоватого адвоката.
2: А кто я такая, чтобы судить других? О, ты бываешь весьма восприимчивый и наблюдательный, когда перестаешь витать в облаках. Впрочем, для тебя это процесс не вполне осознанный. Аная задумалась, считать ли его слова комплиментом.
1: «Итак, ты не сможешь с ним связаться, если захочешь», — размышлял вслух Чалмис.
2: «Ни адреса, ни номера фона, а контракт у вас устный. Кстати, ты уверена, что тебе вообще заплатят?»
1: До сих пор такая жуткая мысль даже не приходила ей в голову.
2: «Короче, ты даже не знаешь, действительно ли это его настоящее имя. Твоя проблема в том, дорогая моя, что ты слишком честна. Даже не представляю, откуда у тебя подобное прямодушие. Воспитание тут явно ни при чем».
1: Она и выпрямилась. «Что еще за оскорбление? А ты сам кто такой? Преступный гений, затаившийся в центре паутины интриг?»
2: Чалмис ухмыльнулся. «А что ты предпочитаешь услышать? Ладно, вернемся к сути. Да, я согласен, заказ очень необычный и зловещий. Но то, что тревожит меня больше всего, тебе, похоже, даже в голову не приходило. Но ты была там, а я нет. Не надо отдаваться во власть предположений.
1: Чалмис, как по-твоему, стоит мне этим заниматься?» — серьезно спросила Аная.
2: «О, небо, ну и вопросики ты мне задаешь. Это ж твоя работа. Мне-то не нужно зарабатывать на жизнь. Так какое я имею право давать советы тем, кому это требуется?
1: Но...» — передразнила его Аная.
2: «Можно причинить человеку вред, используя филисон? Тут у тебя преимущество, ведь я не представляю, что это такое».
1: «Конечно, есть такие, кто смотрит сны слишком часто, потому что не может оторваться от полюбившихся кассет. Но я не вижу, чем ощущалки в этом отношении отличаются от прочих развлечений. На мой взгляд, даже самые отвратительные филисны приносят больше пользы, чем вреда. Во сне можно вести себя как угодно, и никто от этого не пострадает.
2: За исключением воздействия на душу, которые могут оказать подобные видения».
1: «А как такое можно измерить?» «Нет, я все же думаю, что ощущалки есть лишь новый способ заниматься все тем же старым и привычным».
2: «Тогда ты ответила на собственный вопрос?»
1: «Могла бы и догадаться, что ты не станешь на него отвечать». Он вернул ей сценарий и с любопытством спросил: «А этот твой мистер Кинси не произвел на тебя впечатление человека, для которого все это, — он показал на листки, — любимейшее развлечение?»
2: «Нет», — задумчиво ответила Аная. «По-моему, для него подобное слишком большая роскошь.
1: У меня создалось впечатление, что он чей-то агент».
2: «Я тоже так подумал. Любопытная головоломка. Мне будет интересно узнать, чем эта история закончится. Позвони мне, когда вернешься в Рио».
1: «Неужели ты подойдешь к фону?» – рассмеялась Аная.
2: «Только если позвонишь ты, дорогая». Анае, наконец, удалось уговорить себя отбросить сомнения, и за следующую неделю она завершила сочинение сна. Обычно окончание работы приносило ей облегчение, но сейчас она ощущала себя скорее вымотанной, чем удовлетворенной, подобно ныряльщику, глотнувшему воздуха после слишком долгого пребывания под водой. Прекращение боли вовсе не равнозначно удовольствию. И все же она гордилась своим мастерством. Она и обладала ясным и образным воображением, полным поэтической силы, и щедро приправила этой силой получившийся сон. Кроме того, ее ждали деньги. Положив мастер-картридж в нагрудный карман, она попрощалась с Чалмисом, нагло одолжила у него денег на флайер и начала возвращение к цивилизации. Путешествие было омрачено мелкими неприятностями, скверной погодой в Торонто и потерей багажа после приземления шаттла в Рио. Потребовался целый час упорства и ругани, чтобы служащие наконец-то отыскали ее чемодан в каком-то дальнем углу багажной зоны. Она и вошла в свою квартиру злая и голодная. Похоже, жизнь затворницы привлекает ее все больше и больше. Торопливо распаковав вещи и проглотив состряпанный роботом ужин, показавшийся ей особенно гадким после двух недель гостеприимства у Чалмиса, она обнаружила самую серьезную из приключившихся сегодня неприятностей. Ее синтезатор снов, точнее, та его половина, что находилась за пределами ее головы, исчез. Она трижды перевернула квартиру вверх дном и пришла к неутешительному выводу, что забыла его у Чалмиса. Она позвонила ему и, не дождавшись ответа, оставила сообщение с просьбой поискать синтезатор.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». На следующий день у нее была назначена встреча с Кинси. День этот тянулся медленно. Хельмут Гонзалес каким-то образом пронюхал, что она вернулась в город, и вновь предпринял попытку заставить ее закончить работу. Как ни странно, теперь она с большей благосклонностью смотрела на костюмированные романтические бредни и не стала лишать его надежд. Отделавшись от Гонзалеса, она принялась бесцельно бродить по квартирке, перебирать наброски полузабытых проектов и вспоминать заброшенные хобби, пока ровно в 4 не прозвучал дверной звонок. То был Кинси, скользкий, как и прежде, но старательно подавляющий возбуждение. Это навело Анаю на мысль, что сон он все-таки заказал для себя. Гость уселся на кушетку и поставил на колени большую сумку. «Я принес свой плеер», — пояснил он, доставая аппарат. «Вы, разумеется, понимаете, что мне хочется проверить продукт перед тем, как оплатить заказ». «Естественно». Анаю протянула ему картридж. Кинси вставил его в плеер и прикрепил единственный провод к металлическому кружочку за левым ухом. Потом включил плеер и закрыл глаза. Через несколько минут он выключил аппарат, как ей показалось, довольно торопливо. Выпрямившись, Кинси долго смотрел на нее с неким уважением крокодила. «Это просто замечательно», — проговорил он наконец. Она ей мысленно расцвела, но сохранила невозмутимость. «Не стесняйтесь, досмотрите сон до конца», — щедро предложила она.
1: «О, не стоит, я вполне удовлетворен», — заверил ее Кинси. «И мне действительно пора. Мое время ограничено. Мне осталось лишь забрать сценарий и расплатиться».
0: Она ей насторожилась. «Можете перевести деньги, воспользовавшись моим фоном», — предложила она.
1: «Я принес оплаченный чек. Так вас устроит?» — с тревогой спросил он. «Пусть это немного старомодно, но совершенно надежно, уверяю вас. Вам надо лишь прийти в банк и удостоверить свою личность отпечатком голоса. Знаете, в последнее время было столько махинаций с электронными платежами, вот я и решил, что так будет безопаснее».
0: Кинси достал прямоугольник бумаги, снабженный магнитной полоской. «А вы любитель бумаги», — заметила она, и принимая чек и рассматривая его гораздо внимательнее, чем обычно. «Похоже, чек в полном порядке. Он был выписан к погашению в городском банке, оплачен и, вероятно, не мог быть отозван клиентом. А подобная мысль у нее в голове мелькнула, потому что завтра в банке был выходной». Она вернула Кинси несколько измятые листки сценария, и тот изучил их с тем же вниманием, с каким она разглядывала его чек. «Да, все в порядке». Он встал, собравшись уходить, но возле двери остановился и посмотрел на нее с некоторой хитрецой. «Могу я попросить вас о небольшой услуге?» «Не бесплатный, разумеется». «Спросить всегда можно», — пожала плечами Анаэ. «Валяйте». «Завтра день рождения моей тетушки, а она ваша большая поклонница. Вот я и подумал, не согласитесь ли вы сделать для нее очень короткую вещицу, нечто вроде поздравительной открытки. Ей очень нравится поэма «Подарок Дорин». И если вы сможете переложить ее на сон, тетушка будет в восторге». Анаю поразила сама мысль о том, что у Кинси есть тетушка. Он казался ей существом, вылупившимся из яйца, причем кожистого. А «Подарок Дорин» — очень популярная ныне слащавая поэма. Переведенная в версии для всех видов масс-медиа, она насытила коммерческую культуру задолго до приближения Рождества. Очевидно, Кинси прочитал сомнения на ее лице, потому что привел более веский аргумент.
1: «Я вам щедро оплачу затраченное время».
0: «Что ж», — ответила она, и не желая показаться неблагодарной, все еще держа чек, делающий ее свободной на год. «В принципе, это нетрудно, но я забыла синтезатор в доме друга и вряд ли успею вернуть его до завтра».
1: «Ах, вот как. Но вдруг вы все-таки успеете.
0: И если успеете, давайте я завтра зайду во второй половине дня. К тетушке я пойду вечером. Если сможете выполнить мою просьбу, прекрасно, а если нет, то подыщу и другой подарок». Они снова обменялись церемонным рукопожатием. Кинси улыбнулся. «До свидания, мисс Рюи», — попрощался он и выскользнул за дверь. Анаэ закрыла дверь и вернулась в комнату, которую обычно считала своим гнездышком, но сегодня воспринимала как клетку. Она задумалась, не стоит ли ей сходить развлечься на пляж. Все равно раньше, чем послезавтра, она не сможет получить деньги и кутнуть. Но решила пойти на компромисс и потратить избыток энергии на давно откладываемую уборку. И по ходу дела наткнулась под кушеткой на синтезатор. «Ура и аллилуйя!» – завопила она, прижимая свою драгоценность к груди. А я-то решила, что позабыла тебя в дикой глуши. Прекрасно, прекрасно.
1: И она со счастливой улыбкой поставила его на привычное место на рабочем столе.
0: Вот теперь я смогу по-настоящему развлечься.
1: Она задумалась, за что взяться в первую очередь. Романтический сон для Гонзалеса, поздравительную открытку для Кинси или подростковую приключенческую вещь, идеи для которой непрекаянно бродили у нее в голове уже несколько недель. Но пока она размышляла над столь роскошным выбором, ее охватило легкое беспокойство.
0: «Как ты мог оказаться под кушеткой, черт побери?» – вопросила она. «Если бы я тебя уронила, когда распаковывала вещи, то это произошло бы в спальне».
1: Когда дело касалось мелочей, она и своей памяти не доверяла. Она частенько забывала, приняла ли утреннюю таблетку витаминов, еще не завинтив колпачок флакончика, и даже по влажности щетины зубной щетки проверяла, почистила ли зубы. В то же время, готовясь к работе над очередным сном, она умудрялась запоминать длиннейшие диалоги героев, поэтому не считала, что у нее проблемы с памятью, и причина таких провалов лишь в сосредоточенности на главном. А синтезатор никак не относился к категории витаминов и зубной щетки. Вчера ее некоторое время изводила параноидальная мысль о том, что синтезатор украден, но логика настаивала, что она наверняка его забыла. Синтезатор нельзя было провести через границу, не предъявив на таможне, и она ей не могла представить, зачем кому-то было его красть, разве что ради весьма экзотической попытки выкупа. Она потянулась было к проводам, собираясь подключиться, но ее остановила новая мысль.
0: «Что за дурацкая идея? Ты позволила себе поддаться влиянию Чалмиса, дорогая», — пробормотала она. Его всегда беспокоили провода в ее голове, потому что ему вечно мерещилось архаичное зрелище неожиданного короткого замыкания. Фактически же на контактных разъемах синтезатора попросту не могло появиться опасное напряжение. Они сгорели бы первыми. Тем не менее, она купила диагностический набор и куда-то его сунула. У нее никогда не возникало проблем с синтезатором, поэтому случай воспользоваться покупкой так и не представился.
1: По сути, этот набор был совершенно не нужен, потому что для любого ремонта синтезатор все равно полагалось отправить изготовителю, и теперь он служил для Анаи наглядным примером ее уступчивости навязчивой торговой рекламе. Для очистки совести она встала и занялась его поисками.

0: Приборчик оказалось найти почти столь же трудно, как и синтезатор. Но в конце концов она откопала его в дальнем углу ящика стола под кучей всякой всячины. Она поставила его рядом с синтезатором и подготовила к работе. Потом вытянула из синтезатора провода, вставила их в разъемы и включила прибор. Мгновенно послышался громкий треск, сверкнула яркая голубоватая вспышка и по пластику на секунду пробежало оранжевое пламя. Запахло горелым. Она и отшатнулась, руки ее затряслись. Она кое-как встала и глотнула воздуха. Сердце бешено колотилось. «Боже мой!» — выдохнула она, потрясенная до такой степени, словно в нее выстрелил любовник. Потом еще минут 10 она уговаривала себя, что страхи ее глупые, и что ожидала она вовсе не такого подтверждения. Она долго смотрела на груду дымящихся обломков на столе. «Мой синтезатор!» — всхлипнула она, резко села, протянула к нему руку, отдернула ее и разревелась. Через некоторое время она перестала всхлипывать, заперла дверь и позвонила в полицию. Завершив разговор, набрала новый номер. К ее удивлению, Чалмис ответил почти сразу.
1: «Должно быть, у меня сегодня счастливый день», —
0: поприветствовала она его. «Просто я случайно проходил через кабинет», — пояснил он. «Ты в порядке?» — добавил он, увидев выражение ее лица.
1: «Мой синтезатор только что сгорел. Я до смерти перепугалась. Чалмис, он никак не мог сгореть».
0: «Ты была подключена с тревогой?» — спросил он.
1: «Нет, я его тестировала. Вот, взгляни».
0: Она развернула экран фона, чтобы Чалмис увидел стол.
1: «Окажись, я подключена, так сейчас выглядела бы моя глава».
0: Она, и последовав за своим воображением, представила, как вся паутина тончайших проводков, тянущихся от импланта через мозг, мгновенно вспыхивает, и точно в замедленном фильме увидела, как умирает от электрического разряда, взрывающего и сжигающего ее клетки.
1: «Но почему она?» – я спросил потрясенный Чалмис.
0: На его лице, как и на лице она, и появилось то странное выражение, которое обычно описывает словами «выглядел довольно бледно».
1: «Первое, что пришло мне на ум, — угрюмо предположила она, — так это то, что покойники не могут подтвердить голосом свою личность, получая деньги по чеку».
0: Она показала ему чек.
1: «Его оставил сегодня мой скользкий заказчик. А отнести эту бумажку в банк я могла лишь послезавтра. И отыскался мой синтезатор сразу после ухода визитера».
0: Она описала ему вчерашнюю историю с багажом, увенчавшуюся потерей любимого синтезатора.
2: «Ты думаешь, что он обрек тебя на смерть только ради денег?» — спросил Чалмис.
1: «Не знаю. В этом нет смысла. Я выполнила бы его заказ и за гораздо меньшую сумму. Он даже не пытался торговаться».
0: Она и вспоминала недавние события, постепенно успокаиваясь.
1: «И еще эта история с его тетушкой».
0: «Его тетушкой?» — переспросил удивленный Чалмис.
1: «Готова поспорить, что у него нет никакой тетушки, и даже матери нет», — гневно добавила Аная.
0: Чалмис рассеянно почесал верхнюю губу. «Ты сообщил в полицию?»
1: «Сразу же, как только заперла дверь».
0: «Думаешь, он попробует снова?»
1: «Возможно».
0: Последние несколько минут ее воображение с поразительной скоростью выдавало всевозможные варианты убийств, описанные в романах.
1: «Я немного нервничаю, потому что живу одна».
0: «Понимаю. Только не надо вздрагивать от каждого шороха. Он наверняка думает, что добился успеха или вот-вот добьется. И у него нет необходимости что-либо предпринимать, пока он не поймет, что разоблачен. Надеюсь, это произойдет, когда его арестуют. Но,
2: послушай, почему бы тебе не завершить дела с полицией, а потом прилететь ко мне ближайшим шаттлом? У меня ведь не дома настоящая крепость. Я даже могу попросить Чарльза встретить тебя в аэропорту».
0: Она и благодарно улыбнулась. «А я тем временем попробую по своим каналам убедить полицию отнестись к твоему делу с максимальной серьезностью. Позвони мне еще раз, когда будешь готова выехать. Буду ждать».
1: «Спасибо тебе, Чалмис».
0: Полиция прибыла довольно быстро. Офицер-детектив и специалист по взрывным устройствам наполнили ее квартирку ощущением реальности, подобно порыву ветра, ворвавшемуся через распахнутую дверь в душную комнату. Такая непререкаемость присуща полицейским, врачам и знаменитостям. К заявлению потерпевшей они отнеслись серьезно и с профессиональной любезностью.
2: Детектив лейтенант Мендес, мужчина средних лет, с привычной компетентностью задал ей ряд вопросов, весьма напоминающих те, что задавал Чалмис неделю назад. Она и снова поняла, какую беспечность проявила. Техник уложил останки синтезатора в пластиковые ящики и унес на экспертизу. Увы, чек у Анаи тоже отобрали, поскольку он стал единственной уликой в этом деле. Теперь до женщины окончательно дошло, какую предусмотрительность проявил ее заказчик, не оставив ни единого физического или электронного следа. Но детектив держался вполне оптимистично. Анаи сообщила ему, что при необходимости с ней можно связаться через Чалмиса, и вскоре была уже на борту шаттла. Полет до Торонто представил ей время поразмыслить о том, каким чудом она избежала смерти. И чем больше она думала, тем сильнее убеждалась, что одни лишь деньги не могли стать веским мотивом убийства. У женщины возникло печальное подозрение, что ее сознательно использовали в качестве инструмента в гораздо более отвратительной игре. И к тому времени, когда она добралась до Чалмиса, подробности созданного ею сна, вспомнившиеся с тошнотворной ясностью, подсказали ей совершенно иной мотив преступления. «Я уверена, что все было затеяно ради сна», — заявила она своему другу. «И считаю, что он будет использован в качестве оружия». Ранним утром они сидели в роскошной библиотеке Чалмиса. Она и смертельно устала, но нервное возбуждение не позволило ей заснуть. Чалмис заботливо подчивал ее успокаивающими словами и изысканными закусками, пытаясь как-то снять напряжение.
1: «Ведь я это почувствовала, даже ты почувствовал! Но я так увлеклась, восхищаясь своими способностями, я хотела сделать тот сон! Надо вернуть злополучный картридж, и чем скорее, тем лучше!»
2: «Успокойся, не торопись. Давай начнем сначала. Как сон может стать оружием?»
1: «Сон – своеобразное гипнотическое внушение, только намного сильнее. Моя работа сделана на заказ, настроена на конкретную личность. Я думаю, что если жертва просмотрит сон несколько ночей кряду, то самоубийство станет неизбежным. План идеальный. Убийце даже не придется приближаться к жертве, а потом он уничтожит картридж, и уже никто никогда ничего не докажет».
2: «Очень интересная идея. Что о ней думает полиция?» Она и нахмурилась.
1: «Кажется, вся эта история не заинтересовала их так, как следовало бы. Детектив ухватится за реальные улики.
2: Что ж, им ведь придется доказывать дело в суде, сама понимаешь. А идея – понятие эфемерное. Я всегда полагал, что ощущалки есть нечто вроде супервидео. Более совершенные иллюзии и только».
1: «Да, большая часть сюжетов именно такова. Но ведь есть и откровения, и чистые абстракции. Они действуют более открыто и непосредственно. Совсем не обязательно маскировать психический символизм в персонажах или текстах, сюжетах. Он и так на виду». Встревожившись, Анаи принялась расхаживать. «Но видишь ли, если меня, сочинителя, одолевает страх или некая другая сильная эмоция, то я могу в определенном смысле упаковать ее в сон и избавиться от нее. Очень терапевтический получается эффект для меня. Я обретаю власть над проблемой в процессе работы над ней. Но это не всегда срабатывает подобным же образом для человека на другом конце, того, кто смотрит мой сон. Эмоция возникает, пробивается в его сознание, и теперь уже ему надо отыскивать способ избавиться от нее. Или не избавиться. Такое тоже не исключено».
2: «Ну что ж, ладно, примем твою теорию в качестве рабочей гипотезы. Кстати, я заметил, что ты говоришь об абстрактном убийце, а не о Кинси. Почему?»
1: «Я ни в чем не уверена», — покачала головой Анаи. «Никогда не встречала столь скользкого типа, как Кинси. К тому же он не произвел на меня впечатление человека, у которого хватит вдохновения написать такой сценарий. Так что давай назовем его автора «Босс».
2: «Босс», — повторил Чалмис и взглянул на нее с удивленным упреком.
1: «Ну что поделаешь, я так мыслю. Понимаешь, Чалмис, ведь эта штука была хороша. Сильная вещь, полная внутренней мощи. Она заставила меня выложиться, показать все, на что я способна. Нет, Кинси всего лишь посредник».
2: «Хорошо. Запишем это в колонку «Факты».
1: А разве у нас есть какие-то факты? Мне это больше напоминает стрельбу в темноте наугад».
2: «О, ты знаешь намного больше, чем это может показаться. Если твоя теория верна, то тебе известны такие вещи, которые заставят заказчика пойти на любые хлопоты и риск, чтобы от тебя избавиться. И раз босса тебе столь высокого мнения, то кто мы такие, чтобы с ним спорить? Давай начнем с самого сна. Что он тебе говорит о намеченной жертве? Это мужчина или женщина?»
1: «Женщина», — уверенно ответила Анаи. «Ты ничего не знаешь о телесных образах в ощущалках, но если бы потребовалась действительно хорошая работа, предназначенная для мужчины, им пришлось бы обратиться именно к мужчине».
2: «Старая или молодая?»
0: Не очень старый и определенно не ребенок. Среднего возраста.
2: Замужем?
0: Тут я не уверена. Во всяком случае, не девственница.
2: Дети?
0: Почти наверняка. Это придавало некоторым самым жутким образом сна больше силы.
2: Личность сильная или слабая?
0: Слабая, хрупкая, но упрямая.
2: Аная начала ухватывать образ.
0: Это лишь дедукция, но будь она слабой и податливой, убийца смог бы добиться от нее желаемого, не прибегая к таким изощренным методам.
2: Возможно. Итак, жертва – женщина среднего возраста, замужняя, с одним или несколькими детьми и имевшая проблемы с психикой. Мы также знаем, что у нее есть имплант Дримера. Следовательно, она не из бедных. Нутром чую, в этой истории замешаны деньги. Во всяком случае, убийца считает деньги сильной мотивацией. Если учесть, сколько он тебе предложил за работу и на какой риск пошел, лишь бы ты не получила эти деньги. Еще мы знаем, что между убийцей и жертвой достаточно интимные отношения, поскольку он может прикоснуться к ней спящей, хотя и не исключено, что он просто подкупил нужного человека. И еще. Согласно твоей гипотезе, нам стал известен его роковой просчет. Чалмис увлекся ролью детектива, позабыв о том, что хотел успокоить Анаю и уложить ее спать.
0: Какой еще просчет?
2: По-моему, его план безупречен. Он не может оставить свидетелей. Не попытайся он тебя убить, ты наверняка стала бы и дальше жить своей жизнью, позабыла о подозрениях и не захотела больше копаться в этой истории. Но признаю, что если бы покушение на тебя удалось, то все кончилось бы иначе. Из-за меня.
0: Да, вряд ли он предусмотрел тебя.
2: Я в этом совершенно уверен. Если позабыть о твоем несомненном таланте, ты одинокая незамужняя женщина. Тебе некому открыться, некому излить душу. И никто не станет дотошно расследовать твою таинственную смерть.
0: Верно.
2: Она нервно грызла зеленую пластиковую палочку, на которую недавно был насажен ломтик лососины, свернутый в форме розы.
0: Я не хочу ждать полицию. Если я права, господи, надеюсь, я ошибаюсь, то созданный мной сон, может быть, уже сейчас отравляет подсознание этой женщины. Ждать некогда. Я хочу немедленно отыскать этого негодяя Кинси, вытащить его из берлоги, где бы он ни находился, и выбить из него всю правду. Только не знаю, с чего начать или что использовать в качестве приманки.
2: Ты сама и есть приманка, заметил Чалмис.
0: Как так?
2: Отсутствие сообщения о твоей смерти должно сильно его встревожить. Он начнет гадать, в чем же причина, почему не сработал его план. И я уверен, что рано или поздно он не сможет удержаться от желания прийти и проверить, в чем дело. Вот тут-то и надо поставить ловушку.
0: Как это можно ускорить?
2: Пожалуй, к твоему визитеру ведет лишь единственная ниточка – чек. Полиция уже работает с ним по официальным каналам. Ты же хочешь действовать независимо. Связаться с ним напрямую ты не имеешь возможности. А как насчет общественных каналов связи?
0: Это идея. Допустим, я дам во всех персональных каналах службы новостей Рио такое объявление. Господин Рудольф Кинси, банк отказывается платить по вашему чеку. Прошу связаться со мной и решить проблему. И укажу твой номер. Если мне удастся хотя бы поговорить с ним, то есть шанс заманить его сюда. Но это такой зыбкий план. А что, если он не просматривает каналы личных сообщений?
2: Я вспомнил о твоем бывшем друге, том самом, что приехал брать у меня интервью, когда мы с тобой впервые встретились, и который сам отвечал на свои вопросы. Ты ничего не сможешь сделать через него. Она и поморщилась.
0: Пожалуй, смогу раскрутить на статейку в видеожурнале. Заочное интервью с автором «Триады», нынче отдыхающий в Огайо. Минут 5 хватит. Я появлюсь там радостная и здоровая, скажу, что решила сделать долгий перерыв в работе и вставлю фразочку о том, что положила синтезатор на полку или отправила на фабрику, или еще что-нибудь придумаю. Может, оброню намек на частный заказ, который только что закончила и очень от него устала. Надеюсь только, что Хельмут этого не услышит, а то его удар хватит. Но услышит ли Кинси?
2: Кончик зеленой палочки превратился в плоскую лопаточку. Он наверняка станет следить за любыми новостями о тебе. На мой взгляд, шансы очень неплохие.
0: Тогда попробуем оба варианта. Да, если план сработает. Если он заявится сюда вооруженным, у тебя есть оружие? Спросила Аная.
2: Оружия у меня нет. Но не могу тебя винить в том, что ты не смотришь на жизнь глазами инженера. Вокруг нас много разного оружия, и оно намного лучше пистолетов. Если ты заманишь мерзавца сюда, то остальное предоставь мне.
0: Так и решим.
2: Последующие дни стали для Анаи просто кошмаром. Лишившись привычной работы, ее воображение занялось постройкой городов, башен и хитроумных лабиринтов дальнейших предположений на узком фундаменте имеющихся фактов. Из сочувствия Чалмис заказал и оплатил для нее новый синтезатор, но прибор не могли доставить быстрее, чем через неделю, и Чалмису приходилось терпеть приступы хандры своей подруги. Наконец он не выдержал и заявил, что она ведет себя как капризный ребенок накануне Рождества, и это немного образумило Анаю. Они не теряли связи с полицией в Рио. Улики, которыми располагало следствие, ничего не дали. Как выяснилось, в синтезатор вмонтировали обычный коммерческий электрет, который попросту разрядился, когда прибор включили. Такую подлость мог устроить любой, имеющий элементарные познания в электронике. Не нашлось ни отпечатков пальцев, ни волосков, ни волокон ткани. Чек был проплачен в одном из отделений банка человеком, чья внешность соответствовала описанию Кинси, однако имя он назвал другое. Банкноты, которыми он заплатил, давно растворились в обороте, хотя полиция и предприняла попытки их отследить. Имя и адрес оказались фиктивными, а отпечаток голоса не совпадал с голосами известных полиции преступников. Сейчас этот отпечаток долго и тщательно сравнивали с голосами из других архивов. В Ла-Плате и Манаусе отыскалось два Рудольфа Кинси. Один оказался пекарем на пенсии, а второй – молодым студентом, и оба не имели никакого отношения к объекту поиска. Чалмис тоже кое о чем договорился с ближайшим соседом, местным шерифом. Ситуацию усложняло то, что их предполагаемый посетитель мог и не совершать прежде никаких преступлений в Северной Америке. Арестовав его на месте, они защитили бы Анаю, но вряд ли бы им удалось предъявить ему какие-либо обвинения. И даже в случае ареста в Рио он имел превосходные шансы отвертеться, если не потеряет головы и станет упорно все отрицать. В среду вечером Анаи услышала звонок у входных ворот. Ее сердце дрогнуло. Она подошла к экрану, нажала кнопку и увидела зубасто улыбающегося Рудольфа Кинси.
1: «О!» – протянула Анаи. «Странно видеть вас здесь».
2: Она тут же дала себе мысленного пинка, надеясь, что больше не сморозит какую-нибудь глупость. «Добрый вечер, мисс Рюи. Я так рад, что отыскал вас», – произнес Кинси, сохраняя безупречное самообладание.
1: «Не могли бы вы уделить мне немного вашего времени?» Мне надо спросить капитана Дюбаура. У него весьма своеобразные отношения к посетителям».
2: «Да, меня предупреждали», — улыбнулся Кинси.
1: «Если вы по поводу открытки ко дню рождения, то примите мои извинения. У меня сломался синтезатор, пришлось отправить его в ремонт. Быть может, я смогу вам это чем-то возместить?»
2: Кинси слегка встревожился.

0: периметра силового экрана. Наверное, понял, что пролезть не удастся. Решил рискнуть и атаковать с фронта. Она и метнула на своего друга яростный взгляд.
1: «Так ты знал и даже не предупредил меня!»
0: «Не было времени», — спокойно ответил он.
1: «Что будем делать?»
0: «Ты можешь пойти к фону и вызвать шерифа Йодера? Попроси его заехать примерно через час, потом жди в кабинете. Чарльз, отложи обед на час. Думаю, мы управимся». Аная приплясывала вокруг Чалмиса, как нетерпеливая планетка-спутник вокруг Юпитера.
1: «А ты что собираешься делать?»
0: «Пригласить нашего гостя на прогулку».
1: «Ну ладно, будь по-твоему», — хмуро согласилась она. «Но, пожалуйста, осторожней».
0: «Я всегда осторожен. И не забудь, ты согласилась предоставить эту часть плана мне». Чалмис вышел из дома, направляясь к воротам. Сгущались сумерки. Главные ворота представляли собой похожую на паутину конструкцию, расположенную в некотором удалении от дома. Интерком был вмонтирован с наружной стороны в один из пилонов ворот. Кинси ждал рядом, прислонившись к пилону и ковыряя землю острым носком ботинка. Он насторожился, заметив Чалмиса, потом слегка расслабился, убедившись, что хозяин пришел один.
1: «Господин Кинси», — вежливо осведомился Чалмис.
2: «Капитан Дюбаор?» — вопросил Кинси.
0: «Очень сожалею, что побеспокоил вас, но мне надо обсудить очень срочное дело с вашей гостьей, мисс Рюи». «Да, она мне передала». Чалмис набрал код. «Проведите свой флайер через ворота, поставьте его на той полянке, и мы пройдем к мисс Рюи». Кинси выполнил его инструкции. Было заметно, что он нервничает. Чалмис запер ворота другой кодовой комбинации и направился к лесистому участку на своей территории. Вскоре его догнал Кинси.
2: «Это довольно деликатное и личное дело», — намекнул Кинси. «Возможно, она пожелает обсудить его только со мной».
0: Его тон подразумевал некие близкие отношения с Анаей. Чалмис оценил артистизм фразы. «Ну, конечно», — сердечно согласился он. «Мисс Рюи в летнем домике, как раз за этим лесом. Там вам ничто не помешает. Полное уединение».
2: «Наше дело потребует некоторого времени». Кинси мгновенно проглотил приманку.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» в эфире «Радио Энергия ФМ». Они вошли в лес. Здесь было темнее. Прохладные влажные лощины и землю под ногами покрывал толстый упругий слой листьев, накопившийся за много лет. Сверху они потрескивали, а ниже размягчались до скользкой черноты, заглушая звуки шагов. Подлесок выбрасывал на тропу щупальца ветвей и кривых угловатых корней. «Идите впереди, дальше тропа станет узковатой для двоих», — предупредил Чалмис. Он остановился и присел стряхнуть какой-то мусор с обуви, потом достал из кармана дистанционный пульт и магнитофон. Пройдя еще несколько шагов, он поудобнее расположился на упавшем дереве и произвел кое-какие манипуляции. «Пожалуй, мы зашли достаточно далеко, господин Кинси. Мне не хочется, чтобы вы заблудились в лесу». Чалмис положил пульт и магнитофон на бревно рядом с собой. Кинси резко обернулся, на его лице вспыхнуло подозрение.
2: «Что это?»
0: Глаза гостя обшарили Чалмиса. Не обнаружив ничего напоминающего оружие, он бросился к хозяину и с разбега наткнулся на невидимую стену силового экрана. Кинси отпрянул, но не упал.
2: «В чем дело, капитан?»
0: «А ни в чем», — радушно ответил Чалмис. «Я просто подумал, вдруг вам захочется со мной поговорить». И он с намеком постучал пальцем по магнитофону.
2: «А о чем?»
0: — спросил Кинси, неуверенно нащупывая хоть какую-то точку опоры в изменившейся ситуации. «Тему я предоставляю выбрать вам», — сказал Чалмис. «И не сомневаюсь, что через некоторое время вы вспомните что-нибудь интересное». Наступило долгое молчание.
2: «Чтобы расшевелить вашу память, могу указать на несколько пикантных особенностей ситуации, в которой вы оказались», — пришел на помощь гостю Чалмис. «Как мне кажется, вы проявили большую осторожность, и никто не знает, где вы. Вы совсем один, без транспортного средства, в незнакомой местности, где наступает ночь. До ближайшего соседа как минимум 8 километров. Вы уж извините, если я не подскажу, в каком направлении. И на этом пути вас ждет пересечение.

0: пересеченная местность, кустарники, болото и так далее. Вы мне кажетесь городским человеком. Интересно, когда вы в последний раз путешествовали пешком? Кинси злобно сверкнул глазами, но промолчал. Один из первых вечерних москитов превратился в беззвучную вспышку, наткнувшись на силовой экран. «Ах, да, совсем забыл про москитов», — продолжил Чалмис. «Вы жители цивилизованного юга и понятия не имеете о ненасытности насекомых здесь, на диком и радиоактивном севере. Хотя неправда, что они могут высосать из человека кровь за 15 минут, на это им нужно гораздо больше времени, однако гораздо меньше, чем требуется человеку, чтобы прошагать 8 километров». «Да вы сумасшедший!» — заорал Кинси и выхватил из кармана пиджака маленький лучевой пистолет. «Немедленно прекратите!» «О, друг мой, надеюсь, вы немного разбираетесь в физике», — предупредил Чалмис, даже не шелохнувшись. Выражение на лице Кинси подтвердило, что в физике он разбирается. Сжав губы, он сунул лучевик в карман. «Благодарю вас. Магнитный резонанс — очень мощная сила. Там, где вы стоите, получилась бы внушительная воронка. Я мог бы превратить ее в пруд для золотых рыбок. Но вы правильно сделали, что не выбросили оружие. Оно вам может потом потребоваться, если вы все же решите. Прогуляться. Знаете, тут водятся лесовики». «Какие еще лесовики?» — не сдержался Кинси. «Ну, это были довольно неуклюжие, маленькие, мохнатые животные. Тогда я был мальчиком, еще до войны. Война настолько все изменила. Москиты, лесовики». Чалмис смолк, поглядывая на вспыхивающие за листьями вдоль границы силового экрана искры погибающих москитов. Кинси, обрушив на хозяина поток яростной брани, отошел было в лес, но тут же вернулся. «Москиты, — назидательно пояснил Чалмис, — отыскивают жертву, улавливая углекислоту, которая содержится в выдыхаемом млекопитающими воздухе. Могу вам посоветовать некоторое время не дышать». Над головой Кинси послышалось назойливое басовитое жужжание. Взвизгнув, Кинси отбил крупное насекомое ладонью. Кинси прислонился к экрану, образовавшему вокруг него золотистую ауру. «Чего вы от меня добиваетесь?» — рявкнул он. «Признание? Любое признание, полученное под угрозой, не считается в суде доказательством». «Верно. Если признание выбито полицией», — согласился Чалмис. «Но когда дело касается частных лиц, понятие угрозы несколько расплывается и утрачивает четкость. Рад, что вы догадались, я весьма заинтересован в правосудии. Хочу лишь напомнить, что для исполнения правосудия совершенно не обязательно прибегать к помощи неповоротливой судебной машины».
1: «Вы говорите об убийстве!» — взвизгнул Кинси.
0: В серых глазах Чалмиса на мгновение вспыхнул огонек гнева, и Кинси, позабыв о москитах, отпрянул от силового экрана, точно впервые осознав, насколько силен хозяин поместья. Затем Чалмис слегка опустил веки, и на его лице вновь появилась маска ироничного шутника. «Я как раз надеялся, что мы подойдем к этой теме. Что-то я монополизировал разговор».
1: «Такое вам с рук не сойдет!» — выкрикнул Кинси.
0: «Что? Невежественный горожанин заблудился ночью в лесу. Его настигла предсказуемая судьба. И не просто предсказуемая. Такое происходит регулярно. Только в этом году в болотах Толедо утонули двое. Лето было влажное». Послышалось мерзкое басовитое жужжание, и Кинси отвернулся, обороняясь. Пока он загонял двух москитов на силовой экран, третий сзади впился ему в ногу. Кинси заверещал, когда в кровь проник яд, заплясал от боли и оторвал присосавшегося москита. Чалмис терпеливо ждал. Кинси в состоянии шока забормотал какую-то историю про Анаю, полную инсинуации, наглой лжи об их вымышленных сексуальных отношениях. «Сказки меня утомляют», — оборвал его Чалмис. «К тому же я опаздываю на обед. Пойду-ка лучше в дом».
1: «Вы блефуете!»
0: «Мистер Кинси, насколько я понял, Вселенная существует для вас, пока существуете вы. Похоже, солипсизм — общая особенность сознания всех преступников. Но вы уж поверьте, для меня это ничто». Чалмис встал. В кустах запели москиты. Кинси сломался.
1: «Меня зовут Карлос Диас», — торопливо заговорил он, прижимаясь к экрану. «Я был частным детективом Рио. В прошлом году потерял лицензию. А потом эта большая шишка из фармацевтической компании «Портобелло», доктор Бьянко, заведующий отделом развития, Предложил мне 1000 песо долларов за то, чтобы я сходил к мисс Рюи и заказал ей сон. Но так, чтобы заказ нельзя было проследить. И дал мне свою отмытую наличку.
2: Снимите его с меня!
1: Кинси завертелся, отчаянно размахивая руками и пытаясь избавиться от маленького кошмара, погрузившего хоботок в его спину. «Прислонитесь спиной к экрану», — посоветовал Челмис. Кинси Диас последовал совету и продолжил исповедь в еще более быстром темпе.
2: «Я увидел возможность сорвать куш», — тараторил он, задыхаясь. «Вложить деньги в именной чек, закоротить синтезатор мисс Рюи и побудить ее включить ее до того, как она сходит с чеком в банк. Никто не заподозрит связи между чеком и несчастным случаем. Потом выждать 3 месяца и обменять чек обратно на деньги. У меня есть старый друг в аэропорту. Он думал, что я расследую какое-то дело. Я добрался до багажа мисс Рюи, вытащил синтезатор, вставил в него что надо и подбросил ей в квартиру, когда приходил. Это было легко».
1: «Значит, вас не нанимали убить ее?» — заметил внимательно слушавший Чалмис. «Просто к двум великим мыслителям пришли одинаковые идеи». Диас смолк, очевидно осознав, что только что утратил возможность оправдать себя. «Вы доставили сон заказчику? Для чего он ему потребовался? Что вы еще о нем знаете?»
2: «Он мне не сказал, зачем. А диск сейчас у него, я отдал его в понедельник».
1: Диас отчаянно пытался вспомнить новые факты, чтобы ублажить своего мучителя. Вокруг него все яростнее жужжали москиты.
2: «Прежде я никогда о нем не слышал. Он богатый человек, живет в одном из старинных поместий кофейных плантаторов. Дом с видом на море. Я предположил, что он хочет защитить свою репутацию и не стал совать нос в его дела. И он не должен был предлагать исполнителю такую крупную сумму».
1: Нашел Диас оправдание для себя.
2: «Да впустите же меня ради всего святого!»
1: Чалмис, чье лицо оставалось в тени, вгляделся в Диаса, освещенного слабым сиянием защитного поля, и решил, что тот, наконец, сказал правду. Во-первых, для выдуманной его истории не была достаточно драматичной. А во-вторых, из-за москитного яда у жертвы слегка поехала крыша, и бедняге стало уже не до изощренного фантазирования. «Положите лучевик возле экрана и встаньте к тому дереву», — приказал Чалмис. Он кое-что подстроил на пульте, протянул руку сквозь появившееся в экране светящееся окошечко и взял оружие. Потом расширил круг и пригласил Диаса внутрь. Прихрамывая и спотыкаясь, тот поплелся через лес в сторону дома. Чалмис шел следом. В кабинете их ждала встревоженная Аная в компании шерифа Йодера и его помощника Шримла. «Боже мой!» – произнесла она, увидев напряженное и уже распухающее лицо Диаса, потом сжала губы и воздержалась от комментариев. Чалмис был привычно вежлив и благожелателен. При исполненной подозрении Диас хранил упорное молчание. «Добрый вечер, Билл», – поздоровался Чалмис с соседом. «Это и есть та небольшая проблема, о которой я тебе говорил. Думаю, пока можно оставить в стороне сложности международных законов», – он кивнул Анае, – «и арестовать этого человека за нарушение границ частных владений. Такое вполне в пределах юрисдикции местных стражей порядка. Ах, да, еще можете проверить этот пистолет», – он вручил шерифу лучевик. «Как мне кажется, он им владеет незаконно». Шериф Йодер приступил к формальностям ареста. Диас встрепенулся и попытался обороняться. «Этот человек сам меня пригласил», — начал он. «Он мне угрожал. Пытался убить, и все это записано на диске». «Ну-ну, господин Диас», — охладил его Чалмис. «Не начинайте того, чего не сможете закончить. Вспомните, что есть еще на этом диске. Я вас и пальцем не тронул. Вы были вооружены смертельно опасным оружием, а я безоружен. Кстати, вы больше часа провели в пределах моей собственности, прежде чем объявили о своем присутствии. Да будет вам известно, что я владею несколькими сотнями акров земли и вокруг огороженного силовым экраном дома».
3: «Капитана Дюбаора в нашем округе очень уважают», — вставил шериф невинным тоном гида, обращающего внимание туриста на местную достопримечательность. «Это я говорю на тот случай, если вы сомневаетесь, чьим словам здесь охотнее поверят, его или вашим.
1: Учитывая альтернативу, вам выгоднее предстать перед судом за мелкое нарушение закона», — добавил Чалмис. До Диаса внезапно дошло, что его не обвиняют в покушении на убийство, во всяком случае, пока. Его рот резко захлопнулся.
0: В окружной тюрьме тоже есть немалый запас сыворотки против яда москитов, задумчиво произнес Челмис, когда Диаса выводили. Думаю, Билл, этот подопечный вам хлопот не доставит.

сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия FM» мы знакомимся с рассказом Лоис Буджолт «Плетельщица снов». Напоминаю, что это мини-сериал. Окончание рассказа вы услышите на этой неделе, но в следующем эфире «Модели для сборки». А продолжение через пару минут.

0: молчал, мисс, восхищенно проворковала она, и когда они остались наедине.
1: Ты гений. Как тебе это удалось?
0: Узнал что-нибудь про мой сон? Чалмис устало выдохнул и сел. Что за грязная история? Пожалуй, я приму душ перед ужином. Он повернулся к экрану фона и стал набирать инструкции. То, что произошло в лесу, я обсуждать не желаю. А насчет твоего сна... Да, я, кажется, знаю, где он сейчас. Как в конце концов выяснилось, босс не замышлял твоего убийства. То была идея Кинси, то бишь Диаса. Роль посредника он провалил по всем пунктам и ухитрился подвести и заказчика, и исполнителя, попытавшись украсть предназначенные тебе деньги. На экране Чалмиса появилась эмблема доступа к справочной системе библиотеки Рио-де-Жанейро. Посмотрим, что мы можем узнать сами, не обращаясь к полиции. «Кто такой доктор Бьянко?» – спросила она, и взглянув на экран. «Думаю, что он и есть босс». Посмотрим, подойдут ли другие приметы. Степени по химии и психологии. Интересная комбинация. Он женат, отметила Аная. Да, давай узнаем что-нибудь о ней. Поищем в социальном регистре. Смотри, показала Аная. Она уже была замужем. Один ребенок. Но ничего не сказано о проблемах с психическим здоровьем. Такая информация хранится в медицинских архивах, а нам туда не влезть. Законным способом, во всяком случае. Так, а как насчет денег? Он быстро застучал по клавишам. Ага, яблочко. Как выяснилось, жена доктора Бьянки владела 60% акций знаменитой компании, в которой работал ее муж. Вскоре выявилась и причина. Она была внучкой покойного основателя фирмы. Женился на дочке начальника. Вот тебе и мотив убийства, прокомментировала она. У нее огромное состояние. И поэтому он должен был действовать с величайшей осторожностью, чтобы ее смерть не вызвала никаких подозрений. Но зачем ее убивать? На мой взгляд, он и так уже получил все. Чалмис уставился на экран, как на магический кристалл, но тот его больше ничем не порадовал. «Ты ведь понимаешь, — сказал он после краткого молчания, — что мы хотели обвинить его в убийстве, предполагая, что он заказал покушение на тебя. Теперь мы знаем, что он этого не делал. И наши подозрения могут оказаться совершенно необоснованными». Она и обдумала проблему с этой новой точки зрения. «Мои выводы совпадают с твоими, — признала она, — но...» «Это знаменитое «но», — пробормотал Чалмис. «Но мне станет намного спокойнее, если я верну заказанный сон», — договорила она. «И не желаю выслушивать шуточки насчет женской интуиции». «Дорогая моя, твою интуицию я приравниваю к силам природы, например, к приливам». Я не царь Канут. И несмотря на прочие твои недостатки, огромное спасибо. Ты свое дело знаешь. По крайней мере, насколько я могу судить.
2: Полагаешь, мы сможем его выкрасть?
0: Чалмис обиделся, услышав такое предложение. Возьмите себя в руки, Ватсон. В этом нет необходимости. Правы мы или нет в своих предположениях. Я не вижу вреда в том, что ты потребуешь вернуть работу. Однако не вижу и оснований для любых обвинений против доктора Бьянки. Даже если худшие твои предположения верны, он, по сути, не сделал ничего противозаконного.
2: Даже если он использует мой сон против своей жены?
0: Такое будет чертовски трудно доказать в суде. И, насколько я тебя знаю, ты гораздо больше заинтересована в предотвращении преступления, чем в возмездии.
2: Разумеется.
0: Хорошо. Полагаю, тебе вполне удастся вакцинировать доброго доктора против искушения, даже не поднимая деликатные темы доказательств. Ты по-своему чрезвычайно тонко ощущаешь чувства людей в тех редких случаях, когда ухитряешься обращать на них хоть какое-то внимание. И когда ты туда попадешь...
2: Когда я попаду куда? По-твоему, мне надо просто прийти к нему и сказать: «Привет, я не хочу, чтобы вы убивали свою жену. Отдайте диск с моим сном». Чалмис, да у него в подвале наверняка есть бассейны с акулами и аллигаторами, как раз для таких, как я.
0: У этих зверюк от тебя начнется несварение желудка, ухмыльнулся Чалмис. Но вот что я предполагаю. Если учесть образование и должность нашего клиента, это, как мне кажется, его первая попытка насильственного преступления. Если ты сумеешь его убедить, что он разоблачен, и при этом не повергнуть в панику, то готов поспорить, что напугаешь его сильнее, чем он может напугать тебя. Но учитывая, что перепуганные мужчины способны на идиотские поступки, я организую какой-нибудь предлог, чтобы во время встречи с ним тебя сопровождал полицейский эскорт. В любом случае это усилит эффект. Только постарайся не схлопотать иск за клевету». Аная была далеко не в восторге от предложенной схемы, но вспомнила о своем зловещем сне и сказала: «Хорошо, надеюсь, ты прав. Давай начнем. Чем быстрее все кончится, тем лучше». На следующее утро Аная вылетела в Рио первым же шаттлом. Лейтенант Мендес, с которым она предварительно договорилась, встретил ее в аэропорту. Его очень обрадовало известие о том, что Диас сидит под замком в Огайо. На очереди стоял доктор Бианко. Она и представлялась, что его немедленно арестуют, а кассету со сном конфискуют в качестве доказательства. Мендеса заинтриговала ее теория о предполагаемом использовании этого филисна, хотя сам он не имел импланта и вероятность подобного воздействия ощущалки мог оценивать скорее с помощью воображения, чем интуиции. Как профессионал он имел больше оснований для скепсиса. «Когда преступление еще не совершено, то доказать преступное намерение весьма трудно», — сказал он. «На мой взгляд, богатый убийца ничуть не лучше бедного, но богатому по карману более опытные юристы. Если только он не осчастливит вас спонтанным признанием, хороший адвокат изрубит ваши обвинения в лапшу, да еще выдвинет встречный иск за оскорбление и клевету. Новые технологии порождают новые преступления, это известная проблема. Всем ясно, что противозаконно убить человека, воткнув в него нож. Но, насколько мне известно, нет закона, запрещающего убить его, вонзив в него идею».
2: «Так как же мне заставить доктора вернуть диск, если он не пожелает? Полагаю, теперь это его собственность, раз я взяла плату за работу».
0: «Да, это так», — Мендес поразмыслил. «Мне в любом случае придется задать ему вопросы о Диасе, и хотя Диас отвел от него подозрения в убийстве, остается еще любопытная проблема отмытой наличности. Так что в целом я охотно помогу вам заставить доктора ощутить себя, скажем, неуютно. Но выходить за эти рамки я не имею права».
2: «Надеюсь, этого окажется достаточно. Остальное, пожалуй, будет зависеть от моих способностей».

0: Добраться до доктора Бианки и договориться о встрече оказалось нелегко. Она ей пришлось пробиваться сквозь несколько слоев секретарей и ассистентов, но когда доктор услышал ее имя, то охотно согласился встретиться у него в кабинете дома. О цели визита она даже не намекнула. Пусть помучается в догадках. Дом доктора располагался в прекраснейшем и богатейшем жилом районе города. Старинные дома с чудесными садами, выстроившиеся вдоль улиц, пережили период упадка, но последнее поколение жильцов вложило немало средств в их реставрацию, когда наступила очередная мода на старину. Она и решила, что здесь Чалмис чувствовал бы себя как дома. Дверь Анаи и лейтенанту Мендесу открыл самый настоящий дворецкий. Он повел их наверх по широкой лестнице. Навстречу им спускалась женщина лет под 40, худая и настороженная. Анаи считала, что умеет со вкусом одеваться, но одежда женщины отличалась такой элегантностью, что у гостей возникло ощущение, будто свой собственный гардероб она подбирала в подвале и на ощупь. Высокомерно презрительные глаза хозяйки дома задержались на Анаи и ее облаченном в штатской спутнике. Женщина не смогла быстро определить, на какую полочку в ее мире их следует поместить. Когда она повернула голову, увенчанную пышными и блестящими черными волосами, Анаи заметила, как за украшенным драгоценностями левым ухом блеснул серебряный кружок коннектора. Она намеренно поймала глазами скользнувший по ней взгляд хозяйки и ответила ей вежливым кивком и улыбкой, а потом остановилась, надеясь улучшить момент для дальнейшего наблюдения. «В чем дело, Хуан?» Женщина обратилась к слуге, так точно Анаи и полицейского рядом не было. «Доктор назначил им встречу, мадам», — пояснил слуга с извинением в голосе. «Это что, очередная часть его схемы развития?» Она повернулась к Анаи, раздувая ноздри от плохо скрываемой ярости. «Можете передать моему так называемому мужу, что я не поддержу его на совете директоров. Этот Дакуто положил предел моему терпению. Во времена моего отца мы не связывались с такими продуктами и не станем связываться». «Кажется, у нас вышло некоторое недоразумение, миссис Бианка. Мое дело не имеет никакого отношения к вашей компании», — ответила Анаи, продлевая момент. «О!» — равнодушно бросила она, утратив к ней интерес. «Мила, Хуан, напомни доктору, что через час нам надо ехать на обед к Гендерсонам». Она пошла вниз по лестнице, оставляя за собой шлейф дорогих духов. Анаи задумчиво сжала губы, глядя на ее прямую спину, потом повернулась и направилась следом за дворецким в кабинет доктора. Когда гостья вошла, Бианка встал и с церемонной любезностью пожал ей руку. Он оказался мужчиной лет 40 с едва тронутыми сединой волосами, загорелым и подтянутым. Явной нервозности он не проявил, но его взгляд быстро скользнул по спутнику Анаи, о котором она предусмотрительно не сообщила, договариваясь о встрече. «Здравствуйте, мисс Рюи». Анаи показалось, что он изучает ее лицо с тем же интересом, с каким она изучает его. «Чему обязан удовольствие нашей встречи?» Он явно намеревался хранить спокойствие. «Я встретила в холле вашу жену», — начала Анаи замаскированную атаку. «Весьма элегантная женщина. И, как я слышала, еще и деловая». «Это она так думает», — едва заметно улыбнулся Бианка. «На самом же деле большинство своих талантов она проявляет в светской жизни. Ей трудно оценить уровень конкуренции на современном рынке. Компания же — совокупность сотен работников. Но вы человек творчества, и не стану утомлять вас болтовней о бизнесе». Он кивнул на лейтенанта. «Позвольте вам представить лейтенанта Мендеса из городского бюро по расследованию убийств. Он со мной». Она сделала паузу, чтобы до хозяина дошел подтекст сказанного. «У меня возникла небольшая проблема с вашим служащим Карлом Диасом».
1: «А я не назвал бы его нашим служащим», — быстро поправил ее Бианка. «Просто у человека были проблемы с работой, и мне захотелось помочь ему снова встать на ноги. Я не верю в прямую благотворительность, но небольшое поручение, предложенное в нужный момент, зачастую приносит гораздо больше пользы».
0: «Зато господин Диас, очевидно, по-иному расценил ваше доверие», — сухо заметила Анаи. «И попытался извлечь выгоду из моего скромного заказа, совершив покушение на мою жизнь».
1: «Боже милостивый!»
0: Насколько Анаи могла судить, потрясение доктора оказалось искренним.
1: «Я и понятия об этом не имел».
0: Он внезапно выпрямился.
1: «Что это был за заказ?» Аная поймала его взгляд и с фальшивой улыбочкой пояснила. «Филисон для вашей жены. Кажется, ко дню ее рождения, да?» Бьянка с тревогой взглянул на лейтенанта. Тот флегматично ждал, и лицо его оставалось невыразительным, словно пудинг. Аная почувствовала, что сейчас Бьянка начнет все отрицать, и сделала упреждающий ход. Подавив вздох сожаления, она достала из сумочки чек Диаса и положила его на полированный стол из настоящего дерева. «Я возвращаю деньги, которые вы мне заплатили. По этому чеку вы сможете получить их в любом отделении банка. И прошу вас вернуть диск с заказанным сном. В процессе работы в него вкралась ошибка». Женщина затаила дыхание. Если Бьянка в присутствии лейтенанта заявит, что понятия не имеет ни о каком заказанном сне, это погубит все ее шансы на успех. Но выведенный из равновесия доктор, он ведь не знал об откровениях Диаса, сделал ошибочный ход. «Я сам проверил этот сон», — заявил он. «Вероятно, вы слишком взыскательны к своему творчеству. Заверяю вас, заказ выполнен безупречно». И он подтолкнул к ней чек. «Попался», — подумала Аная, однако не шелохнулась. «Как раз наоборот, я допустила принципиальную ошибку». Гостья выразительно взглянула на Мендеса. Тот, уютно устроившись на стуле, делал вид, будто с большим интересом разглядывает что-то в саду за окном. Бьянка встревожился не на шутку и впервые косвенно признал реальную суть дела. «Но почему это вас настолько тревожит, если клиент удовлетворен? А я весьма доволен вашей работой, причем настолько, что могу даже удвоить ваш гонорар». Она и улыбнулась и покачала головой, отклоняя взятку. Теперь она не сомневалась, что наступление удалось. «Если бы я была машиной и производила некий товар подобно машине, то мне было бы все равно. Но я зарабатываю, создавая образы, слова, идеи. То, что существует лишь в воображении. Мою продукцию надо принимать внутрь, как лекарство. Вот почему меня так заботит, чтобы мой продукт не имел ядовитых примесей. Вы наверняка оцените такую аналогию». Аная вонзила в него эту словесную шпильку с превеликим удовлетворением. «А мне о филиснах говорили совершенно иное», — едко парировал Бьянка. Она и с чувством вины вспомнила некоторые свои прежние работы, но решила, учитывая величину ставок в этой игре, что капелька лицемерия сейчас будет извинительна. «У разных композиторов разные стандарты», — пояснила она, глядя в потолок. «И зависят они от величины таланта».
0: «Знаете, художник, которому пристанет репутация человека, неспособного выполнить заказ, может лишиться средств к существованию, когда про такое узнают все».
1: Бьянка нахмурился, отчаянно пытаясь придумать угрозу, которую можно без опаски произнести в присутствии полицейского. «А я вряд ли смогу рекомендовать вас своим друзьям. На вас даже можно подать иск за нарушение контракта». Лейтенант выпрямился на стуле и взглянул на доктора, чуть заметно улыбаясь. Бьянка на мгновение метнул в него ненавидящий взгляд.
2: «Да, процесс может оказаться интересным», — проговорила Аная. «Сон, разумеется, станет фигурировать в суде как доказательство. Его захочет просмотреть судья, возможно, и эксперты, и изучат его весьма тщательно. А огласка? Лично я люблю огласку. Когда твое имя мелькает на публике, его вспоминают, услышав снова, скажем, в другом контексте».
1: Бьянка ответил ей кислым взглядом человека, только что заляпавшего почти завершенный манускрипт. Она ей сразу вспомнились опасения насчет акул и аллигаторов, и она вдвойне порадовалась соседству лейтенанта Мендеса, терпеливо дожидавшегося момента, когда он сможет приступить к своим непосредственным обязанностям. Медленно и неохотно безупречный убийца расстался с надеждой завершить тщательно замысленный план досрочного овладения покоем, свободой и властью. «Как вам будет угодно», — сдался он. «Я вам его верну». И он занялся тактильным замком сейфа, скрытого за картиной на стене кабинета. Аная послала Мендесу краткий торжествующий взгляд. Тот ответил улыбкой и тут же стер ее с лица, когда Бьянка достал мастер-картридж и положил на стол рядом с чеком. Аная достала из сумочки свой старый плеер.
2: «Я, естественно, желаю ознакомиться с продуктом», — процитировала она и быстро проверила запись.
1: Это действительно был оригинал. Она положила его в сумочку и встала.
2: «Доктор Бьянка, благодарю вас за то, что вы уделили мне несколько минут своего времени».
1: Она быстро придумала, как загнать последний гвоздь в крышку гроба его надежд.
2: «Передайте мои наилучшие пожелания вашей жене. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Теперь, когда я с ней познакомилась, если можно так выразиться, и снаружи, и внутри, я стану внимательнее искать ее имя в светских новостях. Это придаст всей истории более личный интерес.
1: Аная решила, что если задержится еще немного, то может перестараться. Она и так балансировала на грани допустимого.
2: А теперь позвольте оставить вас, господа. Не стану более отвлекать вас от реальных дел. Меня же ждет мир моих неописуемых фантазий.
1: Когда она выходила, доктор Бианко не поднялся из кресла, чтобы проводить даму.
0: Аная облегченно выдохнула, выйдя на мягкий дневной свет зимнего солнца. Ей казалось, что она побывала в пещере, где время остановилось на целые столетия или сбежала из дворца злобного царя эльфов. Крепко сжав сумочку с картриджем, она отправилась на поиски ближайшего общественного транспорта, который доставил ее домой в не столь роскошный район города. Заброшенная на неделю квартира показалась ей холодной, к тому же в ней установился неприятный запах. Разбросанные вещи напомнили о торопливом отъезде. Она увидела кофейную чашку, в которой над слоем черной слизи на дне уже выросла плесень и кучу грязной одежды. Обычно она и не очень-то жаловала домашнюю работу, но мерзость запустения ее доконала, и в следующий час она посвятила энергичной чистке и уборке. Даже самые навороченные автоматические домашние приборы не станут работать, если их не включать, не программировать и не обслуживать. Финальным актом наведения порядка стало церемонное извлечение из сумочки картриджа и его электронная кремация в утилизаторе. Аная так и не решила, куда его отправила – в ад или рай для снов, но знала, что призрак этого видения останется с ней надолго. Ее труды и добродетель оказались вознаграждены. Вскоре после скудного ужина ей доставили новенький синтезатор. Чалмис предусмотрительно переадресовал доставку. Аная схватила его с нескрываемой жадностью. Плетельщица снов благоговейно поставила коробочку на рабочий стол и ненадолго отвлеклась, глядя в окно, где переливались городские огни, напоминая драгоценности в витрине ювелира. Потом села и задумалась, за какую работу взяться в первую очередь. Она все же испытала краткую остаточную тревогу, подключая провода к вискам, но сразу же забыла о ней, когда перед ее мысленным взором возник новый яркий мир. Девочка смотрела сквозь стекло купола на бесконечные поющие пески колонии Бета. То охренные, то цвет ржавчины, но никогда не замирающие, никогда не умолкающие. Она смотрела на них с тоской и желанием, прижав пальцы к прохладной гладкости оберегающей ее тюрьмы, почти не замечая обволакивающего ее негромкого гудения машин, позволяющих ходить в простой одежде и дышать без маски. Воздух в ноздрях был сух и прохладен. Его выдыхала машина, а не что-то живое и зеленое. Девочка повернулась к стоящему рядом брату. Аная вернулась домой.
3: Самый последний день хорошей женщины. Знаете, миру скоро наступит конец. Это не вопрос, не предположение, не вопли лохматобородого фанатика, который может оказаться неправ. Это действительно так. И всем нам будет крышка на следующей неделе. Что вы станете делать? Что если вы юноша, никогда не знавший высшего наслаждения женским телом? Что если вы были ограниченным человеком, которого высмеивали всю жизнь, и вдруг вы узнали о приближающемся большом бабахе? Что тогда? Возможно, вы поступите примерно так, как и герой этого небольшого рассказа, в котором я попытался сказать, что все в мире относительно, и шлак при подходящих условиях может оказаться не хуже золота. Вам не хуже меня известно, что для нашей нынешней грабительской культуры характерно то, что очень часто грабители сами становятся ограбленными. Вымогатели частенько обдирают как липку, а лицемерие ничего не стоит, если деньги уплачены вперед. Другими словами, в экстремальной ситуации, в последние секунды, любовь далеко не добренького существа может стать единственным и важнейшим во Вселенной подарком.

конце концов он понял. Мир на пороге катастрофы. С грозной неспешностью смутная догадка переросла в твердую убежденность. Талант у него был не самой чистой воды, а скорее напоминал алмаз с уймой мельчайших изъянов. Если бы он видел будущее ясно, если бы он обладал настоящим даром пророка, жизнь его, возможно, и не превратилась бы в то, во что она превратилась, и неутоленная жажда не доводила бы его до безумия. Но все-таки замутненные фрагменты видений сплавились в некую картину и убедили, что век Земли на исходе. С той же грубой определенностью доказали, что самообман здесь ни при чем. Смерть подступает не только к нему. Мир близок к окончательному, неотвратимому финишу. Ни одной живой души не переступить за черту. Вот что открыл затянутый паутиной трещин осколок ясновидения, и теперь он знал. Все оборвется через 2 недели в ночь четверга на пятницу. Звали его Артур Фулбрайт, и он вожделел женщину. Как же все это непривычно, даже странно. Познать будущее. Познать сам, что ни на есть дивным образом, не как единое целое, а по клочкам и кусочкам, урывками, короткими нетвердыми шажками. Через секунду грузовик свернет за угол. Он пришел к тому, победит Гарри Бек, что стал, так сказать, гражданином 2 миров. Поезд отойдет на 10 минут раньше. Он видел будущее сквозь закопченное стекло. Запах найдется в ванной, но едва ли осознавал, что сулит ему эту способность. Многие годы смуглый мямля с кротким взором и неуклюжей походкой прожил под крылом овдовевшей матери в 8-комнатном доме, где среди жимолости и сладкого гороха. Многие годы он работал бог знает где и бог знает кем. И многие годы прошли с тех пор, как Артур вернулся в уютные пастельные тома родного дома. Эти годы видели мало перемен, мало важного или хотя бы примечательного. И все-таки это были хорошие годы. Гладкие, тихие. Потом мать умерла. Все реже вздыхала в ночи, а там и вовсе смолкла. Как старенький фонограф, зачехленный ветхой простыней, он стоит в мансарде, доиграла свой мотив до конца. Для Артура это означало крутые перемены. Хуже, это означало пустоту. Больше не будет крепкого сна по ночам, задушевных вечерних бесед за трик-траком или вистом, обедов, приготовленных точно к часу перерыва в конторе, а по утрам поджаристых гренок и апельсинового сока в постель. А будет только узкое шоссе с односторонним движением, и идти по нему предстоит в одиночку. И ко многому привыкать. Есть в ресторанах, перестилать кровать, относить в прачечную грязное белье. А самое главное, за 6 лет после смерти матери придется смириться с тем, что он способен изредка мельком видеть будущее. Это вовсе не страшно и даже не удивительно. Артур успел свыкнуться. Он и впредь заглядывал бы в будущее без всякой робости, если бы не увидел ночь пламени и смерти. Ночь вселенской катастрофы. Но он увидел. И с этого мгновения все изменилось. Потому что теперь до небытия оставался 1 шаг, точнее 2 недели и не днем больше. И за этот срок он должен что-то совершить. Найти цель и добраться до нее во что бы то ни стало, а потом умереть без скорби. Но цели не было. Он сидел в затемненной гостиной на стуле с высокой спинкой. За форму спинки такие стулья прозваны крылатыми. И пустота 8-комнатного дома обступала со всех сторон. Прежде Артура не посещали мысли о собственной кончине. Он сумел примириться с уходом матери и знал, когда-нибудь наступит и его черед, но его собственная смерть будет выглядеть совершенно иначе. «Как можно дожить до 40 и ничего не иметь?» – спрашивал он себя. «Как такое возможно?» Оказывается, возможно. У него не было ровным счетом ничего. Ни таланта, ни заслуг, которые увековечивают память, ни надежды на поминки, ни цели в жизни. Подсчитывая все эти дни, Артур добрался до самого главного. Он был девственником. У него никогда не было женщины. Человечеству оставалось 2 недели, когда Артур Фулбрайт понял, чего ему хочется больше всего на свете. Больше, чем известности, богатства или высокой должности. Его последнее желание в этом лучшем из миров было скромным и незамысловатым. Артур Фулбрайт хотел женщину. Деньги были.
Правда, немного. От матери остались $2000 наличными и в ценных бумагах. Еще 2000 лежали на его собственном банковском счету. Итого $4000. Это сыграло очень важную роль впоследствии. Он вовсе не сразу додумался купить женщину. Сначала возникли другие варианты. В первую очередь знакомая молодая стенографистка из его конторы, из отдела документации. «Джеки», — обратился он к ней, немало времени потеряв в ожидании удобного случая, — «ты бы не согласилась пойти со мной сегодня в театр или еще куда-нибудь?» Она с любопытством взглянула на него, прикинула, что бы это значило, и, вообразив нечто вроде вечера за скраблом с подружкой, согласилась. В тот вечер она сложила кулак и с такой силой двинула своему компаньону по ребрам, что у того слезы выступили на глазах, а потом около часа соднила в боку. На другой день в публичной библиотеке Артур постарался избежать блондинки с уложенным вокруг макушки конским хвостом, листавшей книги в отделе исторической прозы. Блондинка была замужем, и кольцо не носила из-за вечных ссор с мужем. Артуру было видение. Перед его мысленным взором разыгралась весьма неприятная сцена с участием блондинки, библиотекаря и библиотечной охраны. Истекла неделя, он так и не изобрел безотказного приема, чтобы склеить какую-нибудь девицу. А время не ждало. Бродя поздним вечером по улицам, минуя редких прохожих, живых людей, которым было суждено скоро исчезнуть в огненном вихре, Артур в страхе подсчитывал оставшиеся дни, часы, минуты. Он хотел женщин. Желание переросло в манию, в навязчивую идею, которая поглотила все остальные мысли, которая двигала им точно пешкой. Он проклинал мать за рафинированные манеры коренной южанки, за белое рыхлое тело, за невидимую пуповину заботливости. Она никогда ничего не требовала от сына, она всегда старалась угодить, не жалела материнской любви, чтобы в пастельном раю ему жилось уютно и благостно. И чтобы он умер в огне со всем человечеством. Умер никем. На улице было холодно. Казалось, будто фонарные столбы подрагивают в ореоле призрачного сияния. Издалека донесся и пропал в темноте автомобильный сигнал. Переключился светофор, рокот дизеля сменился ревом, и грузовик с кашлем укатил прочь. Сизый до тошноты цвет асфальта наводил на мысли о гниющей плоти. Звезды канули в чернильную мглу безлунной ночи. Артур съежился в коконе пальто и наклонился вперед под косым встречным ветром, что сметал и подбрасывал опавшие листья. Где-то взвыла и сразу умолкла собака, а по другую сторону улицы хлопнула дверь. Неожиданно он обрел сверхчувствительность, сверхвосприимчивость к подобным звукам и ощутил жгучее желание слиться с ними, очутиться под кровом, в тепле и любви. Будь он даже парией, преступником, прокаженным, он бы не познал такого страшного одиночества. Будь проклята бесчеловечность цивилизации, позволяющей таким, как он, стареть на отшибе жизни. Стареть бессмысленно, безудержно, безнадежно. До перекрестка оставалось полквартала, когда там появилась из теней девушка. Каблучки мерно процокали по тротуару, затем по проезжей части в сумрак. Артур зашагал напрямик через газон, и даже после того, как осознал, на что решился, ноги сами несли его вперед. «Изнасиловать!» Слово распустилось в мозгу оранжерейным цветком с кроваво-красными лепестками. Оно тотчас увяло, почернело по краям, но было уже поздно. Утопив еще глубже руки в карманах пальто и почти касаясь груди подбородка, Артур припустил бегом. «Получится или нет?» Хватит смелости или нет, она молода, красива, желанна, он знает. Он повалит ее на траву, но она не закричит, а будет смирной и податливой, он знает. Он забежал вперед и улегся на мокрую бурую землю под прикрытием кустов. Он ждал, а каблучки отсчитывали шаги. Вот-вот она подойдет вплотную, и тогда... Сквозь пелену похоти ему вдруг явилась иная картина. Полуобнаженное, скорченное тело на асфальте, толпа мужчин, орущих и потрясающих веревкой. Затем возникло лицо матери, пепельно-серое, искаженное ужасом. Артур зажмурился и прижался к земле щекой. «Мамочка, ты для меня все, без тебя я ни шагу. Нежная, преданная мамочка, без тебя я ничто». Каблучки процокали совсем рядом. Он не пошевелился. Лишь к закату дня в мозгу угас пожар, и вместе с рассудком вернулось беспокойство.
Он не поддался зверству. Может быть, ценой своей души. Наступил тот день. День, когда это произойдет. Было еще несколько взглядов мельком, несколько потрясающих, опаляющих разум видений, и Артур Фулбрайт окончательно убедился в своей правоте. Это случится сегодня. Сегодня мир обратится в пепел. Он видел, как дома из стали и бетона брызгали огнем, точно бенгальские огни, и сгорали без остатка, как коробки из гофрированного картона. Солнце зияло кровавой раной, словно некий великан вылущил себе глаз, только не видеть бы этого кошмара. Тротуары плавились, как сливочное масло на сковородке. В сточных желобах и на крышах дымились обугленные тела. Это было чудовищно. И это было сейчас. Он понял, пора. И тут его осенило. Деньги. $4000. Он забрал из банка все до цента. Надо было видеть лицо управляющего, когда тот спросил, все ли у мистера Фулбрайта в порядке. Артур ответил шуточным стежком, отчего управляющий встревожился еще сильнее. Весь этот день в конторе, разумеется, в конторе, где еще провести самый последний день своей жизни, как не на работе, Артур просидел, словно на иголках, то и дело поглядывая в окно, не разливается ли по небу кровавый багрянец. Но все было по-прежнему. Вскоре после перерыва на кофе его сильно замутило. Он вышел в туалет, заперся в кабинке и уселся на крышку унитаза, прижал ладони к лицу и увидел обрывок будущего. Сначала замелькали крупные картины катастрофы, затем, как будто кинопленку прокручивали с конца, он увидел себя, входящего в бар. Снаружи кривлялись неоновые слова, вновь и вновь отражаясь в темном стекле небольшого окна. «Ночная сова». Он видел себя в синем костюме. Он знал, что деньги лежат в кармане. В баре была женщина. В сумраке ее волосы отливали золотом. Изящно скрестив ноги, она сидела на высоком табурете перед стойкой. Из-под юбки выглядывала кружевная оторочка комбинации. Лицо было несколько неестественно приподнято навстречу лучам лампы, спрятанной над зеркалом бара. Он различил темные глаза и толстый слой косметики, который, впрочем, не сглаживал резких черт лица. На лице застыло напряженное, угрюмое выражение, но полные губы не были поджаты. Она смотрела в пустоту. Видение исчезло так же внезапно, как и прошло. В горле была кислая мерзость. Артур вскочил и откинул крышку унитаза. Вырвало здорово, но он сумел не испачкаться. Затем он вернулся в кабинет, распахнул телефонный справочник на желтых страницах, пролистал их до баров и вел по столбцу ногтем, пока не нашел ночную сову. Угол Моррисон-стрит и 58-й. После работы Артур сходил домой, чтобы привести себя в порядок и надеть синий костюм. Женщина была в баре. Длинные ноги изящно скрещены, виден краешек комбинации, голова странным образом задрана вверх, волосы и глаза в точности те же самые. Со стороны могло показаться, будто он играет отрепетированную роль. Он подошел к ней, залез на свободный табурет и спросил: «Мисс, надеюсь, вы не будете против, если я вас чем-нибудь угощу?» Она едва заметно кивнула и тихонько хмыкнула. Не то согласилась, не то лишь дала понять, что заметила его присутствие. Артур жестом подозвал черноволосого бармена и сказал: «Мне, пожалуйста, бокал имбирного пива, а молодой леди, что она захочет?» Женщина изогнула бровь и процедила: «Бурбон с водой, Нед». Бармен отошел. Пока он не вернулся с напитками, Артур и женщина сидели молча. Артур расплатился. «Спасибо», – буркнула женщина. Артур кивнул и принялся вертеть стакан, размазывая по поверхности стойки круглый влажный отпечаток. «Люблю имбирное пиво. По-моему, если пить только его, то к спиртному не привыкнешь. А вы как думаете?» Женщина, наконец, посмотрела в его сторону. Она и впрямь недурно выглядела, и морщин на шее возле рта и глаз было не так уж много. «А мне что за дело, любишь ты имбирное пиво или нет? Люби хоть козье молоко, какая мне разница?» Она отвернулась. «Простите, я не хотел вас обидеть», — сбивчиво произнес Артур. «Я лишь...» «Ладно, проехали. Но я...
Она резко повернулась и ошпарила его взглядом. «Слушай, малыш, ты что, крутым себя возомнил? Думаешь, халяву нашел? Отвали! Поздно уже, я устала!» Артур чуть не заплакал. Он никак не ожидал такого сурового отпора. «Я...» В горле застал кашель. «Я это...» «О, Господи, опять придурок! Ну откуда они сыплются на мою голову?» Она залпом выпила остатки бурбона и соскользнула с табурета. Подол юбки задрался и сразу обвис. Женщина пошла к выходу. Артур чувствовал, как в нем поднимается ужас. Последний шанс и такая катастрофа. Он развернулся вместе с табуретом и крикнул ей вслед. «Мисс!» Она остановилась, но... «Я бы хотел это... Мисс, позвольте с вами поговорить». Кажется, женщина уловила его смущение. Глаза, понимающе, сузились. Она подошла к стойке и остановилась совсем рядом с ним. «Вы это... Вы сейчас не заняты?» Проницательный взгляд сменился оценивающим. 15 монет, малыш. Наскребешь?» Артур окаменел. Он хотел ответить, но язык прилип к небу. И тут рука словно поняла, что пора выручать хозяина. Она нырнула в карман и вернулась с 4000 долларов. С 8 новенькими похрустывающими купюрами по 500. Повертела их перед носом женщины и спрятала в карман. Рука была торговцем, а сам Артур лишь наблюдателем. «Ого!» – прошептала женщина, и глаза ее загорелись. «А ты, малыш, не так уж плохо. Крыша есть». Они пришли в большой тихий дом, и Артур разделся в ванной, потому что это у него было в первый раз, а на сердце гранитным обелиском давил страх. Когда все закончилось, и Артур лежал на кровати, теплый и счастливый, женщина встала и подошла к его пиджаку. Артур глядел на нее, переживая странные чувства. Впрочем, не такое уж странное. Нечто отдаленно похожее он испытывал к матери. Что-то вроде любви. Артур Фулбрайт смотрел, как она выуживает из кармана деньги. «Ох», – прошептала женщина, благоговейно разглядывая купюры. «Забирай», – ласково разрешил он. «Что? Сколько?» «Все? Теперь они ничего не стоят». И добавил таким тоном, будто лучшего комплимента придумать было невозможно. «Ты хорошая женщина». Она крепко сжимала деньги. 4000 долларов. Глупый ублюдок. Тоже ведь баба ему приспичила. А сам-то, Господи, рожа-то как сияет. Будто целый мир купил. Женщина хихикнула. Она стояла у окна, и розоватый полуночный свет лился на обнаженное влажное тело. Она знала, чего стоят деньги. Она сжимала их до боли в пальцах. Розоватое сияние сменилось густо-розовым, густо-розовое красным, красное кровавым багрянцем. Артур Фулбрайт лежал на кровати, и в душе его разливался океан покоя. Женщина смотрела на деньги и знала, чего они стоят. Деньги превратились в пепел за доли секунды до того, как та же участь постигла руку. У Артура Фулбрайта медленно закрылись глаза. А тем временем за стенами дома мир раскалился до красна. И на этом все кончилось.

0: «Доктор, в этом-то все дело», — сказал Нат. Заболела голова за правым глазом. Пальцы левой руки, давно независимые от велений мозга, принялись скрести зеленую, как лес, обшивку кресла, в котором ничего не скроешь.
1: «Полагаю, вам стоит вернуться к этой части еще раз, мистер Клайзер», — подбодрила его доктор Брэмер. «Я не вполне поняла суть дела».
0: «Хорошо, слушайте. Все обстоит следующим образом». Он попытался сесть, но доктор положила ему на грудь руку, и он снова улегся.
1: «Ваша репутация в умении разрешать связанные с сексом проблемы широко известна, так?»
0: «Так.
1: Вот я и сажусь на самолет в Торонто и лечу сюда, в Чикаго, на прием к вам. В самолете две стюардессы, красивые девушки. Первая, Кристи, предлагает мне подушку и маленькие тапочки, после чего ее коллега Джора Ли приносит мне бокал шампанского. Это еще до того, как остальным принесли хоть что-нибудь. Наклоняется, чтобы поставить на столик, и кусает меня за ухо. Через 10 минут они жутко ругаются из-за меня в служебном отсеке, в то время как весь самолет жмет кнопки вызова, а они не думают появляться, разве что выскочат спросить, как я предпочитаю бифштекс, прожаренный или с кровью, или там принесут мятный коктейль. Короче, мне становится неловко. И так продолжается весь чертов полет. Под занавес они едва не удушили друг друга кислородными масками с пластиковыми шлангами, чтобы выяснить, кто в конце концов останется со мной в Чикаго. Я уж не думал, что вообще выберусь живым, но тут проклятый самолет приземлился, а они так никого и не обслужили. Пассажиры меня готовы на части разорвать. Ясно, что к трапу мне придется прорываться с боем. Выручил один черный ребенок, он летел с мамашей, все время мне подмигивал, а потом взял и обливал проход, сиденья и прочее, так что им пришлось все заливать кофе, чтобы убить запах. Ну, а я проскочил.
0: Доктор Брэмер медленно покачала головой.
2: «Это просто ужасно. Ужасно.
1: Ужасно? Черт, да это просто страшно. Если хотите знать истинную правду, доктор, я схожу с ума от страха, что меня залюбят до смерти».
2: «Ну, — протянула доктор Брэмер, — по-моему, вы несколько, может быть, самую капельку драматизируете».
1: «Что вы делаете, доктор?»
2: «Ничего, мистер Клайзер, совершенно ничего. Сосредоточьтесь на своей проблеме».
1: «Сосредоточиться? Да вы смеетесь надо мной, доктор. Я ни о чем другом и думать не могу. Слава богу, я работаю карикатуристом. Есть возможность посылать свои работы по почте. Если бы мне пришлось общаться с людьми, я бы загнулся через 10 минут».
2: «И все-таки вы преувеличиваете, мистер Клайзер».
1: «Конечно, вам легко говорить, вы не я. И так с самого детства. Я всегда был самым популярным в классе. Меня первого приглашали на дамский танец. Меня хотели получить обе команды, когда выбирали игроков в бейсбол или разбойников в крокете. В учебе мне тоже везло. Учителя ставили одни отлично. Так им хотелось моего тела».
2: «Наверное, это было уже в колледже», — поправила доктор Брэмер.
1: «В колледже! Черта с два! Все началось в детском саду. Насколько мне известно, я единственный мужчина, которого еще в четвертом классе изнасиловали в девичьей раздевалке. Вы просто не понимаете, черт возьми! Меня залюбят до смерти!»
0: Доктор Брэмер попыталась успокоить пациента.
2: «Боязнь, что за тобой подглядывают, что тебе хотят навредить или в случае запущенной паранойи даже убить. Подобные состояния мне хорошо знакомы, мистер Клайзер. Паранойя. В наше время довольно распространенное заболевание. Но то, что вы рассказываете, не имеет к этому никакого отношения. Это нечто совершенно противоположное. С подобным я не встречалась. Даже не знаю, как такое можно назвать».
0: Нат закрыл глаза. «Вот и я не знаю».
2: «Возможно, эротофобия, страх подвергнуться любви», — сказала Фелиция Брэмер.
1: «Какая радость! Теперь я знаю, как это называется. Намного легче. Моя проблема не название, моя проблема — секс».
2: «Мистер Клайзер», — мягко произнесла доктор, — «не стоит ожидать немедленных результатов. Мне нужна ваша помощь».
1: «Помощь? Черт, не следовало мне ложиться на эту кушетку рядом с вами».
2: «Пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Клайзер».
1: «Что вы делаете?»
2: «Ничего».
1: «Вы расстегиваете блузку. Я слышу шелест ткани, я знаю этот звук!»
0: Нат резко сел на кушетке, сбросив ногу психоаналитика со своего живота. Она была полураздета. Непонятно как, но ей удалось сбросить коротенькую юбку, комбинацию, пояс с чулками и трусики, а он даже этого не заметил. Видимо, доктор — настоящий мастер своего дела. В неописуемом ужасе Нат соскочил с кушетки и кинулся к двери. Доктор Брэмер метнулась следом, едва не свалилась с кушетки и смахнула со столика стопку журналов «Психология сегодня». Ей все-таки удалось ухватить его второй рукой.
1: «Боже!» — завопил Нат, перегибаясь пополам.
2: «Ой, прости, дорогуша!» — пробормотала доктор Брэмер, впиваясь в него ногтями. Он вырвался.

0: Она ползла следом, хватая его за лодыжку.
1: «Возьми меня с собой, пожалуйста, я умоляю! Делай со мной что хочешь, мучай меня, используй меня, унижай меня! Я люблю тебя безнадежно, отчаянно, навсегда!»
2: о, Господи!» — бубнил Нат, цепляясь за ручку двери, чтобы не упасть.
0: В следующий момент дверь толкнули. Нат получил удар в плечо, потерял равновесие и наступил на спину психоаналитику.
1: «Да, да!» — хрипло простонала она. «Властвуй надо мной! Причиняй мне боль! Я столько лет отказывалась себе! Я никогда не знала любви такого человека, как ты! Возьми меня! Помнишь историю О? Да, да!»
0: В распахнувшуюся дверь вошла медсестра доктора Брэмер, прыщавая женщина лет 40, следившая за Натом, когда он ждал в приемной. Круглыми от изумления глазами она смотрела на распростертую на полу доктора Брэмер, потом принялась отцеплять руку обнаженного психоаналитика от лодыжки Ната. Не дожидаясь, пока ее изумление перейдет в похоть, и они накинутся на него вдвоем, Нат пулей вылетел из кабинета, пару раз налетел на стену, пока, наконец, не выскочил к лифту. Он прекрасно ждал, какая участь ожидает медлительных. Уже пробегая по улице в направлении Мичиган-авеню, он услышал вопли, поднял голову и увидел доктора Брэмер. Вывалив из окна 18-го этажа голые груди, она кричала:
1: «Если ты меня оставишь, я покончу с собой!»
0: «Хорошо, когда у людей есть выбор», — подумал Нат и побежал дальше. Поскольку он прибыл в офис доктора Брэмер прямо из аэропорта, нельзя было укрыться даже в отеле. По сути дела, впервые за 6 часов Нат Клайзер более чем на 2 часа покинул свой уединенный домик в Торонто. Перед глазами маячили призраки ада. Требовалось срочно выпить. Неожиданно возникла неоновая реклама пива Budweiser, и Нат скользнул за толстую темную дверь. Ему повезло. Наступил момент затишья перед бурей. Тихушные алкоголики, которым необходимо пропустить по 3 маленьких, прежде чем выйти к ожидающим на травке женам, уже схлынули, а вампиры, до самого закрытия висящие на стойке, вцепившись в нее скрюченными пальцами ног, еще не пришли. В баре было пусто. Почти пусто. Нат скользнул в темную кабинку, задул свечу и стал ждать официанта, надеясь, что это будет именно официант. Подошла официантка. Юбчонка, колокол, оперные чулки в крупную сетку, туфельки на каблуках — все со вкусом. Он спрятал лицо и заказал 3 двойные порции коньяка. Без воды, без льда, по возможности без бокала. Просто налейте мне в ладони. Она пристально на него посмотрела и поинтересовалась, не могли ли они где-нибудь встречаться. В ответ Нат каркнул ужасным жабьим голосом, что это совершенно исключено. Он только что из Данеморо, где с 18 лет отбывал пожизненные наказания за изнасилование, убийство и съедение ребенка из церковного хора. Возможно, в другой последовательности. Официантка исчезла. Напитки принес бармен, старавшийся держаться подальше от столика, на который Нат швырнул деньги. Так продолжалось добрых 3,5 часа, пока выпитое уютно не угнездилось в Нате, что позволило ему завести беседу с причудливым маленьким человечком с мягкими, как йогурт, глазами. Нат изливал душу, а человечек пил с ним наравне и предлагал самые невероятные решения.
3: «Послушайте, вы мне нравитесь», — сказал человечек, — «поэтому я вам помогу. Я, видите ли, сам аналитик-любитель и прочел множество книг Фрома, Фрейда, Бетельгейма, Калиля Джебрана, всю компанию. Так вот, что я вам скажу. В каждом человеке есть мужское и женское начало, улавливаете? И ваше женское начало стремится себя утвердить. Вам не приходило в голову как-нибудь переспать с мужчиной?»
0: Нат почувствовал ползущую по бедру руку. Это было невероятно. Не может быть у человека таких длинных рук, чтобы дотянуться под столом через всю кабинку. Нат взвизгнул и посмотрел вниз. Под столом на четвереньках ползала официантка. Нат вылетел из бара и остановился только на людном перекрестке. Как только сменился сигнал светофора, он понял, что блип. Из клубов повалила толпа. Его гнали 15 кварталов. От последних двух женщин, роскошной темнокожей красавицы с гигантским бюстом и 50-летней Матроны, пытавшейся заарканить его норковым манто, он оторвался на полные замаскированных ям строительной площадки. Женщины неожиданно пропали из виду, но еще долго слышались их крики. На углу Огайо и Шор-Драйв был небольшой мотель, и Нат принялся приводить в порядок остатки костюма. Больше всего его волновало наличие портмоне и кредитных карточек. Администратор мотеля, молодой человек с тихим голосом, в белой рубашке, под белым пиджаком, белым галстуком, на белой рубашке и белым лицом, смотрел на регистрирующегося с нескрываемой нежностью и предложил номер для новобрачных. Категорически отказавшись от сопровождения, Нат вошел в лифт, оставив тяжело дышащего молодого человека у стойки. Номер оказался небольшим и тихим. Нат опустил шторы, запер дверь, подпер ручку креслом и свалился на кровать. Спустя некоторое время он относительно протрезвел, относительно расслабился, и у него окончательно разболелся желудок. Нат медленно разделся и принял горячий душ. Намыливаясь, задумался. Хорошее место для размышлений – душ. В Торонто, по крайней мере, можно было жить. Там поневоле выработался некий способ существования. Мерзостный, но во всяком случае приемлемый. Просто как-то раз он пришел к выводу, что необходимо что-то предпринять и подчинить себе кошмарную ситуацию, с годами становившуюся все хуже и хуже. Мне всего 27 лет, а надежды никакой. Подобные мысли постоянно посещали его с момента достижения половой зрелости. Потом он услышал о докторе Брэмер. Она, правда, была женщиной, но отчаяние заглушает голос разума. И он по телефону назначил встречу. И вот когда жизнь окончательно загнала его в угол, угол попался узкий и темный. Вышло только хуже. Поездка в Чикаго оказалась бредовой затеей. Что теперь? Как, будь оно проклято, я теперь выберусь с вражеской территории? Нат обернулся и посмотрел в высокое, в полный рост зеркало. Он увидел себя обнаженным. Тело у него действительно было красивым. И лицо тоже по-настоящему было привлекательным и впечатляющим. Пока он смотрел, отражение замерцало и расплылось. Волосы отросли, посветлели, потом совсем посветлели, набухли груди и исчезли волосы на теле. Образ изменился. Теперь он смотрел на самую прекрасную женщину из всех, кого ему доводилось видеть. На мгновение в сознании промелькнули слова маленького человечка из бара, но уже в следующую секунду все потонуло в восхищении перед фантастическим существом в зеркале. «Я люблю тебя», — произнес он, с трудом шевеля губами, и протянул руку, но она отступила.
4: «Не вздумай ко мне прикоснуться, развратник».
0: «Но я люблю тебя. Я правда люблю тебя.
4: Я не отношусь к девушкам легкого поведения».
0: «Мне нужно не только твое тело», — сказал Нат. В голосе его звучала мольба. «Я хочу любить тебя и всегда видеть тебя рядом. Я смогу создать для тебя достойный дом. Я ждал тебя всю жизнь».
4: «Ну», — произнесла она, — «может быть, мы немного поговорим? Только не распускай руки».
0: «Обещаю», — выдохнул Нат, — «обещаю. Я обещаю держать руки при себе». После этого они жили долго и счастливо.

0: Это был рассказ Харлана Эллисона «Эротофобия» в переводе с английского Михаила Гутова. Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Игоря Алимова «Собаки в космосе. Подлинная история пчелки и мушки». Немыслимо фантастическое произведение. Ты, конечно, слышал, дружок, про белку и стрелку. Да-да, про этих замечательных собачек, которые слетали в космос и невероятно тем самым продвинули вперед нашу советскую космонавтику. Это они правильно сделали, наши конструкторы и изобретатели, что сначала послали на орбиту собак, а уж потом только человека. Потому что если наоборот, так черт его знает, чем бы все кончилось и в каком таком мире мы бы сегодня жили, да и жили бы вообще. Ты уже пописал на ночь, мой маленький друг? Пописал? Точно? Может, еще сходишь? А то история, которую я собираюсь тебе поведать, она страшная, знаешь ли. Уверен? Ну, смотри, я предупредил, потом не жалуйся и не тоскуй. Ну, так вот. В году, наверное, 1951 наша родная космонавтика развелась до такой степени, что уже не могла сдержаться, чтобы кого-нибудь куда-нибудь не послать. В смысле, в космос. Посылать далеко, конечно, не планировали, просто не умели еще далеко посылать. Так, километров на 200 вверх. Это сейчас здоровущие мегадестройеры запросто бороздят просторы Вселенной и, шутя в поисках очередной кислородосодержащей планеты для последующего мирного орбитального обслуживания, преодолевают десятки световых лет, пока их бравые экипажи, все сплошь заслуженные космические волки, а как же, дрыхнут себе в освежающем анабиозе, набираясь необходимых сил для вступления в контакт с инопланетным разумом, будь таковой по глупости себя обнаружить. Тогда было иначе. Чтобы запустить даже самую малюсенькую хреновину на орбиту, вроде спутника, целая страна напрягалась чертову тучу времени, да еще не всякая страна могла так напрячься, но только та, у которой хватало ресурса, то есть налогоплательщиков. Я понимаю, звучит странно и даже дико, дружок, но ведь ты вспомни, как вам в школе рассказывали про гамбургеры. В истории человечества полно таких смешных моментов, но ты должен понимать, что это теперь мы смотрим на гамбургеры снисходительно и с отвращением. А когда-то, да-да, кое-где стояли длинные очереди, чтобы всего лишь попробовать заморскую диковинку. Верь, дедушке, верь. Ну и вот, созрела, значит, советская космонавтика и стали думать, кого бы послать. Умные дяди рассудили, что это должен быть кто-то некрупный, потому что крупный и тяжелый еще не долетит, обратно хряпнется, мало ли что. И еще, чтобы не человек. Потому что если хряпнется, не так жалко будет. А хряпнуться запросто могло. У нас тогда все было на соплях, но зато из металла. Крепкое, но могло полететь не туда. Хряпнется? Ну, это, дружочек, когда на сумасшедшей скорости падает и вдребезги. Вы теперь говорите, ну, так, как вы говорите. Дедушка немного старомодный, понимаешь? Ну так вот, решили. А давайте пошлем в космос собак. Собаки есть разные, среди них много именно что не крупных, прям скажем, мелких. И их ракета запросто на орбиту доставит, а если не доставит, то учтем опыт ошибок трудных, переделаем что надо и снова пошлем. Американцы обрадовались. Во-во, вы давайте и посылайте, а то у нас тут всякие борцы за права животных, а вы один хрен светлое коммунистическое будущее строите, вам все едино. Мы, мол, макаку в космос запустили, а нам убийцы. Нет, макак сдохла, конечно, даже посинела. Но ведь сколько пользы перед этим принесла. К тому же у вас и налогоплательщиков больше. И стали посылать. Как ты понимаешь, дружок, с первого раза ничего не получилось. То есть получилось, но собаки сдохли. И со второго раза не вышло, и с третьего. Наверное, собаки были слишком крупные, или им забыли кислород включить, или щели оставили слишком широкие в корпусе корабля, или перегрелись собаки. Разные причины, а только четвероногим летунам наступали регулярные вилы. Опыт учитывали, строили ракеты еще круче и снова собак посылали. Зациклило их на собаках, дружок. И вдруг получилось! Белка и стрелка.
1: Те самые. Взлетели, облетели, приземлились. Обе живые. Сказка. Весь мир в экстазе.
0: Но до них, надо тебе знать, были пчелка и мушка. Спасители Земли и ее окрестностей. Нет, нет, дружок, это не Battleship Перестройка 21 спас Землю, хотя вас так в школе учат. То есть Перестройка спасла, конечно, кто бы спорил, но гораздо позднее, а в первый-то раз. Честь спасения выпала двум невзрачным, но вполне жизнерадостным собачкам, далеко не дотягивающим до 70 сантиметров в холке. Вам про это не рассказывают, потому что никто толком ничего и не знает. А я знаю. Неважно откуда.
1: Ух ты, какой настырный. Что значит источники? Как это, на кого ссылаться?
0: Так вот что, дружок, магнитофончик-то свой выключи. И второй тоже. И вилку питания компа из розетки выдерни, юнат. А то ничего не расскажу.
1: Ты будешь дедушку слушать или нет?
0: Ну, то-то. На самом деле, пчелку и мушку звали не пчелка и мушка, а жучка и жучка. И были они стопроцентными дворняшками, детьми беспорядочных связей в помойках и подворотнях, то есть самого пролетарского происхождения. От сахи, так сказать. Но ты же сам понимаешь, дружок, что лететь в космос с именами «жучка» и «жучка» как-то неудобно, что подумает мировая общественность. Поэтому собаки полетели под псевдонимами. Жучка стала пчелкой, а жучка — мушкой.
1: Вполне летные такие имена, тем более, что собаки попались добрые и практически не кусались.
0: В космосе было интересно. Перегрузки, невесомость и вообще клево. Никто не заставлял выполнять всяческие дурацкие команды, не ставил опытов, так что собаки оттягивались вовсю. Мушка сразу после старта радостно проблевалась, а пчелка всю дорогу лаяла от восторга, и на земле все это с умилением наблюдали разные конструкторы и биологи. Собаки были обвешаны разными датчиками, показания которых непрерывно транслировались в центр управления полетом. Словом, все шло хорошо, и главный генерал по ракетам предвкушал близкую удачу. И тут, дружок, случилось непредвиденное. Ну кто, скажи на милость, мог ожидать, что как раз в этот исторический момент к Земле из-под пространства выломится негуманоидный звездолет, протащившийся черт знает сколько световых лет из черт знает какой галактики? Звездолет летел очень, ну очень долго, дружок. Так долго, что на возвращение его экипаж совершенно не рассчитывал. Нет, дружок, чей это был звездолет, и по сейчас никто не знает. При всех наших достижениях мы до сих пор не то что летать, а даже заглядывать в такую даль еще не научились. Но зато доподлинно известно, что в задачу экипажа космического пришельца входило уничтожение планет с жизнью, которая, на взгляд негуманоидов, могла представлять для них хотя бы даже потенциальную опасность. Эдакая команда космической зачистки, знаешь ли. Нам об этом известно, потому что перед Землей негуманоиды посетили окрестности Альфы Центавра и расфигачили там одну планету, о чем спустя 100 лет сообщили выжившие и успевшие слегка подразмножиться центавриане. Как они определяли, кто угроза, а кто нет, спрашиваешь? Хороший вопрос. Кто его знает? Они же не гуманоиды, понимаешь, дружок? Мыслящее мыло или что-то в таком роде. А пойди пойми резоны мыслящего мыла. Но дело не в этом, мой маленький. А в том, что это мыло выбралось в обычный космос и повисло на дальней орбите. Глядит, а с Земли что-то радостно в космос прет, причем на вредных для экологии примитивных двигателях. Нифига себе, образно помыслило главное негуманоидное мыло. Первый показатель потенциальной опасности был уже налицо. А непонятное тело отстрелило ракетоноситель и пошло себе неторопливо по низкой орбите. Главное мыло испустило поток значащих частиц в адрес мыла попроще, и небольшая капсула стала подвергаться сканированию и разному импульсному просвечиванию всякими хитрыми лучами неземного происхождения. В результате стало очевидно, что на борту капсулы присутствуют два некрупных органических объекта, помещенные в странную кислородосодержащую смесь. Аборигены. Сделало вывод главное мыло и впало в период анализа, задействовав все три свои контура мыслеобеспечения. «Расфигачим!» Имея в виду Землю, нетерпеливо плюнуло частицами мыло попроще. Молодое и еще активное, оно по юной глупости питало-таки надежду вернуться домой, а потому торопилось. Ведь до выполнения плана сверхдальнего очистительного рейда им оставалось всего 3 планеты. Но главное мыло, дружочек, было старым и мудрым, всеми полезными полями осознающим груз громадной ответственности за судьбу остального разумного мыла. Главное мыло не было склонно к принятию поспешных решений, хотя и знало, что Родина его не забудет. Но ему, мылу этому, нужно было больше информации. Любило главное мыло всякую информацию. Расфигачить планету проще простого, раз и готово. Один мусор полетел. А вот не ошибиться при этом. А вдруг им только впрок пойдет, что мы их сейчас расфигачим? Вдруг они от этого расти начнут, как на дрожжах? Случалась уже такая фигня. Ты хочешь знать, мой маленький друг, что в это время делали наши героические собачки? Справедливые и своевременные желания. Пчелка и мушка спокойненько пролетели, гавкая по очереди сколько-то там десятков километров, как вдруг почувствовали нечто. Их как раз настигло одно из излучений мыльных негуманоидов. И это излучение обладало такими неизведанными свойствами, что обе собачки внезапно приобрели способность мыслить в приближенном к человеческому стандарту диапазоне и осознали себя. «Опа!» — подумала мушка. «Я собака!»
1: «Ого!»
0: — подумала пчелка. «Гав!» Она вообще была более тупая, эта пчелка. Типичная жучка. И изумленно заткнувшись, собаки уставились друг на друга. Ибо волна следующего излучения подарила им ярко выраженные способности к телепатии. Лаять вслух теперь не было никакой необходимости. «Это... тушенка была очень вкусная», — глядя на пчелку, на пробу подумала в ее сторону мушка. «Кость! Кость!» — машинально послала ей обратный мысли импульс тупая пчелка, и возникший в сознании мушки образ сочной кости вызвал у нее обильные слюноотделения, которые немедленно зафиксировали на земле. «У первой пошла слюна!» — встревоженно пронеслось по центру управления. Все засуетились и начали листать справочники. Не избалованные до того излишней мыследеятельностью собаки быстро между тем осваивались.
2: «Ты! Это! Меня слышишь?»
0: — вывалив язык от восторга, спросила мушка.
2: «А то! Ух ты! Зашибись!»
0: — радостно задергалась пчелка, ибо скакать от привалившего нежданно счастья ей мешали закрепляющие ремни и ошейник с датчиками. «Вторая проявляет непонятную активность!» — взволновались на земле и стали теребить кинологов. Кинологи глубокомысленно гукали. Тут капсулу настигло третье излучение мыслящего мыла. Мушка и пчелка замерли. Показания приборов на земле зашкалили. «Мы теряем их! Теряем!» — орали диспетчеры, конструкторы и биологи с кинологами, бегая вокруг пультов и беспорядочно нажимая на кнопки.
3: «Мяу!»
0: — телепатически вдруг ляпнула пчелка и посмотрела на мушку свежим взглядом.
3: «Что же это?»
0: — растерянно отвечала ей мушка, с трудом осознавая себя в новом качестве.
3: «Да, дружок, да! Наши отважные собачки под воздействием чуждого негуманоидного излучения стали кошками!»
0: «Нет, внешне они ничуть не изменились, но сознание приобрели исключительно кошачье. Только не спрашивай, как это вышло, дружок, я не знаю. Полно еще в мире такого, чего не знает не только Кремль, но и твой старенький дедушка. Ну а мыслящее мыло, само собой, предусмотреть такой эффект заранее тоже не могло. Мыло же!» «Получается, мы теперь кошки», — задумчиво стелепатировала пчелка. Мушка, в ответ послав ей образ крупной жирной мыши, уточнила «коты». И, не сходя с места, пометила территорию. Инстинкт никуда не денешь.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Приборы в центре управления продолжали зашкаливать. Главному генералу срочно поднесли кровололу пополам со спиртом в мерном стаканчике. На проводе ждал Кремль. «Информации для расфигачивания достаточно», — импульснул тем временем нетерпеливый подмылок главному мылу. Подмылок принял уже достаточно образов непонятных предметов и существ, но ни одного сколько-либо осмысленного и выдающего принадлежность к высшему разуму. Тем опаснее казалась голубая планета, убогая, извращенная жизнеформа. Главное мыло колебалось. Много помех, не совсем четкий сигнал, агрессия выражена неявно. Принять на борт распорядилось оно, наконец, не обращая внимания на недовольство помощника. Надо было попытаться вступить в контакт и выведать уровень развития органической жизни. А то расфигачишь сгоряча, а потом себе дороже выйдет. Мы-то уже не зафиксируем, а остальные мыло — вот то-то. И капсула с собаками, подхваченная направленным силовым лучом, легко снялась с орбиты. Мыслящее мыло тянуло собак неспешно, дабы не потревожить преждевременно образцы непонятного разума.
2: «Мы теряем их! Мы их теряем!» — рвали на себе волосы на земле.
1: Непредвиденный сбой в управлении. Капсула самопроизвольно уходит в сторону Юпитера. Теряем контакт.
0: Все, потеряли. Запишите собак в герои, распорядился Кремль. Учтите все промахи и готовьте белку и стрелку. Главного генерала с почетом унесли. Вот так, дружок, человечество рассталось со своими четвероногими посланцами в неведомое. Попрощалось и записало в герои. Выпустило памятные марки с изображением мушки и пчелки. Даже Монголия расстаралась. К слову сказать, на этих марках собаки на себя похожи совсем не были. Просто кавказские овчарки какие-то. Я тебе потом покажу, у меня есть голограмма. Но мушка и пчелка ничего об этом не знали. Незаметно для себя они дрейфовали помаленьку в сторону негуманоидного корабля, ожесточенно споря из-за территории. Как-никак, а обе теперь были котами в самом расцвете сил. Самое время выяснить, у кого яйца больше и волосатее. Кстати, ты знаешь, дружок, что такое яйца?
1: Знаешь.
0: Ух ты, акселерат. Все-то ты знаешь.
1: Что? Какая подружка? Как четвертая? Ну, мы потом с тобой поговорим об этом.
0: А дальше было вот что. Главное мыло скупыми потоками значащих частиц сформировало приемную камеру и, ориентируясь на результаты анализа приближающейся капсулы, наполнило ее странной газовой смесью, в которой существовали захваченные особи. Мягкий толчок прервал телепатические споры мушки и пчелки. «Что это?» – удивленно спросила мушка. «А, это они прибыли».
5: «Мое! Все мое! Все кошки мои! Сейчас в морду всыплюсь!»
0: Продолжала бушевать тупая пчелка и, мечтая таки помериться яйцами с недавней приятельницей, настойчиво рвалась из надежно застегнутых ремней.
1: «Слышь ты!» — воззвала к ней мушка. «Ты это... давай потом».
5: «А мне плевать! Плевать мне!»
0: — ярилась пчелка, обливаясь злобной слюной.
1: «Вот прямо сейчас признай, что у меня яйца больше и что всюду тут моя территория».
0: Все-таки на земле крепко думали, подбирая собачьи экипажи. Ведь если бы и мушка оказалась таким же злобным и тупым уродом, то черт знает, как бы все кончилось. «Ладно», — стелепатировала мудрая мушка. «Ты главное, ты. У тебя громадные яйца, я ни у кого таких еще не видела. Просто чудовищные, только успокойся». Мыслящее мыло между тем вырастило в обшивке звездолета достаточное для прохода капсулы отверстие и засосало ее внутрь, как раз в ту самую камеру, где был воздух. Капсула плавно проникла в негуманоидное межзвездное судно и опустилась на псевдопол. Звездолет тут же переместился на темную сторону ближайшей необитаемой планеты. Правильно, дружок, это была Луна. Главное мыло подробно обследовало капсулу и нашло, что помещенные в ней особи не располагают сколь-либо существенным оружием, а кроме того, с помощью непонятных лентообразных приспособлений лишены возможности перемещаться в пространстве отдельно от своего летательного средства. Негуманоид немедленно настроился на частоту восприятия объектов и конвертировал значащие частицы в понятный им мыслеимпульс в виде ряда простых чисел. Ощущающим себя котами-самцами-собакам на цифры было ровным счетом наплевать. Как ты понимаешь, мой маленький друг, ни считать, ни писать они никогда не умели. Цифры букв не знали, о существовании теоремы Пифагора не ведали, а число пи не снилось им даже в страшных снах, когда они еще не были кошками. Да и телепатию мушка и пчелка освоили несколько минут назад. Поэтому в ответ главное мыло получило целую вереницу перебивающих друг друга образов, в которых каждый любой землянин с трудом, но узнал бы уродливые а-ля зрелые Дали, симбиозы мозговых косточек со свежей корюшкой, шестиногих мышей и целый табун соблазнительных мартовских кошечек. Но не главному мылу, ни его менее значащему в мыльной иерархии помощнику все это ровным счетом ничего не сказало. А если учесть, что подобная хрень пришла как реакция на ряд простых чисел, оба мыла были вынуждены задействовать дополнительные мыслеобеспечивающие контуры своего корабля, но и это не дало никакого результата. Вся мощь негуманоидной техники не могла помочь правильно оценить полученный мыслеряд и уловить хоть какую-то его связь с числами. Главное мыло странслировало в капсулу образ треугольника. а в ответ получила образ комфортабельной помойки в одном из фешенебельных районов Москвы. На квадрат последовал жирный голубь, тусующийся на газоне.
6: А на куб... На куб было получено такое, чего я тебе, дружок, описывать не буду, хоть у тебя уже такая толпа подружек сменилась. Скажу только, что это исходило от пчелки и было связано с кошачьими самками. Диалога, как ты сам уже, наверное, понимаешь, никакого не получалось. И все необходимые признаки для расфигачивания планеты в мусор просматривались совершенно отчетливо. Однако, перед этим главное мыло, одержимое страстью к познанию, решило провести еще один смелый эксперимент. Пойти на прямой контакт. Никогда еще оно не встречало подобного способа мышления и на излете своей очистительной карьеры хотело увеличить багаж знаний. Да, мылам не суждено было вернуться домой, и энергетический сгусток информации об их рейде получат на родине спустя многие годы после гибели героического экипажа, потому что столько никто не функционирует. Но, дружок, надо тебе знать, что главное мыло стремилось к чистому, абстрактному знанию. Так уж заведено у мылоподобных негуманоидов. Как хорошо, что больше в Солнечной системе они не появлялись. Итак, главное мыло сформировало вокруг себя защитный скафандр, такой, знаешь ли, идиотский куб, и переместилось прямо в нем в камеру с капсулой, а затем направленными потоками рабочих частиц освободило заключенные в капсуле условно-разумные объекты от сдерживающих их примитивных устройств, разгерметизировало капсулу и вскрыло ее. «Опа!» — телепатировала мушка, когда капсула развалилась на две части.
5: «Я первая!» — мысленно взвизжала пчелка и рванулась вперед. «Это тоже все мое! Мое! Мое!»
0: И прежде чем главное мыло успело определить, что к чему, смелая собачка лихим прыжком взлетела на его кубический скафандр и обильно на него помочилась. «Ну уж нет», — решила мушка и, в свою очередь, выскользнув из капсулы, ринулась к ближайшей псевдостене и присела рядом с ней. Ведь, несмотря на виртуальные яйца, как мушка, так и пчелка физически оставались стопроцентными суками. А потом еще, еще и еще по периметру. Собачья моча вызвала необратимую реакцию в тонких аморфных структурах негуманоидного корабля и разбудила доселе неизвестную никому во Вселенной реакцию. Нераздираемые неупорядоченными неполезными частицами главное мыло, не распадающиеся на составляющие мыло попроще, не успели ничего предпринять, и в считанные секунды звездолет, перед мощью которого не могла до того устоять ни одна планета, превратился в облако элементарных частиц. Приказал долго жить.
1: И по делам. Нечего издеваться над животными. Вспышка необычайной силы в окрестностях Луны была зафиксирована тремя земными наблюдателями, но дать ей разумное объяснение так никто и не смог.
5: Ну что, дружок, не описался? Я же предупреждал, что история-то страшная.
1: Что ты плачешь? Собачек жалко. Да, ты прав. Наши замечательные мушка и пчелка тоже распались на элементарные частицы и в скором времени оросили собой значительную поверхность Луны. Мне тоже их жалко, но ты не плачь, слышишь? Все земляне должны гордиться этими мелкими нерослыми собачками. Ведь наша замечательная планета осталась нерасфигаченной, а негуманоидное мыло с тех пор больше к нам не прилетало. А если вдруг прилетит... Мы теперь его сами расфигачим. В пыль.

0: Это был рассказ Игоря Алимова «Собаки в космосе. Подлинная история пчелки и мушки».
1: Роджер Желязный. Сила воли. На одном из двух лиц, которыми поворачивается к нам жизнь, играет улыбка. Не стоит идти слишком долго, не оглядываясь назад и не посмеиваясь над собой. Буба Джонсон сидел на расшатанном крыльце и смотрел поверх разбитых машин и брошенных рефрижераторов, загромождавших его двор, на густой сосновый лес вдалеке. Рекс, его верный доберман, на кого-то ворчал во сне. Очевидно, ему снилось, что он перегрызает горло беспомощным милым кроликом. Буба осушил банку Будвайзера, смял ее и запустил подальше от крыльца, туда, где высилась гора из тысячи таких же банок. Он рыгнул, почесал объемистый живот и пошарил в ящике со льдом в поисках новой банки. Ящик был пуст. «Неважно. Скоро они приедут. Жизнь хороша». Карен вздохнула и уперлась в переднюю панель громыхающего «Фольксвагена», трясущегося по известняковой дороге. Грег вел машину слишком быстро. Он всегда водил быстро, когда выезжал на тайную миссию. К сожалению, для Грега вся жизнь была тайной миссией, бесконечное стремление к некому внутреннему совершенству. В настоящий момент он стремился к внутреннему совершенству на скорости почти 60 миль в час по лесной дороге в Джорджии, где он, несомненно, угробит их обоих. Благоразумие, безусловно, не относилось к числу его достоинств. Карен это хорошо знала, но все же глубоко любила его, поскольку у него было много компенсирующих качеств, таких как душевный покой, упрямство и очень мужественные усы. «Осторожно, корова!» — крикнула Карен, заметив тощую хеттерфордскую бурю корове-коровенку, бредущую через дорогу в тщетной надежде пожевать что-нибудь помимо жесткой, как проволока, травы. Грег безмятежно улыбнулся и крутнул руль. Ему не хватило каких-нибудь 6 дюймов, чтобы оставить на дороге несколько сотен фунтов гамбургеров. Фургон угрожающе занесло примехонько в направлении здоровенного дуба, росшего у дороги. «Ну вот», — сказал Грег, не без труда восстанавливая контроль над машиной. «Встреча с природой всегда прекрасна».

«Ох, по мне эта встреча была слишком близкой», — сказала Карен, глубоко сожалея о том, что Грег бросил заниматься нанджитсу. Даже при всех синяках и шишках то было гораздо более спокойное время. Родившись в самом конце 60-х, Грег всю жизнь что-то догонял. Он тосковал по дням цветов, о которых знал в основном по рассказам родителей, которые зачали его, согласно семейному преданию, в грязном спальнике в Вудстоке. Его растили на диете из гранул с высоким содержанием клетчатки и музыки «Битлз». Детство вспоминалось Грегу в радужных тонах, и в качестве стиля жизни он принял философию, составленную из всевозможных метафизических воззрений своих родителей, за исключением одного. Непротивление злу не согласовывалось с выбранной им профессией продавца в ночном магазине. Грег искренне любил свою работу, хотя она была небезопасна. Он находил успокоение в правильной расстановке бутылок с маслом и сигаретных пачек. Раскладывая леденцы и жвачку, он тешил ребенка, таившегося внутри его существа. Возможность подсказывать дорогу незнакомцам, которые блуждали в ночи, отчаянно сжимая давно устаревшие карты, наполняла Грега ощущением высокого смысла собственной жизни. Заполняя бензином резервуары на заправке самообслуживания, он думал о бесчисленных линиях жизни, в прихотливый узор которых вплетались и его тропинка, все эти многомильные экзотические путешествия в Атланту и Уэйкросс определенным образом зависели от него. Ему нравилось радостное волнение, которое он испытывал, продавая кому-нибудь лотерейный билет. Это был его шанс радикально изменить жизнь человека и исполнить его самые заветные мечты и желания. Грег следил, чтобы кофе был крепким и горячим для всех ночных путников. Он радостно убирал за ними просыпанный сахар и чашечки из-под сливок, которые они роняли на пол, отправляясь на своих усталых дизелях во тьму Джорджии навстречу судьбе. Ему даже нравилось убирать в туалете, умиляясь многочисленным ликом любви и тому, как этот акт эмоциональной связи зависел от покупки экзотических приспособлений в висевшем на стене автомате. Рядом на стене даже было нацарапано несколько полезных телефонных номеров для одиноких путников. Грег ценил также возможность без помехи медитировать в 4 часа утра в просторном, ярко освещенном помещении. Грег любил в своей профессии все, за исключением

На четвертый раз он вытащил из застойки бейсбольную биту и очутился в реанимации Нортсайдской региональной больницы, ибо Грег не был Тедом Уильямсом. В госпитале у него было много времени для медитации, пока его сшивали по кусочкам. Он также много смотрел телевизор. При просмотре пятого канала на него снизошло просветление. В тот судьбоносный вечер он смотрел сквозь легкий туман от

Развитое внутреннее чувство равновесия и самосохранения, к тому же философские аспекты этого вида единоборств импонировали ему как личности. Он делал успехи и оставался в группе почти год, пока ему не наскучило, что для него являлось определенным рекордом. Затем он перешел к карате, обнаружив, что ему нравится бить людей руками и пинать ногами. Он занимался с разными инструкторами, но лучше всего у него получалось под руководством самых крутых. Потом Грег переключился на дзюдо, с удовольствием проделывая броски и захваты в додзё. Но все-таки ему постоянно чего-то не хватало. Он так и не нашел точки равновесия. Поиски привели его к дзюдзюцу, затем к айкидо. И все же каждый раз, когда он делал очередной шаг к дальнейшей интеграции тела и духа, какое-то звено казалось отсутствующим. Он продолжал поиски. Ответа он не нашел ни в тай-чи, ни в кендо, хотя ему нравилось колотить людей деревянными мечами. Он бесцельно переходил из группы в группу, примеряя и отбрасывая философии и техники. Постепенно он сблизился с небольшой компанией таких же неудовлетворенных душ. Вместе они продолжили кажущиеся бесплодными поиски озарения. Во время одного из их многочисленных странствий их карма пришла во взаимодействие с передним бампером пикапа Бубы Джонсона на перекрестке проселочных дорог. Буба включил стоп-сигнал. Это было вполне понятно. Но вот что смутило Грега и его спутников, так это неистовство, с которым Бубба выскочил из пикапа и громко крича запустил банкой Будвайзера в переднюю дверцу «Фольксвагена». Их первой мыслью было то, что этот человек, возможно, не нашел точки равновесия и не находился в гармонии с собой. Как же они ошибались. Бубба бушевал, пинал фургон и обзывал их хиппи. В конце концов, Джордж, в котором было 6 футов 4 дюйма, вылез из машины и встал напротив разъяренного человека. Он горой возвышался над Буббой, который отступил к своему пикапу, испускавшему пар из поврежденного радиатора. Джордж поднял руки и встал в классическую позу. «Кунг-фу!» – мягко сказал он ровным и спокойным голосом, в котором, однако, чувствовалась огромная внутренняя сила. Будучи человеком весьма впечатляющих габаритов, он всегда ограничивался этим, не переходя к дальнейшим действиям. Бубба влез в свою машину. «Монтировка!» – сказал он, и быстрым движением долбанул Джорджа по голове огромным гаечным ключом. Грег был ошеломлен. Ему никогда не приходилось видеть столь быстрых и решительных действий. За внешностью фермера с багровой шеей таился мастер, что было, несомненно, результатом многолетнего самосовершенствования. Грег благоговейно замер. Наконец-то он нашел в этом неподходящем месте то, что искал годы – истину. Грег посмотрел на друзей. У Берта на лице застыло выражение боязливого восхищения. Сэм излучал преданность и умиление. Джимми был просто покорен. «Монтировка!» – прошептали они хором, обменявшись взглядами. «Монтировка!» Так началось их длительное постижение мастерства у ног мастера. «Мне тоже нужно?» – спросила Карен, когда «Фольксваген» пробирался через кучу рассыпанного на дороге песка. Грег мягко улыбнулся ей и потрогал козырек своей бейсболки с надписью «Джон Диар». На ее бейсболке было написано «Пурина Фуд». Все это должно было что-то означать, но что именно, Карен не понимала. Что касается ее самой, то Карен знала одно. Ей никогда не заслужить кепочки с надписью «Джон Диар». «Пояса мне нравились больше», — сказала она, и это была правда. «Во всяком случае, знаешь, где стоять со своим поясом». Карен посещала одну группу с Грегом где-то между карате и кендо. С первого раза, когда они вместе упали на мат, она безнадежно влюбилась.

0: Ворота в усадьбу Бубы были распахнуты, а грязная дорожка, ведущая к дому, была закидана пустыми банками из-под пива и коробками из-под замороженных гамбургеров. Грег преклонялся перед безусловной и глубокой мужественностью этого тщательно спланированного действа. В этом было что-то от повадок вожака волчьей стаи, который поднимает ногу, чтобы пометить территорию. Искусство оставлять следы имело длинную и достойную традицию. Старый деревянный дом выглядел так, словно сильный ветер способен смести его с лица земли. На почерневших и подгнивших досках здесь и там виднелись фанерные заплаты, приколоченные под причудливыми углами. Несколько сломанных оконных рам были заменены древесными плитами. Они еле держались на петлях, угрожающе наклоняясь влево. Окруженная почти двумя акрами разбитых машин, лачуга являлась ярким доказательством полного пренебрежения Бубба к материальным ценностям, свойственным западному человеку. Хотя мастер гордо заявлял, что никогда в жизни не пересекал границы штата, картина его жизни была отчетливо выписана кистью дзен-буддизма и местами обработана резцом даосизма. Они опоздали. Остальные уже начали. Грег опустил свой контейнер пива в ящик со льдом, и они с Карен присоединились к Сэму, который погрузился в работу над помятым капотом синего олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. «Бензонасос», — сказал Сэм, не поднимая головы. «Бензонасос», — эхом откликнулся Грег, доставая из заднего кармана универсальный ключ. Карен залезла в салон и начала на удачу отсоединять провода под приборной панелью. Проводов, знаете ли, никогда не бывает слишком много. Рядом Берт сражался с задним бампером обгоревшего черного олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. Джимми и Джордж вытаскивали головки цилиндра из зеленого олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом, у которого треснул блок и была разбита задняя панель. Все 173 машины, окружавшие жилище Буббы, были олдсмобилями «Катлас» с откидным верхом. Как-то раз Бубба начал было малевать краской номера на корпусах, но после нескольких банок пива поймал себя на том, что одни номера пишет по нескольку раз, а другие пропускает. Так что теперь он просто стал писать номер 87 на каждой новой машине, которую принимал в свое владение. Это значительно упростило дело. Простота и порядок были двумя концепциями, которые Грег вывел для себя, ибо и он интуитивно понимал, что нельзя просто приходить и смотреть, как мастер орудует монтировкой. Не то чтобы в этом обманчиво примитивном действии не было многослойных нюансов и техники, но ученик должен первым делом достичь гармонии и равновесия. Это было незыблемым правилом. Однако выяснилось, что ученичество под руководством Буббы включает в себя олдсмобили и «Катлас» с откидным верхом. Где-то среди покореженных и разрозненных деталей 163 олдсмобилей «Катлас» с откидным верхом были составные части единственной настоящей машины. А может, и не было. Задача состояла в поиске верной комбинации деталей, а может, и не в этом. Если бы им это удалось, Бубба покрасил бы машину в красный цвет. Вот как случилось, что Грег и его товарищи по поискам истины каждое воскресенье в поте лица своего трудились под палящим солнцем и недреманным оком Буббы, отбиваясь от москитов, скорпионов и змей, неустанно переставляя ржавые и непригодные части с одного олдсмобиля на другой в поисках единственной настоящей машины, которой, возможно, не было. Да, именно это больше всего привлекало Грега, который понял, что нашел истинный путь. Ибо цель могла существовать, а могла не существовать. Возможно и невозможно. И тьма, и свет, инь и ян. Это было как раз то, что можно принять и сделать своим. Бубба, между тем, надзирал за их деятельностью с крыльца, преисполненный задумчивости и пива «Будвайзер». Когда внутренний голос подсказал ему, что прошло достаточно много времени, он медленно и величественно поднялся, свистнул и сел обратно. Так он проделал три раза, и когда он сел в последний раз, ученики, потные, покрытые грязью и маслом, собрались, как обычно, у крыльца, чтобы внимать словам мастера. Они сидели так тихо и почтительно, что можно было расслышать, как Рекс пускает ветры во сне. Настолько глубока была их концентрация.
1: «Знаете, что вы приближаетесь к истине», — сказал Бубба, смяв очередную банку пива, «когда у вас пряжка на ремне весит больше 3 фунтов».
0: Группа задумчиво закивала. Грег нахмурился. Это высказывание было сложным. Впрочем, Бубба не изрекал простых мыслей. Грег припомнил афоризм, произнесенный на прошлой неделе.
1: «Вы приближаетесь к истине, когда отец ходит с вами в школу, потому что вы оба учитесь в одном классе».
0: Анализ? Все мы ученики в школе жизни. Или на позапрошлой неделе. «Вы приближаетесь к истине, когда затыкаете бензобак тряпкой». Анализ? Функция превыше формы. Пренебрегая условностями ради целесообразности. Или еще один из предыдущих.
1: «Вы приближаетесь к истине, когда идете на семейное торжество, чтобы подцепить девочек».
0: Анализ? «Мы все принадлежим к огромной семье человечества». Это высказывание было тесно связано с мыслью о родственном дереве как прямой линии. Да, этот афоризм заслуживал самого тщательного обдумывания. Или еще одно грандиозное высказывание в прошлом месяце. «Вы приближаетесь к истине, когда у вас и кошелек, и собака на цепи. Анализ? Не расставайся со своими ценностями». Эта мысль была достаточно глубока, чтобы побудить Грега приобрести собаку и несколько цепей. Бубба, разумеется, никогда не согласился бы с однозначной интерпретацией своих еженедельных афоризмов. Первые несколько раз, когда кто-то из учеников делился своими впечатлениями об услышанном, у Буббы просто начинался мощный, ракочущий, идущий из брюха, хохот, переходящий в приступ кашля, что свидетельствовало о том, как мастера изумляла наивность учеников. Пряжка. Тяжелая. Возле пупка, средоточие жизни. Грег решил, что это связано с поисками своей точки равновесия и с подтягиванием штанов. Над этим предстояло долго думать. Он посмотрел на Карен, которая тоже казалась смущенной. Да, это было серьезно. Внезапно во двор, подскакивая на ухабах и расталкивая олдсмобили «Катлас», влетел джип. Дверца распахнулась, и из джипа выпрыгнул человек в камуфляже. Он казался расстроенным.
2: «Я опять поймал твою собаку возле своих цыплят, и теперь ты покойник!» – заорал он. «Проклятая бестолковая псина!»
1: Бубба наклонился, взял монтировку и встал с кресла.
0: Ученики хором издали почтительный вздох и попятились назад, чтобы освободить место бойцам и насладиться техникой мастера.
1: «Потише, Орексия!» – сказал Бубба, спускаясь по ступенькам и грациозно размахивая монтировкой. «Рекс! Собака-убийца!»
0: Рекс, собака-убийца, открыл один глаз, помахал хвостом, пустил ветры и опять заснул.
2: «Единственное, что можно сказать в пользу этой собаки, так это то, что она пахнет получше тебя», сказал незнакомец.
1: Бубба замахнулся монтировкой, и Грег следил за его движениями так пристально, что едва не пропустил маневр незнакомца, который мгновенно наклонился и вытащил из сапога маленький револьвер.
0: Все произошло как во сне, и четкий щелчок выстрела, и утробный вопль Буббы, потерявшего одновременно и монтировку, и кусочек пальца.
1: Грег окаменел.
3: «Какая скорость!»
0: Какая нужна собранность для подобной реакции перед лицом мастера? Несомненно, этому предшествовали годы тренировок. Путь к мелкокалиберной истине открывался перед глазами Грега.
3: «Дерринджер», –
0: прошептал Джордж осипшим голосом, полным благоговения. У Сэма отвисла челюсть, он не мог поверить собственным глазам.
3: «Дерринджер», — эхом отозвался Грег, сдергивая с головы шапочку Джон Диар и отшвыривая ее в грязь. «Дерринджер».
0: С облегчением закидывая в кусты свою кепочку «Пурина Фуд», Карен подумала, пойдет ли ей камуфляж.

Сергей Королёв. Рыцарь синей розы. Утром Борька сказал, что нашел машину, которая показывает будущее. Произошло это в день, когда маленьким поселком правил месяц май. Во дворах расцветали яблони, сквозь коросту земли зеленой щетиной пробивалась трава, улицы наполняли ароматы сирени, а голову пьянило от мысли, что впереди еще целое лето.

0: Пол одеяло и стакан с водой.
1: Кто там? Лежи, малая, а то упадешь, я тебя не подниму. Это ко мне.
0: Вадик открыл окно.
1: Ты чё так рано?
0: Борька отступил, сощурился, прикрыв глаза от солнца.
1: Кончай спать, лошадь пожарная. Сейчас скажу, что мы за поселком нашли, закачаешься.
2: Говори,
0: зевнул Вадик.
2: Дурак, что ли?
0: Друг покрутил пальцем у виска.
1: На весь двор кричать не стану. Одевайся, выходи, мы у липы подождем.
0: Сказал и махнул рукой, мол, собирайся. Сам, огибая цветочные клумбы, побежал к Генке. Вадик закрыл окно, постоял в нерешительности. Прислушался. Дома, кроме него с сестрой, никого.
1: Черт с ним, грядки после обеда вскопает.
0: Мальчик быстро заправил кровать, натянул потертые джинсы, футболку с изображением земного шара. От бесконечных стирок рисунок из сине-зеленого стал пепельно-серым, будто земля превратилась в бесплодную пустыню.
2: «Вадик, я в туалет хочу!»
0: — жалобно сказала Лёлька из угла комнаты. Запыхтела, пытаясь сесть. Попробовала достать до инвалидного кресла, но то стояло слишком далеко.
1: «Лежи, балда!»
0: — пригрозил ей брат.
1: «Терпи. Сейчас бабка придет, поможет тебе».
2: «А ты?»
1: «А мне некогда, дела».
0: Глубоко внутри проснулась жалость, стыд. Но Вадик задушил их и, стараясь не смотреть на сестру, выскочил в прихожую. Мама уже на работе давно, раньше 5 не вернется. На кухне стояла тарелка с бутербродами. Мальчик взял один с докторской колбасой. Доедал на ходу. Лёлька что-то крикнула вдогонку, то ли пить, то ли есть попросила. Но Вадик не расслышал, спешил. А ей ничего не сделается. В конце концов, сама виновата, что теперь ходить не может. На улице стояла майская жара. По веткам деревьев разгуливали воробьи с серебристыми грудками. Далеко, за неровным строем домов и огородов, лениво ползали тракторы, распахивая поля. Борька с Генкой щелкали семечки. У последнего под глазом красовался свежий фингал. Сам Борька был похож на тракториста. Мятые штаны в жирных пятнах, старая кофта, покрыта хлопьями ржавчины, будто все утро провел под сломанной машиной.
3: «Ну, говорите, что нашли?»
0: Борька приложил палец к губам. Руки у него тоже были грязными.
1: «Давай за нами, а то здесь уши везде. По дороге расскажем. И следи, чтобы хвоста не было».
3: «Что, блин?»
0: Удивился Вадик такой секретности. Но друзья уже перемахнули через покосившийся забор и теперь бежали по огороду. Делать нечего. Мальчик отправился следом. Через огород, оттуда в проулок между церковью и коллективным садом, потом оврагами мимо дряхлых заборов и кустов дикой малины по гнилым доскам перемахнули через высохший ручей, оттуда в горку. Уже на полпути Вадик понял, куда они направляются. Свалка, которая находилась на пустыре, за кладбищем. Его они обогнули по тропинке, что петляла между маленькими соснами. Всю дорогу мальчик гадал, что же такого нашли Борька с Генкой, к чему секретность? Деньги? Заначку чью-то? Да фиг два, с ним бы они не стали делиться. Мафон исправный или видик? Тоже вряд ли. Тогда бы с собой его принесли.
1: Что тогда? Оружие? Гранату?
0: Друзья остановились, когда перед ними вырос железный забор, увенчанный колючей проволокой. В воздухе тут и там витали обрывки газет, одежды и пакетов, словно потревоженные призраки.
3: Точно. Свалка.
0: «Ну?» — спросил у них Вадик, потирая красный локоть. По пути он угодил в крапиву, теперь кожа зудела и чесалась.
3: «Или говорите, в чем дело, или я назад. Мне еще грядки копать».
1: «Да подождут твои грядки!» — фыркнул Борька. «Мы тебе такое покажем, что потом сам благодарить будешь, что позвали. Помоги убрать».
0: Он взялся за огромный лист жести, прикрывавший лаз под забором. Вадик и Генка взялись с другой стороны, вместе отодвинули. Лаз открылся черным провалом, напоминающим глотку диковинного червя с пожелтевшими усиками по краям.
3: «По следам!»
0: — пошутил Борька. Генка показал средний палец, полез первым. Внутри было сыро, пахло гнилью и дымом. Вадик угодил рукой во что-то влажное и липкое, чертыхнулся, полез быстрее.
3: «Это точно не розыгрыш?»

0: спросил он, когда выбрался по ту сторону. Парни смотрели по сторонам, будто боялись увидеть кого-то чужого.
1: «Тихо ты!»
0: – прошипел Борька.
1: «Мусорщик поймает, в бочку с кислотой посадит. Не пались и не бойся. Точно не розыгрыш. Зуб даю, дуй за нами».
0: И снова побежали. Признаться, старая свалка напоминала кладбище огромных чудовищ. Тут и там, рядом с кучами гниющего мусора, возвышались стальные панцири машин, трактора, комбайны, кабины самосвалов и бульдозеров. Поперек этого кладбища покоились коричневые вагоны. Каждый был доверху заполнен всевозможным барахлом. Мебель, ржавые запчасти, пустые банки и жестянки. У дальнего забора высоким хребтом доисторического ящера блестел башенный кран, оставленный здесь много лет назад. Где-то между вагонами в небо вился серый дымок. Нос щекотал запах сжженной резины и чего-то еще. То ли солярки, то ли алкоголя, не разберешь. Борька с Генкой походили на вражеских шпионов. Перебегали от одной грязной кучи к другой, быстро осматривались, кивали, делали перебежку, потом снова и снова. Сломанные машины наблюдали за ними пустыми глазницами. С крыши комбайна недовольно каркала ворона, словно пыталась кого-то предупредить или позвать. Парни проползли под одним из вагонов, Вадик за ними. Не покидало ощущение, что кто-то следит за ребятами и следует по пятам, неслышно ступая по ковру из грязи и ржавчины.
1: «Стопэ, конечная!»
0: Прячась за ковшом экскаватора, предупредил Борька, показав пальцем в сторону забора.
1: «Там вон, видишь?»
0: Вадик присмотрелся. Солнце слепило глаза, голова кружилась от запахов, от жары. Вдалеке виднелись брошенные легковушки, железные скелеты выпотрошенных машин, несколько колясок из-под мотоциклов, десяток «Жигулей», сгоревшая «Волга», «Запорожец», будто рыба на кукане, насаженная на толстенную трубу метра два высотой. Грозный страж заброшенной свалки.
1: Жуть! «Машины старые, и что? Копейку зеленую рядом с кабиной от КамАЗа видишь?»
0: Зеленым старый «Жигуленок» можно было назвать с большой натяжкой. Несколько салатовых пятен на кузове, изъеденном ржавчиной. В некоторых местах зияли огромные дыры с острыми краями, напоминающими голодные рты. Вадик поежился, но сказал:
1: «Вижу. Круть. Знаешь, что это такое?»
0: Мальчик пожал плечами.
1: «Портал в прошлое?»
0: Генка фыркнул. Борька, наоборот, оставался серьезным.
1: «Это, Вадим Викторович, машина, которая показывает будущее!»
0: Вадик прыснул, прислонился к ковшу.
1: «Сам понял, что сказал?» «Я-то понял, а ты, похоже, нет. Не веришь?»
2: «Не верю».
1: «Проверить хочешь?»
2: «Да сейчас.
3: Возьмет еще, отправит меня в СССР.
1: В 60-е. Или еще раньше. В царскую Россию. Зря ты так».
0: Покачал головой Борька. «Вот ведь жук, как отыгрывает, не колется».
1: «Я сам машину вчера случайно нашел, когда металлолом собирал. Чуть не попался мусорщику. Спрятался в копендосе зеленом. Полчаса отлеживался, пока стервятник этот рядом бродил».
0: Подул ветер. В воздух поднялись обрывки клеенки какой-то цветастой материи. Показалось, что внутри пустых кабин кто-то испуганно шепчется.
1: «Там внутри, короче, рычаг передач»,
0: — продолжил Борька.
1: «Старый такой, с розочкой, и педаль. Вроде сцепление, но сейчас хрен разберешь. Я сам на нервах, значит, педаль эту вдавливаю без конца, потом за рычаг начал тянуть. Его заело, не получалось сначала. А потом я дернул неосторожно и бах! Будущее свое увидел».
0: «Не верю», — только и сказал Вадик.
1: «Это ты зря».
0: В голосе Борьки чувствовалась обида.
1: «А я всю жизнь свою, как в быстрой перемотке, за минуту просмотрел. И знаешь, что скажу?»
0: «Валяй!» — равнодушно отозвался мальчик.
1: «Ты, Вадим Викторович!»
0: — прошептал друг.
1: «В этом будущем погиб от пули. Молодым».
0: «Иди ты нафиг!» Вадик начинал злиться.
1: «Генка!»
0: — обратился он к Рыжему.
1: «Ты тоже с ним в сговоре?»
0: «Не знаю», — пожал плечами Генка. Я сначала тоже не поверил, мол, что за чушь? Все твое будущее за минуту перед тобой проматывается. Какая-то неопределенная эта машина и время неопределенное. Борька три раза свое будущее видел, и все три раза оно было разным. Странно, да? Но, блин, я столько читал про эти машины, как они так же где-то пылятся, а люди не знают, живут своей скучной жизнью, а рядом с ними вот такое чудо. Только загляни, и все о себе узнаешь. Они живут, и даже дела им нет. Борька поднял руку, остановил друга.
1: Пойдем, сами опробуйте.
0: Гуськом двинулся к Копейке, следом Генка. Вадик постоял в нерешительности. Делать нечего, побежал к машине. Удивительно, но передние двери оказались целыми. Борька взялся за блестящую ручку. Дверца открылась со скрипом.
1: «Милости прошу!»
0: Вадик жестом пригласил Генку войти первым. Сам осмотрел машину. С виду обычная рухлядь. Мотор нет. Багажник наполнен маслянистой водой, в которой плавала дохлая крыса. Внутри не лучше. Приборная панель вырвана, с мясом от сидений остались только ржавые скелеты. Салон в фиолетовых пятнах. Зато руль на месте. И кресло водительское, будто кто-то недавно его заменил. Генка улыбнулся, но Вадик видел, что другу страшно. Руки у него дрожали, левый глаз дергался. Рыжий помедлил, прежде чем сесть. Поморщился.
1: «Грязно же и сыро». «Не барин», — ответил Борька. «Садись».
0: Генка устроился на водительском сидении, взялся за руль, нажал на педаль.
1: «Чё вцепился в руль? Он тебе не нужен», — указывал ему друг. «Отпусти! Педаль вдавил? Малорик, ногу не убирай! Рычаг взял? Вперед дергай!»
0: Генка попробовал.
1: «Не получается. Заело. Сильнее!»
0: Рыжий попробовал еще раз. Рычаг не сдвинулся. Тогда друг тихо выругался и налег со всей силы. Рычаг подался вперед, щелкнул, будто кость в суставе. И лицо Генки изменилось. Глаза закатились под веки, щеки побледнели, на лбу проступил пот. Он беззвучно шевелил губами, трясся, словно на огромной скорости летел по кочкам. Потом тихо завыл, прикусил себе язык. Рот наполнился кровью. Генка замотал головой, заплакал, сжал руль так сильно, что костяшки пальцев побелели. Крикнул «Хватит!» и откинулся на спинку сиденья. Успокоился, посмотрел на друзей и тихо сказал:
1: «Это капец, ребята!»
0: Рычаг сам вернулся в исходное положение. Воцарилась тишина.
1: «Что видел?»
0: — спросил Борька. Генка, пошатываясь, вылез из машины. Тут же упал в лужу. С трудом встал, сел на пыльный диван, стоявший поблизости.
1: «Да все. Себя, родителей, соседей. Как батя спился, как мамку инсульт хватил, а до этого они ругались без конца. Я сам сначала на Кировце пахал в поле, потом город, такси. Девку видел симпатичную. Квартира маленькая и душная. Двое детей. Девка располнела, и я жирным стал. А ты, Борька, нет. Остался таким же дрящом, торговать чем-то начал. То ли наркотой, то ли таблетками, какими лекарствами. На машине дорогой гонять. Как сыр в масле, короче». «А я?» — робко спросил Вадик.
0: Генка помолчал, закрыл глаза.
1: «А ты умрешь»,
0: — ответил он.
1: «Сгоришь заживо в машине ночью посреди парковки». «Твою мать!»
0: — прошептал мальчик уже громче.
1: «Твою мать!»
0: С крыши запорожца снялись испуганные вороны. Каркнув, улетели в сторону кладбища. Борька ткнул Вадика в бок.
1: «Тише, мол!» «Я сам проверю», — сказал мальчик. «Если вы меня дурите, обоим в труханы крапивы напихаю. Усекли?»
0: «Такими вещами не шутят», — только и сказал Борька. Вадик не ответил. Сел на водительское сиденье, осмотрел салон. Спидометр разворочен, внутри виднелись змейки черных проводов. На приборной панели стояла собачка, то и дело покачивающая головой. От частых дождей глаза у нее стерлись, отчего она походила на слепого уродца. Мальчик поморщился. Сиденье и вправду было мокрым, пахло от него линялой псиной. С трудом достал до единственной педали, вдавил, выглянул наружу. Друзья сидели на диване, смотрели на него, ждали. Он положил руку на рычаг коробки передач. В самом деле, будто кость, которая заканчивалась рукояткой с синей розочкой внутри. Вадик собрался с силами, сжал зубы, приготовился, дернул рычаг. Опять заело. Проклятие, вторая попытка. Снова нет. Ладно, любит Бог Троицу. Поехали! Рычаг сдвинулся. И в ту же секунду Вадика закрутило в стремительном водовороте. Перед глазами мелькали картинки, лица, образы. Жизнь, словно пленка на огромной скорости, разматывалась прямо перед глазами. Школа, экзамены, красный аттестат, институт. Лёлька в больнице, ей отняли ноги. Батя решил вернуться к мамке. Практика в городе, работа в солидной фирме, Ялта, Кипр, постоянные командировки, бизнес-класс в самолете, красивая стюардесса, короткая юбка, каштановые волосы. Нет, что? Самолет падает! Почему? На лицах пассажиров страх. Они несутся к земле. Мгновение, вспышка, сильная боль и... темнота. Его вырвало. Благо успел выбраться из копейки. От яркого солнца в висках проснулась тупая боль. В горле першило, в животе урчало. Будто на карусели прокатился.
1: Чего видел-то?
0: Рядом стоял Борька. Тут же Генка. Помогли встать, усадили на диван.
1: «Будущее свое», —
0: с трудом выговаривал слова Вадик.
1: «Школу закончил, институт, работу нашел, а потом самолет, крушение, и все, финиш».
0: Борька плюхнулся рядом.
1: Грёбаный стыд, каждый раз по-другому же.
0: Вадик ничего не понял, посмотрел на друга.
1: Ты о чем? Ты раз за разом умираешь, Вадим, но всегда по-разному. Когда я смотрел первый раз, тебя застрелили. У Генки это...
2: сгорел,
0: подсказал Рыжий.
1: Да, сгорел. Сейчас ты разбился на самолете. Каждый раз новое будущее, другие жизни, другие варианты. Прошлый вариант как будто это... стирается.
0: Снова подсказал Генка.
1: Верно. А на него записывается другое будущее. Как на видоке, новое кино поверх старого.
4: И в каждом новом я все равно умираю.
0: Едва слышно проговорил Вадик. В голову пришла странная мысль. Он поднялся с дивана.
4: Раз каждый раз мы вот так перезаписываем свое будущее, то, может, там, в новой жизни, я буду живым? Попробую еще раз.
0: Не успел он шагнуть к машине, раздался выстрел. За ним крик.
5: «Щенки! Вы как сюда попали? Поймаю, убью!»
6: «Атас, мусорщик!»
0: Борька сорвался с места, побежал, Генка за ним. Вадик помедлил секунду. Увидел в кабине бульдозера бородатое лицо, злые глаза, огромный красный шрам. И тоже побежал. Перемахивал через кучу мусора, наступал в лужи, пару раз чуть не упал. Впереди мелькали спины друзей. Вдогонку слышалась громкая ругань мусорщика. Страх подгонял, придавал силы. Через минуту Вадик полз через секретный лаз. Потом кладбище, овраги, огороды. Только у старой церкви они остановились, отдышались, успокоились.
1: «Чуть не поймал!»
0: — с облегчением выдохнул Генка.
1: «Жесть!» «Говорил не шуметь!»
0: — со злостью сказал Борька.
1: «Теперь хрен вернешься туда, бестолочи! Зуб даю, мусорщик вас завалит землей!»
0: Вадик не ответил. Он вспоминал. Перед ним снова и снова проносился самолет, яркая вспышка и темнота. И чем больше он ее видел, тем сильнее убеждал себя. «Так не пойдет!»
1: «Ладно», —
0: сказал он друзьям.
1: «Давай по домам до вечера. Мне еще грядки вскапывать».
0: Друзья согласились. Уже возле своего двора Вадик вдруг вспомнил, спросил у Борьки.
1: «Слушай, а первый раз, когда ты будущее свое увидел, ты там кем был?»
0: Друг покраснел. За него ответил Генка.
2: «Хе, в тюрьме он сидел».
0: «За что?» — удивился мальчик.
2: «Да тебя с дуру застрелил», —
0: сказал Генка и тут же осекся, поняв, какую глупость ляпнул. Вадик смотрел в спину Борьки. Тот даже не оглянулся.

0: вечеру Вадик так и не успел вскопать все грядки. Мама отругала и пригрозила, что на завтра не отпустит гулять. Плевать. За ужином Лёлька жаловалась, что утром он убежал, не помог ей. Досталось еще больше. Мелкая ябеда. Тоже плевать. Он ушел к себе, лег на кровать. Смотрел в потолок, отгонял противные мысли, но они возвращались, копошились в голове ядовитыми скорпионами.
1: «Нельзя так, нельзя! Почему он? Не Борька, не Генка, а именно он, Вадик, который окончит школу с красным аттестатом, найдет хорошую работу, девушку, квартиру! Нет, так не пойдет!»
0: Когда солнце скрылось за стеной зеленого леса, мальчик решился. Ночью он вернется на свалку. И будет менять свое будущее раз за разом, пока не увидит то, в котором останется жив. Через час мама уложила спать Лёльку. Та сначала долго ворочалась, вздыхала. Вадику даже показалось, что она плакала. Потом затихла, уснула. За стеной выключили телевизор, мама тоже ушла в спальню. Где-то за рекой в полях плавали желтые огоньки. Тракторы продолжали работать. Дворы и огороды тонули в темноте. Дом спал, только на кухне громко тикали часы.
1: «Ничего, у него все будет. И работа, и квартира, и машина. Красивая жена, много детей, слава, почет, спокойная старость. Жизнь, которую он не позволит оборвать другим. Не позволит. Не поз... Во.
0: Сам не заметил, как уснул. Очнулся от того, что рука затекла. Вскочил, протер глаза. Половина четвертого.
1: Проклятие!
0: На востоке небо уже становилось серым, но поселок пока спал, только на самой границе слышимости кричали первые петухи. Он быстро собрался. Лёлька поворочилась во сне, что-то прошептала, успокоилась. Вадик выскочил в сени, там обулся, выскользнул во двор. Тепло и тихо. Даже не верится, что где-то там на пустыре стоит странная машина, которая показывает будущее. Снова огороды, церковь, узкий проулок. В кустах стрекотали сверчки. Мимо изредка пролетали огромные жуки. Вадик почти не останавливался. Овраги, кладбище, сосновые посадки. Всю дорогу не покидало тревожное чувство. Казалось, кто-то бежит за ним следом. Тихо, осторожно. Но стоило обернуться, как странный преследователь растворялся в темноте или обращался большим камнем. Тогда мальчик бежал еще быстрее и уже не оглядывался.

0: Вот и железный забор. Конечное, как сказал бы Борька. На свалке царил полумрак, отчего брошенные машины казались спящими динозаврами. Лаз не завален землей, и на том спасибо. Блин, ну и темень. Надо было фонарик взять. Спешил, не подумал. Он прислушивался, перебегал от одной кабины к другой, снова слушал, снова перебегал. Мусорщика нигде не было. Наверное, спал, как и все нормальные люди. Копейка так и стояла между разодранным диваном и ржавым запорожцем. Интересно, где в машине спрятано то самое устройство? Должно ведь оно быть. Ладно, не до этого сейчас. Вадик еще раз огляделся. Вдалеке, на другом конце свалки, дымилась груда мусора, ветер уносил клубы черного дыма. Но кругом ни души. На капоте копейки блестели капли росы. Внутри жужжала сонная муха. Мальчик аккуратно, стараясь не шуметь, открыл дверь. Забрался внутрь. Рычаг на месте, педаль тоже. Даже собачка с приборной панели неустанно кивала ему, словно старому знакомому.
1: Ну, понеслась. Пусть в этот раз все будет...
0: Вспышка! Лёлька на коляске, плачущая мама, похороны отца. Лица друзей, проводы, армия, драка с дедами, контузия, операции, головные боли, веревка, петля, табурет, последний вдох. Нет, нет, нет! Из глаз брызнули слезы. Вадик нечаянно прикусил язык, во рту появился металлический привкус.
1: Так тоже не годится.
0: Новая попытка. Педаль, рычаг, вспышка. Школа, лето, речка, лес. Уборки в поле, первые деньги, первые покупки, мотоцикл. Дискотеки в соседней деревне, первая девушка, поцелуи, любовь, искра, буря, безумие. Разборка с соседской шпаной, драка, острый нож, кровь, больница, белый кафель, яркие лампы. И снова темнота. До боли в пальцах он сжал руль проклятой машины. Стукнулся лбом, закусил губу, тихо выругался, заплакал. Снова и снова. Раз за разом его будущее кончалось темнотой, нелепой смертью. Он пробовал 2, 3, 5, 10 раз. Нога на педали затекла, правая рука ныла от боли. Он не понимал.
1: Почему? Почему именно так? Не Борька, не Генка, а я... Так нечестно.
2: А когда было честно? Спросил голос из темноты.
0: Напротив стоял мусорщик. Серый плащ, резиновые сапоги, небритое лицо, красный шрам на левой щеке. Усталые, но совсем не злые глаза. В одной руке ружье, в другой пластиковый фонарь.
1: Убьете, да?
0: Негромко спросил Вадик.
1: «В кислоту окунете?»
2: «Дурак совсем!»
0: Отчего-то обиделся мусорщик. Убрал ружье, подошел ближе.
2: «Чё слезы пускаешь, как Алиса в «Стране чудес»?»
0: Сейчас Вадик не думал о последствиях, не думал, что сделает с ним мусорщик.
1: Он был зол на машину, на друзей, на весь мир. «Да потому что нельзя так, нельзя! Каждый раз смерть!» А я не хочу. Почему я? Что я плохого сделал? Ничего. А как не загляну туда в будущее, то рано, то пуля, то авария и темнота всегда. Что это за будущее, где я без конца умираю? Борька, балбес, лентяй, все равно невредимым остается. Генка тоже то пьет, то колется, оживее всех живых. Один я как проклятый. Не хочу, не могу так. Зачем? За что?
0: Он замолчал. Соленые слезы текли по щекам. В горле застрял противный комок. Хотелось его выплюнуть, но не получалось. Мусорщик открыл дверь копейки, наклонился, заглянул ему в глаза.
2: «Так ты у нас жить хочешь?»
1: «Хочу».
0: Вадик вытер слезы. На щеке остался грязный след.
2: «Так живи. Кто тебе мешает?» Мальчик не нашелся, что ответить. Мужчина в плаще стоял над ним двухметровой статуей. От него пахло дымом и какими-то лекарствами.
3: «А можно?»
2: — решился спросить Вадик.
3: «Самому себе будущее бессмертия определить. Не доверять все этой машине».
4: «Я пробовал», — ответил мусорщик. «И работу менял, и дом, и убегал. А будущее меня все одно настигало. Не позволяет, чтобы его меняли. Такое оно вредное. Мелочи прощает. А если чего глобальнее, то уж прости. Хочешь, не хочешь, а настигнет. Прихлопнет своей лапищей. Я ведь так дочку потерял. Не разрешал ей плавать, в секции спортивные не пускал».
2: Он замолк, почесал щетину. Почудилось, блеснули слезы в его глазах.
3: «И что?»
4: «Отравилась. Дома. Едой. Не спасли».
2: Он в сердцах ударил ногой по машине.
4: «Это же моя развалина! Купил ее по дешевке, как бракованную. А внутри-то вон какой сюрприз. И что самое страшное, мою смерть она тоже раз за разом показывает. Я машину саму и разбивал, и поджигал даже, только что толку? Она в чем виновата? Она только показывает разные вариации, а изменить не может. И ты не можешь. Только смотри и ужасайся. И решайся, какое будущее тебе дороже».
3: «И на чем остановлюсь, то и сбудется?» —
2: поинтересовался Вадик.
4: «Можно и так сказать», — улыбнулся мусорщик. «Возможны, конечно, отклонения, но в целом курс, как говорил один писатель, останется неизменным».
2: Мальчик выбрался из копейки. Колени дрожали, голову кружило от слабости. Перед глазами плавали разноцветные пятна.
3: «А кто собрал такую машину?»
4: «Да кто его знает?»
2: Мусорщик отошел, присел на диван, ружье положил на колени.
4: «Может, и не собирали ее вот такое, а сама она свою силу приобрела со временем».
3: «Так разве бывает?»
2: — удивился Вадик.
4: «Да все бывает».
2: Мужчина отмахнулся от мошкары, выключил фонарик.
4: «Когда дочка моя... Вот... Жена ушла. Я из города переехал, машину здесь и запрятал, а сам... Живу, работаю потихоньку. Смерти жду, машиной обещанной».
2: «Какой?» — хотел спросить мальчик, но не стал. Не решился.
4: «Знал бы, что доберетесь, еще бы дальше запрятал. Но че ждешь, опять будешь на свою смерть любоваться? Или домой пойдешь?»
3: «Не знаю».
2: Вадик оглянулся на темный салон, синюю розочку, кивающую собаку. Хоть и не хотелось, но он верил мусорщику. Сколько ни меняй будущее, в каждом будешь погибать. От руки бандитов, от шальной пули, случайной аварии, собственной дурости. Собака на приборной панели будто соглашалась, методично кивая.
3: «А вы сами не боитесь смерти?»
2: Мужчина нахмурился, подался вперед.
4: «Боюсь. Только дурак не боится. Я сам со счета сбился, сколько раз менял будущее. Сейчас даже стыдно. Все равно это не помогло».
2: Он замолчал. Думал о чем-то своем. Достал сигарету, закурил. Вадик боялся нарушить тишину, но ждал, не уходил. Небо на востоке медленно розовело.
3: «Домой бы, скоро мама проснется».
4: «Ты так и не уйдешь, пока не выгоню?» — спросил мусорщик.
2: Мальчик пожал плечами. Он и сам не знал, честно.
4: «Мой тебе совет!» —
2: мужчина поднялся на ноги.
4: «Садись в эту развалину и выбери то будущее, которое не тебе будет выгодно, а то, в котором будет лучше твоим родным, близким. У нее, у машины, похоже, особенность такая. Тот, кто рычаг дергает, хорошей жизни не увидит. И не быть тебе счастливым и старым. А у другим можешь выбрать правильную дорожку. Прямую и ровную. Усек?
3: Усек.
0: Ответил мальчик, не кстати спросил.
3: А вы потом туда никого-никого не пустите?
4: А чего? Не хочешь, чтобы твое будущее кто-то изменил?
3: Ну, да.
4: Давай так. Ты садись, заканчивай свое дело, а я прослежу, чтобы больше никто не подходил к этому джиндулету. Согласен? Тогда залезай.
0: Договорил и лег на диван, закрыл глаза. Далеко, будто в другом мире, кричали петухи. Воздух наполнялся утренней прохладой.
4: «Не тяни!»
0: — сказал мусорщик. Вадик забрался на водительское сиденье. Вдавил педаль, зажмурился.
3: «Так, выбрать то будущее, в котором другие будут счастливы. Борька, Генка... Нет, обойдутся. Мама, папа, Лёлька».
0: Он вспомнил сестру. Представил, какой она будет счастливой, если снова сможет ходить. Стало вдруг стыдно за то, что ругал ее, бросал, не хотел разговаривать. Вот ведь дураком был. Вадик взялся за рычаг. В голове всплыл образ из какой-то старой книжки.
4: «Не дать мне взять рыцарь секретного ордена. Делает других счастливыми». «Ага, так и есть. Рыцарь синей розы».
0: Он улыбнулся. Глупость полнейшая. Ладно, черт с ним, с рыцарством. Главное, чтобы Лёльке было хорошо.
3: И маме, и папе.
0: А он, глядишь, и не такой страшной смертью погибнет. Одно движение, и все счастливы, вспомнилась фраза из другой книжки.
3: «Будешь ты, малая, быстрее всех бегать»,
0: сказал Вадик темноте, которая готовилась уступить место новому дню.
3: «И прыгать, и жить дольше меня».
0: И сдвинул рычаг вперед навстречу.

Вы хотите страшных рассказов? Пожалуйста. Первый из них, как я уже сказал, уместился на одном листе. Назовем его «Манифест». Первое. Колония. Государство, лишенное политической, экономической и духовной самостоятельности. Второе. Главная цель колониального захвата – земля с ее коренным населением и природными богатствами. Ограбление и разграбление коих есть основной источник наживы и единственный способ существования островных разбойников. На завоеванных территориях всегда имеется дешевое сырье, дешевая земля и дешевая рабочая сила, которая обеспечивается хронической безработицей, общей нищетой народных масс, а также возможностью широкого применения принудительного труда, в том числе женского и детского. Третье. Колониальная политика или искусство порабощения как система политического подчинения, экономической эксплуатации, идеологического подавления из века в век постепенно оттачивается и совершенствуется. Четвертое. Политическое подчинение. Подчинение народа не своей, а чужой воле достигается войной или подкупом знати. В последнем случае рыба гниет с головы. С тех пор, как в эти головы вошли в моду, рассредоточив власть в родних руках монархов, генеральных секретарей и президентов, всегда существует риск, что кто-то из последующих окажется либо эгоистом, либо глупым, либо слабым, либо сексуальным извращенцем. Пятое. Далее разделяй и властвуй. Путем поддерживания продавшейся знати и созданного эксплуататорского класса в качестве опоры, общество дробится до бесконечности на разнообразнейшие касты, классы, нации, политические течения и так далее, а земля на отдельные политико-административные районы с собственными органами управления. Тем самым ликвидируется единый народ как главная противоборствующая сила. Заключенный в рамки антинародных колониальных законов, он становится бесправным, безгласным и беззащитным. Шестое. В экономической эксплуатации, наряду с прямым грабежом, налогообложением и другими финансовыми поборами, большую роль играет колониальная торговля. Седьмое. Это торговля рабами от официального черного рынка, перешедшая к криминальному. В колониальных странах всегда высокий процент похищения детей, исчезновения молодых людей, выезд женского населения за рубеж под любыми предлогами. Восьмое. Это преобладание природных ресурсов в экспорте и широкое

0: широкого ассортимента промышленных товаров в импорте, сбыт по высоким ценам низкосортных изделий и продуктов. Девятое. Это рост колониальных банков, которые, являясь филиалами или специальными институтами иностранных государств, расширяют вывоз капитала и помогают выкачивать дефицитное сырье. Одна только Англия на 1914 год на захваченных территориях в 9 миллионов квадратных километров с населением 146,6 миллионов человек имела 40 колониальных банков и 6,5 тысяч отделений. Десятое. Это полное господство иностранного капитала, беспошлинный ввоз товаров, отток огромных природных и культурных ценностей без возмещения и, как следствие, гибель ремесел, торможение общественно-экономического прогресса и превращение страны сначала в рынок сбыта, а затем в сырьевой придаток. 11. Без идеологического подавления или духовного порабощения вечное существование колониального режима невозможно. Общество сильных и равных всегда помнит, как жило, видит, как живет и знает, как должно жить, обрекая колониальную власть на постоянный страх перед расплатой и на пожизненное содержание наемной армии. 12. Гораздо выгоднее извратить человеческую природу, подменив человеческие качества животными инстинктами с детства. Воспитать приспособленных к рабским условиям эгоистичных, трусливых, терпеливых, смиренных, безропотных и покорных существ с примитивным образом мышления. Взращенные во тьме незнания и разврата, они явятся необходимым стратегическим сырьем и пушечным мясом. 13. Осуществляется, во-первых, физической расправой, террором против неподкупных и неугодных носителей коренной идеи, мыслителей, народных поэтов и политических деятелей, дабы не смущали и не волновали общественные умы. 14. Во-вторых, обманом, навязыванием чужеземной идеологии, чуждого вероисповедания, чуждого образа жизни, выкорчевыванием, замалчиванием и высмеиванием исконной культуры прежнего порядка и существовавшего строя, искоренением или искажением истории. 15. Современные средства массовой информации позволяют одновременно одурачивать миллионы людей, формируя общественное мнение, зомбируя сплошной негативной информацией, выделывая из людей скотов. 16. Стадо, оставляя хищнику жертву, бежит дальше, выказывая непротивление злу. Животные проводят всю жизнь в каждодневном добывании пищи, не пытаясь изменить как свою, так и жизнь своего потомства. Не владея смысловым разговором, они не могут передавать свой жизненный опыт детям, поэтому не имеют развития. 17. В итоге колониальная политика ведет к разорению, обнищанию и уменьшению и вырождению целых народов. 18. Полностью истреблено коренное население Южной Америки, майя и Австралии, аборигены. Полностью попали в рабство негры Африки и в резервации индейцы Северной Америки. Долго боролись и борются за свою независимость все народы Азии. Приплюсуйте сюда судьбы многочисленных островных племен Мирового океана, и картина получится наиболее полной. 19. Редкая земля не подвергалась захвату, и ни один отставший в развитии народ не избежал насилия. 20. Уничтожены и разграблены огромнейшие и древнейшие культуры черных в Африке, коричневых в Австралии, красных в Америке. 21. В Евразии белые, желтые и семиты росли вместе на одном континенте, где, дополнив друг друга, достигли наибольшего развития, не явившись мальчиками для битья. Но и они, если не поддавались силе, в конце концов поддавались обману. А прозрев и оказав сопротивление, подвергались обману новому, более изощренному, все дальше отдаляясь от своих исконных корней, от своей настоящей жизни. Например, в Западной Европе только узаконенная инквизиция просуществовала 700 лет. 22. На сегодня осталась последняя земля, способная еще какое-то время прокормить эту загнивающую островную цивилизацию. Подписано мы.
1: Рассказ «Шутка». Старые добрые пуги. В переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.

Космический корабль с «Андромеды-2» вращался, как волчок, оказавшись во власти могучих сил. Андромедянин с пятью конечностями, пристегнутый к креслу пилота, обратил три выпуклых глаза одной из своих голов четверым другим андромедянам, также пристегнутым к креслам. «Посадка будет тяжелой», — сказал он. И не ошибся. Элма Скотт ударил по клавише пишущей машинки и принялся слушать, как перемещается каретка и тренькает звонок.

0: Ему понравилось, и он повторил процедуру. Однако лист бумаги оставался девственно чистым. Элмо зажег очередную сигарету и посмотрел на нее. На бумагу, естественно, а не на сигарету. Но слов на бумаге так и не появилось. Он наклонил свой стул и повернулся, чтобы взглянуть на холеного, черного с подпалинами добермана Пинчера, который лежал точно посредине лоскутного коврика. «Ты счастливый пес», — заметил Элмо. Доберман завилял коротким обрубком хвоста. Другого ответа от него не последовало. Элмо Скотт вновь перевел взгляд на бумагу. По-прежнему ни одного слова. Тогда он положил пальцы на клавиши и напечатал. «Пришло время всем людям доброй воли прийти на помощь компании». Элмо посмотрел на возникшие на бумаге слова и ощутил, как легкое дуновение идеи коснулось его щеки. «Милашка!» — позвал он. Из кухни появилась хорошенькая маленькая брюнетка в голубом домашнем платьице из льняной ткани и остановилась рядом с Элмо. Он обнял ее за талию. «У меня появилась идея». Она прочитала напечатанные слова и сказала:
1: «Лучшее из всего, что ты написал за 3 дня, если не считать письма с просьбой возобновить подписку на дайджест. Но это мне нравится больше».
0: «Попридержи язычок», — сказал Элмо. «Сейчас ты узнаешь, что я собираюсь сделать с этим предложением. Я намерен превратить его в научно-фантастический сюжет, нанизывая слова, словно бусины на нитку. И я не промахнусь. Смотри». Продолжая обнимать ее, он написал под первым предложением: «Пришло время всем добрым пугам прийти на помощь компании».
2: «Ты поняла идею, милашка? Это уже похоже на завязку научно-фантастического рассказа. Старые добрые пучеглазые чудовища, иначе говоря, пуги. А теперь следи за моим следующим шагом».
0: Он напечатал новое предложение.
3: «Пришло время всем добрым пугам прийти на помощь», и посмотрел на свою жену.
2: «Так что же мы напишем дальше, милашка? Галактики или Вселенной?»
1: «Придумай сам. Если ты не закончишь рассказ и не получишь чек в течение ближайших 2 недель, нам придется освободить этот коттедж и отправиться назад в город и...»
0: Большой доберман пошевелился на своем лоскутном коврике.
3: «Это ни к чему», — сказал он.
0: Оба человека повернули к нему головы. Маленькая брюнетка топнула изящной ножкой.
1: «Элмо!» — воскликнула она. «Как тебе не стыдно? Вместо того, чтобы писать, ты учился чревовещанию».
3: «Нет, милашка», — сказал пес. «Ничего подобного».
1: «Элмо, как ты научил его двигать губами, словно...»
0: Она перевела взгляд с морды пса на лицо Элмо и замолчала. Если Элмо Скотт не был напуган до смерти, то значит, он мог бы переплюнуть Морриса Эванса по части актерского мастерства.
1: «Элмо!»
0: — повторила она. Но теперь в ее голосе слышались визгливые нотки, и она больше не топала ножкой. Более того, она практически упала на колени Элмо, и если бы он ее не подхватил, наверное, рухнула бы на пол.
3: «Не бойся, милашка», — сказал пес.
0: К Элмо Скотту вернулся дар речи.
4: «Кем бы ты ни был, не смей называть мою жену милашка. Ее зовут Дороти».
3: «Но ты же называешь ее милашка».
4: «Это другое дело».
3: «Понятно», — сказал пес и разинул пасть, как будто улыбнулся. «Концепция, которая пришла тебе в голову, когда ты использовал слово «жена», показалась мне весьма любопытной. Иными словами, это планета бисексуалов».
4: «Что ты имеешь в виду?» — пробормотал Элмо.
3: «У нас на Андромеде-2 имеется 5 полов», — заявил пес. «Впрочем, что ж тут удивительного? Мы весьма продвинутые расы. А ваша... высокопримитивно. Возможно, мне бы следовало сказать низкопримитивно. Я обнаружил, что в вашем языке полно дополнительных оттенков значения, ему не хватает логики. Но, как я уже отметил, вы все еще находитесь на двуполой стадии развития. И давно ли у вас появился 2-й пол? Ай, только не надо говорить, что все всегда обстояло так же, как сейчас. Я прочитал слово «амеба» в твоем сознании».
4: «Если ты можешь читать мое сознание, зачем мне говорить?» — поинтересовался Элмо.
3: «Не забывай о милашке. Я хотел сказать о Дороти», — сказал пес. «Мы не можем разговаривать втроем, поскольку вы не обладаете телепатическими способностями. В любом случае, вскоре в нашем разговоре примет участие больше собеседников.
0: Я призвал своих спутников.
3: Он снова улыбнулся.
0: И не пугайтесь, если их внешний вид покажется вам необычным. Они просто пуги.
1: «Пуги?» — переспросила Дороти. «Ты хочешь сказать, что вы пучеглазые чудовища? Ведь Элма именно это имел в виду, когда упомянул пугов, а ты не похож».
3: «Но я как раз таков», — возразил пес. «Конечно, я предстал перед тобой не в своем настоящем облике. Да и моих спутников ты увидишь совсем не такими, какие они есть на самом деле. Они, как и я, временно заимствуют тела животных с более низким интеллектом. А в наших истинных телах вы бы классифицировали нас как пугов. У нас 5 конечностей и 2 головы, а у каждой головы по 3 глаза на стебельках».
0: «И где же ваши истинные тела?» — спросил Элмо.
3: «Они мертвы. Подождите, я вижу, это слово имеет для вас другой смысл. Наши тела находятся в латентном состоянии. Сейчас в них невозможно находиться, они нуждаются в починке. Они остались внутри расплавившегося корпуса космического корабля, вынырнувшего в пространство слишком близко от планеты, вашей планеты. Поэтому мы и потерпели катастрофу».
1: «Где? Ты хочешь сказать, что рядом находится космический корабль? Где?»
3: Глаза Элмы едва не вылезли из орбит, когда он задавал вопросы собаке.
0: «Это тебя не касается, землянин. Если твои соплеменники обнаружат и изучат наш корабль, вы откроете тайну космических путешествий слишком рано. Ваша цивилизация к этому еще не готова. И программа развития Вселенной придет в расстройство!»
3: Пес зарычал.
0: «С нас хватает космических войн. Нам пришлось бежать от боевого флота Бетельгейза, и мы неожиданно вынырнули в вашем пространстве».
1: «Элмо», — сказала Дороти, — «о каких еще гейзерах он говорит? Все и без них достаточно запутано».
0: «Нет, недостаточно», — смиренно ответил Элмо, потому что именно в этот момент через отверстие внизу входной двери вошла белка.
5: «Усем большой привет! Послание получили первый?»
0: «Теперь ты понимаешь, что я имел в виду?» — спросил Элмо.
3: «Все в порядке, четвертый», — сказал доберман. «Эти люди нам прекрасно подойдут. Познакомься с Элмо Скоттом и Дороти Скотт. И не называй ее милашка».
6: «Да, сэр, да, мэм, очень рад встреч».
0: Доберман разинул пасть в очередной улыбке. На сей раз у Элмо не оставалось никаких сомнений насчет этого.
2: «Пожалуй, мне стоит объяснить, почему у четвертого такой акцент», — сказал доберман. «Мы разошлись в разные стороны, и каждый из нас проник в сознание одного из высших местных существ, чтобы освоить ваш язык, а также изучить уровень интеллекта и возможности воображения. Судя по вашей реакции, четвертый познакомился с существом, которое говорит немного не так, как вы».
5: «О, точно так!» — заявила белка.
3: Элмо слегка вздрогнул.
1: «Не хочу вам это предлагать, но мне любопытно, почему вы не завладели телами высшего вида напрямую?» — поинтересовался он.
3: Пес был явно шокирован. Элме еще не доводилось видеть шокированных собак, но у добермана это получилось в лучшем виде.
0: «Мы и помыслить о таком не могли», — объявил он. «Космическая этика запрещает овладевать сознанием существ четвертого и более высоких уровней развития. Мы, андромедяне, находимся на 23-м, и я пришел к выводу, что вы, земляне...»
2: «Подожди!» — воскликнул Элмо. «Не говори! У меня может развиться комплекс неполноценности, или нет?»
6: «Боюсь, может!» — сказала белка.
0: «Теперь вы понимаете, что это непростое совпадение. Мы, пуги, не случайно появились именно здесь, ведь ты писатель, который сочиняет научно-фантастические рассказы. Нам пришлось изучить множество разумов, и твой оказался первым способным поверить в появление существ с Андромеды. Если бы четвертый, к примеру, попытался объяснить ситуацию женщине, чей разум он изучал, она бы почти наверняка сошла с ума».
5: «Она бы точно!» — подтвердила белка.
3: В дверь просунулась голова цыпленка. Он что-то прокудахтал и исчез.
0: «Пожалуйста, впустите третьего», — сказал доберман. «Боюсь, вы не сможете войти с ним в непосредственный контакт. Он обнаружил, что не в силах модифицировать голосовые связки существа, в теле которого он сейчас находится, чтобы приспособить их к разговору. Да это не важно. Он может входить в телепатический контакт с одним из нас,

0: Да, это второй. Поскольку ваш язык совершенно неадекватен, ведь у вас всего два пола, вы можете называть всех нас «он». Так будет проще. Конечно, на самом деле мы являемся представителями пяти разных полов, как я уже объяснял.
1: «Ты еще не объяснял», — заинтересовался Элмо.
0: Дороти бросила на него сердитый взгляд.
2: «Лучше не надо. Пять разных полов, и все живут вместе на одном космическом корабле. Вероятно, нужны все пятеро, чтобы...»
0: «Именно», — важно кивнул Доберман. «А теперь, если ты будешь так любезный и откроешь дверь для второго, я уверен...»
2: «И не подумаю, чтобы сюда вошла корова. Вы полагаете, я спятила?»
1: «Мы могли бы тебя заставить», — сказал пес.
0: Элмо перевел взгляд с Добермана на жену.
1: «Открой-ка дверь, Дороти», — проговорил он.
0: «Прекрасный совет», — заметил Доберман. «Поверьте, мы не станем навязывать вам свое общество и не будем просить совершать неразумные поступки».
3: Дороти молча открыла дверь, и в домик, цокая копытами, вошел корова.
0: Новый гость посмотрел на Элму и сказал:
4: «Здорово, приятель. Что новенького?»
0: Элма закрыл глаза.
1: «Где пятый?» — спросил Доберман у коровы. «Ты входил с ним в контакт?»
4: «Да»,
1: — сказал корова.
4: «Он скоро придет. Парень, в которого я забрался, был бродягой первый. Что это за рожи?»
1: «Тот, что в штанах, писатель», — ответил пес. «А та, что в юбке, его жена».
4: «Что такое жена?» —
0: спросил корова, посмотрел на Дороти и ухмыльнулся.
4: «Юбки мне нравятся больше. Привет, куколка».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Фредерик Браун. Старые добрые пуги. Окончание. Элмо вскочил со стула и свирепо уставился на корову. «Послушай, ты!» Но больше он ничего не сумел выговорить, упал на стул и истерически расхохотался. Дороти с негодованием посмотрела на мужа.
1: «Элмо, неужели ты позволишь корове?»
0: Она перехватила взгляд Элмо, не выдержала и тоже развеселилась. Сделав пару шагов, она почти упала на колени Элмо, тот даже охнул. Вывалив длинный розовый язык, доберман тоже смеялся.
2: «Я рад, что у вас есть чувство юмора», — одобрительно сказал он. «Вот еще одна причина, по которой мы вас выбрали. Однако, давайте поговорим о делах».
0: «Никто из вас не пострадает», — уже совсем другим голосом продолжал пес. «Но за вами будут наблюдать. Не подходите к телефону и не покидайте дом, пока мы здесь находимся. Вы меня поняли?»
3: «И как долго вы намерены у нас оставаться?» — спросил Элмо.
1: «Наших запасов еды хватит всего на несколько дней».
0: «Больше и не потребуется. Мы сумеем сделать новый космический корабль за несколько часов. Я вижу, вас это поражает. Должен объяснить, что мы умеем работать в более медленном измерении».
3: «Понимаю», — пробормотал Элмо.
1: «О чем он говорит, Элмо?» —
0: сердито осведомилась Дороти.
3: «Медленные измерения», — ответил Элмо. «Однажды я использовал его в одном из своих рассказов. Ты переходишь в другое измерение, где жизнь течет медленнее. Ты можешь провести там месяц, а в твоем измерении проходит всего лишь несколько минут или часов».
1: «И ты его изобрел? Элмо, как же это замечательно!»
0: Элмо ухмыльнулся, глядя на добермана, и спросил: «И больше вам ничего не нужно? Вы просто хотите поселиться в нашем доме на время строительства?»

0: строительству корабля, а нам следует оставить вас в покое и никому не сообщать о вашем появлении».
1: «Совершенно верно».
0: Пес выглядел очень довольным. «Мы не доставим вам неудобств, однако вас будут стражить. Пятый или я?»
2: «Пятый?
0: А где он?»
1: «Не впадай в панику. В данный момент он под стулом, на котором вы сидите, но он не причинит вам вреда. Вы не видели, как он вошел через отверстие в нижней части двери? Пятый, познакомься с Элмой и Дороти Скотт. И не называй ее милашка».
0: Под стулом что-то затрещало. Дороти взвизгнула и взгромоздила свои ноги на колени Элмо. Он тоже попытался спрятать ноги, но без особого успеха.
1: Из-под стула раздался свистящий смех.
3: «Не бойтесь, ребята», — заговорил шипящий голос. «Только сейчас я прочитал в вашем сознании, что трещотки на моем хвосте предупреждают о том, что я намерен... Не нахожу подходящего слова. Да, благодарю. Ужалить».
0: Из-под стула выполз гремучая змея длиной в 5 футов и устроился рядом с доберманом.
1: «Пятый не причинит вам вреда», — заверил доберман, «как и любой другой из нас».
4: «Мы не станем вас обижать», — добавил белка.
0: Корова прислонился к стенке, скрестил передние ноги и сказал:
5: «Это верно, приятель».
0: Оно бросил хитрый взгляд на Дороти.
5: «Куколка, тебе не стоит тревожиться о том, о чем ты сейчас подумала. Я приучен делать свои дела на улице».
0: Корова принялся задумчиво жевать, потом остановился и добавил:
5: «И никаких хлопот с моим выменем».
0: Элмо Скотт слегка вздрогнул.
1: «Ты сочинял и похлеще», — заметил доберман. «И учти, не так-то просто пошутить на языке, который ты только что изучил. Я вижу, у тебя возник вопрос. Тебе интересно, почему у таких продвинутых существ, как мы, есть чувство юмора?»
0: «Ответ очевиден, если ты немного подумаешь. Разве у тебя нет более развитого чувства юмора, чем у существ, не обладающих таким же интеллектом?»
1: «Верно», — согласился Элмо. «Слушайте, я тут кое о чем подумал. Андромеда — это ведь созвездие, а не звезда. Однако вы называете свою планету Андромеда-2. Почему?»
5: «Мы действительно прилетели из созвездия Андромеды, с планеты, вращающейся вокруг звезды, для которой у вас нет имени. Ваши телескопы такую даль не разглядеть. Я просто назвал знакомое тебе имя для твоего удобства, поименовал звезду в честь созвездия».
0: Легкие подозрения Элмо Скотт, он и сам не знал, в чем они состоят, тут же улетучились. Корова поудобнее переместил передние ноги.
5: «Проклятие! Чего мы ждем?» — осведомился он.
1: «Да, пора приступать к делу», — ответил доберман. «Я и Пятый будем по очереди их охранять».
3: «Ну, тогда начинайте», —
0: предложил гремучая змея.
3: «Я возьму первую стражу. Полчаса. У вас там пройдет месяц».
0: Доберман кивнул. Он встал и затрусил к выходу, хвостом приподнял задвижку и мордой распахнул дверь. Белка, курица и корова последовали за ним.
5: «Еще встретимся, куколка», — сказал на прощание корова.
3: «Обязательно», —
0: добавил белка. Через 2 часа доберман, который стоял на страже, неожиданно приподнял голову.
1: «Они улетели», — сообщил он.
2: «Прошу прощения», — сказал Элмо Скотт.
1: «Их космический корабль, новый космический корабль, только что стартовал. Он выпал из нашего пространства и теперь возвращается на Андромеду».
2: «Ты сказал «их». А почему ты не улетел с ними?»
5: «Я? А зачем мне с ними лететь? Я Рекс, твой пес, ты не забыл?
1: Вот только первый, который использовал мое тело, объяснил, что произошло, и наделил меня низким уровнем интеллекта».
2: «Низким уровнем?
1: Примерно равным твоему, Элмо. Он сказал, что я его утеряю, но не раньше, чем все тебе объясню. А как насчет собачьей еды? Я успел проголодаться. Ты мне принесешь что-нибудь, милашка?»
2: «Не называй мою жену...» Слушай, а ты и правда Рекс?
6: Конечно, я Рекс.
2: Принеси ему собачьей еды, милашка, попросил Элма. У меня появилась идея. Давай пойдем на кухню и продолжим наш разговор там.
7: Могу я получить сразу две банки? Спросил доберман.
1: Дороти принесла из кладовой угощение для Рекса.
8: Конечно, Рекс, сказала она.
1: Доберман улегся на пороге кухни.
2: «Почему бы тебе не приготовить что-нибудь и для нас, милашка?» – предложил Элма.
1: «Я голоден. Послушай, Рекс, ты хочешь сказать, что они улетели, даже не попрощавшись с нами?»
6: «Они попросили меня передать вам слова прощания и сделали тебе подарок, Элма, чтобы отплатить за гостеприимство. Один из них заглянул в твое сознание и нашел психологический блок, который мешал тебе придумывать новые сюжеты для рассказов. Он его убрал. Ты снова можешь писать». Возможно, не лучше, чем раньше, но больше тебе не придется сидеть, бессмысленно уставившись на пустой лист бумаги.
2: «Ну и черт с ним», — проворчал Элмо. «А как насчет космического корабля, который они не смогли починить? Они его оставили?»
6: «Конечно. Они вытащили из него свои тела и привели их в порядок. Кстати, они и в самом деле пуги. Две головы, пять конечностей, которые можно использовать в качестве рук или ног. У каждого шесть глаз, по три на голову. Каждый глаз на длинном стебельке. Жаль, что ты их не видел».
1: Дороти поставила на стол холодную еду.
8: «Ты не против, если у нас будет холодный ланч, Элмо?» – спросила она.
1: Элмо бросил на нее невидящий взгляд и переспросил: «Что?» А потом вновь повернулся к доберману. Пес встал и подошел к большой миске с собачьим кормом.
7: «Спасибо, милашка», — сказал он и принялся шумно есть.
1: Элмо сделал себе бутерброд, откусил большой кусок и начал жевать. Доберман вылезал миску, попил воды и вернулся на лоскутный коврик у двери. Элмо посмотрел на пса.
2: «Рекс, если я сумею найти брошенный корабль, мне не придется писать рассказы», — заявил он. «Там наверняка окажутся вещи, которые... Давай я сделаю тебе предложение».
6: «Конечно», — ответил доберман. «Если я расскажу, где он находится, ты найдешь еще одного доберман-пинчера, который составит мне компанию, а ты получишь щенков. Правда, ты пока об этом не знаешь, но так будет.
7: Пук номер один внедрил эту мысль в твое сознание. Он сказал, что я тоже имею право на награду».
2: «Ладно, но ты скажешь мне, где корабль?»
6: «Разумеется, скажу. Ведь ты уже закончил есть свой бутерброд».
7: Он напоминал пылинку, которая попала на кусочек ветчины. Он был микроскопически маленьким. Ты его только что съел.
1: Элма Скотт схватился руками за голову. Пасть добермана открылась, язык вывалился наружу. Казалось, пес смеется над Элма. Элма ткнул в добермана пальцем.
2: «Ты хочешь сказать, что до конца жизни мне придется писать рассказы, чтобы заработать себе на хлеб?»
6: «А почему бы и нет?» – спросил доберман. «Они пришли к выводу, что так ты обретешь счастье. К тому же теперь, когда психологический блок убран, это будет совсем нетрудно. Тебе больше не придется начинать со слов «Пришло время всем людям доброй воли». Более того, ты совсем не случайно заменил людей на пугов.
7: Это была идея первого.
6: Он уже находился в моем теле и наблюдал за тобой. И ему ужасно понравилось».
1: Элмо встал и принялся расхаживать из угла в угол.
2: «Похоже, они перехитрили меня во всех аспектах, кроме одного, Рекс», — пробормотал он. «Тут я их поймал, если ты согласишься мне помочь».
6: «Как?»
2: «С тобой мы сможем заработать целое состояние. Ты единственная говорящая собака в мире. Рекс, мы купим тебе ошейник, усыпанный бриллиантами, и станем кормить свежими бифштексами, и ты получишь все, что пожелаешь. Так ты согласен?»
6: «На что?»
2: «Говорить».
6: «Ау!» — сказал Рекс.
1: Дороти Скотт посмотрела на Элма Скотта.
8: «Зачем ты это делаешь, Элма?» — удивилась она. «Ты же сам говорил, чтобы я не просила его подавать голос, если мы не собираемся его угощать. А он только что поел».
1: «Понятия не имею», — сказал Элмо. «Я забыл. Пожалуй, пора заняться рассказом».
9: Элмо перешагнул через собаку и направился к пишущей машинке. Он уселся перед машинкой и позвал:
10: «Эй, милашка!»
9: Когда Дороти вошла и встал рядом с ним, он сказал:
10: «Кажется, у меня появилась идея. И все благодаря этой фразе. Пришло время всем добрым пугам прийти на помощь Элмо Скотту. Я даже название придумал. Старые добрые пуги. А парни, который пытался написать научно-фантастический рассказ, когда его пес, я сделаю его доберманом, вроде нашего Рекса. Подожди, скоро ты его прочитаешь».
9: Он вставил новый лист в пишущую машинку и напечатал заголовок: «Старые добрые пуги». Итак, вторым в нашем сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Фредерика Брауна «Старые добрые пуги» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганесовой.

0: Виктор Пелевин. «Желтая стрела». Андрея разбудил обычный утренний шум. Бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнившие коридор. Отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработал радио. Заиграла музыка, ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли. «Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света. Этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас». Андрей свесил ноги на пол и нащупал свои ботинки. На соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич. Судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу ни почем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла, и новый день для Андрея бесповоротно начался. Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с туалетными принадлежностями и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял бородатый горец по имени Авель. На его большом круглом лице отчего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, оказалась коротким кинжалом. «Я с тобой», — сказал Андрей, — «а пока покурить схожу, ладно?» «Не переживай», — мрачно сказал Авель. Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко вцарапанной надписью «Локомотив чемпион» и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояло несколько человек. Андрей стрельнул штуку дорожных у одного из зрителей и встал рядом. Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну, и пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель. Ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое в одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи. Они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника навехонькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча, не поднимая глаз. Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало, день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника, клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб, и его манипуляции над листом картона начинали казаться священнодействием какой-то забытой религии. «Эй!» — сказал один из ассистентов, поднимая голову. «Ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый». Андрей не слышал. «Можно письмо газету написать?» — подумал он. «Ну, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли». «Глухой!» — окончательно выпрямляясь, повторил ассистент. Андрей опять промолчал. Ассистент был неправ по всем понятиям, территория здесь была чужая. «Кручу, верчу, много выиграть хочу», — вдруг проскрипел наперсточник. Видимо, это был условный знак. Ассистент все понял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурок им под ноги. Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожидания они управились очень быстро. Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет 5 оно не то что повзрослело или постарело, а скорее потеряла актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальные медитации и группа Fleetwood Mac. Последнее время в ходу были совсем другие лица, в духе предвоенных 30-х, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, быстро умылся и пошел к себе. Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у стола, почесываясь и перелистывая старый номер «Пути», который Андрей выменил вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал читать. «С добрым утром, Андрей», — сказал Петр Сергеевич и ткнул пальцем в газету. «Вот пишут, существование снежного человека можно считать документально доказанным». «С добрым утром, Петр Сергеевич», — сказал Андрей. «Ерунда это. Вы сегодня опять всю ночь храпели». «Врешь. Правда, что ли?» «Правда. А ты свистел?
1: Свистел, ответил Андрей. Еще как, только без толку. Вы когда на спину переворачиваете, сразу начинаете храпеть, а потом уже все бесполезно. Лучше бы вы себя привязывали, чтобы на боку лежать все время. Помните, как вы в прошлом году делали?
0: Помню, сказал Петр Сергеевич. Я тогда моложе был. Сейчас мне так не уснуть. Ой, беда какая. Это все нервы у меня. Я ведь раньше, Андрюш, до реформ этих гребаных никогда не храпел. Ну ничего, придумаем что-нибудь.
1: Чего еще пишут, кивая на газету, спросил Андрей. Пока Петр Сергеевич не начал вспоминать о том, что было до реформ, его мыслям надо было дать какое-нибудь направление.
0: Водя пальцем по зеленоватому листу и однообразно матерясь, Петр Сергеевич принялся пересказывать передовую статью, а Андрей, кивая и переспрашивая, стал обдумывать свои планы на день. Сперва предстояло идти завтракать, а потом надо было зайти к хану. К нему имелось какое-то смутное дело.
1: В ресторане, длинном и узком помещении с десятком неудобных столиков, было еще пусто, но уже пахло горелым, причем казалось, что сгорело что-то тухлое. Андрей сел за свое обычное место у окна спиной к кассе и, щурясь от солнца, поглядел в меню. Там были только пшенка, чай и коньяк азербайджанский. Андрей поймал взгляд официанта и утвердительно кивнул. Официант показал пальцами что-то маленькое, граммов на 100, и вопросительно улыбнулся. Андрей отрицательно помотал головой. Горячий солнечный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей это настоящая трагедия — начать свой путь на поверхности солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить многокилометровое небо, и все только для того, чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего супа. А ведь вполне могло быть, что эти косо падающие из окна желтые стрелы обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды. То есть, как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты. Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу. И вот я падаю уже черт знает сколько лет, падаю на стол перед тарелкой, а кто-то глядит в меню и ждет завтрака. Андрей поднял глаза на телевизор в углу и увидел какое-то примелькавшееся лицо, беззвучно открывающее рот перед тремя коричневыми микрофонами. Потом камера повернулась и показала двух человек, которые яростно толкались у одного микрофона с бесстыдным русским фрейдизмом, хватая друг друга за одинаковые рыжие галстуки. Подошел официант и поставил на стол завтрак. Андрей посмотрел в алюминиевую миску. Там была пшенка и растаявший кусок масла, похожий на маленькое солнце. Есть совершенно не хотелось, но Андрей напомнил себе, что в следующий раз попадет сюда в лучшем случае вечером, и стал стоически глотать теплую кашу. Появились первые посетители, и ресторан стал постепенно заполняться их голосами. У Андрея было такое ощущение, что на самом деле тишина оставалась ненарушенной, просто помимо нее появилось несколько притягивающих внимание раздражителей. Тишина была похожа на пшенку в его миске. Она была такой же густой и вязкой, она деформировала голоса, которые звучали на ее фоне отрывисто и истерично. За соседним столом громко говорили о снежном человеке, которого будто бы вчера видела какая-то сумасшедшая старуха. Андрей сначала прислушивался к разговору, а потом перестал. Напротив него уселся румяный и седой мужчина в строгом черном кителе с небольшими серебряными крестиками на лацканах.
2: «Приятного аппетита», — сказал он, улыбнувшись.
0: «Да бросьте вы», — сказал Андрей. «Что это вы такой мрачный?» — удивленно спросил сосед. «А вы чего такой веселый?»
3: «Я не весел», — ответил сосед. «Я радостен».
0: «Ну и я тоже», — сказал Андрей. «Не мрачен, а задумчив. Сижу и размышляю».
1: Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит и стал крутить ложечкой быстрее.
2: «Думать, а иногда размышлять, — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало».
0: «А что, — спросил Андрей, — есть разные места?»
2: «Вы сейчас иронизируете, а они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже 1000 лет назад.
0: А он просто об этом не знает или не понимает, что это именно его проблема». Андрей допил чай. «А может, — сказал он, — это действительно не его проблема».
2: У всех у нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешает только гордость и глупость. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает, в том, что он изо дня в день видит вокруг. Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым у самого горизонта поднимались в небо три огромных коричневых ржавчины трубы какой-то электростанции или завода. Они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся. «Чего это вы?» — спросил сосед. «Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой, до неба, ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню уже долго-долго, а гармошка вся засалена и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии». Сосед чуть поморщился. «Все это, знаете, не ново, — сказал он. «К счастью, путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске. — Найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь». Андрей хотел было спросить, чему именно замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал. «Может, вы и правы, — сказал он, вставая из-за стола. — Спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек». «Так у меня работа такая, — сказал сосед. — Спасибо вам. А вот это возьмите на память». Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетало сияющее, видимо, с отблеском высшей гармонии, металлическая нота с двумя крылышками примерно 12-го калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу.

0: Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями, задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как всегда, в это время дня по узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Чего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах. Вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках на выпуск. У многих в руках было пиво. Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя. Голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекатываться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала все заполняли несущиеся из невидимых динамиков инфернальные частушки. Потом пришлось думать о какой-то надежде, к которой придут после отбоя. Потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься к поплывающей мимо окна, за которыми должен был усилиться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника. Больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей наконец остановился у двери из желтоватого пластика с цифрой 15 римскими цифрами и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу. Хан был один. Он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью «Angels of California», который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиру Мифуны, входящего в очередной образ. Похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми. «Привет», — сказал Андрей.
1: «Привет. Закрой дверь».
0: «А если соседи вернутся?»
1: «Не вернутся», — сказал Хан.
0: Андрей закрыл дверь, и никелированный замок громко щелкнул. У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие. Щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным. «Садись», — сказал Хан, кивая на место напротив. Андрей сел.
1: «Что нового?» — спросил Хан.
0: «Так», — сказал Андрей.
1: «Ничего».
0: «Ты когда-нибудь думал, куда делись последние 5 лет?»
1: «Почему именно 5?»
0: «Цифра не имеет значения», — сказал Андрей.
1: «Я говорю 5, потому что лично я помню себя 5 лет назад точно таким же, как сейчас. Так же шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще 5 лет пройдут, и то же самое будет, понимаешь?
0: Чего ты на меня так смотришь странно?»
1: «Эй», — сказал Хан, — «приди в себя».
0: «Да я вроде в себе».
1: Хан покачал головой.
0: «Скажи-ка мне быстро», — проговорил он, — «что такое желтая стрела?» Андрей удивленно поднял глаза.
1: «Вот странно», — сказал он. «Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так, о жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, на нее свет падал. Я подумал, ну, встань».
0: «Зачем?»
1: «Встань, встань», — повторил Хан и вылез из-за стола.
0: Андрей поднялся на ноги, и Хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул.
1: «Вспомни», — сказал он, — «почему ты сюда пришел?»
0: «Убери руки», — сказал Андрей. «Ты что, одурел? Я просто так зашел».
1: «Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?»
0: Андрей отодрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь. Стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания.
1: «Что такое желтая стрела?» — повторил Хан.
0: «Где мы?» Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено проносящиеся мимо стекла слева направо. «Ну?»
1: «Подожди», — сказал Андрей. «Подожди».
0: Он схватился руками за голову и сел на диван.
1: «Я вспомнил», — сказал он. «Желтая стрела — это поезд, который идет к разрушенному мосту. Поезд, в котором мы едем».
0: «Ты сейчас вспомнишь, что с тобой было?» — спросил Хан.
1: «Уже плохо», — сказал Андрей.
0: «Только в общих чертах. Вроде ничего особенного и не произошло. Как меня зовут, я знал. С какого я купе тоже. Но это как будто был совсем не я. Я себя очень странно чувствовал, словно есть разница, в каком вагоне ехать». Словно у всего происходящего появилось бы больше смысла, если бы скатерть в ресторане была чистой. Или если бы по телевизору показывали другие хари. Понимаешь?
1: Можешь не объяснять, сказал Хан. Ты просто стал на время пассажиром.
0: Андрей отвернулся от окна и поглядел на стену тамбура, где была панель с двумя пыльными циферблатами и надпись «Проверять каждые...» Дальше был пропуск.
1: «Я и сейчас пассажир», — сказал он.
0: «И ты тоже». «Нормальный пассажир», — сказал Хан, — «никогда не рассматривает себя в качестве пассажира. Поэтому, если ты это знаешь, ты уже не пассажир.
1: Им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти. Для них ничего, кроме поезда, просто нет».
2: «Для нас тоже нет ничего, кроме поезда», — мрачно ответил Андрей. «Если, конечно, не обманывать самих себя».
1: Хан усмехнулся. «Не обманывать самих себя», — медленно повторил он. «Если мы не будем обманывать самих себя, нас немедленно обманут другие. И вообще, суметь обмануть то, что ты называешь самим собой, очень большое достижение. Потому что обычно бывает наоборот. Это оно нас обманывает.
0: А если что-нибудь другое, кроме нашего поезда или нет, совершенно не важно. Важно то, что можно жить так, как будто это другое есть. Как будто с поезда действительно можно сойти. В этом вся разница. Но если ты попытаешься объяснить эту разницу кому-нибудь из пассажиров, тебя вряд ли поймут».
1: «Ты что, пробовал?» — спросил Андрей.
0: «Пробовал. Они не понимают даже того, что едут в поезде». «Какой-то бред получается», — сказал Андрей. «Пассажиры не понимают того, что едут в поезде. Услышал бы тебя кто-нибудь».
3: «Но ведь они и правда этого не понимают. Как они могут понять то, что и так отлично знают? Они даже стук колес перестали слышать».
1: «Да», — сказал Андрей, — «это точно. Это я на себе почувствовал. Я когда в ресторан зашел, еще подумал, как тихо, когда нет никого». «Вот именно, тихо-тихо. Даже слышно, как ложечка в стакане звенит. Запомни, когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром».
0: «Нас никто не спрашивает», — сказал Андрей, — «согласны мы или нет. Мы даже не помним, как мы сюда попали. Мы просто едем, и все. Ничего не остается».
1: «Остается самое сложное в жизни — ехать в поезде и не быть его пассажиром», — сказал Хан.
0: Дверь в тамбур распахнулась, и вошел проводник. Андрей узнал своего соседа по столику в ресторане, только теперь он был в фуражке, а китель с его петлицами, на которых серебрились какие-то скрещенные молотки или разводные ключи, был расстегнут на выпуклом животе, и виднелась связанная малиновая жилетка, надетая поверх форменной черной рубахи. Он рассеянно крутил вокруг ладони веревку с символом своей должности – ключом, маленьким никелированным цилиндром с крестообразной ручкой, который использовался в качестве кастета при общении с пьяными пассажирами или для открывания бутылок. Проводник тоже узнал Андрея, широко улыбнулся и приложил три сложенных щепотью пальца к козырьку.
1: «Чей это он скалится?» – спросил Хан, когда проводник скрылся в вагоне.
0: «Так», – за столом разговорились. «А что делать, если это опять случится?»
1: «Что?» – спросил Хан.
0: «Ты про проводника?»
1: «Да нет, ну, если я опять стану пассажиром».
0: «Надо просто перестать им быть, и все. Это со всеми нами иногда бывает».
1: «Что значит «со всеми нами»? Нас что, здесь много?»
0: «Я думаю, да», — сказал Хан. «Должно быть много, только мы друг друга не знаем. Раньше точно много было».
1: «Скажи, а кого ты про все это первый раз узнал?»
0: «Не знаю», — сказал Хан. «Я их не видел».
1: «Как это? Как ты мог что-то узнать от тех, кого не видел?»
0: «А вот так», — сказал Хан, и Андрей понял, что тот не собирается дальше развивать эту тему.
1: «Ну а где они сейчас?» — спросил он.
0: «Я думаю, что они там», — сказал Хан и кивнул за окно, где плыло бесконечное поле, заросшее травой, по которой, как по воде, шли волны от ветра.
1: «Они умерли?»
0: «Они сошли. Однажды ночью, когда поезд остановился, они открыли дверь и сошли».
1: «По-моему, ты что-то путаешь», — сказал Андрей.
0: «Желтая стрела не останавливается никогда, это все знают».
1: «Послушай», — сказал Хан, — «опомнись. Пассажиры не знают, как называется поезд, в котором они едут. Они даже не знают, что они пассажиры. Что они вообще могут знать?»

0: Как только Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то произошло. У входа в одно купе стояло несколько человек в темных костюмах. Плакала пожилая женщина в черной шали. Радио не работало, зато из купе, где жил Авель, неслась тягостная музыка. Играл маленький магнитофон. Андрей вошел к себе. «Что случилось?» – спросил он Петра Сергеевича. «Соскин умер», – сказал Петр Сергеевич, откладывая книгу. «Сейчас похороны».
1: «Когда это?»
0: «Вчера ночью. К Авелю теперь и чередника подселяют». «Вон он чего такой мрачный был», — сказал Андрей и посмотрел на книгу, которую читал Петр Сергеевич. Это был «Пастернак. На ранних поездах». «Да», — сказал Петр Сергеевич, — «верно. Не получилось у него. Он брат сюда хотел переселить. Ты ж понимаешь, один черножопый зацепится где-нибудь, а потом всех своих тащит. А бригадир документы посмотрел и говорит, он и так в купейном едет, а у нас в общих и плацкарте очередников полно. Хоть что-то я не очень верю, что он сюда кого-нибудь из плацкарты вселит. Просто Авель сунул мало. Или не тому. Вот ему прикурить и дали». Андрей вспомнил, что так и не купил сигарет. «Про что книжка?» – спросил он. «Так», – ответил Петр Сергеевич, – «про жизнь». Он опять погрузился в чтение, а Андрей вышел в коридор. Из купе уже выносили тело, и он остановился у окна. Протискиваться мимо скорбящих было не принято. Впрочем, процедура обычно не затягивалась. Из открытой двери показался бледный профиль усопшего над краем оргалитового листа, который держали два проводника. Оргалитовый лист, специально использовавшийся для этих случаев, был с обеих сторон покрашен красной краской, обведен по краю черной каймой и больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали подстаканником. Покойник был по горло прикрыт старым малиновым одеялом. Откуда-то взявшийся Авель засуетился у окна, открывая его. Оно не поддавалось, и пара мужиков пришла ему на помощь. Вместе они оттянули раму вниз, и образовался просвет 40 сантиметров. Женщина в темной шали сразу же стала громко кричать, и ее под руки увели в купе. Проводники осторожно подняли подстаканник, выдвинули его за край и стали выталкивать покойника наружу. Делали они это медленно, чтобы не оскорбить присутствующих суетливостью. Был момент, когда Соскин чуть было не застрял. Зацепилось одеяло на груди. Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мертвая голова с бешено развивающимися на ветру волосами. Она неслась в 3 метрах над насыпью, и ее наполовину закрытые глаза были обращены к небу, которое постепенно затягивали высокие синие тучи. Отодвигаясь от желтой стены вагона, голова несколько раз дернулась и стала медленно клониться вниз. Потом за стеклом мелькнул малиновый край одеяла, и внизу глухо стукнуло. Еще через секунду мимо окна пролетели подушка и полотенце. По традиции их выбросили вслед за покойником. Можно было идти за сигаретами, но Андрей все стоял и глядел в окно. Прошло несколько секунд. Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес о стыки рельсов стали звонче, и мимо окна понеслись ржавые балки моста, за которыми была видна широкая голубая полоса неизвестной реки.

0: В ресторане играла музыка. Та самая вечная кассета, где в конце был записан обрывающийся на середине «Bridge over Troubled Waters». За одним из столиков Андрей заметил своего старого приятеля, Гришу Ступина, в модном твидовом пиджаке, к лацкану которого была прикреплена крылатая эмблема МПС. Стоила она бешеных денег, но у Гриши они были. Еще при коммунистах он приторговывал по тамбурам сигаретами и пивом, а сейчас развернулся совсем широко. Напротив Гриши сидел какой-то коротко стриженный иностранец и ел из алюминиевой миски гречневую кашу с икрой. Заметив Андрея, Гриша призывно замахал руками, и через минуту Андрей втиснулся на свободное место рядом с ними. Гриша за последнее время стал еще более пухлым, веселым и кудрявым. Или, может быть, так казалось, потому что он был уже немного пьян.
1: «Здорово», — сказал он. «Знакомьтесь, Андрей, друг зловещего детства. Иван, товарищ зрелых лет и партнер по бизнесу».
0: «Это значит, парень из эмигрантов», — понял Андрей. Они молча пожали руки. Андрей огляделся по сторонам в поисках знакомых лиц. Их не оказалось. Зато вокруг, как всегда по вечерам, было много пьяных финнов и арабов.
1: «Выпьем?» — спросил Гриша.
0: Андрей кивнул, и Гриша налил из графина 3 большие рюмки железнодорожной особой.
1: «За наш бизнес!» — поднимая рюмку, сказал Иван.
2: «Точно!» — сказал Гриша и подмигнул Андрею.
1: «Что это такое бизнес? Догадываешься?»
2: «Догадываюсь примерно», — сказал Андрей, чокаясь. «По звучанию.
1: Бить, пизда и без нас. А вообще я в последнее время много всяких слов слышу. Бизнес, гностицизм, ваучер, капрофагия».
2: «Кончай интеллектом давить», — сказал Гриша. «Пей лучше».
1: «Да, Григорий», — сказал Иван, выпив и выдохнув. «Совсем забыл. Слушай, предлагают большую партию туалетной бумаги с Саддамом Хусейном. Она после войны осталась, а спрос упал. Очень дешево. Сколько она у вас может стоить?»
2: «Стоить-то она может много», — сказал Гриша.
1: «Но я тебе, Иван, могу сразу сказать, что заниматься этим нет мазы. Реальный рынок для туалетной бумаги очень маленький, только СВ. Из-за этого даже браться не стоит».
2: «А общие плацкарты?» — спросил Иван. «В сидячих она вообще никогда не шла. Сейчас из-за инфляции плацкарты тоже на газеты переходят».
1: «Ну хорошо», — сказал Иван. «С плацкартой понятно. А купе? Ведь там тоже?»
2: «Пока да», — ответил Гриша, «но нам это без разницы. И кто новый, я тебе отвечаю, туда не втиснется».
1: «Почему?» — спросил Иван. «А если ты дешевле продавать будешь?»
2: «Да как же я могу, Вань? Ты бы Financial Times пореже читал.
1: Если я хоть один рулон дешевле продам, меня в окно живьем выбросит. Я говорю, мазы нет».
2: «Ну нельзя же всю жизнь сигаретами и пивом заниматься», — закуривая, — сказал Иван. «Надо на что-то крупнее переходить. Ты насчет алюминия выяснил?»
1: «Да», — ответил Гриша. «Это кажется реально».
2: «Какая схема?» — спросил Иван.
1: «Валюта, рубли, валюта, валюта, валюта», — сказал Гриша.
0: Иван на секунду сощурил веки, словно смотрел на что-то далекое и ослепительное.
1: «Ага», — сказал он, вынул из кармана маленький калькулятор и погрузился в вычисления.
0: «Это как?» — тихо спросил Гришу Андрей. «Что за схема?»
1: «Как-как? Платишь старшему проводнику, а он чайные ложки списывает. Этот человек серьезный, берет только валютой. Условие такое, ложки надо переломать, потому что целые за погрантамбур не пропустят. Вообще с ними проблемы могут быть. Стало быть, нужны ломщики. Берут они рублями, примерно 10% от того, что возьмет старший проводник. Эта часть называется валюта рубли. И еще 3 раза надо валюту платить. В штабном вагоне, на погрантамбуре и рэкету».
0: «А как он считает?» – прошептал Андрей, кивая на Ивана. «Откуда он знает, сколько кому надо платить?»
1: «Так курс же печатают каждый день», — сказал Гриша. «Покупки и продажи. Ты вообще где живешь, а? У меня такое чувство, что ты из реального мира давно куда-то выпал. Тусуешься все с этим ханом. Это, кстати, кличка у него или имя?»
2: «Имя», — сказал Андрей. «А кличка у него, если тебе интересно, стоп-кран».
1: «Что это такое?»
2: «А это такая штука на Титане», — сказал Андрей, — «чтоб пар выходил. Он раньше на Титане работал, воду кипятил».
1: «Господи», — сказал Гриша, — «на Титане. Ты бы еще с официантом подружился».
0: Иван поднял голову.
1: «Нормально», — сказал он. «Будем делать. А как по латуни?»
2: «Тяжелее», — ответил Гриша. «В принципе, схема та же, но только все подстаканники на номерном учете. На каждый нужен отдельный акт по списанию. Это надо заместителю бригадира платить, а у меня на него прямого выхода нет. Я с одним его секретарем говорил, но он осторожный очень. Как про подстаканники услышал, сразу с базара съехал».
1: «По понятиям его провел?» – спросил Иван.
2: «Нет пока, он, похоже, ботаник».
1: «Ну, хорошо», – сказал Иван.
2: С ложками начинай прямо завтра. А насчет латуни потом решим.
1: Он встал, вежливо попрощался и пошел к выходу. Гриш проводил его взглядом и повернулся к Андрею.
2: «Я у него в гостях был недавно», — сказал он. «Представляешь, в вагоне только 3 купе, и в каждом отдельная ванна. Уровень жизни, конечно...»
1: «А что это такое?» — спросил Андрей. «Уровень жизни». «Брось, Андрей», — поморщившись, сказал Гриша. «Чего я не люблю, так это когда ты дураком прикидываешься. Давай лучше накатим».
2: «Давай».
1: «Слушай, скажи мне только честно, тебе подстаканниками не страшно заниматься?»
2: Гриша открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг задумался и даже полуприкрыл глаза. Его лицо на несколько секунд стало неподвижным и мертвым. Только кудрявые волосы шевелились в струе влетающего в открытое окно воздуха.
1: «Нет, не страшно», — сказал он наконец. «А чернуху, Андрюш, я от себя гоню».

0: Хан, сказал Андрей. Все-таки объясни мне, как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел?
1: Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо.
0: Ты что, получил такое письмо?
1: Хан кивнул.
0: Ты можешь мне его показать? Спросил Андрей.
1: Могу, сказал Хан. Но это надо долго идти.
2: С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны. Как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшиеся навстречу, как-то опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочные за трапезией, а женщины в застиранных бледных сарафанах. Сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару. И, кажется, одну и ту же песню. Гребенщиковский «Поезд в огне», но разные части. Одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев. Только как-то неправильно. Пели «Этот поезд в огне, и нам некуда больше жить», вместо «некуда больше бежать».
0: «Кстати, насчет писем», — сказал Хан, подмеривая под очередную веревку с бельем. «Ты сам много раз их получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день, и все остальные тоже».
1: «Не понимаю, о чем ты», — сказал Андрей.
0: «Лично я никаких писем не получал».
2: «Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется «Желтая стрела»?»
1: «Нет», — ответил Андрей. «Я тебе, знаешь ли, поверил на слово».
2: «Подумай».
0: Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись, стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки, полутаборы в невероятно переполненных общих вагонах, кишащих грязными цыганскими детьми, а потом пошли пустые вагоны. Говорили, что раньше и в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырами от пули, следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором, старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел было уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся.
2: «Почти пришли», — сказал он.
1: «Следующий тамбур».
2: «Так почему наш поезд так называется?»
0: «Не знаю», — сказал Андрей. «Наверное, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд».
2: «Он похож на стрелу не только со стороны».
0: Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки, и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет 10 с самого начала перецепки.
2: «В углу», — сказал Хан, — «на стене. Зажги спичку».
0: Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это были несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи.
2: «Тот, кто отбросил мир, сравнил его с желтой пылью. Твое тело подобно ране, а сам ты подобен сумасшедшему. Весь этот мир — попавшая в тебя желтая стрела. Желтая стрела — поезд, на котором ты едешь к разрушенному мосту».
0: «Кто это написал?» — спросил Андрей.
1: «Откуда я знаю?» — сказал Хан.
0: «Ну, ты хотя бы догадываешься?»
1: «Нет», — сказал Хан. «Да это и не важно. Я же говорю, писем вокруг полно, было бы кому прочесть. Например, слово «земля». Это письмо с таким же смыслом».
2: «Почему?»
1: «Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы. Ну, короче, как интеллигенты говорят, культара.
0: Культура, поправил Андрей.
1: Да. А большая часть этой культуры состоит из покойников в перемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев и трава сверху. Это тоже называется земля. То, в чем гниют кости и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители земли, существа из загробного мира, понимаешь? Понимаю, сказал Андрей. Как не понять? Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда вообще идет этот поезд? Нет, сказал хан. Мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси. Они тебе объяснят, откуда он идет. Да, задумчиво сказал Андрей. Они объяснят, это точно. Идем назад? Я здесь постою немного. Догоню тебя минут через пять.

«Если бы все то, что существовало миг назад, не исчезало, — думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами. Мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошлая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую. И будет ли вообще? Не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат? Ведь никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле, и кто такие мы сами? Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое, и так без конца. Я хочу сойти с этого поезда живым. Я знаю, что это невозможно, но я этого хочу, потому что хотеть чего-нибудь другого — просто сумасшествие. И я знаю, что эта фраза «я хочу сойти с поезда живым» имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Я даже не знаю, кто такой я сам. Кто тогда будет выбираться отсюда? И куда? Он снова поглядел в окно. Уже почти стемнело. По краям пути иногда возникали белые километровые столбики, отчетливо видны в сумраке и похожие на маленьких каменных часовых. Андрей развернул свежий номер пути на центральном развороте, где была рубрика «Рельсы и шпалы», в которой обычно печатали самые интересные статьи. Через всю верхнюю часть листа шла жирная надпись «Тотальная антропология». Устроившись поудобнее, он перегнул газету вдвое и погрузился в чтение. Стук колес, сопровождающий каждого из нас с момента рождения до смерти, это, конечно, самый привычный для нас звук. Ученые подсчитали, что в языках различных народов имеется примерно 20 тысяч его имитаций, из которых около 18 тысяч относятся к мертвым языкам. Большинство из этих забытых звукосочетаний даже невозможно воспроизвести по сохранившимся скудным, а часто и нерасшифрованным записям. Это, как бы сказал Поль Саймон, «Songs that boys never share». Но и существующие ныне подражания, имеющиеся в каждом языке, конечно, достаточно разнообразны и интересны. Некоторые антропологи даже рассматривают их на уровне мета-языка, как своего рода культурные пароли, по которым люди узнают своих соседей по вагону. Самым длинным оказалось выражение, используемое пигмеями с плато Каннабис в Центральной Африке. Оно звучит так. «Укулеле укулалао бео бео бао ба». Самым коротким звукоподражанием является взрывное «П», которым пользуются жители верховьев Амазонки. А вот как стучат колеса в разных странах мира. В Америке «джинджерел, джинджерел». В странах Прибалтики «падубадам». В Польше «панпан». В Бенгалии «чучунг». В Тибете «дзончен». Во Франции «клико-клико». В туркоязычных республиках Средней Азии «бирсум», «бирсом» и «бирманат». В Иране «авдаль-халаш». В Ираке «джалал-идди». В Монголии «улан-далай». Интересно, что во внутренней Монголии колеса стучат совсем иначе. Унгер-хан-хан. В Афганистане «накшбанди, накшбанди». В Персии «карнак-зибу». На Украине «трихтарару». В Германии «брильшрап». В Японии «додескадзен». У аборигенов Австралии «тулуп». В угорских народах Кавказа и, что характерно, у басков «дарлан-бичесы». В Северной Корее «улду-чучхэ». В Южной Корее «дулду-хван-ум». В Мексике, особенно у индейцев уичоты, тональ-нагваль. В Якутии тыдым-тыгдым. В Северном Китае цао-цао-тантьен. В Южном Китае дэй-чан-чань. В Индии бхай-кош. В Грузии коба-цап. В Израиле такибац-бубер-бум. В Англии клико-клик. В Шотландии глюко-клок. В Ирландии бла-бла-бла. В Аргентине... Андрей перевел взгляд в самый низ страницы, где длинные столбцы перечислений заканчивались коротким заключительным абзацем. Но, конечно, красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России. Там-там. Так и кажется, что их стук указывает в какую-то светлую зоревую даль. Там она, там ненаглядная. В дверь постучали, и Андрей рефлекторно схватился за рукоять замка, чуть не свалившись с унитаза. «Скоро ты там?» — спросил голос в коридоре. «Сейчас», — сказал Андрей и смял газету в неровный ком. «Там-там», — стучали колеса под мокрым заплеванным полом. «Там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там». В соседнем вагоне была пробка.

0: Шли похороны. Мимо пропускали, но толпа двигалась очень медленно, подолгу застывая на месте. «Бадасов умер», — сказал рядом чей-то голос. Перед Андреем стояла неспокойная девочка с огромными грязными бантами в волосах. Стуча кулаком в стекло, она глядела в окно, иногда поворачиваясь к стоящей рядом матери, одетой в турецкий спортивный костюм. «Мама!» — спросила вдруг она. «А что там?»
1: «Где там?» — спросила мама.
0: «Там!» — сказала девочка и ткнула кулаком в окно. «Там, там!» — с ясной улыбкой сказала мама. «А кто там живет?»
1: «Там животные!» — сказала мама.
0: «А еще кто там?»
1: «Еще там боги и духи», — сказала мама, — «но их там никто не видел».
0: «А люди там не живут?» — спросила девочка.
1: «Нет», — ответила мама, — «люди там не живут. Люди там едут в поезде».
0: «А где лучше?» — спросила девочка. «В поезде или там?»
1: «Не знаю», — сказала мама, — «там я не была».
0: «Я хочу туда», — сказала девочка и постучала пальцем по стеклу окна.
1: «Подожди», — горько вздохнула мать, — «еще попадешь».
0: Пьяные проводники, наконец, управились с подстаканником. Труп шмякнулся о землю, подпрыгнул и покатился вниз по откосу. Вслед полетели подушка, полотенце, два красных венка и мраморное пресс-папье. Покойный, судя по всему, был человек заметный.
1: «Я хочу туда», — пропела девочка, но несуществующий мотив. «Там-там-там-там».
0: Мать дернула ее за руку, приложила палец к губам и, сделав страшные глаза, кивнула на толпу скорбящих. Заметив, что Андрей смотрит на девочку, она подняла на него глаза и чуть выгнула брови, как бы приглашая на вершину годов, прожитых неким абстрактным вахтангом Кикабидзе, чтобы снисходительно улыбнуться оттуда трогательной детской наивности.
2: «Чего это вы на меня так смотрите?» — сказал женщине Андрей. «Я, может, тоже туда хочу».
0: «Это что?» — спросила женщина. «Снежные люди, что ли?» Андрей вспомнил цепочку следов на снегу за окном, которую год назад видел из окна ресторана. Это явно были отпечатки ботинок, несколько десятков метров тянувшиеся вдоль пути, а затем совершенно неожиданно прервавшиеся, словно тот, кто их оставил, растворился в воздухе.

0: столом горела лампа, и Петр Сергеевич пил свой вечерний чай. Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко чмокал губами. Чай он всегда пил с легким отвращением, словно целовался с женщиной, которую уже давно не любит, но не хочет обидеть невниманием. «Судить их надо», — вдруг сказал он. «Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу». «Кого?» — спросил Андрей. Он лежал на своем месте, заложив руки за голову, и глядел в потолок, по которому ползла какая-то жирная черная точка. «Всех!» — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на шепот. «Весь штабной вагон, начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли. Ладно. А теперь подстаканники. Где подстаканники, а? Скажи мне, где подстаканники?»
1: «Украли, надо думать», — сказал Андрей.
0: «А воры кто?» — вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых. «И не просто воры уже. Это раньше воровали, а теперь знаешь, как это называется? Родиной торгуют. Вот что!»
1: «Да бросьте вы», — сказал Андрей. «Вы же не в подстаканнике родились и не в ложке.
0: Не в ложке».
2: «Да ты что думаешь, мне ложек твоих жалко, мне девочек жалко, чистых наших девочек, ласточек этих синеглазых, которых в плацкарте себя всякой мрази продают, понял?»
0: Андрей промолчал. «Воруют нагло», — сказал Петр Сергеевич, успокаиваясь. «Ничего не боятся. Власть, потому что ихняя».
1: «Такого, чтобы не воровали, тут никогда не было», — сказал Андрей. «Нынешние хоть в окна живыми никого не кидают».
0: В запертую дверь купе сильно постучали.
1: «Кто там?» — спросил Андрей.
0: «Андрей, это я!» — крикнул голос из-за двери. «Открой быстрее!»
1: Голос был Гришин.
0: Андрей вскочил на ноги, открыл дверь, и Гриша, скользнув внутрь, сразу же запер ее за собой. Его лицо было в крови, а пиджак испачкан в нескольких местах. Андрей заметил, что на его лацкане уже нет крылатой эмблемы МПС, а на ее месте сияет рваная дыра.
1: «Что случилось?» — спросил он, усаживая Гришу на диван.
0: «Напали», — сказал Гриша. «Иду я, значит, из ресторана один. Уже почти до дома дошел. Представляешь, в переходе между вагонами четверо их было. Двое спереди, двое сзади. А у одного, сука, ложка заточенная.
1: Много отняли-то?»
0: «Много», — сказал он. «Не спрашивай. Сегодня с Иваном расчет был. Все забрали. Козлы, ботаники».
1: Андрей намочил из графина вафельное полотенце и протянул его Грише.
0: «Что?» — спросил он. «Не заплатил вовремя?»
3: «Да при чем тут это?» — сказал тот, прикладывая полотенце к скуле. «Это урла какая-то залетная. Не знают, на кого наехали. Ну, да я завтра всех тут на уши поставлю.
0: Может быть, навел кто-нибудь?»
1: «Ты что?» — сказал Гриша.
0: «Кроме Ивана никто про это и не знал, а ему это незачем. Я ж тебе говорю, просто урла».
1: Петр Сергеевич, до этого деликатно прятавший лицо за газетой, высунулся и сказал:
0: «Вот так, Андрей, вот так. Говоришь, нынешние из окон не кидают, а надо кидать. Вот именно как раньше делали, руки-ноги вязать и головой вниз на шпалы публично. Тогда и чай будет сладкий, и вежливость в коридоре, и друга твоего никто тронуть не посмеет».
1: «А вы не боитесь, что вас самого выкинут?» — спросил Андрей.
0: «Меня-то за что? Я всю жизнь честно работал. Ты пройди по купейным вагонам, половина дверей вот этими руками поставлена. Я при всякой власти нужен».
3: «Двери?» — оживился Гриша. «Простите, вас как звать? Петр Сергеевич, очень приятно. А я Григорий Струпин, директор совместного предприятия «Голубой вагон».
1: Петр Сергеевич пожал протянутую ему руку, улыбнулся и поправил воротник.
0: «Извините за мой внешний вид», — сказал Гриша, широко улыбаясь разбитым ртом и косясь на свой изуродованный лацкан.
1: «Так обстоятельства сложились. Мне как раз тут нужна небольшая консультация насчет дверей. Понятно, не бесплатная. Потом по договору проведем».
0: «Ну, если смогу», — проговорил Петр Сергеевич.
3: «А скажите, а замки на дверях действительно из никеля?»
0: «Нет», — сказал Петр Сергеевич. «Понимаете ли, никелевые только покрытия, а сами замки...»
1: «Слышь, Гриша», — сказал Андрей, — «вы тут поговорите пока, а я по коридору пройдусь. Посмотрю на всякий случай, ждет тебя кто-нибудь или нет». Он закрыл за собой дверь. Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур. Там тоже никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивые хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд постояв у порога, он пошел по вагону дальше, остановился у плексигласового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше. А называлась брошюра «Путеводитель по железным дорогам Индии». Мне не хватало примерно половины страниц, вырванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим. Советовал мне преподобный Шри Бхавасенаху, я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу. Сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что когда долго глядишь на мир и забываешь о себе, остается только то, что видишь? Невысокий склон в густых зарослях конопли, которую стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон. Оплетенные лианами цепь пальм, отделяющие железную дорогу от остального мира. Изредка река или мост в колониальном стиле, или защищенная стальной рукой шлагбаум и пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлагбаумы в то время, когда на них никто не смотрит? Да какая мне разница? Важно ведь совсем другое. Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно, белого. Счастлив ли... Эй! Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша. Ну чего? Кого-нибудь видел? Нет, ответил Андрей. Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай. Нет, сказал Гриш, пойду. Сосед у тебя мужик полезный оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Ну, пока. Пока. Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе. Минут через пять, когда уже был выключен свет, и он изо всех сил старался успеть заснуть до того момента, когда Петр Сергеевич начнет храпеть, тот вдруг прокашлялся и сказал: «Слышь, Андрей, а чего этот Григорий тебя мистиком называет? Шутит?» «Да», — сказал Андрей, — «конечно, шутит. Круче него тут мистиков нет».

0: Как всегда, Андрея разбудило радио. Бескрайний баритон читал стихи.
1: Петроградское небо мутилось дождем, в никуда уходил эшелон. Без конца взвод за взводом и вождь за вождем наполнял за вагоном вагон.
0: Петр Сергеевич еще храпел. Андрей поглядел в окно. Небо было низким и серым, и действительно вовсю мутилось дождем, крошечные капли которого расшибались о стекло. В дверь постучали. Да-да. Вошел проводник с чаем. Поставив стаканы на стол, он прибрал 100-рублевку и закрыл за собой щелкнувшую никелированным замком дверь. От этого щелчка проснулся Петр Сергеевич. Странно, но вместо того, чтобы по обыкновению отвернуться к стене и заснуть еще часа на два, он как на пружине приподнялся на локти и посмотрел на Андрея совершенно безумным взглядом. «Вы сегодня опять пропели», — сказал Андрей.
1: «Да? А ты свистел?»
0: «Свистел», — ответил Андрей. «А сколько времени?» — спросил Петр Сергеевич. «Половина десятого». Петр Сергеевич выматерился, вскочил на ноги и принялся торопливо причесываться. Оказалось, что он спал в костюме и даже с галстуком на шее. «Вы куда так спешите?» – спросил Андрей. «Дела», – сказал Петр Сергеевич, зажал под мышкой потертую кожаную папку, с которой Андрей не видел его уже года три, и выскочил в коридор. Андрей повернулся к стене и закрыл глаза. Стихи по радио кончились, и начались объявления. Андрей повернул ручку громкости против часовой стрелки до упора, но голоса все равно были явственно слышны. «Каждому, каждому лучшее верится», — пропел детский хор. «Катится, катится голубой вагон». «Фирма «Голубой вагон», — сказала взволнованная контральта. «Наш поезд действительно скорый». Это была Гришкина реклама. В динамике что-то пискнуло, и жизнерадостный мужской голос продекламировал: «Сигареты марки «Бой», покурил и хрен с тобой». Потом была долгая пауза, и, наконец, объявили утренний кинозал. «Сегодня мы поговорим о фильме японского кинорежиссера Акиры Куросавы «The Decadent», — гнусаво заговорил ведущий, — снятом в 1970 году по новелле писателя Акутагавы «Рюноске «Под стук невидимых колес». Собственно говоря, само название фильма является японской имитацией звука стучащих о рельсы колес. Итак, закройте глаза и представьте себе раннее утро в послевоенном японском вагоне купейного типа. Хлопают двери, в коридор выходят спешащие по своим делам люди. Сквозь закопченные недавними боями стекла уже светит знаменитое японское солнце. И вдруг в толпе появляется первый из героев, которого в вагоне называют «трамвайным сумасшедшим». Дело в том, что этот молодой человек воображает себя водителем невидимого маленького поезда, по-японски трамвая, который ездит взад-вперед по реальному вагону. Согласитесь, концепция непростая и требующая осмысления. Андрей встал и начал быстро одеваться. Надев куртку, он плотно застегнул ее на все пуговицы, взял с верхней полки темные очки и кепку с козырьком, потом сунул в карман перчатки и маленький деревянный клин, который вынул из-под матраса. Пока он одевался, радио почти не было слышно, но когда он на секунду замер у дверей, думая, все ли он взял, опять стал слышен вкрадчивый и гнусавый голос. «Надо сказать, что герои фильма занимаются делами, которые с полным правом можно назвать важными и серьезными. Это мелкооптовые торговли, медленное умирание с голоду, воровство, деторождение и так далее. И вот, проводя параллель между жизнью этих людей и действиями трамвайного сумасшедшего, который взад-вперед бегает по коридору вагона и кричит «До дескаден! До дескаден!», имитируя стук существующих только в его сознании колес отдельного маленького поезда, Куросава как бы стремится показать, что каждый из социально адекватных героев тоже в сущности едет по реальному вагону в своем собственном маленьком иллюзорном трамвае. Но, однако, Куросава не намечает никаких путей выхода из показанного им бесприютного мира. Чего там, напугать людей просто, а вот...» В коридоре радио не работало. Андрею повезло довольно быстро. Через два тамбура на восток он оказался в совершенно пустом вагоне. Судя по запаху, там морили тараканов, и пассажиры прятались от запаха диклофоса за плотно закрытыми дверьми. Быстро пройдя по пыльной ковровой дорожке, Андрей замер возле двери служебного купе, где напевающий проводник, склоняясь над огромной металлической раковиной, мыл пустые банки из-под пива. В соседнем вагоне их раскрашивали в национальном духе и продавали на запад. Выждав момент, когда проводник отвернулся, Андрей проскользнул мимо двери и вошел в туалет. Закрывшись, он втиснул клин между дверью и рычагом замка и несколько раз ударил по нему ладонью. Теперь проводник не смог бы отпереть дверь с той стороны даже своим ключом.
2: Окно открылось сразу. Андрей выглянул в образовавшийся просвет. Все соседние окна были заперты. Он надел перчатки, кепку и очки, повернулся к окну спиной и заведенными назад руками уцепился за верхний край рамы. Потом уперся ногой в дюралевую ручку на стене, изогнулся и стал медленно и осторожно высовываться наружу. Он уже давно мог повторить все необходимые движения с закрытыми глазами, но все равно каждый раз ему на несколько секунд становилось не по себе. В оккультных книгах, которые продавали в тамбуре у ресторана, эта процедура была описана очень запутанно и таинственно, со множеством иносказаний. Они явно писали люди, не понимавшие, что они на самом деле рассказывают. Самым простым эвфемизмом происходящего было выражение «ритуальная смерть». В каком-то смысле так оно и было. То же самое происходило с умершим, которого выдвигали из окна, чтобы сбросить на насыпь. Но, конечно, это было единственным сходством, хотя процедура действительно была довольно рискованной. Что касалось темного подсознательного страха, то от него спасали только трезвость и чувство юмора. Андрей напомнил себе, что попросту лезет на крышу вагона. Над окном был вогнутый карниз для стока воды. Андрей ухватился за его край и подтянулся вверх. Теперь он сидел на краю окна, свесив ноги внутрь. Далеко впереди по ходу поезда показалась зеленая полоска кустов, и он полез быстрее, чтобы его не исхлестали ветки. Через несколько секунд он был уже наверху, на ребристой и непривычно широкой крыше вагона, покрытой облупившейся желтой краской и усеянной ржавыми грибами вентиляционных башенок. Встав на ноги, он осмотрелся. Далеко на западе на крыше стояли люди, но отсюда никого нельзя было разглядеть. Перепрыгнув через несколько вагонных стыков, Андрей нашел вмятину, по которой он узнавал место, под которым было купе Хана, и постучал по ней ногой. Хан появился минут через пять. На нем была брезентовая куртка с капюшоном и такие же очки, как у Андрея. Они молча пошли на запад, с разбега перепрыгивая пустоты над резиновыми сочленениями переходов. Вскоре позади осталась скользкая крыша ресторана, вагон с погрантамбуром, и те, кто стоял впереди, стали приветственно махать руками. Андрей узнал нескольких человек и помахал в ответ. В обычном смысле знаком он ни с кем не был. Все общение с людьми, которых они с Ханом встречали наверху, сводилось к обмену приветственными жестами. Они миновали неподвижного старика в грязном ватнике и старой военной ушанке. Как обычно, он сидел по-турецки в центре крыши и курил длинную трубку с крошечным металлическим чубуком. Было непонятно, как он ухитряется зажигать ее на таком ветру. Дальше сидела компания в длинных темно-серых рясах. Лица этих людей были скрыты капюшонами, так что нельзя было ничего сказать ни об их поле, ни о возрасте. Расположившись кружком, они изучали непонятную геометрическую фигуру, начерченную углем на крыше вагона. Фигура была та же, что и раньше. Круг с какими-то симметричными линиями, похожими на разомкнутую звезду. Андрей вспомнил, что и прошлым, и даже позапрошлым летом они были заняты тем же самым. Было совершенно неясно, с какой целью они вообще так долго смотрят на этот простой рисунок. Вообще Андрей сомневался, что люди, которых он встречает на крыше, лезут на нее с какой-то определенной целью. У него самого такой цели никогда не было, и он ничего от этих прогулок не ждал. Правда, с Ханом он познакомился именно здесь. В тот раз они не перемолвились ни словом. Здесь никто никогда ни с кем не говорил, но узнали друг друга через день или два, столкнувшись в коридоре. Позже Хан сказал, что подниматься на крышу не только бесполезно, но скорее даже вредно, потому что там человек оказывается только дальше от возможности по-настоящему покинуть поезд. Но все равно они продолжали сюда лазить, просто для того, чтобы хоть на время покинуть осточертевшее пространство всеобщей жизни и смерти. Ни начала, ни конца поезда видно не было. Линия вагонов, несколько раз изгибаясь в поле зрения, доходила в обе стороны до горизонта, но все же локомотив где-то существовал. И этому, помимо множества внутривагонных метафизических обоснований, были два прямых доказательства. Толстый медный провод в полуметре над головой и иногда доносившийся неведомо откуда тихий протяжный гул. Андрей почувствовал, как Хан дергает его за рукав и посмотрел туда, куда тот указывал. На соседней крыше стояла довольно странная компания. Четверо человек, одетых словно музыканты, и какие-то преувеличенные латиноамериканские наряды. С следующую секунду Андрей увидел в их руках инструменты и понял, что это действительно музыканты. Из-за грохота колес музыки совсем не было слышно, но ясно было, что маленький оркестр выкладывается изо всех сил. Тот, что играл на флейте пана, от напряжения даже чуть приседал на месте, а у гитаристов были такие исступленные лица, словно в руках у них были не гитары, а винтовки, и они шли на штурм бронекупе самого Пабло Эскобара. Андрей перевел взгляд дальше и увидел странного человека с широкой соломенной шляпой за плечами. Он стоял опасно близко к краю вагона, пританцовывал на месте и размахивал руками, как будто пытался согреться. Ни этого человека, ни музыкантов Андрей раньше никогда тут не встречал. Поезд мчался к реке или, может быть, узкому ответвлению озера, над которым был перекинут странный мост. У него были очень низкие ограждения, еле доходившие до крыши поезда. Андрей подумал, что их, наверное, можно было бы перепрыгнуть, и в тот самый момент, когда ему в голову пришла эта мысль, человек с соломенной шляпой на шнурке сильно оттолкнулся от крыши, оторвался от вагона и перелетел над ограждением моста. Несколько секунд Андрей не мог поверить, что это действительно произошло. Потом он упал на живот, подполз к краю крыши и свесился с нее, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вода под мостом была практически неподвижной. По ее поверхности расходились круги, в центре которых покачивалась похожая на огромную кувшинку соломенная шляпа. Прошло несколько долгих секунд, и над водой показался черный мячик головы. Человек поплыл к берегу, а потом все скрыло заросшая травой насыпь. Андрей поднялся на ноги и поглядел на Хана. Тот восхищенно качал головой и, судя по движениям губ, что-то говорил. Все вокруг смотрели в сторону скрывшейся реки. Даже непонятные люди в рясах, обычно не обращавшие никакого внимания на остальных, сейчас стояли на ногах и растерянно глядели на восток, где навсегда остался неизвестный. Только старик в ушанке все так же неподвижно сидел на своем обычном месте и пускал вдаль едва заметные на ветру струйки дыма. Было непонятно, то ли он просто ничего не заметил, то ли видел не такое. Музыканты куда-то исчезли. Андрей поискал их взглядом и увидел несколько маленьких фигурок, прыгающих с вагона на вагон. Они успели отойти уже довольно далеко на запад.

0: Нравится? Спросил Антон. Только честно.
1: Что?
0: Новая серия, сказал Антон и кивнул на стол.
1: Почему серия? Удивился Андрей. Они же все одинаковые.
0: В этом и концепт, сказал Антон. Они номерные, как литографии. Андрей сидел на краю лавки, глядя на пивную банку в руках Антона. Тот тихо что-то мычал и водил по ней маленькой кисточкой, неестественно изогнув шею, чтобы не измазать в краске бороду. Тем не менее, на ней уже было несколько белых пятен, которые казались ранней сединой. Несколько готовых расписных банок стояло на столике. На всех был одинаковый рисунок. Коридор вагона, по которому с чайными стаканами в руках идут румяные девушки в кокошниках и желтоволосые ребята в красных рубахах. Все на одно лицо, похожие на вымя. Было это, как Андрей понял, сознательно и даже подчеркнутой цитатой из Гумилева, потому что из лиц торчали длинные коровьи соски, прыскающие струйками молока, а под рисунком славянской вязью было выведено «Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон».
2: «Так что?» — повторил Антон.
1: «По-моему, хорошо», — сказал Андрей, «только уж очень социально. Все-таки Будвайзер господа моего у тебя был куда сильнее».
0: «Не понимаю», — сказал Антон. «Почему, что бы я ни нарисовал, все с Будвайзером сравнивают?»
1: «Просто вспомнилось», — сказал Андрей. «Действительно гениальная вещь была».
0: Напротив Антона сидела его жена Ольга, которая мелкой шкуркой зачищала поверхность банок. Ее ноги были закрыты одеялом, потому что дверь в купе была снята с петель и по полу сильно дуло. На месте двери висело еще одно одеяло. Оно не доставало до пола, и были видны ботинки и шлепанцы, проходящих по коридору. Андрей поднял глаза на погнутые петли и покачал головой.
1: «Я понять не могу, как же вы им разрешили дверь снять?» – спросил он. «Ведь никто права не имел, если вы не согласны».
2: «А нас никто и не спрашивал, согласны мы или нет», – рассказал Антон. «Пришли и сказали, что конверсия. Из купейных плацкартные. Подписать что-то дали, и все. Ну, хватит об этом. Ты кого-нибудь из наших видел?»
1: «Гришу часто вижу», – сказал Андрей. «Он сейчас, как они выражаются, поднялся. То есть денег много. Еще Серегу видел недавно. Очень сильно изменился. Не пьет, не курит. Утризм принял».
2: «Это еще что такое?»
1: «Это религия такая. Очень красивая. Они верят, что нас тянет вперед паровоз типа У-3. Они его еще тройкой называют. А едем мы все в светлое утро. Те, кто верит в У-3, проедут над последним мостом, а остальные нет».
2: «Да?» – сказал Антон.
1: «Надо же. Не слышал никогда. А ты сам его, честно, не принял?»
2: «Нет, не принял», – сказал Андрей. «У меня все по-прежнему. Вот книжку хорошую читаю. Называется «Путеводитель по железным дорогам Индии». Совершенно случайно ее нашел. Потом, если хочешь, дам».
1: «А о чем там?» – спросил Антон, поднимая банку над головой и внимательно ее разглядывая.
2: «Даже трудно так сказать. Просто человек едет в поезде по Индии и пишет о том, что с ним происходит. Причем так не ясно, то ли он действительно по Индии едет, то ли просто так себе представляет. Тебе понравится».
0: «Она у тебя с собой?» – спросил Антон.
2: «Да», – сказал Андрей.
0: «Прочти кусочек, а? А то у меня руки в краске».
2: «Какой кусочек?» – спросил Андрей.
0: «Да любой».
2: «Тогда», – сказал Андрей, – «я с того места начну, где сам читаю. Я тебе в двух словах скажу, что там раньше было. Сначала он пишет о том, что видит в окне, а потом начинает описывать тех, кто ему мешает возле этого окна стоять. Очень длинная и желчная классификация».
0: Андрей достал из кармана книжку, открыл ее на заложенной странице и начал читать вслух.
2: «Куда они все идут? Зачем? Разве они никогда не слышат стука колес или не видят голых равнин за окнами? Им все известно про эту жизнь, но они идут дальше по коридору из сортира в купе, из тамбура в ресторан, понемногу превращая сегодня в очередное вчера, и думают, что есть такой бог, который их за все это вознаградит или накажет. Но если они не сходят с ума, значит, все они знают какой-то секрет. Или это я знаю секрет, которого лучше не знать никому. Нечто такое, из-за чего я уже никогда в жизни не смогу вот так невинно и бессмысленно, белея глазными белками, идти себе по чуть покачивающемуся коридору и думать о том же, о чем думают они все. Но я ведь не знаю никакого секрета. Я просто вижу жизнь такой, как она есть, трезво и точно, и никогда не смогу принять этот грохочущий на стыках рельсов желтый катафалк за что-то другое. Мне нравится Индия, и поэтому сейчас я еду по Индии. А они просто сумасшедшие. Пассажиры сумасшедшего поезда. И во всем, что они говорят, я слышу только стук колес. И от того, что их много, а я почти один, не меняется ничего».
0: Андрей услышал какое-то шуршание, поднял глаза и увидел, что жена Антона надевает сапоги. Антон вытирал руки, измазанные в краске тряпкой.
2: «Извини, старик», — сказал он, — «мы в театр идем. Ты прочти самую последнюю строчку. Чем там все кончается?»
1: Андрей поколебался, открыл последнюю страницу и прочел. «Милость беспредельная, я знаю точно, что когда поезд остановится, за его желтой дверью меня будет ждать белый слон, на котором я продолжу свое вечное возвращение к неименуемому».
2: «Понятно», — сказал Антон. «Интересно, конечно, только читать я этого не буду, спасибо».
1: «Тебе не понравилось?»
2: «Я бы не сказал, что мне это понравилось или не понравилось», — ответил Антон. «Просто это не имеет отношения ко мне лично».
1: «Почему?» «А то, что ты рисуешь», — сказал Андрей, кивнул на расписанные банки, — «это разве не то же самое на другом языке? Остановите вагон и так далее. Или ты это не всерьез? Не искренне?»
2: «Что значит не всерьез, не искренне?» — сказал Антон. «Детские какие-то у тебя понятия. Есть жизнь, есть там искусство, творчество, соц-арт, там, концептуализм, там, модерн, там, постмодерн, там. Их уже давно с жизнью не путаю. У меня жена, ребенок скоро будет. Вот что, Андрюша, всерьез. А рисовать там можно что угодно. Есть всякие там культурные игры и так далее. Так что вагоны я только на пивных банках останавливаю. Опять-таки потому, что о ребенке думаю, который вот в этом настоящем вагоне будет дальше ехать. Понимаешь?»
1: Он слегка топнул в пол и показал рукой на стену. «Антон», — сказал Андрей, — «ты ничего сейчас не слышишь?»
2: Антон замер и прислушался. «Нет», — сказал он, — «ничего. А что я должен слышать?»
1: «Так показалось».
2: «Пора идти», — сказала Ольга, отдергивая висящее в дверном проеме одеяло. «Опоздаем».
1: «А на что вы идете?» — спросил Андрей.
2: «Бронепоезд 116-511», — ответила Ольга. «Не пугайся, там авангардное прочтение».
1: «Чье прочтение?» — спросил Андрей.
2: «Театр на верхней полке», — сказала Ольга. «У них там все коллективно и анонимно, так что чье там прочтение, никто там не знает. По секрету могу сказать, что декорации там рисовал Антон. Хочешь с нами? Там пройти можно».
1: «Нет», — сказал Андрей. «Я еще к Хану зайду, давно у него не был».
2: «Как он там, кстати, поживает?» — спросил Антон. «Нашел себя?»
1: «Да», — сказал Андрей. «Еще много другого».
2: «Ну, пока». «Пока. Привет там всем передавай».

0: На двери в купе Ханны висел непонятно откуда взявшийся календарь с котятами, который закрывал знакомую царапину. Несколько секунд Андрей не мог понять, в чем дело, потом огляделся по сторонам, убедился, что не ошибся дверью, и постучал. Никто не ответил. Андрей открыл дверь. В купе был неправдоподобный беспорядок, такой, какой возникает только при похоронах, родах и переездах. На диване Ханны сидела пожилая, полная женщина со следами былого безобразия на отечном лице. Возраст уже благополучно эвакуировал ее из зоны действия эстетических характеристик. На полу перед ней стояло несколько чемоданов и накрытая платком корзина, источавшая густой запах колбасы. С верхней полки торчала крошечная детская ножка, обтянутая белым носком, которая чуть качалась в такт вагону. «Здравствуйте», — сказал Андрей. «День добрый», — ответила женщина, поднимая ничего не выражающие глаза. «А где Хан?» «Таких тут не живет». «Он что, переехал?» «Не знаю», — сказала она. «Может, переехал, а может, умер. Мы не знаем. Мы очередники, нас на площадь вселили. Вы у проводника спросите, он знает». «А вещи?» — спросил Андрей. «Вещи остались?»
1: «Никаких вещей тут не было», — оживляясь, сказала женщина. «Что это вы придумываете? Какие такие вещи?»
0: «Да нет», — сказал Андрей. «Вы не подумайте, что я с претензиями. Я спрашиваю просто».
1: «Пустой диван», — сказала женщина. «Полка тоже пустая. Я чужого в жизни не возьму».
0: «Понятно», — сказал Андрей, повернулся и толкнул дверь в бок.
1: «А вы не Андрей?» — спросила вдруг женщина.
0: «Андрей, а что?»
1: «Тут письмо какое-то лежало, написано Андрею, а какому непонятно, и от кого непонятно. Может, это вам?»
0: «Мне», — сказал Андрей, — «давайте».
1: «Где-то оно здесь было», — забормотала женщина, шаря среди вываленного на стол белья. «Разбирать теперь все это полгода. Жизнь страшная стала. В коридоре давка, а сил нет. Ага, нашла. Вот оно. А точно вам? У вас билет ваш есть с собой?»
0: «А я безбилетник», — развязно пошутил Андрей. Женщина хмыкнула и протянула Андрею конверт.
1: «Девкам будешь голову морочить», — сказала она с некоторой игривостью. «Все, больше никаких вещей нет».
0: «Спасибо», — сказал Андрей, убирая письмо в карман.
1: «Большое спасибо».
0: «До свидания», — сказала женщина. Выйдя из купе, Андрей чуть не столкнулся с идущим по вагону проводником, ни о чем не стал его спрашивать.

0: Петр Сергеевич был пьян и весел. На столе перед ним стояла необычная бутылка железнодорожная, граненый флакон дорогого коньяка «Лазо» с пылающей паровозной топкой на этикетке. Рядом были развернуты какие-то чертежи и симки. Андрей заметил на одной из них сильно увеличенную ручку дверного замка. Еще было несколько официального вида бумаг с печатями. В них, судя по масляным пятнам, был завернут сервелат, которым Петр Сергеевич успел хищно запустить. Казалось, что разбросанные по столу ошметки клевал орел. «Как дела?»
1: «Нормально», — сказал Андрей. «А что у вас?»
0: Петр Сергеевич показал большой волосатый палец.
1: «Завтра меня весь день не будет», — сказал он. «С самого утра. И ночью тоже не приду. Ты за меня бельишко получишь?»
0: «Хорошо», — сказал Андрей. «Вы только проводника предупредите. А что, уже 30-е?»
1: «Да», — сказал Петр Сергеевич.
0: «30-е. Как время-то летит, так и пожить не успеешь. Тебе налить?» Андрей помотал головой. Сняв ботинки, он улегся на свое место, повернулся лицом к стене и достал из кармана путеводитель по железным дорогам Индии, в который было вложено письмо. Поколебавшись секунду, он спрятал конверт назад в карман. «Завтра прочту», — подумал он и наугад раскрыл книгу. В сущности, никакого счастья нет. Есть только сознание счастья. Или, другими словами, есть только сознание. Нет никакой Индии, никакого поезда, никакого окна. Есть только сознание, а все остальное, в том числе и мы сами, существует только постольку, поскольку попадает в его сферу. Так почему же, думаю я снова и снова, почему же нам не пойти прямо к бесконечному и невыразимому счастью, бросив все остальное? Правда, придется бросить и себя. Но кто бросит? Кто тогда будет счастлив? И кто несчастлив сейчас? Андрею хотелось спать, и он плохо понимал написанное. Слова налезали друг на друга и образовывали перед глазами сложные геометрические конструкции. Он закрыл книгу.
1: «Андрюх!» — подал голос Петр Сергеевич. «Ну чего ты мурыжишься? Махни стакан!»
0: «Правда не хочу», — сказал Андрей. «Спасибо».
1: «Как знаешь».
0: Андрей повернулся на спину и некоторое время изучал тусклый желтый плафон на потолке. «Петр Сергеевич», — сказал он, — «а вы когда-нибудь думали, куда мы едем?»
1: «У тебя что?» — спросил Петр Сергеевич сквозь пищу. «Неприятности, да? Наплюй. Подумаешь, там одно бросил, другое нашел. В плацкарту сходи, там быстро развеешься. Знаешь, сколько там сучек этих? Там их вагон. Были бы деньги».
0: «Но все-таки, куда?»
1: «Ты что, сам не знаешь?»
0: «Вам что, сказать трудно?»
1: «Да нет, не трудно.
0: Ну так скажите, куда мы, по-вашему, едем?»
1: «Куда-куда? Тебе что, услышать хочется лишний раз? Ясное дело, куда? К разрушенному мосту. Что ты себе с молоду такой херней голову забиваешь, Андрюха?»

0: Утро было облачным. Вместо неба вверху висела ровная серая поверхность, похожая на потолок в коридоре, только без вентиляционных дырочек. Петр Сергеевич уже ушел. На столе лежала записка для проводника и стояло два стакана с успевшим остыть чаем. Андрей оделся, вынул из кармана письмо и тут же сунул его назад. Потом он запер дверь и сел на стол. Петр Сергеевич терпеть этого не мог, а уж ног на своем диване не простил бы ни за что и никому, но сегодня его можно было не брать в расчет. Андрей никогда не упускал возможности в одиночестве провести пару часов у окна купе. Это было совсем не то же самое, что стоять возле окна в коридоре, где постоянно приходилось пропускать идущий мимо народ и вообще множеством трудноуловимых способов взаимодействовать с окружающими. Андрей не особо верил автору индийского путеводителя, писавшему о том, что безмятежному созерцанию ландшафта можно предаваться и перед дверью набитого орущими людьми тамбура. Сегодня день был не очень удачный. В нескольких метрах за окном неслась бесконечная стена деревьев. Обычно такие насаждения закрывали обзор на несколько часов, а иногда и дней, и оставалось только смотреть на полосу травы между поездом и деревьями, разглядывая предметы, выброшенные из когда-то пролетевших здесь вагонов желтой стрелы. Сначала все внизу сливалось в однородное серо-зеленое месиво, но через несколько минут глаза привыкли и становились достаточно короткой долей секунды, чтобы идентифицировать искусственные вкрапления в пейзаж. Возможно, дело было не в натренированности взгляда, а в воображении. Он успевал не столько разглядеть проносившиеся мимо окон, сколько домыслить и воссоздать то, что там должно находиться, пользуясь мельчайшими намеками, которые давал окружающий мир. Но насчет большинства объектов, лежащих на склонах насыпи, ошибиться было трудно. Больше всего было, конечно, пустых бутылок. Зимой они яркими зелеными пятнами выделялись на снегу, а сейчас их можно было отличить от травы только по блеску. Более легкие пивные банки сносило потоком воздуха, и они обычно не отлетали от вагонов так далеко. Изредка попадались довольно странные предметы. Например, в одном месте из небольшого болотца торчала свежевоткнутая в грязь картина в огромной золотой раме. Андрею показалось, что это стандартная репродукция будущих железнодорожников Дейнеки. В другом месте, примерно через километр после картины, мелькнул развалившийся при падении никелированный самовар. А недалеко от него лежал великолепный кожаный чемодан, на котором сидела большая жирная ворона. Повсюду белели яркие пятна использованных презервативов. Впрочем, иногда презерватив можно было перепутать с небольшой костью, вроде ключицы, а костей в траве валялось почти столько же, сколько бутылок. Особенно много было черепов, потому, наверное, что они оказывались слишком тяжелыми для мелких грызунов, а звери покрупнее боялись подходить близко к грохочущей желтой стене. Некоторые черепа, совсем старые, были до меловой белизны, отполированы дождями и ветром, а на тех, что посвежее, еще оставались волосы и куски плоти. Особенно Андрея рассмешил один череп с блестящей дужкой очков, в которых, как показалось, даже сохранились стекла. На кустах и деревьях было множество следов недавних похорон. Разноцветные полотенца, одеяла и наволочки. Они развивались по ветру, как флаги, приветствуя новую жизнь, несущуюся вперед и мимо. Так вспомнил Андрей, сказал, кажется, какой-то поэт, бросившийся потом головой вниз из окна вагона-ресторана. Подушек тоже было много, и совсем еще новых, и уже сгнивших под частыми в это лето дождями. Их хозяева обычно лежали неподалеку в самых разных позах и стадиях разложения. Многие, правда, и на насыпи сохраняли строгий вид. Ноги полусогнуты, одна рука подвернута под голову, а другая вытянута вдоль туловища. Объяснялось это просто. Иногда проводники по просьбе родных особым образом перевязывали бичевкой конечности усопших, чтобы те выглядели после смерти пристойно. Кроме того, это имело какое-то отношение к религии. Андрей заметил, что в траве у насыпи стали все чаще попадаться засохшие белые цветы, которые он сперва принимал за презервативы. Он подумал, что они просто отцвели, но увидел, что многие из них завернуты в прозрачную пленку и лежат стеблями вверх. Потом стали появляться букеты, а потом венки, все из увядших белых роз. Андрей понял, в чем дело. Недели две назад по телевизору показывали похороны американской поп-звезды Изиды Шопенгауэр. На самом деле, вспомнил Андрей, ее звали Ася Акопян. В газетах писали, что во время церемонии из окон выбросили 2 тонны отборных белых роз, которые покойная обожала больше всего на свете. Видно, это они и были. Андрей прижался к стеклу. Прошло 2 или 3 минуты, все это время белые пятна на траве густели, и он увидел лежавшую в траве мраморную плиту с остальными сфинксами по краям, к которой золотыми цепями была приделана бедная Изида, уже порядком распухшая на жаре. На краях плиты была реклама. Роликс, пепси-кола и еще какая-то более мелкая, кажется, товарный знак фирмы, производящей овощные шницели чисто американского вкуса. У плиты суетились две небольшие собаки. Одна из них повернула морду к поезду и беззвучно залаяла. Вторая крутила хвостом. Из пасти у нее свисало что-то синевато-красное и длинное. «Мировая культура, — подумал Андрей, — доходит до нас с большим опозданием». Стена деревьев за окном прервалась вечером, когда уже начало темнеть. Сначала они стали расти реже, между ними появились просветы, а потом вдруг открылось поле с пересекающей его дорогой. Возле дороги стояло несколько кирпичных домов с черными дырами окон. Их ставни были широко распахнуты. Вдали медленно проплыла удивительно красивая, похожая на поднятую к небу руку, белая церковь с косым крестом. Был виден только ее верх, а нижнюю часть закрывал лес. Потом появилась длинная пустая платформа. В одном месте на ней Андрей успел заметить старую вставную челюсть, одиноко лежащую на голой бетонной плоскости. Рядом с челюстью торчал шест с пустым стальным прямоугольником, в котором когда-то была табличка с названием станции. Мелькнуло несколько плит бетонного забора, за которым громоздились какие-то решетчатые конструкции ржавого железа. И все это скрылось за вновь появившейся стеной плотно растущих деревьев. Те, кто верил в снежных людей, считали, что эти деревья посажены ими, чтобы взгляды и мысли пассажиров не проникали слишком далеко в их мир. В дверь постучали, и Андрей спрыгнул со стола. «Кто это?» — спросил он.
1: «Это Авель», — проговорил бас за дверью. «Ты там? Выходи, там белье дают».
0: Когда Андрей решил, наконец, распечатать письмо, было уже темно, а за стеной плыла все та же стена деревьев. Он отвернулся от окна, вынул из кармана конверт и оборвал его край. Внутри оказался клетчатый листок с аккуратным обрывом, на котором чернели ровные чернильные строки. В прошлое время люди часто спорили, существует ли локомотив, который тянет нас за собой в будущее. Бывало, что они делили прошлое на свое и чужое, но все осталось за спиной. Жизнь едет вперед, и они, как видишь, исчезли. А что в высоте? Слепое здание за окном теряется в зыби лет. Нужен ключ, а он у тебя в руках. Так как ты его найдешь и кому предъявишь? Едем под стук колес, выходим по скриптум двери. Подписи не было. Андрей перечитал письмо, повертел его в пальцах, сложил и сунул назад в конверт. Потом он лег на свой диван, погасил лампочку над подушкой и повернулся к стене.

За окном творилось что-то странное. Такого Андрей не видел еще никогда. Поезд шел через ночной город по низкой эстакаде, отделенной от улиц железной решеткой. За окном вагона горели бесчисленные огни, фонари на улицах, окна домов, фары автомобилей. Но самым странным было то, что внизу были люди. Очень много людей. Они стояли у решетки эстакады. Когда окно, за которым сидел Андрей, проплывало мимо, они начинали махать руками и что-то весело кричать. В городе, похоже, был праздник. Все, кого он видел, выглядели до крайности беззаботно. Наконец Андрею стало тяжело чувствовать на себе такое количество взглядов. Он встал и вышел в коридор. С другой стороны вагона за окнами тянулась обычная темная цепь деревьев, и Андрей почувствовал себя легче. Коридор выглядел как-то странно. Пол был покрыт густым слоем пыли, двери всех купе были распахнуты, и в них виднелись голые железные каркасы диванов. Андрей сначала удивился и даже испугался, но вспомнил, что в поезде кроме него нет ни одного человека, и успокоился. Ему захотелось перечитать письмо, и он вытащил сложенный вдвое конверт из кармана. Текст, естественно, остался прежним. «Прошлое — это локомотив, который тянет за собой будущее. Бывает, что это прошлое вдобавок чужое. Ты едешь спиной вперед и видишь только то, что уже исчезло. А чтобы сойти с поезда, нужен билет. Ты держишь его в руках, но кому ты его предъявишь?» Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери в свое купе, положил ладонь на ручку замка и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум короткую приписку мелким почерком, которую он раньше не заметил, наверное, потому что она располагалась за линией изгиба. И в эту же секунду он понял, что не стоит в пустом коридоре поезда, а лежит на диване своего купе и видит сон. Он стал просыпаться, но за тот неуловимый миг, который заняло пробуждение, успел прочесть и запомнить постскриптум, точнее, запомнить слова, которые ему снились. Во сне они имели какой-то совсем другой смысл, который никак нельзя было протащить в обычный мир, но который он успел понять. Постскриптум. Все дело в том, что мы постоянно отправляемся в путешествие, которое закончилось за секунду до того, как мы успели выехать. Андрей включил лампочку над подушкой, достал письмо и перечитал его. Никакого постскриптума там не было. На том месте, где он увидел его во сне, было только несколько малозаметных царапин, словно кто-то водил по листу засохшей ручкой, пытаясь ее расписать. Что-то было не так. Что-то случилось, пока он спал. Андрей поднялся с дивана, помотал головой и вдруг понял, что вокруг стоит оглушительная тишина. Колеса больше не стучали. Он поглядел в окно и увидел неподвижную ветку с большими черными листьями в квадратном пятне света, падавшего из окна. Поезд стоял.

Когда Андрей вышел в коридор, там все было как обычно. Горел свет, пахло табаком, но пол под ногами был совершенно неподвижен, и Андрей заметил, что чуть покачивается, шагая по нему. Дверь в служебное купе была открыта. Андрей заглянул туда и встретился взглядом с проводником, который неподвижно стоял у окна со стаканом чая в руке. Андрей открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что проводник его не видит. Андрей подумал, что тот спит или впал в какое-то оцепенение, но тут его взгляд упал на стакан в руке проводника. В нем неподвижно висел кусок рафинада, над которым поднималась цепь таких же неподвижных пузырьков. Он уже знал, что надо делать дальше. Шагнув к проводнику, он осторожно сунул руку в боковой карман его кителя и вынул оттуда ключ. Выйдя в тамбур, он подошел к двери, сунул ключ в круглую скважину. Он вошел не глубоко, потому что скважина была забита многолетним мусором, и повернул его. Дверь со скрипом открылась, и на пол посыпались набитые в ее щели окаменелые окурки. Андрей подумал было, что надо вернуться в купе за вещами, но понял, что ни одна из тех вещей, которые остались в его лежащем под диваном чемодане, теперь ему не понадобится. Он встал на край рубчатой железной ступени и поглядел в темноту. Она была бесконечной и тихой. Из нее прилетал теплый ветер, полный множества незнакомых запахов. Андрей спрыгнул на насыпь. Как только его ноги ударились о гравий, которым были присыпаны шпалы, сзади раздалось шипение сжатого воздуха, а еще через секунду лязгнули растянувшиеся сочленения между вагонами. Поезд тронулся и стал медленно набирать ход. Андрей отошел на несколько метров в сторону и посмотрел на желтую стрелу. Со стороны она действительно походила на сияющую электрическими огнями стрелу, пущенную неизвестно кем, неизвестно куда. Андрей посмотрел на ту точку, откуда появлялись вагоны, а потом в ту, где они исчезали. С обеих сторон не было видно ничего, кроме темной пустоты. Он повернулся и пошел прочь. Он не особо думал о том, куда идет, но вскоре под его ногами оказалась асфальтовая дорога, пересекающая широкое поле, а в небе у горизонта появилась светлая полоса. Громыхание колес за спиной постепенно стихало, и вскоре он стал ясно слышать то, чего не слышал никогда раньше. Сухой стрекот в траве, шум ветра и тихий звук собственных шагов.

Великий ум был слишком погружен в занятия, чтобы думать о смерти. Но зато об этой приближающейся смерти думали все окружающие. Думала страна, думал весь мир. Смерть великого ума была бы для человечества ужасной и, быть может, невозвратимой потерей. Великий ум был гордостью человечества и его великой надеждой. Это был гений, сверхгений, к рождению которого подготовлялось несколько поколений. Сменявшиеся ряды ученых-евгенистов тщательно подбирали наследственные черты, гены, искусственным подбором создавали то, что до сих пор было неожиданным даром природы. Это был первоклассный ум, который когда-либо знала человеческая история. За свою долгую жизнь он подарил человечеству столько полезных открытий и изобретений, сколько не было сделано за несколько веков. Но, увы, и эта чудесная машина мысли подчинена общему закону изнашивания. И вот теперь, когда великий ум был занят своим самым важным изобретением, врачи принесли печальную весть. Конец приближается, и едва ли великий ум успеет окончить это изобретение, которое откроет новую

0: их, открою способ добывания энергии в неограниченном количестве и способ превращения одного вида материи в другой. И это должно было исполниться, потому что все, о чем говорил великий ум, всегда исполнялось. Но он не думал об одном, что смерть может остановить его работу. Врачи, лечившие и исследовавшие его, не должны были отнимать ни одной минуты его работы. Осторожные невидимые щупальца радиоволн освидетельствовали его пульс, давление крови, силу радиоволн, излучаемых мозгом, и пришли к печальному выводу. Уже никакие лекарства, незаметно даваемые с пищей, не могли ему помочь. Все, что можно было сделать для отсрочки конца, также было уже сделано. Наступали последние неотвратимые сроки. Великий ум сидел в звуконепроницаемой комнате в широком халате, склонившись над большим письменным столом, и думал на валик радиограмма. Радиограмм — это прибор, который записывает мысли излучения на стальную проволоку, беспрерывно наматываемую на большую катушку. Так, как паук, в тиши ткет свою паутину мысли великий ум. Потом эту паутину разматывают. Электроволны, намагничивающие проволоку, превращаются в световолны. Световолны отпечатываются на особые пластинки и превращаются в звуковолны и в обычные письмена. Армия ученых изучает эти записи, производит опыты, изготовляет новые аппараты, словом, работает под руководством великого ума. Великий ум думает больше формулами, математическими знаками. Длинная нить формулы знаков вдруг сменяется образом, яркой картиной того, что должно получиться в мире реальных вещей, когда формулы будут претворены в жизнь. Он думает напряженно, сосредоточенно, и такая тишина в его кабинете. Ни единого звука не долетает сюда из внешнего мира. А в соседней комнате за четырьмя изоляционными стенами сметенный шепот врачей. Они еще продолжают консультироваться, хотя все уже ясно для каждого. Близок конец. Вот они выходят в большую комнату, залитую искусственным солнечным светом, где ожидают 500 ученых, помощников великого ума. Самый молодой и самый умный врач безнадежно разводит руками и говорит: «Граждане, надежды нет. Близок час, когда великий ум погаснет. Ему осталось жить не более месяца». Из среды ученых вышел физик в халате, прожженном кислотами, и сказал:
1: «Но великий ум еще не кончил своей работы. И потому он не может, он не должен умереть. Он создан нами и жил для нас. И умереть он может тогда, когда...»
0: «Когда наступит смерть», — перебил врач.
1: «Когда окончит свое дело, дело своей жизни. А ваше дело — продлить ему жизнь. Я ближе всех стою к великому уму. Я знаю весь ход его мышления, но без него я не могу окончить работу. Я знаю только, что 2 месяца великому уму достаточно, чтобы закончить все. И вы, врачи, обязаны найти средства, дать ему эту отсрочку, иначе народ не простит вам».
0: «Средств нет», — безнадежно проговорил врач.
1: «Я сказал, вы должны найти их!»
2: «Да, да, вы должны найти это средство!» —
0: послышались голоса ученых-физиков. Они были так возбуждены, что начали наступать на врачей, как будто те были виноваты в приближающейся смерти великого ума. Врачи невольно попятились назад. Молодой врач поднял руку и воскликнул:
3: «Слушайте, я обещаю вам сделать все возможное! Мы будем думать дни и ночи, думайте и вы! Все ученые будут думать, как продлить жизнь великого ума. Может быть, в последнюю минуту средство будет найдено».
0: Так начался великий консилиум врачей и ученых всего мира. Проходили дни и ночи. Солнце всходило и заходило, а ученые, поддерживая себя искусственными средствами, все думали над тем, как отсрочить смерть великого ума, и не находили. А роковой конец все приближался.

0: В начале четвертого дня физик в прожженном кислотами халате сказал по радио, и его услышал весь мир.
1: «Я нашел средство, как спасти от смерти великий ум!»
2: «Как?
1: Как?
2: Как?
1: Как?
2: Как?»
0: Закаркали радиоголоса, и когда шум стих, голос физика ответил.
1: «Надо обратиться к самому великому уму, прервать на время его работы, объяснить положение вещей и просить его подумать. Если никогда не удалось найти средство продлить жизнь, то сам он, наверное, найдет».
0: И вот произошло необычайное. Покой великого ума, или вернее напряженное течение его мыслей, было нарушено, работа прервана. В его тишайшей комнате зазвучали человеческие шаги, послышалось человеческое дыхание. Великий ум поднял голову от стола и, глядя на вошедшего физика, спросил одними глазами, что ему надо и зачем он нарушил его работу.
1: «Простите», — ответил физик, — «но время не терпит. Врачи сказали, что вам осталось жить не более 5 дней, а я знаю, что работа ваша требует для окончания, по крайней мере, еще месяца. Все врачи и все ученые думали над тем, как бы найти средство отсрочить вашу смерть на месяц, но никто не нашел этого средства. Я решил, что только вы один можете найти его».
0: Физик замолчал. Молчал и великий ум. На его лице не отразилось волнение. Оно было только глубоко задумчивым. Потом он начал медленно говорить, как человек, который разучился делать это от долгого молчания. «Неужели так быстро прошла жизнь?» Он еще помолчал немного и продолжал. «Сейчас я вспомнил о всех своих работах и подсчитал время, необходимое на их осуществление. Да, на это могла выйти вся жизнь. 145 лет. Ведь такой мой возраст. Это почти норма человеческой жизни. Обычно у нас теперь живут 150, не так ли? Но я жил слишком напряженной жизнью и состарился преждевременно». Великий ум улыбнулся и, еще раз подумав, сказал: «Вы правы. Мне необходимо отложить мою работу и подумать над средством продлить мою жизнь. Я должен окончить дело, прежде чем умереть. Дайте мне материалы по медицине, по статистике рождаемости, смертности, заболеваемости, материалы по биологии, физике, химии, тонатологии. Если этого будет недостаточно, я скажу, что мне еще прислать». Физик откланялся и вышел. Скоро к комнате, смежной с кабинетом великого ума, подкатили огромные катушки 2-метрового диаметра. На этих катушках были намотаны тончайшие проволоки с магнитными радиозаписями. Это были своеобразные книги, хранившие в самом концентрированном виде, как стенографическая запись, всю мудрость веков. Последние научные данные подавались в виде сжатых конспектов и сразу могли ввести в круг знаний человека, мозг которого был подготовлен для таких восприятий. Великий ум надел на голову металлический колпак с шишечкой наверху. В этой шишечке была скважина, сквозь которую проходила тонкая проволока, отведенная от одного из барабанов. Затем эта проволока была выведена в другую комнату, где она наматывалась на другой барабан. Загудел мотор, и тончайшая проволока с необычайной быстротой начала перематываться с одного барабана на другой, проходя сквозь скважину на металлическом колпаке, надетом на голову великого ума. Великий ум воспринимал электроколебания, которые в его мозгу превращались в мысли, и таким образом изучал новые для него области знания. В продолжении часа сменилось несколько катушек с диаметром в 2 метра. Десятки тысяч километров проволоки проскользнули над головой великого ума, а в каждом сантиметре этой проволоки заключалось несколько мыслей. И все эти мысли, текущие с огромной быстротой, усваивались мозгом великого ума и усваивались критически. Великий ум вбирал в себя знания, как мощная турбина, и перерабатывал их в токи высокого напряжения собственных новых мыслей и знаний. Физики и его помощники не успевали подкатывать все новые и новые барабаны. Медицина, медицинская статистика, биология, тонатология были поглощены. «Довольно», — сказал великий ум и задумался. В его мозгу происходил процесс величайшего напряжения. Из колоссального количества разносторонних знаний должен был выплавиться какой-то новый сплав, какая-то истина, какое-то великое знание. Все напряженно ожидали. Великий ум сам себе должен был вынести приговор: смерть или помилование, по крайней мере, отсрочка. И, наконец, он сказал: «Да, врачи правы. Медицина бессильна продлить мою жизнь». Услышав эти слова, средние умы были горестно поражены. Большие умы ждали продолжения, ибо великий ум сказал, что бессильно помочь медицина, но не сказал, что нет больше никакой надежды. И большие умы не ошиблись. Великий ум продолжал после паузы говорить в микрофон. «Медицина бессильна, и потому я начал искать спасение в других областях знаний и нашел». Все вздохнули с облегчением. «Врачи!» — продолжал великий ум, повышая голос, как если бы он говорил в большой аудитории. «Обратили ли вы внимание на такие цифры медицинской статистики? Летчики наших восточных воздухоплавательных линий умирают раньше, чем летчики западных линий. Почему это так? Отвечайте!»
2: «Мы не знаем», — отвечал главный врач.
0: «Быть может, потому», — послышался голос молодого врача,
2: «что у летчиков, которые всегда летят на восток, совершая беспрерывно кругосветные путешествия, левая сторона тела, где находится сердце, все время пребывает в тени и потому недостаточно питается ультрафиолетовыми лучами. Летчики же западной кругосветной линии всегда имеют солнце по левую сторону, утром оно обогревает их спину, а в полдень левый бок, на закате голову, и только правый бок находится в тени».
3: «Это верно только для приполярных линий. На экваторе же разница только в том, что на восточных линиях солнце освещает сначала лицо, потом темя, а потом спину летчика, на западных же наоборот», —
0: возразил главный врач. «Вы оба не правы», — ответил великий ум. «И вам, как лицам, поставленным охранять народное здоровье, надо было обратить на это внимание давно и не допускать одного человека все время летать вокруг земного шара на восток, а другого на запад. Одного и того же летчика надо было каждый раз посылать с обратным рейсом, иначе говоря, заставлять летать туда и обратно, а не все время в одну сторону. Почему? Очень просто. Время, как все на свете, понятие относительное. Вам должно быть известно, что человек, двигающийся на запад вместе с солнцем, выигрывает один день в году, тогда как путешественник, идущий на восток, один день проигрывает. Если авиатор во время своей жизни сделает 365 кругосветных путешествий все время на запад, то он выигрывает в продолжении своей жизни целый год, и умирает он на год моложе того, что ему будет значиться по календарному исчислению. И наоборот, человек, совершивший 365 путешествий на восток, будет на год старше. Вот почему авиаторы нашей восточной линии умирают скорее, чем их товарищи на западной. Теперь вы понимаете, как продлить мою жизнь?»
3: «Держи на запад! Все на запад!» — воскликнул физик. «Ура!»
2: «Да», — ответил великий ум. «Детали вы сможете разработать без меня.
0: За 5 дней, остающихся до моей смерти, я думаю, вы успеете приготовить все для того, чтобы мне в буквальном смысле слова убежать от смерти. Принимайтесь за дело. Я нашел средство отсрочить смерть». И великий ум опять погрузился в вычисления. Еще далеко не все поняли, в чем заключается спасительное средство, открытое великим умом для продолжения жизни, а физик уже работал над осуществлением плана. И он говорил своим молодым помощникам:
1: «И как это нам самим не пришла в голову такая простая вещь? Мне вспоминается прошедший Новый год, который я встречал на Гринвичской обсерватории. Ровно в 12 часов ночи по гринвичскому времени я поздравил с Новым годом по радио моего друга, японского физика. Он, конечно, ответил мне, что я опоздал на несколько часов поздравить его, а что у них в Японии Новый год наступил уже 10 часов тому назад. Тогда я обратился с тем же поздравлением к моему второму другу, живущему на западном берегу Канады. Мой друг ответил мне в ту же секунду, что я слишком рано поздравляю его с Новым годом, так как у них еще только час дня 31 декабря старого года. Теперь представьте себе, что я со скоростью радиолуча перелетел бы к своим друзьям. И если бы я полетел в Японию, то ясно, что я потерял бы 10 часов жизни в Новом году, так как там было бы уже 10 часов утра Нового года, в то время как из Гринвича я вылетел ровно в полночь. Наоборот, летя на запад и делая остановки у моих многочисленных друзей, я мог бы много раз встречать Новый год вплоть до западного берега. Таким образом, летя на запад, я все время выигрывал бы во времени, а следовательно, и в продолжительности жизни».
0: Для великого ума была приготовлена большая ракета, на которой он должен был лететь на запад до тех пор, пока не окончит своего труда. Инженеры и физики немало поработали в эти дни. Для того, чтобы не отнимать ни одной минуты у великого ума, он был перенесен на ракету вместе со своим кабинетом, который выдвигался из дома как ящик стола. В ракете имелось все необходимое для научных занятий. Несколько человек отправлялось вместе с великим умом для его обслуживания. Все совершилось с такой точностью, что великий ум даже не почувствовал, как ракета поднялась в воздух и полетела на запад.
1: «Держи на запад!»
0: — крикнул на прощание физик, махая шляпой.
1: «Теперь он окончит свой труд. Труд всей его жизни. Управление ракетой находится в надежных руках. Вокруг экватора около 40 тысяч километров. Если лететь со скоростью 1666,6 километров в час, то есть с той же скоростью, с какой Земля летит в воздушном пространстве, то ракета облетит вокруг Земли в сутки. Солнце будет неизменно неподвижно стоять над их головой, так как они вылетели ровно в полдень. Иначе говоря, время как бы остановится для них. Они будут переживать один сплошной непрекращающийся полдень».
4: «Да ведь это значит бессмертие?» — спросил молодой инженер.
1: «Вроде того. Стой, солнце, пока я не окончу работу». Мир повеселел. Великий ум даст людям неограниченные запасы силы, энергии и пищи. Потом великий ум найдет средство продлить жизнь людей. Впрочем, это средство уже найдено. Найден ключ времени, которое больше не властно над людьми. Человечество переселится на ракеты, которые будут все время держать курс на запад, и люди будут бессмертны. Однако, почему ракета не отвечает на радиозапросы? Или испортилась ее радиостанция?
0: Прошло уже несколько часов с тех пор, как великий ум оставил Землю и даже пределы земной атмосферы и летел где-то на огромной высоте, а радист на ракете еще бездействовал.
4: Почему?
0: Это начинало беспокоить жителей Земли. Они отправляли на ракету сигнал за сигналом, но ракета продолжала безмолвствовать. При помощи особых аппаратов удалось только установить, что ракета летит со скоростью 1666,6 километров в час.
1: «Придется послать на разведку другую ракету», — сказал физик.
0: И через час ракета уже была отправлена. Она сообщала о своем полете по радио. Все шло благополучно. Но как только скорость ракеты достигла отметки в 1666,6 км в час, радиосообщения из этой ракеты прекратились.
1: «Совершенно непонятно», — сказал физик. «Неужели и на этой ракете стряслось что-нибудь?»
2: «Может быть, человек не в состоянии перенести такой скорости?» — спросил врач.
0: Физик пожал плечами.
1: «Да разве люди не переносят все время такой скорости? Ведь это же обычная скорость полета нашей Земли вокруг Солнца!»
2: «Да, но это, так сказать, нормальный полет, а на ракете искусственный, причем в противоположном направлении.
1: Это не меняет дело!»
0: На помощь первым двум была послана третья ракета, но и ее постигла та же участь. Она замолчала, как только достигла скорости вращения Земли. На Земле настало уныние. Уже почти никто не сомневался в том, что великий ум погиб.
1: Правда, ученые утешали человечество тем, что в их питомниках подрастает еще несколько великих умов, и что скоро в великих умах вообще не будет надобности, так как один исключительный мозг вполне возможно будет заменить коллективные планомерные работы больших и средних умов.
0: Другие же ученые уверяли, что благодаря успехам Евгеники все умы будут одинаково великими. Средние и низшие умы исчезнут, как несовершенные формы вымерших животных. Но эти прекрасные перспективы утешали далеко не всех.
5: Технический совет, не рискуя больше отправлять новые ракеты, решил задержать полет молчавших ракет с Земли. Для этого вблизи путей пролета были установлены на определенной высоте неподвижные ракеты, снабженные огромными электромагнитами. Эти магниты тормозили полет ракет, когда те пролетали мимо. После двух или трех кругов полет ракет был значительно заторможен, и в тот же момент на ракеты были отправлены радиосигналы, на которые получился ответ: «В чем дело?»
1: «Значит, на ракетах были живы, но почему же никто не отвечал?» «Сейчас к вам прибудет физик».
0: Физик перебрался в особом костюме со своей ракеты на ракету, в которой находился великий ум, и спросил радиста, почему тот не отвечал.
5: Радист очень удивился этому вопросу.
6: «Да ведь мы только что вылетели.
1: Я не успел положить руку на ключ радиотелеграфа, как вы спросили меня, почему я не отвечаю». «Вы ошибаетесь, мой друг», — возразил физик. «Вы уже много раз облетели вокруг Земли, прошло несколько дней».
0: «Этого не может быть», — убежденно ответил радист.
6: «Вот, смотрите, я не успел еще выкурить папиросу, которую закурил в момент отлета».
0: Физик решил, что радист сошел с ума. Однако и пилот, и другие члены экипажа утверждали, что не прошло несколько минут, как они вылетели. Тогда физик подошел к аппарату, который регистрировал мыслительный процесс великого ума, и посмотрел записи. Увы. Запись стояла на том месте, на котором она была, когда ракета покидала Землю.
2: Очевидно, великий ум все это время не мыслил. В его работе произошла какая-то непонятная остановка. И только с тех пор, как ракета задержала свой полет, появилась новая запись, служащая продолжением мыслей, начатых на Земле.
0: Физик потер себе лоб и задумался. Конечно, если спросить великий ум, то он сейчас же найдет причину, но его нельзя беспокоить. Приходится прийти к выводу, что как только скорость ракеты достигла скорости движения Земли, то время на ракете стало. И получилось не удлинение жизни, а как бы ее остановка. В таком состоянии великий ум и все обитатели ракеты могли бы просуществовать тысячи лет, не живя и не умирая. Очевидно, что они не сознавали, что время для них стало. Они помнили только предшествующий момент и момент после того, как скорость полета уменьшилась. А время полета со скоростью 1666,6 км в час выпало из их сознания. Они, вероятно, в это время напоминали персонажей из сказки о спящей царевне. Все они находились в оцепенении, сохраняя ту позу, которую приняли перед предельной скоростью полета. Это еще хорошо. Значит, время во всяком случае не потеряно. Надо пустить ракету с меньшей скоростью, и все будет в порядке.
5: Физик отдал распоряжение и опустился на землю. С ним вместе опустились на землю и две ракеты, посланные на помощь ракете Великого Ума. На этих двух ракетах время также стояло, пока они летели со скоростью Земли. Физик следил за полетом ракеты Великого Ума. Теперь ракета летела со скоростью 800 километров. По мнению физика, этой скорости было достаточно, чтобы удвоить время для всех живущих на ракете. Однако несчастный случай спутал расчеты. По ошибке радиста, принявшего радиотелеграмму с Земли, пилот вдруг ускорил полет ракеты до невероятной быстроты, во много раз превышающей скорость полета Земли, и в то же время связь с ракетой была прервана. Приходилось опять останавливать ее, чтобы посмотреть, что там произошло. Но скорость полета была так велика, что даже мощные электромагниты не могли сразу уменьшить ее. Прошло немало дней, прежде чем скорость полета уменьшилась, и еще много дней, пока ракета не достигла скорости в 600 км в час. Физик посылал радиозапросы, но ответа не было. Неужели невероятная скорость убила всех, и ракета двигается только по инерции? Еще раз физик совершил перелет на ракету Великого Ума. С большим трудом ему удалось войти в ракету, и странное, жуткое зрелище представилось его глазам. Он вошел прежде всего в каюту пилота и не нашел его. Вместо пилота на полу лежал посиневший трупик младенца, завернутого в костюм пилота. Несколько таких трупиков было обнаружено в рубке, где помещалась команда. А там, где находился Великий Ум, на письменном столе лежал младенец еще живой. Он держал во рту конец резиновой трубки, соединенной с баллоном молока, и сосал. Физик понял, что случилось. Пилот развил такую скорость, что опередил земное время, и все жизненные процессы на ракете пошли в обратном порядке. Все обитатели ракеты стали молодеть, обращаться в детство. Великий Ум остался великим умом. Он, видимо, понял первый, что происходит с ними. Неизвестно, почему он не сигнализировал об опасности. Впрочем, если бы он и сделал это, то помочь все равно нельзя было раньше. Физик сделал все возможное, чтобы задержать полет ракеты, но прежде чем это случилось, экипаж ракеты превратился в младенцев. Грудные беспомощные младенцы умерли без пищи, и только Великий Ум, видя, какой оборот принимают дела, постарался, насколько возможно, продлить свою жизнь. Пока он был еще мальчиком, он успел приготовить все нужное, чтобы хоть на несколько дней обеспечить жизнь грудного младенца, каким он должен был скоро сделаться. Быть может, он еще успел высчитать, за какое время ракета может остановиться и когда придет помощь. И он не ошибся. Помощь пришла вовремя. Великий Ум был жив. Остается только подождать, пока он подрастет и когда он кончит свою работу. Физик взял проволоку и начал расшифровывать последние записи мыслей Великого Ума. Мыслительный процесс шел задом наперед. Великий Ум передумывал все, о чем думал раньше. Но вместе с тем на проволоке имелись как бы вторичные, слабые записи. Очевидно, Великий Ум, побеждая самое время, старался думать и о настоящем, постичь свое положение и принять меры к спасению. Это было удивительнее всего. Физик потер себе лоб и воскликнул:
1: «Надо захватить этого младенца и скорее на землю, иначе на этой ракете я сам начну думать наизнанку».

11 июня. Позвонить Великанову по поводу заключения контракта с АП. В 12.00 встреча с ребятами из АРСа. В 16.30 совершение у шефа. Выяснить, куда пропали документы по СТФОР. Купить новый органайзер. 14 июня. В 10.00 планерка. Целесообразность размещения рекламы в обозревателе. Три вопросительных знака. До обеда связаться с Гуниным. Отменить все встречи на завтра с 12 по 14. Позвонить Людмилке. 16 июня. Купить дискеты. Настучать по башке Сидорову. Опять пропали документы по СФ. Выдержать головомойку от шефа. Не забыть о договоренности с АП. Уволить домработницу. Чашки и миксер не на месте. Выяснить о старике на углу. Девушка, пачку Marlboro Lights, пожалуйста. 23 июня. Настроить Windows 98. Уточнить, в чем претензии Арса. Найти, наконец, новую домработницу. Насчет старика. Три вопросительных знака. Пожалуй, стоит подробно записать, чтобы разобраться. Итак, что мы имеем? Первое. Неизвестный старик, ошивающийся около ремонта обуви, ошивается недели две, смотрит пристально, невраждебно, именно на меня. Идет следом два квартала, потом отстает, теряется из виду. На вопросы не отвечает, но не уходит. Милостыню не просит, на бомжа не похож, на сумасшедшего тоже. Второе. Юрка З. Выяснить о нем ничего не смог. Три восклицательных знака. Наблюдение результатов не дает. В ремонте обуви ничего не знают. Фотопленки неизменно оказываются засвеченными. На видеокассетах непонятный снег. Человек-невидимка. Третье. Вчера забыл купить свежие газеты. Вытер лицо полотенцем для рук и оставил невычищенными ботинки. Четвертое. Забыл позвонить АП. Пятое. Начали сниться сны. Итак, 28 июня. Отремонтировать телефон. Не забыть о планерке. Старик определенно начал мешать. Не знаю, каким образом, но влияет на мысли и поведение. Может быть, конкуренты подослали гипнотизера? Маловероятно. Или родственника, которым забыл и не помогаю деньгами. Хочет пристыдить? Более вероятно, но не то. Начал забывать элементарные вещи. Крем для бритья, туалетная бумага, выключить на ночь телевизор и тому подобное. Два раза ловил себя на желании надеть старые джинсы, кроссовки, майку и бесцельно бродить по городу. Отвлекаюсь во время работы. Раздражает запах любимого одеколона. Кстати, лицо старика кажется смутно знакомым. Где я мог его видеть? Попросить Ю З сделать еще одну попытку. Пораньше лечь спать. 29 июня. Заплатить за квартиру. Запросить социологов о БДГТ. Созвониться с рекламной службой обозревателя. Завести отдельный блокнот для записи всяких мелочей. Старик, двоеточие. Юзе выяснил, наконец, его адрес. Дом, куда он уходит каждый вечер. Безрезультатно. Эта развалюха идет на слом, и там уже давно никто не живет. Раньше жил некто Никонов Павел Семенович, 1920 года рождения, но переехал к племяннице. Внешне ничего общего с моим не имеет. Ребята обещают проникнуть в дом и узнать все окончательно. Чем меня так притягивают глаза этого старика? Карие небольшие, немного слезятся. Как будто иголками протыкают. Я его точно где-то видел, но очень давно. Обязательно надо будет вспомнить, как только освобожусь немножко по работе и появится свободное время. Сегодня удивительно красивый закат. Одновременно золотистый и оранжевый. Особенно потрясающие блики на перламутровой чашечке в серванте. Не буду включать свет до того, как окончательно сядет солнце. Или даже сходить прогуляться. Кажется, у меня начал портиться почерк. 1 июля. Юркины ребята отказываются работать со стариком. Вернули задаток, ничего не объясняя. С этим надо что-то делать. 5 июля. Объяснить шефу причины задержки подписания договора.
предоставить АП необходимые документы, поздравить Людмилку с днем рождения, прекратить поиски новой домработницы, пока что справляюсь сам. Старик, двоеточие. Сам сходил по тому адресу, который раздобыли ребята. Глухо. Если там кто и живет, так только привидение. Стоял с биноклем в подъезде пятиэтажки напротив. В дом никто не заходил и оттуда не выходил. Свет ни в одном окне не загорался. Подошел к этой лачуге, убедился, что двери заперты, по-моему, даже заколочены изнутри, окна закрашены. Выбить стекло не решился. Плюнул и ушел домой. Сегодня на улице не выдержал. Схватил старика за грудки и потребовал объяснений. До сих пор стыдно. Дедуля стоит, как пень, молчит и смотрит немигающими глазами. Кто-то из прохожих хотел вызвать милицию. Плюнул и пошел на работу. Может быть, он правда сумасшедший? Вечером нарвал для Людмилки тюльпанов на городской клумбе. Почему не купил? Самому непонятно. Стоят в старом графине и пахнут на всю квартиру. Хочется перед сном перечитать Гумилева. 7 июля. Извиниться перед шефом за ошибки в документации. Отложить подписание контракта. Взять в библиотеке что-нибудь из прозы Серебряного века. СТК. После того инцидента подошел к нему, извинился и попросил не мешать в работе. Идиотизм. Он улыбнулся, развернулся и ушел. На следующий день почему-то стало страшно, что не застану его утром на прежнем месте. Привык я уже к нему, что ли? Нет, стоял, как всегда. И до работы проводил. Определенно сумасшедший. Пусть ходит, мне не жалко, главное, что не буйный. На выходные поеду за город, с Людмилкой или один. Надо будет попросить у Сани палатку. Надоело сидеть в четырех стенах. Уже лет 5 не вижу и не знаю ничего, кроме своей работы. Так и у самого, глядишь, крыша поедет. Хочется просто в траве полежать, птиц послушать, ночью у костра посидеть. Не знаю, чего хочется, но поеду это точно. Девушка, пачку Бонда, пожалуйста. июля. Объясниться с шефом за сорвавшийся контракт с АП. Найти для Сидорова пропавшие результаты социологических опросов. Вымыть накопившуюся грязную посуду. Старик. Я начинаю что-то вспоминать, но это так смешно. По-моему, я видел это же лицо на картинке в книжке, которую читал в классе в третьем. А потом он мне снился 2 или 3 раза. Может быть, с него ту картинку и рисовали, или с его папаши книжка вроде бы была старая. Подойти спросить. Ведь за идиота примет, хотя сам-то он... А что за персонаж там, интересно, был изображен? Вот этого уже точно не вспомню. На работе, блин, сплошные заморочки. Чувствую, не могу больше сидеть за компьютером, кому-то названивать, что-то высчитывать, носить этот чертов костюм и отпуск только в середине августа. Завтра приду в контору в джинсах и майке. Пусть думают, что хотят. Электрический чайник сломался. Залез на антресоли, нашел старый, обычный, весь закопченный. Кипячу воду на газовой плите. Смотрю на синеватое пламя и не могу оторваться. Господи, сколько лет этому чайнику? Кажется, я еще маленьким был, когда мать его купила. Или похожий. Вот розочка на боку. С зелененьким листиком. Едва видна под слоем сажи. Надо будет помыть и рассмотреть повнимательнее. А закат сегодня совершенно другой. Ярко-вишневый. Помню вишни у бабушки в саду на Украине. Местами небо точь-в-точь такое же. Хочется подобраться к облакам и лизнуть языком. Наверное, они на вкус кисло-сладкие. Чуть терпкие. Как не хочется включать яркий свет. Завтра обязательно куплю настольную лампу. 14 июля. Взять отпуск за свой счет. 3 восклицательных знака. 18 июля. Приходила Людмилка. Сказала, что я становлюсь каким-то не таким. Что
Что ей нравятся сильные и властные мужчины, а я раскис в последнее время, вот-вот начну стихи сочинять или картины писать. Смешно, но когда она стояла перед зеркалом, а солнечные лучи из окна падали прямо на нее, я в самом деле жалел, что я не художник.

Платиновые вьющиеся волосы, хорошо, что она их красит. Тонкие солнечные лучики играют с тонкими женскими волосами и, запутавшись в них, не находя выхода, свивают себе гнездышки среди крупных спиральками завитков. Волшебная девочка. Кажется, ушла недовольная. Валяюсь на диване, курю прямо в комнате, пепел стряхиваю в пустую мятую пачку. Как оказывается, здорово ничегошеньки не делать. Совсем ничего. Лежать и смотреть в окно, за которым только молочно-голубое небо, без единого облачка. В детстве на каникулах я проводил так долгие-долгие часы. Одна только разница, тогда получалось ни о чем не думать. Просто смотреть. И слушать равномерное тиканье часов. А сейчас мысли лезут сами собой. Пусть даже не о работе, все равно хоть какие-то мысли да есть. О том же небе, о том же тиканье, о той же Людмилке перед зеркалом. Когда мама на кухне варила варенье, чтобы на зиму закатать его в большие 3-литровые банки, и по всей квартире разносился сладкий ягодно-сахарный запах. Когда я, вспотевший, набегавшийся, возвращался с прогулки домой, этот запах встречал уже в подъезде на 3-м этаже, а жили тогда на 5-м. И бежишь по лестнице со всех ног, представляя себе вкусные малинные пенки в глубокой тарелке с голубым ободком, который можно будет съесть прямо сейчас, запивая сладким горячим чаем или ледяным молоком из бело-сине-красного треугольного пакета. А ведь до сих пор иногда заходишь в подъезд и ощущаешь тот же самый запах. Неудивительно? Варенье варят и сейчас, и компоты, и закатывают их на зиму в 3-литровые банки, которые, наверное, уже не покажутся такими большими. Просто я давно их не видел. И давно не ел варенье. Только немецкий апельсиновый джем из маленьких 200-граммовых баночек с яркими этикетками. И запиваю я тосты с джемом, молоком из тетрапаков. Пачка уже полна окурков. Не, я не буду вставать. Я пока что сделаю пепельницу из чайного блюдечка. А потом его вымою. Может быть. Июля. Сегодня нашел на улице слепого щенка. Иду мимо стройки и слышу, где-то что-то пищит. Присмотрелся, лежит бедняжка, завернутый в грязную тряпку, и тыкается носиком в разные стороны. Пришлось взять с собой. Сейчас лежит в прихожей на старой меховой куртке и пищит не менее жалобно. Жрать просит. Пробовал блюд с носом тыкать, но куда ему? Ничего еще не соображает чудик. Завтра соску куплю. А сегодня, видимо, придется из старого шприца кормить. Иголку сниму, молочка наберу и прямо в ротик буду брызгать. Надо будет учить и узнать, можно ли их обыкновенным коровьим молоком кормить. Пока что больше ничего не остается. Старик переместился к овощному магазину. Ну, конечно, я же сейчас на работу не хожу, маршрут другой, обувной мастерской меня больше не поймаешь. Также стоит на углу и также смотрит без всякого выражения. Сегодня хотел его в шутку домой пригласить, чайку попить с домашним вареньем. Утром выпросил у соседки с 6-го этажа, по запаху учую. Тетя Клава соседку, оказывается, зовут. А я думал, тети Клав уже не осталось, только в детстве были. Варенье клубничное, свежее, прямо с пенкой еще не снятое. Уже почти подошел к дедульке, а он вдруг так посмотрел, что волосы на затылке зашевелились. Нет, не для того он там стоит, чтобы я его в гости звал. Он там так просто стоит и на меня смотрит. Смотрит, зараза, своими карими слезящимися глазами, иголками протыкает. Из-за него я, что ли, ерунда. Просто устал всерьез на этой сумасшедшей работе. Потому что я уже немножко того на этой работе. Перечитал последние записи. По-моему, мой ежедневник уже превратился в дневник. Смешно до чертиков. Никогда дневников не вел. Даже в 15 лет. Девчоночи это дело. Да нет, не дневник. И слово-то мне это не нравится. Просто мысли в голову приходят и хочется их записывать. И не старик здесь виноват. Сам я дошел до критической точки. Устал на сумасшедшей работе. Правда, смешно стало, когда перечитал. Оказывается, я и писать умею. В смысле орфографии и пунктуации. С этим-то проблем никогда не было. А в смысле стиля, что ли? Жаль, что кроме меня никто не прочитает. Забавно было бы, наверное. А вот почерк у меня действительно испортился. С детства был материнский, каллиграфический, а стал отцовский. Курица лапы, с чего бы это?
22 июля. Я все вспомнил. Боже, я все вспомнил. Я был совсем маленький, в школу еще не ходил. Он жил тогда рядом. А может, ты не жил рядом, просто сидел на скамеечке у нас во дворе. Под старыми тополями. Сколько я себя помню, всегда сидел на одном и том же месте. И был такой же старый. Ведь старый же был, старый, клянусь. Чуть ли не 30 лет с того времени прошло. Ничуть не изменился. Мы в песочнице города строили, а потом в халихало играли, в стрелки, в казаки-разбойники. А девчонки рядом в колечко. Правда, в стрелки они и с нами играли, и в халихало, и даже в казаки-разбойники. А мы с ними не в колечко, конечно, но в испорченный телефон играли. И в сантики-сантики играли. Один раз даже в свадьбу. Я папой невесты был, а Лёшка знаменцев женихом. Вообще-то все игры тогда были общими, не так, как в четвертом классе. В седьмом опять объединились. В дурака в подъездах, так, чтобы взрослые не увидели. Но тогда старика уже не было. А когда я недавно телефон чинил, и те разноцветные проволочки мне что-то напомнили, что-то до боли. Конечно, из таких проволочек девчонки себе колечки сплетали. Как там у них колечко, колечко, выйди на крылечко. Потом та, у которой колечко оказалось между ладонями, уходит сводящий в подъезд и загадывает разные виды одежды. Одной и той же. У одной платье синее в бабочках, у другой платье золотистое с кружевами и с оборками, а следующее колечко выбирает, какое ей больше нравится, и уходит в подъезд шептаться, с той, чье выбрала. Что-то новое загадывает для следующей. А мальчишки, мальчишки в песочнице города строили, и в казаки-разбойники играли. И тогда старик еще был. Он с нами не разговаривал и конфетами не угощал, а мы его больше всех любили. Надка из третьего подъезда всем на ушко говорила, что он добрый волшебник и как будто бы следит, чтобы злая колдунья детей не украла. А потом Надка, делая страшные глаза, говорила, что колдунья все равно тебя украдет, когда в школу пойдешь, а кого-то попозже, в 12 лет или в 14, но украдет обязательно. А взамен оставит куклу, похожую на тебя. И почти все взрослые такие куклы. Но если тебя волшебник заметит и полюбит, то найдет даже через много лет и спасет. Но это очень редко бывает. Надка это все говорил таким страшным голосом, что девчонки визжали, а мальчишки смеялись, но на самом деле пугались не меньше девчонок. И потом все, даже те, кто не верил, старались на глаза этому старичку попасться, улыбались ему, песок со своих коленок счищали. Старались показаться примерными мальчиками и девочками, такими, какими хотели бы видеть их родители. Чтобы волшебник их увидел такими, запомнил и полюбил. И только он, то есть я, конечно, что это я, художественное произведение начал писать, что ли? И только я этого не делал, а ведь правда не делал. Во-первых, не верил, а во-вторых... Наверное, я и тогда уже был слишком гордым. А ведь это действительно тот самый старик. Он тогда сидел на скамеечке. Про него Надка сочиняла сказки, а теперь он стоит на углу у овощного магазина и смотрит на меня, не отрываясь, своими карими слезящимися глазами. А как же он мог за 30 лет нисколечко не измениться? Или это правда был его папа? А на картинке в книжке? Или мне эта картинка просто привиделась? Детство, волшебник, сказки. Возникла в воображении картинка из книжки как замещение реальных воспоминаний. Позвонить матери. Позвонить и спросить, кем был тот старик на лавочке. Она не может не знать. Она была уже взрослой женщиной. Позвонить! Кому-то еще надо позвонить. Что-то важное. Ах ты! Да, шеф просил позвонить, через соседей на меня вышел. Говорит, важное дело. Знаем мы, что это за важное дело. На работу выходить с завтрашнего дня. Неким меня, видите ли, заменить. Пошел он в задницу, я отпуск взял на 3 недели. И телефон, значит, не зря отключил. Надо покормить Феликса. Пусть пока будет Феликсом. Потом, может быть, и переименую, если перестанет быть на Феликса похожим. Что, впрочем, вряд ли. Ой, какая большая собака вырастет. Еще как-нибудь справимся. А пока такой лапушка на одной ладони умещается. Связался с Рындиным. Он говорит, щенков не выкармливал, но котенка слепого приходилось. Молоко водой надо разводить. Так пока и будем делать. Все же мягкие подушечки на лапках у щенков, пока они ходить не начинают. 23 июля. Мать плачет в телефонную трубку. Ничего толком не говорит.
бормочет что-то о Михаил Ивановиче из 74-й квартиры. А что тот Михаил Иванович? Можно подумать, я помню. 25 июля. Грациозно танцуют изящные цапли, голенастые ноги подняв над водой. С тонких клювов спадают блестящие капли, нарушая кувшинок беспечный покой. А под ними в глуби молчаливые рыбы, улыбаясь своим примитивным мечтам, повторяют телами речные изгибы, чтобы добраться быстрее к безопасным местам. Но укрыться от острого взгляда непросто. И уже никуда невозможно свернуть. То одна, то другая взлетают на воздух, обрывая в желудках стремительный путь. Предо мною встает незатейливый выбор. Выбирай, если можешь, судьбу по плечу. Не желаю я быть перепуганной рыбой. И безжалостной цаплей я быть не хочу. А кувшинки сверкают росой в отдалении и сулят безупречный, беспечный покой. Но меня никогда не прельщали растения. И стою я в раздумье над быстрой рекой. 28 июля. Почти неделю разбирался в старых бумагах. Сколько их, оказывается, накопилось. Журналы «Пионер», тетрадки еще с первого класса. Анкета Любки Калиновой, которую она мне дала заполнить, как и всем в шестом классе, а я потерял. Прошу на все вопросы отвечать, ни одного из них не пропускать. Твой любимый цвет – желтый, красный, бордовый, всякие. Твой любимый литературный герой – Тимур, Динка, Ромео и Джульетта. Что такое счастье? Счастье – это любовь. Счастье – это счастье. Счастье – это все! Три восклицательных знака. Зачем задавать такие глупые вопросы? Только девчонки отвечали. Мне первому из парней дала, а я так и не ответил. И потерял. Альбомы с фотографиями, почетные грамоты. Песенник тоже явно принадлежал кому-то из девчонок. Даже не помню, как он ко мне попал. Ворох бумаг пришлось собрать в аккуратненькие стопки, иначе ходить было невозможно. Но обратно на пыльные полки я их не положу. Жалко. Не там им место. К тому же одна из полок мне позавчера сказала... Нет, то есть я, конечно, совсем не то хотел написать. Мне просто показалось или приснилось. Полнейшая бессмыслица. Уж если писать дневник, так записывать в него только те вещи, за которые хотя бы перед собой не стыдно. Забудем эту белиберду. Кстати, страничка из какой-то детской книжки. Картинка, а на ней тот самый старик. Точно, он. И текста ни слова. Недавно приходила Людмилка. Жаловалась, что давно уже в ресторане не были. Туманно намекала на какого-то Вовчика. Я попытался прочитать ей свои последние стихи, но она не стала слушать, захлопнула снаружи дверь и убежала вниз по лестнице, не вызывая лифта. Жаль. У щенка открылись глазки. Начал самостоятельно вылезать из коробки. Растет не по дням, а по часам. Старик, сошедший с пожелтевшей странички из детской книжки, каждое утро встречает меня у овощного магазина. Девушка, пачку стюардессы, пожалуйста. Июля. Лежу на диване, стряхивая пепел в банку из-под соуса «Тысяча островов» и смотрю, как колышутся от дуновения ветерка легкие ярко-желтые занавески. Наконец-то у меня начало получаться то же самое, как в детстве. Лежать и не думать совсем-совсем ни о чем. Это сейчас я возвратил свои мысли, когда начал описывать свои ощущения. А до этого их мыслей точно не было. И я это сам их прогнал. Получилось. Как только мысли вернулись, занавески сразу стали менее желтыми. И небо менее голубым. И облака слегка сероватыми. Ничего, это правильно, это так и надо. Нельзя же постоянно находиться в таком состоянии. Когда был маленьким, оно тоже было не всегда. Просто умел вызывать это состояние, когда захочется.

Сколько малюсеньких крапинок оказывается на полированной поверхности книжного шкафа. Ничуть не меньше, чем было на том, что стоял 30 лет назад у меня в детской. И каждая крапинка имеет какое-то свое особое значение. Но разгадать это невозможно. А может быть, теперь невозможно. Заходил шеф. На этот раз сам. И не было шанса сделать вид, что меня нет дома. Принес 1000 баксов и целую гору бумаг. Я с ними поработал часок и решил практически все проблемы, возникшие за время моего отсутствия. Сам себе удивился, до такой степени простым оказалось все то, над чем я раньше размышлял целыми сутками, а то и неделями. Но на работу я все же не выйду. И с бумагами пусть больше ко мне не приходят. Меня от них тошнит. И мой отпуск еще не закончился, и баксы мне не нужны. Как колышется занавеска. Хочется просто лежать и смотреть на нее, не отрывая глаз. А цветок посредине так похож на сказочную царевну в кокошнике. 2 августа. Одна старая дворняжка на улице сказала мне, что Феликса уже пора кормить из блюдечка овсянкой, куриным бульоном и даже тертой морковкой. Я так и поступил. Феликс ходит довольный. Они смирились с тем, что раньше оговоренного срока я на работу не выйду, но теперь звонят мне по 3 раза в день и напоминают, что этот срок вот-вот истечет. И мало что по телефону я за несколько минут решаю все их глупые и смешные проблемы. Они хотят, чтобы я находился на рабочем месте с 9 до 17. Этого я больше не хочу. Этого я не вынесу. Если они будут настаивать, я подам заявление об уходе. И дело не в том, что такому специалисту, как я, найти работу расплюнуть. Нет, я не буду искать новую работу. Я никогда больше не буду сидеть за компьютером. Я никогда больше не буду вести скучные разговоры и однообразные подсчеты. Я никогда больше не надену в разгар лета теплый пиджак и рубашку с жестким неудобным воротничком. Если мне нечего будет есть, я устроюсь дворником. Или ночным сторожем. Или гардеробщиком в библиотеку. Мне не так уж много надо. А все остальное время я буду смотреть на звезды или на облака, пронизанные солнечными лучами, или гладить кончиками пальцев глянцевые черно-белые фотографии, на которых я так смешно улыбаюсь в окружении детсадовских друзей и подруг, или вдыхать земляничный аромат старой маминой помады, найденной на антресолях вместе с закопченным чайником. Я буду ходить в рваных джинсах и старых кроссовках по незнакомым улицам родного города. Я буду часами лежать на заросших зеленой травой газонах, покуривая дешевые сигареты. Я буду разговаривать со старыми веслоухими дворняжками. Я буду свободен и никому ничем не обязан. 3 августа. И я буду летать. Ура! Я буду летать! Сегодня я в первый раз полетел. Наверное, на самом деле я оставался в своей кровати. Но мне казалось, что я летаю по-настоящему, таким, какой я есть. Из плоти и крови. Сначала я кружился по комнате. Кружился и смеялся. Заглянул за шкаф, ничего интересного, только толстенный слой пыли и паутина. Облетел всю квартиру, заглядывая в самые потаенные уголки. Подразнил забавного паучка за книжным шкафом. Нашел свой любимый маркер, закатившийся далеко под диван. Только что проверил, он и правда там оказался. Хотя тогда мне это было абсолютно безразлично. Да и сейчас, пожалуй, тоже. А потом я долго-долго летал под звездным небом. Совсем не таким, каким оно мне виделось раньше. На самом деле оно рассвечено всеми цветами радуги. Оно искрится, мерцает, переливается. В него можно нырнуть, как в озеро. Нырнуть и вынырнуть. Счастливым. Что такое счастье? А потом меня взял за руку тот самый старик. Старик на углу, старик у обувной мастерской, старик у овощного магазина. Он не для того там стоял, чтобы я приглашал его в гости. Он там стоял для того, чтобы пригласить в гости меня. Теперь я знаю, как его зовут, но никому об этом не скажу и даже не напишу в этом бывшем ежедневнике, где давно уже зачеркиваю жирными крестами отпечатанные типографским способом даты, а взамен шариковой ручкой вписываю новые, потому что мои записи слишком длинные. Я обгоняю этот календарь. Календарь за мной не успевает, а имя старика на углу я все же не напишу. Даже в этом сошедшем с ума ежедневнике, потому что все-таки нельзя исключать, что он когда-нибудь попадет в чужие руки. Разве это важно, его имя? Все мы знаем его.

двухлетнего возраста. Только потом почему-то забываем. А я побывал у него в гостях. Побывал в том мире, который снится нам, тоже с двухлетнего возраста, и который мы тоже с возрастом забываем. Я не знаю, что со мной будет дальше, но точно знаю одно. Я никогда больше не буду вести скучные деловые переговоры, никогда больше не буду приходить на работу к 9:00, и никогда, никогда больше не буду носить рубашки с жесткими накрахмаленными воротничками. Только что приходила Людмилка. Устроила истерику. Прости меня, волшебная девочка. Прости и прощай. 5 августа. Пришлось все-таки подать заявление об уходе. В овощном магазине подрабатывает уборщица и десятиклассница по имени Надя. У нее тусклые бесцветные волосы, выпирающие ключицы и крупные грубоватые руки. Но она знает его имя. И она умеет летать. Девушка, пачку примы, пожалуйста. 10 августа. Я лежу на заросшем зеленой травой газоне, одетый в заношенные джинсы, вытертую майку и грязные кроссовки. Одной рукой я обнимаю Надю, другой время от времени заношу разрозненные записи то в блокнот для всяких мелочей, то в бывший ежедневник бывшего незаменимого служащего престижнейшей фирмы. Эти две тетрадочки теперь для меня равнозначны. То, чего нет в одной, обнаружится в другой. И сейчас, перечитывая все, что я дописал за последние 2 месяца, я ловлю себя на мысли, что был бы, пожалуй, не против, если бы кто-нибудь еще это прочитал. Хочется оставить этот ежедневник прямо в густой зеленой траве, чтобы его случайно нашел какой-нибудь незаменимый служащий какой-нибудь престижной фирмы. Может быть, он что-то поймет. Хочется, но Надя не позволит. Она неисправимая эгоистка. Возможно, я на нее клевещу, возможно, она просто знает намного больше меня, ведь она же... Ее же не пришлось спасать, ее не смогли похитить. Ни в 7 лет, ни в 12, ни в 14, и летать она умела всегда. Нет, конечно, я возьму этот ежедневник с собой. И блокнот тоже. Я возьму с собой все свои записи. И никогда не покажу их ни одному человеку, ни одному взрослому человеку. Мы придем домой, покормим Феликса тертой морковкой, а может быть уже и отварным мясом. Собаки на улице говорят, наверное, уже можно. Мы найдем парочку чистых чашек, вскипятим воду в старом закопченном чайнике с розочкой на боку и будем, сидя на полу, пить чай и перечитывать старые 20-летней давности заметки из журнала «Пионер». Потом мы задернем шторы, скинем потертые джинсы и будем... тут же на полу до одури заниматься любовью, а потом мы будем летать, и мы отправимся в гости к тому сумасшедшему старику, который так долго меня караулил на углу обувной мастерской, а потом у овощного магазина, и который на самом деле вовсе не сумасшедший, и оказывается вовсе не старик. Они хотят вернуть меня. Они ходят за мной по пятам. Они звонят моим соседям и заявляются ко мне домой. Они подослали ко мне Юру Зе с его ублюдками. Они хотят сделать меня таким, как раньше, чтобы меня опять похитили, чтобы меня уже невозможно было спасти. Но у них ничего не получится. 12 августа. Они пришли. Они колотят в дверь. Уговаривают. Но я им не открою. Я не хочу обратно. Я не дам им запретить мне летать. Я никогда больше не буду дни и ночи сидеть за компьютером. Я никогда больше... Они ломают дверь. Мне с ними не справиться. Если бы я умел летать по-настоящему. Если бы меня защитил тот старик, настоящего имени которого я не скажу и теперь. Особенно теперь. Они уже здесь. Девушка, пачку Marlboro Lights, пожалуйста. 15 сентября. Подготовить документы для ЛК. Поздравить шефа с днем рождения. Не забыть покормить Феликса. Найти домработницу. Купить новый ежедневник.

0: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.
1: Олег Овчинников. Операторы односторонней связи. Привет. Я один из тех, кто разговаривает в автобусе. И в кабине лифта, стоя в углу и не обращая внимания на мелькание этажей. И когда поздним вечером вы спешите домой, я бреду вам навстречу по темной улице. Не потому, что у меня в ухе наушник, а на щеке модная проволочка hands-free микрофона. У меня вообще нет мобильника. С кем бы я по нему общался, даже пейджера нет. Я сам, как пейджер. Я разговариваю сам с собой, так думаете вы. Если вам взбредет в голову понаблюдать за мной, вы заметите, что я говорю разными голосами, но я не шизофреник. Шизофренику никогда не бывает так одиноко. Я связист. Или связной. Название не меняет сути. Упс, извините, начинается моя передача.
2: Эй, кончайте прикалываться, злыдни! Зачем вы меня заперли? Тоже мне шуточки. Откройте, я же все равно выберусь. Дверь вышибу или по пожарке слезу. Слышите? Все, вышибаю.
1: Минуту спустя.
2: Крепкая черт. Все-таки по пожарке. Шатается.
1: Кажется, все.
2: Извините, это я не вам. Да-да, мне очень жаль, я же извинился.
1: Сами вы прете. Да вам одной на тротуаре тесно. Езжайте в Индию, там на таких, как вы, молятся.
2: Все, я сказал.
1: Ненавижу прохожих скандалистов. Готовы целый час возмущенно размахивать руками и чесать языком, вместо того, чтобы просто сделать шаг в сторону и дать мне пройти. Я же не виноват, что меня периодически накрывает. Можно подумать, я сам выбираю время и место сеанса. Чуть настроение не испортил. Не видно разве? Человек на свидание торопится, в чистых брюках, со стрелочками. Стрелочки, правда, немного разные получились. Что поделать, маловато опыта. Так ведь они и в швейцарских часах не совсем одинаковые, по слухам. Все, вроде успокоился. О чем я? Об одиночестве. Ладно. Мы повстречались прошлой осенью в парке. Смешное слово «повстречались». Повстречались и разошлись. Я не суеверен, однако не пожалею ни слюны, ни свежевыглаженной рубашки, лишь бы такого не случилось. Тьфу-тьфу-тьфу. Повстречались, значит, случайно встретились. И познакомились тоже случайно. Только благодаря поделке из цветной бумаги, иначе бы так и остались незнакомыми, случайными, чужими. Я озабоченно пинал опавшие листья. Середина сентября, время продумывать зимний гардероб. А чего тут продумывать? Заштопать свитер, второй, самый теплый, с оленями, к сожалению, восстановлению не подлежит, но если обрезать и подшить рукава, из него получится отличная жилетка и ветровка поверх. Зимы в Москве дождливые. В общем, как-нибудь перезимуем. Как-нибудь. Она недовольно сметала листву к обочине.
3: Середина октября, теплынь, солнышко.
1: Второе лето за год проходит мимо. Даром, что бабье. Я шаркал подошвами, она метлой. Она работала с прохладцей, я просто прохлаждался. Я вносил элемент хаоса в золотисто-багряное великолепие, в это унылое очарование для очей поэта. Она пыталась его упорядочить, выметая листья чуть ли не у меня из-под ног, собирая их в аккуратные кучки, сильно смахивающие на заготовки для жертвенных костров. Словом, трудно представить себе пару, менее расположенную к знакомству.
3: Шарик из сиреневого картона мы заметили одновременно. Он лежал посредине пустой скамейки, забытый кем-то или выброшенный. Грани на шарике стали заметны, когда мы подошли ближе, каждый своим путем. Она остановилась, я склонился над скамейкой. Она протянула к шарику руку в неуклюжей брезентовой рукавице. Я оказался проворней.
4: «12-гранник», — сказала она тихим голосом.
1: «Додекаэдр», — согласился я. Я уже вертел его в пальцах. Правда, тогда он был серый и пластмассовый. Давным-давно в кабинете алгебры и геометрии. И думал, что все люди похожи на многогранник.

0: охранники. Простые и прямодушные — на кубы. Более сложные, с подтекстом — на додекаэдры. Себя же я с юношеской самоуверенностью причислял к икосаэдрам, сплошь состоящим из маленьких хитреньких треугольничков. С какой стороны ни посмотри, увидишь всего несколько граней, прочие останутся в тени. На них даже можно написать: «Эта сторона для родителей, это для учителей, это для случайных встречных». И только к тем, кто нам по-настоящему дорог, мы стараемся поворачиваться своими лучшими гранями. С годами число треугольничков поубавилось, граненый бриллиант икосаэдра потускнел и выродился до чего-то угловатого и плоского. Сторона А для тех, кто пройдет мимо и не заметит, и сторона Б для тех, кто заметит и пройдет. В частности, к парковой девушке с метлой я неосознанно старался повернуться левым боком. На правой щеке третий день болела полоска пластыря, вернее сказать, уже серела, в память о неудачной попытке заточить тупое лезвие одноразового бритвенного станка. Заметив такую странность в своем поведении, я улыбнулся.
1: «Можно?»
0: Маленькая узкая ладошка вынырнула из рукавицы, превосходящей ее размерами раза в три. «Пожалуйста». Я положил на нее наглядное пособие по наивным заблуждениям детства.
1: «Картонный»,
0: — заметила она с легким сожалением.
1: «У нас в классе был пластмассовый».
0: Сиреневый двенадцатигранник дрогнул под порывом ветра, и мне пришлось придержать его пальцами, чтобы не улетел. Девушка с метлой бросила на меня короткий взгляд из-под лобья и тут же отвернулась. Я успел заметить лишь красное пятнышко расцветающей простуды слева над верхней губой, на ее стороне А. Две минуты спустя она призналась, что ее зовут Лара. Три минуты спустя я все еще пытался вспомнить собственное имя. Меня так давно о нем не спрашивали, чаще интересуясь регистрацией. А когда вспомнил, не успел назвать. Знакомый холодок пробежал вверх по позвоночнику, вздыбил волоски на шее, больно клюнул в темечко, разошелся электрическими волнами по рукам и ногам, нестерпимо засвербел, уткнувшись в кончики пальцев. Я почувствовал приближение сеанса и даже зубы стиснул от раздражения. Да чего же не вовремя? Впрочем, когда этот сеанс наступал вовремя? Я повернулся спиной к Ларе и успел сделать несколько шагов по дорожке черного и как будто осиротевшего после расчистки асфальта. Начинать передачу в присутствии новой знакомой почему-то не хотелось. Я еще порадовался про себя. Начало эфира по непонятной причине задерживалось, но уйти достаточно далеко мне не удалось.
1: «Антон!»
0: Раздалось за спиной, и я, хоть имя было не мое, резко обернулся.
1: «Когда же ты приедешь?»
0: Немного нервным, но пока еще контролируемым голосом спросила Лара, глядя куда угодно, только не на меня.
1: «Два часа давно прошли, эти люди сказали, что дают тебе еще полчаса. Верни им деньги, Антон. Это всего лишь деньги. У тебя же есть, ты же говорил».
0: Я уставился на Лару как в первый раз. Вернее, не как, просто в первый раз, поскольку обычно избегаю пристально смотреть на людей, надеясь, что и они, в свою очередь, проявят тактичность и не станут пялиться на меня в какой-нибудь не самый подходящий момент, то есть практически в любой. И увидел бледное лицо с тонкими дрожащими губами, которые стали бы выразительнее, не пожалея их обладательницы хоть капельку помады, и слипшиеся волосы цвета сырого песка, спадающие на лоб десятком мышиных хвостиков, и выглядывающие из-под челки глаза неопределенной расцветки, ни зеленые, ни серые, ни голубые. Они и должны быть такими, никакими. Глаза связного во время сеанса. Из-под казенного фартука выглядывали потертые джинсы и мятая трикотажная майка. Стоптанные кроссовки, почти слившиеся цветом с окружающей серостью, завершали ансамбль. Все сходится. Нам незачем заботиться о внешнем виде ни для кого.
1: «Антошечка, милый, приезжай поскорее, пожалуйста. Мне не нравится, как на меня смотрит этот лысый».
0: Взгляд в никуда, закушенные губы. Я не в первый раз наблюдал передачу со стороны, а вот собственной шкурой почувствовал начало сеанса, чужого сеанса, пожалуй, впервые. Почему бы? Впрочем, когда посланное сообщение нащупывает надлежащий пейджер, оно тоже сперва пару секунд трещит и булькает помехами в случившемся на пути луча телевизоре, радиоприемнике, даже в электрических розетках. Говорят, и вдруг громко, не своим, с самого начала не своим, но теперь к тому же полным отчаяния голосом:
1: «Антон, я боюсь!»
0: Все. И сразу распахнутый рот, два судорожных вдоха без промежуточного выдоха, изломанная поза с упором на рукоять метлы и прорвавшаяся плотина слез. Истерическая реакция. слово сказать, не самое худшее. Я уже был рядом. Обнимал за плечи, неловко, как умею. Ничего не говорил, только гладил по волосам, как будто успокаивал десяток дрожащих мышек. А что тут скажешь? Что все прошло? Что все уже кончилось и в любой момент может начаться опять? Это она и без меня знает.
1: Почему она не сказала адрес? Телефон?
0: Слабым, но уже собственным голосом пожаловалась Лара.
1: Хотя бы фамилию. Я могла бы приехать, поднять на уши соседей или, я не знаю, позвонить в милицию. Господи, ну почему они никогда не говорят фамилию и адрес?
0: Я сжал покрепче худые, вздрагивающие плечи и порадовался тому, что парк в этот час практически безлюден. Только вдалеке по одной из боковых аллеек прогуливалась молодая пара с детской коляской. Счастливые. За собственными большими радостями и мелкими заботами им дела нет до тетки в дворницком фартуке, которая сначала закатила шумную истерику, а потом бросилась на шею своему невзрачному кавалеру мириться. Кстати, так и не выпустив из рук верное орудие труда. Вот и стоят в обнимку все трое. Он, она и метла. «Не злись», — посоветовал я. «Они ведь даже не догадываются, что мы их слышим. Думают, что кричат в пустоту». Потом вздохнул и добавил: «Лучше бы так оно и было». Я проходил это. По молодости тоже пытался отыскать, помочь. И рядовому запаса, которого бросила невеста. И выжившему из ума старику, который во время прогулки сбежал от сиделки, гордился своей проделкой минуты три, а после до глубокой ночи искал собственный дом. И особенно студентке, забывшей в автобусе папку с дипломной работой. Все три отпечатанных под копирку экземпляра за несколько дней до защиты. Да чего же мне хотелось ее найти, но как? Бегать по улицам, заглядывать в глаза? В надежде узнать, успокоить, объяснить, что есть на свете вещи и похуже потерянные папки, и получше тоже есть. Ведь иногда человеку нужно так немного, чтобы перестать чувствовать себя несчастным. Хватит и доброго слова, и теплого взгляда. Однажды, 2 года назад, я не выдержал. Мне неделю не давала покоя девочка лет 5. Днем еще ничего, по-видимому, в детский сад ее возили куда-то в отдаленный район, зато по вечерам она стабильно с 21 до 23.00 рыдала о пропавшем щеночке, видимо, лежа в постели. Видимо, отвернувшись к стенке, уткнувшись лицом в подушку, чтобы не услышали родители. Причем по частоте сигнала было ясно, что его источник находится где-то рядом. Девочка жила в моем дворе, максимум в соседнем, и ее отнюдь не маленькая трагедия не давала мне спать по ночам. Я обегал весь район. Заглянул во все подвалы, незапертые подсобные помещения и расщелины между гаражами. И, наконец, нашел это курчаво-пятнистое чудо. Благо, из сбивчивых жалоб девочки успел составить примерный портрет пропажи на 12-м этаже строящегося неподалеку дома. Само оно туда забралось или затащили хулиганы-мальчишки, и щенок не отвечал. Только скулил и жался к полу. Я взял его домой, накормил, согрел. На следующее утро обвешал все столбы в районе образцами своего почерка. Найден щенок, порода неопределенная, окрас, все цвета радуги, кроме, кажется, зеленого. Потерявшим убедительная просьба. И еще неделю после этого сам взрывался головой в подушку, чтобы не слышать невыносимое
1: «Кузя, где ты?».
0: Но подушка не влияла на четкость сигнала, а от детского голоса подолгу болели связки. 5-летняя девочка не умела читать, а ее родители либо не замечали моих объявлений, либо хулиганы-мальчишки были тут ни при чем. Через неделю сеансы связи пошли на убыль. Детское горе недолговечно. Я хотел оставить щенка себе, потом подумал и отдал в приют. Кому нужен такой хозяин? Кому мы вообще нужны?
1: Мы?
0: Лара подняла на меня глаза, 2 стоячих омута, готовые в любой момент снова стать проточными, и повторила за мной:
1: «Мы их слышим? Тоже?»
0: «Тоже, тоже». Недоверчивый взгляд, пожалуй, что карих глаз.
1: «А давно?»
0: 14 лет. А ты?»
1: 6. 6,5. Мне тогда пришлось уйти с 4-го курса».
0: Я вздохнул, поделив сочувствие на 3 части. Себе, Ларе и шарику из сиреневого картона, смятому до неузнаваемости во время сеанса. Это я тоже проходил. Таким, как мы, об учебе лучше забыть. И о нормальной работе лучше забыть, особенно о той, которая предполагает частое общение с людьми. Не только потому, что тебе в конце концов надоедают косые взгляды коллег и клиентов, ставших невольными слушателями не им адресованные передачи. Просто В какой-то момент ты понимаешь, что не очень-то хочешь видеть людей. Всех, без разбора, со всеми их слабостями, проблемами и душевными воплями. Кажется, как раз для таких, как мы, придуманы профессии дворника, ночного сторожа, кочегара в котельной. Правда, последний в случае затянувшегося сеанса рискует оставить весь район без горячей воды. В Лариной коптерке, похожей на поставленный на попа цинковый гроб, обнаружилась вторая метла. Старая, но мела она, вопреки пословице, чище новой. А поговорить под слаженное бжиканье метел нам было о чем.
1: У тебя было так, чтобы с риском для жизни?
0: 100 раз. Дважды, когда дорогу переходил. Потом еще раз, когда в трамвай садился. Ну и на день города просто в толпе чуть не затоптали.
1: А остальные 96?
0: Лара, не будь занудой. И под гулкое уханье лома.
1: А в самый первый раз, когда тебя накрыло, ты что подумал?
0: То же, что и все, кто в тот момент оказался рядом. Что схожу с ума.
1: А тебя забирали, ну, в больницу?
0: Шутишь? Меня бы оттуда никто не выпустил. Столько абонентов под боком. Передачи шли без перерыва, круглосуточно. Нет, больницы с поликлиниками я обхожу за километр.
1: И дома престарелых.
0: И роддома.
1: Ой, не напоминай. А как ты думаешь, почему это случается именно с нами?
0: Не знаю.
1: А это когда-нибудь кончится?
0: Не знаю.
2: А, Лариса, если я буду так часто пожимать плечами, тебе придется долбить лед в одиночестве. И подскрежет деревянных лопат по асфальту.
1: А как ты думаешь? Вот как ты чувствуешь, что вот сейчас тебя абонируют?
2: Ларусь.
0: Предыдущее придуманное мною ласковое прозвище «Ларек» почему-то не прижилось.
2: Мне не нравится, когда ты говоришь «абонируют». Я же не ложа в театре, не банковская ячейка.
1: Ну, вызывают.
0: Да что я чувствую? Холод чувствую, мурашки. А и покалывание, голова болит.
1: Виски или затылок?
0: Темечко. О, кстати, вот, накликали. Извини.
2: Эй, какой умник опять засунул Кешу в мусорпровод? Вы что думаете, это смешно, что ли? Ну, погодите, оболтусы, вот поймаю.
3: Иди сюда, Кешенька, сладкий мой.
2: Фу, какой ж ты грязнуля.
0: 31 декабря, перед началом рабочего дня, Лара торжественно вручила мне пару вязаных перчаток и шарф. Очень своевременно, хотя и непонятно, когда же она их успела связать. Я, немного смущаясь, достал из кармана маленький хрустальный додекаэдр. Напоминание о нашем знакомстве, которое можно сжимать в руке хоть 1000 сеансов напролет, не опасаясь раздавить. И потом, что ж за медиум без магического кристалла? Несмотря на несоответствие практичного и сентиментального, Лара казалась очень довольной моим подарком. У меня тоже изрядно потеплело на душе, не говоря уже о вечно мерзнущих руках и шее. Мы весело покидали снежок, еще раз поздравили друг друга с Новым годом и расстались до следующего утра. Рабочего, несмотря на праздничную раскраску календарика. Иногда я провожал Лару до подъезда. Домоуправление, или как оно сейчас называется, щедро выделило ей комнатушку на первом этаже. Без окон, зато с отдельным входом с улицы. Ко времени нашей встречи Ларе оставалось блюсти чистоту окрестного асфальта 7 лет с небольшим, чтобы стать полноправной владелицей этих дармовых хором размером чуть больше парковой коптерки. В саму комнатушку я не заходил, и через открытую дверь было видно, что двоим внутри попросту не развернуться. Пригласить Лару к себе я тоже не решался. Хотя обитал вообще-то в нормальной однокомнатной берлоге, помимо отсутствия телефона, телевизора и практически всей мебели, имевшей всего 3 недостатка – счета за газ, воду и свет. В сумме они обычно превышали все мои случайные заработки и приработки за месяц. Нет, не 3. Четвертым недостатком были соседи. Со всех сторон. Слишком много соседей. Взрослые, ладно, они, как правило, сдержанные. Детей разумного возраста тоже можно терпеть, они отходчивы. Но когда я вижу, как у соседнего подъезда останавливается машина, и из нее выносят сверток из одеяла, перевязанный голубой или розовой лентой, мне хочется сменить место жительства. Или попросту бросить и стать без определенного... Будто было что-то определенное в моих 14 метрах полезной площади. Но есть и другой выход. Любым путем раздобыть нужную сумму денег и приобрести в ближайшем продмаге ящик самой дешевой водки. А лучше 2, иначе не пережить. Первые 3 месяца еще ничего. Ну, холодно, но покормить забыли. Ну, животик заболел. Почему бы не поскулить об этом тихонечко? Под настроение. Но когда они начинают узнавать своих, к тому же входят в голос, тут-то и начинается сущий ад.
2: пекло, с которым ничего нельзя поделать. Разве что вместе с маленьким сучить ножками и вопить от невозможности облечь в слова простенькие, но мощные чувства. Или периодически пытаться залить адское пламя алкоголем. 3 раза по 100 грамм перед сном, и будь спок, как говаривал известный всему миру детский доктор. Ночь пройдет без сновидений. Кстати, что бы ни думали по этому поводу Бенджамин Спок с коллегами, кричат они главным образом не от голода, боли, страха или скуки, а от того, что хотят каждый раз, просыпаясь, видеть перед собой родное лицо. Разве это так много? Ужасно много, на мой взгляд. Со мной, к примеру, такого не случалось ни разу. Это проходит, когда им исполняется 1/2. Видимо, в этом возрасте приходит обидное понимание, что не все и не всегда в жизни получается так, как нам хотелось бы. Нашим с Ларой отношениям, текущим куда-то вяло по вялу, тоже на днях исполняется 1/2. Наверное, поэтому вчера, отмахав свое, я предложил Ларе: «Завтра у тебя выходной, может, сходим куда-нибудь?»
1: «Ты приглашаешь меня на свидание?» — спросила она очень серьезно, не зная, куда девать глаза и руки в неуклюжих рукавицах.
2: «Да нет, просто...» «Да», — быстро поправился я, поймав на мгновение ее беспомощно метущийся взгляд. Лара подумала еще немного, разглядывая очертания ладони, как будто пыталась увидеть линию судьбы сквозь мягкий брезент.
1: «Хорошо. Только пусть в этом месте...»
2: «Будет поменьше людей», — закончили мы хором. Я рассмеялся. Она тоже улыбнулась. Домой я вернулся только под утро, весь бледный и седой от цементной пыли. Даже не вернулся, заскочил, чтобы наскоро переодеться, отмыться, побриться, погладиться... Правда, переодеться оказалось не во что, так что пришлось в авральном режиме еще стираться и сушиться. В общем, заскочил на минутку и задержался на 4 часа. 1/2 часа из которых будто подросток провел перед зеркалом. Разглядывал ямочку на подбородке, о существовании которой успел забыть. Вышел из квартиры сверкающий, благоухающий и отчаянно зевающий. Сказывалась ночь, проведенная на разгрузке вагонов. Зато мятых бумажек в кармане теперь хватало на обед в кафе. Каком-нибудь загородном, безлюдном, где появляются только автомобилисты и только по вечерам. Такие, как мы с Ларисой, всегда тяготеют к окраинам. А внутри МКД нам становится шумно. Я шел по улице, щурился на апрельское солнце и сам себе не верил. Неужели и вправду свидание? Настоящее свидание, как у нормальных людей, с цветами и Да, шампуня пришлось вылить 0,5 тюбика, потом 15 минут расчесывать волосы, которые от воды начало потихоньку прихватывать, потом снова промывать. Цемент оказался въедливым, куда там местному участковому. Кстати, о цветах. «Баб Глаш, дайте-ка мне вон тех мохнатеньких».
3: «Сколько? 3?
2: «А сколько же?»
3: «Кто тебя знает, может, на кладбище собрался».
2: «В глаженой рубашке?» Моя ирония осталась незамеченной. «Баба Глаша тоже из наших. Нелюдимая и неразговорчивая, зимой она перебивалась сбором стеклотары, а с марта по октябрь подпирала стену универсама с ведерком цветов. Где она их берет, я не в курсе. Летом, понятно, собирает урожай из городских клумб, но в апреле-то... Да, загадка». Сурово поглядывая из-под косынки, женщина-загадка выудила из разномастной толпы цветов пушистую белую гвоздичку, протянула мне. Выбрала 2-ю, тоже белую, но как будто с розоватыми ноготками на концах лепестков. Потянулась за 3-й, но на полпути помутнела взглядом, да так и застыла с занесенной рукой. А я вздохнул и услышал:
1: «Андрюшенька, это даже хорошо, что ты не смог приехать. Не хочу, чтобы ты меня видел такой. Все вокруг как сговорились, только и твердят, как я чудесно выгляжу и как быстро поправляюсь. Но я же вижу, как они на меня смотрят, когда думают, что я сплю. И почему у меня отобрали зеркальце? Правым-то я уже вполне могу смотреть. Андрюш, пойми, я разговаривала с Галиной Владимировной, и я все решила. 2-3 месяца роли не играют. Господи, прости. Сына в последний раз. Ты ни в чем не виноват. Все, прощай, Андрюш».
2: «До свидания, баб Глаш». Я выдернул из ведерка 3-й цветок, вложил в протянутую руку часть мятых бумажек и удалился быстрым шагом, не дожидаясь реакции на сеанс. Не выношу, когда плачут старики. Поймите, мы не медиумы. Медиум означает посредник. Между человеком и Богом, миром духов и людьми. Короче, между кем-то и кем-то. А мы связные между непонятно кем и пустотой. Как полупроводники. Как мятые конверты со штемпелем. Адресат вывел. как бутылки с запиской, проплававшие в океане так долго, что не осталось в живых ни автора письма, ни получателя, да и сам язык, на котором оно написано, давно перешел в разряд мертвых. Но больше всего мы похожи на пейджеры. Нас потеряли владельцы, но мы будем исправно доставлять сообщения для никого, пока не сядет батарейка. Мы не виноваты, что мы такие. Мы ни в чем не виним вас и уж ни в коем случае не ненавидим. Ну и для любви к вам, согласитесь, у нас нет особых причин. Возможно, наше сверхчувственное восприятие могло бы принести хоть какую-то пользу, будь у вас чуточку больше терпения и здравого смысла. Но неужели трудно предварять каждый крик души коротким предисловием? Я, фамилия, имя, отчество, телефон, зарегистрированный по адресу, взываю к абоненту номер... Шучу. Мрачно шучу. Шути с оглядкой, как сказал один шут другому. Все мы, братец, под колпаком. И главное, чего завелся-то? Глупо же, давно пора привыкнуть, и на редкость не вовремя. Не хватало еще опоздать на свидание, первое за последние не помню сколько лет. Надо бы свериться с паспортом. Лара ждала меня на улице рядом с персональным входом в личные апартаменты и, кажется, слегка уже изнемогала от ожидания. «Привет, как дела?»
4: «Ничего».
2: Так всегда. На вопрос «как дела?» Лара неизменно отвечала либо «хорошо», либо «ничего», как будто речь шла о покойниках. «Ну что, пошли, что ли?»
4: «Пошли».
2: Шагая рядом, я украдкой поглядывал на Лару, размышляя, не слишком ли нагло будет с моей стороны взять ее за руку. Так ничего и не решил. Вместо этого сказал:
1: «Да, это тебе».
4: «Спасибо».
2: Она взяла мой скромный букетик и обеими руками прижала к груди. Видно было, что Лара тоже всерьез готовилась к нашей встрече. С джинсов куда-то ушла почти вся потертость. Отмытые до изначального цвета кроссовки уже не казались такими стоптанными, а свитер на Ларе был то ли новый, то ли я прежде не замечал его под рабочим фартуком и пуховиком. Вдобавок она, наконец, избавилась от челки. 10 мышиных хвостиков собрались в один большой на затылке. Правда, цвет волос не изменился, и от этого Лара стала похожа на, скажем так, королеву-мать из мультфильма про Щелкунчика. Каюсь, неудачное вышло сравнение, зато я получил возможность любоваться ее глазами. По-моему, все-таки карими. По дороге в автобусе мы почти не разговаривали. О чем? О погоде? О трудовых успехах? О планах на будущее? О чем-нибудь еще, о чем не успели переговорить 10 раз под аккомпанемент метел и лопат? Скажем, о любви? В самом деле, почему бы двум умеренно привлекательным и не старым еще людям не побеседовать на эту волнующую тему? Ах, не смешите меня. Так что мы просто молчали. И даже без необходимости старались не смотреть друг на друга. Думаю, Лара уже забыла, когда ее в последний раз приглашали на свидание. А я, сколько ни рылся в памяти, так и не вспомнил, было ли в моей прежней жизни что-нибудь достойное забвения. Поэтому, подозреваю, мы с Ларой чувствовали себя в равной степени неловко, оба не знали, как себя вести, и за время пути успели не раз и не два пожалеть о том, что вообще затеяли все это. Я так точно успел. Оставалась, правда, робкая надежда, что разговор сам собой как-нибудь завяжется, когда мы доберемся до места. Но вот мы отыскали пустующее кафе, разбудили официанта и с удобством расположились на стульях с подгибающимися ножками за круглым столиком из красной пластмассы, а неловкое молчание между тем никуда не делось. Напротив, стало совершенно невыносимо. В конечном итоге мы все же заговорили. Как ни странно, о любви. По крайней мере, это слово витало над столиком чаще других.
1: «Хорошо, что весна», — первой нашлась Лара. «Не люблю зиму».
2: «А я люблю», — парировал я и добавил уже смелее. «Люблю работать зимой снежным первопроходцем».
1: «Как это?»
2: «А так? Кто, по-твоему, прокладывает тропинки между сугробами?»
1: «Люди».
2: «Да? А кто идет первым, чтобы остальные поняли, что тропинка должна проходить именно здесь?»
1: «Ты».
2: Я ограничился исполненным достоинства кивком.
1: «А я не люблю снег. Он тяжелый».
2: «А я люблю. Он похож на эскимо».
1: «А я не люблю эскимо».
2: «Сочувствую».
1: «Не за что. Зато у меня до 30 не было ни одной пломбы», — похвасталась Лара и демонстративно оскалилась.
2: Я не поверил, конечно. Месяца полтора назад она говорила, что ей 27, но на всякий случай позавидовал. Неловкость куда-то исчезла, как исчезла со стола пепельница, набитая доверху чьими-то окурками, незаметно, без следа. Мы болтали, как дети, ни о чем, прячась от солнечных лучей под парусиновым зонтом с надписью «Клинская». Как вдруг солнышко скрылось за облаком, косая тень упала на Ларино лицо, и неприятный холодок пробежал по спине. Слишком знакомый холодок, не имеющий отношения к капризам погоды.
0: Ну, и кого на сей раз с тоской подумал я? Меня или Лару? За время знакомства я научился чувствовать ее вызовы как свои собственные, правда, так и не научился их различать. Я на всякий случай взял Лару за руку. Она по-прежнему чересчур болезненно реагировала на сеансы и внимательно вгляделся в ее лицо. Из карих глаз стремительно уходили цвет и выражение.
4: «Почему ты не...»
0: Тихо, на пределе слышимости, спросила она.
4: «Почему ты не звонишь?»
0: Помехи и громкость голоса, вернее, его тихость, свидетельствовали о чрезвычайной удаленности источника. Не межгород, конечно, но до абонента точно не 1 километр. Хотя кто знает, от чего, помимо расстояния, зависит качество сигнала. Может, от желания быть услышанным? Я не столько слышал ее, сколько читал по губам, тонким и дрожащим. Единственному островку жизни на окаменевшем лице.
4: Чего стоили твои слова в тот вечер? Или ты врал? Алексей. Надеюсь, хотя бы с именем ты меня не обманул. Так вот, Алексей, если ты не позвонишь сегодня, я никогда и никому больше не поверю.
0: Значит, все-таки Лару. Я вздохнул, испытывая смесь сочувствия и стыдного облегчения. Как оказалось, рано. Тупая игла по-хозяйски вошла в затылок. По рукам и ногам пробежала судорога, как от удара электрошоком. Кончики пальцев зачесались, словно у вора карманника при виде пухлого кошелька. В следующее мгновение мир вокруг стал черно-белым, а мой собственный голос чужим. Сделался моложе, резче, несчастнее.
2: «Эй, где ты бродишь 3 сутки подряд? Что у тебя с телефоном? Ты же говорила, что звонить можно в любой день, начиная с 4:30. Когда же наступит твой любой день?»
0: Наверное, со стороны мы смотрелись пристранно. 2 медиума, накрытых одновременным сеансом. 2 пейджера, трезвонящие на разные голоса. 1 пронзительно, другой чуть слышно, как из последних сил.
4: «Ты говорил же, завтра. Ты говорил, обязательно позвоню. Ты говорил, не волнуйся. Перунь, я всегда говорю только...»
2: «Ни 8:30, ни 9:30, ни даже 7:30 утра. Такое впечатление, что перешла на круглосуточный метод работы».
4: «Это твоя правда. Я не хочу думать, что... что...»
2: «Я просто начинаю волноваться. Или тебе настолько безразличен мой звонок? В таком случае... Эй, кто тут?»
4: «Что? Кто это говорит?»
2: «Я. А с кем? И как?»
4: «Лёшка, ты?»
2: «Верка? Верка, чумичка, куда ты пропала? Почему не берешь трубку?»
4: «Это я не беру. Почему ты не звонишь?»
2: «Я? Да у меня мозоль на пальце от твоего номера».
4: «Какого?»
2: «Какой продиктовал? 212-85-06. Видишь, наизусть выучил».
4: «07!»
2: «Что?»
4: «07, дурилка! Последние цифры 07!»
2: «Что? Говори громче, связь ужасная!»
4: «Какая связь?»
2: «Какая? Я не знаю. Как ты это делаешь?»
4: «Как я? Как ты это делаешь?»
0: «Как мы это делаем?» Хотел бы я спросить у Лары. Хотя бы взглядом. Если бы он мне хоть чуть-чуть подчинялся. Связь, говорите, ужасная. Ну-ну. Погодите, вот расцепим руки. На самом деле расцепить руки — последнее, чего мне в тот момент хотелось. Даже умереть, наверное, было бы не так страшно.
2: Я не знаю.
4: И я не знаю. Ты перезвонишь?
2: Конечно, сейчас.
4: 07, запомнил?
2: Конечно, не вздумай снова пропасть. И ничего, не бойся, слышишь?
4: Слышу.
2: Я люблю тебя.
4: Я тоже.
0: Все. Я ни за что не признаюсь Ларе, что мое «все» наступило репликой раньше. Впрочем, глаза напротив тоже подозрительно покоричневели, а голос дрогнул слегка до того, как тонкие губы прошептали: «Я тоже». Что тоже? Да, загадка. Лара держала меня за руку и улыбалась сквозь слезы. Я тоже держал ее за руку и, к счастью, не видел собственного лица. Глупейшее, должно быть, прилипло к нему выражение. Только с таким и можно, не мигая и не жмурясь, смотреть на чудо. Ведь, согласитесь, это маленькое чудо, когда 2 додекаэдра намертво сцепляются всеми 24 гранями. Когда брошенная в океан бутылка через некоторое время возвращается против всех течений с ответом и обещанием скорой помощи.
2: а два ущербных пейджера совместными усилиями обеспечивают вполне сносную сотовую связь.
1: «Значит, все-таки можем?» — спрашивал Ларин взгляд. «Все-таки чего-то достоин?»
2: Вслух говорить она вряд ли могла. Наверняка дальняя связь сорвала ей связки. Я тоже промолчал из солидарности. Только пожал плечами, всем видом изображая легкомысленную самоуверенность.
5: «Естественно, а ты что сомневалась?»
2: И покрепче сжал маленькую узкую ладонь. Она ответила на пожатие.
1: «Да уж, ведь неплохо получилось для первого раза».
2: «Какого еще первого раза?» Брови недоверчивыми пчелами взметнулись на середину лба. «Что значит первого раза?» Но Лара только улыбнулась еще шире и загадочней. «Ну вот на этом я, пожалуй, закруглюсь. Нет, все-таки добавлю-ка еще кое-что от себя». «Да, Лара, добавлю, и нечего пинать меня под столом. От таких намеков портятся стрелочки на брюках. В конце концов, я столько лет озвучивал чужие стенания, проклятия и мольбы о помощи, что наверняка заработал право на одну маленькую встречную просьбу. Итак, дорогие мои абоненты, убедительная просьба к вам. Пожалуйста, не бойтесь занять место рядом со мной в автобусе. Это не заразно. Не выбегайте при виде меня из лифта или хотя бы дождитесь своего этажа. И не спешите переходить на другую сторону плохо освещенной улицы. Лучше подойдите поближе. Возьмите за руку, если это не сложно, и внимательно вслушайтесь в мой лепет, который кажется бессвязным только на первый взгляд. И тогда, не исключено, вы услышите что-то важное именно для вас. Вот теперь действительно все. Всем пока».
5: «Что?» «Лара, ты восхитительная зануда. Конечно же, правильно говорить.
2: До связи!»

0: Алексей Бархатов. ЧЕД.
1: Городок Дудси — это дыра, какую еще поискать. Да и вся эта планета не лучше. Если бы я мог, слинял бы отсюда в один момент и рванул на Пекту. К огням столицы и белым башням правителей. Но я кое-что сделал, чего делать не следовало, и вынужден прятаться в этом захолустье. Остановился в доме у парня по имени Чед. Чед Ив. Занял место старого бужгана, который достался Чеду от отца. Я разобрал бужган на части и закопал в землю, после чего принял его облик. Унизительно! Но, как говорится, из тактических соображений превратишься и в грязь. Соплеменника я уничтожил без сожалений. Не знаю, мог ли он стрелять. По крайней мере, бужган не сопротивлялся. Думаю, он умер еще до нашей встречи. А что? Учитывая, какая размазня его хозяин... Чет не заметил подмены. Я боялся, что он, по крайней мере, обратит внимание на разницу в весе. Но парню, похоже, все одно. Что килограмм, что половина. Профан, одним словом. Профан и размазня. Свое 20-летие Чет встретил девственником. Ружье, которое не стреляет. Чет — не стреляющее ружье. Даже его близкий друг Акшут смеялся над ним. «Старик, скоро я начну думать, что у тебя там не все в порядке». «Я не могу изменить Грети», — отвечал Чет.
2: «Тогда сделай это с ней».
1: Акшут советовал правильно. «Ведь Чеду хочется». Я видел много раз, как топорщатся его штаны, когда Грета оказывается рядом, но Чет не действует. Нет, он будет целый час сидеть на траве, взяв Грету за руку, говорить всякие глупости и даже не попробует завалить ее, хотя моя телеметрия буквально кричит: «Она готова!» У него телеметрии нет, но он же не совсем слепой. Я думаю, это трусость. Чет трусит и, как многие другие слабаки, пытается оправдать себя, по уши погружаясь в целебные грязи надуманных теорий. «Люди не должны поступать друг с другом так, как они поступают», — говорил он Грете. «Мы должны быть добрее и терпеливее. Сейчас ценится грубая сила, но, уверяю тебя, даже самые сильные не чувствуют себя счастливым. А это значит, в обществе доминируют ложные установки».
3: «Сила нужна, чтобы защитить себя и своих близких», — сказала Грета.
1: «От кого? От таких же людей?» «Человечество как будто поражено неизвестным вирусом. Он заставляет людей бояться друг друга, видеть в ближнем соперника, а не товарища».
3: «Вирус? Какой вирус?»
1: «Я говорю, как будто. Я думаю, виновата культурная революция. Отмена всяческих запретов привела к тому, что люди разучились сдерживаться. Они не умеют себя контролировать. Философы утверждают, что люди стали свободнее, а я уверен, что нет. Какая может быть свобода, когда ты все время дрожишь за свою шкуру?» Эти слова Чеда я очень хорошо запомнил. Парень все время дрожит за свою шкуру. Не пойму, как эта девушка может любить его? Но ведь любит, насколько я понимаю, в таких вещах. Наверное, он одурманил ее сладкими речами. «Грета, ты прекрасна!» Глубокий вздох. «Ты даже представить себе не можешь, каким бальзамом на душу мне твоя красота. Если бы другие видели хотя бы половину того, что вижу я...» Два вздоха. «Ты прекрасна, как этот закат. Я забываю себя, когда любуюсь тобой. Я не чувствую ни холода, ни голода. Я так счастлив. Дыхание сбилось. И мне приходится это слушать. Зачем ты берешь пистолет на свидание, Чет? Оставлял бы меня дома». На День города жители Дудси не придумали ничего лучше попойки. Мужчины и женщины натолкались в ресторан Хайнца и принялись орать и распивать спиртное. Ресторан в Дудси — это как кабак в столице, но что такое напиться в кабаке? То ли дело ресторан. Заведения поприличнее здесь нет, и поэтому гордое наименование отдали Хайнцу. У входа швейцарствует Боб Лизин. Посетители сдают ему пистолеты, и он складывает их в металлический шкаф-архив. Чет пришел вслед за Гретой. Он забыл отдать меня Бобу, а Боб почему-то не остановил его, проводил взглядом и отвернулся. Наверное, подумал: «Это Чет Ив, ноль проблем». На беду меня заметил Дон Репин, приятель старшего брата Греты. Брата зовут Иван. Он и Репин сидели у стойки бара. Правда, сидели — это громко сказано. Парням явно не хватало точек опоры.
2: «А почему он с пушкой?» — оживился Дон. «Он что, крутой?»
1: Чет дотронулся до кобуры и улыбнулся.
3: Забыл сдать.
2: Ах ты, забыл, надо же!
3: А зачем тебе вообще оружие, Чет?
2: Оружие носят мужики, а ты не мужик.
1: Иван положил руку Дону на плечо и попросил: оставь малыша в покое.
2: Чего? Да ты посмотри на него! Стоит тут подбоченившись, и черт меня дери, считает, что мы все говно, один он красавец.
1: Я не... начал побледневший Чет.
2: Сукин сын, бужган у него! А ведь в случае что, обосрется?
3: Обосрешься? Конечно, будешь вонять на всю округу.
2: «Дон!»
1: — крикнула Грета.
4: «Что? Обижают твоего пупсика!»
3: «А что ты его защищаешь? Он же тряпка! Трус! Имел я его маму!»
5: «Заткнись!» — воскликнул Чет.
1: Дон не без труда слез с табурета и встал перед Четом.
2: «А то что? Ублюдок! Чмо! Я твою мать имел! Твой отец слезал у меня ботинки, а я тебе ссал на лицо!»
1: Чет с криком выдернул меня из кобуры и наставил на Дона. Ресторан притих. Только слышалось частое дыхание Чеда.
3: Я почти касался лба Дона. Его зрачки расширились до предела. Ну и вбросило же ему в кровь адреналина.
6: «И ты не сможешь!»
1: — прохрипел он.
6: «Чтобы это сделать, нужно быть мужиком с яйцами, а у тебя яиц нету!»
1: Чет тяжело дышал и морщился, как от боли.
6: «Соблазнительно! Я здесь уже 10 месяцев! 10 месяцев без схваток и стрельбы! Мне очень хотелось убить кого-нибудь! Мы не можем стрелять сами. Кто-то должен спустить курок. Такими уж нас создали.
1: Но есть одно обстоятельство.
3: Моя воля сильнее Чедовой. Я могу заставить его. Я могу заставить любого человека.
1: Это одна из причин, по которой я вынужден скрываться. Дон умер бы, если бы я так решил. Но тогда Чеда арестуют, подумал я. И меня спрячут в какой-нибудь сейф. Та же тюрьма, только сбежать полегче. Стоит ли мимолетное удовольствие таких трудностей? Разумеется, нет. Я приготовился вмешаться, прежде чем Чет совершит преступление, но он сам опустил руку. Сказал Дон и полез на табурет. Оседлав его, повернулся к Чеду.
2: «Ты еще здесь? Пошел вон, мразь! Ты воняешь!»
1: Чет стал продираться через молчаливую толпу. Никто не уступал ему дорогу. Я с досадой подумал:
3: «Какой же он все-таки слабак!»

0: На окраине сел космический корабль. В Дудсе нет системы ресурсосберегающей швартовки, которая существенно экономит топливо. Такая система есть неподалеку, в Найе, 200 километров на юго-запад. Если ты не глупец или не бандит, ты приземлишься там, а потом прилетишь в Дудсе на катере. Так это были глупцы? Нет. Еще до посадки с корабля начали лупить помехопостановщики, а у нас перестала работать связь, так что картина нарисовалась предельно ясная. При таком раскладе для жителей предпочтительны два варианта. Первый — это приготовить все оружие и занять оборону. Второй — припрятать ценности и забиться в какую-нибудь щель. Первый может сработать, если все будут действовать сообща. Во втором выиграют лишь избранные. Так или иначе, решение нужно принимать быстро. Бандиты ворвались в город через 5 минут после посадки. Встретить их было некому. Кто-то сопротивлялся и был убит. Большинство сдалось без боя. Чет удивил меня. Он искал Грету и очень ловко передвигался между домами, оставаясь незамеченным. Я видел, как лысый пират в броне прострелил грудь Дону Репину, как бандиты заводили в тюрьму Акшута и еще 5 мужчин, как 2 темнокожих фернийцев, которых я опознал по банданам с характерным узором, гнались за Иваном. Неожиданно из громкоговорителей зазвучал хриплый голос.
1: «Уважаемые жители Дадси, тьфу ты, Дудси, к вам обращается капитан Грюм. Прошу прощения за столь грубое вторжение. Поверьте, у нас не было другого выхода. Мы погостим у вас 2 дня. Если впредь вы будете благоразумны, ни один волос не упадет с вашей головы. Голов, то есть. Меня это устраивает, думаю, вас тоже. С этой минуты я объявляю перемирие. Давайте не будем портить друг другу жизнь. Нескольких горожан мы упрятали под замок. Они выйдут очень скоро, как только мы улетим. Остальных попрошу сидеть дома. Так сказать, во избежание. Считайте, что в городе введен комендантский час. Поверьте, это делается ради вашей же безопасности. Если у вас есть оружие, просто выложите его у двери. Предупреждаю, проступки будут караться очень строго. Не провоцируйте нас, и мы никого не тронем. Я отвечаю за своих парней. Пробовать выбраться из города не советую. Движущиеся объекты будут автоматически уничтожаться с корабля. Пускай это трудное время не станет для всех нас трагическим. Аминь!»
0: Чет недолго потоптался на месте, потом пригнулся и стал пробираться дальше. Когда он шел через огород на заднем дворе Сары Пэй, я заметил, что в кустах кто-то прячется. Чет, которого я недавно хвалил за осмотрительность, словно утратил зрение. Да чего же он был смешон, осторожно вышагивая между грядками. На его счастье, это оказался Иван. Он тихо позвал Чеда. По-моему, от звука чужого голоса Чет едва не наложил. Чеда.

0: на одной петле. В коридоре и в гостиной было пусто. Сверху доносились плач, шум борьбы и крики. Стучали в стену, и женский голос звал:
1: «Грета! Грета, девочка моя! Не трогайте ее, подонки!»
0: Чет вытащил меня из кобуры. Я ощутил влагу на его ладони и услышал, как колотится его сердце. Он медленно пошел вверх по лестнице. Его руки тряслись. Я думал, как мне поступить. Чет мне не очень нравился. Имел бы он хоть один шанс из тысячи, если бы поднимался со своим старым бужганом. Недостаточно стирать с оружия пыль. Иногда им нужно и побряцать, чтобы быть уверенным, что оружие еще работает. Да и навык тебе не повредит, малыш. Ах, я забыл. Люди не должны поступать друг с другом так, как они поступают. Брось меня, Чет! Возьми Библию и смело заходи в комнату, где насилуют твою невесту. Лучше бы ты не молол языком, а стрелял по пивным банкам. Знаешь, как говорят, червям без разницы. У праведников и мерзавцев одинаковый вкус. А кого чаще закапывают в землю, определяется навыком и боевым снаряжением. За те 13 месяцев, что я в Дудсе, Чет не стрелял ни разу. И отцовский бужган уже давно сломался. Повеселил бы Чет бандитов. Разве может такой человек вызывать уважение? Ну, допустим, Чеда не станет. Что тогда будет со мной? Мне еще рано возвращаться, прошло слишком мало времени. А его кобура — самое спокойное место, как бы это ни звучало. Кроме того, все-таки он хороший парень. Преступники там, наверху, а кодекс никто не отменял. Пусть политическая конъюнктура сделала пай, и мое деяние назвали преступлением. Возможно, я позволил себе лишнее, когда действовал, невзирая на звания и титулы, но кодекс я не нарушал. И хотя дыра под названием Дудси не соответствует масштабу, при котором следует вспоминать о кодексе, потому что Танат должен думать не о ста людях и не о тысяче, а только о благе империи, я не вижу причин, чтобы не охранять порядок. Я принял решение. Протестировал Чеда и определил, что оценка исполняемости команд равняется 80 из 100. Чед вздрогнул и посмотрел на меня. «Ну, подумаешь, немного током дернуло, не обращай внимания». «Идти». Чед направил меня вперед и пошел. Кровать стояла слева от двери. Грета лежала на ней навзничь. Сверху сидел темнокожий громила с носом в пол лица. Второй бандит, оттопырив зад, наклонялся над Гретой и держал ей руки. Третий застыл поодаль, удовлетворяясь видом. Войдя, Чет сделал еще один шаг вглубь комнаты. Наверное, хотел увидеть лицо Греты. В ее глазах была злость. Темная рука носатого лежала на ее белой груди. Второй рукой он держал Грету за подбородок. Три цели. Приоритет 1. Дальность 358, азимут 264. Приоритет 2. Дальность 200, азимут 221. Приоритет 3. Дальность 194, азимут 208. Текущий азимут 220, угол места плюс 5. Носатый заржал.
1: Ух ты, какая страсть!
0: Баба! Его сбросил из Греты. Под изорванным платьем виднелись белые трусики. До главного-то они не добрались. Видимо, затянулись предварительными ласками. Нормально, Чет. Но начинать надо с приоритета 1. Приращение азимута плюс 44. Приращение угла места минус 2. Вуайерист вытаскивал пистолет. Бабах! На корм червям! Руку против часовой стрелки, 10 градусов вниз. Бабах! Этот даже не успел выпрямиться. Так и умер раком. Правда, навалился грудью на Грету. Она с визгом выскочила из-под него. Тетки за стеной замолчали. Стало неожиданно тихо. Потом раздался крик.
2: «Дочка!»
0: Грета сидела в изножье кровати и ошеломленно глядела на Чеда. Он стоял, все еще держа руку в направлении последнего выстрела. Парень отработал нормально. Команд слушался. Отклонение от целеуказаний в пределах эллипсоида ошибок. Потому и живой.
2: «Чет!»
0: воскликнула Грета и, заливаясь слезами, бросила.

«Тот, кто это сделал, пусть сдастся сам», — неслось из громкоговорителей. «Моих парней пристрелили, как собак. А ведь мы заключили перемирие. Я не намерен устраивать расследование. Если этот человек в течение часа не явится в мэрию, вместо него будут наказаны другие. Мы казним трех горожан по одному за каждого моего парня. Это справедливо. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, предупреждаю. За следующего мертвого корсара ответят уже двое ваших. Это тоже справедливо. Не надо играть с нами, мы не любители».

0: Грета прижалась к Чеду и сказала:
1: «Ты не пойдешь».
0: Он спрятал лицо в ее волосах.
2: «Конечно, пойду».
1: «Нет».
0: Чед шмыгнул носом.
3: «Все-таки расклеился». Эти 2 часа после расправы над бандитами он держался неплохо, а теперь распустил слюни.
0: Чед крепко обнял Грету.
2: «Если я этого не сделаю, сам себя возненавижу. Все равно не смогу с этим жить».
1: «А как же я?»
0: — заплакала она.
3: «Если я останусь, ты потеряешь и мое тело, и мою душу. Если пойду, только тело».
0: «Ай-яй-яй, какие красивые слова! Только почему ты не смотришь ей в глаза? Боишься, что она распознает фальшь?» «Нет, определенно, я не буду вмешиваться. Мне интересно, какую часть пути ты преодолеешь, прежде чем повернешь назад?»
1: «Нет»,
0: — выдохнула Грета, отстраняясь.
1: «Ты не пойдешь. Никто не знает, что это был ты. На тебя не подумают. Может, бандиты не станут никого убивать? А если убьют, почему мы должны страдать за других? Почему мы должны быть добрыми? Много добра мы видели от них. Как Дон Репин вел себя последние месяцы, хоть кто-нибудь вступился за тебя? Никто, кроме Ивана. Но так и мы отплатим им тем же».
3: «А вот это искренне. И глаза не прячет, и слезы высохли, и голос не дрожит. Молодец, девочка».
2: «Дон мертв», — произнес Чед. «Его убили на Маркет Лейн. Если я не приду, боюсь, следующим может стать мой друг. Акшут у них».
0: Он обхватил лицо Греты ладонями и сказал с нежностью:
2: «Ты хочешь спасти меня, любимая, но можешь погубить скорее этих негодяев».
1: «Я не отпущу тебя».
2: «Здесь я стану мертвым человеком, а у бандитов могу выжить».
1: «О чем ты говоришь?»
2: «Во-первых, я объясню, что они пытались тебя изнасиловать, и у меня не было выбора. А во-вторых...»
3: Чед вытащил меня из кобуры.
2: «Мне кажется, это не простой пистолет. Он помогал мне. То, что там произошло, не только моих рук дело.
3: Это он. Не смотри так, я не сумасшедший. Конечно, в это трудно поверить. Отец никогда не говорил, что в его бужгане заложены такие возможности. Может, отец и сам не знал. Может, эти свойства проявляются только во время настоящего боя. Но пистолет точно подавал сигналы. Мне оставалось только слушаться, и если это оружие такого уровня, как я думаю, у меня есть шанс. У всех нас, понимаешь?»
0: Я слушал и удивлялся. «Ну надо же! Парень, оказывается, ощутил мое влияние».
3: «Поздравляю, Чед. Ты попадаешь в ту половину человечества, которую я считаю лучше другой. Но что за идиотские фантазии по поводу шанса для всех? Уж не думаешь ли ты в одиночку справиться с целой бандой? Сколько их там будет? 10, 15, 20? Даже 3, стоящие в стойке, как черные и белые, по сравнению с 3, которых ты застал врасплох. Ничего не выйдет. Может, парочку и удастся завалить, но что потом? 2 горожанина за каждого убитого корсара. Как-то это не вяжется с твоим самопожертвованием».
1: «Ты сможешь их победить?» —
3: спросила ошеломленная Грета.
2: «Я верю в это», —

0: Чет так хорошо врал, что запутал не только себя, но и меня, заставив нервничать. Все-таки на какой-то миг я поверил, что он и вправду пойдет к бандитам, а я не хотел выбираться на свет. Те парни не такие профаны в оружии, как он, и сегодня они здесь, а завтра уже на пекте. Но я немного подумал и успокоился. Если верить тому, что Чет говорит, он и жертва на заклане, и супергерой, а это значит, он никто, и слова его лишь колебания воздуха. Так что повода для беспокойства нет. И я немало не встревожился, когда он вышел из дома и направился в сторону мэрии. Собрался ленивец обезьянам морду набить, да заснул. Мне было интересно, когда он свернет. Я не сомневался, что так и будет. Солнце уже зашло, фонари еще не горели. Сумерки — хорошее время, чтобы незаметно пересечь город. Человек может легко спрятаться в тени зданий, и он легко может скрыть свои мысли, потому что никому не увидеть его лица. Не знаю, о чем думал и что чувствовал Чет, преодолевая квартал за кварталом. Он прошел 3/4 пути. Включились фонари. Чет остановился. Оглядел пустынную улицу. Неподалеку темнела подворотня. Чет нырнул туда, отошел от дороги на несколько метров и сел на корточки, уперевшись спиной в стену. Я почувствовал на рукоятке его ладонь. Она была сухой и горячей. Чет вытащил меня и принялся разглядывать.
1: «Кто ты?» — сказал он вдруг. «Ян? Бой? Танат? Может, ты даже умеешь разговаривать?»
0: «Конечно, умею. Только ты из меня и слова не вытянешь».
1: «Скажи мне. Ответь».
0: Он пытался командовать мной. Только сигналы были очень слабые, и я без труда проигнорировал их.
1: «Я справлюсь с ними, если ты будешь со мной».
0: «Ага, с этими корсарами и со всеми остальными тоже. Только ты, кажется, и сам все понимаешь».
1: «Нет. Не справлюсь».
0: Он глубоко вздохнул, и в этот момент я услышал звук приближающихся шагов.
1: «Не хочу, чтобы ты достался бандитам», — сказал Чет и встал.
0: «Кажется, сюда шли 2 человека. Нет, не шли, крались. Чет, глухой на оба уха болван, пошел вглубь подворотни, топая, как стадо слонов. Оценка исполняемости команд 40 из 100. Чет вздрогнул.
1: «Что?»
0: «Остановиться. Азимут 1-4-0. Угол места -4. Чет развернулся и направил меня в сторону улицы. «Давайте, ребята, покажитесь. 1 секунда. 2. Я слышу, как колотится твое сердце, парень. Не дрейф, со мной не пропадешь. Уложим их на 1-2. Чет начал опускать руку. «Чего?» «Угол места -4. Отказ». «Что такое?» «Угол места -4. Отказ!» «Не может быть! Я вел генерала Марата против его воли 400 метров по коридорам Белого дома и заставил выстрелить в маршала Ляо! А генерал Марат — это вам не какая-нибудь баба! Недаром его прозвали «Каменное сердце»!» «Угол места -4. Отказ!» Подворотню осветил луч фонаря. «Брось пушку, приятель. Угол места -4. Я упал на землю. Не верю. 40 лет я не проигрывал состязание воли.
1: «Не стреляйте», — сказал Чет спокойно. «Я иду к капитану Грюму. Он ждет меня».
0: «Ты думал найти его здесь?»
1: «Нет, я зашел сюда по нужде. Хотел сбросить чуток балласта».

0: Чет стоял на ковре в центре комнаты. В кресле мэра развалился капитан Корсаров. Рядом с ним возвышался тот лысый мужик в броне, который застрелил Дона Репина. Кроме них в комнате было еще семеро бандитов.
1: «Значит, это ты?»
0: — спросил капитан. «Я», — ответил Чет. Капитан медленно выпрямился и почесал щеку.
1: «Мы ждали кого-то посолиднее. Три выстрела, три трупа. Знаешь, это ведь не так просто убить человека. С одного залпа, я имею в виду. Ведь можно попасть в руку, в ногу. Даже если заряд попадает в живот, человек не умирает сразу. И тем более непросто, я бы сказал, почти невозможно тремя выстрелами убить троих».
0: «Это был я». Капитан вздохнул.
1: «Тебя ведь зовут Чет. Чет Ив».
0: «Да». «Если воля человека сильнее воли Таната, значит, суждение человека правильнее».
1: «Только что здесь кое-кто был. И он сказал нам, что ты... что ты и мухи не обидишь».
0: Капитан едва заметно ухмыльнулся.
1: «Он сказал, Чет скорее испортит воздух, чем спустит курок».
0: Бандиты заржали. «Если Танат уступает человеку в состязании воли, этот человек становится господином Таната».
1: «Знаешь, что я думаю?» —
0: сказал капитан.
1: «Ты понял, что тот, кто это сделал, ни за что не явится. И тогда ты принял решение прийти вместо него, чтобы спасти три невинных жизни. С твоей стороны очень благородно. Мы все это оценили, правда, парни? Да, это благородно, но несправедливо. Поэтому я вынужден отказать тебе. Если хочешь, мы можем заменить тобой кого-нибудь из тех троих».
0: Чет нахмурился. Капитан с усмешкой наблюдал за ним.
1: «Ну так что?»
2: «Они хотели изнасиловать Грету», — с вызовом сказал Чет. «Заперли мать и тетку в соседней комнате и начали. Слава богу, я пришел вовремя. Первому темнокожему я выстрелил в его огромный нос. Надеюсь, он оценил мою хирургию. Второй стоял в стороне. Импотент, наверное. Но с пистолетом. Я выстрелил ему в сердце. Третьему я не помню, куда попал. Но помню, что он испустил дух в той позе, в какой сейчас в аду его имеют черти».
1: «Парень хотел разозлить их. Что ж, у него это получилось». Бандиты, включая капитана, теперь напряженно смотрели на Чеда.
0: «Я не обижу мухи», — продолжил он. «Но кому придет в голову сравнивать с мухой таких подонков, как вы?»
1: Бандиты с шумом выдохнули и обступили Чеда. Удивительно, как они его тут же не разорвали. Наверное, в этой стае только одна воля на всех — воля капитана. Он вскочил и уперся руками о стол.
0: Чет спокойно смотрел на него.
1: «Долг Таната — сражаться и умирать за империю и за своего господина. Они долго играли в кто кого пересмотрит». «Хорошо», — сказал наконец капитан. «Я тебе верю. Ты умрешь».
0: Он сел.
1: «Но поверят ли горожане?» «Думаю, не поверят. Скажут, что мы не нашли виновного и решили казнить первого попавшегося. Одного, а не трех, как обещали. Ну и как прикажешь после этого поддерживать порядок?»
0: «Нет!» — воскликнул Чет и бросился вперед. Его остановили.
2: «Это я! Я!»
1: «Мы уже это поняли. По крайней мере, ты там был».
0: Капитан отвернулся от Чеда.
1: «И все-таки удивительно. Лэй, подай-ка мне его бужган».
0: Лысый пират в броне подошел к стеллажу и взял меня с полки, где я лежал среди примитивных соплеменников.
2: Оценка исполняемости команд 95 из 100.
1: «Ну чё ты встал, как вкопанный?»
2: 8 целей. Приоритет 1. Дальность 358, азимут 3-4. Приоритет 2. Дальность 382, азимут 4-7.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Podfm.ru представляет.

0: Зависший над самым горизонтом багровый шар вечернего солнца тонул в затянувших край неба облаках и через рваную прореху напоследок злорадно слепил глаза. Полозья саней весело хрустели свежевыпавшим снегом, разгулявшийся с приближением сумерек мороз кусал щеки и нос, а его беспутный братец-ветер колол лицо острыми снежинками. Но холод и сумерки — ерунда. Беспокоило совсем другое. Под сердцем с самого утра поселилось смутное беспокойство, и внизу груди то и дело противно посасывало. А с чего, почему, непонятно. Пока все складывалось очень даже неплохо. Вот и домой мы уже точно успевали добраться до наступления темноты. Не зря с позаранку из форта выехали. Подсуетились, сунули на лапу знакомому инспектору гарнизона и не прогадали. Солнце только садится, а до села километров 10 осталось, не больше. Ну а погода... А что погода? Погода у нас всегда собачья, другой не держим. Холод — ерунда, главное до темноты успеть. А дома отогреемся. По такому поводу и баньку затопить можно, и самогон измахнуть. Потом отсыпаться. Благо, мы теперь можем себе это позволить.
1: «Эй, Поля, да расслабься ты!»
0: Яков спрыгнул с саней и побежал рядом, пытаясь хоть немного согреться.
1: «Мы сделали это, брат, сделали!»
0: «Не кажи, гоп, до села еще ехать и ехать», — поморщился я и настороженно оглянулся. Но узкая, укатанная полозьями саней дорога оставалась пустынной. Кругом заметенное снегом поле. Ни кустов, ни оврагов. Для засады место неподходящее. Вот дальше темнеет небольшой лесок, но точно такой уже остался позади. Так что, даст бог, прорвемся.
1: «Да перестань ты скиметь, слушать тошно!» — скривился мой слишком уж самоуверенный компаньон. «Неужели так сложно поверить, что у нас все получилось?»
0: «Оно все так, только...»
1: «Никаких только!» — решительно рубанул Яков в воздух рукой. «Тебя послушать так надо было рыбу перекупщикам сдать! За бесценок!»
0: «Почему за бесценок?» — спросил я, прикинул наш навар и замолчал. Выручить завоз мороженого окуня в форте удалось столько, сколько наведывавшиеся в село скупщики давали за 4. Да и обратно мы не порожняком возвращаемся, так-то?
1: «Да потому! Потому!» — расхохотался парень. «Пока задницу от печи не оторвешь, никто тебе нормально платить не станет. Так и будешь всю жизнь с копейки на копейку перебиваться. А сейчас мы у пастухова его улов выкупим и вовсе деньжат неплохо поднимем».
0: «Погоди», — оборвал я приятеля. «Ты опять, что ли, в форт намылился?»
1: «Ну да», — с безмятежным видом кивнул Яков. «А чего кота за хвост тянуть? К середине декабря успеем неплохой капиталец сколотить. До лета хватит».
0: «Может, не стоит судьбу искушать», — засомневался я. «Нечисть».
1: «Если все по уму делать, везде засветло добираться будем».
0: «А на бандитов нарвемся».
1: «Да какие еще бандиты? Что им здесь делать? Ну не дураки же они в снегу задницы морозить», — фыркнул Яков. «Ты больше перекупщиков слушай. Они тебе не только про бандитов, но и про ледяных ходоков и туманников по ушам напинают. Лишь бы им товар сдал, а сам из села не ногой».
0: «И все же».
1: «Да прорвемся!»
0: И вытащив из болтавшихся на поясе ножен кавалерийскую шашку, парень несколько раз взмахнул ею в воздухе, а потом продекламировал:
1: «Несмотря на рваный дед, мы сломаем им хребет!»
0: «Твоими бы устами», — вздохнул я и проверил убранный под дерюгу обрез. Особой уверенности в собственных силах, впрочем, от прикосновения к оружию не появилось. Укороченная одностволка 16-го калибра ИШ-5 худо-бедно отгоняла оголодавших хищников, но против обнаглевших в последнее время бандитов ничем помочь не могла.
1: «Успокойся!»
0: Яков спрятал шашку в ножны, запрыгнул в сани и самодовольно улыбнулся.
1: «Все ништяк!»
0: «Да кто спорит?» — пожал плечами я и уставился на вскочившего с лавки компаньона.
1: «Ты чего?» «О, черт, накаркал!» В голос взвыл тот и, ухватив вожжи со всей мочи, приложил хлыстом тащившую сани лошаденку. «Пошла, курва, пошла!»
0: Едва не вывалившись из саней, я оглянулся и остолбенел. По дороге неслись трое верховых. Всадники лошадей не жалели. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и по всему выходило, что оторваться от них не получится. и даже до лесочка доехать не дадут.
1: «Пошла, пошла!» —
0: размахивая хлыстом, орал Яков и, обернувшись на миг, скомандовал.
1: «Шмотки выкидывай!»
0: Я перевалил через борт мешок с зерном, поспешил ухватить следующий и крикнул.
1: «Может, договоримся?» «Договорись, попробуй!» —
0: надсадно просипел мой компаньон. И тут вдруг сани дернулись, да так резко, что меня с тюком в руках отбросило на лавку.
1: «Неужели в яму угодили?»
0: Я обернулся и самым натуральным образом обомлел. Обрезавший по стромке Яков нахлёстывал лошадь во весь опор, несущуюся к спасительному лесу.
1: «Яша!» —
0: во все горло завопил я.
1: «Вернись! Вернись, сука!»
0: Ничего эти крики, конечно же, не изменили. Яков даже не обернулся.
1: «Кинул меня, сволочь!» «Ну ничего, мы еще повоюем!»
0: В запале я сунул руку под дерюгу и выругался, не обнаружив там обреза.
1: И его упер, гаденыш!
0: Ухватив топор, я выскочил из саней и бросился в чистое поле.
1: Но толку-то?
0: Ветер подчистую вымел с открытого пространства весь снег, и лишь у редких кустов возвышались небольшие сугробы.
1: Не уйти.
0: Услыхав за спиной хруст наста под копытами, я обернулся и перехватил топор. Один из верховых промчался мимо брошенных саней вслед за Яковом, двое других нагоняли меня.
1: «Не оставят свидетеля, никому ж...»
0: Руки и ноги обмякли, поджилки тряслись, но я упрямо закусил губу и заставил себя покрепче стиснуть топорище.
1: «Ведь не может же все закончиться вот так, посреди этого боком забытого поля! А жена? А дочь? Они-то как?»
0: Оскалившийся в жуткой ухмылке бородач замахнулся саблей и направил лошадь прямо на меня. Уж не знаю, на что он рассчитывал, то ли зарубить, то ли стоптать, но в последний момент я успел увернуться от копыт и в развороте шибанул обухом по колену в раз взвывшего от боли всадника.
1: За спиной громыхнул выстрел, что-то ударило в спину, сбило с ног. Больно не было, будто под наркозом, но в раз ставшее ватным тело охватила странная слабость. Через силу я нашарил оброненный топор, попытался подняться. Гул клинка. Удар. Тьма. Да, тьма. Тьма распахнула гостеприимные объятия. Укутала непроницаемо черным плащом, прогнала прочь боль и страх.
0: И лишь холод оказался ей неподвластен. Стужа впилась зазубренными лезвиями прямо в душу, заморозила все, до чего смогла дотянуться. И в конце концов именно ее жгучие касания вырвали меня из едва не перешедшего в вечный сон оцепенения. Но и тьма никуда не делась.
1: Темно.
0: Еще ничего не соображая, я уперся руками в снег, кое-как поднялся на колени и лишь тогда догадался сдвинуть с глаз, видимо, и спасшую мне жизнь ушанку. Светлее стало только чуть, но теперь, по крайней мере, удалось разглядеть затянутое тяжелыми тучами ночное небо и белую гладь заснеженного поля.
1: «Живой!»
0: Растянув в улыбке онемевшие губы, я попытался снять варежки, но непослушные пальцы едва шевелились, а правая ладонь так и вовсе стиснула мертвой хваткой топорище и никак не желала выпускать оружие.
1: «Вот ведь!» Как бы пальцы ампутировать не пришлось.
0: Ощупав свободной рукой ушанку, я нашарил длинный разрез. Потом попытался завести руку за спину, но не смог. Тело было словно чужое. Мышцы из-за долгого лежания в сугробе не слушались, и куда именно угодила пуля, понять так и не удалось.
1: Ерунда. Главное, что живой.
0: Выбравшись на укатанную полозьями саней дорогу, я огляделся по сторонам и поплелся к лесочку, в который умчался стервец Яков. Судьба его сейчас интересовала меня меньше всего, но не напрямик же по заснеженному полю тащиться. И так сил нет. Ноги сами собой несли вперед, и от бездумно-монотонных движений сознание вновь начало проваливаться в липкую яму забытия. Пытаясь хоть как-то сохранить ясность мысли, я принялся считать шаги и невольно пожалел, что совершенно не чувствую боли. Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Это сейчас промороженное тело потеряло чувствительность.
1: Вот немного отогреюсь и скрутит. И значит, надо спешить. Спешите считать шаги. Первый. Второй. Третий.
0: Темное пятно на дороге показалось на 348-м шаге. Раскинувший руки человек лежал на спине. Снег вокруг был густо забрызган черными брызгами крови. Остановился рядом, посмотрел на изуродованное лицо Якова с запорошенными снежком пустыми глазницами. Захотел было плюнуть, но как на грех пересох рот. Не пошло Яше впрок предательство, значит. Не убег. А вдвоем, кто знает, могли бы и отбиться. И только тут я понял, что на самом деле подняло меня из сугроба и привело сюда. Ненависть. Жуткое желание загнать этого подонка в угол и голыми руками вырвать глотку. Или хотя бы рубить, пока... Опустив непроизвольно приподнятый топор, я отступил от тела и затряс головой, прогоняя наваждение.
1: Нет, хватит.
0: Надо возвращаться домой. Надо. И будто пьяный, я побрел через заснеженный лес. А дальше все какими-то рваными кусками. Голые ветви деревьев, серая пелена ночного неба, легкая поземка, заметающая черные точки капель крови на раскатанной дороге. Вновь темнота. В какой-то момент темнота окружила со всех сторон. А когда в глазах прояснилось, оказалось, что я умудрился сойти с дороги на какую-то запорошенную поземкой тропинку. Куда это меня занесло? Мне б домой. Но ни сил, ни желания поворачивать назад уже не было. Словно безвольная механическая кукла, я переставлял ноги, надеясь, что вот-вот за очередным поворотом окажется какой-нибудь хутор. И пусть придется потрудиться, убеждая хозяев пустить на ночлег израненного путника, но мне многого не надо. Отогреться бы, да перевязать раны. И поспать. Поспать в тепле, а лучше прямо у очага. Холодно.
2: А тропинка все петляла средь высокого кустарника и петляла. Сил давно не осталось. Нестерпимо хотелось завалиться на снег, и вперед гнал лишь нестерпимый холод, поселившийся где-то внутри. Холод. Да еще какой-то тихий, но жутко назойливый голосок в голове, который твердил, что конец пути уже близок, что следы на заметенной снегом тропинке становятся все отчетливей, и иногда среди них нет-нет, да и мелькают черные пятнышки крови.
0: Крови? При чем здесь кровь? Хриплый лай цепного пса прогнал промелькнувшую в голове догадку, и, забыв про все на свете, я рванул вперед. Но хутора за поворотом не оказалось. Над покосившимся забором торчала одинокая соломенная крыша невысокого домишки. Надворные постройки порядком обветшали, снег почти полностью замел хлипкие скособоченные сарайки, и вместе с тем жилище заброшенным не было. Из печной трубы валил дым. Да и собака опять же.
1: Значит, там люди. Люди и вытопленная печь. А больше сейчас ничего и не надо.
0: Только вот пробраться во двор оказалось непросто. Уже на подходе меня встретила упругая пелена охранного заклинания. Она облепила всего мокрой простыней и отодвинула прочь. Сразу захотелось убраться отсюда по-добру, по-здорову, но холод... Холод оказался сильнее. Он заставил стиснуть зубы и сделать шаг вперед. А потом еще один. И еще. Кобель во дворе так и заходился хриплым лаем, но когда я заглянул в щель меж створок не до конца закрытых ворот, истошно завыл и, бряцая цепью, отбежал к конуре. И сразу в доме со скрипом распахнулась провисшая на одной петле дверь.
1: «Кто там еще?»
0: Раздраженно рявкнул показавшийся на пороге бородатый мужик в накинутой поверх рубахи фуфайке.
2: Ухватившись за косяк, он подслеповато сощурился и прикрикнул на собаку: «Трезор, чего разбрехался?» Я попытался крикнуть ему, но смог выдавить из себя лишь невнятный хрип.
1: «Что за напасть?»
2: Заподозривший неладное хозяин халупы обнажил длинный тесак и, сильно хромая, спустился с крыльца во двор. Загнал пса в конуру, обернулся, и вдруг его лицо показалось знакомым. И не просто знакомым. Перед глазами встала оскаленная в диком крике бородатая харя, нагнавшего сани бандита. «Ах ты, гад!» Рывком, вломившись в ворота, я занес над головой перехваченный двумя руками топор и в один миг оказался рядом с мужиком. Он и слова сказать не успел, как тяжелое лезвие с глухим стуком врубилось в левую ключицу и засело в грудине, перебив сразу несколько ребер. Бандит замертво повалился на снег и потянул за собой топор. Удержаться на ногах удалось, лишь вовремя выпустив из онемевших рук деревянную рукоять. Я попытался высвободить из трупа оружие, но лезвие ушло слишком глубоко, а к моим пальцам хоть и начала возвращаться чувствительность, толком они не ворочались. Не выдернуть. Дохлый номер. Дохлый? Воистину так и есть. И кое-как стиснув рукоять облепленного снегом тесака, я подошел к приоткрытой двери и прислушался. Пустое. Слышен был только надсадный хрип цепного пса. Да и неважно. Бежать, бежать отсюда надо, пока бандиты не всполошились. Вот доберусь до села, соберу мужиков, и тогда они у нас попляшут. Кровью сволочи умоются. Хорошо бы, но не выйдет. С минуты на минуту налетчики обнаружат труп подельника и отправятся вдогонку. А мне от верховых не убежать. Догонят, навалятся скопом и на куски порубят. Не хочу. И в лесу храниться тоже не хочу. После короткой схватки по замерзшему телу только-только начала расходиться застоявшаяся кровь. И что теперь? Опять под каким-нибудь кустом замерзать? Ну уж нет, лучше потрепыхаюсь. Вдруг чего да выгорит. Не может здесь много бандитов быть. Никак не может. Грех подвернувшимся шансом не воспользоваться. Голова вновь закружилась, мысли пустились в хоровод, и, толком не понимая, что именно движет вперед, я проскользнул в прихожую. Только вот там, к глубочайшему моему сожалению, никакого оружия не обнаружилось. Проход направо, проход налево, вот и все. Девясь собственному бесстрашию, я опустился на корточки, и когда глаза привыкли к темноте, обнаружил, что неяркие отблески света выбиваются из-под двери только одной комнаты. В другой — темнота. Вот туда-то мне и надо. Оставляя по полу снежные следы, я пересек прихожую и легонько толкнулся внутрь. Незапертая дверь с легким скрипом распахнулась. Стараясь не шуметь, я шагнул в темное помещение и сразу замер на месте, заслышав чье-то тяжелое надсадное дыхание. Окна оказались наглухо закрытыми ставнями, и в сгустившемся мраке мне далеко не сразу удалось различить лежавшего на панцирной кровати человека, точнее, белые пятна заматывавших его грудь бинтов. Неужто Яша пальнуть успел? Совершенно бездумно я приблизился к койке, отложил тесак на сбившееся одеяло и склонился над раненым. Будто только этим в жизни и занимался, левой рукой зажал ему рот, а правой со всех сил стиснул горло. Подранок замычал, попытался высвободиться, но поздно. Вот уже хрустнула гортань, и судорожно дернувшийся бандит обмяк и затих. Еще один готов. Спокойная, словно и не мне вовсе принадлежавшая мысль, подтолкнула на выход, и я вернулся в прихожую. С тесаком в руке замер у второй двери, но в зазор между порогом и полотном по-прежнему выбивались неровные отблески светильника. Свет — это плохо. Значит, там не спят. Значит, врасплох не застать. Еще и ругаются. Опасаясь привлечь к себе внимание, я, тем не менее, легонько надавил на дверь и заглянул в образовавшуюся щелочку.
1: «Гоша где?»
2: — раздраженно спросил кого-то мужчина средних лет, сидевший на лавке рядом с открытой печуркой. «Так вот и не скажешь, что бандит. Никакой печати порока на лице. Наоборот, очень даже солидно выглядит. Широкий лоб, глубокие залысины на висках, светлые, аккуратно подстриженные волосы. Худой только».
1: «Пошел пса успокоить!»
2: — ответил невысокий парень и присел у печки с березовым поленом в руке. И вот этот как раз на бандита походил весьма и весьма. Крепкого сложения, со сломанным носом и плохо зажившим шрамом под левым глазом. На поясе в кожаных ножнах длинный охотничий нож.
1: «Так чё эта зверюга до сих пор заливается?»
2: Пожилой раздраженно потеребил мочку уха и достал из кармана жилетки золотой портсигар.
1: «Сходи, проверь!»
2: После недолгого молчания распорядился он.
1: «Да ладно, что-то! Чё ещё?»
2: Поежился парень и, сунув полено в печь, отряхнул ладони.
1: «Сейчас он придет уже!»
2: «Иди, сказал!» Скомандовал названный штоцем бандит и предупредил.
1: «Ружье только возьми!» «Черт с тобой!»
2: И, прихватив с накрытого прожженной клеенкой стола двустволку, парень зашагал на выход. Нисколько не волнуясь, я дождался, когда он подойдет, и тогда уже одним резким толчком распахнул дверь. Полотно со всего маха угодило не успевшему среагировать бандиту по лицу, и бандит, как подрубленный, рухнул на пол. Перескочив через порог, я рванул к пожилому, но тот мигом соскочил с лавки и вскинул руку. В тусклом свете мелькнуло черное дуло пистолета, громыхнул выстрел, и что-то сильно садануло меня в грудь. Тупой удар заставил покачнуться, и этой заминкой немедленно воспользовался сбитый с ног парень. Он, будто распрямившаяся пружина, приложился ботинками мне чуть выше поясницы. Обстановка комнаты мелькнула перед глазами, а в следующее мгновение я шибанулся головой о кирпичную кладку печи.
1: «Гаси его!» —
2: заорал пытавшийся передернуть затвор заклинившего ТТ пожилой, и бугай ухватил оброненное при падении ружье. Не вставая с пола, я левой рукой ухватил штоца за ногу, рванул ее на себя и полоснул под коленом тесаком. Неловко взмахнув руками, главарь завалился назад, со всего маху приложился затылком об угол столешницы и скатился на пол. Я вновь замахнулся, и в этот момент нацеливший на меня двустволку бандит спустил сразу оба курка.
1: Громыхнуло просто оглушительно, но удача вновь была со мной.
2: То ли парень слишком поторопился, то ли побоялся зацепить подельника, да только оба заряда прошли мимо и впустую вышибли из печи кирпичную крошку. Заорав что-то матерное, крепыш подскочил и с размаху приложил меня деревянным прикладом разряженного ружья. Подставленная под удар кисть хрустнула, тесак отлетел под лавку, а просто озверевший парень навалился сверху и принялся орудовать охотничьим ножом. Клинок прошелся вскользь по шее, взметнулся и опустился, вновь рассекая фуфайку. Чувствуя, как меркнет сознание, я выхватил из печи полыхающее полено и шибанул им бандита по голове. Взвыв от боли, тот скатился с меня и сразу получил горящей деревяшкой в глаз. Взвыл, отшатнулся, но сделать уже ничего не успел. Кое-как перехватив здоровой рукой оброненный им нож, я коротко, почти без замаха, воткнул острие в горло. В лицо хлестанула струя алой крови, и меня неожиданно бросило в жар. Но я тут же сбросил оцепенение и, перебравшись к валявшемуся без сознания главарю, ударил его остро заточенным клинком. Раз, другой, третий! И еще, и снова! Когда немного очухался, голова кружилась. От левой руки шел одуряющий запах горелой плоти. Но боли не было. А все произошедшее казалось дурным сном. И вместе с тем я был совершенно спокоен. Такое впечатление, даже пульс не участился. Будто раньше только тем и занимался, что людям глотки резал. А ведь еще непонятно, насколько серьезно меня ранили. Поразившись неожиданно пришедшей в голову мысли, я поднес к лицу левую ладонь и уставился на варежку. В обуглившуюся дыру виднелась обгоревшая кожа, но боли по-прежнему не было.
1: Не было!
2: Поднявшись с пола, я подошел к висевшему в углу зеркалу, стер толстый слой пыли и не поверил собственным глазам. Шея оказалась рассечена, и в глубоком разрезе белела кость. Чуть ниже левой ключицы обнаружилась отметина пулевого отверстия. Фуфайка на правом боку была иссечена дробью. И нигде ни капли крови. Моей крови. Чужой было предостаточно.
1: А потом...
2: Я стянул с головы ушанку и слепо уставился на раскроенный ударом сабельного клинка череп.
1: И что это значит? Я мертвец? Живой труп?
2: Живой.
1: Ха!
2: Нет, по всему выходит, мертвее не бывает. Рухнув на стул, я попытался собрать мысли в кучу и с трудом отогнал подступившее безумие. Желание голыми руками разорвать тела бандитов на куски какое-то время еще дурманило сознание, но постепенно мне удалось справиться и с ним. Я мертв, и с этим ничего не поделать. Можно кидаться на стены, плакать, выть, но это ничего уже не изменит.
1: А время... Время буквально утекает сквозь пальцы. Ведь еще немного, и мою душу окончательно поглотит сущность ледяного ходока. И что делать? Как без меня будут жена и дочь? Кто позаботится о них?
2: Едва удержавшись, чтобы не вскочить на ноги и не броситься вон, я вцепился в край столешницы и заставил себя остаться на месте.
1: А какие варианты? Собрать с трупов деньги и передать им? Но смогу ли я так долго удерживать под контролем свою новую сущность? Не сорвусь ли в самый неподходящий момент?
2: В памяти всплыли страшные истории о людях, которые, возвратившись домой мертвыми, губили целые семьи. И я тихонько завыл, не зная, как быть дальше. А потом вдруг успокоился и смахнул со стола пузатую лампу. Стекло разлетелось вдребезги, и масло залило пол. Тут же полыхнуло чадившее до того полено, и огонь побежал по занавескам, избившемуся с кровати одеялу.
1: Миг другой, и вот уже вся комната оказалась объята пламенем.
2: Но мне уже было все равно. Задавив последние крохи сомнений, я закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Чему быть, того не миновать. Прощайте и не поминайте лихом.
1: И хоть напоследок немного тепла.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: На этот раз нас ведет американский писатель-фантаст Альфред Ван Вогт. «Зачарованная деревня». Открыватели новых горизонтов. Так их называли перед отлетом. Теперь Дженнер время от времени злобно повторял эти слова, пытаясь перекричать не стихавшую ни на минуту песчаную марсианскую бурю. Но с каждой пройденной милей его ярость убывала, а острая тоска по погибшим друзьям переходила в тупую боль. Дни сменяли друг друга, бесчисленные, как раскаленные, красные чужие песчинки, которые обжигали тело сквозь разодранную в клочья одежду. К тому времени, когда Дженнер дотащился до подножья горы, запасы еды давно истощились. Из 4 фляг с водой осталась одна, да и в той воды было так мало, что космонавт лишь время от времени смачивал потрескавшиеся губы и распухший язык. Только забравшись довольно высоко, он сообразил, что идет не просто по песчаной дюне, что перед ним гора. На мгновение он ощутил всю безнадежность этой безумной гонки в никуда, но все-таки поднялся на вершину. И тут перед ним открылась долина, со всех сторон отгороженная от пустыни холмами, такими же, как тот, на котором он стоял, или еще выше. В долине ютилась деревня. Он увидел деревья и выложенный мраморными плитами дворик. Десятка два домов вокруг чего-то вроде центральной площади. Дома приземистые, кроме 4 стройных башен, возносившихся к небу. До Дженнера донесся тонкий пронзительный свист. Он вздымался, падал, вовсе затухал, потом рождался снова. Все такой же жуткий, неестественный, режущий слух. Со всех сторон дома окружала растительность. Красновато-зеленый кустарник и желто-зеленые деревья, увешанные пурпурными и красными плодами. Дженнер жадно бросился к ближайшему дереву. Оно оказалось сухим и ломким, но большой красный плод, который он сорвал с самой нижней ветки, был на ощупь мягкий и

Зрением посмотрел на дерево. Ласковый ветерок шевельнул сухие листья, соседние деревья подхватили этот тихий шепот. Никаких других звуков слышно не было. Раздражающий свист прекратился. Может быть, это был сигнал тревоги, предупреждавший жителя о его приближении. Дженнер поспешно вскочил и потянулся за пистолетом. Ощущение неминуемой беды охватило его. Пистолета не было. Потом ему смутно припомнилось, что он впервые хватился оружия еще неделю назад. Он тревожно огляделся, но не заметил вокруг никаких признаков жизни и взял себя в руки. Уходить из деревни нельзя, просто некуда. Космонавт решил, если нужно драться до последнего, только бы остаться здесь. Дженнер осторожно глотнул из фляги и направился между двумя рядами деревьев к ближайшему дому. Низкая широкая арка вела внутрь. Сквозь нее было видно, как поблескивает гладкий мраморный пол. Дженнер обходил один дом за другим. Он дошел до края выложенной мрамором платформы, на которой стояла деревня, и решительно повернул назад. Настала пора заглянуть внутрь. Он выбрал одно из четырех зданий с башнями. Подойдя поближе, понял, что придется низко нагнуться, чтобы войти в дом. Совершенно голая комната. От одной из мраморных стен отходило несколько низких мраморных перегородок. Получалось что-то вроде четырех широких и низких стоил. У стены в каждом из стоил был сделан открытый лоток. Во второй комнате четыре наклонные мраморные плиты сходились к плоскому возвышению. Всего внизу оказалось четыре комнаты. Спиральный пандус в одной из них вел, судя по всему, в башню. Дженнер не стал подниматься вверх. Страх встретить чужую форму жизни отступал перед беспощадной уверенностью в ее отсутствии. Отсутствие жизни означало отсутствие еды. В порыве отчаяния он метался от дома к дому, заглядывая в молчаливые комнаты, иногда останавливался и хрипло кричал. Когда до него дошло, что поиски окончены, он находился в четвертой, самой маленькой комнате одного из домов с башнями. Здесь из стены выступало единственное стойло. Дженнер устало прилег в него и, наверное, тотчас же погрузился в

Проснувшись, он обнаружил одну за другой две перемены. Первую он удостоверился, едва раскрыв глаза. Свист появился вновь. Резкий и пронзительный он звучал на самом пороге слышимости. Во-вторых, с потолка летели мелкие брызги какой-то жидкости. Дженнеру с его инженерным опытом достаточно было вдохнуть ее запах всего лишь раз. Он, стремглав, вылетел из комнаты, плача и кашляя с обожженным лицом. В деревне все было по-прежнему. Легкий ветерок шелестел листвой. Солнце висело над вершиной горы. По его положению Дженнер догадался, что вновь наступило утро. Он проспал не меньше 12 часов. Яркий белый свет заливал долину. Дома, наполовину скрытые деревьями и кустарниками, поблескивали и переливались в горячем воздухе. Казалось, он очутился в оазисе посреди пустыни. «Это и правда оазис», — мрачно подумал Дженнер. «Но только не для человека. Для человека этот оазис с его отравленными плодами — лишь дразнящий мираж». Он вернулся в дом и осторожно заглянул в комнату, где провел ночь. Душ прекратился. От запаха не осталось и следа, воздух был чист и свеж. Космонавт переступил порог, размышляя, не попробовать ли еще раз. Ему представилось давно вымершее марсианское существо с наслаждением раскинувшееся в стойле, в то время как его тело орошает целебный душ. Как только Дженнер шагнул в стойло, из сплошного потолка ударилась струя желтоватых брызг. Дженнер быстро отступил назад, душ кончился так же внезапно, как и начался. Распухшие от жажды губы Дженнера приоткрылись от удивления. «Если здесь есть автомат, то вряд ли один». Переведя дух, Дженнер перешел в другую комнату. Там он снова осторожно сделал шаг к одному из стоил. Едва ноги оказались внутри, лоток у стены заполнился жижей. Как зачарованный, Дженнер уставился на жирную массу. «Ведь это еда и питье!» Ему вспомнились ядовитые плоды, к горлу подступила тошнота, но он заставил себя обмакнуть палец в горячую жирную массу. Потом вынул его и, роняя на пол капли, поднес к губам. Липкая распаренная мочалка. На глаза у него навернулись слезы, а губы судорожно дернулись. Когда Дженнер наконец выбрался наружу,

0: его охватила слабость и невыразимая апатия.
1: И опять этот пронзительный свист.
0: Дженнер попытался вообразить, зачем могли понадобиться такие душераздирающие звуки, хотя марсианам они, возможно, казались приятными. Он остановился и щелкнул пальцами. Ему пришла в голову дикая, но вполне правдоподобная мысль. Может быть, это музыка? Свист преследовал его повсюду. Он знал, что его ожидает смерть, если он не сумеет переналадить автоматы для приготовления пищи, которые, наверное, спрятаны где-то в стенах или под полом зданий. Когда-то останки марсианской цивилизации нашли свое пристанище здесь, в этой деревне. Ее население давно вымерло, но деревня продолжала жить, сопротивляясь песчаным заносам, готовясь предоставить кров любому марсианину, который сюда забредет. Но марсиан больше нет. Есть только Билл Дженнер, пилот первого корабля, совершившего посадку на Марсе. Он должен заставить деревню изготовлять еду и питье, пригодные для него. Не имея никаких инструментов, кроме рук, ничего не смыслив в химии, он должен заставить деревню изменить свои привычки. Дженнер склонился над невысоким кустом, покрепче ухватился за него и дернул. Куст вырвался легко вместе с куском мрамора. Дженнер уставился на куст. Он ошибся, предполагая, что ствол проходил сквозь отверстие в мраморе. Куст был просто-напросто прилеплен к его поверхности. Потом Дженнер заметил еще кое-что. У куста не было корней. Почти машинально Дженнер взглянул на то место, откуда вырвал плиту. Под мрамором был песок. Он отбросил куст, опустился на колени и разгреб песок. Тот свободно струился сквозь пальцы. Он принялся рыть глубже, собрав все силы. Песок — ничего, кроме песка. Он встал и вцепился в еще один куст. И этот куст вырвался легко вместе с куском мрамора. У него тоже не было корней, а под ним не оказалось ничего, кроме песка. Не веря своим глазам, Дженнер кинулся к плодовому дереву и принялся его раскачивать. После недолгого сопротивления мраморная плита, на которой оно стояло, надломилась и медленно приподнялась. Дерево с шумом и с треском упало, его сухие ветви и листья разлетелись на тысячи частей. Под деревом был песок. Всюду песок. Деревня на песке. Марс — планета песка. Конечно, это не совсем точно. Вокруг полярных ледяных шапок была замечена сезонная растительность, но почти вся она, за исключением самой стойкой, с приходом лета погибала. Возле одного из мелких морей, окруженных такой растительностью, должна была приземлиться ракета. Потерявший управление корабль не только погиб сам, он отнял надежду выжить у единственного уцелевшего члена экспедиции. Дженнер медленно приходил в себя. У него появилась еще одна идея. Он поднял один из вырванных кустов, наступил ногой на кусок мрамора, к которому куст был прикреплен, и потянул сперва слегка, а потом посильнее. Куст, наконец, оторвался от мрамора, но было ясно, они представляли одно целое. Куст рос из мрамора. Из мрамора? Дженнер встал на колени возле одного из отверстий и вгляделся в излом. Да, это был пористый камень, вероятно, известковый, очень похожий на мрамор, но вовсе не мрамор. Дженнер протянул руку, собираясь отломить кусок, и вдруг цвет камня изменился. Дженнер в изумлении отшатнулся. Вокруг отверстия камень стал яркого оранжево-желтого цвета. Дженнер растерянно поглядел на камень, а потом осторожно дотронулся до него, ощутил острую обжигающую боль, вскрикнул и отдернул руку. На плечах вздулись кровавые волдыри, кожа слезла. Неожиданно почувствовав усталость, Дженнер отступил в тень дерева. Из всего случившегося можно было сделать только один вывод, но он совершенно противоречил здравому смыслу. Эта одинокая деревня была живой. Лежа под деревом, Дженнер старался представить себе огромную массу живого вещества, растущего в форме домов, приспосабливающегося к нуждам иной жизненной формы, служащего ей в самом широком смысле слова. Но если деревня могла служить одной расе, то почему не другой? Она приспособилась к марсианам, почему бы ей не приспособиться к людям? Кислород для воды можно получить из воздуха, тысячи соединений можно изготовить из песка. Стало совсем темно. Ветер стих. Дженнер не мог разглядеть горы, окаймлявшие долину, но дома все еще чуть были видны. Черные тени в мире теней. Пробираясь ощупью к мраморному возвышению в одной из комнат, Дженнер подумал о том, как дать знать живой деревне, что происходящие в ней процессы необходимо изменить. Как заставить ее понять, что нужна еда из иных химических соединений, чем та, какую она готовила прежде? Что он любит музыку, но совершенно иную? Наконец, что он не прочь каждое утро принимать душ, но из воды, а не из концентрированной кислоты? Долгие часы он метался в полузабытье, окруженный мраком, одурманенный зноем. А когда занялось утро, он с некоторым удивлением сообразил, что еще жив и в силах выйти из дома. Дул резкий холодный ветер, но он с радостью подставил ему горящее лицо. Через несколько минут его стало знобить. Он вернулся в дом и впервые заметил, что хотя там нет двери, ветер не проникает внутрь. В комнатах было холодно, но не сквозило. Откуда же тогда этот ужасный жар, обдающий его тело? Шатаясь, он подошел к возвышению, на котором спал, и через секунду уже задыхался в 50-градусной жаре. Большую часть дня Дженнер провел в тени дерева. Он чувствовал полное изнеможение. Ближе к вечеру он вспомнил про кусты и деревья, которые вырвал вчера. Но ничего не нашел. Не нашел даже отверстий в том месте, где были вырваны кусты. Живая деревня поглотила мертвую ткань и залатала повреждения в своем теле. Дженнер приободрился. Он вновь заставил себя думать о мутациях, о генетической приспособляемости, о жизненных формах, адаптирующихся к новым условиям. Об этом мы мечтали лекции перед отлетом, общие обзоры, рассчитанные на то, чтобы познакомить экипаж с проблемами, которые могут встретиться на чужой планете. Суть была крайне проста. Или приспособление, или гибель. Деревня должна к нему приспособиться. Он не знал, сможет ли нанести ей серьезный ущерб, но надо попробовать. Чтобы выжить, требовались суровые и решительные действия. Дженнер принялся шарить в карманах. Охотничий нож, складной металлический стакан, транзистор, крошечная супербатарейка, мощная электрическая зажигалка. Дженнер присоединил к батарейке зажигалку и не спеша провел ее до красна раскаленным концом по поверхности мрамора. Реакция была мгновенной. На сей раз вещество стало зловеще пурпурным. Когда вся плита изменила цвет, Дженнер направился к ближайшему стойлу с лотком и забрался в него. Автомат сработал не сразу. Когда пища, наконец, заполнила лоток, стало очевидно, что живая деревня поняла его намерение. Пища была не темно-серая, как раньше, а бледно-кремового цвета. Дженнер сунул в нее палец, но тотчас с воплем отдернул его и принялся вытирать. Палец жгло еще несколько минут. Нарочно деревня предложила еду, способную ему повредить, или же она старается угодить, не зная, что он может есть? Он решил попробовать еще раз и зашел в соседнее стойло. На этот раз лоток заполнила зернистая масса желтого цвета. Она не жгла палец, но стоило Дженнеру ее отведать, как он тотчас сплюнул. Ощущение было такое, будто его угостили жирной смесью глины с бензином. От неприятного привкуса во рту терзавшая его жажда усилилась. В отчаянии он выбежал наружу и разбил флягу, надеясь отыскать внутри остатки влаги. В спешке он пролил несколько драгоценных капель, бросился на камень и начал их слизывать. Спустя полминуты он все еще продолжал лизать камень, и там все еще была вода. Внезапно он понял, что произошло, поднялся и уставился на капельки воды, сверкавшие на гладком камне. Пока он смотрел, на сплошной и твердой на вид поверхности появилась еще одна капля. Дженнер опять лег и кончиком языка подобрал все капли. Еще долго он лежал, прижав губы к мрамору и высасывая скудные крохи воды, милостиво предложенные ему деревней. И вдруг поверхность каменной плиты, с которой он пил, куда-то провалилась. Дженнер удивленно приподнялся и в темноте осторожно ощупал плиту. Камень раскрошился. Очевидно, отдал всю воду, какая в нем была, и разрушился. Деревня убедительно продемонстрировала свое желание угодить ему, но вместе с тем напрашивался другой, менее приятный вывод. Ведь если деревня вынуждена приносить часть себя в жертву, чтобы дать ему напиться, значит, запасы воды ограничены. Новым утром к космонавту вернулась вся его решимость, та, что помогла ему пройти по меньшей мере 500 миль по незнакомой пустыне. Он направился к ближайшему лотку. На этот раз автомат сработал лишь через минуту, а потом на дно лотка выплеснулось около наперстка воды. Дженнер насухо вылизал воду и подождал в надежде получить еще. Ничего не дождавшись, он мрачно подумал, что где-то в деревне разрушилась еще целая группа клеток, чтобы высвободить для него воду. И тут ему пришло в голову, что только человек с его способностью передвигаться может найти новый источник воды для прикованной к месту деревни. Конечно, пока он будет искать этот источник, деревне придется поддерживать его силы. Это значит, что ему прежде всего надо что-то есть. Он принялся шарить по карманам. Там должны были остаться крошки мяса, хлеба, сала. Он осторожно нагнулся над соседним стойлом и положил в лоток эти остатки. Деревня может ему предложить лишь более или менее точную копию образца, которую он ей покажет. Если после того, как он пролил на камень несколько капель воды, она поняла, что ему нужна вода, то, может быть, подобное жертвоприношение может ей догадаться, какой должна быть пригодной для него пища. Дженнер подождал, потом зашел в стойло. В лотке появилось около пинты вещества. Оно резко пахло плесенью, на вкус отдавало затхлым, было сухим, как мука, и все же съедобным. Дженнер медленно ел, понимая, что сейчас находится целиком во власти деревни. Вдруг в пище яд. Потом он поднялся по пандусу, который вел на верхний этаж. С верхушки башни, с высоты 20 метров, он мог заглянуть за холмы, окружавшие деревню. Надежда, которая привела его сюда, померкла. Со всех сторон, насколько хватал глаз, простиралась сухая пустыня, а горизонт был скрыт тучами поднятого ветром песка. Если где-то поблизости и находилось Марсианское море, то оно было вне пределов досягаемости. Придуманный им план помочь деревне потерпел крах. Дни тянулись за днями. Сколько их прошло, он не имел ни малейшего представления. Каждый раз, когда он шел к стойлам, чтобы поесть, ему доставалось все меньше воды. Дженнер снова и снова говорил себе, что это его последний обед. Трудно было ожидать, что деревня ради него пойдет на самоуничтожение. Еще хуже было то, что пища оказалась недоброкачественной. Он подсунул деревне не свежие, а может и вовсе гнилые образцы. После еды у Дженнера часами кружилась голова, его бил озноб. Деревня делала все, что могла. Остальное должен был сделать сам человек, а он не мог приспособиться даже к этой пище. 2 дня космонавт чувствовал себя так скверно, что не мог подползти к стойлу. Час шел за часом, а он бессильно лежал на полу. На 2-ю ночь боли так усилились, что он наконец решился. «Если я заберусь на возвышение, — сказал он себе, — жар прикончит меня. Деревня поглотит мое тело и вернет себе часть истраченной на меня воды». Целый час он взбирался по наклонной плите на ближайшее возвышение, и когда дополз до верха, долго лежал в полном изнеможении, не в силах даже заснуть. И все-таки заснул.

0: Его разбудили звуки скрипки. Грустная и нежная музыка рассказывала о величии и падении давно вымершей расы. Дженра осенила. Скрипка звучала вместо свиста. Деревня, наконец, приспособила к нему свою музыку. Он заметил и другое. Возвышение, на котором он лежал, было уютным и теплым. Но теплым и только. Он чувствовал себя великолепно. Дженнер поспешно опустился по наклонной плите и подполз к ближайшему стойлу. Лоток заполнила дымящаяся масса. Она аппетитно пахла, а вкусом напоминала густую мясную похлебку. Он погрузил в нее свое лицо и принялся жадно лакать. Когда он съел все, то впервые почувствовал, что не хочет есть. Я победил, подумал Дженнер. Деревня нашла способ меня прокормить. Потом осторожно, не сводя глаз с потолка, заполз в стойло душ. На него полились струйки желтоватой жидкости, освежающей и прохладной. Дженнер с наслаждением вильнул двухметровым хвостом и поднял вверх узкую морду, чтобы струи жидкости смыли остатки пищи, прилипшие к его острым зубам. Потом, переваливаясь на четырех коротких лапах, выполз наружу и улегся на санцепёке, чтобы послушать любимую музыку.
1: Мозаика.

0: Я несчастный человек, вот что.
1: Что за вздор? Никогда я этому не поверю.
0: Уверяю тебя!
1: Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе не достает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей, главное, пользуешься вниманием и успехом у женщин. Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал: «Я пользуюсь успехом у женщин». Посмотрел на меня из-под лобья и смущенно сказал: «Знаешь ли ты, что у меня 6 возлюбленных?» «Ты хочешь сказать, было 6 возлюбленных?»
2: «В разное время. Я, признаться, думал, что больше».
0: «Нет, не в разное время!» — вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев. «Не в разное время! Они сейчас у меня есть! Все!»
1: Я в изумлении всплеснул руками. «Кораблев! Зачем же тебе столько?» Он опустил голову.
0: «Оказывается, меньше никак нельзя. Да. Ах, если б ты только знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука! Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой хитроумной лжи на текущий день».
1: «Кораблев, для чего же
0: 6?
1: Он положил руку на грудь.
0: «Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь. Свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в 6. Это, знаешь, вроде мозаики».
1: «Мозаики?»
0: «Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается, а потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная, идеальная женщина, но куски ее разбросаны в 6 персонах».
1: «Как же это вышло?» — в ужасе спросил я.
0: «Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может, отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину, стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный и плаксивый характер. Это может быть хорошо, но очень и очень изредка. Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом. Иду, ищу. Так их и набралось. 6.
1: Я серьезно взглянул на него. Да, это действительно похоже на мозаику.
2: Не правда ли? Форменные.
1: У меня таким образом составилась лучшая, может быть, женщина в мире. Но если бы ты знал, как это тяжело, как это дорого мне обходится. Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево. Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный. У меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.
0: Как записываешь?
2: В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю.

0: чувствую. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.
1: Я пожал ему руку. Не буду смеяться. Это слишком серьезно. Какие уж тут шутки.
0: Спасибо. Вот видишь, скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри. Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано.
1: Он почесал углом книжки лоб.
0: Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется, я получаю истинное наслаждение.
1: Очень люблю ее. Здесь есть подробности. Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье юморово. Люб шампанск. Аи набожен. Остерег своб рассужд о религвопр. Остерег спрашив о подруг Кити, подозрев, что подруг Кити неравнодушна ко мне.
0: Теперь дальше. Кити.
1: Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький, не люб, когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег целов припосторон. Из цветов люб гиацинты. Шамп только рейнская. Гикая, как лоза, чудесно танцует. Мочишь.
0: Любит засахаренные каштаны и ненавидит музыку. Остерегаться музыки и упоминания об Елене Николаевне. Подозрев.
1: Кораблев поднял от книжки измученное страдальческое лицо.
0: И так далее. Понимаешь ли, я очень хитер, увертлив. Но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть. Частенько случалось, что я Кити называл дорогой единственной своей Настей. А Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного.
1: В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться. Однажды Лялю я назвал Соней. И избежал скандала только тем, что указал ей на это слово, как на производное от слова «спать».
0: И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей пробивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть Дусями без имени. Благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей по имени Дуся.
1: Прекрасные волосы и крошечные ножки. Любит театр, автомобиль ненавидит. Остерегаться автомобилей и упоминание о Насте. Подозревает. Я помолчал. А они тебе верны?
2: Конечно, так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего.
0: Но шестеро. Это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека на одной улице. Вот он собирается пообедать, так? Суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким десертом в разные стороны. Такому человеку, так же, как и мне, приходилось бы день-деньской носиться, как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих. И во имя чего?
1: Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:
0: «Ну, мне пора.
1: Ты остаешься здесь у себя?»
2: «Нет», — отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. «Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию Елены Николаевны, а в семь у Насти, которая живет на другом конце города».
1: «Как же ты устроишься?»
0: «Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком возмущенном тоне. Я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте».
1: Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий. «Что с тобой?» Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола. «Что ты делаешь?»
0: «Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь, почему я это делаю? Потому что ко мне может забежать маленький сорванец Кити и, не застав меня, захочет написать 2-3 слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Кити.
2: А если заедет не Кити, а Маруся, и вдруг она увидит на столе Китин портрет?»
1: Кораблев потер голову.
0: «Я уже думал об этом.
1: Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.
2: А зачем ты кольцо снял с пальца?
1: Это подарок Насте. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтобы я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей, надеваю. Помимо этого, мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то, кому они сказаны и по какому поводу.
2: «Несчастный ты человек», — участливо прошептал я.
1: «Я ж тебе говорил. Конечно, несчастный».
2: Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы.
1: 2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это. И кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерегайся Елены.
2: Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины.
1: Очевидно, все это время он как угорел и носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия. Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира для изготовления такого же другого.
2: Настя расцвела.
1: «Правда? Так это верно.
2: Бедняжка, он... Напрасно я его так терзала.
1: Кстати, вы знаете, его нет в городе?»
3: «Да-да-да, он на 2 недели уехал к родным в Москву».
2: Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева, но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть: как же, я уверен, что он в Москве». Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье. Узнал я об этом по возвращении Кораблева от него самого.

0: Как же это случилось?
1: Бог его знает.
2: Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги. Все тщетно. Погиб я теперь окончательно.
1: А по памяти восстановить не можешь?
2: Да, попробуй-ка.
1: Ведь там было в этой книжке все до мельчайших деталей. Целая литература. Да еще за 2 недели отсутствия я все забыл. Все перепуталось в голове. Я не знаю, нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз, или она их терпеть не может. И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос»? Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжный перчаток номер 6 с четвертью. А может, 5 с 3 четверти?
0: Кому?
1: Кто швырнет мне в физиономию духи и кто перчатки? Кто подарил мне галстук с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня именно и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной я знаю кем? Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать и когда?
2: Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось. «Бедняга», — ты сочувственно прошептал я. «Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню. Кольцо подарено Настей, значит, остерегаться Елены. Затем карточки. Если приходит Китти, то Марусю можно спрятать, так как она ее знает. Настю не прятать. Или нет, Настю прятать. Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?»
3: «Не знаю», – простонал он, сжимая виски. «Ничего не помню! Черт!
1: Будь что будет!»
2: Он вскочил и схватился за шляпу.
1: «Еду к ней!»
2: «Сними кольцо», – посоветовал я.
1: «Не стоит! Маруся к кольцу равнодушна!» «Тогда надень темно-зеленый галстук!»
2: «Если б я знал! Если бы знать, кто его подарил и кто его ненавидит!»
3: «Все равно! Прощай, друг!»
2: Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.
1: «Ну? Что, как дела?»
2: Он устало помотал в воздухе рукой. «Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок».
1: «Что случилось?»
2: «Дрянь случилась. Бессмыслица.
1: Я хотел действовать на авось. Захватил перчатки и поехал к Соне.
2: Вот, дорогая моя Лёля, — сказал я ласково, — то, что ты хотела иметь. Кстати, я взял билеты в оперу, мы пойдем, хочешь, я знаю, это доставит тебе удовольствие».
1: Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала.
3: «Поезжайте, — сказала она, — к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь.
1: Кстати, с ней вы можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу».
0: «Маруся, — сказал я, — это недоразумение».
1: «Конечно, — закричала она, — недоразумение, потому что я с детства не Маруся, а Соня. Уходите отсюда».
2: От нее я поехал к Елене Николаевне. Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить. Привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит, и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти. Спросил у нее:
0: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?» — лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова «спать», и изгнанный помчался к Китти спасать обломки своего благополучия.
2: У Китти были гости. Я отвел ее за портьеру и по своему обыкновению поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после этого я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа. Ухо-то, нежели его поцеловать.
1: «А остальные?» – тихо спросил я. «Остались 2. Маруся и Дуся.
2: Но это ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой, гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши, будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски? Где же женщина?
0: Где гармония?»
2: «Как так?» – вскричал я. «Да так. Из моего идеала остались теперь 2 крохотных ножки, волосы, Дуся, да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей, Маруся. Вот и все».
3: что же ты теперь думаешь делать?
1: Что?
2: В глазах его засветился огонек надежды.
1: Что?
2: Скажи, милый, с кем ты был позавчера вот в театре? Такая высокая, с чудесными глазами, прекрасной гибкой фигурой. Я призадумался.
3: Кто? Ах, да. Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.
1: Милый, познакомь.

0: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.
1: If it helps you to look after yourself when you're in a fight, then you should learn to use it. It doesn't matter at all where it comes from. You should realize.

0: And you should learn to use it. It doesn't matter at all where it comes from. You should realize,
1: Сергей Чекмаев. Агарики. Капитан Робинс был счастлив. Никому не понять, каким счастливым чувствует себя капитан федерального грузовика, который завершил, наконец, долгий 10-месячный рейд по периферии и теперь возвращается на базу.

0: на центральную базу, геостационар Orbital 2, откуда каждые 3 часа уходит челнок на Землю. Впрочем, опыт нашептывал, что все не может идти хорошо. Обязательно найдется какая-нибудь гадость, которая испортит настроение. Капитан Робинс был пессимистом. Поэтому, когда каргохолдер Носовский попросил его по внутренней связи срочно спуститься в трюм, капитан не особенно удивился, хотя пакостей скорее следовало ждать от двигателистов или из навигационной. У каргохолдера просто не могло быть проблем. Грузовик первого класса «Рабаул» возвращался на землю порожняком. Разгруженный еще на Ван Гоге трюмы, Носовский опечатал в присутствии капитана и колониальных чиновников. Но проблемы были. Капитан понял это сразу, как только увидел каргохолдера. Выглядел тот не лучшим образом. Бегающие глазки, капли пота на лбу, руки Носовски дрожали. «Что случилось?»
1: «Я лучше покажу, капитан, иначе вы не поверите. Это в 12-м трюме».
0: Робинс пожал плечами. Идти было недалеко. Трюмные отсеки Рабаула веером отстреливаемых секторов крепились к реакторной шахте. Каргохолдер первым подошел к люку, но открывать не стал.
1: «Наденьте комбез и маску, капитан».
0: Робинс немедленно преисполнился самых черных подозрений. Изолирующий комбез и дыхательная маска. Значит, карго намерен пройти через дезактиватор. Это еще зачем? 12-й — это не 7-й, где частенько перевозятся трансгенные культуры. Откуда здесь биологическая опасность? В чем дело, Карга? К чему защита?
1: Лучше будет, если вы сами все увидите.
0: Робинс с трудом влез в комбинезон, натянул маску, не переставая ворчать про себя. Последние 3 месяца выдались для Носовски тяжелыми. Бесконечная возня с бумагами, фрахты, погрузки, контрольные замеры, разгрузки. Может, просто сдали нервы? Что такого опасного в трюме, где, капитан Робинс напряг память, в последний раз перевозили образцы биологически активной почвы? Ван Гога не жалела средств на амбициозные гидропонные проекты. И что? Дождевые черви вырвались на волю? Карго пропустил Робинса вперед, тщательно задраил внешний люк.
1: «Смотрите, капитан!»
0: Мощные лампы осветили гулкую пустоту трюма. Без груза он выглядел весьма неприглядно. Бурые потеки на потускневших стенах, грязновато-серые лужицы на полу, какой-то белесый налет на... «Стоп!»
1: «Видите?»
0: — спросил Носовски.
1: «Вот эти белые споры!»
0: Робинс подошел ближе. От самого пола вверх по западной стене поднималась буроватая корка неизвестной плесени, усеянная чешуйчатыми белыми шариками размером с полногтя. Она покрывала почти все свободное пространство стены, не менее 40 квадратных метров. Капитан отломил один из шариков. Мясистый отросток на месте скола немедленно начал розоветь. Все признаки налицо. Как в энциклопедии. «Агарики?» — задал Робинс риторический вопрос.
1: «Именно, сэр».
0: «Так». Капитан некоторое время молчал. «Задраить вход в сектор и опечатать. Сообщи доку, пусть поразмыслит над профилактикой. Команду надо привить, если, конечно, от этой мерзости есть вакцина. И жду обоих через час. Будем думать». Носовский и доктор Бергер поднялись в рубку как раз в тот момент, когда капитан просматривал на экране справочник внеземных форм жизни.
2: «Так, Агарикус рексус биспорус. Агарики ужасающие двуспоровые. Малоизученная, но, несомненно, опасная форма внеземного паразита. По-видимому, представляет собой бурно размножающуюся плесень, способную перерабатывать практически любую органику. Заражение происходит при непосредственном контакте с инфицированной поверхностью. Вероятен перенос спор по воздуху. Скорость размножения предположительно не ограничена. Возможности нейтрализации на данный момент неизвестны». Бергер шумно сглотнул. «Что скажете, док?»
1: «Я просмотрел справочники. То, что вы сейчас прочитали, в целом верно. Точных данных нет. Все зависит от состояния среды, температуры, наличия питательных веществ и прочего. Возможно, опасность преувеличена, но береженого Бог бережет».
2: «То есть?» Капитан с интересом наблюдал, как полное лицо Бергера медленно заливает румянец. Доктор не любил принимать ответственные решения. Вмешался Носовский.
1: «Мы все обсудили с доком, капитан. Необходима немедленная дезактивация 12-го трюма».
2: Доктор кивнул. «Да». Робинс поднялся, заложил руки за спину. «И как вы себе это представляете?» «Дезактивация — это, конечно, хорошо, но там этой гадости килограммов 50, не меньше. Куда прикажете деть отходы?»
1: «В аннигилятор».
2: «Носовский, вы забыли, что у нас коммерческий рейс? На базе бюрократы Space Cargo Industries будут изучать журнал полета едва ли не в лупу. И куда я спрячу перерасход энергии?»
3: «Вы думаете, Носовский, там сидят слепцы?» «Нет, меня первым делом спросят. Скажите, капитан, вот тут у вас указана аннигиляция 50 килограммов. Чего именно?» «И что я должен отвечать? Не знаю, мол, какая-то белая хрень. Да мне моментально пришьют или контрабанду, которую я сжег, чтобы уничтожить улики, или, не дай бог, убийство. Может, еще предложите остановить корабль и вышвырнуть всю эту гадость в космос? Лопатой!»
1: «Простите, сэр, но...»
2: «Никаких «но». Особенно в этом рейсе.
3: Space Cargo точит зуб на федеральную дотацию, а для этого ему нужно выглядеть максимально экономным. На аннигиляцию 50 кило уйдет столько активного вещества, что меня съедят живьем и не подавятся».
1: А что если записать в журнал внеплановую аннигиляцию, ну, скажем...»
2: Карго Холдер на мгновение задумался.
1: «Как устранение возможной биологической опасности».
2: Робин с жалостью посмотрел на него. «Вы считаете это выходом?»
1: «Да, сэр».
2: «Неужели? А про карантин вы что-нибудь слышали? База тут же объявит Рабаул инфицированным судном, и всех нас запрут месяца на три, если не больше. Носовский, вы хотите весь отпуск просидеть в душной стеклянной колбе и размышлять о смысле жизни? Да еще мочиться исключительно на анализы?» Капитан бушевал несколько минут. Карго и доктор стояли молча, причем на лице последнего все явственнее проступало желание убраться как можно дальше и как можно быстрее.
4: «Вы позволите, сэр?»
2: Робин обернулся. В рубку вошел старший помощник МакКаллиган. Лицо его сияло, передвигался он чуть ли не в припрыжку.
3: «Что это с ним? Ах да, он ведь еще ничего не знает».
4: «Получена гиперграмма с базы, сэр! Нам предписывается прибыть к 21-му причалу не позже 17:00 по среднесолнечному, принять на борт комиссию и...»
2: «Нет», — быстро сказал капитан Робинс.
3: «Нет, не может быть! Только не мы! Скажи, что пошутили, Мак!»
2: Старпом удивленно ответил.
4: «Гиперграмма подлинная! Дешифрована нашим ключом, вот знак. Если хотите, я могу позвать радиста Гейла, он подтвердит... Господин капитан, сэр!»
2: На всякий случай добавил МакКаллиган.
3: «Комиссия!» — почти простонал Робинс. «Что за невезение?»
4: «Сэр, ну вы же знаете, что по уставу любой корабль по возвращению на базу обязан пройти дезинфекцию и дезактивацию. Иногда компьютер случайным образом выбирает название корабля, и он подвергается особо тщательной проверке. Зато потом...»
2: Старпом прищелкнул языком.
3: «Премиальный! 3 месяца отпуска, и мне очередной челнок на землю!»
2: МакКаллиган осекся. Капитан его не слушал.
3: «Тщательная проверка, говоришь? Знаем, знаем, на предмет контрабанды».
4: «Ничего запрещенного на корабле нет, сэр! Я ручаюсь за наших парней!»
3: «Да при чем здесь контрабанда?» — в сердцах воскликнул Робинс.
4: «Что, я не знаю, где, как и сколько ее обычно прячут?»
1: «А что же еще, сэр? Люди здоровы!»
2: МакКаллиган суеверно сплюнул.
4: «Перерасходов топлива нет, серьезных дефектов тоже, а то, что есть, мы устраним за сутки. Трюмы — это не наша забота, да они все равно пустые».
2: Капитан Робинс поманил к себе Старпома.
3: «Они не пустые, Мак. Уже нет. Слышал про агарики?
0: МакКаллиган отшатнулся.
5: Боже мой!
0: Сходи на досуге в 12-й трюм. Он карго тебе все покажет.
5: Но как же, сэр?
0: Этого я не знаю. Зато я знаю, чем нам это грозит. В комиссию обязательно включат какого-нибудь заштатного эпидемиолога, который спит и видит, как бы сделать себе имя на громком скандальчике и вернуться на землю в ореоле славы. А если на базе окажутся с инспекцией шишки из Всемирного Совета, пиши пропало. Они обязательно окажутся, помяните мои слова, ведь скоро перевыборы. Сенаторы землю роют, лишь бы породеть за деньги налогоплательщиков. На пару с эпидемиологом они сделают из нас показных мальчиков для битья. Вот так-то, Мак. Мы в дерьме по уши.
5: Что будем делать, сэр?
0: Пошли ответную гиперграмму. Спасибо, мол, горды оказаны, честью и все такое. И разузнай ненавязчиво состав комиссии. Не мне тебя учить.
5: Понял, сделаем!
0: И Старпом мрачно поплелся к выходу. И вот еще что, Мак. Робинс переглянулся с Карго, едва заметно кивнул.
3: «Собери-ка через 30 минут в кают-компании всех свободных от вахты».

0: Люди слушали очень внимательно. И чем дальше Робинс говорил, тем мрачнее становились их лица.
1: «Всю команду упекут в самый жесткий карантин как минимум на месяц. Мы будем питаться только витаминным желе».
0: Повара передернуло.
1: «Часами просиживать в дезинфекционной камере и раз в день принимать ионный душ. Не говоря уже о прививках и поддерживающих инъекциях. На землю мы сойдем бледными, обессилевшими, лысыми и ни на что негодными во всех смыслах».
2: «А как же портовые девочки, капитан?»
0: Уныло спросил кто-то из задних рядов.
1: «А никак. Они в нас быстро разочаруются. Впрочем, законные жены тоже».
0: По рядам пронесся стон.
1: «Поэтому...»
0: Робинс повысил голос.
1: «В наших интересах найти выход из этой дурацкой ситуации. До прибытия на базу осталось 3 дня. Думайте. Я готов выслушать любые, даже самые невероятные предложения».
0: Весь следующий день споры на бурые корки плесени непрерывно росли. Робинс трижды спускался в 12-й трюм. Перспективы не радовали. К 23 часам на плесени красовались шарики размером с детский кулачок. Пропуская капитана через опечатанный шлюз, карго-холдер регулярно спрашивал:
3: «Есть что-нибудь, сэр?»
0: Робинс качал головой и на третий раз не выдержал.
1: «У меня в голове сумбур носовский. Столько бреда я в жизни еще не слышал. Слов нет, идей мне накидали предостаточно. От самых банальных до максимально идиотских. Один гений из инженерной группы даже предложил замаскировать люк 12-го трюма».
3: «Как замаскировать?»
1: «Законопатить щели гермопастой, а потом закрасить под цвет стены. Спрятать, черт бы его побрал! Боюсь только, что в комиссии значительно меньше кретинов, чем в моей собственной команде».
0: Рабаул тормозил. Корабль уже вошел в систему, но с учетом всех маневров до базы оставалось еще часов 30 лета.
1: «Времени в обрез, Макро, мы еще ничего не решили. Вы получили состав комиссии?»
4: «Да, сэр. Все, как вы и говорили. Сенатор Ивенс, глава комитета по инвестициям космических программ, сенатор Кратчет, директор фонда финансовая безопасность Земли».
0: Робинс скрипнул зубами.
4: 3 помощника. Экономический советник президента Евразии, доктор Барнс, доктор Левинсон».
1: «Кто из них эпидемиолог?»
0: МакКаллиган грустно посмотрел на капитана.
4: «Оба, сэр».
3: «Проклятье! Может, все-таки замаскировать трюм?»
1: «Мак...»
0: Капитан устало вздохнул.
1: «Только вы меня не разочаровывайте. Думаете, в комиссии никто не удосужится посмотреть чертежи Рабаула?»
4: «Простите, сэр. Тогда...»
1: «Что?»
4: «Лерой, наш повар, приходил ко мне с какими-то фантастическими идеями, но вы же знаете Лероя. На камбузе он бог, но во всем остальном абсолютный дилетант, хоть и считает себя гением. А еще эти его книги, которые он постоянно таскает с собой. По-моему, из-за них он немного не в себе».
1: «И в чем же дело, Мак?»
4: «Видите ли, сэр...»
0: Старпом замялся.
4: «Лерой утверждает, что сможет изничтожить агарики за несколько часов. Да так, что от них и следов не останется. Якобы в каком-то из его древних талмудов все подробно расписано».
0: Робинс вздохнул.
1: «Бредовые идеи я уже слышал. Идиотские тоже. Теперь пришло время безумных. Мы в полном цейтноте. Объясните коротко, что он задумал?»
4: «В том-то и дело, сэр. Лерой не хочет ничего говорить, секретно. Понимаете, сэр, ребята постоянно потешаются над его книгами, а они для нашего Кока все. Он бережет их, как зеницу ока, холит, лелеет. Да он все свободное время с ними».
1: «Да знаю я. Мак, вы думаете, хороший капитан не в курсе, чем на досуге занимается его команда?»
4: «Извините, сэр. Так вот, Лерой все время говорил, что придет день, и его книги спасут корабль. Все над ним смеялись, а теперь...»
1: «Настал день его триумфа. Все ясно. Вызывайте Лероя. Послушаем, что у него на уме».
4: «Боюсь, что поздно, сэр. Он сейчас готовит праздничный обед для комиссии. Надо же хоть чем-то их задобрить».
3: «Дьявол».
1: «Хорошо, идем в камбуз».
0: В рубку с грохотом влетел Носовский. Он хрипло дышал. Лицо каргохолдера покрылось красными пятнами.
5: «Сэр! Капитан!»
0: Он пытался что-то сказать, но лишь хрипел, с трудом выговаривая слоги, и никак не мог отдышаться.
1: «Носовский, тише! Успокойтесь! Что на этот раз?»
5: «Все исчезло!»
1: «Что исчезло?»
5: «А карики, сэр! Они пропали! 12-й трюм пуст!»
0: Капитан переглянулся с Маккаллиганом. В следующее мгновение они почти одновременно бросились к выходу, едва не столкнувшись в дверях. Западная стена трюма блистала чистотой. Конечно, если быть совсем точным, стерильной чистоты в трюме не было. На полу валялось несколько комьев почвы, титановые плиты стен помутнели, но агарики действительно исчезли. Не осталось и следа от буроватой корки и белых шариков плесени, еще несколько часов назад покрывавшей всю стену целиком. Старпом облегченно вздохнул.
6: «Может, среда была для них неподходящей, они просто погибли?»
1: «Если бы все было так просто, Мак...»
0: Робинс невесело усмехнулся.
1: «Появились как по волшебству и исчезли так же. Носовский!»
5: «Я здесь, сэр!»
0: «Вы осмотрели остальные трюмы?»
5: «Так точно! Везде пусто, сэр!»
1: «Здесь есть какие-нибудь служебные туннели, вентиляция, что-нибудь в этом роде?»
5: «Трюм герметичный, сэр. Им некуда деться».
0: Ожил динамик внутренней связи. «Внимание экипажу! Все по местам! Торможение через 7 минут!»
1: «Твою мать!» — выругался Робинс. «Все, время ушло! Потом разберемся со всей этой исчезающей плесенью. Надеюсь, она не появится так же неожиданно, когда комиссия спустится проверять трюмы».
0: Корабль скользнул в гравизахваты 21-го причала точно по расписанию. Капитан Робинс славился пунктуальностью. В главном шлюзе выстроилась команда. Парадная форма сияла белизной, нашивки, нагрудные знаки и пуговицы сверкали. По обшивке рабаула проскрежетало что-то массивное и железное. Наконец, присоски намертво прикрепили к кораблю герморукав. Над потолком загорелась зеленая лампочка, давление снаружи и внутри сравнялось. Зашипела гидравлика, откатывая в паз бронированную плиту люка. Робинс недоуменно поднял бровь. По рядам команды прошелестел шепот недовольства. Напротив входа громоздились десятка-полтора фигур в скафандрах высшей защиты. Сенаторы слишком боялись за свою жизнь, чтобы просто так войти в космический корабль, почти год скитавшийся по периферии. Но и отдать кому-нибудь другому эту честь не могли. Наверное, поэтому первым в рабаул вполз приземистый робот. Пока он измерял радиацию, брал пробы воздуха, короче, выискивал все то, что могло прийти, брал пробы воздуха,

0: Когда же он закончит?» И словно бы в ответ на его молитву робот зажужжал чем-то у себя внутри, засветился зеленым. Жизни и здоровью VIP-персон ничего не угрожало. С помощью техников члены комиссии освободились от скафандров. Капитан дождался, когда красная в бисеринках фото физиономия сенатора покажется из-под шлема, козырнул ему. Ивинс благосклонно кивнул и уже раскрыл было рот продолжить речь, но Робинс опередил его.
1: «Уважаемые гости, господа сенаторы, господин советник, команда приглашает вас за праздничный стол. Сегодня наш Рабаул дает в вашу честь званый обед».
0: Про сенатора Ивинса ходили разные слухи. В том числе говорили, что он весьма падок на доброе застолье с аппетитными разносолами. Умением зарабатывать политический капитал он не уступал самым успешным своим коллегам, но хороший стол на какое-то время мог нейтрализовать въедливость сенатора и привести его в благодушное настроение. Робинс шел впереди, указывая дорогу к кают-компании. Ивинс за спиной капитана вполголоса переговаривался с евразийским советником. Краем уха Робинс слышал их беседу.
2: «Надеюсь, Дмитрий, нас не собираются кормить фруктовые пасты из тюбиков».
3: «Юва-Джин, где вы набрались подобных ужасов? Космический флот питается по высшему разряду, это их гордость. Каждый корабль обязательно может похвастаться парой-тройкой фирменных блюд, а про Рабаул я слышал совершенно фантастические истории. Говорят, здешний повар едва ли не лучший на флоте».
0: И Лерой не подкачал. Холодные закуски, салат из морепродуктов, морской балет, устричная феерия, паштет «Ле Метелье» были восхитительны. Сенаторы удивленно переговаривались. Кратчет даже спросил Робинса:
4: «Скажите, капитан, и это все приготовлено из сублимированных продуктов?»
1: «Конечно. Огюст Лерой, наш повар, большой мастер своего дела».
0: Кратчет покачал головой.
3: «Жаль, что в моем любимом ресторане так не готовят».
0: Ивинс прислушивался к разговору, но молчал. И только распробовав паштет, он восхищенно цокнул языком и сказал:
2: «Скажите честно, капитан, на вашем корабле что-то не в порядке? Вы хотите нас подкупить?»
0: На лице Робинса не дрогнул ни один мускул.
1: «Обед не только в вашу честь, сенатор, хотя вы и приглашены как почетные гости. Просто моя команда сегодня вернулась домой, на Землю. Нас не было почти год. В космосе не часто случаются праздники, сэр».
0: Сенатор немного смутился, впрочем, совсем ненадолго, на каких-нибудь 5-10 секунд. Разве он мог позволить, чтобы его волновали чужие проблемы, когда еще не распробованы вот эти изумительно приготовленные устрицы? Команда постепенно привыкла к гостям, люди расслабились, хотя иногда нет-нет, да и бросали на членов комиссии настороженный взгляд. Космонавты не любят чиновников, и дело тут не в личной неприязни. Просто от бюрократов ничего хорошего ждать не приходится. Несмотря на радость от прибытия домой, на многочисленные тосты, каждый на корабле помнил, осмотр еще не начинался. Он просто отложен. В проходе кают-компании появился Лерой с огромным подносом в руках.
5: «А сейчас наше фирменное блюдо! Такое вы можете попробовать только на Рабауле и больше нигде в радиусе 40 парсеков».
0: Космонавты радостно зашумели. Ивинс с шутливой интонацией простонал:
2: «Капитан, ваш повар хочет закормить нас до смерти».
5: «Внимание, уважаемые гости!»
0: Лерой осторожно поставил свою ношу на стол.
5: «Перед вами мечта о земле. Эль Маридо де Костра – очень редкое блюдо с Ван Гоги. Его подают только самым дорогим гостям, если хотят показать свое уважение. Прошу».
2: «А из чего готовят ваш Эль Маридо?» –
0: спросил Ивинс.
2: «Насколько я знаю, на Ван Гоге нет своего сельского хозяйства».
5: «Пока нет, сэр».
0: Лерой отрезал здоровенные куски и накладывал в тарелки членов комиссии. Тот уже распробовал блюдо и закатил глаза от наслаждения.
5: «Поэтому Эль Маридо де Костро и ценится так высоко. Здесь несколько сортов мяса. Их нужно выдержать в трех различных соусах, а потом запечь с грибами. Все компоненты доставляются с земли. Кушанье подают только в одном ресторане».

0: Причем на него записываются в очередь. На месяцы вперед.
1: Что ж...
0: Ивенс, казалось, был польщен оказанной честью.
1: Попробуем. Что? Вполне. Очень вкусно. Просто восхитительно. Вы настоящий волшебник, уважаемый Лерой.
0: Спасибо, сэр.
1: Нет, нет, какое к черту спасибо. Это незабываемо. Неземное наслаждение. Но...
0: Сенатор погрозил пальцем капитану.
1: Ваши превкусные разносолы не смогут отвлечь нас от главного. Еще кусочек. И... Нет, пожалуй, еще один.
0: Сенаторы ушли довольными. На прощание Ивенс долго жал руку Робинсу, благодарил, нахваливал повара, даже пообещал:
1: «Теперь все время буду встречать ваш корабль, капитан».
0: Робинс мысленно перекрестился: «Не дай бог». Вернувшись на корабль, капитан вызвал к себе Старпома, Носовски и повара Лероя.
2: «Спасибо, господа. Комиссия в полном восторге от вашего таланта, Лерой, и от состояния корабля. Отпуск премиальный и, возможно, доброжелательное внимание совета нам обеспечены. Хочу сказать, что без вас мне было бы тяжело добиться таких результатов».
3: «Спасибо, сэр! Спасибо, сэр! Благодарю вас, сэр!»
2: «Но за всеми этими застольями и осмотрами мы забыли о главном. Куда же девались агарики?»
3: «Они исчезли, сэр!» — затараторил Носовский. «Я везде смотрел, да и комиссия...»
2: «Верно», — сказал Робинс. «Комиссия их тоже не нашла. Но, как мне кажется, один из нас знает немного больше остальных. Ведь так, Лерой?»
3: «Так точно, сэр!»
0: Повар совсем не выглядел смущенным или испуганным. Наоборот, он улыбался.
3: «Как вы догадались?»
2: «Ну, вы так упорно отказывались раскрывать Маку свои секреты, а способ-то вы знали, верно? Самодеятельность я, конечно, не одобряю, но в конечном итоге вы спасли наш отпуск и, возможно, мои нашивки. Победителей не судят. Я хочу знать лишь одно.
3: Как? Как вам удалось?»
0: Маккаллиган уставился на повара в недоумении.
3: «Это и правда вы, Лерой?»
4: «Я, сэр».
0: «Вы спрашиваете, как?» Он вытащил из нагрудного кармана толстенную, изрядно потрепанную книгу в засаленном переплете. Аккуратно положил ее на стол.
4: «Здесь все написано».
2: «Книга о вкусной и здоровой пище», — прочитал Робинс.
4: «Откройте страницу 329, сэр. Там заложено».
0: Капитан нетерпеливо перелистывал страницы. Маккаллиган тоже наклонился над книгой.
3: «Вот!»
0: Раздел назывался «Грибная подливка. Шампиньон двуспорый, агарикус кампестрис биспорус».
2: «Специально выведенный сорт. Ради отличных вкусовых качеств шампиньоны разводят промышленно во многих странах. Один из лучших съедобных грибов».
0: Ниже шло перечисление блюд. Пятая строчка сверху была отмечена жирной галочкой.
2: «Подливка к мясу из шампиньонов».
0: Робинс отчетливо вспомнил, что во время банкета Лерой подкладывал фирменное блюдо только членам комиссии. Из команды никто его не ел. Или нет?
3: «Это агарики?»
0: — бледнее спросил Носовски.
4: «Агарикус кампестрис», — ответил повар. «Там же написано».
3: Но почему он считается опаснейшим паразитом?»
4: «Рецепт старый, сейчас его уже никто и не помнит. Эпоха», — Лерой грустно вздохнул, — «сублимированных продуктов. Даже в колониях продукты выращивают в гидропонных баках. А все, что лезет из земли, считается сорняками и паразитами. Думаю, на Ван Гогу споры попали случайно вместе с первыми колонистами, а теперь обычный земной шампиньон записали в местные паразиты, не изученные до конца, а потому весьма опасные».
2: «То есть, вы хотите сказать, на наша доблестная комиссия их просто съела?
0: Именно! Повар сиял, как отдраенный услужливым салагой поручень капитанского мостика.
2: И сейчас малоизученная, но, несомненно, опасная форма спокойно переваривается луженым желудком сенатора Ивенса?
0: Да, сэр. Сенатор остался доволен.
5: Капитан Робинс снял парадный берет, устало опустился прямо на ступеньку трапа ходовой рубки, отер рукой пот, потом улыбнулся.
2: В заключительной речи Ивенс одобрительно отозвался о рационе команды. А чистоту наших трюмов отметил особо. Чему сам неплохо поспособствовал.
0: Робинс засмеялся. Через несколько секунд к нему присоединились повар и старпом. Даже Карго Холдер улыбнулся, не забывая, впрочем, озабоченно хмуриться. А челнок с комиссией уже вошел в плотные слои атмосферы и, выпустив закрылки, плавно выруливал к посадочной полосе северо-гвианского космодрома. Ошибку в написании так никто и не заметил.

0: Ссылка в ад.
1: «Русские, — сказал Даулинг сухо, — ссылали каторжников в Сибирь, французы отправляли их на остров Дьявола, а англичане — в Австралию. Это было давно, задолго до основания и освоения космического пространства. Он в задумчивости посмотрел на шахматную доску, его рука неуверенно повисла над столом. Паркинсон по другую сторону доски тоже смотрел на фигуры, но шахматы, профессиональное хобби всех программистов, сейчас нисколько его не занимали.
2: «Ей-богу», — думал он с раздражением, — «я бы на месте Даулинга чувствовал себя не в своей тарелке. Как-никак именно ему поручено разрабатывать программу обвинения». Известно, что программисты, постоянно имея дело с компьютером, в конце концов начинают напоминать его иными чертами характера, в частности, своей бесстрастностью, невосприимчивостью к любым доводам, за исключением логических. У Даулинга это проявлялось также в его безукоризненном проборе и сдержанно элегантном костюме. А вот Паркинсон, предпочитавший на судебных процессах разрабатывать программу защиты, был, напротив, всегда нарочито небрежен в деталях одежды.
1: «Ты хочешь сказать, — откликнулся он, — что ссылка — наказание столь древнее, что никого уже не пугает?»
2: «Как раз наоборот. Это проверенная временем мера, а в наши дни она сделалась просто-таки эффективнейшим средством устрашения», — ответил Даулинг, не отрывая взгляд от доски. Он все-таки двинул вперед слона.
1: Паркинсон непроизвольно поднял голову и посмотрел вверх.

0: Разумеется, ничего кроме потолка он не увидел, ведь они находились в помещении. Все здесь было наилучшим образом приспособлено для того, чтобы удовлетворить любые человеческие потребности и максимально защитить людей от воздействия внешней среды. Ведь там, снаружи, полыхала звездным огнем космическая ночь. Когда он последний раз видел ту планету? Не так уж и давно. Интересно, в какой она сейчас фазе? В первой четверти? Или сияет во всей своей красе? Или подобное голубоватому ногтю низко висит над горизонтом? Ничего не скажешь, смотрится она красиво. Вернее, смотрелась когда-то, несколько столетий назад, когда космические путешествия стоили дорого и совершались крайне редко, условия жизни на планетах еще не были связаны с использованием сложнейшего технического оборудования, не контролировались столь тщательно. В настоящее время один вид той планеты наполняет душу ужасом, словно в небесах вращается тот самый пресловутый остров дьявола. Из отвращения никто не называет ее по имени. Когда о ней заходит речь, говорят просто «она» или молча поднимают голову и многозначительно смотрят в потолок. «Ты мог бы мне позволить разработать аргументацию против ссылки как единственно возможной меры?» «Зачем? На решение суда это все равно не повлияло бы». «Сегодня, может, не повлияло бы, но в будущем. В будущем наказания за подобные преступления, несомненно, должны стать менее суровыми. Ссылку будут заменять смертной казнью». «За порчу оборудования? И не мечтай». «Но ведь он действовал в состоянии аффекта. Не спорю, налицо попытка нанести вред человеческому существу. Однако намерения портить оборудование у него не было». «Это ничего не меняет. В данном случае отсутствие намерений не является смягчающим обстоятельством». «А я считаю, что является. Именно эту точку зрения заложил в программу». Паркинсон, двинув пешку, защитил своего коня. Даулинг задумался. «Ты все-таки решил атаковать ферзя?» «Нет, я тебе этого не позволю. Посмотрим, кто кого», – размышлял он вслух, а потом вернулся к предмету их разговора. «Мы не в каменном веке, Паркинсон. Мы живем в перенаселенном мире, и даже такой, по видимости, пустяк, как поломка консистора, может поставить под угрозу жизнь значительной части населения. Да, он действовал в состоянии аффекта, но в результате отключилась линия электропитания, а это уже не шутка». «Я же его не оправдываю. Судя по тому, как ты разработал свою программу, у меня складывается обратное впечатление». «Ничего подобного. Послушай, когда по вине Дженкинса лазерный луч нарушил структуру поля, я подвергался такой же опасности, как и остальные. Еще 15 минут, и всем нам была бы крышка. Я прекрасно это понимаю и все же настаиваю на том, что ссылка наказание чрезмерное». Для вещей убедительности Паркинсон постучал пальцами по доске. Даулинг придержал ферзя, чтобы тот не упал. «Не считай это ходом», — предупредил он, переводя в нерешительности взгляд с фигуры на фигуру. «Нет, Паркинсон, ты ошибаешься. Именно такое наказание в полной мере соответствует преступлению, хуже которого и быть ничего не может. Сам посуди. Наша жизнь здесь зависит от чрезвычайно хрупкой технологии. Авария могла всех нас обречь на гибель, и неважно, произошла она вследствие злого умысла из-за недостатка опыта или по небрежности. Общество хочет чувствовать себя в безопасности и поэтому требует, чтобы подобные преступления карались предельно сурово. Страх перед смертной казнью преступника не остановит».
1: «Смерти все боятся».
0: «Но ссылка еще страшнее. Вот почему столь тяжкое преступление случилось за 10 лет впервые. А ну-ка, что ты на это скажешь?» Даулинг переставил свою ладью на одно поле вправо от ферзя. Замигал сигнальный свет. Паркинсон вскочил из-за стола. «Конец программы. Сейчас компьютер вынесет решение». Даулинг невозмутимо взглянул на него. «Ты еще надеешься, что Дженкинсу смягчат приговор? Не убирай фигуры. После доиграем». Паркинсон и не думал продолжать игру. Ноги сами понесли его по коридору в направлении зала судебных заседаний. Когда они вошли, судья уже занял свое место. Через минуту два охранника привели обвиняемого. того момента, когда Дженкинс в приступе слепой ярости набросился с кулаками на сослуживца и при этом локтем зацепил рубильник, отключилась линия энергопитания целого сектора, у него не было иллюзий относительно последствий, каковы повлечет за собой этот тягчайший из всех преступлений. Он был явно подавлен, хотя изо всех сил старался не выдавать виду. А вот Паркинсон не умел скрыть своего волнения. Он боялся встретиться с Дженкинсом взглядом. Ему даже представить было страшно, что сейчас творится у того на душе. Ведь, может, бедняга пытается всеми своими 5 чувствами воспринять напоследок прелесть этого уютного мира, жадностью вдыхая ароматизированный воздух, наслаждаясь мягким, ласкающим глаз освещением. Быть может, ему хочется запомнить навсегда все блага и преимущества технократической цивилизации. Ровная комнатная температура, чистейшая вода по первому требованию и так далее и тому подобное, предназначенные поддерживать прирученное человечество в состоянии эмоциональной спячки. Ведь на той планете... Судья нажал на кнопку, и специальное устройство в компьютере произнесло официально бесстрастным, но вполне человеческим голосом.
2: Суд рассмотрел обстоятельства дела. На основании имеющихся прецедентов и в соответствии с законами данного региона Энтони Дженкинс признан виновным по всем пунктам обвинения и приговаривается к высшей мере наказания.
0: В зале находились только 6, но телевидение, разумеется, транслировало процесс для всего населения. Теперь, используя предписанную терминологию, говорил уже сам судья.
1: Осужденного доставят в космопорт, откуда он первым же транспортом будет отправлен в пожизненную ссылку.
0: Дженкинс вздрогнул, но не произнес ни слова. Паркинсон содрогнулся. «Многие ли из нас, — подумал он, — сознают чудовищную несоразмерность этой кары по сравнению с проступком Дженкинса? Когда же люди станут настолько человечны, чтобы отменить наказание ссылки? Неужели кто-то из телезрителей способен сейчас без угрызений совести смотреть на несчастного, которому до конца своих дней суждено мыкаться на той планете среди странных, злобных существ, вдобавок в совершенно кошмарных условиях? Ярко-синее, даже глазам больно, небо, ядовито-зеленая трава, днем невыносимая жара, ночью лютый холод и бурные порывы пыльного ветра, и всегда неспокойный океан, и вечная тяжесть в ногах, руках, во всем теле, обусловленные силой притяжения. Невозможно смириться с этим ужасным приговором, обрекшим одного из нас, какова бы ни была его вина, покинуть Луну, ставшую обжитым и уютным домом, и жить отныне в аду. То есть на планете

0: Майк Гелприн. Смерть на шестерых. Часть первая. Старый Прокоп Лобань остановился, приложил ладонь козырьком ко лбу. Вгляделся в отливающую жирной маслянистой латунью болотную хлябь, поднял глаза, прищурился. Солнце надвигалось на кромку чернеющего впереди леса. Лобань оглянулся через плечо, остальные пятеро подтягивались след в след, упрямо расшибая щиколотками вязкую тягучую жижу.
1: «Еще чутка!»
0: — хрипло крикнул старик.
1: «Поднажать надо! Совсем малость осталась!»
0: Жилистый, масластый Докучаев кивнул. Смерил расстояние до опушки взглядом холодных, бледно-песочного цвета глаз, сплюнул и двинулся дальше. Диверсионной группой командовал он, и он же, вдобавок к рюкзаку со снаряжением, тащил на себе еще тяжеленный ручной дегтярь с тремя полными дисками. Докучаев считался в отряде человеком железным. Лобань быстро оглядел остальных. Угрюмый, немногословный, крючконосый, чернявый Левка Каплан, смертник, бежавший из Могилевского гетто. Ладный красавец, кровь с молоком, подрывник Миронов. Разбитной, бесшабашный, с хищным и дерзким лицом Олесь Бабич и Янка. Старик тяжело вздохнул. Женщинам на войне делать нечего. А девочкам 17 лет от роду в особенности. Когда Янка напросилась в группу, Лобань был против и даже отказался было вести людей через болото. Но потом Докучаев его уломал.
2: «Медсестра нужна?» – загибая пальцы, раз за разом басил Докучаев. «Перевяжет, если что, вывих правит. Подранит тебя, на себя вытащит».
1: «Меня на себя черти вытащат!»
0: – махнул рукой старый Лобань и сказал, что согласен. Из болота выбрались, когда лес верхушками дальних сосен уже обрезал понизу апельсиновый диск солнца. Один за другим преодолели последние, самые трудные метры. И также один за другим, избавившись от поклажи, без сил рухнули оземь.
2: «Пять минут на отдых!» – пробасил Докучаев и перевернулся, раскинув руки на спину.
1: «Отставить!» –
0: поправился он секунду спустя, рывком уселся и принялся стаскивать сапоги.
2: «Разуться всем! Портянки сушить!»
0: Прокоп Лобань поднялся на ноги первым. Ему шел уже седьмой десяток, но ходок из него и поныне был отменный. В Могилевских лесах истоптал старик не одну тысячу километров. Вот и сейчас устал он, казалось, меньше других. Лобань аккуратно развесил на березовом суку отжатые портянки, нагнулся, голенищами вниз прислонил к стволу сапоги, распрямился и увидел смерть. Что это именно смерть, а не приблудившаяся невесть, откуда старуха, Лобань понял сразу. Она стояла в шагах в 10 поодаль. Долговязая, под 2 метра ростом, в черном, достающем до земли складчатом балахоне с закрывающим пол лица капюшоном. Из-под капюшона щерился на проводника редкозубый оскал. Секунду они смотрели друг на друга, старик и смерть. Затем Лобань на нетвердых ногах сделал шаг, другой, встал, поклонился в пояс, потом выпрямился. «За мной?» — спросил он негромко. Смерть качнулась, переступив с ноги на ногу, и не ответила. За спиной старика утробно ахнул подрывник Миронов. Скороговоркой заматерился Бабич, истошно взвизгнула Янка.
2: «Тихо!»
0: Не оборачиваясь, вскинул руку проводник. Мат и визг за спиной оборвались.
1: «За кем пожаловала?»
0: Глядя под обрез капюшона, спокойно спросил Лобань. Смерть вновь не ответила. Докучаев, набычившись, медленно двинулся вперед. Поравнялся со стариком, встал плечо к плечу рядом.
1: «Кто такая?» — настойчиво бил в виски грубый голос изнутри. «Спроси, кто такая?»
0: Докучаев молчал, он не мог выдавить из себя вопрос. Кто такая, он понял. Понял, несмотря на привитое с детства неверие, несмотря на членство в партии, несмотря ни на что.
3: «Зачем пришла, падла?»
1: Истерично заорал сзади Бабич.
3: «Зачем твою мать пришла, спрашиваю?»
1: Смерть вновь переступила с ноги на ногу и на этот раз ответила. Бесцветным, неживым голосом под стать ей самой. «За вами».
2: «За нами, говоришь?» — угрюмо переспросил Левка Каплан. «За всеми нами?»
1: «За всеми», — подтвердила смерть. «Так вышло».
2: «Так вышло, значит», — повторил Каплан. «Ну-ну».
1: Он внезапно метнулся вперед, оттолкнул Докучаева, пал на колено и рванул с плеча трехлинейку. Вскинул ее, пальнул, не целясь, смерти в лицо. Передернул затвор и выстрелил вновь, в грудь. Смерть даже не шелохнулась. Затем выпростала из рукава с обветшалым манжетом костистое скрюченное запястье, вскинула к лицу и приподняла капюшон. Черные пустые бойницы глазных провалов нацелились Левке в переносицу.
2: Каплан ахнул. Руки разжались, винтовка грянулась о землю.
1: Смерть шагнула вперед, одновременно занося за спину руку, но внезапно остановилась.
4: «Пустое»,
1: — сказала она Левке и хихикнула.
4: «Тебе еще рано».
1: Повернулась спиной и враз растаяла в едва наступивших вечерних сумерках.

0: Костер запалили, когда уже стемнело. Вбили по обе стороны заточенные стволы срубленных бабичем молодых осин, набросили перекладину с нацепленным на нее котелком и расселись вокруг.
1: «Померещилось, дед Прокоп, да?»
0: — пытала Лобаня Янка.
1: «Скажи, померещилось?»
0: Старик подоткнул палым еловым суком поленья в костре, промолчал.
2: «Померещилось», — уверенно ответил за проводника Докучаев. «Болото», — пояснил он. «На болотах бывает. Говорят, что...»
0: Он осекся, напоровшись взглядом на плеснувшийся в Янкиных глазах испуг. Докучаев медленно повернул голову влево. Смерть сидела на березовом чурбаке в двух шагах, между ним и Мироновым. Сутулившись, уперев скрытый под капюшоном череп в костяшки истлевших пальцев.
3: Янка судорожно зажала ладонями рот, чтобы не закричать.
0: Олесь Бабич придвинулся, обхватил ее за плечи, привлек к себе.
3: Янка дернулась, привычно собираясь вырваться, отшить нагловатого бесцеремонного приставалу, но внезапно обмякла, прильнула к Олесю. Сейчас Бабич казался ей единственным защитником и опорой. Дерзкий, нахрапистый, ни бога, ни черта не боявшийся, он явно не сильно испугался и теперь.
4: «Так ты что, мать?»
0: Цыдя по блатному слова, обратился к смерти Бабич.
4: «Так и будешь с нами?»
0: Он замолчал в ожидании ответа, глядя на смерть из-под лобья, с прищуром. Молчали и остальные. Закаменел лицом Докучаев.
3: Левку Каплана пробило испарина, ходуном заходили руки, то ли с испуга, то ли от ярости, не поймешь.
0: С присвистом выдохнул воздух старый Прокоп Лобань. У Миронова клацнули от страха зубы, а затем и пошли стучать, разбавляя вязкую гнетущую тишину мелкой барабанной дробью.
4: «Я спросил тебя!»
3: — с прежней блатной гнусавинкой проговорил Бабич.
4: «Ты теперь будешь с нами все время, ответь!»
0: Смерть поежилась, опустила голову ниже. Острый верх капюшона в сполохах костра казался завалившимся на бок горелым церковным куполом.
5: «С вами буду», — подтвердила смерть. «Но не все время. Недолго».
0: Олесь Бабич ухмыльнулся, по-приятельски подмигнул смерти.
4: «Пока не заберешь-то?» —
0: уточнил он.
5: «Пока не заберу».
4: «Всех нас?»
5: «Всех».
4: «Ну ты и тварь!»
3: — едва не с восхищением протянул Бабич.
4: «Ну ты, сука, гадом буду! Ты...»
3: «Заткнись!» — резко прервал Докучаев и пружинисто поднялся.
0: «Отойдем?» — повернулся он к смерти.
2: «Поговорить надо».
0: Смерть поднялась вслед. Докучаев был ей по плечу. Отмахивая рукой, он решительно пошагал к лесу. Метрах в 20 от костра остановился. Смерть обогнула Докучаева, развернулась к нему лицом.
2: «Дело сделать позволишь?» — глухо спросил Докучаев.
0: Смерть помялась, переступила с ноги на ногу. Балахон черной тенью мотнулся в мертвенном свете ущербной луны.
5: «Как получится», —
0: тихо сказала смерть.
5: «Мне неведомо, как оно выйдет».
2: «Неведомо?» — удивился Докучаев. «Даже тебе?»
0: Смерть кивнула.
5: «По-разному бывает»,
0: — уклончиво ответила она.
2: «Позволь, а?»
0: Твердый до сих пор голос Докучаева стал просительным, едва ли не умоляющим.
2: «Подорвем рельсы, и все, и сразу заберешь, а? Пожалуйста, прошу тебя! Договорились?»
0: Смерть молчала. Вместе с ней молчал и Докучаев. Ждал.
5: «Я постараюсь»,
0: — едва слышно сказала наконец смерть.
5: «Постараюсь потянуть».
0: У Докучаева, мужика жизнью битого, крученого, с младенчества не плакавшего, на глаза внезапно навернулись слезы.
2: «Спасибо!»
0: — выдохнул он и поклонился в пояс, как давеча Лобань.
2: «Спасибо тебе!»
0: К костру вернулся хмурый и сосредоточенный. Уселся на прежнее место, оглянулся.
3: Смерти видно не было.
4: «О чем базар был, начальник?»
3: Бабич по-прежнему прижимал к себе Янку.
2: «Командир», — механически поправил Докучаев. «Начальники в кабинетах сидят. Ты...»
3: Он осекся, закашлялся. Одергивать бывшего уголовника в сложившейся ситуации было, по крайней мере, нелепо.
2: «Договорились мы»,
3: — обвел глазами группу Докучаев.
4: «О чем?»
3: — быстро спросил Миронов.
4: «Она от нас отстанет?»
3: Докучаев хмыкнул, потянулся к костру, выудил из золы картофелину.
2: «Отстанет», — сказал он угрюмо. «Как завтра дело сделаем, так и отстанет».

0: Расправились с нехитрыми припасами быстро, в полчаса. Еле молча. Докучаев цыкнул на Бабича, принявшегося было травить тюремную байку, и тот осекся, притих. Залили костер тоже молча, без слов. «Каплан в охранение», — приказал Докучаев. «Остальным спать».
1: «Не надо в охранение», — произнес бесцветный мертвенный голос за спиной. «Спите все, я по караулю».
2: «Ты?» —
0: Докучаев обернулся. Смерть стояла в пяти шагах, привычно переминалась с ноги на ногу.
2: «Ах, да!»
0: — Докучаев смахнул со лба пот.
2: «Тебе же спать не надо».
0: «Неважно. Каплан, выдвинешься к лесу. Бабич тебя сменит, потом старик. За ним я». Смерть отступила на шаг другой, растворилась в темноте. Докучаев развязал рюкзак, извлек плащ-палатку. Августовские ночи в могилевских лесах были холодные. Расстелил, стал укладываться. Миронов неслышно подошел, присел на корточки.
2: «Командир», —
0: шепнул он,
2: — «давай-ка поговорим».
0: Был Миронов старшим сержантом кадровым, служил до войны в НКВД. Подрывному делу учился у самого Старинова. К партизанам забросили его и еще четырех минеров месяц назад, в июле. Они и принесли с собой новое понятие — рельсовая война. Красная армия готовилась к наступлению по всему фронту, и дезорганизация железнодорожного движения в тылу становилась задачей важнейшей, первоочередной. В деле Миронов еще не был, но из пяти подрывников Докучаев без колебаний выбрал его. Плечистый, с ладной фигурой спортсмена и загорелым, волевым, откровенно красивым лицом, Миронов выглядел человеком надежным. Миронов и место операции по карте выбрал. Двухкилометровый спуск на участке пути Могилев-Жлобин. Спуск заканчивался железнодорожным мостом, который наверняка охранялся, так что мины следовало закладывать ночью и на расстоянии. Подорванный на уклоне и слетевший под откос поезд наверняка означал длительное прекращение движения на всем участке.
2: «Слушаю тебя, Павел», — по имени обратился Докучаев. «Возвращаться надо». «Что?»
0: — Докучаев опешил.
2: «Ты чего, куда возвращаться?» «Обратно в лагерь». «Сдурел?» «Да нет, не сдурел», — сказал Миронов жестко. «Я в старушечьи байки не верю. Точнее, не верил до сегодняшнего дня, а оно вот как оказывается. На верную смерть я не пойду».
0: Докучаев помолчал, приподнялся, опершись на локоть, затем сел. «Не пойдешь, значит?» — переспросил он спокойно.
2: «Не пойду, и вам не советую».
0: Докучаев вскинулся, ухватил подрывника за ворот, свободной рукой рванул из кобуры ТТ, смаху упер Миронову под кадык.
2: «Не пойдешь, шлепну», — пообещал он. «Понял, нет?»
0: У Миронова вновь лязгнули зубы, как тогда при виде сутулившейся у костра смерти. Он судорожно закивал.
2: «Понял!»
0: — выдохнул подрывник.
2: «Прости, бес попутал!»
0: Докучаев ослабил хватку, прибрал оружие в кобуру, затем отпустил Миронова.
2: «Хорошо, что понял», — сказал Докучаев миролюбиво. «Иди спи.
0: Это... не вздумай чего натворить». Миролюбие в голосе сменилось решительностью.
2: «Я за тобой присмотрю. Чуть-чуть шлепну на раз, не думая».

0: Левка Каплан сидел, привалившись спиной к сосновому стволу и выложив винтовочное цевьё на колени. Смерть умостилась напротив, полы черного балахона разметались по земле.
1: «Вопрос имею».
0: Каплан стиснул зубы, помедлил секунд пять и, наконец, решился.
1: «Кто-нибудь из моих жив?»
0: Смерть долго молчала. Затем откинула капюшон. Луна подсветила пустые глазницы тусклым серебром.
1: «Зачем тебе?»
0: — спросила смерть.
1: «Завтра и так узнаешь. Ты завтра меня заберешь?» «Да, завтра. Я хочу знать сейчас».
0: Смерть вздрогнула, повела плечами.
1: «Что ж»,
0: — сказала она, —
1: «завтра ты их увидишь. Всех».
2: «Всех!»
0: — эхом простонал Левка.
2: «Ты забрала всех? И маму, и Мирочку с детьми, и Мишеньку, и Броню?»
1: «Да, всех разом. Еще зимой, в феврале».
0: Левка Каплан, цепляясь за ствол, поднялся. Мясистое, грубое, заросшее щетиной лицо скривилось от боли. Смерть смотрела на него тускло-серебряными монетами провалившихся глазниц снизу вверх.
2: «Итгадаль вейт кадашмераба»,
0: нараспев затянул Каплан. Это был кадиш, заупокойная молитва на древнем арамеике. Языка этого Левка не знала, слова заучил наизусть в детстве, как и все остальные еврейские мальчишки в местечке. Левка замолчал, просительно посмотрел на смерть. Он не мог сказать заключительное слово молитвенной фразы. Его надлежало произносить присутствующим при кадише.
1: «Амен»,
0: помогла Левке смерть.

0: Янка, сжавшись в комочек, умостилась на краю ветхой подстилки из прохудившегося брезента. Ее трясло, слезы набухали в глазах, текли по щекам. Янка глотала их беззвучно, даже не всхлипывая.
1: «Нецелованный умрешь»,
0: — уговаривал пристроившийся рядом Олесь.
1: «Нехорошо, это не по-божески».
0: Бабич прижимал девушку к себе, стараясь руками унять дрожь. Тоскливо глядел поверх ее головы на путающиеся в верхушках деревьев звезды. Вел ладонями от затылка вдоль узкой девичьей спины, доставая до ягодиц.
2: «Не надо, Олесь»,
0: — едва слышно проговорила Янка.
2: «Не надо, не хочу я так».
1: «А как надо?»
0: Бабича передернуло то ли от злости, то ли от жалости. Он сам не знал от чего.
1: «Как надо-то? Завтра уже все подохнем!»
2: «А может...»
1: «Да не может! Она ясно сказала, за нами пришла, за всеми! От нее не уйдешь!»
0: Девушка замолчала. С минуту лежали, не шевелясь. У Олеси вспотели застывшие на Янкиной пояснице ладони.
2: «Ладно!»
0: прошептала вдруг Янка.
2: «Ладно, пускай. Я не знаю, как это делается. Ты поможешь мне?»
0: За мгновение до того, как проникнуть в нее, Олесь Бабич застыл. Склонился, поцеловал в пухлые, соленые от слез губы. Удивился, что он лагерник, после 8 лет отсидки, после поножовщин, толкович, после лесоповала, еще помнит, что такое нежность. Оторвался от губ, изготовился. Уперся взглядом в запрокинутое Янкино лицо с зажмуренными глазами. Янка коротко вскрикнула и враз замолчала. Олесь, изнемогая от смеси злости, жалости и возбуждения, не отрывая глаз от нежного девичьего личика с закушенной губой, от разметавшихся русых волос, вонзался, вколачивался, ввинчивался в нее. Не сдержав стона, взорвался, выплеснул семя. Отвалился на бок, на ощупь нашел в темноте Янки на плечи. Притянул девушку к себе, запутался пальцами в русых шелковых прядях. С полчаса держал ее в руках, баюкал, успокаивал, шептал неразборчиво поверх волос. Потом осторожно отстранил. Едва касаясь губами, поцеловал в лоб. Выбрался из-под брезента, нашарил в траве одежду, изо всех сил стараясь не шуметь, натянул на себя. Вбил ноги в сапоги и отправился на пост менять левку.

После того, как Олесь ушел, Янка долго лежала без сна, пытаясь понять, что она чувствует. Наконец, понять удалось. Ничего. Ни сожаления, ни брезгливости, ни страха почему-то не было. А было лишь безразличие, словно не ее только что сделал женщиной, едва знакомый, по сути, мужик, и не ей на завтра пора умирать. Умереть Янке полагалось уже давно, когда на поезд с гродненскими беженцами упали авиабомбы. Они умертвили маму, младшую сестренку, обеих теток, маминых сестер и пятерых их детей. Янка до сих пор не могла понять, как получилось, что она в числе немногих спасшихся уцелела и получила 2 года отсрочки. Жуткие, голодные 2 года, пропитанные ежедневным страхом и безнадегой. Чужие грубые люди вокруг. Нехорошие взгляды парней и мужиков. Раны, контузии и смерть. Отсрочка. А теперь и ей наступает конец. В декабре ей исполнится 18. Исполнилось бы, поправилась Янка. Бесполезные и бессмысленные 18 лет, прожитые кое-как в бедности, а после смерти отца и в нищете. Обноски с чужого плеча, ежедневная картошка и каша, молоко и масло по выходным, мясо по праздникам. Потом война, гибель родных, промозглые землянки в снегу, снова голод и кровь. Янка усмехнулась криво, и накатившая горечь опять сменилась безразличием. Жизнь не по справедливости обошлась с ней. И по всему, видать, устыдилась. А устыдившись, позвала на выручку смерть.

0: Олесь Бабич опустился на корточки, достал из-за пазухи потрепанную, перетянутую аптечной резинкой колоду карт и взглянул на рассевшуюся в метре напротив смерть. «Сыграем!» — предложил он. Смерть откинула капюшон. В пустых, высеребренных луной глазницах Бабичу почудилось удивление.
1: «На что же?» — спросила смерть.
0: Бабич сглотнул слюну, сорвал с колоды резинку, отбросил в сторону.
2: «Я в жизни не верил попам», — сказал он. «Ни в рай, ни в ад, ни во что. Но получается, что раз есть ты, то и они тоже есть, так?»
1: «Допустим», — усмехнулась смерть. «И что с того?»
0: Олесь с трудом подавил внезапное желание перекреститься.
2: «Ставлю душу», — выпалил он. «Если проиграю, гореть и вечно в аду».
0: Смерть задумалась. С минуту молчала, затем сказала:
1: «У тебя и так немного шансов мимо него проскочить. Впрочем, такие вопросы решаю не я. Допустим, я соглашусь. Что же мне ставить?»
2: «Девчонку ставь!» — дерзко ответил Бабич. «Играю душу против девчонки. В очко в один удар. Устраивает?»
0: Смерть вновь усмехнулась.
1: «У меня редко выигрывают», — сказала она. «Мало кому это удавалось. Почти, считай, никому. Но изволь, я подарю тебе шанс. Банкуй».
0: Бабич принялся тщательно тасовать колоду. Татуированные перстнями пальцы скользили вдоль торцов, врезая карты одна в одну, опробуя их, ощупывая. По неровности на рубашке Олесь подушками пальцев определил пикового туза, счесал вниз. За тузом последовал бубновый король. «Срежь!» — протянул Бабич колоду. Смерть пожала плечами.
1: «Мне нечем. Срезай сам».
0: Олесь подрезал. Не отрывая от смерти взгляда, вслепую провел фальшсъем. Карты легли в руку в том же порядке, что и до срезки. Олесь стянул верхнюю, предъявил партнерше, рубашкой вверх опустил на траву. Стянул вторую, показал, уложил рядом с первой.
1: «Еще».
0: Третья карта упала на траву рядом с товарками.
1: «Себе».
0: Бабич заставил себя мобилизоваться. Сейчас от его ловкости зависело... Спроси его, он не сумел бы сказать что. Но больше, неизмеримо больше, чем 5 лет назад в бараке, когда играли на охранника. Олесь передернул, нижняя карта скользнула наверх. Бабич открыл ее, не глядя, сбросил на траву. Вновь передернул, открыл вторую, сбросил. «Очко», — объявил он.
1: «Да?»
0: — удивилась смерть.
1: «Что ж, смотри мои».
0: Бабич рывком перевернул 2 черные семерки и 6 червей.
2: 20, — осклабился он. «Лаша не пляшет!»
0: Смерть не ответила, и Олесь опустил глаза. С минуту он с ужасом разглядывал свои карты. Гордо задравшего бороду бубнового короля и притулившуюся рядом с ним пиковую двойку.
1: 12 очков, — объявила смерть. «Ты проиграл, ступай!»

0: Василь был у них единственный. Поздний, тайком под образами у Бога вымоленный. Хорошим парнем рос Василь, крепким, правильным. Школу закончил на одни пятерки, уехал в Ленинград, поступил там в политехнический. Большим человеком мог стать, инженером. Не случилось. В 37-м пришла бумага. Осужден к 10 годам за шпионаж и измену родине. Старый Лобань едва тогда не рехнулся на допросах в НКВД. Однако вновь образа чудодейственные помогли. Амнистию Прокоп с Алевтиной и Василию вымолили.
1: «Забрала я твоего сына, старик», — сказала смерть. «Два года тому под Кингисеппом. Или ты не знал?»
2: «Как не знать? Я не то спрашиваю. Где он? Ну, там, наверху».
1: «Вот оно что», — протянула смерть. «То мне неизвестно. Те дела мне неведомы. Да и зачем тебе, скоро узнаешь сам».
2: «Понимаешь, какое дело?»
0: Лобань вновь почесал в затылке.
2: «В тюрьме он сидел. Статья такая, что...»
0: Старик махнул рукой.
2: «Вот я и думаю, что если он туда угодил, к вашим, мы с ним тогда и не увидимся более. Мне-то у вас делать нечего, грехов на мне нет. Но если так стало, что у вас, Василек, я б тогда...»
0: Старик замялся.
1: «Что б ты тогда?»
2: «Я б тогда... завтра, как меня заберешь, тоже к вам попросился».
0: Смерть поднялась. Прокоп Лобань встал на ноги вслед за ней.
1: «Не волнуйся, старик»,
0: — сказала смерть. И голос ее на этот раз не был бесцветен. Лобаню почудилось в нем даже нечто сродни уважению.
1: «Я позабочусь, чтобы вы не разминулись. Поклонюсь кому надо».

Миронов проснулся в 4 утра, ровно в то время, которое я себе назначил. Привстал, огляделся, минут 5 вслушивался в предутреннюю тишину, затем бесшумно поднялся, безошибочно нашел путь к гнутой березе, под которой было сложено снаряжение. Забрал рюкзак со съестным, закинул на спину, прихватил флягу с водой, нацепил на пояс. Постоял с минуту и сторожкими шажками двинулся назад к болоту. На востоке начинало светать, и Миронов ускорился. Добравшись до края топи, повернул на юг и двинул вдоль трясины с каждым шагом все быстрее и уверенней. А скользкую, утопленную в мох корягу, Миронов споткнулся, когда был уже в полукилометре от ночной стоянки. Не удержав равновесия, полетел на землю лицом вниз. Успел подставить локти, сгруппироваться и смягчить падение. Предательски зазвенело, шлепнув о камень фляга. Миронов припал к земле и замер. По шее хлестануло внезапно острой болью. Подрывник мотнул головой, стряхивая источник боли. Наверняка острый обломок сука или ветку. Отползающую под лесной выворотень черно-зеленую болотную гадюку он так и не увидел.

0: командир!
1: Олесь Бабич тяжело дышал, утирал со лба пот.
0: Слышь, командир!
1: Чего тебе? Докучаев привстал навстречу.
0: Красавчик свинтил!
2: Как это свинтил?
1: Докучаев вскочил на ноги.
2: Когда свинтил? Куда?
1: Олесь не ответил. Развернулся и тяжело побежал от выдвижного поста к стоянке. Докучаев, бронясь на ходу, помчался за ним. На том месте, где укладывался вчера спать Миронов, сидела, сутулившись, смерть.
0: «Ушел!» —
1: ахнул Докучаев.
0: «Ушел же!»
2: «И жратву прихватил, гнида!» — откликнулся Бабич.
3: «Никуда он не ушел», —
1: тихо сказала смерть.
3: «От меня не уходит. Там он».
1: Смерть махнула костлявой рукой на

0: неподалеку.
1: Миронов лежал, раскинув руки навзничь. Его некогда красивое волевое лицо раздулось, превратившись в уродливую синюшно-багровую маску.

0: Ну, что делать будем?
1: Докучаев разложил на брезенте мины, растерянно переводя взгляд с одной на другую.
0: Кто умеет с ними обращаться?
1: Партизаны молчали. Опыта железнодорожных диверсий ни у одного из них не было.
0: «Я видал, как надо устанавливать», — угрюмо сказал Каплан. «Этот показывал», — он кивнул на юг, туда, где нашел смерть Миронов. «Только сам ни разу не делал».
2: «Значит, пойдешь на насыпь», — заключил Докучаев. «Остальные будут прикрывать. Сам-то не подорвешься».
0: «А если даже подорвусь?»
1: — Левка пожал плечами.
0: «Беда небольшая, с учетом...»
1: — он быстро посмотрел на смерть, отвел взгляд...
0: «С учетом некоторых обстоятельств. Эти выбросьте»,
1: — велела неожиданно смерть, выпростав из рукава костлявые запястья и ткнув им в сторону прямоугольных фанерных ящиков с маркировкой МЗД-2.
0: «То замедленного действия мины. Их без навыка не поставишь. А эти пакуйте»,
1: — кивнула она на невзрачные белесые кубики с прикрученными по бокам батарейками.
0: «Как заряжать, я покажу. Они простые. Провод, что из батарейки торчит, видите? Это замыкатель, его надо выложить на рельсы, примотать к нему бечевкой. А саму мину прикопать снизу».
2: «А ты откуда знаешь?» — изумился Докучаев.
0: «Да насмотрелась», —
1: хмыкнула смерть.
0: «Когда всяких разных забирала».
2: «Наших?» — уточнил Докучаев.
0: «Всяких»,
1: — отмахнулась смерть.
0: «В основном все же ваших»,
1: — добавила она миг спустя.

0: К железной дороге вышли к 3 пополудни. Последние километры преодолевали осторожно, след в след, а когда в просветы между ветвями стала видна насыпь, старый Лобань вскинул руку в предупредительном жесте. Дальше он двинулся один, короткими перебежками от ствола к стволу. Добрался до опушки, присел. Раздвинув кусты можжевельника, выглянул наружу. Затем осторожно попятился и поманил Докучаева. Минут 5 Докучаев водил окулярами бинокля вдоль уходящего вниз к железнодорожному мосту затяжного пологого спуска. Задержал окуляры на сбитом у крайнего пролета приземистом сооружении с жестяной крышей. Перевел дальше, посчитал покуривающих на лавке солдат, приплюсовал часовых, отметил собачий вольер, затем подался назад и сунул бинокль в футляр.
1: «Взводы 2 будет»,
0: — прошептал он на ухо Лобаню.
1: «И, похоже, кинологическое боевое подразделение в придачу». «Одна разница», —
0: пожал плечами старик.
1: «Будь там хоть рота, хоть дивизия, конец нам один».
2: «Есть разница», — сказал Докучаев твердо. «Этих мы удержим, пока не подойдет поезд. Этих должны удержать. Пошли назад».
0: Ночи дожидались километрах в 3 от насыпи. За 5 неполных часов по железной дороге прошло 2 эшелона.
2: «Послушай!»
0: Докучаев неожиданно дернулся, повернулся к смерти.
2: «А ты нас как забирать будешь? Ко времени? Если ко времени, торопиться нам надо!»
3: «Да нет!»
0: Смерть ненадолго задумалась.
3: «Не ко времени. Заберу, как получится».
2: «Тогда ладно», —

0: К 10 стемнело окончательно, и Докучаев приказал выдвигаться.
1: «Простимся, что ли?»
0: – протянул Олесь Бабич. Шагнул к Янке, обнял за плечи, привлек к себе. Та всхлипнула, уткнулась лицом в грудь.
1: «Ты это...»
0: – Олесь шмыгнул носом.
1: «Не серчай, если что. Играл я вчера на тебя».
2: «Как это играл?»
0: – запрокинуло лицо Янка.
1: «Обычно в карты. Вон с ней».
0: Бабич кивнул на смерть.
1: «Думал, отобью тебя у нее. Не вышло, фраернулся с тузом, двойку вместо него дернул. Знал бы, руки бы себе поотрывал. И тебя не вытащил, и себя, считай, приговорил».
2: «Как это приговорил?»
1: «Да так. Неважно, пошли».

0: Докучаев установил ручник, приладил диск, оставшиеся два прикопал в землю. Поодаль устроился с самозарядкой Токарева Лобань. Приладил магазин к трофейному шмайсеру и залег в можжевельнике Бабич.
1: «Давай!»
0: — обернулся Докучаев к Каплану. Ухватив мешок с минами, Левка протиснулся сквозь кусты. Отдышался и, волоча мешок за собой, полез на насыпь. Добрался до рельсов, зубами развязал стягивающий мешок тесьму, на ощупь выудил мину. Отложил в сторону, выдернул из чехла нож и принялся рыхлить щебенку. Грунт не поддавался, был он жестким и твердым, свалявшимся, спекшимся от времени, утрамбованным тысячами пронесшихся поверху поездов. Левка выругался, упрятал нож в чехол, отомкнул от трехлинейки штык. С ним дело пошло быстрее. Лихорадочно работая штыком, как лопатой, и в кровь обдирая пальцы, Каплан наконец справился. Трясущимися руками нашарил мину, затолкал под рельс, освободил замыкатель. Теперь предстояло закрепить его на рельсе бечевкой, но проделать это Левка уже не мог. Не слушались сбитые в кровь пальцы. Каплан, стиснув в отчаянии зубы, застонал вслух от бессилия. Сидящая поодаль на шпалах смерть встрепенулась. Поднялась, заскользила по насыпи вниз.
1: «Помоги ему, старик!»
0: — бросила смерть Лобаню.
1: «Один не справится!»
0: Вдвоем им удалось закрепить мину, и Левка принялся делать подкоп для второй, 10 метрами выше по склону. Он уже почти закончил, когда донесся далекий, еще еле слышный звук приближающегося поезда. Докучаев вымахнул из укрытия, взбежал по насыпи и приложил ухо к рельсу.
1: «Успеем, должны успеть!» —
0: навязчиво думал Докучаев, нутром ловя исходящий из стали гул. В дюжине шагов от него старый Лобань лихорадочно крепил бечевкой вторую мину.
1: «Успеваем!» —
0: с радостью подумал Докучаев. И в этот момент снизу от моста полыхнуло светом и донесся ляск. Вжавшись в насыпь, Докучаев приподнял голову и обмер. Вверх по рельсам бодро катила дрезина. Фонарные лучи с нее, описывая полукруги, освещали склон.
1: Докучаева пробило холодным потом. «Через пару минут дрезина будет здесь. Подорвется на мине. С опорного пункта у моста успеют дать сигнал, и машинист приближающегося поезда затормозит!»
0: Докучаев вскочил на ноги и в ту же секунду увидел смерть, неспешно скользящую, плывущую по шпалам навстречу дрезине. Докучаев замер. Лязг дрезинных колес на рельсовых стыках казался ему грохотом, который производило, расшибаясь о грудину его сердце. А потом лязг вдруг стих. Обшаривающий рельсы фонарный луч взлетел в небо, а затем закувыркался, покатился по насыпи мигающим белым пятном. Второй ткнулся в землю и умер. Секунду спустя лязг возобновился, но теперь он был уже не тот, что раньше. Увесистый и бодрый, а дребезжащий, слабеющий и частый. Докучаев понял. То дрезина, катясь по инерции, уносила обратно к мосту мертвый экипаж.
1: «Все»,
0: — тихо сказала Докучаеву, материализовавшаяся из темноты смерть.
1: «Больше я ничего для тебя сделать не могу».
2: «Спасибо».
0: Гул поезда нарастал, близился, и Докучаев уже знал, понимал уже, что дело сделано, и затормозить теперь не успеют. И что рявкнувший команду мегафон у моста и завершившая эту команду автоматная очередь значения уже не имеют.
2: «Назад!»
0: — выпалил Докучаев, скатившись с насыпи.
2: «Отходим!»
0: Подхватив ручник, рванул вглубь леса. Метров 200 пробежал, уворачиваясь от выныривающих навстречу из темноты сосновых стволов. На секунду остановился, шестым чувством поймал надвигающуюся из-за спины опасность, обернулся и принял вымахнувшего из-за кустов поджарого пса на грудь. Ручник отлетел в сторону. Докучаев рухнул навзничь, перехватил собаку за морду, перевернулся, подмял под себя, свободной рукой рванул из кобуры ТТ.
1: Он не успел.
0: Второй пес сиганул сбоку, сходу ударил в плечо и, поднырнув снизу, вырвал Докучаеву горло. Каплан застал его уже мертвым. Жахнул из трехлинейки в метнувшуюся к нему с земли оскаленную морду, передернул затвор, повторным выстрелом добил. Упал за ствол, выпалил на звук треснувшей неподалеку автоматной очереди. Заметил выроненный Докучаевым ручник, бросился к нему, ухватил за ствол, потащил в укрытие. От насыпи полыхнуло светом и оглушило грохотом. Левка вскинулся, замер на секунду. Удовлетворенно кивнул, осознав, что свет и грохот — результаты крушения поезда. Перехватил ручник за приклад, вывалил на траву, встал за ним на колени. Он не успел пасть плашмя. Автоматная очередь прошила Каплану грудь, отбросила, швырнула на землю. Ни подоспевшего Бабича, ни склонившуюся над ним смерть Левка уже не увидел.
2: «Девчонку уводи!» –
0: проорал Олесь Бабич Лобаню.
2: «Ну же, твою мать!»
0: Старик обернулся. Янка, вцепившись в сосновый ствол, стояла недвижно. Лобань ухватил ее за руку, старчески кряхтя потащил за собой в лес.
2: «Не уйдем!» –
0: думал старик, одышливо хрипя на бегу. Резкие гортанные крики на чужом языке и треск автоматных очередей раздавались уже повсюду, со всех сторон.
2: «Не уйдем! Не уйдем! Не уйдем!» –
0: отчаянно билось в висках. Пуля догнала Лобаня. Ужалила в плечо, вторая вошла меж ребер и пробила легкое. Он выпустил Янкину руку, сунулся на колени, повалился лицом вниз. Горлом хлынула кровь. Янка, вцепившись в тощие стариковские плечи, задыхаясь, рывками пыталась тащить. Рывок. Еще рывок. Сил не было, ничего уже не было, но она тащила и тащила, упорно, метр за метром, вопреки безнадеге, отчаянию, вопреки всему. Бабич дал по лесу от живота очередь, отбросил шмайсер, метнулся к ручнику. Оторвал от приклада мертвые Левкины руки, перебросил сошки, упер в грунт. Краем глаза поймал мелькнувшую между стволами фигуру, срезал ее очередью на перебежке, уцепил взглядом вторую, зачерпнул пулями и ее. Следующие несколько минут Бабич вел огонь. Стрелял и после того, как хлестнула по бедру и скрутила от боли. И после того, как пуля прошила предплечье, обездвижив левую руку. И даже когда в 5 метрах разорвалась граната и осколок впился под ребра. Еще одна граната рванула справа. Бабич зарылся лицом в землю, а когда вскинул голову, в 2 шагах от себя увидел смерть. Она сидела, согнувшись, скорчившись, едва не свернувшись в клубок. Брошенный Бабичем шмайсер лежал на траве у ее ног.
2: «Стреляй, падла!»
0: — заорал на смерть Олесь.
2: «Что расселась, сука, стреляй!»
0: Смерть резко выпрямилась, ее шатнуло из стороны в сторону.
3: «Я не умею»,
0: — прошептала смерть горестно.
3: «Мне нечем стрелять».
2: «Чтоб тебе сдохнуть!»
0: — Олесь вновь припал к ручнику.
3: «Я бы не прочь», —
0: отозвалась смерть.
3: «Но не могу вот».
0: Смерть поднялась. Новая граната разорвалась у ее ног, разворотив осколками шмайсер. Бабича взрывной волной опрокинула на спину. Острый 6-миллиметровый шмат металла вошел под сердце.
3: «Прости», —
0: сказала Олесю смерть. Забрала его и поспешила прочь.

0: Янка отпустила старика, повалилась с ним рядом. Силы закончились, и жизни осталось всего ничего. Янка улыбнулась, склонившейся над ней смерти.
1: «Вставай»,
0: — грустно сказала смерть.
1: «Пойдем».
0: Янка послушно поднялась на ноги. Стало вдруг легко. Усталость ушла, и даже лес вокруг посветлел, перестал стрелять и перекликаться чужими голосами.
1: «Пойдем»,
0: — повторила смерть. Янка ступила ей вслед, сделала шаг, другой, затем остановилась. Умереть оказалось совсем не страшно.
1: «Только почему же...»
0: Стало вдруг тревожно.
1: «Почему же она одна?»
2: «А дед Прокоп?»
0: — требовательно спросила Янка, оглянувшись на лежащего ничком старика.
1: «Я забрала его. Пойдем».
0: Янка смутилась. «Если смерть забрала их обоих, то, очевидно, им и идти за ней следовало вместе. И потом, где же тогда остальные?»
2: «Где они?»
0: — озвучила свой вопрос Янка.
2: «Командир? Каплан?»
0: Она запнулась.
2: «И Олесь?»
1: «Я забрала их», — ответила смерть спокойно. «Ступай за мной».
0: Янка, перестав что-либо понимать, бездумно побрела вслед за смертью. Миновала застывшего в ужасе детину в каске и с автоматом в руках. Другого, вставшего, склонив голову на колени, припавшего к земле и поджавшего хвост пса. Она не знала, сколько времени шли. Когда, наконец, остановились, уже светало.
1: «Все»,
0: — сказала смерть.
1: «Ступай. Я теперь долго не приду за тобой».
2: «Долго?»
0: — эхом отозвалась Янка.
2: «Не придешь?»
1: «Лет 40», — кивком подтвердила смерть. «Может, больше. Я не умею смотреть так далеко. Теперь ступай».
2: «Подожди!» — вскрикнула Янка. «Почему ты меня не забрала?»
1: «Я проиграла тебя».
2: «Как?» —
0: Янка ахнула.
2: «Он же сказал, Олесь! Сказал, что проиграл он!»
0: Смерть усмехнулась, пожала плечами и растворилась, как не бывало.
1: «Я передернула», —
0: донеслось до Янки. В 10 километрах к востоку на примятой лесной траве лежали 2 черные семерки и 6 червей. Рядом с ними гордо задравший бороду бубновый король и приткнувшийся к нему сбоку пиковый туз. В слабеющих утренних сумерках совсем уже не похожий на 2.

0: А теперь я приглашу на сцену нашего полосатого друга. Постапокалиптическая БЛМ-драма «Отелло» в переводе Чуковского. Неканоническая версия. Читает Леонид Каганов.
1: Ну чё, привет, сторонники канцел-культуры. Значит, есть такая группа «Красная бурда», юмористическая. У них было такое произведение. Они говорили, что они поехали на дачу Корнея Ивановича Чуковского и нашли там рукопись, которая никогда раньше не издавалась. Корней Чуковский перевел «Гамлета». У них есть такое произведение на Ютубе, называется «Гамлетище». Мне это дело очень понравилось. Я тоже поехал на дачу Корнея Ивановича Чуковского. Порылся, ну, на этот раз я порылся не в подвале, а на чердаке. Обнаружил, что Корней Иванович на самом деле еще перевел «Отелло». Значит, сейчас я вам эту поэму зачитаю. Итак. «Отелло, венецианский мавр», Уильям Шекспир, перевод Корнея Ивановича Чуковского. Рыбы по полю гуляют, жабы в окна заплывают. Проходили два ерша по асфальту не спеша. На аллею вышел кит, ай да город говорит. Буль-буль-буль говорит без калош, по Венеции пешком не пройдешь. Вот такая сырая Венеция. Встали Яго и Родригес позаранку в холодрыгу, застучали в ворота, тра-та-та и тра-та-та. Ты, барабанцу, вставай, говорят, ты ворота отворяй, говорят. Твоя дочка Дездемонка, нет проказливее ребенка, тру-ла-ла, тру-ла-ла, к негру черному ушла. Вот и встал барабанцу, зарычал барабанцу, не позволю, говорит, портить нацию, и лютует, и зигует, и свищет, Дездемону под неграми ищет. И сказала швабра, поищи у мавра. И сказали утюги, к дому мавра побеги. И бежит барабанцу в припрыжку, а за ним и Яга и Родришка, а за ним и зайчата, и белочки, и посуда, и тазы, и тарелочки, и дворник с метлой, и стражи, и начальство Венеции даже. Все бежит, бегут по тропинке прибрежной, прямо к дому застройки коттеджной. А в окне стоит Отелло с черным телом, с черным телом. Глянул заинька в окно, стало заиньке темно. Вот трезвонит Отелло в звонок, и выходит он к гостям на порог. А барабанцу сердит, он Отелло говорит, ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. Ты похож на трубочиста, полюбуйся на себя. Ты лицом чернее сажи, ты чернил чернее даже. У тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки убежали кувырком. Кстати, правда, где же брюки, че ж ты голый босиком? Тут смутился Отелло и руками закрыл свое тело. Вот какой рассеянный с улицы бассейный. Ой, тут и лишняя строка спижена у маршака. И шагнул вперед Отелло босиком-босиком и взмахнул над черным телом кулаком-кулаком. Утешает он отца, уговаривает. Обожаю вашу дочь, говорит. Уважаю вашу дочь, говорит. Обожаю, обожаю, уважаю, уважаю. Размножаю вашу дочь, говорит. Вашу доченьку. И выходит Дездемона на крыльцо. Улыбается собравшимся в лицо. Заходите, тараканы, я вас чаем угощу. Ты уж, батенька, домой не зови. Я с Отеллой по любви, очень уж хотела замуж за Отелло. И сказали чайки, он как в черной майке. И сказали рыбы, подождать могли бы. И воскликнул Гегемон, негры прочь от Дездемон. И воскликнул гондольер, это всем дурной пример. И сказали столяра, толерантненько. И сказал городовой, этот парень с головой, он Отелло, это наш генерал, он Отелло, он за нас воевал с турками, с чурками, с любыми другими придурками. Лишь один гражданин не бежит, не дрожит, вот он, доблестный Отелло Обамович. И вручает, и пишет приказ на бумагу, а в приказе говорит, и вручает медаль за отвагу, а в приказе говорит, поезжай на остров Крит, воевать, воевать за Венецию, там живет ужасный, злобный Бармалей, нужно Бармалею выписать люлей. Дездемона вышла в маечке белой, я на Кипр еду вместе с Отеллой, буду жить, поживать при отеле, в пятизвездочном кипрском отеле. Действие второе. Кипр. Вот на Кипр прибывает Отелло, и жену обнимает за тело, а предшественник Отелло Монтана в центре зала ждет его у фонтана. Ты, Отелло, победи Бармалея, и желательно как можно скорее. Да не тут-то было. Море забурлило, рыбы задрожали, в обморок упали, и на лодочке своей кувыркнулся Бармалей. Кричит он и плачет, и стонет, а лодка все тонет и тонет, а возле мыса Барнаул живет 14 акул. Вот акула-каракула выбегала кувырком и глотала без фистала Бармалея целиком. Как руками не греби, не греби, Барнаул-то на оби, на оби. Написали Бармалею эпитафию, не учил ты Бармалей географию. Рады мальчики и девочки, рады зайчики и белочки, обнимают, целуют Отелло, как загадочно врага ты уделал. Ты, Отелло, наш герой, как ты спас наш край родной. Музыканты прибежали, барабаны застучали, бом-бом-бом-бом, селфи в дембельский альбом. И стаканы дзынь наполняются, и бутылки дзынь поднимаются. Славься, славься, Отелло Обамыч. Только Яга победу не празднует, слишком занят интригами разными. Опачки, опачки, план многоходовочки, караулит у ворот, видит, Кассио идет, лейтенант и помощник отелловский. И несется за Кассио Яга и вручает шампанского флягу, угощает его, уговаривает: выпей рюмку, выпей две, как по пятницам в Москве. Вот стоит лейтенант на посту, алкоголем разит за версту, и сказал лейтенант самовару: давай-ка споем мы на пару. Отдавал и сказал лейтенант сковородке: хочешь, Лепса споем, рюмку водки? И сказал лейтенант хлеборезке: Ване Дорна споем, только не с кем. Яга Ябедов в котеле прибегает, пьяный Кассио с посудой болтает. Вся развалина наша военка, в караулке поется военга. Караул, караул, караулочки. И бежит туда Отелло, и дрожит от беспредела. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, шелунишки нагоняй. Хрясь его, ты уволен, Кассио. Плачут мухи, киты, бегемоты. Бедный Кассио выгнан с работы. Сдай портянки, сдай фуражку, сдай военную рубашку, сдай шнурки от башмака. Выгоняем из полка, и зарплату в кассе не получит Кассио. Только Яга победу не празднует, слишком занят интригами грязными. Прибегает ты с дымони, вихрем кружится. Там платочек на балконе мокрый сушится. Хитрый Яга, хвать платок, к лейтенанту поволок. Тер платочком глаз его: хватит плакать, Кассио. И у Кассио спрашивал Яга: отчего же ты плачешь, бедняга? Ты к Отелло не ходи с извинениями, ты жену его найди с разъяснениями. Подружись с его женой, да про жизнь свою поной. Знают зайцы, знают белки, знают чашки и тарелки. Громко ноющих парней любит женщины сильней. К ней беги, Дездемонка, помоги, чтобы она пошла к Отелло, да простить тебя велел. Улыбнулся Кассио, да запрыгал в плясе он. Ты добряга, ты миляга, руку дай тебе пожать. Буду-буду Яга-Яга и любить, и уважать. Ну а Яга продолжает интригу. Прибегает он к другу Родриго. Говорит коварный Яга: ты возьми большую шпагу, спрячься где-нибудь в тени, шпагой Кассио проткни. Раз, два, три, четыре, пять. Слишком долго объяснять. Выполняй. И пронзил Родриго Кассио. Кровь кишки распидорасило. И хватает Яга труп. И берет большой шуруп. И платочек Дездемоны прикрепляет на погон. Удивляется Родриго: что за странная интрига? А Яга схватил кочергу. Я живых оставлять не могу. Мне свидетели в интригу. Лишний хлам, и Родригу, как ковригу, разрубает пополам. Продолжает Яга черное дело. Вот бежит по огороду к Отелло. По свекле, по чесноку, по моркве, по кабачку, через кочку и уха прямо в воинский генштаб. Будешь ты меня ругать, говорит. Давайте пока музыку послушаем. Прямо в воинский генштаб. Не хочу тебя пугать, говорит. Будешь ты меня ругать, говорит. А пока я начну издалека. Вот включает караоке Яга, начинает петь намеки Яга. Песни Яга с намеками. Аты-баты, шли лосята, оленята и козлята, и барашек, и бычок, а за ними носорог. Дофига, дофига, у кого растут рога. Но Отелло-то вырос в Марокко. Не поймет он такого намека. Не до песен всяких Яг, говорит. Я держу над Кипром флаг, говорит. Как закончу все дела свои, так отправлюсь в институт семьи. Дездемоне своей ненаглядной. Тормошить ее буду руками, и душить ее буду духами. И любить и целовать, и хвалить и обнимать. И до старости долгие лета будем жить, как Ромео с Джульеттой. И промолвил Яга. Тормозишь, бедняга. Хоть у нас ты полковник ОМОНа, изменяет тебе Дездемона. У нее есть пассия, лейтенантик Кассио. Тру-ла-ла, тру-ла-ла, парня белого нашла. Бесплечистых, трубочистых, неотмытых до бела. Но Отелло-то вырос в Марокко. Не поймет и такого намека. Это что за дребедень, говорит. Мы ж на Кипре первый день, говорит. Как успели бы они? Доказательства гони. Хоть значочек, хоть листочек, хоть записочки кусочек. Как поверить мне лучшему другу, будто мне изменяет супруга. Тут вбегает Дездемона, прямо собственной персоной. Что за разногласия с нашим милым Кассио? Разбудил меня с утра. Говорит, простить пора. Тыкал пальцем в тело, попроси Отелло. И склоняется Яга в поклоне. Вот спасибо тебе, Дездемоне. Ты иди к себе молиться, скоро-скоро все свершится. И мигает, Отелло подмигивает. Но Отелло-то вырос в Марокко. Не поймет и такого намека. Тут вбегает Рота. Тащит труп кого-то. Кем-то Кассио убит на дуэли. У него платок торчит из шинели. А у этого платока вышит по старинке логотип страны Марокко, как на мандаринке. Яга кивает Отелло. Да хорош тормозить в самом деле. Набралось уже улик на 14 интриг. Час твердил, два твердил, убедил. Слушайте, а с музыкой хорошо, да? Нет, это еще не конец. Подождите. Отелло-то вырос в Марокко. Там с изменами очень жестоко. Застучал ногами, замахал рогами. Вот в спальню Отелло вбегает, с женой разговор начинает. Молилась ли на ночь? Молилась. А умылась ли на ночь? Умылась. А почистила зубы зубным порошком? А прическу чесала своим гребешком? А мочалкой потерла ли спинку? А в реке постирала простынку? А накрыла ли ужин со свечкой? А метелкой почистила печку? Борщ не сварен, кактус не выбрит, а ведь мы уже сутки на Кипре. Пол не мыла, забор не покрасила, изменяла с каким-нибудь Кассио. Я тебя средь физалии древности задушу, задушу своей ревностью. Удивилась тем словам Дездемона, искривилась, как от дольки лимона. Обижаешь ты нас, Дездемон? Кто тебе так сказал? Слон? А слону-то известно откуда. От ужа и ежа и верблюда. Отвечай, где платочек тот самый, мой фамильный, от папы и мамы. Отвечала ему Дездемона. Он висел на веревке балкона. Я его и стирала, и терла, потому что он полностью черный. И вскричал тут Отелло на нервах. Он фамильный платок, мы же негры! И по морде хрясь ее за платок, за Кассио. Я тебя, дорогую подружку, ох, сейчас задушу как подушку. Прыг Отелло на кровать, Дездемоне горло хвать. Закричала Дездемона, словно в раструб мегафона. Только он не хочет слушать. Душит, душит, душит, душит. Извивается в поту. Та-та, душечки, тату. Задушил. Прибежали слуги. Дрожали руки. Что ж ты сделал, говорят. Вызывай сюда наряд. Дездемона была невиновная. И сказала кочерга, это клевета врага. И сказал столовый нож, возмутительная ложь. И сказали два окна, честная была она. И сознался Яга, честная бедняга. Закричал Отелло. Что же я наделал? Вот теперь мне жалко стало, что бедняжка умерла. И кинжалом, словно жалом, закололся, как пчела. А за ним большой гурьбой все герои рвутся в бой. Прямо так и ищут, где пролить кровищу. Яга от испуга удавил супругу. А супруга Яга отравила ядом. А предшественник Отелло Монтанов всех рубить пошел японской катаной. Стража топорами била стекла в раме. Дворня и прислуга скушали друг друга. А лисички взяли спички. Заяк подожгли лисички. Злые бегемотики вспороли всем животики. А ежиха вся дрожа обезглавила ужа. А ежиху две козявки разобрали на булавки. А какой-то паучок впрыснул яду им в бочок. Но муха, цокотуха, гепатитовое брюхо прямо из Венеции занесла инфекции. Занесла чуму, ангину, скарлатину, холерину, и эболу, и бронхит, свинку, сиф и, конечно же, ковид. Все лежат и тонут, все горят и стонут. Умер ежик, умер кит, умер целый остров Крит. А Шекспир этих стонов не слышит. В переделке на трагедии пишет. Так с улыбкой на лице всех убил Шекспир в конце. Все актеры трупы превратились в трупы. Не, ну это же все-таки Корней Чуковский. Вдруг из этой подлой спальни, где убийства и враги, выбегает умывальник, чтоб промыть им всем мозги. Он на всех водою плещет, да чего же он сердит? Сколько здесь детей и женщин в зале зрительском сидит? Им не кровь нужна, а праздник и пир. Что ж ты делаешь, проказник Шекспир? Ну-ка вставим мы фитиль ему, кровожадному Уильяму. Брось топорик, брось рапиру, помогай стыдить Шекспира. Ну-ка палец поднимай, ай-яй-яй. С нами вместе повторяй, ай-яй-яй. 3-4, ай-яй-яй. 3-4, ай-яй-яй. Мы Шекспиру строго скажем. Хватит мучить персонажей.
2: Ай-яй-яй.
1: Ты же злее Бармалея.
3: Ай-яй-яй.
1: Ты, Шекспир, пиши добрее. Мы Шекспиру строго скажем.
3: Ай-яй-яй.
1: Твой сюжет чернее сажи.
4: Ай-яй-яй.
1: Мышь. Забыл, что надо сказать Шекспиру. Сейчас посмотрю. Да, ай-яй-яй, конечно. Да, мы Шекспиру строго скажем. Хватит мучить персонажей. Все поломаны, побиты, все помоями облиты. Не, громче, громче. Во, сработал. И встал Шекспир, закричал Шекспир. Ох, не буду, ох, не буду я героев обижать. Я героев буду-буду и любить, и уважать. Возвращайтесь с того света, и Ромео, и Джульетта, Розенкранц, и Гильденстерн, и Меркуцио. Прибегайте, дорогие, хэппи-энд вам допишу. Прибегай ко мне в припрыжку. Персонажи каждой книжки, и Антоний, и Полоний, и платочек Дездемоний, и Отелло, и Гертруда, и разбитая посуда. Даже призраку отца дам здоровый цвет лица. Всем вернет любовь и мир устыдившийся Шекспир. Ни в одном издании не прогнило в Дании. Хо, входит Клавдий к королю. Я, король, тебя люблю. Обнимает, поздравляет букетиком. Яд из уха вынимает пинцетиком. Бедный Йорик в санаторик подлечился и живой. На велосипеде едет и кивает головой. Гром гремит, земля трясется. Цезарь с курицей несется. И с восторгом орут. Ай да Брут, ух ты Брут. И акула, каракула, Бармалея отрыгнула. И от счастья Бармалей вынул съеденных детей. А Монтеки, Капулетти в танце кружат, как волчок. И Гамлетик, как омлетик, прыг-скок, прыг-скок. Дездемона у Отелло вынула кинжал из тела. А Отелло ей такой шею починил рукой. Ох, не будем мы ругаться и травиться и стреляться. Не хотим трагедию, а хотим комедию. Улыбается Шекспирчик, сладкий-сладкий, как пломбирчик. Всех нежней, перевел меня Корней. Спасибо!
2: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Максим Макаренков. Сердце леса. На вершине холма остановился внедорожник. Цвет разобрать было невозможно, пыль покрывала его ровным слоем. Хлопнула дверь. Водитель, постановая от наслаждения, потянулся, прошелся, разминая ноги. Достал из внутреннего кармана темно-коричневые куртки сигареты. Курил неторопливо, с удовольствием, выпуская в свежий, пахнущий подмороженными осенними листьями воздух длинные струи дыма. Наблюдал, как сизые облачка распадаются на медленные завитки и тают, растворяются, исчезают. Докурил, щелчком отправил бычок на обочину, вздохнул и снова сел за руль. Чуть слышно заурчал мотор, и автомобиль неторопливо покатил вниз по склону к кубам форта связи, серое пятно которого маячило на фоне леса, расплескавшего осенние краски, сразу за пятиметровой полосой отчуждения. Глаза внимательно, но без настороженности следили за дорогой. Руки спокойно лежали на руле, но внутри все туже и туже сжималась пружина беспокойства. Водитель нервничал. Это было вполне понятно. Первый раз за все время наблюдений слушающий вступил в контакт с людьми. Пугающие чужеродные фигуры в серых балахонах появились из ниоткуда. Приходили, слушали, внимательно смотрели и уходили. Куда, зачем? Никто не знал. Впервые их заметили за 5 лет до того, как ракеты с ядерными боеголовками накрыли цели, и старый мир с шумом и грохотом отдал концы, прихватив с собой большую часть населения Земли. Только для слушающих не изменилось, казалось, вообще ничего. Они входили в жалкие лачуги, смотрели на подыхающих, харкающих кровью людей и уходили. Равнодушно наблюдали за тем, как растут города технологов, как снова начинают светиться экраны компьютеров, а из ворот крохотных мастерских выезжают первые автомобили на водороде. С нечеловеческим спокойствием они наблюдали за общинами уходящих и поселениями паранормов. Входили в залы совещаний вольных городов, пристраивались в уголки и слушали, как иерархи параордена и старейшины технологов заключают первые робкие союзы. Никто и никогда не нападал на слушающего. Их не трогали. Слишком страшно. Особое внимание. В 21:47 охрана форта зафиксировала появление слушающего. Объект вошел в ворота форта и молча передал сержант-оператору Мельнику М.Е. лист плотной бумаги синего цвета. На бумаге изображена раскрытая человеческая ладонь. В 22:08 слушающий прошел в глубину форта и сел на землю около блока L2. Более он в контакт ни с кем не вступал. На момент отправки рапорта слушающий своего местоположения не изменил. Прошу прислать специалиста для изъятия листа бумаги и возможного вступления в контакт со слушающим. Начальник форта связи Коро-7. Капитан-оператор Владимиров СГ. Машина остановилась перед воротами форта. Полная тишина. Осеннее небо потихоньку наполнялось прозрачно-голубым. Рассвет вступал в свои права. Мужчина поежился, поднял воротник куртки, после теплого салона познабливало. Присмотрелся к металлическим, давно не крашенным воротам и рванул под стену,

0: мертвую зону. Створки ворот были слегка приоткрыты. Свободная трасса, мысли о предстоящей встрече, да и вошедшие в поговорку раздолбайство операторов, все это явно притупило его инстинкты. Следовало прислушаться к внутреннему голосу еще на холме. Сейчас-то понятно, что его должно было насторожить. В форте не было ни единого освещенного окна. А когда на территории слушающей, вряд ли даже законченные разгильдяи улеглись бы спокойно спать. Да и в помещениях пункта связи лампы никогда не гасли. И звуки. Не было их. А ведь где люди, там и шум. Пусть тихий, почти незаметный, но шумовой фон должен быть. Прошла минута, две, три. Мужчина расстегнул молнию куртки, осторожно достал пистолет. Движения стали плавными, текучими. Он присел на корточки и заглянул в щель между створками. Ни черта не видно. Отпрянул. Внимательно осмотрел окрестности форта. Вроде ничего подозрительного, если бы хотели, давно прикончили. Неторопливо и со вкусом. Тишина начинала действовать на нервы. Ведь камеры, державшие под контролем весь периметр, зафиксировали, когда автомобиль появился на вершине холма. Но по-прежнему никакого движения. Нужно было что-то делать. Возвращаться к машине и вызывать группу, или входить в форт и смотреть самому, что же произошло. Если следовать букве устава, то, естественно, вызывать группу, отъезжать обратно на вершину холма и наблюдать за обстановкой, дожидаясь прибытия ребят в серьезной броне и соответствующим вооружением. Но приоткрытые ворота манили. Где-то там мог сидеть слушающий, целый и невредимый. Ждать его, Сергея Лурдиса, капитан-информанта службы контроля вольного города Новомосковска. Сергей прислонился к створке ворот, закрыл глаза, стал слушать окружающее пространство так, как учили наставники, которых присылали из параордена на курсы информантов службы раз в полгода. Сам он паранормом не был, но орденские тренеры крепко вбивали в голову курсантов умение пользоваться внутренним голосом и доверять ему. Вроде бы прямая опасность отсутствовала. Сергей глубоко вздохнул и протиснулся в ворота. Тут же рванул под прикрытие безобразного нароста КПП. Присел на одно колено, выглянул из-за угла, попытался рассмотреть, есть ли кто-нибудь около блока L2. И зигзагом, стараясь держать в поле зрения всю территорию форта, рванул к приземистому строению. Прошел вдоль стены, завернул за угол. И второй раз за это, еще и не начавшееся толком утро, выматерился. На пожелтевшем газоне лежала фигура в серой хламиде. Вокруг головы расползлось темное пятно. Прозрачное утреннее небо обещало чудный денек. Прохладный, солнечный, какой может случиться только осенью в славном городе Новомосковске. Подполковник-информант Константин Борисович Максименко радовался заслуженной возможности провести выходной по своему разумению, не торопясь выпить кофе на веранде небольшого дома, сладко подымить сигареты и неспешно двинуться в лес, вдыхать свежий воздух, шуршать листьями и покормить пушистиков. Эти мутировавшие потомки белок, выраставшие до размеров хорошей собаки, впадали в экстаз при виде куска твердого сыра, чем подполковник без зазрения совести пользовался, закармливая неразумных животин до состояния сонной одури. Константин Борисович запер дом, подхватил пакет с сыром и бодро двинулся в лес. Но отойти не успел, в кармане заверещал телефон. Подполковник посмотрел на экран и недоуменно вскинул бровь. Вот уж от кого, от начальника отдела безопасности службы контроля Георга Тахашвили он звонка не ожидал. Максименко вздохнул и нажал кнопку ответа. Проговорил ласково. «Гер, здравствуй. А не пойти ли тебе нахер? Я тут пушистиков кормлю». «Костя, не до шуток. Ты Серегу Лурдиса в Коро-7 посылал?»
1: «Ну да. Но он должен был отстучаться только завтра».
0: Собеседник откашлялся и продолжил.
2: «Раньше он на связь вышел. В общем...» — тяжело выдохнул в трубку Тахашвили. «В форте всех вырезали».
0: Помолчал и добавил.
2: «Слушающего тоже положили».
0: Максименко задумчиво почесал подбородок. Новость была не просто ошеломляющей, он даже слов подобрать не мог. Этого не могло быть, потому что просто не могло быть никогда. Так ничего и не придумав, просто...

0: Ветерок. Передвигалось это восьмиколесное сооружение действительно с приличной скоростью, но вот что при этом испытывали пассажиры? Опергруппа, шестеро невысоких, упакованных в полную броню ловких парней, рассыпалась по форту. А в центре бетонированной площадки, которую здесь, как и в любом другом форте, гордо именовали плацем, стоял, пощипывая тонкими пальцами губу, приданный группе паранорм. Залезая в ветерок, он сказал только: «Меня зовут Бруно». После чего замолчал, полуприкрыв глаза и полностью уйдя в себя. Константин Борисович ощупал карманы куртки, добыл пачку сигарет, прикурил. Полголоса пробормотал, обращаясь к Тахашвили: «Георг, а с каких это пор к твоим бойцам такой довесок дают?» Орден охотно шел на сотрудничество со службой вольных городов, особенно пограничных, но чтобы инициированный паранорм выезжал с оперативной группой, такого еще не было. «Ты у нас спец по поствоенному развитию, вот и скажи, когда-нибудь твои клиенты слушающего убивали?» Хмуро бросил в ответ Тахашвили и сам же ответил: «Нет, не было такого, так что на ушах стоят все». «Георг, а по твоим каналам хоть что-нибудь проходило?»
1: «В том-то и дело.
0: Ничего.
1: Ну так, обычная активность на границах теплых зон. Какие-то обрывочные донесения от летунов».
0: Начальник оперативного отдела отбросил носком тяжелого ботинка камушек.
1: «Якобы в центре горячих зон видели движение. Так его уже лет 200 как видят, особенно на рассвете или в сумерках. И чем больше высота, тем чаще».
0: Максименко потянулся, поплевал на пальцы, аккуратно загасил сигарету, окурок затолкал в спичечный коробок. «Георг, я не понимаю ничего. Даже если кто-то обожрался горячих грибов до полного изумления и потери инстинкта самосохранения, то все равно ничего не вышло бы. Пробовал один орел это проделать. Правда, не после грибов, а после дозы повения. Решил слушающего дубинкой приложить. Так вот, он даже руку не успел поднять. Мои умельцы его потом вскрывали. Такое впечатление, что этому идиоту мозги вкрутую сварили. Как яичко куриное!» И подполковник нервно хихикнул.
1: «Да».
0: А слушающий, между прочим, даже глаз не поднял. У Тахашвили забормотал наушник. Георг подобрался, кивнул коллеге. «Пойдем. Связистов нашли». Солнце уже начало уползать за лес, когда Тахашвили и Максименко устало привалились к нагревшемуся за день борту ветерка. Затих вдали рокот вертолета, увозившего синие пластиковые мешки с трупами, и капитана Лурдиса, которому предстояло снова и снова отвечать на вопросы следователей и аналитиков. Заняли свои посты парни из опергруппы, тихо, уже без спешки, бродили по территории форта спецы научной бригады, которую закинул сюда вертолет. Паранорм же, как встал с утра в середине плаца, так и стоял. Даже с ноги на ногу не переминался. Константин Борисович снова похлопал по карманам, потянул измятую пачку.
2: «Гера, вот скажи, ты хоть сам понимаешь, какое редкостное дерьмо здесь произошло?»
0: Подполковник с отвращением зажал зубами очередную сигарету. Командир оперативников молчал, и Максименко продолжил.
2: «Это не какие-то шибанутые отморозки силушку показать решили. И не контрабандисты, и не... Долго можно перебирать, кто не, а вот кто мог? Положили весь расчет форта, причем всех на месте. Ни одного выстрела, никто не пробовал бежать. И на каждого по одному удару».
0: Старший оперативник сунул в рот пожелтевшую травинку, пожевал.
1: «Это все фигня. А вот то, что они смогли убить слушающего и уйти, это меня тревожит очень сильно».
0: Тахашвили развернулся и посмотрел Максименко в глаза.
1: «Это не то слово, Костя, как я тревожусь. Я боюсь, Костя, понимаешь? Я откровенно испуган, потому что понимаю, ни я, ни даже ты, никто не знает, как действовать».
0: «Господа, вы разрешите поучаствовать в разговоре?»
2: От неожиданности оба аж подскочили. Паранорм Бруно подобрался к ним совершенно незаметно. А это было весьма непросто.
0: Стоял, слегка согнувшись в традиционном орденском поклоне, на лице полное отсутствие какого-либо выражения. Дождался кивка, садись, мол, чего стоять. Уселся на корточки, коротко вздохнул, с силой потер ладонями лицо и обыденным голосом человека, смертельно уставшего после тяжелой работы, попросил:
2: «Мужики, дайте сигарету, пожалуйста».
0: Это было настолько неожиданно, что Максименко поперхнулся дымом, протянул пачку. Бруно

0: селся, подобрав под себя ноги. «Ну что? Какие мысли, впечатления, соображения?»
1: «Это вы нам скажите, какие впечатления», — хмыкнул Тахашвили. «И даром же весь день посереть в плац со статуей проторчали».
0: Бруно слегка нагнулся вперед, протянул руку. «Давайте на «ты», а, господа подполковники?» Подполковники по очереди пожали сухую костистую ладонь, и Максименко повторил вопрос.
1: «Ну так все же, что учуять удалось? Не зря ж там стоял».
0: «Нет, не зря», — протянул паранорм. «Но что я учуял и увидел, я сам не пойму. Меня ведь не зря к вам прикрепили, именно меня. Приходилось и в горячие зоны ездить, и в большой лес».
2: Собеседники уважительно покивали головами, а Тахашвили слегка поежился, что-то такое о большом лесе вспомнив.
0: «Так вот, когда в большом лесу стоишь и щупаешь, ощущения очень странные. Ты не чувствуешь деревьев, животных, нет переплетений, нет отдельных мазков. Такое впечатление, что вокруг тебя одно большое существо, причем не совсем живое. Примешивается такое же чувство, какое у меня бывает, когда я вхожу в ваши залы электроники».
1: «Ну и к чему ты это говоришь?» — буркнул Тахашвили.
0: «Да к тому, что здесь похожая штука. Есть обычный фон людского поселения, но это вы и сами знаете, это чуять мы и ваших оперов учим. Есть фон леса, хотя не совсем обычный. Это лес в большой переходит. Есть два следа, от которых мне становится сильно не по себе. Один — это след слушающего, с таким я уже сталкивался, а вот второй... Я вам объяснить не смогу, это как будто ты глядишь в спину кому-то незнакомому, очень чужому, непонятному, и он вдруг оборачивается и прям тебе в глаза смотрит. И в глазах ничего, что было бы тебе хотя бы отдаленно знакомо. И еще напор, мощь у этого второго следа совершенно запредельные.
1: Вы это как вычисляете? Шкала какая-то есть», — перебил паранорма Максименко.
0: «Не то чтобы шкала. Это вы, технологи, все пытаетесь привязать к точке отсчета, но что-то отдаленно похожее существует. Скажем так, вот у слушающего, его след не похож на человеческий, но по энергонасыщенности он с людским сопоставим. А вот у того, что я сегодня почуял, он гораздо больше. И при этом он очень-очень чужой. Я не знаю, откуда на Земле мог такой взяться», — упавшим голосом добавил Бруно. Теперь прокашлялся и вмешался практичный Тахашвили.
1: «Бруно, а направление ты по энергоследу взять смог?»
0: «Смог. И от этого мне совсем погано». Бруно кивнул в сторону леса. «Туда они пошли. Сколько было, не знаю. От них один след остался, общий и скрученный, как коса».
2: Максименко пробормотал что-то неразборчивое, но очень экспрессивное. Хлопнул себя по коленям, подался всем корпусом вперед.
1: «Вот что, мужики, чует мое сердце, придется нам с твоими георг-торпедами идти в лес. Тяжелая техника там один черт не пройдет. Так что, Бруно, ты сейчас идешь в пункт связи и все подробно пересказываешь нашим. То, что твое непосредственное начальство уже в курсе, я знаю».
2: Перевел взгляд на Тахашвили.
1: «Потом, георг, иду я и запираюсь там надолго. Надо получить санкцию совета. Упускать тех, кто бой не устроил, никак нельзя. Они теперь единственная ниточка к тому, что нам хотел сказать слушающий».
2: Группа шла третий день. Ветерок пришлось оставить в первый же вечер, когда исчезли последние тропы, по которым он мог хоть как-то протиснуться. Над головой купол из сплетенных ветвей, с трудом пропускающий солнечный свет. Свежесть ранней осени сменилась почти неподвижным, пахнущим прелью, сырым и стылым воздухом. Деревья врастали друг в друга, превращались в единое целое. По ночам мертвенную тишину прорезал чей-то скрежет, лес начинал говорить. Длинные монотонные фразы. Звук шел со всех сторон, но это не пугало. В голосах не было человеческих чувств. Ни муки, ни радости, ни злобы. Но не было в них и равнодушия. С утра отказала связь. Причем не только станция, но и переговорники опергруппы. Ни малейшего потрескивания, хотя индикаторы показывали полный заряд батарей. Тишина. Тахашвили гнусно матерился. Максименко недовольно сопел. Бруно сохранял обычную невозмутимость, хотя она давалась ему нелегко. Группе пришлось полагаться исключительно на чутье паранорма и надеяться на то, что он сумеет предупредить об опасности. Ближе к ночи они вошли в большой лес. Вроде бы ничего не изменилось, но переход границы ощутили все. Бруно поморщился.
1: «Все. Боюсь, тут и я уже бессилен. Давит. Ох и давит это чертово место.
3: Даже мне не по себе», — пробормотал Тахашвили. «Хотя все говорят, восприятие у меня как у бегемота, то есть никакое».
2: Ночь упала внезапно. Люди почувствовали, как лес выдавливает из себя темноту в окружающий мир, и она заполняет все вокруг. Стало тяжело дышать. Ребята Тахашвили двигались с оружием на изготовку, нервно поводя стволами при малейшем шорохе. Приборы ночного видения не помогали. Наконец, найдя хоть что-то напоминающее поляну, группа остановилась, расположившись на самом краю открытого пространства. Трое оперативников завалились спать, укрывшись спальниками. Вторая троица растворилась в темноте.
1: «Нехорошие у меня ощущения, други мои», — вздохнул Бруно.
3: «Хм, удивил. Тут у всех мороз по коже. Даже мои ребята психовать начали».
2: Тахашвили бросил в костер ветку.
1: «Я не о том», — покачал головой Бруно. «Мне кажется, что мы наконец столкнулись с той самой четвертой ветвью».
2: Максименко только присвистнул, а Тахашвили недоуменно вскинул брови.
3: «Не дайте помереть дураком, о чем идет речь?»
1: «Ты, Гера, главное, не расстраивайся».
3: «Об этом мало кто слышал», — успокоил друга подполковник. «Все это так, теоретические сотрясения воздуха. Разве что некоторые паранормы говорили о каких-то странностях».
2: «Да и данные эти», — поморщился Бруно, — «были получены, скажем так, в измененном состоянии сознания».
3: «Наркотиками балуетесь?» — вкратчиво поинтересовался Георг.
2: Максименко тихонько захихикал. Бруно сначала недовольно поджал губы, затем все же улыбнулся.
3: «Ну, в общем, да.
2: Разные методы пробовали. Ладно, Костя, ты лучше ты просвети Георга насчет теории ветвей и прочего».
3: «Да все просто на самом деле, Гера, дорогой. Вот смотри. Есть мы, обычные люди, которых называют технологами. Мы продолжаем идти по классическому пути техногенной цивилизации. Правда, с оглядкой на то, что именно такому пути мы обязаны появлению ядерных ракет, которые, в конце концов, взлетели и упали. Назовем это первой ветвью. Есть параорден, объединивший людей, которые получили после взрывов те или иные паранормальные способности, вроде запороговой эмпатии, телепатии или способности к точнейшей бесконтактной диагностике. Кое-кто поговаривает о пирокинезе».
2: Бруно сдавленно хрюкнул. Константин Борисович глянул неодобрительно, но от комментариев воздержался.
3: «Так вот, с нами и паранормами все более или менее понятно. Мы друг другу нужны. Мы друг друга дополняем. Например, у паранормов начисто отсутствуют способности к аналитике, так что нам друг без друга никуда. Мы продолжаем в целом привычный исторический путь развития вида Homo sapiens. Есть, правда, еще и уходящие. Гер, не спрашивай меня, что это такое. Если верить нашим аналитикам и прогностам параордена, то их можно считать сектой паранормов, проповедующей крайний изоляционизм. Но и они, черт побери, укладываются, во всяком случае, пока в рамки человеческой логики. Вот получаем мы три ветви развития. Может быть, в дальнейшем они и разойдутся в разных направлениях, но не сейчас».
2: Тахашвили внимательно посмотрел на Максименко и Бруно.
3: «Ну и? Ну и? А теперь представь, что по выкладкам наших теоретиков, да и по ощущениям паранормов, может появиться еще одна ветвь развития разума на нашем шарике. Существа, которые выберут четвертый путь». «Так, погоди!»
2: Георг поднял руку, как ученик в классе.
3: «Ну и что с того?»
2: Бруно пошуровал веткой в костре и очень тихо и очень серьезно сказал: «Иногда мне кажется, что большой лес — это и есть первое его проявление. Георг, ты и сам сказал, что чувствуешь что-то очень чужое. А мне какого-то в себе можешь представить?»
3: «Гера, путь этот будет, судя по всему, нам совершенно чужд. Он будет недоступен для нашего понимания. Базис физический, моральный, понятийный будет совершенно другим», — тихонько добавил Максименко. «Я тебе больше скажу. Мы, скорее всего, появление этого разума элементарно прошляпим, поскольку не будем понимать, что и где искать.

0: Больной серый рассвет начинал робко просачиваться между стволов, когда один из оперативников Тахашвили закричал. Он кричал долго и страшно, на одной ноте. Неподвижно лежал, вытянувшись по стойке смирно, уставившись невидящим взглядом куда-то вверх, и кричал. Потом дернулся и умер. Оружие и боеприпасы умершего распределили между собой Тахашвили и Максименко. Покурили, собравшись в кружок, повздыхали. Наконец Георг откашлялся и скомандовал своим ребятам. «Кит, Гром, похороните Славу! Север прикрывает, рыба и жгут, посмотрите вокруг! Режим двойка!» Максименко сел, прислонился к стволу дерева, закрыл глаза. Резко потер лицо ладонями. «Ну, и что делать будем, други мои?» Тахашвили мрачно грыз сигаретный фильтр. Бруно переминался с ноги на ногу. Болезненно морщился, и видеть его таким было непривычно и неприятно. «Молчите? Ну так я скажу. Поворачивать нам надо и валить отсюда со всей возможной скоростью».
1: «Я не уверен, что нас выпустят», — пробормотал Бруно. «Он думает, что еще не время».
2: «Кто он? Он это кто? Что значит он думает?» — скинулся Тахашвили.
0: «Да лес! Лес, Гера! Или тот, кто управляет лесом!» — вместо Бруно ответил Максименко. «Так что нам нужно уносить ноги, пока не поздно». Паранорм виновато кивнул. После смерти оперативника он явно чувствовал себя не в своей тарелке, словно вытащили из его худощавого, подтянутого тела какой-то стержень. Тахашвили пощипал себя за нижнюю губу, остро глянул на Максименко.
2: «Уходим!»
0: Константин Борисович пружинисто вскочил, закинул на плечи рюкзак, похлопал Бруно по плечу.
2: «Стряхнись! Давай-давай, собираемся и обратно!»
0: Помолчал и с чувством высказался.
2: «А вернемся! Я аналитиков построю и буду их дрючить! Ох, как я их буду дрючить!»

0: Примерно через неделю блужданий стало ясно – из леса не выйти. 6 дней люди слушали голоса, которые монотонно произносили неимоверно длинные фразы на непонятном языке. Ночью чаще освещалось призрачным голубым светом, и стволы деревьев превращались в угольно-черные столбы, между которыми неторопливо проходили полупрозрачные существа, двигавшиеся со страшной нечеловеческой грацией. Лес жил своей жизнью и не обращал внимания на чужаков. Казалось, что не обращал. Пока не сошли с ума кит и рыба, два самых спокойных и опытных оперативника группы. Всегда экономный в движениях, приземистый кит неожиданно задергался, замотал головой, что-то неразборчиво рявкнул и открыл огонь по своим товарищам. Максименко и Тахашвили спас Бруно. За долю секунды до того, как начал сухо кашлять автомат, паранорм, который шел чуть позади, прыгнул, раскинув руки, и повалил обоих на землю. На тропинке остались трупы Грома и Жгута. Кит менял магазин, когда рыба и север срезали его скупыми очередями. Отстрелявшись, рыба подошел к трупу товарища, принял позу лотоса и впал в ступор. Он не реагировал на окрики, хлесткие пощечины, которые отвешивал Тахашвили, даже на уколы ножом. Бруно поводил руками над ним и безнадежно покачал головой.
1: «Его здесь нет. Я не понимаю, в чем дело, но это уже не человек».
0: Когда оперативника попытались поднять, оказалось, что трое здоровых мужиков не в состоянии оторвать его от земли. Повалить тело на бок тоже не получилось. Живая статуя так и осталась сидеть на небольшой поляне. Около сплетенных ног расползлось черное пятно крови. Хоронить убитых уже не было сил. Их просто отнесли под дерево и закидали ветками. Ночью заговорил последний из оперативников, Север. Самый молодой, круглолицый, улыбчивый. Резко сел, отбросил в сторону спальник. Лицо исказилось, потом разгладилось и превратилось в неподвижную маску. Он начал говорить на одной ноте, ноте леса. Горло напрягалось, голос срывался, выталкивая невозможные звуки. Он говорил все быстрее и быстрее, с губ летела слюна. Потом слюна окрасилась кровью, видимо, Север прикусил язык. Он стал медленно раскачиваться взад-вперед. Тахашвили и Бруно пытались его удержать, но без толку.
2: «Да он же весь горит!»
0: Тахашвили обернулся к Максименко, который с интересом наблюдал за происходящим, даже не пытаясь встать. «Естественно, он не может усвоить такой объем информации, который через него транслируют». Север начал сбиваться, захлебываться. Он отчаянно выплевывал слова чужого языка, пытался освободиться от них. Неподвижное лицо наливалось кровью, оперативник раскачивался все быстрее, потом словно переломился пополам, ткнулся лицом в листья и замолчал. Умер. Бруно, Максименко и Тахашвили бесцельно брели среди серых стволов. Они уже не обращали внимания на голоса, свечения и неясные силуэты, которые можно было углядеть только периферийным зрением. Не замечали, как петляет тропинка, автоматически переставляли ноги, когда окончательно выбивались из сил, садились, механически жевали концентраты из сухпайка, выкуривали сигарету на троих и проваливались в тяжелое забытье, даже не думая выставлять охранение. Утром закидывали на плечи отощавшие вещмешки и двигались дальше. Спроси их, зачем и куда они идут, не ответят. Посмотрели бы погасшим взглядом и двинулись дальше. Не надеясь вернуться, не рассчитывая найти ответы, за которыми пришли. Просто для того, чтобы идти, поскольку это была единственная функция, которую они еще могли хорошо выполнять. Они не разговаривали друг с другом, не вспоминали жизнь, которая была до леса. Три фигуры в изодранных, перепачканных комбинезонах. Заросшие неопрятной седой щетиной, пахнущие смертельно больным зверем. Максименко споткнулся о них, кстати, подвернувшийся корень, неловко упал, даже не попытавшись выставить руки. Так и остался лежать. Спина его мелко вздрагивала, он тихонько выл. Перевернулся на спину, запрокинул голову. Вой перешел в истерический хохот.
3: «Не могу, господа! Хотите, обрадую! Нас поимели! Понимаете вы? Поимели!»
0: Изрядно похудевший подполковник встал на колени, начал сосредоточенно оттирать ладони.
3: Слово такое, знаете? Эксперимент, а? Слышали, надеюсь? Так вот.
0: Максименко повел рукой вокруг.
3: Что видите, лес? Деревце, да ни хрена. Не лес это. Лабиринт для подопытных крыс. И крысы мы. И следят за нами лаборанты-недоумки. А может и не следят даже, а давно по домам ушли. Просто оборудование выключить забыли.
0: Отсмеялся, спокойно встал и двинулся дальше. Вечером они вышли к городу. Сначала неимоверно высокими стали деревья. Гладкие серые стволы уходили в сумрак и терялись в нем. Расстояние между стволами становилось все больше. Исчез подлесок. И без того едва заметная тропинка пропала. А потом ноги ощутили, что ступают уже не по лесной почве, а чему-то пружинищему и гладкому. Тахашвили опустился на одно колено, пальцами провел по почве. Снизу вверх посмотрел на Максименко и Бруно. Очень тихо сказал:
4: «Как ты там говорил, Костя? Четвертая ветвь».
0: И пошел дальше, снова настороженный, хищный. Из полумрака начали проступать силуэты зданий, немыслимых, гибких, как стволы молодых деревьев, покачивающихся в лесном безветрии, словно водоросли, колеблемые незаметным течением, огромных, теряющихся в серо-зеленой вышине леса. Узкие прорези, затянутые полупрозрачными мембранами. Двери? Город встречал людей безмолвием. На улицах не было видно ни души.
4: «Господи, почему мы этого не видели?» – прошептал Тахашвили.
5: «Георг, мы, судя по всему, в самом центре горячей зоны. На снимках мы видим только лес. Только огромное зеленое пятно».
0: Максименко говорил сквозь зубы с каким-то ожесточением и горечью. Бруно откашлялся.
6: «Я не чувствую ничего. Совсем ничего, хотя бы отдаленно похожего на эмоциональный фон живых существ, понимаете? Этого города просто нет. Есть только пустота. Огромная пустота, в которой переливаются цветные пятна, но я даже не могу назвать эти цвета».
0: Подполковник скинул рюкзак и уселся, скрестив ноги. Задумчиво смотрел на город, подобрав какую-то ветку, бесцельно ворошил опавшие листья.
5: «А самое забавное во всей этой ситуации то, что мы с вами самые натуральные подопытные кролики. Или крысы. Поманили нас и рванули за сладким кусочком. Вели нас с самого начала.
3: Небось, еще и показания какие-нибудь снимали!» —
0: сорвался на визг подполковник.
3: «И когда ребята твои, Георг, с ума сходили, тоже наверняка снимали!»
0: Максименко тяжело дышал, заталкивая в легкий непослушный воздух. Резко встал и пошел вперед к серо-зеленым зданиям, не обращая внимания на забытый вещмешок, автомат, на Тахашвили и Бруно. Оперативник и паранорм переглянулись. Георг зачем-то передернул затвор бесполезного автомата. Бруно подхватил вещмешок, оставленный Максименко. Вскоре три силуэта исчезли в серо-зеленой дымке.

Майор Сергей Лурдис внезапно оглянулся. Лето, жара, пыльная улица на окраине Новомосковска, ставшая уже привычной фигурой слушающего, который несколько дней неподвижно сидел на тротуаре. Озадаченно остановился, пытаясь сообразить, что же могло привлечь его внимание. Улица безлюдна, звуковой фон самый обычный. Ветер сорвал капюшон с головы слушающего. Сергей присмотрелся, помотал головой, словно отгоняя какое-то видение, и пошел дальше. На долю секунды слушающий показался ему похожим на Константина Борисовича Максименко.

0: Глубокий сон Крейвена был прерван внезапной вспышкой яркого света в комнате. Он заворочился и перевернулся на другой бок, завернувшись с головой в простыни одеяла. Он хотел открыть глаза, но веки словно скрипели степлером. Из горла вырвались хрипящие и булькающие звуки, когда он открыл рот и стал водить онемевшим языком по губам. В комнате что-то двигалось. Слышались шаги по ковру, шорох одежды. Кто-то включил свет или отдернул занавески. Но кто? Крейвен с трудом сел и попытался поразмыслить над всем этим. Где он? Кто здесь? Вряд ли это кто-то из его знакомых. Скорее, какая-нибудь девчонка, которую он склеил вчера, потому что никто из знакомых не стал бы так себя вести. Крейвен со стоном сгорбился и спрятал лицо в ладони. «Они на гастролях!» «Да, все верно. Ребята из Мефистофеля завершают турне. Или уже завершили. Вчерашний концерт был последним? Или предпоследним? Значит, они в Сиэтле?» Или предпоследний концерт должен был пройти в Сан-Франциско? Он с силой надавил ладонями на виски, будто пытаясь выдавить из черепа пустую пену, и прохрипел:
1: «Да чтоб тебя! Убери этот гребаный свет!»
0: «Пора вставать, мистер Крейвен. Боюсь, у меня назначена встреча». Тощее, обнаженное тело Крейвена содрогнулось от голоса незнакомца. Между густыми бровями и опухшими мешками приоткрылись щели глаз. Щурясь от ослепительно-солнечного света, он пытался рассмотреть фигуру человека, стоявшего на фоне большого прямоугольного окна напротив кровати. Человек был невысоким и, судя по всему, одет в белое. Крейвен со стоном свесил ноги с края кровати и сел, потирая глаза. Оглядевшись, он вспомнил кое-какие детали. К примеру, фигуристую чернокожую девицу, с которой делил это круглое ложе прошлой ночью. Как же ее звали? Анжи... или нет? Анжика. Анжелика, точно. «Анжелика?» — произнес он, пригладив рукой свою густую черную шевелюру. «Анжелика, послушай, а где...»
2: «Она уже ушла», — отозвался голос. Голос был мужской, довольно низкий, чистый, и в нем явно слышались нотки раздражения.
0: Теперь, когда глаза привыкли к свету, он мог разглядеть седовласого мужчину в опрятном костюме тройки с красным галстуком. Он держался прямо и смотрел на Крейвена сверху вниз, поверх своего узкого острого носа.
1: «А ты что еще за чучело?»
0: — огрызнулся Крейвен, немного насторожившись. Он встал, схватил и надел на себя халат. Парой резких отрывистых движений затянул пояс.
1: «Какого черта ты делаешь в моей комнате? Кто тебя сюда пустил?»
0: Узкая бровь над одним из маленьких глубоко посаженных глаз поползла вверх, и мужчина спросил: «На какой из этих вопросов мне ответить первым?»
1: «Так, я звоню на ресепшн».
0: Крейвен повернулся к прикроватной тумбочке и потянулся за телефоном. Но телефона на тумбочке не оказалось. Он посмотрел на тумбочку, которая стояла с другой стороны кровати. На ней тоже было пусто. Он нагляделся, но телефона нигде не было. Мужчина сказал: «Вы выкинули телефон из окна ванной прошлой ночью, потому что он все время звонил и мешал вам заниматься сексом». Крейвен на секунду задумался, стоя спиной к незнакомцу. «Все было именно так». Повернувшись, он спросил:
1: «Тебе-то откуда знать?»
0: «Насколько мне известно, телефон упал на крышу проезжающего автобуса, после чего отскочил на тротуар. Пожилая бездомная женщина наткнулась на него и сунула

0: в свою корзину для покупок к остальным своим пожиткам. Мужчина сложил руки на груди. Крейвен сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, потирая виски, в которых все еще пульсировала боль.
1: Ладно, слушай. Ночка была сумасшедшая, так что просто выметайся отсюда и забудем обо всем.
0: «У вас каждая ночь сумасшедшая, мистер Крейвен», — ухмыльнулся незнакомец. «Просто прошлая ночь была чуть более сумасшедшей, чем обычно».
1: «Крейвен! Не мистер Крейвен, а просто Крейвен! Откуда ты такой вылез, мать твою, из пещеры, что ли? Ты что, не знаешь, что я такой?»
0: «Знаю. Вы Сидней Эдвард Квелч. Однако вы предпочитаете, чтобы вас называли Крейвеном. И я рад сделать вам такое одолжение». Крейвен замер и вытаращил глаза. Никто не знал его настоящего имени. Даже журналисты не сумели нарыть эту информацию. Для всех он был Крейвеном и хотел оставаться им и впредь. Если хоть один малолетний фанат узнает, что солиста и гитариста Мефистофеля, одной из крутейших хэви-метал-групп страны за последние годы, на самом деле зовут Сидней Эдвард Квелч, его затошнило от одной мысли об этом. Он подошел к мужчине, грозно посмотрел ему прямо в глаза и переспросил: «Что ты сказал?» Мужчина улыбнулся. «Вы меня прекрасно слышали». Лицо у него было молодое, без единой морщины, что выглядело странно в сочетании с седыми волосами, гладко зачесанными назад, и глазами, в которых отражался глубокий опыт дряхлого старика. Крейвен почти прошептал:
1: «Откуда ты узнал? Ну, мое имя?»
0: «О, я все о вас знаю. Если говорить на чистоту, то в данный момент я знаю о вас даже больше, чем вы сами». Крейвен злобно посмотрел на улыбающееся лицо, затем развернулся и направился к двери.
1: «Хорошо. Раз я не могу позвонить на ресепшн, значит, я сам туда спущусь и скажу, чтобы тебя выпроводили».
0: Но не успел он дойти до двери, как незнакомец вновь заговорил: «Вы не можете, Сидней. Вы мертвы». Крейвен остановился, повернулся к незнакомцу и сказал:
1: «Да за чушь ты мелешь?»
0: Затем чуть громче добавил:
1: «И не называй меня Сиднеем, черт тебя дери!»
0: «Прошу прощения, Крейвен», — извиняясь, кивнул незнакомец, «но в моей картотеке вы всегда значились под именем Сидней. Надеюсь, вы меня поймете».
1: «Картотеки? Какой к черту картотеки? Да кто ты, мать твою, такой?»
0: «Что ж, это зависит от вашего воспитания». Мужчина обхватил себя одной рукой, оперся на нее локтем другой руки и стал потирать подбородок большим и указательным пальцами. «Дайте-ка подумать, ваш отец был священником в протестантской церкви в захолустном городке, мать была органисткой. Что ж, полагаю, вам я известен как Сатана?» Крейвен уставился на него. Мужчина продолжил: «Одни называют меня Вельзевулом, другие Мефистофелем, а еще Люцифером, Белиалом, Левиафаном или попросту старым добрым дьяволом. Кстати говоря...» Он нахмурился, в задумчивости почесывая щеку длинным ногтем изящного пальца. «В прошлом месяце один чудак назвал меня руководителем производства студии Диснея». Помолчав пару секунд, он криво усмехнулся. «Ну ладно, обзывательство не в счет. В любом случае, вы, вероятнее всего, знаете меня под именем Сатана». Длинное бледное лицо Крейвена медленно расплылось в улыбке.
2: «Вот это да!
1: Охренеть! Это что вообще за город? Тут у вас психбольница неподалеку, что ли?»
0: Фыркая от смеха и закрывая лицо ладонью, он пятился назад.
1: «Ладно, сукин ты сын, говори, где Анжелика?»
0: Нервно сжав кулаки, он направился в ванную. «Анжелика ушла, как только поняла, что у вас случилась передозировка наркотиками и алкоголем. Это произошло сегодня утром, примерно в 16:30». Крейвен резко повернулся и посмотрел на него.
1: «Слушай, если ты торчишь от всей этой херни, то я не против, только иди-ка ты. Донимай кого-нибудь другого, лады?» Мне вовсе не обязательно торчать от этого. Это всего лишь моя работа.
0: Он сложил руки за спиной. Но поначалу я действительно находил в ней удовольствие. Любил ее. Однако любая, даже самая интересная работа становится скучной и однообразной, когда ты все заранее предвидишь. Особенно это касается таких, как вы. Рок-звезд. Всегда одно и то же. С каждым из вас, без исключений. По правде говоря, за последние пару десятилетий все вы из живых людей превратились в безжизненные копии. С вами стало не просто неинтересно работать, а откровенно неприятно. Слишком утомительно. Ни тебе трудностей, ни сложных задач. Дай мне покорного, взмокшего от трудов праведных, благонамеренного человека, и я готов взяться за работу хоть сейчас. Или, скажем, возбужденную, слегка проблемную душу, которая руководит занятиями в группе молодых людей с отклонениями в умственном развитии. Вот с такими работать весело. Но вы... От вас не дождешься ни внутренней борьбы, ни духовных конфликтов. Всегда такое ощущение, словно... Он сделал неопределенный жест рукой, пытаясь подобрать нужное слово. Словно вас вырастили для одной лишь цели. И, говоря откровенно, я воспринимаю это как оскорбление лично меня и всей моей деятельности. Крейвен посмотрел на элегантного незнакомца, стоящего в нескольких футах от него, и выражение злости на его лице сменилось замешательством. Головная боль усилилась. Мышцы во всем теле от плеч до самых ног болели. На секунду желание выпить чего-нибудь крепкого или принять пару таблеток вытеснило все остальные мысли из его головы. Но подсознательно он начинал испытывать нарастающий страх перед этим человеком, который вполне мог оказаться одним из тех сумасшедших, что охотятся на знаменитостей. Он попытался отодвинуть мысль о своей головной боли на задний план и направился обратно к кровати, рядом с которой в прикроватной тумбочке лежал пистолет 45-го калибра. Тихим и скучным голосом Крейвен осведомился: «Что за хрень ты несешь?» Мужчина закатил глаза и театрально всплеснул руками. «Видите? Опять то же самое. Мало того, что вы высасываете все удовольствие из моей работы. Нет, этого вам недостаточно. Когда приходит ваш час, вы начинаете тратить мое время, глядите на меня своими опухшими, задурманенными наркотиками глазами, задаете идиотские вопросы вроде этого. Именно поэтому я ненавижу каждого из вас. А еще...» Он слегка опустил голову и посмотрел на Крейвена с ненавистью и отвращением. «Я терпеть не могу эту вашу ужасную, требезжащую музыку, если это вообще можно назвать музыкой!» Не переставая улыбаться, Крейвен медленно сделал пару шагов вперед. «Слушай, чувак, кончай, не любишь рок-н-ролл? Какие проблемы-то, а?» Мужчина закрыл глаза и медленно покачал головой. «Это единственное, что вы уловили? Вот вам еще аргумент. Вы все идиоты. И не стоит называть меня чуваком. Мое имя Сатана. А если еще раз употребите ваше слово, я стану для вас мистером Сатаной. А теперь перейдем к делу. У меня очень плотный график». Он извлек из внутреннего кармана пиджака маленькую черную записную книжку и перевернул несколько страниц. «В обед у меня встреча с психически неуравновешенным подростком. Нужно сказать ему, чтобы он изнасиловал, убил и съел собственную мать и младшую сестренку». Он закрыл книжку и сунул ее обратно в карман. «Так что начнем, если вы не возражаете. Я бы не прочь успеть зарегистрировать вас, обработать и доставить на место до наступления судного дня». Сделав еще несколько шагов, Крейвен пожал плечами и сказал:
3: «Ладно, мужик. Слушай, мне очень жаль, но мне некогда, понимаешь? Мне сегодня нужно со многими встретиться. У меня куча дел, надо отправляться домой или на следующий концерт. Что там у нас по плану? Я и сам толком не знаю. Так что, может, тебе лучше пойти поискать другого собеседника? А, приятель?»
0: Мужчина стиснул зубы, По его лицу, особенно по глазам, пробежала черная тень. Он резко двинулся вперед. Солнце сверкнуло в его серебристых волосах, а из груди вырвался глубокий рев. Остановившись в нескольких дюймах от Крейвена, он приблизил к нему лицо и прошипел сквозь зубы.
4: «Слушай меня, жалкий человечишка! Я тебе не чувак, не мужик, не приятель! Я сатана! Ты понял меня?»
0: Он замолчал и замер, а Крейвен с трудом сглотнул, пытаясь скрыть внезапно охвативший его страх.
1: «Думаю, Сидней, ты уловил мою мысль?»
0: Он сделал шаг назад и, успокоившись, снова сложил руки за спиной. «Больше тебе не придется ни с кем встречаться. И концертов больше не будет. Ты умер. Ну так что, мы пойдем или будем ждать, пока тело начнет разлагаться, а?» Крейвен тупо смотрел на мужчину. Сердце его колотилось, на лбу выступил пот. Не поворачивая головы, он перевел глаза вправо, туда, где в 6 футах от него стояла тумбочка. Он размышлял, не бросится ли к ней, чтобы схватить оружие. Оно было бы явно не лишним, поскольку незнакомец вел себя крайне странно. Но если он вооружен, он успеет выстрелить еще до того, как Крейвен откроет ящик. Вместо этого он снова посмотрел на незнакомца и спросил:
1: «Ну и куда... куда ты хочешь меня отправить?»
0: Мужчина опустил голову, глубоко вздохнул, а затем с раздражением в голосе сказал:
1: «Я часто говорю сам себе, не может быть, чтобы они все были настолько тупыми, но вы, рокеры, каждый раз убеждаете меня в обратном, снова и снова. Ты отправишься в ад, Сидней. Эй, мужики, слушай, я понятия не имею, как тебе удалось узнать мое имя, но прекрати меня так называть, лады?»
0: «Только в том случае, если ты прекратишь применять ко мне выражения, которыми парни вроде тебя называют других таких же парней. Ну что, Сидней, по рукам? Ты будешь называть меня сатаной? В конце концов, нам предстоит провести вместе много, очень много времени. Нужно учиться ладить друг с другом». Крейвен почувствовал, как по спине под халатом стекают капельки пота. В голове по-прежнему пульсировала боль, и с каждым новым ее толчком в глазах мутнело все сильнее.
1: «Где остальные ребята из группы? Почему Маркус не пришел разбудить его к завтраку, как всегда? Обычно Крейвена это ужасно бесило, но сейчас... сейчас бы он только обрадовался».
0: «Я задал вопрос», — строго проговорил мужчина, и по его лицу снова пробежала тень. «Ты будешь называть меня сатаной или нет?» Крейвен на секунду задумался. Страх становился все сильнее, это правда. Но злость тоже усиливалась. Он уже не раз сталкивался с чокнутыми и знал, что нужно стоять на своем, и только тогда они отвяжутся. Этот парень был не такой, как другие сумасшедшие. Было в нем что-то пугающее, нечто большее, нежели обычное помешательство. Но Крейвен готов был поспорить, что и с ним можно справиться, если как следует постараться.
1: «Нет, я не собираюсь называть тебя сатаной, потому что это идиотизм!»
0: Глаза мужчины расширились, а брови медленно поползли вверх.
1: Он приоткрыл рот, будто бы собираясь что-то сказать, но Крейвен продолжал. «А теперь послушай ты», — сказал он спокойно, но решительно. «Я понятия не имею, кто ты такой и как сюда попал, но я хочу, чтобы ты убирался сейчас же, понял? Если тебе что-то нужно, я дам тебе это. Идет? Хочешь денег, я дам тебе денег. У меня полно всякого алкоголя и наркоты на любой вкус, а от тебя потребуется просто заткнуться и свалить отсюда».
0: Мужчина не сводил с него ледяного взгляда, сжимая губы все крепче и крепче, пока они не стали белыми, как сметана.
1: «Ну, что скажешь? Чего ты хочешь? Я, например, хочу только одного, чтобы ты выметался отсюда нахрен и не мешал мне, понимаешь?»
0: Мужчина начал размеренно ходить по комнате. Пара шагов в одну сторону, пара шагов в другую. При этом он не сводил глаз с Крейвена, который наблюдал за ним, поворачивая голову то вправо, то влево.
4: жалкий кусок дерьма!» — негромко прорычал он. «Все эти годы ты оскорблял меня, да-да, лично меня, этим дерьмом, которое ты называешь музыкой, этим дерьмом, благодаря которому у тебя всегда полно денег, женщин, алкоголя и наркотиков, и теперь ты не хочешь проявить ни капли уважения. Ах, меня тошнит от таких, как ты. Когда вы умираете, мне приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы отправить вас туда, где вам самое место. К твоему сведению, Дженис Джоплин пыталась пнуть меня по яйцам. А этот пафосный алкаш Джим Моррисон даже умудрился...
3: Послушай, мистер, я не оскорблял тебя своей музыкой. Я тебя знать не знаю. Если тебе не нравится, не слушай, всего делов, ясно?
4: «Если ты меня знать не знаешь, то с какой стати ты, как и твои многочисленные партнеры по сцене, постоянно обращаешься ко мне? К чему все эти пентаграммы и перевернутые кресты на обложках альбомов? Почему все ваши песни обо мне, о том, как вы продаете мне душу и поклоняетесь мне?»
1: «О, опять вся эта сатанинская чушь, да?» — спросил Крейвен, слегка закатив глаза.
3: «Ладно, если ты настаиваешь на том, что ты сатана, я тебе подыграю. Слушай, вся эта фигня хорошо продается, ты не знал? Родители бесятся, поэтому детки в восторге. Это бунтарство, а детишки те еще бунтари. Просто маркетинг, вот и все.
1: И уж поверь, я никогда всерьез не молился сатане, не приносил ему жертв, не делал ничего такого, то есть не ему, а тебе», — добавил он с усмешкой.
4: «Я знаю, черт побери! Думаешь, я не отличу настоящую молитву? Кстати, если бы ты время от времени все-таки совершал жертвоприношение, иметь с тобой дело было бы куда интереснее».
1: Он подскочил к Крейвену и встал лицом к лицу с ним.
4: «Я бы не возражал, если бы ты понял меня правильно, но ты, судя по всему, на это не способен. И последнее. Я не выношу рок-н-ролл, но из-за вас все считают его моей музыкой. Музыкой, на которую я вдохновляю, которую я одобряю и которую я использую для того, чтобы собирать души. Да если бы я использовал для этой цели вас, идиотов, ад был бы пуст. Как такое отребье, как ты, может представлять меня? Почему ни одному из вас не приходит в голову назвать свою группу, скажем, ну не знаю, скажем... Иисус и апостолы? Почему никто не выходит на сцену в поповской рясе? Но нет, все вы одинаковы. Вы дразните меня, остальные начинают винить меня за всю ту дрянь, которая приносит вам славу, а мне ненависть. Но, — он вздохнул, — я попусту трачу свое время на всю эту болтовню, Сидней. Так что... Он обнажил зубы, острые как бритвы.
3: «Боже мой», — подумал Крейвен. «Для чувака, который ненавидит рок-н-ролл, этот парень слишком брутален».
4: «Нам пора отправляться».
1: Мужчина склонил голову, и тонкий черный язык, раздвоенный на конце, медленно высунулся изо рта и прошелся по блестящим от слюны зубам.
3: Крейвен отпрянул назад и выпалил: «Твою ж мать!»
1: Мужчина хохотнул:
4: «Таким, как ты, всегда нужны доказательства».
1: После этих слов его серые глубоко посаженные глаза засветились красным. Не соображая, что он делает, Крейвен бросился на мужчину, выставив перед собой локоть. Он налетел на него всем весом, и незнакомец упал на пол. Крейвен нервно метнулся к маленькой деревянной тумбочке и потянулся к ящику. Но оказалось, что его руки проходят сквозь ящик, будто он состоит из воды. Он ничего не почувствовал. Руки словно онемели. В изумлении он пошатнулся, потерял равновесие и неуклюже рухнул на пол. Он пытался положить ладони на стену, но они проходили сквозь нее, будто это была не стена, а тень. Он поднялся, повернулся и посмотрел вниз. Он стоял прямо в тумбочке. Ног было не видно из-за нее, словно это была не тумбочка, а его штаны. И он по-прежнему ничего не чувствовал.
0: Крейвен поднял взгляд и увидел, что мужчина стоит, скрестив руки на груди, и улыбается во все свои острые зубы.
3: «Не подходи ко мне, понял ты?»
0: — нервно проговорил Крейвен. Мужчина рассмеялся.
4: «Вам всегда нужны какие-то доказательства, и только потом вы начинаете замечать очевидное. Да, все вы одинаковы. Вы используете мое имя, но не можете найти для меня ни единого доброго слова, когда я, наконец, прихожу за вами. Вы просто кучка испорченных, невоспитанных нахалов. Все вы. Обычно я ценю в людях эти качества, но такие, как ты, Сидней, вы, как бы это сказать, меня чрезвычайно раздражаете. Однако думаю, что теперь это все не важно. Теперь, Сидней, нам пора, так что...» Он протянул правую руку и начал медленно приближаться к Сиднею. «Возьми меня за руку, если не возражаешь».
0: Глаза Крейвена расширились, хотя секунду назад казалось, что шире уже некуда. Крейвен хватал ртом воздух, открывая и закрывая его, не в силах произнести ни слова, пока, наконец, у него не вырвалось.
3: «Нет, нет, нет! Не собираюсь я брать тебя за твою чертову руку!»
0: Он яростно мотал головой из стороны в сторону.
3: «Может, тебе лучше, забыть обо всем и уйти одному, а?»
4: «Ты не можешь оставаться здесь».
3: «Почему?» «Могу еще как, так что давай я останусь, и мы притворимся, что ничего такого не произошло, лады? В смысле, у меня полно работы, и у тебя вроде как тоже, да? Ты меня понимаешь?»
4: «Как я уже сказал, Сидней, ты не можешь здесь оставаться».
0: Он перевел глаза на кровать и едва заметно кивнул.
4: Крейвен медленно, очень медленно поворачивал голову в сторону кровати, все сильнее хмуря при этом брови. Сначала он увидел очертания человеческой фигуры, накрытой одеялами, торчащие ноги, руки по бокам и, наконец, самое-самое страшное. Он увидел свою собственную голову. Густые волосы разбросаны по подушке, глаза закрыты, рот широко открыт. Он не шевелился, не двигался, не дышал. Ничего. Совсем ничего.
0: Из горла Крейвена вырвался тонкий и жалкий стон, и он снова посмотрел на мужчину, который подходил к нему все ближе и ближе. Он поднял руку и сказал:
3: «Нет, нет, стоп! Пожалуйста, не подходи ближе! Пожалуйста, я просто...»
0: У него закружилась голова, его затошнило от неожиданности происходящего, и он не мог подобрать слов, поэтому он просто стоял и таращил глаза, вытянув руку с растопыренными пальцами.
4: «Знаешь, Сидней, если ты не хочешь идти добровольно, я могу применить некоторые методы убеждения, чтобы забрать тебя. Я делал это много раз, и у меня было достаточно времени, чтобы отточить свое мастерство». Неожиданно для самого себя Крейвен заплакал. Но он тут же вытер слезы, льющиеся из глаз, затем сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и даже попытался улыбнуться.
3: «Ладно, знаешь что?» — сказал он. «Я всегда говорил, что не имею предрассудков, так что, наверное, все не так уж плохо. Новый опыт и все такое».
4: «Вот и умница», — сказал мужчина, остановившись перед Крейвеном.
3: «Я в том смысле, что группу-то можно и там собрать. А что, там у тебя и Джоплин, и Моррисон, и неизвестно кто еще, так ведь? Мы бы могли и объединиться, да? Может, все и в самом деле не так уж плохо».
0: Улыбка мгновенно исчезла с лица мужчины.
4: «О, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, там, куда ты отправишься, не будет никаких рок-групп. Вроде бы я тебе уже говорил, я не выношу рок-н-ролл.
0: Ну, берись за руку». Нахмурившись, Крейвен отдернул руку.
3: «Ну ладно, тогда какую музыку ты любишь?»
4: «Хорошую музыку. Только самую лучшую».
3: «Ну, например, какую?»
0: Он снова улыбнулся, обнажив два ряда клыков.
4: «Там у нас замечательная акустика. Мои любимые песни звучат повсюду, звучат громко и без перерыва.
0: Крейвен нахмурился еще сильнее.

0: Томас Оуэн. Мутация.
1: А вы не могли бы предложить мне лакриц, как это принято в Китае?
0: Жорж Фуре. Он закончил свой туалет. Дела обстояли неплохо. Побриться и не порезаться. Достижение. Он с удовольствием побрызгал лосьоном щеки и шею, надел зелено-золотой в крупных цветах халат и спустился в столовую, где его ждала жена к первому завтраку. Он посмотрел на нее. Одного взгляда было достаточно. Его мимолетное воодушевление испарилось. Он сделал несколько шагов и сел за стол уже в дурном настроении. Равнодушно налил кофе в большую фаянсовую чашку цвета охры, когда-то самую любимую свою чашку. После этой операции он ощутил крайнее утомление. Тягостная атмосфера, омрачающая его жизнь после стольких лет, растворила способность к сопротивлению. Он словно бы уменьшался день ото дня. С трудом съел кусочек хлеба с маслом и брезгливо отодвинул смородиновый конфитюр. Покинутый, раздавленный, усталый реагировать на что-либо. Раздался безразлично враждебный голос жены. «А варенье?» Он не ответил. С трудом поднялся, с трудом передвигая ноги, добрался до своей комнаты. За окном было сухо и холодно. На рассвете прошел снег. Рождество. Сад застыл в безветрии под морозным небом. Хорошо бы прогуляться в такую бодрящую сухую погоду. Если приложить определенные усилия, можно одеться. Усилия. Откуда взять силы? Что-то поломалось в нем. Ничто не могло изменить его настроение. Он повел плечами, помог рукой, и зелено-золотой халат скользнул на пол. Оставил его на полу и лег в постель без малейшего удовольствия. Мыслей никаких. Сердце. Какое оно все-таки громоздкое. Господи, почти физическая боль. Поискал пульс на левом запястье, потом на правом. И не нашел. Положил руку на грудь. Сердце не билось. Попытался растереть грудь. Бесполезно надвинулся страх, угрюмый и надоедливый. Резко открылась дверь. Мрачная жена пересекла комнату и что-то взяла в шкафу. Она была одета для выхода. Произнесла бы хоть слово, пусть даже она... Нет, она упорно молчала. Таким манером любила третировать его. Вышла, даже не глядя. На подоконнике в глиняном горшке произрастал розовый гиацинт на гибком, нежно-зеленом вытянутом стебле. Лежа в кровати, он смотрел на цветок, рвущийся в голубое небо, врезающийся в синеву. Скупой энергичной обнаженностью это напоминало натюрморт старинного мастера. Или, напротив, сюрреалиста. Хлопнула дверь на улицу. Жена ушла. Один. Хотелось плакать, чтобы отвлечься от тягучего всесильного угнетения. Он чувствовал себя то маленьким мальчиком, то невероятно старым человеком. Существо, сведенное к минимуму, неспособное размышлять, неспособное действовать из внутренних побеждений. В левом ухе гудело, и этот шум секундами принимал устрашающие пропорции, заставляя сотрясаться весь дом. Откуда-то сверху, из бесконечного неба, четыре черные птицы стремительно летели на него, но перед самым окном круто взмыли вверх и пропали. Сердце дало о себе знать. Тут же закололо в спине, ясно, что сердце не к черту. Он сел в кровати, чтобы легче стало дышать. За окном теперь появились постриженные ивы, неподвижные, как черные часовые в ледяной прозрачности зимнего утра. Доживет ли? Увидит ли хохот узких серебристых листьев? Весна была еще далеко, а плечи давило невыносимо. Хорошо бы заснуть и не проснуться. Так вот одиноко умереть и представить жене по возвращении зрелище этой нелепой смерти. Пусть берет свою долю ответственности, так как все мы в той или иной...

0: мере ответственны за смерть других». Он вытянулся в кровати, натянул одеяло до подбородка и принял позу мертвеца. Никогда еще жизнь не казалась более дикой, более идиотической. Что останется от него, от плодов его творческой работы, когда он перестанет жить? Кто задумается о нем? Кто процитирует его? Кто вспомнит его имя, лицо, тембр его голоса? И какой абсурд сражаться за интересы родственников, а не за свои собственные. Сколько драгоценных лет потеряно безвозвратно. Он понимал принципиальную мелочность подобного отчаяния. Но ведь он так долго барахтался в сетях гнусного ежедневного рабства. Он попытался вспомнить какие-то часы успеха или удовольствия. Он был когда-то другим человеком и так и не смог преодолеть тягостное превосходство этой женщины, его жены, которая в конце концов сломала его. Перед ним замерцали очертания лиц любимых когда-то людей. Некоторых он помнил с детства, некоторые, как ему казалось, забыл. Но ни одной улыбки. Во всех глазах, на всех губах выражение строгости или сурового неодобрения, слишком знакомые выражения. Все улыбки угасали, все черты сходились в маску его жены. Господи, она вонзилась даже в глубину его воспоминаний. Все эти существа, которых он любил, смотрели на него без нежности и снисхождения, с таким видом, словно знали о нем куда больше, чем он сам. Пронзительный холод молчания, более жестокий, нежели откровенная ярость. Всю жизнь его только травили, судили, наказывали, как мальчишку в школе. Бежать от проклятой судьбы, начать жизнь снова, поджечь дом. Резкая боль в голове и во всем теле. Его сдавливают, он будто сокращается, съеживается. Его словно бы вколачивают в маленькую узкую формочку. Кости трещат, мышцы рвутся, нервы пенятся в прибое крови. Открылась дверь. Его жена вошла стремительно, бросила перчатки на стол, недоверчиво огляделась и закричала: «Эдвард!» Подошла к кровати и остановилась в полнейшем изумлении, увидев бледного маленького мальчика с брезгливым и угрюмым выражением лица. «Что ты там делаешь? Кто ты такой? Поднимайся, негодяй!» Она сорвала с ребенка одеяло. «Это его пижама, клянусь! Что же это такое? Эдвард! Эдвард, где ты?»
1: Мальчик ощерился и натянул одеяло на голову.

Ну и завершаем мы наш сегодняшний эфир рассказом Дмитрия Скирюка «Иван Дурилка». Лихорадочно хлопая крыльями, Горыныч стремительно пикировал к лесу. Мешал боковой ветер, право

0: крылом приходилось загребать сильнее, чем левым, и с непривычки вскоре заболело плечо. «Левее, левее бери!» — время от времени подкрикивала правая голова, большая любительница ничего не делать и давать советы. «Заткнись!» — коротко приказала главная, и в эту секунду, заложив крутой вираж, не смогла сориентироваться. Годы и близорукость сделали свое черное дело, и появившееся прямо по курсу раскидистое дерево было замечено всеми троими слишком поздно. «Атас!» — запоздало вскрикнула правая, и в тот же миг змей со всего разлету влепился в толстый корявый ствол. Сверху градом посыпались жухлые осенние листья, сучья всевозможных форм и размеров и гигантское количество желудей. Левая голова, застрявшая в развилке мощных ветвей, выплюнула кусок коры, скосила глаза и мрачно констатировала: «Туп». Змей Горыныч медленно встал, раздвинув ветви, высвободил застрявшую левую голову и, кряхтя и потирая ушибленные места, тяжелым неспешным шагом направился вглубь леса. «Опять шандарахнулись!» — со злостью пробормотала левая голова. «Когда-нибудь ты всех нас угробишь! Где ты прятался, когда тебе на небе раздавали мозги?»
1: «Будет ворчать!» — хмуро огрызнулась средняя. «Ну, пали, ну, стукнулись, с кем не бывает. Подумаешь, дубы дали. Забыл, что ли, как лет это к 40 тому назад в грозу нас громом треснуло, и ничего, живем!»
0: «Хорошо тебе рассуждать!» Когтистая лапа осторожно ощупала подбородок, после чего левая голова продолжила. «А я тогда, между прочим, неделю без памяти провалялся».
2: «Во-во!» – оживилась правая. «Неделю мы тебя под мышкой таскали, измучились оба. На лавку положишь – бац, упал ирод, грохот на всю избу. Яга опять же недовольна была».
0: Осекшись на полуслове, правая голова толкнула носом главную, после чего обе некоторое время пристально вглядывались в левую. Затем хором спросили:
3: «Утка где?»
2: «Какая утка?» – сполошилась пострадавшая голова и тут же спохватилась. «Ах, утка! Кажись, того проглотил».
0: Потоптавшись на месте, змей Горыныч сел на землю, и между головами началась ожесточенная перебранка.
3: «А ну, пусти, пусти, кому говорю! Чё ты разоржался? Ты чё? Нет, а ты кто такой-то, без рук? Чё беситесь? Серомбрюх-то одно. А ты вообще молчи!»
0: «Нет, змеи добрые, вы только посмотрите, а? Как охотится, так у него, видишь ли, голова кружится, вот пожрать на дармовщинку».
2: «Ну, не заметил я, не заметил. Сами-то тоже хороши. Трахнулись об дерево, у меня аж искры из глаз. Открываю глаза, нет утки. Может, я ее не глотал вовсе, может, лежит она сейчас там под деревом спокойненько».
0: Это соображение на некоторое время ввергло змея в размышления. Несколько минут он сидел молча и неподвижно, прислушиваясь к собственным ощущениям. Наконец, правая голова вздохнула и пробормотала:
3: «Нет, кажется, он ее все-таки проглотил. А может, и нет».
0: Неуверенно согласилась средняя.
1: «Чего делать будем?»
0: «Возвращаться надо», — нарезюмировала правая, и змей, тяжело топая, направился обратно к месту катастрофы. Несколько раз обойдя вокруг пострадавшего дуба и безо всякой надежды поворошив ногой в полу и листву, он почесал живот, и средняя голова сказала:
3: «Все же съел».
0: «Что ЕГЭ скажем?» Левая голова, виновато потупившись, покосилась на остальных.
3: «Может, соврем, что ничего не попалось?»
1: «Ну уж нет», — вспылила средняя. «Айда к реке. Натягаем старухи на уху, авось не осерчает».
0: Две крайние головы поспешно закивали, соглашаясь.
1: «Кто снаружи?» — спросила правая и тут же с азартом заявила: «Чур, я первый!»
3: «Я тебе дам первый!» — разъярилась средняя и погрозила правой кулаком. «Жребий потянем!»
0: Змей сорвал три веточки размером с хорошую березку каждая, одну сломал пополам и воткнул все три до половины в землю.
3: «Короткая снаружи!» — объявила средняя голова.
0: Короткую вытащила правая.
1: «О, а чё я говорил?»
0: «Дуракам везет», — хмуро пробормотала левая. Добравшись до речки, змей потрогал воду ногой, поежился, поплескал подмышками, шумом погрузился целиком и занялся рыболовством. Две головы под водой хватали подвернувшуюся рыбу, а третья торчала снаружи и глубоко дышала за троих. Время от времени на поверхности появлялась одна из голов с трепещущей рыбиной в зубах и швыряла добычу на берег. Наконец из воды вынырнула левая голова, сжимая в пасти огромного осетра.
1: «М-м-м!» – вопросительно промычала она.
0: Правая голова, склонившись на длинные шеи, придирчиво осмотрела трофей и кивнула: «Сойдет». Пыхтя и отдуваясь, змей вылез на песок. Левая голова шумом высморкалась.
2: «Вечно я после купания бездужаюсь», — гнусаво посетовала она.
0: Собрав пойманную рыбу в охапку, Горыныч углубился в пустые прибрежные заросли и вскоре исчез в лесных сумерках. Едва лишь он скрылся, На опустевший берег, крадучись, выбрался заросший бородой детина в кольчужной рубахе поверх кафтана, заржавленном граненом шишаке и с массивным мечом на старом кожаном поясе. Руки его в кольчужных рукавицах судорожно сжимали голову коня, который бился, испуганно храпел и пятился назад. Поглядев из-под ладони змею во след, мужик довольно крякнул, поправил меч и гордо выпятил грудь.
1: «Вот он, аспид!» — хрипло сказал он, никому конкретно не обращаясь. «Вот он, змей! Ну, топереча, держись!»
0: Сгромоздившись в седло, мужик толкнул коня каблуками в живот и медленно въехал под зеленый лесный свод. Ухая из осетрины, старуха-ягу немного умаслила, и Горыныч, облегченно вздохнув, направился к своей пещере с охапкой свежей рыбы и бутылью домашней бабкиной брашки под мышкой.
4: «Горик!»
0: Бабка высунулась в окроп, повела длинным крючковатым носом с волосатой бородавкой на самом его конце и, разглядев змея, крикнула во след.
4: «Я сегодня кое-куда в гости собираюсь, так что раньше завтра не жди».
0: «Ладно!» – за всех ответила средняя голова. «Вот удружил, дура старая», — хмуро заметил на это правое. «Худые в гости на старости лет. Ей-то что, нам опять круглые сутки караулить?»
1: «А ты не музи», — строго заметила средняя. «Чай не чужое стерегем, свое, кровное».
0: «Да я что, я ничего, уж сказать нельзя». Подоптавшись у входа в пещеру, змей попытался счистить с ног грязь, потом махнул рукой и полез так. В небольшом каменном углублении навалена была внушительных размеров мусорная куча, состоявшая в основном из всевозможных птичьих перьев, сухого мха, прелой листвы и трав. Запустив лапу в самую глубину ее, змей вытащил оттуда круглое массивное яйцо и направился к выходу. Безуспешно пытаясь просмотреть его на свет, он вертел яйцо так и сяк, прикладывал к уху всех трех голов поочередно, потом грустно вздохнул и сунул его обратно в кучу, после чего уселся у входа, подперев лапами две крайние головы. В средней голове, как и всегда, подпорки не хватило, и она, присмотрев нагретый солнцем валун, примостилась на нем. Правая голова, подтянув к себе пузатую глиняную бутыль, зубами выдернула пробку и заглянула внутрь. «Брага!» – радостно объявила она и стала оглядываться в поисках посуды.
4: «Все сроки миновали», — мрачно заметила левая. «Сколько же еще ждать?»
1: «Это хорошо, что долго лежит», — заметила правая.
4: «Это значит, что сын будет».
1: «Дурак ты!» «Почему и дурак?» — обиделась правая. «Примет есть такая».
0: Правая лапа проворно разливала содержимое бутыли по кружкам. «Третьим будешь?»
4: «Ну, да че там, давай!»
0: Глиняные чашки стукнулись краями. Опустили. Вслепую нашарив рыбешку, правая голова сунула ее в пасть и поморщилась, когда по горлу проскребли колючки.
4: «Эх, тебя корежить!» — сочувственно покивала средняя. «Окунишка попался!»
1: «Он проклятый!»
0: Горка рыбы быстро уменьшалась. Месяца 4 прошло с тех пор, как счастливая избранница змея, Скоропея Аспидовна, в которой он души не чаял, выполнила свои супружеские обязанности и удалилась в Муромские леса. Хоть там изредка и пошаливали татары, все же было поспокойнее и, опять же, не так голодно. А змей, который на своем веку разменивал уже 9-й десяток, оставался охранять свое будущее потомство. Старая знакомая, имени которой уже давно никто толком и не помнил, в которую все звали просто Баба-Яга, хотя она и утверждала, что пришла сюда из древних мест, и род свой ведет чуть ли не от греческих богов и богиня, посему и звать ее надобно Баба-Ягиня, взялась подсобить, а то и караулить драгоценную кучу сутки напролет, кому же в радость. Ночью змей бодрствовал, сменяя головы на карауле, а днем пещеру охраняла бабуля. Горыныч в это время шастал по окрестным лицам, промышляя, чем бог пошлет. Бог посылал то утицу, то зайчонка, а то и кабанчика, всякое бывало. Хватало и самому на прокорм, и бабке за добро отплатить. Так прошло все это время. Выпятив к небу сытый живот, Горыныч с довольным вздохом развалился на зеленой лужайке, подставляя вечернему солнышку то одно крыло, то другое, и постепенно его так разморило, что он с трудом стал воспринимать окружающее. Изба на курьих ножках, которую на время оставила хозяйка, сперва бесцельно бродила по опушке леса, попыхивая дымящейся трубой, потом решительно направилась в чащу и вскоре скрылась за деревьями. Пару раз ухнул филин. 9, машинально отметила средняя голова и, сонно потянувшись, лениво приоткрыла один глаз. Левые и правые головы сладко похрапывали, наверняка представляли себе во сне жаркие объятия ненаглядной своей супружницы. А перед самым носом змея на сивом лобастом тяжеловозе сидел верхом какой-то человек и остервенело таращил глаза. Конь бил копытом и храпел, испуганно роняя клочья пены с трясущихся губ. Звякая всевозможными железками и ругаясь полголоса, мужик полез рукой куда-то за спину и извлек на свет колчан со стрелами и лук. «Померещится же с пьяну», — пробормотала средняя голова про себя, размышляя, что, пожалуй, пора будить сменщицу. «Эй, просыпайся», — толкнула она правую. «Что, уже обед?» — не открывая глаз, слабым голосом пробормотала та. «Уже, уже», — ответила средняя. «Хорош дрыхнуть. Принимай караул».
5: «Сейчас!»
0: Правая голова зевнула, потянулась и, открыв глаза, с недоумением уставилась на человека. Затем поспешно толкнула уже уснувшую среднюю. «Ну что там еще?» — недовольно пробормотала та.
2: «Вроде как мужик», — неуверенно сказала правая.
0: Когтистый палец указал на конника, который трясущимися руками пытался наложить стрелу на тетиву.
2: «Откуда он взялся?»
0: «Что? Где?» — средняя открыла такие глаза.
2: «Это зачем палец?»
5: «Ах, это сон».
2: «Сон? Чей?»
5: «Ну, мой.
2: И вообще, отстань, я спать хочу».
0: В этот момент стрела стукнулась о грудь Горыныча, отскочила и упала на траву. Хмель окончательно вылетел из правой головы. «Подъем!» – взревела она. Левая голова резко вскинулась и возмущенно зашипела, треснувшись макушкой в потолок пещеры.
2: «Что, гроза?» – спросонья заметалась она. «Хуже! Вон, гляди!»
0: Увешанный железяками детина к тому времени уже спрыгнул на землю, схватил копье и, прикрываясь круглым деревянным щитом, стал приближаться, выкрикивая всякие междометия. Змей испуганно попятился и замахал обеими лапами.
2: «Мужик! Эй, мужик, ты чё, малость того, а?»
0: Левая голова хотела покрутить пальцем у виска, но в суматохе попала себе в глаз и охнула от боли.
2: «Чё надо-то?» – визгливо крикнула правая.
0: В минуты волнения она обычно непроизвольно переходила на фальцет. Человек остановился, осторожно высунул из щита бородатую физиономию и, выставив вперед для верности копье, спросил.
2: «Змей?»
0: «Ну, змей», — согласилась средняя голова. «А что?»
2: «А где бабуля?»
0: «Я за нее».
2: «Слышь, мужик», — вмешалась левая, — «тебе чего?»
0: Вояка некоторое время лихорадочно соображал, что сказать дальше.
2: «Ты это... как его?»
0: Сдвинув на лоб шишак, он почесал в затылке и, наконец, нашелся.
2: «И это ты, стал быть, за Марию Царевну выкуп требуешь?»
0: «Чего?» Глаза у правой головы, потеснив глазные щитки, от удивления полезли на лоб.
2: «Выкуп?»
0: Головы переглянулись.
2: «Да я третий месяц дома сижу!» Взорвалась средняя, и змей, тяжело переваливаясь, затопал вперед. «Какая Мария? Какая царевна? Охренел мужик, да?» «Не подходи!» – взвизгнул тот, прикрываясь щитом. «Изувечу, не трожи!»
0: Он швырнул копье, промазал и лихорадочно потянул из ножен у седла меч. Конь, испуганно заржав, взвился на дыбы, с силой ударил в землю копытами и, взбрыкивая, понесся к лесу.
2: «Стой!» – сполошился мужик. «Кому говорю, отдай меч, волчья сыть, травяной мешок!»
0: Прихрамывая и потрясая кулаками, он некоторое время носился за конем, оглашая поляну всяческими обидными прозвищами, пока, наконец, не выдохся и не остановился посреди лужайки, тяжело дыша. Вытер пот. Средняя голова деликатно кашлянула, напоминая о своем присутствии. Мужик вздрогнул и оглянулся. «Пуганем?» – тихо шепнул ей на ухо правое.
2: «На что отозвалась-то?»
0: «Чтоб неповадно было. Давай ляпни что-нибудь, ты же умеешь». Прочистила горло средней и взревела на весь лес первое, что пришло на ум.
6: «Конь на обед! Молодец на ужин!»
0: Левая голова, прыснув, залезла под мышку и затряслась там от беззвучного смеха. Мужик побледнел и выхватил нож.
2: «Ножичек!» –
0: ехидно протянула правая, и обе головы облизнулись с показной жадностью.
2: «Ножичком! Ножичком, значит, меня бить собрался!»
6: «Отлезь!» –
0: рявкнул молодец, сорвал голос и сипло добавил.
6: «Убью!»
0: Из леса послышалось дикое ржание коня. Видимо, плутая в потемках, он наткнулся на логово бабкиной избы. Та с просонья напинала бедные клячи и сама в жуткой панике удрала поглубже в чащу.
5: «Ой, не могу!» – донеслось из-под мышки, утирающая слезы левая голова вынырнула наружу. «Ох, потеша! Ты хоть кто будешь-то, а?»
0: Мужик отступил на шаг и взмахнул ножом.
4: «Ну, хватит, хватит!» – примирительно сказала средняя голова.
0: «Ты это брось! Пошутили и будет. Я ведь, по правде сказать, и не крал никого. И чё ты сюда приперся, никак в толк не возьму. Как тебя там?»
1: «Иван», — хмуро сказал тот. «Можно Ваня?»
0: «И чего ж ты, Ваня, по лесам шляешься? Дело пытаешь, аля дело лытаешь?»
1: «От дела лытаю», — грустно вздохнул тот, почесал в затылке и, сорвав с головы шишак, в сердцах так шваркнул им озимь, что тот погнулся.
0: «А пропадай, моя телега, все четыре колеса, понимаешь? Змей, ты ведь змей?»
1: «Ну да, это я».
0: «Понимаешь, змей, все ходят по свету, хотят чего-то, славу себе ищут. Войн уж, почитай, лет пять никаких нет, а мне прославиться, во как надо! Мечта у меня, понимаешь, на княжеской дочке жениться. Вот, понимаешь, и решил, понимаешь, это... Да и так все ясно, отпустил бы ты меня.
1: Да я вроде тебя не держу.
0: Вот только не суйся сюда больше, лады? Заповедное место. Ищи себе славы в других краях. Конь твой, кстати, где-то рядом бегает. Волков бабка провела. К утру покличешь, прискачет. Лошади нашего духа боятся.
4: Это точно, угрюмо закивал Иван, замялся, смущенно огляделся по сторонам и, понизив голос, заговорщически зашептал.
0: Слышь, друг, может, ты мне кого присоветуешь? Я бы его ухлопал, глядишь, и мне слава, и тебе польза. Баба-Ягу довольно Кощей Бессмертного, а?
1: «Ягу не трожь», — сердито сказала средняя голова. «Да и если змеев где увидишь, тоже не лезь. Они то под землей найду, да там и оставлю. А Кощей помер на меня».
2: «Ишь ты!» — поразился Иван. «Как это он? Как это помер? Не мает такого быть, он же бессмертный».
1: «Не лешего ты не смыслишь в наших колдовских делах.
0: Кощей, он и есть Кощей. Смолотадно. Из вас он вышел из людей алхимией, да магией всякого колдовства поднабрался. Вреднючий был, страсть, сущий бес. Его окрестная нежить так и прозвала. Кощей бессмертный. Помер он над златом зачах. Опыты какие-то с ним делал, ну и траванулся. А жаль. Ты мог его уложить, ежели, конечно, сам бы жив остался.
4: А вот Соловей-разбойник. Его как? Можно?
0: О, вот его можно, можно, оживилась левая голова, вспомнив, что он и вражина хозяйничает в местах отдыха Скоропии Аспидовны. И две другие головы согласно закивали.
1: Этот гад, Соловей-хан, со своими головорезами третий год в муромских лесах никому прокоя не дает. Режет всех. Ты его излови, коль не добрались еще до Душегуба. И дел с концом.
2: Ага. Ну, ты извиняй. А то я ведь что, я ведь когда слух пошел, что ты Марью увел, я решил ее того спасти.
1: Мужик вздохнул.
2: А видишь, как вышло, оговор, видать. Так что извиняй, змей Тугарин, если что не так.
0: Тугарин? Хором переспросили головы и переглянулись.
1: Ты че, мужик, совсем с ума сошел, осведомилась права. Ты посмотри на меня, какой же я тебе Тугарин.
0: Богатырь совсем опешил и теперь стоял и переводил взгляд с одной головы на другую.
2: «А разве нет?»
1: «Конечно нет. Так вот Тугарин, он только по названию змей, а я Горыныч. Горыныч я.
0: Ты когда через реку проезжал, указатель видел или не видел? Ясно же написано. Р. Горынь. Какой я после этого Тугарин?»
1: «Да не умею я читать», — машинально выдавил Иван и озадаченно поскреб в затылке.
0: «Блин!» – протянул он, и в глазах его проступило понимание.
2: «Так что же, получается, я обознался? Так, что ли?»
0: «Что ли так?» – подтвердил Змей Горыныч.
4: Детина вдруг схватился за голову и забегал по поляне, потрясая кулаками и время от времени пиная несчастный шишак.
2: «Так что же это я? Как же это я? Ой, беда, беда, огорчение! Надыть свернул не там, ай-яй-яй!»
4: Он остановился и топнул ногой.
2: «Ведь уйдет! Уйдет, поганый!»
4: Три головы с неподдельным интересом наблюдали за этой беготней.
1: «Эк его разбарабанило болезного!» — вдруг посочувствовала правая. «Эй, Ваня!» – кликнула она. «Чего разбегался?» «Остынет, Илони Маус. Присядь он, брашки выпей, а там решим, что делать. Одна голова хорошо, а три лучше».
7: «Не до браги мне, Горыныч, родина в опасности!»
1: Витязь недотепа подобрал с земли шишак, стряхнул с него пыль, надел на голову и горделиво напыжился.
7: «Так что, извини, змей, не досуг, спешу!»
1: «Ну, тогда бывай здоров!» Иван развернулся и быстро зашагал по тропке, ведущей в лес. Змей некоторое время постоял, потом подумал, что не худо бы снова проверить яйцо, и направился вглубь пещеры. В это утро на скорлупе появилась первая трещина.

Место, где кончалась тропа, было дурным. Настолько дурным, что всякий добрый человек поспешит выбраться обратно на торную дорогу, да трижды плюнет через плечо. Себе на защиту, силам вражьим на поношение и оскорбление. Низкий подтопленный ольшаник, островки невысокой земли, утопки, как называли их местные обитатели. Густые подушки серого мха, словно смертные подголовники, такие кладут в домовины женщинам. Деревья еще живы, то тут, то там попадаются скривившиеся, словно от боли, сосны. Многие уже повалились. Болото наступало на здоровый лес, и это наступало непростое болото. Кое-где мертвые комли изглодал огонь. Наивная попытка поселян из здешнего

0: космоса хоть как-то противостоять угрозе. Нет-нет, разумеется, не болоту. У самого края болотины, молча глядя на открывшиеся им, застыли двое. Человек, еще не начавший стареть, но уже далеко не молодой, с нагло обритым черепом, впалыми щеками и внимательными ищущими серыми глазами. Плечи его окутывал плотный черный плащ, видавший виды, во многих местах кое-как заштопанный и залатанный. Некоторые заплаты казались весьма странными. В ход пошли куски старых кольчуг, так что в складках одежды частенько мелькал металл. Каким-то образом все это сооружение ухитрялось не звякать при ходьбе. Зато второй, в кричащей ярком дублете, малиновое с золотом, по обшлагам оторочкам мехом, серебряные аксельбанты, рядом с человеком застыл настоящий кентавр. Великолепный, рослый кентавр, могучий торс силача, сдувающиеся мускулы, холеные конские бока, матово поблескивающие черная спина и хвост. Копыта напоминали стенобойный таран. На спине кентавр нес седло с притороченными справа, слева и сзади вьюками. Классически правильное, с идеальным прямым профилем лицо человека-коня обрамляло тщательно подстриженная, завитая и напомаженная борода. Вокруг себя кентавр распространял такой аромат духов, словно целая парфюмерная лавка.
1: «Это здесь Карбулон, брат в духе».
0: Голос человека звучал устало и глухо.
1: «Пейзани не лгали.
0: Он тут».
2: «Тут, конечно же, тут!»
0: Неожиданно высоким для столь могучего сложения голосом отозвался кентавр.
2: «Ким, брат в духе, зачем мы здесь? Ну зачем? Там!»
0: Перевитая мускулами длань человека, коня вытянулась, изящным жестом указав в сторону мертвого болота.
2: «Там ужас! Страх! Зло! Кровожадный глад! Зачем тебе туда идти, брат в духе? Зачем мы покинули столицу, да еще перед самыми ресталищами? Сопровождать своего брата в духе? Кто откажется от почти верной победы в Панкратии и самое меньшее второго места в беге на три стадии? А если учесть, что копье и диски о мечу явно лучше Клеомброта, каковой мог рассчитывать только на бег, то получалось бы, что по сумме мест...»
0: «Друг мой», — поднял человек руку, останавливая обрушившийся на него поток красноречия,
1: «я бы предпочел не мешкать. До вечера еще далеко, но кто знает, сколько провозиться придется».
2: «Вот именно!»
0: Кентавр картинно всплеснул ручищами.
2: «Зачем, брат в духе, тебе вообще потребовалось лезть в эти леса? Прислушался к мольбам тех поселян? Мол, настоящих охотников за нечистью днем с фонарем не сыщешь? Смилуйся, добрый господин маг, пропадаем совсем, погибом погибаем! Не верю, брат в духе!»
3: «Или взалкалась практики?»
2: «Так тоже непонятно, зачем это тебе? Разве плохо жили мы в столице? Твои сказания и пьесы пользовались успехом. Нас принимали в лучших домах, и... лучшие девочки и твоей, и моей расы были нам... рады. Нет, тебе потребовалось что-то кому-то доказывать. Какая разница, работают придуманные тобой эликсиры или нет? Ты же писал баллады. Книги, брат, книги. Выдумки чистой воды и сказки. Но они продавались. Еще как». «Нам вполне хватало, еще удавалось кое-что отложить на черный день».
1: «А ты, брат в духе, красовался на ресталищах, требуя себе чуть ли не каждый месяц по новому дублету».
2: «А как же?»
0: Карбулон чуть не задохнулся от возмущения.
2: «У нас, кентавров, очень развито чувство прекрасного. Дисгармония ранит нас сильнее стрелы копий. Одежда есть отражение».
0: «Брат...» Человек поднялся. «Прости, мне надо трогаться. Тебя с собой не зову. Оставайся тут. Если что, нам отсюда потом долго выбираться. Путь не близок даже для тебя, чемпиона многих ристаний».
2: «Бросаешь меня тут, да?»
0: Капризно протянул Карбулон.
2: «Всем ужасном, тоску и печаль навевающем месте. И идешь? Куда? Зачем?»
0: «Зачем?» Человек резко выпрямился, взглянул кентавру в глаза.
1: «Ты ведь помнишь, что случилось на последнем званом обеде?»
3: «Ты хотел помириться»,
2: проникновенно заявил Карбулон.
3: Подошел к ней с бокалом, предложил...
2: Она посмотрела сквозь меня. Небрежно чокнулась и продолжала весело болтать.
4: «А не надо было врать!»
2: Кентавр наставительно поднял палец.
4: «Ложь в отношениях с прекрасным полом воистину пагубна.
2: Избавь меня от твоих нравоучений!» Проворчал человек, плотнее запахиваясь в плащ и подтягивая сапоги. «Сам знаю.
5: Повел себя как последний...»
2: Он махнул рукой. «Впрочем, что толку языками молоть? Как есть, так и есть».
3: «Так ты поэтому и отправился сюда!»
2: Карбулон схватился за голову с театральным отчаянием.
4: «Вместо того, чтобы утешиться в других объятиях!»
2: «В других объятиях я и так утешился. Да только содеянную подлость это не отменит и не исправит».
4: «И ты решил творить, так сказать, добро деятельное!» Подбоченился кентавр. «Брат в духе, я не задавал вопросов, хотя мог бы, учитывая, что именно на моей спине ты проделал весь этот путь, и я... Хватит, все!»
2: Человек решительно шагнул к краю болотина. «Пойду я, а ты жди. Может, тебе еще меня придется до лекаря галопом вести».
6: «Какой еще лекарь? Что ты выдумываешь?»
2: Перепугался кентавр.
6: «Ты же знаешь, брат в духе, я не переношу вида крови!»
2: Его собеседник не ответил. Полез за пазуху, извлек оттуда какой-то флакон темного стекла, зубами вытащил плотно вогнанную пробку и опрокинул содержимое в рот.
4: «Для храбрости, что ли?»
2: Человек не ответил кентавру. Молча повернулся спиной и шагнул по щиколотку, провалившись в серый мох. И Карбулон тотчас притих, лишь тихонько причитая что-то себе под нос. «Да, место было дурным. Теплый день, тихо. Лишь ветер слабо шелестел осокарем. Сочные стебли лихолиста злорадно перешептывались, и пробиравшийся через хлябь человек то и дело останавливался, болезненно морщился, к чему-то прислушиваясь. Он аккуратно по широким дугам огибал черные окна бучил, подозрительно косясь на пузыри, лопавшиеся то тут, то там на темной глади. Гидры, болотные стражи, полуживотные, полурастения провожали его голодными взглядами. Человек сумел выбраться на сухое лишь в самом сердце заболоченного леса. Вокруг воздвигся настоящий заплот из мертвых поваленных деревьев, почти в человеческий рост вздыбились заросли хвостатки. Молодые гидры нагло поднимали головы над черными застойными лужами. Путник оказался на островке несколько больше простых утопок, хотя и длины-то в нем не сочлось бы и четырех десятков шагов. Здесь явно постарались чьи-то руки, или даже лапы. Стволы по окружности островка аккуратно подрублены на высоте человеческого роста и обломаны так, чтобы комль оставался сцеплен с пнем. Мелкие ветки обрублены, побольше заострены и концы обожжены, да еще и набиты многочисленные колья, тоже смотрящие в грудь пришельцу. Пространство меж стволами перекрыто плетнями, шипастыми ветками отравника, стянуто вервием из полос дроковой коры. Здесь укреплялись всерьез, конечно, не против настоящей армии. Настоящая армия, впрочем, сюда бы просто не полезла. Разбежалась бы, завывая от ужаса, а рискнувшего отдать подобный приказ командира просто распяла бы на первом попавшемся дереве. Пахло гнилью, старой корой, острым диким луком. На болотах он не растет, верно, высадили бывшие хозяева этого места. Пахло еще чем-то сладковатым, словно здесь когда-то давно вываривали корни осокаря, якобы богатые сахаром.
5: «Что страшно?» — пробормотал человек себе под нос.
2: Движения его сделались неловкие и напряжены, по лбу обильно тек пот.
5: «Славная же тварь тут засела! Если б не корень стародуба, нипочем бы не дойти мне! Завизжал бы и бежал, задрав штаны аж до самого стольного тракта!»
2: Осторожно обойдя торчащие из воды шеи гидр, человек также осторожно перебрался через засеку, брезгливо волоча за собой мокрый по подолу плащ. Оружие он при себе не носил,
1: Широкий нож на кожаном поясе — скорее обычная снасть странствующего через леса, а не средство расправы с себе подобными. В самой середине сухого пространства высилось нечто вроде бобровой хатки, только выстроенной почему-то далеко от воды. Вниз вел узкий наклонный ход. Из дыры тянуло тухлятиной.
5: «Ну что, добрался?»
1: — зло прошипел сквозь зубы человек.
5: «Теперь назад дороги нет. Не выпустят. Страшно. Да, страшно. Как врал в балладах да пьесах, так страшно, небось, не было. И денежки в кассе у Сакки получать тоже ведь не боялся. Давай, шевели щупальцами, урод!»
1: Злые, к самому себе обращенные слова подействовали. На негнущихся от подавленного снадобьем ужаса ногах человек шагнул ближе. Принюхался, с отвращением покачал головой.
5: «Ну так чего ж там в учебниках-то писали? Премудрые эссеи за Монаранты. Основополагающий труд об истреблении дивов».
1: Слова с величайшим трудом протискивались меж судорожно сжатых зубов. Страх холодным липким мечом прыгал в животе, ударяясь изнутри о ребра.
5: «Как там у тебя было в покорении?» И размахнулся благородной сталью, и снес презренному голову, и радовался горячей крови, что окатило его волною.

0: Достал нож, срезал несколько веток и принялся плести нечто вроде грубой пятиугольной люльки, какими ребятишки играют в «Зацепи, сохрани». Сплел, полез за пазуху, извлек небольшой плоский пузырек коричневого стекла, аккуратно капнул на каждый из пяти углов получившегося плетения и, что было силы, зашвырнул свое изделие в темный лаз. Выдернул нож, острием поспешно очертил круг, встал в него и застыл, скрестив на груди руки. Тусклое солнце нехотя блеснуло на серой стали широкого клинка, испещренного грубо прокованными пупырчатыми рунами. Некоторое время спустя из-под земли послышался писк, словно несколько сотен крыс устроили там отчаянную битву. Крыша из плотно сложенных веток и кусков дерна заходила ходуном. С громким треском разлетелась в самой середине. Наружу высунулась гротескно-человеческая рожа. Плоская, с широко разинутыми круглыми глазами, свойственными скорее ночному обитателю, вывернутыми наизнанку и смотрящими вперед ноздрями, исполосованные белесыми шрамами. Рожа широко распахнула рот, наполненный мелкими остренькими зубами, торчавшими аж в три ряда, и истошно заголосила. Человека терзал страх. Корчил, ломал, скручивал. Руки тряслись. Рунный кинжал никак не хотел вкладываться обратно в ножны. Уши раздирало болью. Из лаза тем временем медленно поползли струйки дыма, лениво, словно упираясь. Невидимые крысы продолжали отчаянно пищать. Дым отвратительно вонял горелым пером, мокрой тлеющей шерстью, псиной и еще чем-то куда хуже псины. Сладковатый запах стал почти нестерпим. Наконец прорезалась в вое плосколицей твари нечто осмысленное.
1: «Все там! Все! Пощади! Все твое будет!»
0: Человек судорожно сглотнул. Вот он. Тот момент, о котором твердили все без исключения авторы трактатов и учебников. Див предлагает все отдать. Это ловушка.
2: «Говори слово!»
0: Едва выдавил из себя маг. Настоящий герой сейчас стоял бы себе невозмутимо, да ножичком эдак поигрывал. Со скучающим герою, приличествующим видом.
1: Нет!
2: Отказываешься, значит?
0: Человек задыхался. По лбу и щекам стекал пот. Сыграть достойные герои равнодушия ему оказалось не по силам. Он даже не смог глядеть диву в глаза. Отвернулся от твари, явно застрявшей в крыше своего жилища. Болотный обитатель завертел уродливой лысой башкой, задергался, затрепыхался, но невидимые путы держали крепко. На жуткой физиономии существа смешались мука и отчаяние. Из круглых глаз текли крупные желтоватые слезы.
2: «Плачешь?»
0: Человек с явным усилием нагнулся, поднял что-то с земли, выдирая из-под плотно налезшего слоя мха.
2: «Они вот тоже плакали!»
0: Подрагивая, руки его в грубых перчатках черной кожи держали небольшой человеческий череп, скорее всего, ребенка. Левая височная кость была размозжена.
3: Желтолицый задергался, пытаясь разметать крышу, но подпиравшие подбородок ветки держали крепко, неожиданно обретя прочность стальных оков.
2: «Поплачь, поплачь!» — тяжело дыша, человек поддернул рукава куртки. «В последний раз плачешь!»
1: «Пощады!» —
0: выло существо, однако его мучитель лишь кривился и качал головой. Кулаки его судорожно сжимались и разжимались, словно от боли. Пленный, вроде бы беспомощный враг, сдаваться не собирался.
3: Отчаянный крысиный писк внезапно сменился каким-то надрывным, ввинчивающимся в мозг визгом сотен и сотен тонких на самом пределе слышимости голосов. Лес пошатнулся. Всплеснулась вода в черных бочагах. Незримая рука вмяла во мхи нагло задранные стебли хвостовок. С натужным треском стали рушиться надломленные стволы в засеке. Человек застонал, вскидывая ладони к вискам, и тут из лаза, сочащегося дымом, густым и тяжелым, словно смешанное с гноем сукровица, выметнулась волна существ, карикатурных помесей человека и крысы, и размером не больше крысы, с голыми розовыми хвостами. Большая часть созданий выглядела весьма неважно. У кого горела шерстка на загривке, у кого хвосты распадались ошметками стремительно гниющей и отваливающейся на ходу кожи, у кого из развороченных, невесть чем нанесенных ран торчали обломки почему-то обугленных костей. Однако ярости и жажды убивать хватило бы на большое людское войско. Свора бросилась к очерченному рунным клинком вокруг человека кругу. Бросилась и с визгом было отступила. Кое-кто самый ретивый уже корчился на окровавленном, вымазанном какой-то зеленой мерзостью мху, животы распороты, кишки наружу. Однако застрявший в собственной крыше див завыл, заверещал и загукал на совершенно неведомом языке, и тварюшки вереща дружно кинулись вперед. Уродливые тельца лопались, едва они оказывались над зачарованным кругом. Мутная дымящаяся кровь выплескивалась длинными языками, словно магия в единый миг выжимала из созданий все жизненные соки. И следующие ряды ухитрялись продвинуться чуть дальше незадачливых собратьев. Человек застонал, потом зарычал ничуть не хуже болотного дива. Зашатался, срывая завязки плаща и слепо отбрасывая в сторону. Словно газыри, на куртке тянулся ряд вставленных в кожаные гнезда флаконов. Пальцы слепо вцепились в один крайний, непроглядно черный, сорвали осургученную пробку. Рука широко размахнулась, за скляницей тянулся веер тяжелых маслянистых брызг, совершенно черных. Капли на лету начинали преображаться, трансформируясь в подобие трехзубых гарпуньих насадок, во множество таких насадок. На лезущих через отпорный круг бестий обрушился настоящий колючий дождь. Каждый гарпун намертво пришпиливал к земле 5, 6, а то и 7 созданий. Вороненые острия впивались в тело, круглая плоская пятка давила, плющила и впечатывала в твердь. Не минуло и 5 ударов сердца, как все было кончено. Человек стоял посреди широкого серо-красно-черного пятна. Крыса-карлы были мертвы, все до единого, и болотный гад только и мог в изумленном молчании пялиться на свершившееся побоище. Он, похоже, забыл даже о боли. Маг, однако, не забыл. Оправился он не сразу. Долго тер лицо, промывал глаза снадобьем из плоской фляжки. А когда, наконец, взглянул на завязшую тварь, та распорола тишину таким визгом, что впору было оглохнуть.
1: «Сладко!»
3: — прохрипел человек. Теперь его голос звучал уже почти как у болотной твари.
1: «Сладко! А будет еще лучше! Я тебе это обещаю!»
3: Он скривился, хватаясь за бок. Див выл. Боль в этом вое раздирала кости, щипила их, добираясь до темно-алого мозга. Кожа на лысом черепе твари начала лопаться, трещины истекали густой коричневой жижей.
1: «Ну, помогли тебе твои поскребыши?» —
3: продолжал меж тем хрипеть человек.
1: «Не помогли, и ни в жизнь не помогут, хоть я на них и потратился».
3: Он потряс опустевшим флаконом.
1: «Так что говори слово». «Отпустишь!»
3: — донеслось до человека в промежутках между взвизгиваниями.
1: «Отпущу!»
3: Лицо мага дернулось.
1: «Но из этих мест изгоню! Довольно ты тут порезвился! Спрысну тут вот этим!»
3: Подрагивающие пальцы выудили из газырей еще один флакон.
1: «Не вернешься!» «Давай, говори! Крыть тебе больше нечем!»
3: Уродливая башка дива повертелась еще из стороны в сторону. Но внизу трудилась какая-то уж больно едучая магия. И не выдержав, тварь, наконец, заорала, засвиристела, завыла на добрый десяток голосов. Непосвященное ухо просто не поняло бы ничего.
1: «Славно, славно!»
3: Человек перевел дух, кадык дрогнул.
1: «Не соврал! Надо же! Ладно, молодец!»
3: Губы чародея задрожали, растягиваясь в некое подобие ухмылки. Наверное, ему самому она казалась торжествующей.
4: «Пустишь!»
3: — с надеждой промямлило существо. «Угу», — кивнул чародей. Шагнул ближе к диву, левой рукой вытягивая из газыря новую стекляницу. «Башку подними, не ошейник твой ослабить надо». Желтолицый с готовностью задрал круглый подбородок, открывая глотку всю в морщинистых складках, усеянных мелкими шипами. Правой рукой человек молча врубил широкое лезвие тесака диву под подбородок. Удар получился так себе, боевые искусства среди талантов чародея явно не числились. Клинок рассек гортань и позвоночный столб, острие вышло наружу. Оскалившись волком, человек налег на рукоять, проворачивая оружие в ране. Див засипел. Коричневая кровь вскипела, запузырилась по краям раны, хлынула потоком на жердяную крышу хатки, и ветви мгновенно задымились. Глаза дива вылезли из орбит, челюсть клацнула, последняя судорога мускулов, расположенных не как у человека. Но не прохрипеть, не пробулькать, не прошипеть излюбленное у нечисти предсмертное проклятие он не успел. По круглым глазам кто-то словно мазнул мутью. Башка запрокинулась, жуткая рана открылась, словно рот в последнем отчаянном крике. Чародей вновь подобрал оброненный раньше череп погубленного болотником ребенка, аккуратно завернул в белый плат и спрятал. Рассовал по вставкам фиалы. Долго и нудно выводил на земле не один, а сразу три концентрических круга. Наверное, требовалась нешуточная защита. Глубоко вдохнул, сорвал перчатки, нервно вытер вспотевшие ладони, облизнул пересохшие губы. И точно так же, как див, загукал, заверещал, завыл, оглашая затопленный лес словом убитого болотника. Земля затряслась, заходила ходуном, с треском ломались стволы поваленных сосен, точно их крошила невидимая великанская рука. Из бочагов выметнулись бледные головы гидр, шеи мотались из стороны в сторону, белесая плоть лопалась, словно перезревшие дыни, и стражи островка умирали, так и не исполнив свой долг. На месте хатки болотника взвился настоящий смерч. Вверх летели дерн, сучья, комки земли, изодранные пласты мха. Тело самого дива распалось серым пеплом. Тело самого...

0: месте жилища дива осталась широкая яма, настоящая воронка, быстро насасывающая воду. На дне два цвета — белый и золотой. Белые кости жертв и золото, алчно собиравшиеся и бесполезно копившиеся добычи. Монеты. Круглые и квадратные, с дырочками и восьмиугольником, полумесяцы и связки необработанных мелких самородков. Кубки, небольшие чаши, оправленные в серебро и золото рога, кулоны, цепочки, женские и мужские серьги и так далее и тому подобное. Мужчина даже не посмотрел на сокровища. Немалые, чтобы вывести всю эту груду, потребовалось бы 5 или даже 6 вьючных лошадей. С большим бережением достал из-за пазухи оплетенную бутылочку на серебряной массивной цепи. Долго бормотал, ворожил, водил руками над разверстым золотым зевом. Лес оцепенел. Ветер умер. Застыла вода, словно скованная льдом посреди летнего тепла. И над золотом, над монетами, браслетками, фибулами, налобниками, бляхами, колечками начал медленно подниматься легкий туман. Мало-помалу он стягивался в одну точку, густел, складываясь в подобие гротескной фигурки размером с мизинец. Стала заметна круглая голова, выпученные непропорционально большие глаза. Крошечный призрак убитого дива медленно плыл по воздуху к поджидавшему его чародею, отчаянно размахивая руками и ногами, разевая пасть в беззвучном вопле, однако дара речи он был лишен. Маг откупорил бутылочку, и продолжавшего отчаянно, но неслышимо вопить призрака тотчас втянуло внутрь. Чародей мгновенно заткнул горлышко пробкой. Торопливо накинул цепочку на шею, лихорадочно, словно кто-то мог увидеть и отобрать, запихал скляницу под одежду ближе к телу и, не оглядываясь, пошел прочь. Из всех богатств болотного дива он взял с собой один только детский череп.
1: «Что получилось, сочинитель?»
0: — пробормотал человек сам себе под нос.
1: «Получилось, получилось. Чуть небо душу не отдал, но получилось. А чего еще помнишь? Щелкопер, бумага марака».
0: Вымершая топь осталась позади. Чародей выбрался на сухой, поросший мачтовыми соснами увал. Смрад, болото, уродливые мертвые стволы — все за спиной. Здесь воздух пронзали солнечные копья, звенели насекомые, без устали трудились муравьи, пламенели шляпки сыроежек, и белки гонялись друг за другом по широким верховым путям в сплетающихся кронах. Чародей обессиленно замер, опустившись, почти что рухнув у корней, вознесшейся чуть ли не к самому небу сосны. Содрал промокший плащ, швырнул в сторону, не потрудившись даже разложить для просушки. Лицо мага казалось болезненно бледным, под глазами легли синюшные тени. Веки смежились.
2: «Ким! Ким, брат в духе, очнись!»
0: Над магом нависла широкая грудь кентавра.
2: «Ты зачем меня пугаешь?»
0: — напустился он на человека.
2: «Нельзя меня так пугать! Мы, кентавры, существа с обостренными чувствами! При виде брата в духе, пребывающего без сознания, у меня...»
1: «Давай выбираться отсюда»,
0: — перебил кентавра человек по имени Ким, но тот даже не думал останавливаться.
2: «У меня случилась заледенелость мыслей и чувств. Я испытал великий страх, нарушивший мои размышления. А размышлял я, должен тебе сказать, как раз о роли одеяния в образе жизни моих сородичей, и пришел к выводу, что...»
1: «Давай выбираться».
0: Маг едва смог выговорить эти слова. Кентавр с недовольной миной опустился на колени, не переставая бормотать.
2: «Что одежда есть отражение внутреннего содержания, кое у нас, кентавров, следует за путями ветров, и вот, и не остается в покое, и потому, дабы соответствовать и споспешествовать».
0: Человек не без труда забрался в седло.
1: «Поторопись, брат, очень тебя прошу».
2: «А что мне за это будет?»
0: Кентавр потрусил вперед, искательно глядя на седока.
1: «Если удачно продадим балладу об этом диве, то новый камзол».
0: По лицу человека невозможно было понять, лжет он или говорит правду.

0: плебейским кружевом?
1: Немедленно поинтересовался кентавр, несколько ускоряя бег.
2: Надо непременно с эвбейским. У анфельских примитивное плетение, а моду...
3: С эвбейским кружевом и оторочкой из меха яху.
1: Наездник слабо улыбнулся.
2: «Да-да, совершенно верно!»
1: — зачастил кентавр, оборачиваясь и невольно замедляя бег.
2: «Оторочка придаст завершенность всему ансамблю. Тона окраса следует выдержать...»
3: «Скачи!»
1: — несколько более резко бросил человек.
3: «Пожалуйста!»
2: «Ну вот уж и слова сказать нельзя!»
1: — обиделся кентавр.
2: «Рот затыкают, обрывают!»
1: Правда, поскакал он быстро. Так быстро, что лес словно рушился за их спинами.
2: «Но, брат в духе, почему ты говорил о продаже баллады? Разве у болотника не нашлось золота?»
3: «Конечно, нашлось. Однако я слишком хорошо помню истории тех, кто польстился на это золото. Настоящие охотники за нечистью. Ловкие, умелые и упорные. Мечом могли разрубить муху в полете. Шестеро купились на богатство, и все погибли, не пережив дива и на 9 недель.
4: Погибали нелепо. Трезвенник вдруг напивался до пьяна и тонул в канаве, где воды по пояс. Домосед вдруг отправлялся в странствие и попадал в ураган. Третий утонул на попавшем в шторм корабле. Четвертый оступился на дороге, и его переехала повозка, груженная камнями. Пятый, примерный семьянин, если не ошибаюсь, тоже ни с того ни с сего потащился в бордель, где подхватил дурную болезнь, от которой и скончался. Шестой женился, а третий день после свадьбы застал жену в постели с разносчиком лепешек. Зарубил обоих, после чего покончил с собой.
3: И все они, все как один, забрали золото болотника.
1: Кентавр выглядел обескураженным.
2: «Не знал! Неужели никто из магов не озаботился снятием проклятия?»
1: «Не знаю», — отозвался человек.
4: «Не интересовался. Во всяком случае, предпочитаю не испытывать этого на себе. Я продам балладу. Труппа Саки поставит ее на императорской сцене. Сборы гарантированы».
2: «Все равно не понимаю», —
1: проворчал кентавр, бойко скача по лесной тропе. Она постепенно расширялась, мало-помалу становясь пусть узкой, но уже настоящей дорогой.
2: «Почему надо было лезть самому? Расспросил бы охотников, следопытов, тех же ловцов, к примеру».
4: «Когда-то я ведь тоже учился магии», — пожал плечами наездник. «Не достиг никаких особых высот, но память не подводит. А иногда, прежде чем писать что-то, желательно пережить это самому».
2: «И только?»
1: — подозрительно осведомился кентавр.
2: «Ты ничего не скрываешь от меня, брат в духе?»
4: «Я охраняю твой покой и сон», — криво усмехнулся чародей. «Знаешь, новые переживания очень увлекательны».
2: «Ты что-то там сделал?»
1: — взвизгнул кентавр.
2: «Сделал, и мне не говоришь! А если нас теперь проклянут, сглазят? Если явятся другие дивы или кукольщики, или... Как ты можешь поступать настолько безответственно? Ты обо мне совершенно не думаешь. Все о себе, только о себе, о своих дурацких книжонках. А нас теперь могут...»
1: Кентавр разорялся еще долго. Хорошо еще, что не останавливал свой бег. Человек слушал, устало прикрыв глаза. Не возражал. Спорить тут было бессмысленно. Меж тем узкая и петлистая лесная дорожка влилась в широкий наезженный тракт. Кентавр пошел веселее, не переставая визгливо бронить наездника за неосторожность, самонадеянность, неспособность заботиться о других и тому подобные прегрешения. По дороге им встречалось немало люда. Как, впрочем, и не люда. Торный тракт вел к густонаселенным краям. Карбулон успевал снисходительно поприветствовать изредка попадавшихся собратьев, просто и бедно одетых кентавров, с завистью взиравших на щегольской дублет столичного гостя. Девушкам-кентаврихам, особенно молоденьким и хорошеньким, Карбулон залихватски подмигивал, норовил подскакать поближе, похлопать по крупу. Хватало на тракте и обычных лошадей, запряженных в телеге, хватало всадников, их Карбулон надменно игнорировал.
3: Могучий кентавр летел стрелой, и ночной сумрак не успел еще сгуститься окончательно, когда перед путниками появился внушительный островерхий дым, окружавший селение. Ворота уже закрывались, но Корбулона с его наездником пропустили безо всяких разговоров. Впереди ласково светились огни трактира. Где-то слева, невдалеке, в темноте журчала вода, высыпали звезды, и человек на спине кентавра вздохнул с облегчением, устало поднимая голову и вглядываясь в рисунок с детства знакомых созвездий. Он устал. От дороги, от нескончаемой болтовни Корбулона, который сейчас, конечно же, потребует своей доли, чтобы отправиться бражничать с другими кентаврами, хвастаясь перед ними своей столичной справой и дорогими обновками. Хотелось просто сесть в одиночестве в темный угол, вытянуть ноги, спросить кружку горячего духовитого травяного чаю и замереть так, бездумно глядя или на пламя в камине, или на мерцающие огоньки звезд в вышине. Хорошо б, конечно, чтобы на плечо легла тонкая и нежная рука, той, которая понимает, но на это рассчитывать уже не приходилось. Медленно складывались строчки продажной баллады, где, конечно же, Див предстанет жутким клыкастым чудовищем, похитителем принцессы и честных селянок, осквернителем могил, убийцей и пожирателем детей. Публика не шибко любит, когда у врага находится своя правда. Разумеется, будет и герой. Не худой, не складный человек, когда-то обучавшийся магии и немного самозащите. Сочинитель, по его словам, верить которому или нет, уже другой вопрос, вдруг решивший, что его балладам не хватает жизни, правды, плоти и крови. И, само собой, нельзя писать, что уже побежденного дива добили предательским ударом в горло, обманом, выманив у болотника его секрет. Нет, героем, конечно же, окажется рыцарь без страха и упрека. Он опустится на колено в оскверненном храме. Он выдернет верный меч. Не забыть дать мечу соответствующее имя, громкое и нелепое. Ну, например, Абавегель. И принесет над... принесет страшную клятву мщения над алтарем, залитым кровью невинных жертв, сожранных беспощадным чудовищем. Можно для легкого оживляжа и привлечения почтеннейшей публики дать и любовную сцену, скажем... у героя, конечно же, обет безбрачия... Но дева, лишившаяся в страшную ночь всех родных, попытается наложить на себя руки. Герой, что лучше, вынуть ее из петли или в последний миг остановить направленный в сердце кинжал? Пожалуй, все-таки кинжал так эффектнее. И у Саки есть одна актерка, Фанни. Изумительно работает с железом. Публика всякий раз ахает, когда она наносит смертельный с виду удар. И вполне ничего будет баллада. Саки покажет ее в императорском театре, специально построенном для народных зрелищ. Потом поедет на гастроли. А вот для приватного театра герцога Депре мы сделаем другую версию. Див окажется невинной жертвой тупых и жадных поселян, разоряющих природу, рубящих леса и поганящих реки. Несчастное страшилище доблестно примет последний бой на пороге родного дома, но падет, пораженное предательским ударом грязного и жестокого наемника, типа бесчестия и совести, алчного только до золота. Разумеется, вот тут будет очень к месту вспомнить судьбу тех шестерых истребителей нечисти, польстившихся на сокровища болотников. Герцог такие концы очень одобряет и щедро вознаградит сочинителя. Ну а баронессе Шатиньи мы предложим нечто третье. Историю о бывшем охотнике за нечистью, неудачливом, раздираемом муками совести, предавшим свою единственную настоящую любовь и теперь ищущим забвение в кровавых стычках, не разбирая, кто прав, кто виноват. Можно даже сделать его тоже сочинителем. Разумеется, непризнанным, неприкаянным, но внутренне, конечно же, мечтающим о большой и чистой любви. Четвертую версию, как оно было на самом деле, нельзя доверить пергаменту. Есть в мире типусы, которые взломают любой шифр и любое отпорное заклятие, а человек отнюдь не считал себя достаточно умелым специалистом, чтобы поставить поистине неснимаемый наговор. Такие чары уничтожали саму запись, но расшифровке не поддавались. Конечно, когда-нибудь он напишет все, как было. Когда-нибудь. Но не сейчас. Карбулон шел теперь широким шагом, выглядывая достойный столичного кентавра трактир или постоялый двор.
4: «А себя все равно не переделаешь», — устало думал человек. Сквозь выспренную вязь строчек для труппы Сакки, сквозь фальшивый надрыв восьмистишей любимых герцогом Депре, сквозь розовые сопли, предназначенные баронессе Шатиньи, прорывалось что-то другое. Чеканный лад простых слов о том, как человек и болотный див сошлись в честном один на один бою, потому что мир для них оказался слишком мал. И никто не мог ни отступить, ни сдаться. Болотник мучил, убивал и пожирал, потому что такова была его природа, определенная незримыми богами. А человек — сочинитель. Он пришел по многим причинам. И объяснение, данное им Карбулону, разумеется, не могло оказаться всей правдой.
3: На коленке у сочинителя весьма негероически тряслись от страха.
4: Конечно, если уж не врать ни тайному своему читателю, ни самому себе, то кое-что придется признать. Карбулон не так уж не прав. Писать об истребителях всяких вредоносных чудовищ и ни разу самому не замарать руки кровью чудовищ можно, конечно, но... Циничное объяснение. Правдивые баллады легче продать. Разумеется, если аккуратно оную правду дозировать. А вот растолковывать, зачем человеку потребовалось загонять в бутылочку душу убитого болотника...
3: На этот вопрос сочинитель старался не отвечать даже самому себе.
2: «Здесь, брат, в духе!»
3: — решительно заявил вдруг кентавр, сворачивая в поспешно распахиваемые челядью высокие ворота.
2: «Вполне прилично. Они достойны меня принять. Сомневаюсь, конечно, что здесь найдется настоящая стойка для кентавров, но...»
3: Человек не стал слушать. Слуги действительно набежали со всех сторон. Видать, заведение было дорогим и не могло похвастаться избытком клиентов. Впрочем, ни на какое иное Карбулон бы и не согласился. Криков о том, что о нем совершенно не думают и что с ним не считаются, хватило бы надолго. Продолжение и окончание рассказа Ника Перумова «Испытано на себе» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.
1: Podfm.ru представляет.

0: Ник Перумов. Испытано на себе. Часть вторая. Окончание.
1: «Ну а теперь-то почему мы не можем вернуться в столицу?» — ныл на следующее утро кентавр после того, как Ким решительно направился не на Торный тракт, а на малоприметную стежку, что вела к дальнему лесу.
2: «Ты испытал все, что хотел, брат в духе! Убил болотника, доказал себе, всем! Ей, наверное, тоже доказал!»
0: «Ей я должен доказать совсем другое». Слова падали тяжело и хмуро. Чародей даже не смотрел по сторонам, предоставив Карбулону выбирать дорогу.
3: «Что стал иным, что ложь мне отвратительна, что никогда бы не поступил так снова, но такое уже никогда не докажешь, брат в духе. Она была права. Хорошо, что бокал в лицо не выплеснула».
2: «Не сделала бы»,
0: — уверенно заявил кентавр.
2: «Презрение и равнодушие, брат в духе, вот что тебя добило. Пощечина или там вино в физиономию — это признаки сильного чувства. А когда на тебя смотрят с легкой годливостью, как на насекомое, вроде тех, что я давлю копытами, о, вот тут, брат в духе, мы, мужчины, можем горы свернуть и вверх ногами поставить».
0: «Я не переворачивал никаких гор. Жил, как живется. До той поры, пока...»
2: «Пока не решил, что надо попробовать крови. Ах, брат, брат мой! Мы, кентавры, навеки связали свою судьбу с родом человеческим. Наша магия без вашей ничто, как и ваша без нас. И я могу сказать тебе, не тот хороший сказитель, кто пишет о том, что видел, а тот, кто напишет о невиданном, им самим неиспытанном, так, что люди о том забудут и даже не задумаются. Но куда же мы теперь едем-то?»
0: «Пока ты, брат, отсыпался, я поговорил кое с кем. Здесь есть еще болотники, чего, собственно, и следовало ожидать. Они всегда кучно селятся гнездом».
4: «Что, опять в трясину?»
0: — ужаснулся Карбулон. «Может быть».
4: «Зачем они тебе? Зачем?» — страдал кентавр. «Золото ты не берешь?»
0: «Да, не беру. Только кости жертв. И еще души дивов, если, конечно, у них это настоящие души, а не алхимический туман».
2: «Вообразил себя непобедимым, да? Решил, что ты есть великий маг, победитель нечисти? Обо мне ты, конечно, не думал, ну совсем, ну не на полстолечка!»
0: Обиженный и плаксиво затянул человека конь. Ким не отвечал. Карбулон стенал, скулил, однако послушно нес седока все дальше и дальше от оживленной дороги, приличных таверн, гостеприимных постоялых дворов и приятного общества кентаврих. Деревенька им попалась совершенно захудаленькая. С трудом верилось, что всего в полудне пути отсюда большой тракт. Низкие соломой крытые избенки с подслеповатыми окнами, покосившиеся, скривившиеся, тощие свиньи, поджарые, словно для бегов готовящиеся куры, худые псы, тотчас поднявшие жуткий перебрех. «Эй, почтенный!» — окликнул Ким первого попавшегося мужичка, босого, в худой серой рубахе и латаных-перелатанных портах. «Тут у вас, говорят, болотник завелся. Житья не дает».
5: «Не дает, мил человек. Как есть, не дает».
0: Мужичок поклонился. Ким не носил герба, следовательно, к благородному сословию не принадлежал.
5: «Детей ворует, а спит», —
0: добавил он, глубокомысленно поковырявшись в носу.
5: «Хотя это еще что, детей-то настругать. На стадо нападает, коров да овец в лес к себе уманивает».
0: Ким кивнул, обрывая излияние. «Где ваш старшина?» Деревенский старшина обитал в избе лишь чуточку побольше и почище, чем у остальных. Он долго и нудно перечислял свалившиеся на село беды после того, как при дедах наших болотный див поселился на ближнем бучиле. Ким терпеливо слушал. Карбулон, просунувший голову в окно, тоже, хотя и состроил жутко капризную и недовольную мину. «Дорогу-то сможете показать, почтенный?» — наконец спросил Ким.
6: «Дорогу-то? Отчего ж не показать, господин маг, благодетель наш? Вот только от комиса вечер гонец прискакивал, рек, мол, едет сюда самознаменитейшая истребительница нечисти, какие только мы бывают.
0: Ездит, говорит, на черном единороге. Волосы, что твое золото, по ветру летят. Как бы, господин маг, чего не вышло, потому как рёк гонец, чтоб мы, мол, ничего не делали. А мы что? Мы не делаем. И отцы наши с одедами все ждали, когда помощь придет. А тут, эвон, как сразу двое.
7: Так, с непроницаемым лицом сказал Ким. И когда ж следует ждать сей знаменитой истребительницы?
0: Со дня на день, гряд.
2: Вот и хорошо, брат, в духе. Поедем отсюда,
7: обрадовался Карбулон. Да, Ким поднялся. Ты прав. Поедем.
2: Я ж совсем иное имел в виду,
7: плакался кентавр, пробираясь глухой чащей.
2: Ой, ой, царапаются.
7: Пригибайся, посоветовал маг. Тогда и царапаться не станет.
2: А, пригибайся. А кто ж будет болотника для своего неугомонного брата в духе искать? Раз дорогу нам не показали. Да и чё ты спешишь-то так? Тем более, такая встреча могла бы получиться. Она приехала, вы...
7: Умолкни, прошу.
2: Вот так всегда. Всегда-всегда. Затыкают рот, слово сказать не дают. Всё, приехали. Вон за той островиной.
7: Кентавр остановился, как вкопанный.
2: Ох, брат в духе, что ты делаешь? Что делаешь? Сам же говорил, половину эликсиров растратил. С чем на диво-то пойдешь?
7: Вторая-то половина осталась. Ким спешился, поддернул латанный железом плащ, шагнул к трясине.
3: Жди меня здесь, брат, как и в тот раз.
2: Куда ж я денусь?
7: Карбулон проводил человека скорбным взглядом.
2: О, злая, злая судьбина! За что страдаю? За что терплю муки? Я созданный для творчества, для вдохновения!
7: Не слушая, Ким шагнул в болото. Здесь тоже были гидры, перекрытые заплотами засеками островок. В мху то и дело попадались белые кости, останки скота, выманенного сюда мелким дивовым прислужьем. Человеческих, по счастью, не было. Ким шел, мрачно опустив голову, и думал совсем не о болотнике. Та, что ездит на черном единороге, будет здесь. Совпадение? Невероятно. Она здесь из-за него? Тоже нет. Его пути никто не знал. Он потряс головой и решительно полез через засеку. Им овладевала веселая злость, когда получается решительно все, а как, потом ни за что не объяснишь и не повторишь уже.

0: Над развороченной ямой, совсем недавно бывшей болотной хаткой хищного дива, медленно поднимался плотный сизый дым. Ким закашлялся, кое-как прикрываясь рукавом. Все то же самое. Яма, кости, золото. Див попался какой-то мелкий, примученный, словно не пошла ему впрок выманенная крестьянская скотина. Газыри Кима опустили окончательно. Однако в заветной бутылочке, что на груди, бьются, разрывая бесплотные рты в немом вопле, плененные им души болотников. Вместе с Карбулоном они выбрались на Торный тракт. Кентавр радовался предстоящему возвращению, словно ребенок, и потому болтал без умолку. Ким молчал, не снимая ладони со скляницы тюрьмы. Двое болотников, а нужно 12. И Карбулон. Действительно бесчестно таскать бедологу по этим местам. Но баллада или пьеса и в самом деле получится. Испытано на себе. Осталось только поискуснее переврать все пережитое, включив сюда и слух о готовом вот-вот появиться черном единороге и его знаменитой наезднице. Они остановились в первом попавшемся трактире. Ким ел принесенное, не разбирая вкуса. Из головы не шел рассказ деревенского старшины. Был вечер. Ким вышел на крыльцо, застыл, запрокинув голову, задумчиво глядя на звезды. Они видят и помнят все. И твою подлость они запомнили тоже. Ничего нельзя исправить, ничего нельзя переделать. Это словно медленно действующий яд. Что-то горячо толкнуло в грудь, заставляя поднять голову и замереть, до боли стиснув кулаки. Презрительно игнорируя кинувшихся к нему конюхов, через двор горделиво шествовал черный, как ночь, скакун. Настолько плавно и настолько бесшумно, что казался призраком, а не живым существом из плоти и крови. Грация его движений выглядела иномировой. Он даже не шел, он струился сквозь ночь, темнее самого непроглядного мрака. И глаза сияли, словно две ярко-алые рубиновые звездочки.
1: «Брат в духе!»
0: — потрясенно пробормотал Карбулон, с трудом обретая дар речи.
1: «Это же...»
0: Самонадеянный кентавр казался сейчас потрясенным до глубины души.
1: «Черный единорог!»
0: — докончил за него чародей тоже дрогнувшим голосом.
1: «Она здесь!»
0: — Карбулон попятился.
1: «Она нашла тебя!»
0: «Нет». Киму хватило сил, по крайней мере, казаться равнодушным. «Не мы, болотники».
1: «С которыми ты что-то сделал?»
0: — взвизгнул Карбулон.
1: «Ох, брат в духе, говорил же я тебе, что...»
0: Перед животным, пронзая плоть темноты, плыл острый витой рог, свитый из алого и золотого пламени. По рогу то и дело прокатывались огненные волны, не дававшие, однако, никакого света. Могучая магия разливалась вокруг. Ее ощутили все, от мала до велика. Взвыли цепные псы, поджимая хвосты и пятясь от страшного пришельца. Коты с яростным шипением метнулись прочь, норовя забраться повыше. Заволновались, заржали кони в обширных стойлах, и последними отступили люди, поддаваясь завораживающему видению. Черный единорог казался глашатаем неведомых бедствий, предвестником орды голодных демонов, по всеобщему поверью, только и ждущих момента для прорыва в привычный людям мир. На спине единорога в высоком седле по-мужски сидела девушка, словно облитая из сине-черным шелком. И как белое пламя, по плечам ее рассыпались светлые, очень светлые волосы. Острый подбородок, мягкая линия скул, большие глаза, что, казалось, светятся изнутри. На левом бедре висела легкая изящная сабля катур, справа игольчатый кинжал, и рукоятка еще одного торчала из-за голенища высокого сапога.
1: «Небеса и драконы!» — бормотал кентавр. «Посмотри только на ее перстень! 4 карата, не меньше. И это, конечно же, из светящихся стрекоз. 800 гранов чистого золота каждый. А Эфес, Эфес, ты только глянь, смарагды. И я никогда не видел ничего подобной чистоты. Брат, брат, мне нужно...
0: Зло кося алым глазом, черный единорог остановился прямо против Кима и Карбулона. Кентавр тотчас попятился. Ким примирительно развел руки. Глядеть в глаза наезднице он избегал.
2: «У меня есть к вам несколько вопросов», —
0: девушка говорила холодно и равнодушно.
2: «Благоугодно ли будет вам ответить на них добровольно?»
1: «Да, конечно», —
0: хрипло ответил Ким.
1: «Спрашивайте».
0: Наездница не спешивалась.
2: «По слову моего совета, я прибыла в эти места, дабы положить конец расползанию болотников».
0: Девушка холодно смотрела поверх головы Кима, цедила обкатанные мертвые слова, гладкие, словно ледышки.
2: «Заметив чужое вмешательство во мне порученное дело, обязана была произвести расследование, как и сообщить о том факте предмету оного».
1: «Готов ответить, посланница совета».
0: Формальной фразой ответил и Ким, прячась за ней, словно за последним щитом.
2: «Что вы взяли в логове болотника?»
1: «Не...»
0: Ким запнулся, сжал кулаки.
1: «Взял. Но не материальное. То, что нельзя продать. Меня нельзя обвинить в присвоении клада».
2: «Никто и не собирается».
0: Черный единорог переступил копытами, заставив Кима попятиться.
2: «Что с душой болотника? Где она, а? Ей положено 9 дней крутиться вокруг разоренного гнезда, а ее нет и в помине. Мой кристалл ничего не видит, и я ничего не чувствую. А уж у меня, поверьте, нюх на этих бестий выработанный. Где же она? Ничего не подскажете, господин сочинитель, внезапно сменивший профессию?»
0: Сочинитель вздохнул, распустил завязки грубой кожаной куртки.
1: Всадница с шипением выдохнула сквозь зубы, едва завидев оплетенную бутылочку. «Не удивляюсь. Даже не спрашиваю, как это удалось, о сём осведомятся другие. Но вы, господин сочинитель, неужели не понимаете, чем рискуете? Что, если он вырвется на свободу?»
0: «Не вырвется», — по-мальчишески насупился Ким.
2: «Один раз»,
0: — сухо сказала воительница.
2: «Я имела глупость вам поверить, господин сочинитель. Второй раз не выйдет».
0: «Я...»
2: «И не надо называть меня по имени», — резко перебила она.
0: «Хорошо», — покорно ответил маг. «Он действительно не вырвется. Я все-таки не только сочинитель. Во всяком случае, учился. Алхимия. Начинал как составитель эликсиров. Некогда болотники распространились чуть ли не до самой столицы. Заплели все паутиной, так что выжигать пришлось всем магическим гильдиям вместе. И чародеев все равно не хватало. Требовалось оружие, которым даже неграмотный пейзанин смог бы защитить себя. Такие эликсиры в свое время и были разработаны. Я лишь поднял старые рецепты».
2: «В том числе и для удержания души болотника в заточении?»
0: «В том числе и...» — кивнул Ким.
2: «И для чего же? Какой с них прок, кроме опасности упустить со всеми вытекающими?»
0: «Прок? Никакого прока. На полку поставить, пусть рожи корчат. Заслужили».
2: «Не будем говорить, кто и чего заслуживает», — оборвала его наездница. «Держать души болотников дома на полочке — несусветная глупость!»
0: «Вы хотите отнять их у меня?»
2: «Я не надзирательница!»
0: Лицо всадницы дрогнуло от обиды.
2: «Я истребляю нечисть. Отбирать — предназначение совсем иных».
0: «Тогда чем я еще могу помочь высокому совету?»
2: «Честным, хотя бы раз, честным ответом на прямой вопрос».
0: Глаза оставались презрительно сощурены. «Честный ответ вам или совету?»
2: «Совету. И мне. не стоит нас разделять.
0: Ким вздохнул.
3: Хорошо, я отвечу.
0: Болотники... Это, собственно, могли бы быть даже и не болотники, какая-то другая нечисть.
2: Только не надо врать, перебила воительница.
0: Я виноват. Ким опустил голову, развел руками. Я знаю, что не должен...
2: Раз не должны, то и не говорите.
0: Воительница оставалась прежней, холодной и неприступной.
2: Ответьте на вопрос.
0: Мы так и будем говорить здесь, на виду у всех?
2: Мне здесь нравится больше, как и моему единорогу.
0: Хорошо. Мак развел руками.
3: Я не хочу врать. Иду к поэтическому меду.
0: Наездница откинулась в седле. Тонкие пальцы сжались на изумрудном эфесе.
2: «К поэтическому меду», — процедила она сквозь зубы. «Как же наслышано. Легенда старая, красивая, нечего сказать. Живет где-то в горах некий великан. Имя его в разных версиях варьируется. В тайной кладовой хранит он мед поэзии. И кто сумеет добраться до него и сделать хоть глоток, тот станет величайшим из поэтов». «Хм. В вашем случае понимаю, вполне понимаю. Бездарность, она всегда бездарность. Вы пишете очень плохие книги, господин сочинитель. Те, что любовь-морковь для труппы Саки».
0: Ким глубоко вдохнул и выдохнул.
2: «Те, что для знатоков и ценителей, не лучше», — безжалостно продолжала воительница. «Что ставит баронесса Шатиньи?»
0: Мак ответил не сразу.
3: «Да, есть неудачные», —
0: выдохнув, признался он, стараясь не выказать обиды.
3: «Или, скажем лучше, неважные. Зато удается сделать кое-что другое. Переломанные кости, например.
0: Или смерть считать не умеет. На сцене не ставились, к постановке не предлагались. Распространяются в списках. Ценимы многими искушенными читателями, да и вы тоже».
2: «Этого мы касаться не станем», —
0: отрезала всадница.
2: «Значит, собрались за поэтическим медом. Что ж, уложения совета сему не препятствуют. Однако хранение души оного болотника... Кстати, он там один?»
0: «Нет», — мрачно сказал Ким. «Я еще одного прикончил». Точеный подбородок воительницы вздернулся.
2: «Интересно, конечно, господин сочинитель, где и как вы разузнали точное местонахождение?»
0: «Ничего особенного», — пожал плечами Ким. «Я ведь учился у великого Септимуса».
2: «Не может быть!»
0: «Отчего ж нет? Разве не были его первые вещи совершенно провальными? Разве не освистывала его публика? Разве не впал он в совершеннейшую нищету, подумывая о самоубийстве? И разве не был допущен он в архивы совета, когда некая добрая душа устроила его туда переписчиком?»
2: «Продолжайте!»
0: «Септимус и нашел там пергамент. Старый-престарый, со списком легенды и подробной картой. Анонимный автор уверял, что нашел дорогу, однако не смог пробиться к меду. Септимусу терять было нечего. Он бросил работу, запасся эликсирами и добился успеха. Недаром после возвращения стиль его изменился до неузнаваемости. А голубку играют до сих пор, хотя прошло уже 35 лет».
2: «И все это он открыл вам?»
0: «Я был с ним, когда он умирал. Не знаю, почему он решил мне признаться».
2: «Септимус был гением».
0: Ледяная броня не давала трещин.
2: «Настоящим гением, и голубка...»
0: «Вы вольны мне не верить».
2: «Да уж, трудновато будет. А взглянуть на сей пергамент?»
0: «Его у меня нет», — повесил голову Ким. «Опасаясь, что драгоценное свидетельство может быть утеряно, похищено, я из страха, что меня опередят, зазубрил все приметы наизусть, оставив оригинал в столице».
2: «Очень на вас похоже».
0: Презрение, казалось, сейчас хлынет через край.
2: «Впрочем, благодарю за добровольное признание».
0: Прежним холодно-формальным голосом проговорила она.
2: «Это вам бесспорно зачтется. Действительно, зачем еще может потребоваться сочинителю нечисть? А ведь в трех списках предания прямо говорится: Дверь к меду поэзии откроет сосуд, зачарованный души трех убиенных тварей нелюдских содержащий.
0: Хранение души убитого болотника не запрещено никакими эдиктами. Негромко, но упрямо отозвался маг. Это опасно, не спорю. Так же, как хранение меча.
1: Меч не выйдет из повиновения владеющего им.
0: Но его могут украсть.
1: Не собираюсь вести здесь философские диспуты. Где был убит второй болотник?
0: Местные называли это место гнилой гатью. Не знаю, я лично никакой гати там и в глаза не видел. День пути по тракту на...
1: Благодарю за разъяснение, я знаю дорогу.
0: Убийственно вежливо отозвалась воительница. Я свободен? У посланницы совета ко мне больше нет вопросов?
1: Вы предупреждены, нехотя проговорила всадница, об опасности хранения при себе душ, принадлежащих уничтоженной нечисти. Эдикт совета объявляет все, взятое чародеем, кроме золота, кое принадлежит его величеству, и его добычей, имея в виду, конечно, ингредиенты или артефакты.
0: Я смогу представить доказательства, что души болотников являются таковыми.
1: Не сомневаюсь. Вам врать не впервой, господин сочинитель.
0: Ким опустил голову. Возразить нечего.
1: Желаю счастливого пути, милостивый государь. Надеюсь, после обретения вами поэтического меда ваши творения станут хоть чуточку лучше.
0: Черный единорог захрапел и шагнул в сторону. Наездница вытянулась струною на его спине, зло вцепилось в поводья, лихо гикнуло, ударили копыта, ярко сверкнул рог, и диковинный зверь мигом исчез в темноте, одним легким прыжком перемахнув закрытые по ночному времени ворота. Вот так оно все и кончается, Ким. Поздно просить прощения и унижаться. Ты сам виноват. Ты и никто другой. Живи с этим. Живи с позором и скажи спасибо. Ты вышел во двор без своих эликсиров. Один взмах сабли и остался бы с поросячьим обрубленным носом, например. И было бы по делам. Не надейся, кстати, что она поехала за мною. Терра действительно одна из лучших. А болотники и впрямь замучили, словно в стародавние времена, когда составлялись позаимствованные им рецепты и эликсиры.
1: «О чем ты думаешь, брат в духе?»
0: Осторожно осведомился Карбулон, все это время простоявший тише воды ниже травы.
4: «И что, она говорила о поэтическом меде? Не может быть, ведь это же просто метафора, народная история, выдумка чистой воды!»
5: «Кое-кто из осведомленных», — хрипло ответил Ким, все еще глядя вслед растаявшему в ночи черному единорогу, — «считают его отнюдь не выдумкой».
4: «И ты? Ты, брат в духе!» — задрожал кентавр. «Собираешься отправляться за ним? В те самые горы и меня тащить?»
0: «Тебя не потащу. Сможешь вернуться в столицу. Поспеешь как раз к осенним ристаниям».
4: «И выставлю себя на осмеяние и позор за то, что оставил своего брата в духе?»
0: Так и взвился Карбулон.
4: «За что обижаешь, брат? За что позоришь? Неужто за невинную любовь мою к толике заслуженного комфорта?»
0: «Нет», — отвернулся Ким. «Но там горы. Тебе не пройти».
4: «Пройду!» — возмутился кентавр. «Предки мои серые горы переходили, золото искали».
0: «Так ведь нет его там, то всем известно».
4: «Тогда еще не знали! В общем, я иду до конца!»
0: Со слезами в голосе провозгласил Карбулон.
4: «И пусть сгину я на заснеженных перевалах! Пусть кости мои достанутся тварям горным и хищным птицам, но никто не сможет обвинить меня, что я бросил своего брата в духе, с кем шел по жизни от молодых ногтей!»
0: «Спасибо, брат!» Слова кентавра были смешны и пафосны. Такого постеснялись бы и в народной труппе маэстро Саки. Но голос у Кима все-таки дрогнул.
4: «Дорога дальняя», —
0: деловито заявил кентавр.
4: «Потребуется много поклажи. Так что я завтра пойду найду нам того, спутницу».
0: «Как тебе будет угодно», — улыбнулся маг.
4: «А дорогу ты, конечно, знаешь».
0: В голосе Карбулона не было и тени сомнения. «Нет, конечно».
4: «Как это нет?»
0: — ахнул кентавр. «Дружище, я ведь не допущен и не приобщен ни к каким тайнам. К Как бы мне самому не хотелось.
4: «Постой, брат в духе!»
0: — пробормотал сбитый с толку Карбулон.
4: «А зачем же ты сказал?»
0: «Чтобы она поверила». Ким с тоской опустил голову. «А правда выглядит куда невероятнее лжи».
4: «Ты же обещал!»
1: «Ты же говорил!»
0: Кентавр явно осуждающий глядел на своего спутника.
5: «Говорил.
0: Но уже ничего не исправишь и не сделаешь. Такие, как Тера, прямы, как меч. Не лгут сами и не переваривают чужого вранья. Ну и не всегда поверят, если... В общем, бездарь вроде меня только и может, что идти за гениальностью».
4: «Так что же, нет никакой карты? Великий Септимус ничего не передавал?»
0: «Нет, конечно же», — вздохнул Ким. «Хотя, брат в духе, это неплохая основа для новеллы».
4: «Для новеллы?»
0: «Конечно, вот послушай. Когда я стану, если стану, писать обо всем этом, то сделаю так, чтобы слушатель поверил, сперва мой герой — обыкновенный спаситель мира, каких много в нашем жанре. Священный долг его — истреблять нечисть, собирать души их, дабы и в самом деле открыть некий зачарованный покой, где охраняемый демонами хранится какой-нибудь артефакт. Ну, сам знаешь, эмеральдовый меч, кольцо там или еще что-нибудь. Такая же ерунда. Потом я повел бы сюжет так, чтобы показалось, нет, плевать этому герою на судьбы мира и всех его мира окрестностей, а пришел он сюда и впрямь за одними лишь леденящими душу подробностями, что обеспечат его балладам лучший сбыт, а пьесам большие сборы. Для пущей важности вплел бы я сюда и третий слой. Вот как раз тот самый мед поэзии, столь удачно по ходу дела упомянутый».
4: «Так значит, это правда?» —
0: тотчас вырвалось у Карбулона.
5: «Да слушай, пожалуйста, очень тебя прошу. Написал бы я об этом меде, хранимом древними силами в тайном месте. Поведал бы о дорожных приключениях, ну, как водится, 2-3 схватки, одна скоротечная и несчастная путевая любовь. Привел бы героя к месту. В канонической версии, по-моему, драгоценный котелок охраняла дюжина демонов, состоявшие на службе у того великана. Описал бы их всех, саму схватку, гибель друзей. И, наконец, вот он, мед. Сделай глоток, и ты первый среди поэтов. Без труда, без усилий, просто так от небес».
4: «А дальше?»
5: «А дальше? Дальше, брат в духе, случилось бы то, ради чего все это стоит рассказывать. Отказался бы герой от добычи. Не омочил бы он губ в том самом меду. Завалил бы вход в пещеру камнями и следы затер на вечные времена».
4: «Что ты хочешь сказать?»
5: «Что не шел и не иду я добывать никакого меда. Терри солгал, признаюсь. Что вещи она мои бронила. Я знаю, что всем мил да хорош не будешь, как даже Септимусова голубка. Но все равно не пойду. И никакой сочинитель не пойдет. Если, конечно, носит в себе хоть каплю, не знаю, искренности, наверное».
4: «А бездарность? Ведь пойдет, правда? И добудет мед и сделается первым».
5: «Если бездарность, меду глотнув, сделается первым среди поэтов, что ж, сперва, наверное, будет радоваться, а потом от тоски наложит на себя руки. Потому что всегда будет помнить себя настоящего, такого, каким был до того, как испить этого самого меда. И будет знать, что все им написанное — это не он. Не им выношено, не им сказано. Пусть даже самыми разгениальными стихами. Выжжет мед его душу изнутри, выжжет и пожрет. Не надо нам такого подарка. Его и добывать не стоит. Уж как пишу, так и буду. Пусть кое-кто от моих баллад нос морщит и лицо воротит, да зато они мои, все мои, от начала до конца необманные. Понимаешь меня, брат в духе?»
4: «Кажется, да», —
0: тихо кивнул кентавр.
4: «Пойдем, брат, спать. Не спрашиваю даже, куда завтра направимся».
0: «Вызнаем дорогу и еще одну топь навестим».
4: «Как? Еще одну? Зачем?»
0: Эликсиры у нас еще не кончились, Карбулон. Болотные дивы как жрали людей, так и жрут. Наверное, нельзя о спасении миров писать, если ты ни одного ребенка в своей жизни не спас. Хотя я сам долго думал совершенно по-иному.
6: Уж не решил ли ты, брат, в духе записаться в гильдию истребителей нечисти?
0: Нет уж, покачал головой Ким. Ненавижу начальство. Могу сделать, иду и делаю. Не вру.
6: Не врешь.
0: Наморщив лоб и словно что-то понимая, откликнулся кентавр. Не вру, повторил Ким. Не знаю, где ходил Септимус, что видел, что делал перед тем, как сесть и написать действительно гениальную голубку. Могу лишь догадываться. Он поднял заветную бутылочку, протянул ее кентавру. В свете факелов стало заметно клеймо, стилизованная буква «С» в обрамлении двух гусиных перьев. «Его личная печать. Это, а не карту, он завещал мне».

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Пол Ди Филиппо. Любой крутой чувак. Комната обошлась Тейлору в 200 тысяч песет в день. Несколько лет назад местные власти закрыли здание как непригодное для проживания. С тех пор в нем так и не удосужились сделать настоящий ремонт. Комната гордо смотрела в единственное окно с видом на закопченную вентиляционную шахту, вытянутую коробку, наполненную звуками и запахами, с квадратом синего испанского неба наверху. Теоретически в здании запрещалось готовить, но, увы, вздыхал толстый владелец гостиницы. «Хоть от этих плит только и жди пожара, сами подумайте, сеньор, что нам остается делать?» Большинству постояльцев не по карману ходить по ресторану. Все деньги вложены в оплату дороги через пролив. Теперь все спят и видят, как бы перебраться в Африку, а мы помогаем по мере сил. Эх, были бы мы сами помоложе. «Как же помогаешь», — подумал Тейлор. «Свои карманы набивать ты помогаешь, старый лицемер». Но вслух ничего не сказал. Через окно вместе со средиземноморскими ароматами доносились обрывки музыки и разговоров, а тепловатый бриз вяло шевелил грязный белый тюль, словно старуха перебирала остатки материи на распродаже. Тейлор наполовину в тени лежал на узкой кровати с торчащими пружинами. Он так и не снял измятого льняного костюма. Взгляд упирался в отставшие от стены обои. Когда-то давно штукатурка треснула и прорвала пеструю бумагу, извергнувшись водопадом меловой лавы. Тейлор вспомнил белые известковые пласты под Ла-Маншем, такие удобные для прохождения. Как там работа? Уже хватились его? Удивляются, наверное, что он так внезапно бросил почти законченный проект. Хотя вряд ли. Всем наплевать. Июль в Альхесирасе выдался необычно жарким. Жара так расслабляла, что голова отказывалась соображать. Тейлору приходилось постоянно напоминать себе о цели своего путешествия, но разум блуждал, и Тейлор все время забывал, зачем оказался в Альхесирасе. Впрочем, пока ему не нужно было ничего делать, только ждать. Еще неделю назад, когда Тейлор, преследуя сбежавшую жену, оказался в этом шумном портовом городе, он был совсем другим человеком. Огонь и решимость. Все было просто и ясно, как вакуум. Он пересечет границу, затем море, направляясь к земле Максвелла. Там он отыщет Обри. Спросит, хочет ли она вернуться. Если она ответит согласием, что ж, тогда все снова станет хорошо и славно. Тейлор еще не думал, как ему удастся обойти глобальный запрет на возвращение с земли Максвелла. Если она откажется, сначала он убьет ее, а затем Холта. Вот так, что может быть проще. Однако через 7 дней иссушающей мозг жары, от которой не спасало даже пришествие ночи, его миссия уже не казалась Тейлору такой простой. Словно между самим действием и его результатом появился некий зазор, отставание фаз, смутно вспомнился термин. Инженер всегда инженер, даже потерянный и сломленный горем безумец. Чертовски жалкое зрелище. А возможно, сам план действий уже не казался Тейлору ясным и безошибочным. Для описания этого состояния технические термины не подходили.
2: Модель для сборки. On Energy.
1: Наверное, первым ему следует убить Холта. Разве не он главный виновник того, что случилось? Именно Холт разрушил частную жизнь Тейлора, равно как и весь мировой порядок. Очевидно, смерть Холта решит все проблемы, и Тейлору даже не придется спрашивать, Обри, вернется ли она к нему. С другой стороны, Тейлор уже не был уверен, хочет ли он, чтобы жена вернулась. Скорее всего, эти предатели, Холт и Обри, стоят друг друга, и ему следует, не говоря ни слова, просто застрелить их обоих. Нет, так нельзя. Разве только ради банальной мести, бросив почти завершенную работу, проделал он этот путь в жаре и пыли вместе с сотнями тысяч пилигримов и иммигрантов? Неужели его ждет такой энтропический конец? Тейлору хотелось ощущать сладостное присутствие живой и осязаемой Обри, а не испытывать извращенное удовлетворение, глядя, как она умирает. Даже Холт не должен умереть. Тейлор оставит в живых его. Да, Холт виноват, но кому как не Тейлору понимать, что двигало им. Любовь к изящным решениям, роман с музой физической точности и красоты. Разве они с Холтом не были симпатико, друзьями? Оба инженеры, пусть даже их научные интересы никогда не совпадали.

0: Из вентиляционной трубы раздались удивительно четкие звуки. Пели по-испански. Несколько мгновений песня звучала отдельно от сопровождающих шумов. Похоже, кто-то настраивал радиоприемник. Реклама, гитарный перебор «Фламенко», безошибочно узнаваемые на любых языках убогие тексты мыльных опер. Наконец, нерешительный бездельник поймал нужную волну. Передавали вездесущий старый американский рок. Не веря своим ушам, Тейлор слушал, как полузабытые слова, спотыкаясь, карабкаются через подоконник. Он невесело рассмеялся. «Демон на твоем пороге», — повторил Тейлор в одеяло. «Да уж, точнее не скажешь. Демон уже на пороге». Песне было больше 25 лет. Группа «Стили Дэн», скажет тебе любой крутой чувак. Лет 10 назад диджей в кампусе завершал этой темой вечеринки. Массачусетский технологический, берега реки Чарльз, учеба и парусный спорт, фейерверки морозной ночью, пожар во внутренностях, прославиться, сделать что-нибудь значительное. Тейлор специализировался в макроинженерии. Холт в едва нарождавшихся тогда нанотехнологиях. Такие разные по характеру, они подружились мгновенно. Во время длиннющих сессий каждый полушутя отстаивал важность своей специальности. «В наше время стоит заниматься только большими проектами, Дэс», — убеждал друга Тейлор. «Орбитальные станции, мост через Берингов пролив, освоение айсбергов, острова посередине Атлантики». «Пустое хвастовство», — возражал Десмонд Холт. «Мегаломания только и всего. Устарелый подход. Тот же ложный посыл, который заставляет цветоводов выводить все более крупные сорта, жертвуя ароматом. Явное отсутствие воображения, мальчик мой». «Нет, Ник, век материалов миновал. Когда-нибудь ты и сам это поймешь. В будущем все самое важное будет происходить на атомном и молекулярном уровнях и в рамках теории информации». «Опять ты наслушался Дрекслера и Фредкина? Эти парни совсем спятили. Разве информации можно обогреть дом или управлять с ее помощью автомобилем? Ты строишь воздушные замки, приятель». «Как знать. Время покажет. Но в одном я уверен. Твой вариант развития предполагает жесткий контроль общества».
1: «А твой хаос?»
0: «Фашист.
1: От анархиста слышу».
0: Сегодня, прокручивая в мозгу этот типичнейший разговор, почему-то всплывший из глубин памяти, Тейлор понимал, что в казавшихся тогда такими противоречивыми высказываниях Холта содержалась истина. Время действительно расставило все на места. Через несколько лет уже не оставалось сомнений, кто из двоих был прав, утверждая приоритет своих исследований. Тейлору удалось добиться немалых результатов, но они не шли ни в какое сравнение с работами Холта. Обри была очень далека от всего этого. Она изучала системы связи в Эмерсоне. Поглощенные своими исследованиями, ничего не замечавшие вокруг, Тейлор и Холт увидели Обри в театре. Она играла Эллен в сценической адаптации «Фабрики Абсолюта» Чапека. Тейлор и Холт были сражены на повал. Оба ухаживали за ней, за одного из них Обри вышла замуж. Иногда Тейлор спрашивал себя, почему из них двоих, одинаково бескомпромиссных и повернутых на своих исследованиях, Обри выбрала именно его? Сегодня ему казалось, что он понял горькую правду. Обри поставила на более перспективного соперника, а теперь, когда удача отвернулась от Тейлора, она оставила его ради более удачливого Холта. Не хотелось верить в это, но Тейлор не желал прислушиваться к другим объяснениям. Все эти бредни в ее прощальном письме придуманы только для того, чтобы скрыть настоящие мотивы.
2: «Ник, наши отношения стали бессмысленными», — писала Обри. «Мир меняется на глазах. Я хочу принимать в этом участие. Ты думаешь, что для полного счастья мне вполне хватает лондонских театров и парижских магазинов, однако это не так. Я хочу быть нужной, хочу сделать что-нибудь полезное для человечества. Звучит банально, но ты поймешь. Когда-то ты и сам в это верил, пока твои проекты не заслонили перед тобой весь белый свет. Так как в туннеле я теперь бесполезна, постараюсь найти себе применение где-нибудь еще».
0: Старая песня твердила: «Любой разбитый мирок срастется вновь». Тейлор в этом сомневался. За 2 месяца, что прошли с того дня, когда, вернувшись с работы в их лондонскую квартиру, он обнаружил письмо, резкая боль нисколько не утихла. Столько времени потребовалось Тейлору, чтобы напасть на след Обри. Сначала он думал, что она вернулась в Америку, чтобы принять участие в каком-нибудь благотворительном проекте, вроде восстановления Мехико после землетрясения. Когда Тейлор не нашел ее там, он с отчаянием обратился к длинному списку добровольных иммигрантов к земле Максвелла, которые, согласно международному эдикту, публиковали все крупнейшие газеты мира. Без особой надежды, прокручивая на экране колонки «Таймс», Тейлор замер, увидев ее имя, четко напечатанное на странице номера от 15 мая.
2: Их годовщина.
0: Да уж, шутка удалась. «Дорогой Джон, я ухожу далеко, тебе ни за что меня не найти».
2: «А вот на это можешь не рассчитывать, дорогая».
0: Музыка прервалась. Приемник выключили, раздался детский плач. Тейлор боролся со сном. Лоб усеивали бисерины пота, сползавшие по заросшим недельной щетиной щекам. Граница света медленно переползла через него, отступив за окно. Солнце село. Полежав некоторое время в темноте, Тейлор почувствовал, что проголодался, и встал с кровати. В захудалом холле переполненной гостиницы его ждал Нарсико. Заметив мальчишку, Тейлор уныло улыбнулся. Наверное, Нарсико остался последним попрошайкой в Альхесирасе. Прочие давно уже эмигрировали тем или иным способом. По непонятной причине, среди множества легковерных мишеней, которыми кишел город, мальчишка выбрал именно Тейлора. Тот же никак не мог решить, глуп Нарсико или, напротив, чрезвычайно умен.
3: «Вы ведь хотите комида поужинать, а, сеньор Ник? Спорю, стряпней моего братца можно отравиться. Он никудышный повар, но сегодня я отведу вас в особое место, к моей тия, тете Луисе».
0: По опыту Тейлор знал, что отвязаться от мальчишки невозможно, поэтому ему ничего не оставалось, как молча последовать за назойливым попрошайкой в ресторан, который держали родственники Нарсико. За счет временных жителей население Альхесираса увеличилось в 4 раза. На улицах было не протолкнуться. Даже в прошлые годы, когда в летние месяцы портовый город в самой южной точке Испании заполняли африканцы из Европы, спешащие домой в отпуска и на каникулы, Альхесирас никогда не напоминал одновременно бедлам и Мардигра. В городе царила атмосфера беспокойства и предвкушения. Казалось, все вокруг страстно желают поскорее забыть запреты и привычки прошлой жизни и поскорее попасть туда, где для них начнется жизнь новая. Никакой угрозы не ощущалось, но Тейлора ужасал масштаб перемен. На пороге он помедлил, не желая сливаться с толпой. Ими движут совсем иные желания. Он не принадлежит к их сообществу, да не так уж он и голоден. Нарсико, спокойно ждавший в нескольких футах, поманил его рукой, и Тейлор принялся плечом пробивать дорогу в толпе следом за своим гидом, ловко и гибко скользившим между более массивными фигурами. В горячем вечернем воздухе висели запахи моря. Те, что поднимались от крупнейшей в мире открытой системы сточных вод, обоняние не радовали. Впрочем, в прошлом году пахло еще хуже, а в позапрошлом куда хуже, чем в прошлом. И благодарить за сегодняшнее благополучие следовало Холта и его верную команду технократов-спасителей с земли Максвелла. Это они запустили в море разрушители токсинов, утверждая, что для их небольших, но высокопроизводительных опреснительных насаждений необходима вода без примесей. Это стало одной из немногих односторонних акций, которые Холт и его команда осуществили за пределами своих границ. Официальные коммюнике и пресс-релизы команды Холта весьма терпеливо объясняли, что они не хотят никого оскорбить и не вынашивают планов захвата чужой территории, а просто заботятся о своей собственности. Да и не меньше прочих имеют право на долю мировых ресурсов, особенно если в процессе эксплуатации их состояние улучшается. Все эти люди на узких и пыльных мощенных улочках старого города, люди всех национальностей, сословий и классов, прибыли сюда явно с той же целью, что и Тейлор. Эмигранты с билетом в один конец, все они хотели попасть на землю Максвелла. Альхесирас наравне с Марселем, Неаполем и Афинами был одной из самых удобно расположенных точек отправления. Те, кто предпочитал передвигаться по суше, выбирали Израиль. Все лучше, чем пробираться через неспокойные африканские страны, чтобы попасть на землю Максвелла с юга. Поначалу Израиль, противясь ассимиляции, построил на восточной границе с новой страной прочный вал. Но не далее, как вчера, Тейлор прочел в International Herald Tribune, что Кнессет собирается поставить на голосование вопрос о слиянии с самой молодой нацией в мире, если, конечно, подобное наименование применимо к столь анархической системе. Следуя за Нарсико к берегу, Тейлор заметил, что количество демонических граффити со вчерашнего дня увеличилось. Эти знаки наносились различными способами, в разных стилях, с помощью шаблонов, от руки, краской из баллончиков, цветными мелками, но все в форме круга и стрелок, направленных остриями в центр. Круга, символизирующего антиэнтропию. Тейлор гадал, как скоро символическое вторжение превратится в настоящее. Очевидно, что две столь несовместимые системы не смогут мирно сосуществовать на одной планете. Шагая вслед за облаченной в лохмотье фигуркой Нарсико, Тейлор поначалу не воспринимал мальчишку в качестве собеседника. Внезапно ему захотелось перекинуться с Нарсико парой слов. Захотелось узнать, что думает местный житель о странной земле, расположенной так близко к его родному берегу. Он догнал Нарсико и положил руку ему на плечо. Резким движением указав на один из демонских знаков, Тейлор спросил: «Скажи, кто нарисовал их, Нарсико? Пилигримы? Эмигранты? Твои соплеменники?» Нарсико вскинул голову. Карие глаза сверкнули из-под копны черных волос. Над одной из бровей, словно размазанный макияж, засохла грязь.
3: «В основном те, кого вы назвали первыми, сеньор Ник. У тех, кто живет здесь, нет на это времени».
0: «Ты не боишься, что когда-нибудь земля Максвелла приблизится и поглотит Испанию?» С неестественным для его лет фатализмом Нарсико пожал плечами.
3: «А толку-то волноваться? Если даже сама Америка ничего не может против демонов, что взять с нас?»
0: «Думаешь, при них жизнь станет лучше?»
3: «Куэн сабе, кто знает? Как говорят, пока вроде все не так плохо. Пусть приходят, посмотрим. Идемте ужинать, сеньор Ник. До ресторана моей тетки рукой подать».
0: Пол Ди Филиппо. «Любой крутой чувак». Продолжение. Нарсико свернул и углубился в темный переулок. Тейлор вынужден был последовать за ним. Ресторан тети Луисы располагался прямо на берегу. Перед тем, как войти внутрь, Тейлор постоял на ржавой бетонной пристани, довольно в глазах, всматриваясь в очертания новой земли посредине Гибралтарского пролива в нескольких милях к югу. Причудливо освещенное африканское побережье теперь нисколько не напоминало очертания, известные еще со времен Рима. Лет пять назад, даже хорошенько прищурившись, вы не разглядели бы никаких изменений. Сегодня же мощная демонстрация возможностей энергии демонов, словно манящий рекламный щит, возвещала о новом мировом порядке с деликатностью кампании по продвижению последнего блокбастера. Все еще придавленные жарой и крутыми переменами в собственной жизни, Тейлор попытался представить, к чему может привести использование столь неисчерпаемого источника. В эту концепцию было трудно поверить, особенно если всю жизнь лелеет совершенно иные физические принципы. Нечто, возникающее из ничего. Разве Силлард не доказал, что это невозможно? Свет, отражавшийся в водах залива, с простотой и наивностью букваря возвещал, что Силлард ошибался. Войдя внутрь, Тейлор заказал сангрию и сэндвичи. Хорошо прожаренное мясо, гнездо из щупальцев кальмара в хрустящем золотистом тесте, щупальца лилейно-белые внутри, сочные, словно поцелуи. Только хлеб из желтоватой испанской муки оказался пересушенным. Тейлор отбросил хлеб и принялся орудовать вилкой, запивая кальмара долгими глотками фруктового, отдающего бренди вина. Внезапно, не донеся вилку до рта, Тейлор испуганно посмотрел на Нарсико. Мальчишка вертелся тут же, словно карманный метрдотель, всегда готовый к услугам. «Это поймали здесь?» — спросил Тейлор.
3: «А как же, сеньор Ник? Самая свежая здешняя рыба!»
0: Тейлор внимательно изучал кальмара. Сколько холтовских разрушителей токсинов успело переварить это создание? Тейлор знал, что наномеханизмы биологически нейтральны, а срок их жизни ограничен, и все же...
3: «А черт! Да он же целую неделю ел блюда из местных морских обитателей, даже не задумываясь об этом!»
0: Тейлор в молчании снова занялся кальмаром, а Нарсико куда-то исчез. Тейлор размышлял о завтрашнем отплытии. «Не стоит задерживаться в Испании. было написано в одной книге. Обри как-то пыталась заставить Тейлора прочесть ее. Автора звали Каус. Нет, Гаддис. Он так и не прочел ту книжку. Слишком запутанно, недостаточно четко. Уравнения вымысла ускользали от Тейлора. Обри безуспешно пыталась всучить ему новые книги, по крайней мере, в первые годы брака. Сегодня Тейлор жалел, что не прочел хотя бы некоторые из них. Неужели сейчас она с Холтом? Тейлор был убежден в этом. Ублюдок всегда читал то, что советовала Обри. Зачем она отправилась к земле Максвелла, если не для того, чтобы примазаться к его славе? Поняв каким-то сверхъестественным чутьем, что Тейлор собирается уходить, из кухни появился Нарсико.
3: «Хотите развлечься, сеньорник?»
0: «Нет», — устало ответил Тейлор. «Отведи меня в отель». Он неуверенно поднялся на ноги. Пустой кувшин из-под вина красноречиво свидетельствовал о его состоянии. Нарсико отвел его в отель и уложил в кровать. Глаза Тейлора слипались, дыхание сбилось. Последней его мыслью было: «Ты то, что ты ешь». Или так: «Ты то, что ест тебя».

0: Проснулся Тейлор с похмельем, острым, словно коготки Юдифи, вонзившиеся в голову Алаферна. Костюм весь в пятнах от вина, сказало ему зеркало, под глазами мешки, да и вообще выглядишь ты паршиво. По сравнению с тем грязным делом, которое ему предстояло совершить, собственный внешний вид нисколько не заботил Тейлора. Перед выходом, похлопав себя по карману и с облегчением найдя паспорт на месте, Тейлор обнаружил, что Нарсико прихватил 50 тысяч песет, его последние деньги. Он беззлобно чертыхнулся, даже толком не рассердившись. Тейлор понимал, как рассуждал Нарсико. Этот ненормальный американец завтра отправится к земле демонов, где, как все говорят, деньги не в ходу, а улицы вымощены золотом. По закону оттуда нет возврата. Что ж, скорее всего, мальчишка прав. Оставалось надеяться, что до отплытия Тейлору не придется снова давать взятки. Он достал из-под кровати спортивную сумку, открыл ее, увидел пистолет и с треском застегнул молнию. К счастью, в бумажнике не было самого ценного – билета на паром. Билет лежал в ботинке. Выйдя на улицу, Тейлор присоединился к людскому потоку, текущему в направлении доков. С тех пор, как разрушился железный занавес, мир не видел подобного. Тейлор подозревал, что некоторые из прохожих, такие же, как и он, пассажиры, но в большинстве своем люди шли в порт просто для того, чтобы с тоской поглазеть на юг или в который раз попытаться обменять билет на более раннюю дату. Не будь у Тейлора по приезде в Альхесирас полных карманов наличности, он бы и сам сейчас праздно болтался среди тех, кому не повезло. Даже с большими деньгами ему пришлось просидеть в Альхесирасе эту ужасную неделю. Не желая доверять свою судьбу капитанам убогих каперов, в городе ходили рассказы о пассажирах, выброшенных за борт за полпути к земле Максвелла, Тейлор дожидался более или менее приличного средства передвижения. Забор из цепей с проволокой поверху огораживал док, где был пришвартован паром. В рамках операции «Транзит» ворота охраняли солдаты войск ООН по поддержанию мира. С билетом в руке Тейлор встал в очередь. Кажется, никто не собирался проверять багаж, поэтому Тейлор не стал засовывать пистолет за подкладку сумки, как намеревался. Время шло, а солнце все припекало. Наконец Тейлор оказался в голове очереди. Крупный светловолосый скандинав скомандовал: «Ваш паспорт, пожалуйста». Тейлор протянул паспорт. Унылым голосом охранник произнес обычную речь. Как вам известно, в соответствии с резолюцией 1050 Совета Безопасности ООН, одобренной большинством членов Совета, настоящим вы отказываетесь от гражданства страны, в которой имеете избирательные права. Вам это известно? Да. Вы все еще хотите ступить на борт парома? Да. Охранник махнул Тейлору рукой, возвращая паспорт. Завтра имя Тейлора появится в газетах по всему миру, отделенное от имени жены несколькими месяцами, хотя для будущих историков эта разница во времени сотрется, и разлученные влюбленные сольются в статистике массового исхода, наконец-то воссоединившись, пусть только клеометрически. Проходя мимо витой проволоки, Тейлор почувствовал, что ядовитые миазмы, душившие его все это время, улетучились, а тяжесть, давившая на плечи, отпустила. Впервые за последнюю неделю он мог действовать по собственному усмотрению. Паром, пришвартованный в доке, был одним из тех громоздких и неповоротливых плавательных средств, что в более спокойные времена курсировали по проливу, занимаясь торговлей. Сегодня их внезапно разбогатевшие владельцы, нанятые государством, внесли в конструкцию паромов небольшие изменения. Там, где раньше были грузовые места, установили дешевые пассажирские сиденья, превратив паромы в челноки для иммигрантов с билетом в один конец. Этот паром выглядел весьма изношенным. Годами не видавший сухих доков, он весь проржавел и особого доверия не вызывал. Команде, уже облаченной в костюмы химзащиты и вдыхающей сжатый воздух, запрещалось высаживаться на земле Максвелла, равно как и вывозить из Африки любые товары. В случае нарушения запрета им грозило неминуемое изгнание. Владельцы маленьких суденышек, не желавшие обращаться к правительству за лицензией, считались нарушителями резолюции ООН, и при обнаружении их лодки разрешалось топить. 20 таких лодок были потоплены за неделю, которую Тейлор просидел в Альхесирасе. По шаткому деревянному пандусу Тейлор поднялся на борт и вместе с прочими пассажирами встал у перил. Ему захотелось, чтобы нашелся хоть кто-нибудь, пусть это будет даже корыстный нарсико, с кем он мог бы проститься. Тейлор тщетно вглядывался в лица. Над головой кружили чайки. Рядом с Тейлором стояли двое чернокожих юнцов с альпинистскими рюкзаками, делавшими их похожими на гномов. Но по одежде и речи Тейлор безошибочно узнал соотечественников-американцев. Юнцы пребывали в эйфории по поводу отплытия парома.
1: «Эй, парень, вот мы и возвращаемся в Африку! Кто бы знал, до чего клёво! Угадай, сколько нужно демонов, чтобы заменить лампочку?» «Ни одного! Эти лампочки никогда не изнашиваются!»
0: Вскоре паром заполнился. Раздался пронзительный звук рожка. Шумным хлопком, изрыгнув черный дым, взревел паромный дизель. Канаты отвязали, и пандус, сделав пируэт, упал в море. Тейлор чувствовал, как морской бриз высушивает пот на лбу. Солнце сегодня палило не так, как всегда. Жара не вгоняла в тоску, а напротив, возбуждала. Наверное, все это ему кажется. Просто дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. На середине пути моторы внезапно перестали вонять и рычать, а корпус скрипеть. Впечатление было такое, словно они сами выпали из реального мира, и никаким потусторонним силам не пришлось их выпихивать. Несмотря на заглохшие моторы, корабль под влиянием неизвестного импульса продолжал двигаться вперед еще быстрее, чем раньше. Тейлор на мгновение удивился любопытному феномену, но тут же выбросил его из головы. Все чудеса Земли Максвелла вместе взятые не имели никакого отношения к его сугубо частной миссии.

0: Путь до Танжера оказался более быстрым, чем он ожидал. Раньше Тейлор пассивно двигался навстречу судьбе, до поры до времени не имея возможности совершить то, что намеревался. Теперь неопределенность закончилась. Пришло время принимать решение. Беда в том, что Тейлор не представлял, как осуществить свои намерения. Выгрузившись на берег вместе с толпой восторженных иммигрантов, он впервые осознал, что до этого мгновения даже не задумывался. А что потом? Где находятся Холт и Обри, и как он доберется до них без денег? Хорошо, хоть портовые чиновники даже не думали рыться в вещах иммигрантов. Им словно говорили, что бы вы с собой ни везли, это не имеет никакого значения, раз вы здесь. И, разумеется, никто не поинтересовался, надолго ли они прибыли. Впрочем, одну формальность пройти все-таки предстояло. Женщина европейского типа со значком красного полумесяца на рубашке держала в руках шприц-пистолет, соединенный шлангом с емкостью из нержавеющей стали. Каждый из вновь прибывших должен был подойти к ней. Когда пришла очередь Тейлора, он наконец разглядел, что его ожидало. Ужаснувшись, он снял пиджак и обнажил руку. Женщина приложила дуло и спустила курок. Когда она отняла пистолет, на предплечье Тейлора красовался ярко-красный демонский знак. На ранке выступила единственная капелька крови.
1: «Самоорганизуемый и невыводимый», — сказала женщина в ответ на вопросительный взгляд Тейлора. «Даже если вы захотите срезать его, он все равно проявится. Считайте, что это ваш паспорт на земле Максвелла. Кроме того, вы получили стандартный противовирусный комплекс против сонной болезни, СПИДа и все такое. Удачи!»
0: Сжимая в руке спортивную сумку и вместе с прочими вновь прибывшими потирая воспаленное клеймо, Тейлор, не придумав ничего лучшего, решил прогуляться по городу и выяснить, какие перемены принес в Северную Африку Холт.
2: Модель для сборки. On

Пять лет назад правительство президента Туниса Зайна Аль-Абидина Бен Али, одно из самых либеральных и светских правительств в арабском мире, приняло одно предложение. Наслушавшись некоего Десмонда Холта, чьи революционные исследования в области наномеханизмов были запрещены в Америке, правительство предложило Холту финансовую помощь и карт-бланш во внедрении его изобретений. Через год, когда Холт с небольшой командой своих последователей переселился в эту небогатую, но энергично развивающуюся арабскую страну, государство Тунис попросту пропало. В физическом смысле оно продолжало существовать. Сама территория, земля, люди, строение осталось на карте. Однако в метафизическом и правовом смысле Тунис исчез. Страна перестала быть независимым политическим образованием. Президент Бен Али, вовсе того не желая, организовал государственный переворот против себя самого. Подробности того, что быстро окрестили революцией технических новинок, скудны. Соседние государства, тут же осознав угрозу своей неприкосновенности, даже если не могли ее точно сформулировать, проявили большое рвение в установлении карантина с зараженной территорией. Однако вскоре стало ясно, что этим дело не кончится. Разоружив правительственные войска Туниса, Холт с помощью своей технологии захватил Ливию на юго-востоке и Алжир на западе. Обе страны немедленно прекратили качать нефть. Прочие страны, члены ОПЕК, вынуждены были увеличить добычу, чтобы предотвратить то, что отозвалось бы в мировой экономике отнюдь не слабой икотой. Закрытие рынка для западных товаров и отказ от выплаты внешнего долга внушали уже более серьезные опасения. Поэтому международные корпорации стали ратовать за нормализацию отношений с мятежным новым государством, разумеется, при условии, что оно откажется от применения этих опасных новых технологий. Марокко, где сейчас находился Тейлор, вступило в союз через год. Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Судан присоединились позднее. Египет оказался упрямее, но через 6 месяцев сдался и он. А теперь, как узнал Тейлор из газет, настала очередь Израиля. Все эти страны образовали странную смесь, известную, по крайней мере, в западной прессе, под названием «Земли Максвелла» или «Дома для демонов».

0: Праздно прогуливаясь по шумным городским улицам, Тейлор и сам не знал, что ожидал увидеть. Возможно, постройки инопланетного вида, разумные живые механизмы, общее потрясение и замешательство. Реальность же оказалась вполне обыденной. Танжер явно процветал, несмотря на непреодолимое торговое эмбарго со стороны остального мира. Тейлор никогда раньше не бывал в Северной Африке, но тысячи некогда просмотренных документальных фильмов подготовили его к встрече с безвредной, хотя и весьма пестрой реальностью. В Медине, старом городе, шумел базар. Груды продуктов, стопки ковров, палатки с медью и плетеными корзинами, драгоценностями и одеждой были гордо выставлены на всеобщее обозрение. В городе отсутствовал единственный традиционный элемент – нищета. Тейлор не заметил ни попрошаек, ни изуродованных запущенными... Тейлор не заметил ни попрошаек, ни изуродованных запущенными болезнями лиц. Он миновал множество больниц, где нашли новое место работы западные эмигранты. На улицах не было ни тягловой скотины, ни обычных автомобилей, только небольшие экипажи и самокаты, беззвучно управляемые странными моторами. Тренированный глаз Тейлора опознал двигатели, работающие в цикле Стерлинга и приводимые в движение демонскими тепловыми насосами. Город казался слегка нетрезвым. В воздухе повисла почти физически ощущаемая эйфория, словно избыток озона в горной местности. Тейлор обнаружил, что его сосредоточенность снова рассеивается. Его внимание привлек прилавок с чаем. Тейлор уже полдня шатался по солнцу, и горло пересохло. Он смотрел, как продавец готовит горячий чай. Каждая чашка нагревалась до кипения при помощи маленького черного кубика с ручкой, украшенного демонским знаком. Тейлор с одинаковой жаждой вглядывался как в содержимое чашек, так и в само хитроумное устройство. Перед ним был один из продуктов Холта, самый революционный и в самой примитивной форме. Внутри кубика находилось некое количество самовоспроизводящихся демонов Максвелла, изощренных наноустройств в силе робов и обычный воздух, температура которого была равна температуре окружающей среды. Демоны, эти обладающие разумом клапаны, были слоями уложены на стекле, разделявшем внутреннее пространство кубика надвое. Разделяя молекулы воздуха с непостоянными скоростями в одной половине кубика, силеробы поддерживали там тепло, другая при этом оставалась холодной. Часть получаемой энергии наноустройства использовали для себя. Ручка регулировала количество открытых клапанов. Бесконечный источник энергии. Локальная отмена энтропии. Вот что обрушивало правительство и государство. Внутри маленького незатейливого кубика жила сила, способная перекроить земной шар. Тейлор видел, как один из покупателей заплатил за чай динар. Некоторые пили бесплатно, владелец прилавка не возражал. Жажда заставила Тейлора осмелеть настолько, что он приготовился поступить так же, как рядом раздался голос. «Держу пари, вы только что с парома!» Тейлор обернулся. Молодой небритый араб в джинсах, футболке, украшенной демонским знаком и в ковбойских сапогах, стоял рядом. «Так и есть», — признался Тейлор. «Конечно же, вы потрясены!» «Обычная реакция. Деньги, сами видите, здесь не в ходу. В обществе растущего изобилия деньги утрачивают свою ценность. Многие по привычке все еще цепляются за них, но и они обязаны предоставлять продукты своего труда бесплатно, взамен же тоже бесплатно получая то, в чем нуждаются. Впрочем, довольно экономических теорий. Это мой конек, и, боюсь, иногда я увлекаюсь и становлюсь занудой. Вы ведь хотели пить?» Араб что-то сказал продавцу, и тот протянул Тейлору чашку. «Чай в Сахаре», — вспомнил Тейлор. Название старой песни, а также главы в одной из книжек Обри. Мир менялся так стремительно, что Тейлор почувствовал головокружение. «Осторожно!» — араб поддержал его за руку. «Меня зовут Азедин. Азедин Айдут. Позвольте отвезти вас в тень». Тейлор быстрыми глотками допил обжигающий чай, вернул продавцу чашку и позволил Азедину увести себя прочь. Стены древние, как жизнь, переулки узкие, как смерть, мрачные дверные проемы. Тейлор уже не помнил, в какой стороне порт. Ему никак не удавалось сосредоточиться, и он безвольно брел за Азедином, как раньше за Нарсико. Привыкший отдавать указания и руководить, сейчас он ощущал себя неразумным ребенком. Они остановились в окруженном стеной саду. В фонтане нежно журчала вода. Тейлор почти не прислушивался к тому, что говорит Азидин. Кажется, он рассказывал о своей семье. «И когда я услышал о том, что происходит на моей родине, то бросил учебу в Америке, учился я в Стэнфорде, слыхали о таком, и вернулся домой. Разве я мог поступить иначе?» Внезапно Тейлор ощутил прилив энергии. Он схватил Азидина за запястье.
1: «Послушайте, вам известно, где сейчас Холт?»
0: На лице Азидина проступило почти религиозное обожание, сменившееся разочарованием.
1: «Великий человек! Как бы я хотел встретиться с ним! Почел бы за честь поблагодарить его лично! Я рассказывал бы об этом дне своим детям! Но, как ни печально, я не знаю, где он. Где мне найти его?»
2: «В городе есть люди из его клана, они могут знать».
0: «Клана?»
2: «Так называют себя те, кто работает с Холтом».
1: «Прошу вас, отведите меня к ним».
2: «Хорошо».
0: Офис клана располагался в бывшем армейском здании, отмеченном специальным демонским знаком с большой буквой «Х» в центре. Кругом кипела бурная жизнь. Непонятно было, как она организована. Ни секретарей, ни администратора, ни отдельных кабинетов здания не было. Спустя некоторое время Тейлор завязал беседу с темноволосым канадцем, назвавшимся Уолтом Бейкером. А Зедин внимательно прислушивался. Тейлор старался врать убедительно.
1: «Вы должны сказать мне, где находится Холт. Мне необходимо с ним увидеться. У меня для него важнейшая информация».
2: «О чем?»
1: «О возможном покушении на его жизнь».
2: «Для него это не впервой. Холт не боится покушений».
1: «Нет, вы не поняли. Он ничего не знает об этом покушении. Прошу вас, я его старый друг. Я не переживу, если с ним что-нибудь случится».
2: «Вы лично знакомы с Холтом?»
1: «Мы учились в одной школе».
0: Однако слова Тейлора не убедили Беккера, и он приготовился отвернуться. Тейлор был не силен в уловках, поэтому в отчаянии он выложил последний козырь.
1: «Это женщина, которая с Холтом, Обри! Я ее муж!»
0: Беккер вскинул голову.
2: «Простите, как вас зовут?»
0: Тейлор ответил.
2: «А над каким проектом вы сейчас работаете?»
1: «Туннель 2».
0: Беккер кивнул.
2: «Она говорила, что вы можете объявиться».
0: Сердце Тейлора подпрыгнуло. Какую ловушку подстроила ему Обри? Однако пока опасностью не пахло. Беккер снял телефонную трубку.
2: «Мы отправим вас прямо сейчас».
0: Азедин перебил.
1: «Нет, я требую, чтобы именно я отвез его. Я из семьи Марабутов-проводников. Я привел его сюда. Это нечестно».
2: Беккер пожал плечами. «Почему нет? Холт в пустыне, на плато Танезруфт, недалеко от Тау-Денни. Вместе с туарегами занимается одним проектом. Точнее, я не знаю».
0: Тейлор горько рассмеялся.
2: «Похоже на него. Холт всегда имел слабость к микропроектам».
0: Беккер хмыкнул.
2: «Теперь можете называть их нанопроектами. Новое шоссе из Танжера в Тимбукту проходит мимо Тау-Денни».
1: «Это далеко?»
2: «Не очень. 1000 миль или около того».
1: «По-вашему, это недалеко?»
2: «В прошлом году, когда не было новой дороги, считалось, что далеко. Сами увидите. Берите сумку, и мы можем отправляться».
0: Транспортное средство Азедина оказалось двухместным, в форме слезинки и трехколесным. Сверху для защиты от солнечных лучей был натянут позолоченный тент. Управляемый демонами транспорт Азедина не нуждался в топливе, чем хозяин явно гордился и, несмотря на растущее раздражение Тейлора, готов был рассуждать об этом бесконечно.
3: «Как вам известно, мистер Тейлор, классическая физика отрицает существование такого источника энергии. Предполагалось, что теория информации вобьет последний гвоздь в гроб теории демонов мистера Максвелла. Думали, что сортируя молекулы, демоны отбрасывают важную термодинамическую информацию, сводя таким образом на нет всю проделанную работу. Холт догадался, что механизмы с достаточным объемом памяти могут повышать ее энтропию и, соответственно, уменьшать энтропию окружающей среды. Сделав свое дело, они воспроизводят преемника, а затем сам разрушаются. Так решается проблема термодинамической необратимости».
0: — Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Любой крутой чувак» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Пол Ди Филиппо. Любой крутой чувак. Продолжение и окончание. Пока они медленно передвигались по улицам Танжера, Тейлор, закрыв глаза, развалился в удобном кресле. Янтарный свет падал сквозь полок и окрашивал лица в цвет ноготков. «Все это полное дерьмо, Азедин. Побочный эффект, это же очевидно». Казалось, Азедин обиделся. «Тогда, мистер Тейлор, нужно признать, что этот автомобиль едет на дерьме. Неужели вы серьезно полагаете, что мистер Холт мог что-нибудь упустить? Он уникальный человек. Туареги почитают его как святого».
1: «Вот как?»
0: «Туареги не настоящие арабы. Они утверждают, что являются потомками древней благородной расы, однако я им не верю. Разве мужчина будет закрывать лицо вуалью, чтобы никто не мог прочесть его выражение?»
1: «Вам виднее».
0: «Уж я-то знаю. Холт очень смелый человек, раз работает с ними. Он, как бы вы сказали, крутой чувак. В других странах многие осуждают его, считают безответственным безумцем, посмевшим спустить с привязи неуправляемые силы. Но Холт знает, что делает. Когда-нибудь вы признаете его своим спасителем, как некогда признали мы».
1: «Вряд ли мы доживем до осуществления ваших предсказаний».
0: «Все в руках Божьих, и нет Бога, кроме Аллаха, и Холт — его пророк».
2: На окраине Танжера начиналось почти идеально гладкое шоссе, ведущее на юго-восток. Прямое, как мечта землемера. Дорога была обсажена молодыми пальмами, которые орошались при помощи ирригационной системы. Воду подавали насосы, управляемые демонами.
0: «Вот», — сказал Азедин, — «выросли прямо из песка благодаря гению Холта».
1: «Превосходно», — буркнул Тейлор. Он был взвинчен и утомлен. Определенно, в воздухе висело что-то, обострявшее чувства и убыстрявшее пульс.
2: Разум же, напротив, был придавлен горем и предстоящей миссией, которую Тейлор придумал себе сам — вернуть Обри и положить конец безумию Холта. Азедин гнал свой маленький автомобиль на скорости 120 км в час. 12-15 часов, и они будут на месте. Под вдохновенный монолог Азедина, расписывающего красоты Северной Африки, Тейлор решил вздремнуть. Проснулся он в Фесе, где начинался подъем в горы Высокого Атласа. Затем они пересекли невидимую границу и оказались в настоящей пустыне. Даже здесь дорога, обсаженная пальмами, не собиралась петлять. Азедин вел автомобиль словно одержимый. Просыпаясь, Тейлор тщетно пытался представить, о чем думает араб. Наверное, Азедин воображал, что нашел чужестранца на рынке и теперь везет его на встречу со святым Холтом, ведомый божественным вмешательством кисмета. После 8 часов пути около полуночи они остановились в оазисе, чтобы передохнуть. Похожие на ульи строения с толстыми стенами, слепленные наномашинами из песка, располагались под финиковыми пальмами и деревьями талха. Стреноженные верблюды лежали у колодца. Мужчина в струящейся гандуре приветливо поклонился им. Он ввел Тейлора и Азедина внутрь хижины, где поднял на ноги всю семью, двух жен и шестерых детей. Женщины при виде незнакомцев скромно прикрыли волосы покрывалами и подали гостям кускус, ломти баранины, молочный напиток, называемый зрик, и финики с медом. Тейлор обратился к Азедину. «Спроси их, почему они живут так уединенно?» Азедин перевел вопрос. Мужчина разразился пространным взволнованным монологом. От удивления глаза Азедина расширились. «Он утверждает, что любое место, где побывал Холт, становится харам, святым. Он надеется снискать милость небес, живя здесь и помогая путешественникам».
0: «О, Господи, это уже слишком».
2: После того, как Азедин немного подремал, они снова двинулись в путь. Через 15 часов после начала путешествия, когда рассвет окрасил небо абрикосовым и кремовым цветом, Тейлор и Азедин добрались до Тау-Дени, городишка на севере больше не существовавшего государства Мали. Они вышли из автомобиля. Снаружи, к удивлению Тейлора, жара снова опустилась на них, словно обтянутый бархатом молот. «Куда теперь?» — спросил Тейлор.
0: «Нужно найти местных, которые знают, где лагерь туарегов, и смогут отвезти нас туда. Боюсь, нам придется ехать на верблюдах. На плато Танезруфт нет дорог».
2: Владелец магазина, при упоминании проклятого имени Холта, мгновенно ставший любезным, отвел их к некоему Махфуду. На вид Махфуду было лет 50. От жизни в пустыне он высох и потемнел.
3: «Конечно, я отведу вас к Холту. Много лет я был проводником Азалаи и соляных караванов».
2: «Это далеко?»
3: 25 миль. Часов 8 езды, если повезет».
2: Тейлор застонал.
3: «Когда мы выступаем?» «Вечером. Ночью не так жарко идти».
2: Следуя советам Махфуда, Тейлор и Азедин запаслись кое-какими припасами, затем немного вздремнули в доме префекта. С восходом луны все трое собрались на окраине города. На спинах верблюдов были надеты деревянные седла в форме бабочек. Махфуд привязал к ним гербасы, бурдюки с водой. Верблюдами управляли с помощью уздечки, привязанной к веревке. Махфуд заставил верблюдов присесть.
3: «Влезайте!»
2: Тейлор и Азедин вскарабкались на верблюжьи спины. Животные встали, нерешительно протестуя против тяжкого груза.
3: «Ваши верблюды пойдут за мной. Только не бросайте уздечки, если хотите их удержать, иначе все равно удерут».
2: Махфуд двинулся к началу каравана. Держа шест на плече, он возглавил движение. Когда Тейлор все в том же грязном льняном костюме взобрался на спину верблюда, ему показалось, что путешествие будет не таким уж тяжелым. Через 2 часа тело превратилось в один сплошной синяк. Несмотря на ночь, температура держалась около отметки в 90 градусов. От монотонности езды Тейлору хотелось вопить.
3: «Когда же, наконец, он доберется до Холта?»
2: Болтаясь на спине вонючего животного, Тейлор неожиданно подумал о том, что все его путешествие выглядит не трагично, а скорее комично. Самолетом до Испании, паромом в Африку, на автомобиле через пустыню, на верблюде к лагерю коварных кочевников. Все это напоминало фильм, в котором герой постепенно деградирует и заканчивает свое путешествие, крутя педали трехколесного велосипеда. Пытаясь снова обрести уверенность в себе, Тейлор запустил руку под пиджак. За поясом брюк лежал пистолет. От соприкосновения с кожей оружие стало горячим. Над головой кружились созвездия, внизу медленно дрейфовала пустыня. Туареги не двигались с места, поэтому найти их оказалось легко. Лагерь располагался во впадине, в которой даже Тейлор узнал пересохший вади. На расстоянии плоские овальные палатки из пальмовых волокон походили на брошенные цирковые шатры, забытые кем-то посередине песчаной пустыни. В центре лагеря стояла палатка современного вида, очевидно принадлежавшая главному инспектору манежа Холту. Тейлор попытался заставить верблюда двигаться быстрее, но животное оказалось неотзывчивым, словно камень. Прошла вечность, прежде чем они оказались в центре лагеря. Еще не рассвело, поэтому обитатели лагеря спали. Тейлор, поморщившись от боли, спешился. Спотыкаясь, он неловко заковылял к палатке Холта. Тактичный Азедин отстал, а Махфуд занялся верблюдами. Тейлор отодвинул клапан палатки и неожиданно ощутил удар кондиционированного воздуха в лицо, на мгновение утратив ориентацию. Придя в себя, Тейлор заметил в сумеречном свете палатки 2 фигуры. Они спали на разных койках. Обри и Холт. Оба в футболках. Если бы он застал их в одной постели, то застрелил бы. А сейчас... Глядя на жену и лучшего друга, спящих невинно, словно младенцы, Тейлор ощущал только отвращение к самому себе. Чувствуя шум в ушах, Тейлор поднес револьвер к собственному виску. Нажал на спусковой крючок –

0: словно он один виноват во всем. Словно это он, а вовсе не Тейлор, несколько минут назад пытался покончить с собой.
1: Сначала это потрясает, я же понимаю, Ник. Черт возьми, если б ты знал, что было со мной, когда я открыл все это.
2: Жаль, что ты не видел лиц солдат ООН, когда они начали стрелять в нас. Некоторые энтропические реакции, основанные на старой парадигме, благодаря широкому распространению демонов, теперь невозможны. Ты не сможешь завести двигатель внутреннего сгорания в пределах Земли Максвелла. Локальное накопление антиэнтропии как побочный продукт сортировки демонов. Одному богу известно, почему наш метаболизм до сих пор работает. Шилдрейк считает, что мы имеем дело с морфогенетическим полем. Черт, об этом я и не помышлял, не буду скрывать. Я знаю только одно. Совсем скоро поле достигнет Европы. У них не останется выбора, они вынуждены будут применить моих демонов. Американцам, чтобы сообразить, что к чему, в лучшем случае понадобится еще лет 10. Впрочем, если они попросят, я приду им на помощь гораздо раньше.
0: Тейлор перестал всхлипывать.
3: Что? Что ты сделаешь со мной?
2: Холд взглянул на Обри. Его лицо, юное, как в годы их учебы, выражало простодушное удивление.
3: Понятия не имею. Столько работы вокруг. Перекроить заново континенты, сотни стран, тысячи сообществ.
2: Возьми то, чем мы заняты сейчас, восстановление Вади. Здесь полно воды, всего в 300 футах под землей. Эти новые селеробы, которые мы разработали, они формируют микрокапилляры, которые постепенно поднимают воду наверх.
3: Мы могли бы использовать твои знания в восстановлении биосферы, но, возможно, у тебя есть и собственные идеи.
2: Тейлор молчал. Холд обернулся к Обри, которая вернулась с чаем в руках.
3: Обри, как думаешь, что нам делать с Ником?
2: Жена посмотрела на Тейлора, и он заставил себя ответить на ее взгляд.
0: Никогда еще Тейлор не видел Обри такой сияющей и уверенной в себе. Весь этот бред в ее прощальном письме оказался правдой. Он с замиранием сердца ждал, что скажет Обри.
3: «Дай ему работу», — уверенно ответила она. «Даже в наше время никто не вправе получать нечто, ничего не предложив взамен».
4: Модель для сборки. On Energy.
0: Итак, вы послушали рассказ Пола Ди Филиппо «Любой крутой чувак» в переводе М. Клеветенко. Посвящен этот рассказ Полу Боулзу.

Модель для сборки продолжается. Заканчивает ее сегодня рассказ Лоуренса Уотта Эванса «Ночной полет» в переводе Татьяны Перцевой.

Принцесса Кирна Куанморская сидела на кровати и с унылым видом смотрела в зарешеченное окошко. Солнце опускалось за холмы, быстро сгущались сумерки. Впереди еще одна ночь в башне волшебника. Еще одна ночь, проведенная в одиночестве, под замком, в заточении. Приходится признать, все обернулось совсем не так, как она ожидала. А ведь поначалу побег с колдуном представлялся ей такой романтичной идеей. Принцесса воображала, что сумеет вскружить ему голову, обольстить, увлечь настолько, что он женится на ней, и они вместе объездят весь мир, познают столько ярких, увлекательных приключений, или, что еще заманчивее, она станет его ученицей, проведет много лет, изучая секреты волшебства, и в один прекрасный день вернется в Куанмор, где тем

0: захватит подлый узурпатор. Разумеется, Кирни, законной наследнице, волей-неволей придется свергнуть и жестоко наказать негодяя за наглость и бесстыдство. Подданные, как водится, возликуют и огласят окрестности приветственными криками, когда ее коронуют в тронной зале отца. Ну а потом... Потом Кирна использует полученные магические знания, чтобы превратить Куанмор в истинный рай. И снова завоевать Деннамор, потерянный в битве еще ее прадедом. Возможно, она снизойдет до того, чтобы объединить все малые королевства в империю. В конце концов, если даже какому-нибудь неизвестному колдуну, как его Вонду, не имеющего в жилах ни капли королевской крови, удалось завоевать целую дюжину карликовых государств, почему бы ей, королеве-волшебнице, мудрейшей провидице, не стать владычицей всех крошечных стран в этом мире? Но планы ее зиждились пока что на песке, и выполнение их зависело от того, влюбится ли этот самый Гар из Урамора или хотя бы воспримет ее всерьез. На худой конец сошло бы и уважение, но вся беда в том, что не видно было ни проблеска. Он не возражал против ее общества, очевидно намереваясь таким образом скоротать время по пути домой, но когда Кирна попыталась заигрывать с ним, засмеялся и сказал, что она слишком молода. Когда же девушка робко намекнула насчет ученичества, объяснил, что она чересчур стара. Но какая буря разразилась, стоило Кирне упомянуть о том, что она принцесса, и обычные правила к ней не применимы. Гар помрачнел, как туча, ужасно обозлился и запер ее здесь, в этой комнате, за толстой окованной железом дверью и угнетающей надежной оконной решеткой. Но на этом издевательства не закончились. Что испытывала бедная Кирна, когда маг изредка появлялся здесь? Какой стыд, какой позор, какое гнусное унижение! Он обращался с принцессой, как с надоедливым капризным младенцем, не соглашался ни на что, ну абсолютно ни на что, не уступал ни пяди. Какая же, спрашивается, радость быть принцессой, если при этом нельзя получить то, что желаешь? Кирна капризно надулась и принялась качаться на постели. Разумеется, перина далеко не столь роскошна, как в отцовском доме, зато пружины такие упругие, что подпрыгивать на них одно удовольствие. И тут принцесса Кирна, осведомился какой-то бесплотный голос. Вздрогнув от неожиданности, девушка замерла и постаралась наскоро вернуть лицу обычное выражение. Отец всегда твердил, что дуться принцессе неприлично. Вот только голос не принадлежал Гару. И хотя звучал совсем рядом, в комнате, похоже, никого кроме нее не было. Поэтому Кирна обернулась к двери и потихоньку окликнула. «Кто там?» Прошипел невидимка прямо ей в ухо. Кирна от неожиданности подскочила. «Кто здесь?» — повторила она на этот раз шепотом. Перед ней возникло и закачалось голубое марево неясных очертаний, имевшее отдаленное сходство с человеческой фигурой. «Я Дирулов. И пальцы», — гордо возвестил голос с легким куэнморским акцентом, «и пришел помочь вам». От голубой дымки неожиданно отделилась поднятая рука, и Кирна к своему ужасу вдруг различила лицо с размытыми чертами.
1: «Призрак!» — охнула она. «Настоящее привидение!»
0: «И вовсе я не призрак», — обиделся Диру, «а заколдованный волшебник». Кирна снова охнула и поспешно прикрыла рот ладонью.
1: «На тебя наложили заклятие. Этот противный Гар над тобой измывался и теперь держит тебя здесь пленником?»
0: «Нет, нет», — заверил Диру. «Я сам придумал заклинание. Такая штука называется плащом эфемерности. Он скоро развеется, вот увидите».
2: «Правду?» — разочарованно протянула девушка. «И ты явился только за тем, чтобы поговорить со мной?»
0: «Меня послали разыскать тебя».
3: Кирна еще раз оглядела туманный голубой силуэт. «Что это еще за личность? И кем послан?»
2: «Он утверждает, что волшебник. Быть может, его отправила сюда гильдия чародеев?»
0: «Что если Гар попал в беду?» Кирна слышала душераздирающие истории о тех бесчеловечных карах, которым гильдия чародеев подвергала магов, посмевших нарушить ее законы. «А может, неприятности пока еще только грозят ему? И по делам! Так и надо Гару за все, что ей пришлось от него вытерпеть!»
1: «Он похитил меня», — пожаловалась она. «Притащил сюда, запер и пытал. Подверг меня неслыханным истязаниям».
0: В доказательство Кирна подняла левую руку, где краснел еще не заживший порез. Это Гар бесцеремонно ткнул ее ножом, чтобы набрать в сосуд крови.
1: призрак наклонился, чтобы получше рассмотреть ее запястье, но Кирна поскорее отдернула руку, чтобы тот не увидел, как ничтожен оставленный гаром рубец. «Он взял у меня кровь!» — продолжала ныть она. «Я уверена, что она понадобилась ему неспроста. Проделает с ней что-нибудь ужасное».
3: «Значит, он взял вашу кровь», — задумчиво протянул Диру. «Что еще? Волосы, слезы?»
1: Девушка, не ожидавшая подобной реакции, растерянно моргнула. «Кажется, придется все-таки сказать правду, более или менее». «Да», — всхлипнула она. «Он терзал меня, пока я не зарыдала, а потом собрал мои слезы тряпочкой в маленький кувшин». Она не сочла нужным упомянуть, что все терзания заключались в окриках и бесцеремонных шутках. Ну, к чему раскрывать такие прозаические подробности? Расплывчатые очертания голубого контура чуть заколыхались. «Что же, хоть какое-то облегчение для вашего отца».
2: «Узнать, что меня подвергли неслыханным мукам», — возмутилась была Кирна, но тут до нее дошел истинный смысл сказанного. «Мой отец?»
1: «Ну да», — пояснил Диру. «Меня послали ваши родители. Разве я не сказал?»
2: «Нет», — сокрушенно выдохнула Кирна, чувствуя себя обманутой. «Так значит, этот прозрачный тип явился не от гильдии чародеев?»
1: «Значит, по-твоему, мои родители будут рады, проведав о том, что меня едва не извели?» «Нет, разумеется. Просто для них будет истинным утешением услышать, что Гар собрал ваши слезы. Обычные слезы не стоят прошлогоднего снега, но слезы девственницы используются во многих заклятиях и волшебных зельях, а это значит, что Гар вас не трогал». Почему-то при этих словах раздражение Кирны только усилилось.
2: «Пока», — сухо бросила она. «Теперь, когда его кувшинчик полон, Гар вполне может пуститься во все тяжкие».
1: «Верно, об этом я не подумал», — согласился Диру. «Кровь, слезы и волосы невинной девицы — вещи весьма ценные, как, впрочем, различные части тела нерожденного младенца». В широко раскрытых глазах Кирны стыл ужас.
2: «Он не посмеет».
1: «Видите ли, люди способны и не на такое», — философски заметил Диру. «Тем более, что он посмел похитить принцессу. Кто может сказать, на что он решится? С другой стороны, вполне вероятно, что он попросту будет держать вас в заточении и употребит ваши слезы на то, чтобы расправиться с королем и королевой. Ведь всякий знает, какое это сильное средство – слезы принцессы-девственницы. Куда более действенные, чем обычная соленая влага, льющаяся из глаз непорочной простолюдинки. Правда, подобные чары мне не под силу, но они наверняка известны Гару».
2: «Убить моих родителей?» – взвизгнула Кирна.
1: «Гильдия вряд ли одобрит подобное деяние, но...»
2: «Нет! Ты должен остановить его!»
1: «Самый простой способ сделать это – увести вас домой», – решил Диру. «Уверен, что стоит вам оказаться в безопасности под крышей Куинморки, где стража бдит денно и ночно, Гар не захочет утруждать себя дальнейшими усилиями и найдет добычу полегче».
2: «Доставь меня домой», – попросила Кирна.
1: «Я бы рад», – вздохнул Диру. «Но каким образом это сделать? Как вы думаете, согласится Гар попросту отпустить вас?» Кирна окинула его раздраженным взглядом.
2: «Ты, кажется, не слышал, что я сказала?» – возмутилась она. «Он похитил меня, приволок сюда, запер и истязал».
1: «Может, он просто желал заполучить кровь и слезы?» – развел рукой Бедераль. «А теперь, добившись цели, сам хочет выставить вас».
2: «Да ты спятил!» – взорвалась Кирна. «Лично я уверена, что он собирается держать меня тут до самой моей смерти».
1: Честно говоря, Гар что-то упомянул насчет скорого прощания, но Кирна под страхом смерти не признается в этом. Ей не удалось обольстить Гара, но, вероятно, другой маг, этот самый Диру, окажется куда податливее. Как только они выберутся из этой мерзкой башни, она употребит все средства, чтобы убедить его сбежать с ней и тайком пожениться.
2: «Ах, сколько приключений ждет их впереди!»
1: И кроме того, он мог бы передать ей свои знания.
2: А вдруг ей удастся убедить его прикончить Гира? Подумать только, поединок чародеев из-за прекрасной принцессы.
1: При одной мысли об этом аж мурашки по коже. Кирна вздрогнула и счастливо зажмурилась. «Что же, вы, вероятно, правы», — печально кивнул Диру. «Придется вызволять вас без его ведома».
2: «Вот как!» – разочарованно пробурчала Кирна.
1: Возбуждение мигом улеглось. «Значит, дуэли не будет. Какая жалость. Однако Диру все же спасет ее. Какая волнующая сцена, совсем как в романах. И может между ними возникнуть нежные чувства. Но каким образом, допытывалась она? Предоставьте это мне, успокоил Деру и исчез. «Эй!» — позвала Кирна. «Где ты?» Никто не ответил.

Не обращая внимания на призывы девушки, Деру преспокойно просочился через запертую дверь комнаты на третьем этаже и вновь очутился на лестнице. Да, нужно подумать, что предпринять. Правда, он подозревал, что принцесса сильно преувеличивает свои страдания. Слишком трудно поверить, что Гарп в самом деле безжалостно похитил ее и уволок в башню. Весьма сомнительно. Кроме того, гильдия чародеев строго воспрещала своим членам влюбляться или хотя бы докучать королевским домам, а похищение принцессы, вне всякого сомнения, подпадало под это определение. Вряд ли Гарп посмеет открыто нарушать закон. Такая выходка граничит с самоубийством, а он в подобных наклонностях не замечен. Спешить было некуда. Плащ эфемерности продержится еще несколько часов, и Деру может скрываться под его покровом еще долго. Поэтому он побродил несколько по башне и успел хорошенько рассмотреть принцессу. На коже ни синячка, ни царапинки, если не считать крошечного пореза на запястье. Но как ни крути, Гар запер ее, собрал кровь, слезы и волосы, а кроме того, вся история станет выглядеть куда романтичнее, если по округе разнесется весть о чудесном спасении принцессы. Это вам не воду в вино превращать. Деру потихоньку поплыл вниз, в комнату Гары, и воззрился на своего коллегу. Похоже, нет никакой необходимости предпринимать что-то в отношении Гара. Тот мирно храпит и до самого утра не заметит исчезновения Кирны. А если и заметит, вряд ли поднимет тревогу. Что ни говори, Кирна – наследная принцесса Куанмора, а устав гильдии чародеев на этот счет весьма строг. Никакого вреда особам королевской крови и все тут, не говоря уже о романах с принцессами. Главное – вывести девушку из башни, и тогда Гар ничего не сумеет предпринять. А до дворца всего 12 миль, одолеть их не составит никакого труда. Деру отвел взгляд от Гара и повернулся к открытому окну. Прохладный ветерок слегка колебал занавески, свет огромной оранжевой тарелки луны превращал белый муслин в желтоватый. Где-то в лесу за башней ухала сова. Обстановка казалась вполне мирной. Нет никакого смысла усложнять себе жизнь. Все, что от него требуется, это вытащить Кирну из башни, к чему Деру успел подготовиться. План уже составлен. Он принес с собой все ингредиенты, требуемые для превращения по способу рояля, и даже сделал отвар из дубового листа, известное средство от всякого заклятия. Теперь он, находясь во всеоружии, даже позволил себе по такому случаю просквозить через пол обратно в комнату Кирны, чтобы спокойно подождать, пока заклятие плаща перестанет действовать.

0: ночь все тянулась. Тихая, мирная ночь. Но тут события начали разворачиваться с поразительной скоростью. Кирна не успела ничего уловить, ни шума, ни вспышки. Только сейчас она лежала на кровати в полудреме, не в силах заснуть, обуреваемая мыслями о таинственном призрачном госте, щурясь на пламя одной единственной свечи. И в следующее мгновение рядом появился кудрявый молодой человек в голубом шелковом плаще. Не успела она открыть рот, как он предостерегающе поднес палец к губам. Широко распахнув глаза, девушка отбросила одеяло и села. «Ты вернулся», — пробормотала она. «Разумеется», — прошептал он. «И через несколько часов мы выберемся отсюда и будем уже на пути в Куан-Мор». «Через несколько часов?» «Да», — кивнул Деру. «Вылезем в окно». «Но на нем решетка», — возразила Кирна. «Хочешь и меня превратить в привидение?»
1: Деру покачал головой.
0: «Нет, это заклинание действует только на волшебников. Зато у меня есть другое, которое поможет нам обоим. Мы уменьшимся настолько, что сумеем пройти между прутьями, а потом легко опустимся на землю».
2: «Уменьшимся?»
0: «Да, станем не больше мышки».
2: «А это безопасно?» — поколебавшись, выпалила Кирна.
0: «Вполне», — заверил Деру. «Вам это ничем не грозит, а снять чары совсем легко. Со мной специальный отвар».
1: Он снял с плеча потертый кожаный ранец, открыл верхний клапан и вытащил коричневую стеклянную фляжку. «А вот и лекарство. Всего один глоток, и колдовство улетучится. Немедленно примите свой обычный облик. Как только мы окажемся на безопасном расстоянии от башни, немедленно выпьем это, и останется лишь вернуться домой».
0: «Вот как», — задумчиво обронила Кирна. «Весьма волнующая, хоть и странная перспектива. Как-то непривычно представлять, что сжимаешься до размеров мыши. Но разве об этом она мечтала? На это надеялась. Просто шагать пешком домой, никаких полетов, ни исчезновений в облаке дыма, ни мгновенного появления в главной зале дворца. Стать крошкой малышкой, но не превратиться в птицу. Что ж, на худой конец сойдет и такое. Возможно, на деле это окажется куда интереснее, чем звучит. Теперь вам необходимо держаться рядом и молчать, пока я не закончу заклинание», — предупредил Деру. «Кстати, прежде всего следует открыть ставни и оконные рамы. Мы не сможем сделать это, когда уменьшимся».
1: «Ладно», — проворчала Кирна и, верное слову, без дальнейших проволочек распахнула окно. Деру тем временем снял плащ и, тщательно сложив, принялся выуживать из ранца предмет за предметом. Оказалось, что под роскошным, почти театральным одеянием он носит скромную коричневую с прямым тунику и замшевые штаны. Какая проза! А Кирна надеялась увидеть одеяние истинного волшебника. Минуту спустя, под неотступным взглядом сидевшей на кровати Кирны, Деру начал ритуал. Первым делом он схватил что-то похожее на кусок белого воска, провел на полу треугольник, поставил по углам три свечи, а сам уселся со скрещенными ногами в центре. Потом поочередно зажег свечи, лопача что-то неразборчивое, и выложил на пол клинок, два клочка меха и два крошечных ярко-красных предмета, назначение которых Кирна не знала. Постепенно бормотание перешло в заунывное пение. Руки волшебника чертили в воздухе замысловатые узоры. Время от времени Деру наклонялся и передвигал какой-нибудь предмет, а иногда сжимал все тот же слиток белого воска. Все выглядело таинственным и по-настоящему магическим первые несколько минут. Потом стало невыносимо скучно. Кирна прилежно наблюдала, ожидая, пока наконец что-нибудь произойдет, но заунывный голос продолжал выводить бесконечные рулады. Она вздрогнула от неожиданности. Над ней стоял Деру и осторожно тряс ее за плечо.
2: «Ваше высочество, пора! Проснитесь!» «Я не спала», — хмуро буркнула она, садясь и оглядывая комнату.
0: Воздух словно сгустился, так что дышать было трудно. Кроме того, она почти ничего не видела, то ли со сна, то ли от дыма. Все свечи расплавились, кроме одной, от которой остался лишь дымящийся огарок. Треугольник на полу исчез, зато в воздухе на высоте фута реял точно такой же белый дымный рисунок. Клинок в ножнах висел на поясе Деру, остальных предметов не было видно. В голове девушки что-то жужжало и звенело, так что было неясно, спит она, бодрствует или горит в полубреду.
2: «Высуньте язык», — велел Деру.
0: «Что?»
2: Столь неожиданный приказ почти убедил Кирну в том, что она все-таки грезит.
3: «Высуньте язык, быстро! Нужно спешить, пока свеча не догорела!»
2: Совершенно сбитая с толку, Кирна повиновалась, и Диру поспешно положил ей в рот какую-то крошечную таблетку, щекотавшую, царапавшую, липнувшую к небу. «Что?» — промямлила она, пытаясь понять, в чем дело, но непонятная вещь словно разбухала во рту. Девушка подавилась и задохнулась. Диру схватил клочок меха, положил ей на плечи и принялся растягивать. Кирне казалось, что это продолжается целую вечность. «Что это?» — все-таки ухитрилась спросить она и обнаружила, что таблетка уже успела раствориться на языке. Девушка подняла вопросительный взгляд на Диру, отчего-то казавшегося выше ростом. Потолок стремительно удалялся от нее. «Шкурка полевой мыши», — пояснил Диру, оборачивая Кирну мехом. Она кувырком полетела с кровати. Падение длилось куда дольше, чем следовало бы. Кирна приземлилась на четвереньки и негромко охнула от боли в ладонях и коленках. Перед глазами все плыло. Когда зрение вновь прояснилось, Кирна кое-как встала на ноги и подняла голову. Перед ней огромной горой возвышался Диру. Настоящий гигант, а ранец на его плече размером с Куанмор-кип. Между массивными колоннами ног виднелся чадящий огарок свечи, до верхушки которой ей было не дотянуться. Дымный рисунок висел на недосягаемой высоте. Девушка присмотрелась. Диру как раз клал на язык другую красную таблетку. Сжав губы, он взял свой кусочек серого меха и поднял руки над головой. И тут же начал съеживаться. Оказалось, что шкурка вовсе не растягивается, уменьшался сам Диру. Еще мгновение, и он обрел свои привычные пропорции. Теперь разница между ними была невелика, и Кирна уже не казалась себе такой маленькой. В этот момент свеча мигнула и погасла. Дымный узор рассеялся. В наступившей тьме лишь слабо светился круглый оранжевый лик большой луны. Маленькая спальня простиралась перед ними, подобно бескрайней равнине. «Ну вот», — облегченно вздохнул Диру. «Получилось». Пискнула Кирна, осматриваясь. Мир казался странным и чужим. Самые обычные предметы установки превратились в страшных чудовищ, но ощущение нереальности почему-то исчезло. Все встало на свои места. Теперь она ясно различала разницу между сном и явью. Кирна смерила расстояние от пола до окна, маячившего на невозможной высоте, и боязливо поинтересовалась: «Как мы выберемся?» «Левитация», — коротко пояснил Диру. «Поднимемся в воздух. Вернее, поднимусь я. Боюсь, мне придется нести вас. Я не владею волшебством, которое бы подействовало сразу на обоих». Девушка нахмурилась, но спорить не стала. В конце концов, она ведь пока не чародейка. «Пока». Диру встал на колени, открыл ранец и вытащил маленький светильник, серое перо и серебряную монету. Зажег лампаду и, положив внутрь серебро, снова выхватил клинок, сделал что-то непонятное, чего Кирне не удалось увидеть. Потом выпрямился, сунул клинок в ножны и высоко поднял светильник. Серое перо куда-то подевалось. «Подойдите», — скомандовал он. Кирна опасливо приблизилась и пронзительно взвизгнула, не успев заметить, когда Диру схватил ее и перебросил через плечо, так что голова и руки беспомощно болтались, а ноги, прижатые к его груди, надсадно заныли. Она осторожно повернула голову и умудрилась оглядеться. Диру деловито перебирал ногами, держа одной рукой Кирну, а другой светильник. Но всего удивительнее, что шагал он не по полу, а по воздуху, словно поднимаясь по невидимой лестнице. «Левитация Верина», — важно пояснил он. Кирна сдавленно застонала. Конечно, она мечтала учиться магии, испытать все на свете, жить ярко, весело, никогда не скучать. Но сжаться до размеров мыши и висеть вниз головой на чьем-то плече, отчетливо сознавая, что тебя уносит в пустоту, где даже схватиться не за что, и при этом понимать, что все вышеуказанные события происходят почти одновременно, в единой последовательности, быстро и неумолимо? Нет, это уж чересчур. Она так разволновалась, что пришлось упрекнуть себя в легкомыслии и глупости. Каждому ясно, что это и есть волшебные приключения, и следует благодарить судьбу за такой подарок. Правда, Кирна все-таки подумала, что ценила бы случившееся куда больше, если бы ее не тащили как куль. Она попыталась извернуться, чтобы лучше видеть, куда ее все-таки несут.
3: «Остерегитесь, коль не хотите, чтобы я вас уронил!»
2: Свистящим шепотом предупредил Деру.
3: «Заклинание действенно лишь для меня!»
2: Игнорируя просьбы, Кирна пригляделась и обнаружила, что Деру марширует над полом в направлении окна и с каждым шагом поднимается все выше, туда, где виднеются небо и верхушки деревьев, озаренные лунным сиянием. Слабый свет крохотной лампады почти терялся в оранжевом мареве. При их нынешнем размере пролезть между прутьями не составило проблемы. Вопрос в том, как они спустятся. «Пожалуй, стоило захватить с собой веревку», — пробормотала Кирна.
3: «Нам она ни к чему», — пыхтя ответствовал Деру. «Левитация Верина работает как вверх, так и вниз».
2: «Неужели?» — хмыкнула принцесса. «Ничего не скажешь, все это звучало довольно обнадеживающе, если бы бедняга поменьше задыхался. Похоже, он уже выбился из сил, ведь они еще даже не подошли к окну. И неудивительно, парень несколько часов готовил превращение, а эта штука нелегкая. Кроме того, хотя Кирна ни за что ни на свете согласилась бы признать себя толстой или даже упитанной, говоря по правде, на стройную тростинку она мало походила. Обильная еда – одна из привилегий принцесс, тем более наследных, так что нести Кирну – задача нелегкая даже для человека куда более сильного и крупного, чем Деру.
3: «Надеюсь, с тобой все будет нормально? Выдержишь меня?» – вежливо осведомилась она. «Разумеется!» –
2: проскрежетал он явно из последних сил. Однако Кирне было не до споров, поэтому она мудро закрыла рот и стала наблюдать, как они преодолевают подоконник. Деру поднялся на фут или около того, нет, поправила себя Кирна, скорее всего, дюйма на полтора, и прошел сквозь решетку. Прутья оказались такими же большими, как дубы, огромные деревья из кованого железа. Тут вдруг повеяло свежим ветром, прохладным и радостным, особенно после многих часов, проведенных в душной жаркой спальне. Кирна ощутила, как танцует под его дуновением непокорные пряди волос, и попыталась привести прическу в порядок.
3: «Перестаньте!» – прошипел Деру. «Если не желаете, чтобы я уронил вас с этакой высоты!»
2: Кирна опустила глаза, глянула вниз, вниз, вниз и решила, что чародей прав. Умом она понимала, что до земли не более 30 футов, но сейчас расстояние увеличилось раз в 100, а кроме того и 30 футов вполне достаточно, чтобы разбиться. Поэтому она перестала дергаться и повисла неподвижно. Деру продолжал невозмутимо шагать вперед, словно шествовал по твердым камням, а не по воздуху, только теперь уже спускался по другой, но такой же невидимой лестнице. Наконец Кирна, устав смотреть вниз, кое-как подняла голову и с истерическим воплем «Берегись!» стала отчаянно вырываться. Деру повернулся, пытаясь одновременно удержать ношу и определить, откуда грозит опасность. «Что это?» – удивился он, но прежде чем слова слетели с губ, понял причину внезапной паники. Для него все происходило с невероятной скоростью. Сейчас он спускался, старательно глядя себе под ноги, чтобы не наступить на ветку или налетевший по ветру листок и пыль семечка, ибо левитация Верина незамедлительно утрачивала силу, если внимание волшебника рассеивалось или если его ноги касались чего-нибудь твердого. Но тут Кирна завопила и стала дергаться. Пришлось обратить взор к небу. Совершенно пустому, если не считать какой-то ночной птицы. И тут до него дошло, что эта самая птица приближается. Сова. Да это же сова, которая пикирует примехонько на них, широко расставив крылья. Отметив это, Деру с ужасающей ясностью понял, что наглая птица, кажется, рассматривает их как свою законную добычу. Удар клювом, и нет ни чародея, ни принцессы. Он инстинктивно скинул руки, чтобы отогнать наглого хищника, и Кирна, немедленно соскользнув с его плеча, камнем полетела во мрак. Не успев как следует осознать весь кошмар происходящего, Деру забыл о левитации Верина, уронил светильник и тут же улетел в ночь. Сова, топорщик перья и растопырив смертоносные когти, промахнулась и, подхваченная порывом ветра, пронеслась мимо точки в пространстве, где мгновение назад находилась добыча.

0: открыла глаза и села, оглушенная, растеряв все мысли, отчаянно пытаясь вспомнить, где она и почему здесь оказалась. Она обнаружила себя на широком листе, окруженном какими-то толстыми палками и пупницей более тонких прутьев. Лунный свет позволял видеть, что происходит вокруг. Кирна разглядела невероятно высокую каменную башню и густую черную стену леса. Пропорции казались искаженными. Понятно почему, ведь сама она ростом с мышонка. Растяпа колдун убавил ей рост, вынес из окна и что потом? Затащил куда-то в чащу и бросил? Нет, не бросил, уронил! Уронил, когда налетела сова! Она вспомнила свист в ушах и чувство беспредельного ужаса, охватившего ее при падении. Треск, с которым она врезалась в куст. Тот самый куст, который спас ей жизнь, потому что Кирна, несомненно, была жива, хотя каждая косточка ныла, и каждый дюйм кожи, казалось, был покрыт синяками. И что хуже всего, она по-прежнему находилась в непосредственной близости от башни Гара и терять столько времени, чтобы оказаться на том же самом месте. Но куда подевался Дюру? Неужели сова добралась до него? Кирна задрала голову и принялась старательно изучать небо, насколько это было возможно сквозь густые заросли, но ничего не обнаружила. Никаких признаков Диру. Зато сова парила высоко над головой. Ищет, чем бы поужинать. А что, собственно, она знает о совах? Отец принцессы, король Талтар, настоял на том, чтобы дочь получила образование, хотя под этим в основном имелось в виду политика, география, история и этикет, девушка получила также некоторые понятия о природе. Кирне показалось, что сова слишком велика, даже если учесть ее собственные миниатюрные размеры. Возможно, птица из тех, кого Тарн, главный конюшей, называл большой рогатой совой или филином. Хотя всем известно, что у сов не бывает настоящих рогов, по крайней мере, так считала Кирна. Кроме того, у сов исключительное зрение, поскольку они предпочитают охотиться по ночам. А крылья снабжены чем-то вроде бахромы, позволяющие им летать бесшумно. Ни шелеста перьев, ни хлопанье, присущего многим видам птиц. И самое главное, нападая, они не издают криков, а глухо ухают, только тогда, когда благополучно возвращаются в родное дупло. Часто добыча погибает, не успев сообразить, какая жестокая смерть ее настигла. Ничего не скажешь. Эта сова выглядит так, словно еще не успела насытиться. Вряд ли она продолжала бы рыскать в поисках еды, если бы уже успела сожрать Диру. Кирна пыталась утешиться этим не слишком логичным доводом, старательно отгоняя мысль о том, что волшебник просто-напросто оказался слишком мал, чтобы удовлетворить аппетиты ненасытного чудовища. Нет, не стоит думать о таком. Тогда всему конец. Беда еще в том, что если сова все же склевала Диру, то вряд ли догадалась сначала снять его ранец, ведь именно в нем лежало противоядие от заклятия. Кошмар! Идея провести остаток жизни в обществе мелких тварей, среди которых наверняка встречаются отвратительные пауки, совершенно не привлекала девушку. Нет. Будем надеяться, что Диру все еще жив и фляжка не разбилась. Остается только найти волшебника, глотнуть чудодейственного отвара, и она снова станет прежней, и все совы в мире ей будут нипочем. Кирна с трудом поднялась и отряхнула приставшие к платью сухие листочки. Здесь, в самой гуще куста, опасности ей не грозит. «Диру!» – окликнула она во всю мощь своего тонкого голосишка. Молчание. Она подняла голову. Сова выписывала круги в темном небе. «Диру!» – снова завопила она. Сова изменила направление полета и спикировала на куст.
1: «Тише!» –
0: раздалось шипение откуда-то издалека. Голос Диру сдавленный, неестественно высокий, дрожал от негодования.
2: «О, какое облегчение!»
0: Кирна глубоко вздохнула. «Значит, он все-таки жив. Ей не придется до конца жизни скитаться под корнями и листьями, опасаясь каждого ежика и питаясь ягодами и водой, если, разумеется, их удастся найти».
1: «Ей до меня не добраться!» – откликнулась Кирна. «А где ты?» «Приземлился в соседний куст», – пояснил Диру. «Но вы уверены, что она не продерется сквозь ветки?»
0: Кирна судорожно сглотнула, мигом растеряв свою уверенность, на всякий случай внырнула под самую толстую ветку и огляделась в поисках более надежного убежища. В земле темнел крошечный провал.
1: нора или нора. Если сова нападет, можно туда спрятаться. Позвольте, а вдруг там кто-то живет? Это существо может оказаться врагом куда похуже совы. Перед внутренним взором Кирны на миг возникла змея с неумолимым взглядом холодных глаз. И сама она в своем нынешнем виде медленно, как жалкий зачарованный кролик, идущая в пасть к гадине.
3: «Да сделай что-нибудь!» — взвизгнула она. «Стань прежним и вытащи меня отсюда!»
1: «Не могу!» — признался Деру. «Выронил ранец! Он где-то здесь, на лужайке, но если я начну искать, сова меня непременно сцапает!»
3: «Неужели ты ни на что не способен?» — охнула Кирна и закашлялась. Кажется, она совсем охрипла от криков.
1: «Для зелья требуются дубовые листья, сорванные с самой вершины дерева в 10 раз выше человеческого роста», — слабеющим голосом отозвался Геру. «Из таких и сделан мой отвар. Даже если здешние деревья действительно дубы, все равно нет сил взобраться так высоко».
4: «А левитировать не можешь? Чтоб сова меня углядела. И потом я потерял светильник. Так что же нам делать?»
1: На последнем слове голос ее дрогнул.
4: «Подождем, пока птица не надоест нас высматривать. После этого постараюсь вернуть ранец».
1: Вполне здравое решение. Но что, если сова окажется упрямой? Или гар отправится на поиски? Или обитель, который рядом с ней, окажется обитаемый, и обитатель этой норы решит нанести им визит? Кирна со страхом оглядела лужайку. Впрочем, как ни крути, выбора нет. Она посмотрела на небо. Сова все еще вертелась поблизости. Ну и настойчивая же тварь. А вдруг это гар заколдовал ее и велел охранять башню? Ожидание, казалось, длилось часами. Хотя, судя по тому, что луна все еще стояла почти на том же месте, прошло всего несколько минут. Затем послышался шепот Деру.
4: «Ваше высочество!»
1: «Ну что еще?» — рявкнула она, опасаясь, что сова услышит голос, а тот, кто сидит в норе, может проснуться.
4: «Не хотелось бы волновать вас, но, думаю, лучше предупредить. Я неудачно упал и напоролся ногой на шип. Правда, я наложил перевязку, но кровь все еще не удалось остановить. Я не думаю, что смогу ходить».
3: «И что прикажешь делать?» — возмутилась Кирна.
4: «Мне казалось, что вы должны знать выход», — едва слышно пробормотал Деру.
1: «Идиот!» — взорвалась Кирна, яростно долбя кулачком ветку.
4: «Кошмар! Настоящий кошмар! Страшный сон! Все пошло наперекосяк! Все пропало!»
1: Сбежав с Гаром из родного дома, принцесса пребывала в полной уверенности, что впереди ее ждут любовь, головокружительные авантюры, жизнь, исполненная волшебства, магического блеска. А теперь... Вот куда завела ее эта чертова магия. Одна, в грязи и синяках, между двух огней в виде чудовищной подлой птицы и таинственного обитателя норы, обремененные беднягой, который вместо того, чтобы помочь, именно в эту минуту истекает кровью. Какая несправедливость! Какая черная несправедливость! Она — наследная принцесса Куанмора! Это не удел принцесс! Обязанность подданных безоговорочно покоряться любым ее капризам, беречь и защищать. Никто не сумеет запирать ее, брать кровь и слезы, да еще превращать в крохотное жалкое создание, а потом таскать на плече подобно мешку с луком. И в довершении всего он еще ухитрился уронить ее. Нет правды на этом свете. Мир обошелся с Кирной, как злая мачеха.
3: «Ах, если бы только найти ранец, Деру, все стало бы на свои места. Можно спокойно вернуться к родителям и сделать вид, что неприятная история была всего лишь неудачной проделкой, шуткой, розыгрышем».
1: Но сова и не думала улетать, а Кирна понятия не имела, куда упал ранец. Когда же назойливая хищница уберется? Но сова явно была голодна. И тот, кто затаился в норе, тоже вполне может проголодаться и в любой момент наброситься на Кирну. Принцесса угрюмо уставилась в дыру. Довольно с нее неприятных сюрпризов. Ах, если бы она знала наверняка, кто сидит там в темноте, то могла бы, по крайней мере, определить, насколько опасно это создание. Оставалось одно. Пока обитатель норы, вероятнее всего, спит, вполне можно успеть прокрасться туда, посмотреть и быстренько выскользнуть назад. Девушка подняла большое копье, бывшее на самом деле жалким прутиком. Но в ее теперешнем состоянии этот прутик был толщиной с ее руку и длиннее самой Кирны. Вооружившись таким образом и тихо ступая по сухим листьям, она стала спускаться вниз. Кирна успела пройти всего несколько шагов. Впереди зиял черный провал. Очевидно, лунный свет сюда не проникал. Дальнейшее путешествие показалось ей не такой уж хорошей идеей. Кирне хотелось плакать. Подумать только, она из кожи вон лезет, чтобы сделать что-то полезное, хоть как-то выйти из положения, и все напрасно. Она шмыгнула носом. Раз. Другой. Запах. Ужасно знакомый запах. Кажется, это... кролик! Кирна расслабилась. Да это кроличья нора. Кролики ничего и не сделают, даже при ее нынешнем росте. Совершенно безвредные и травоядные. Значит, главную опасность представляет сова. Но и этого вполне достаточно. И тут Кирну осенило. Сова не летает улетать, потому что голодна и знает, что пища поблизости. Значит, все, что требуется, это накормить птицу, и она тут же вернется в гнездо. Кирна тяжело вздохнула, собралась с мыслями, подняла дрожащей рукой палку и ринулась вперед, в темноту вопя во весь голос. «Эй, кролики, выходите прочь отсюда!» В теплой пахучей тьме что-то зашевелилось, и Кирна оказалась отброшенной к стене тоннеля. Мимо промчалось что-то огромное и мохнатое. Она продолжала беспорядочно размахивать прутиком, но житель норы уже исчез. Секунду спустя здесь снова воцарилось спокойствие. Кирна от души понадеялась, что хоть один из лохматых дурачков успел выскочить наружу. Кое-как придя в себя, она повернулась и тоже направилась к выходу, то есть снова сделала все те же три шага, но у самого выхода неожиданно столкнулась нос к носу с кроликом, очевидно решившим, что слишком поспешно покинул родной дом. «Рысь!» — крикнула Кирна, тыкая прутом зверька. Тот развернулся и ритнулся наверх, осыпав Кирну комьями сухой земли и полузгнившими листьями. Принцесса, заморгав, поспешно прикрыла глаза ладонью и бросилась следом. Очутившись под лунным сиянием, она заметила, что кролик все еще дрожит под кустом. Кирна с воинственным кличем пошла в атаку, размахивая оружием. Бедняга снова пустился бежать и выскочил на лужайку. И тут сова нанесла бесшумный, но смертельный удар. Раздался короткий предсмертный визг, и охотник с жертвой пропали из виду, растворившись в ночи. Какую-то долю секунды Кирна тупо смотрела в пустоту. Все произошло столь стремительно, что она не сразу осознала, чем все кончилось. А когда сообразила, поняла так же, как близка была к тому, чтобы погнаться за кроликом и попытаться отогнать его подальше и выйти из-под спасительного прикрытия веток прямо в лапы совы. Отбросив копье, она тихо застонала. Кирна не помнила, сколько простояла на месте, глядя в небо, где не было ничего, кроме луны и звезд. Сова умчалась. Кролик погиб. Все кончено. Ничто им больше не угрожает. И где-то тут валяется ранец Диру. Прошло немало времени, прежде чем она набралась храбрости, чтобы отправиться на поиски ранца. Долго бы ей пришлось шарить по земле, если бы не Диру, приковылявший из-под соседнего куста. Несчастный был бледен, как сама смерть. Нога наспех перевинтована окровавленной тряпкой, оторванная от туники. «Вот он!» – пробормотал Диру, тыча пальцем вправо. Кирна поспешила к указанному месту, с триумфом извлекла заметную фляжку и повернулась к Диру. «Тут тоже требуется какой-нибудь ритуал, специальные обряды?» Диру вяло подняла руку. «Просто выпить. Всего один глоток». Кирна откупорила фляжку, пригубила и поспешно протянула Диру. И как раз вовремя, не успела жидкость попасть на язык, как девушка начала расти. Отвар имел резкий привкус, чем-то напоминавший ореховый, но девушка едва заметила это, увлеченно наблюдая, как мир вновь становится обычным. Куст, под которым она нашла укрытие, казавшийся прежде большим, словно замок, сейчас едва доходил ей до пояса.
3: Стена башни по-прежнему массивная, все еще затмевала весь свет. Но не так, как минутой раньше, и была куда ближе, чем предполагала Кирна. Она подняла глаза на зарешеченное окошко бывшего узилища и увидела, что все усилия уйти подальше не удались. Они находились в ярде полутора от башни. Но тут Диру, которого до сих пор нигде не наблюдалось, вдруг вырос перед ней. Кирна едва успела отскочить, иначе он непременно ударил бы ей локтем в грудь. Чародей охнул и пошатнулся. Выглядел он ужасно, и Кирне стало стыдно. Ведь это она во всем виновата. Он явился, чтобы спасти ее, но если бы не ее глупость и самонадеянность, никого бы не пришлось вызволять из беды. Затевая эту историю, она не ожидала, что кто-то пострадает. И, честно говоря, никто не желал ей зла. Никто не похищал. Она сама бросилась на шею Гару, а тот попросту воспользовался ее наивностью, злоупотребил доверчивостью, но он и не подумал причинить ей зло. Даже сова, которая с радостью сожрала бы ее, попросту была голодна. Диру искренне пытался помочь, но именно ему досталось больше всех. Это нечестно. «У вас, случайно, нет какого-нибудь исцеляющего заклинания?» — поинтересовалась она, видя, как Диру покачнулся и едва не упал.
4: «Нет», — вздохнул тот. «Но я все продумал. Плащ эфемерности остановит кровотечение, опираться на раненую ногу не придется. В бесплотном состоянии я вообще ничего не вешу. Вы ступайте, а я нагоню». «Это займет много времени?» «Всего несколько минут». «В таком случае я подожду», — решила принцесса.
3: На рассвете следующего дня у ворот Куанмор-Кип появилась принцесса Кирна в сопровождении некоего создания, на первый взгляд казавшегося призраком сильно покалеченного чародея. Судя по выражению королевского лица, величайшим сюрпризом оказалось не столько возвращение принцессы, сколько первые слова, произнесенные после того, как она переступила порог тронного зала.
5: «Прости меня, папочка, я больше не буду».
3: «От души на это надеюсь», — недоверчиво фыркнул отец.
5: «По пути домой Диру объяснил, что чародеям не позволено влюбляться в особ королевской крови. Я просто обязана признаться, что Гар на самом деле вовсе не похищал меня. Я сама увязалась за ним. Не хочу, чтобы гильдия чародеев наказала его».
3: Диру и в самом деле взял на себя труд пространно расписать, какие кары ждут Гара и насколько безжалостной и жестокой может быть гильдия чародеев. И сама Кирна вспомнила, что все это слышала и раньше. Толтар, явно сбитый с толку, недоуменно нахмурился. «Но мы не имеем ничего общего с гильдией чародеев», — заметил он и обратил взор на прозрачное существо, переминавшееся за спиной дочери. «Это и есть тот волшебник, которого мы наняли? Он сильно изменился».
5: «Просто наложил на себя чары, когда повредил ногу. Пришлось заколдовать самого себя, чтобы благополучно вернуться и проводить меня домой. Ты все-таки заплатишь ему, хоть меня и не похитили, правда?»
3: К чести Диру, тот и не упомянул о вознаграждении. Кирна сама вспомнила о деньгах. «Разумеется», — выдавил король с явно вымученной улыбкой. «Не хотим же мы прогневать мага. А вдруг гильдия чародеев решит указать нам на ошибочность столь опрометчивого решения?» Кирна серьезно кивнула. Именно об этом она и думала по дороге домой. Чародеи – народ опасный. Стоит дать гильдии повод, и она ринется на них. Камнем упадет на добычу. Совсем как сова.

0: Александр Силинских. Скорые вне графика.
1: Та-та-та-та.
0: Смех напоминал быстрые и несильные удары деревянным молотком киянкой по железнодорожному костылю. Молоток был чересчур легок и совершенно не предназначен для подобной работы. Костыль вбивался с трудом.
1: Та-та-та.
0: Азотов посмотрел долгим взглядом на сизые рельсы, на сливочное небо, на оседлавшую путевую стрелку сороку и потер нос пальцем. Ему вдруг совершенно расхотелось идти выяснять, кто балуется с киянкой. «Думаешь, хохотушка?» — спросил он у жулика. Жулик без энтузиазма подвигал пушистым задом и боднул лбом его ногу. «Вот и я думаю, что она», — заключил Азотов. «А раз так, пойдем-ка обратно к Леньке. Ну ее совсем, хохотушку эту». Пропев нарочито скрипучим голосом:
2: «Белая ночь опустилась, как облако, ветер гадает на юной листве»,
0: он тихонько вздохнул. Времена, когда песня была популярна, а он юн и способен восторгаться белыми ночами, остались в прошлом. И вошел в дом. Жулик скользнул следом. Леонид откровенно скучал. Сидел, заложив руки за голову, и бессмысленно таращился на выцветший календарь с купающейся мулаткой.

0: обстоятельствах. Принцип обращения штурмана с морским хронометром гласит: «Не вмешивайся в работу тонкого механизма. Для правильного вычисления времени достаточно знать поправку». Азотов отдал морской службе 15 лет, и многие законы флота стали для него законами жизни. «Теперь уже 3 часа 10 минут», — педантично отметил он.
1: «Тем более», — невпопад сказал Леонид. «Тем более. Садись, трудяга, я тебе бутерброд сделал. Богатый такой бутербродище, с горчицей. Слой колбасы местами достигает 2 сантиметров, и это, если не считать подложки из свежего листа салата. Сам в рот просится».
0: Азотов присел на скрипнувший табурет. По богатому бутербродищу деловито прохаживалась муха. Зеленая по-розовому. «Хуже было бы, если бы наоборот», — философски подумал он, согнал муху, решительно откусил от бутерброда и начал жевать.
1: «Леня!»
0: — раздельно сказал он через секунду, аккуратно вытолкнул влажный кусок изо рта и отдал жулику.
1: «Леня, блин, тело ты серое, подоночное! Я ж тебе русским языком говорил, не бери куриной колбасы!» «Хорош скандалить, отец!» — беззаботно отмахнулся Леонид. «Ну, куриное, ну и что? Зато свежее! Если бы ты видел тамошний сервелат!»
0: Он скроил гримасу предельного омерзения.
1: «Его ж от плесени на 3 раза с мылом мыли, постным маслом для блеска натирали. Я, к твоему сведению, 1,5 года грузчиком в гастрономе проработал и подобные фокусы на раз вижу. А это...» —
0: он любовно похлопал колбасный батон по тугому боку.
1: «Только вчера кукарекала, крыльями била и несушек топтала. Так что без комплексов, отец, жуй, глотай!»
0: «Я не могу», — терпеливо объяснил Азотов. «Не лезет в меня курятина».
1: «Накати стопарь, как родная пойдет».
0: «Во время несения вахты...»
1: «Какая вахта, отец?»
0: — весело перебил его Леонид.
1: «У тебя впереди 3 часа халявы, а ты долдонишь о какой-то, блин, вахте. Ну, Вовка, ну ёпрсте, к тебе раз в год приехал лучший друг, а ты строишь трезвенника и трудоголика».
0: Он подбоченился, откинулся на стуле и прокурорским тоном проговорил:
1: «Признай, ведь не будет сейчас по расписанию поездов».
0: «По расписанию не будет», — сказал Азотов, надавив на расписание.
1: «Тогда какие проблемы? Мы ж без фанатизма по 150 врежем под бутербродик и хорош. Постой-ка».
0: Леонид притворно нахмурился.
1: «Я что-то недопонял. Тут что, и без расписания ходят?»
0: сказал Азотов.
1: «Кончай хмыкать, ходят?»
0: «Ну, как бы да».
1: «Иди ты!» —
0: радостно удивился Леонид.
1: «А кто? Контрабандисты?»
0: «От нас до границы 1000 верст», — усмехнулся Азотов и вдруг решился.
1: «Несуществующий поезд, понял?» «Иди ты!»
0: — снова сказал Леонид, теперь уже недоверчиво.
1: «Несуществующий поезд, офигеть! Типа летучий голландец стальных магистралей? Отец, а может, ты уже вмазал? Или травкой балуешься? Я видел, какая у тебя тут конопля!»
0: Азотов, оперся щекой на кулак, вытянул губы и стал внимательно смотреть на друга. Под столом шумно искался жулик, давешняя муха билась об оконное стекло, хохотушка в кустах за домом заходилась в истерике. Через минуту Леониду стало неуютно. Он покаянно улыбнулся и пробормотал:
1: «Слушай, отец, взгляд у тебя не Азотов, а прямо Азотов какой-то. Демоническая личность. Ты, в общем, того, ты не серчай на меня. Я понимаю фольклор путевых обходчиков, станционных смотрителей и все такое». «Фольклор? Да я его видел», — убежденно сказал Азотов. «Леня, гадом буду, я его вот этими глазами видел. Первый раз в прошлом году, в такую же белую ночь. Жулик запросился во двор, я и вышел с ним. А по железке гул. Идет состав, вне расписания идет. И не по своей нитке, сука. Я бегом к стрелке, даже выматериться забыл. Едва успел перевести, ты-дымс, пролетел. Смотрю, пассажирский. Короткий, всего 10 вагонов, и такой, знаешь...»
0: Азотов подвигал пальцами, словно ловя в воздухе подходящее слово. Поймал и тут же запустил щелчком в сторону Леонида.
1: «Фельдеперсовый!»
0: «А точнее...» — не понял тот специфического термина.
1: «Форма у вагонов совершенно необычная и цвет серебряный. Я, конечно, удивился, но не особенно. Решил какой-нибудь новый фирменный скорый. Пропустил я его, кулаком погрозил,

0: стрелку назад переставил и к телефону. «Какого, дескать, рожна? А диспетчер на меня примерно как ты сейчас. Пьете там до белой горячки, уже поездами речится». Ну, я ему ответил добрым словом, трубку положил. Потом с мужиками пообщался. Многие его видели. Кто раз, кто два, три. А у меня он после того стал периодически появляться. Как белые ночи и утреннее окно, так держи ушки на макушке. Раз в квартал в 4.42 летит, и всегда по чужой.
1: «С ума сойти!» — протянул Леонид. «Ну а еще какие-нибудь фельдиперсовые чудеса на железке бывают?»
0: «Да бывают кое-какие», — сказал Азотов. «Насухо хрен поверишь».
1: «Так я разолью».
0: «По сотке», — подумав, согласился Азотов. «Но не более, старичок».
1: «Отец, какие дела? Само собой, по сотке. Для разгона больше и не надо. Вот. Ну как, под гусарский тост?»
0: «Под него».
1: «Ура! Ура!»
0: Водка пошла гладко, а за ней бутерброд полетел голубем, прям как родной.
1: «Несуществующий поезд.
0: Штука редкая», — сказал Азотов, проглотив последний кусок бутерброда. Воодушевленный его ожившим аппетитом, Леня тут же стал сооружать второй.
1: «К тому же, бес его знает, то ли он материален, а то ли нет. Зато мертвый обходчик и синяя бригада — самая реальная реальность. Или он хохотушка. Слышишь, будто где-то баба смеется».
0: Леонид кивнул. Смех он слышал давно и начал уже подумывать, не выйти ли познакомиться с веселой женщиной.
1: «Вот. Между тем, это не человек, не зверь, не птица, а тварь такая. Ростом жулика моего, и вид у нее на ржавый семафор с ножками походит. Ловить ее нельзя, потому что покалечится при этом, как два пальца об асфальт. Побежишь догонять, и обязательно за что-нибудь запнешься. Ладно, если просто ногу сломаешь, а если башкой об рельс? Зато мертвый обходчик — другое дело. Он мужик правильный. Наш человек, хоть и скелет. Мелкий такой, метра полтора, субтильный. Форма у него, как при Иосифе Виссарионовиче у путейских была. Фуражечка с кокардой, молоточек, котомочка брезентовая через плечо, фонарь, все дела. Бродит он вдоль линии, неисправности высматривает. Едва найдет, сейчас марш-марш к ближайшей станции или к переезду. Фонарем машет, молотком по рельсам долбит, зовет. Кто не срабеет с ним пойти, тот аварию предупредит. Кто срабеет...
2: «Тот и станет во всех смыслах стрелочником», — хлопнул ладонью по столу Леонид.
0: Видно было, что он не то чтобы верит в рассказы друга, но правила игры принимает и готов им следовать дальше.
1: «А синяя бригада?»
0: Азотов посмотрел на наручные часы, сверился с настенными и подмигнул.
1: «Это, Лень, самое простое. Могу показать».
2: «Только сперва по сотке».
1: «Для храбрости?»
2: «Обижаешь, отец! Для смазки! Бутерброды с курятиной».
0: Вторая сотка полетела совсем уж мягко. Азотов не сдержался, крякнул и сообщил:
1: «Хороша, злодейка».
2: «Ну а ты как хотел?»
0: Леонид подпустил в голос шутливого пафоса.
2: «Не сучок какой из Кабарды, а прославленного орденоносного завода «Кристалла» элитная водка «Путинка».
0: Ты, кстати, в курсе, почему ее так назвали?»
1: «Что-нибудь связанное с рыбной ловлей?» — предположил Азотов шутливо.
2: «Честь Путины, страды промысловиков Ментая и Селедки и Васи».
1: «А вот и хрен!»
0: — обрадовался Леонид.
1: «В честь президента России, понял?»
0: «Какого президента?» — ошалел Азотов.
1: «У нас же
2: незримого, отец!»
0: — азартно перебил его Леонид. Он был буквально окрылен тем, что способен наконец-то поразить друга тайным знанием, и орал в полный голос.
1: «Думаешь, корпоративный фольклор только у станционных смотрителей, а у нас, серых политтехнологов, один черный пиар? Ничего подобного. Слушай и запоминай. В ночь между Старым и Новым годом, когда миром властвует безраздельно...»
0: Они вышли на крыльцо. Справа вдоль рельсов, словно удирая от них, двигалось странное существо. Изъеденная ржой металлическая коробка с десятком тонких суставчатых ножек. Спереди и сзади у коробки имелись круглые застекленные окошечки под длинными козырьками. Жулик погнался было за нею, но, сделав десяток шагов, споткнулся на совершенно ровном месте и красиво кувыркнулся через голову.
1: Скочил, сердито и обиженно затявкал.
0: Коробка с ножками неуклюже подпрыгнула и скатилась под насыпь в заросли кипрея. Через мгновение оттуда донесся короткий смешок. На этот раз он прозвучал почти что горестно.
3: «Хо-хо-хо!»
2: «Ничего себе!» — выдохнул Леонид. «Поймаем!»
0: Азотов покрутил пальцем у виска.
4: «Видел, как пес навернулся? Отставить ловить!»
2: «Окей, товарищ старший стрелочник!»
0: Леонид, широко оскалившись, ткнул Азотова кулаком в бок.
4: «Вас понял! Хохотушку не ловим, бережем драгоценные члены и, само собой, башку. Так вот, я о президенте. В час, когда миром безраздельно правит...»
0: Договорить ему снова не удалось. Из повисшего над путями тумана, из редкого, как старая марля, тумана, в котором не спрятался бы и белый жулик Вовки Азотова, вдруг вынырнула открытая моторная дрезина. Дрезина была облупленная, прокопченная, желтая, с диагональными черными полосами. Тарахтела невообразимо, а двигалась неспешно. Спереди, на разноцветных пластиковых ящиках из-под бутылок, покачивалось четверо колоритных мужчин. Все как один бородатые, в телогрейках, стеганых штанах и стоптанных кирзачах. Обнявшись за плечи, бородачи проникновенно пели. Жаль, из-за треска двигателя разобрать можно было только отдельные слова. Если Леонид правильно идентифицировал обрывки, исполнялся «Отель Калифорния». Позади, свесив с дрезины голые ноги, сидела кудрявая, как ягненок, миниатюрная блондиночка. Кирзовые сапоги стояли рядом. Телогрейка на груди девицы была широко расстегнута. Леонид восхищенно присвистнул. Блондиночка задорно свистнула в ответ, пошарила рукою за спиной, широко размахнулась и швырнула в сторону наблюдателя увесистый предмет, блеснувший темным бутылочным стеклом.
4: «Берегись!» —
0: крикнул Азотов и дернул Леонида за рукав. Предмет врезался в угол дома. Брызнули осколки, по стене потекла ароматная жидкость.
4: «Овца ты потная!» —
0: с внезапной озлобленностью закричал Азотов, грозя блондиночке кулаком.
4: «Дикарка! И сиськи у тебя так себе!»
0: Вот так каждый раз огорченно пожаловался он Леониду, когда дрезина исчезла. Растаяла столь же внезапно, как материализовалась, оставив после себя только эхо издевательского девичьего смеха.
4: «Нет бы хоть раз бросила аккуратно или катнула по насыпи, что ли. Обязательно раскоплю».
2: «Ай-яй, отец, ты бесподобно резок к всему воздушному созданию», — пожурил его Леонид.
0: Грудки девчонки показались ему вполне на уровне. После чего повел носом и, вскинув брови, спросил.
2: «Позвольте, господа, ну это же...
4: неужели коньячок?»
2: «Арманьяк», — сказал Азотов печально. «Выдержанный, 75-го года. Барон Гастон Легран». «Тогда и в самом деле овца», — безжалостно заключил Леонид.
0: Он поднял осколок бутылочного донышка, обмакнул палец в остатки жидкости, дотронулся до капли языком. Блаженно закатил глаза.
4: «Черт!» — сказал он вскоре. «Черт, досадно! Знал бы, что там летит, собственную грудь подставил бы».
0: Азотов с сомнением поморщился и сообщил, что сам он много раз пытался ловить бутылку, но ни разу в том не преуспел. Леонид еще раз понюхал осколок, потом скорбно скривил губы, опустил останки барона Леграна в пожарное ведро и спросил.
2: «Слушай, Вовка, а почему эта бригада синяя? Телега у них желтая, так? Фуфайки черные, так? Баба белобрысая, нестыковочка!»
0: «Слова, Леня, многозначная штука», — сообщил Азотов. «Синий ведь не только цвет обозначает. Согласен?» Леонид кивнул.
4: «Есть мнение, что мужики на дрезине рецидивисты. Воры в законе, наколками разрисованные от ногтей на ногах до десен и коренных зубов. Настоящая синева, короче говоря.
2: Тут зонта понатыканы, мама, не горюй. Ну и ушли граждане в побег, да только забрались в неподходящее средство передвижения в неподходящее время. А девка, будто бы их конвоир, оттуда».
0: Азотов показал пальцем под ноги.
2: «Или оттуда».
0: Палец повернулся к небу.
4: «Но я не верю. Больно смирные они для зэков. По-моему, это просто компания туристов, упавшая с концами в синюю яму».
0: Он для наглядности щелкнул ногтем по шее.
2: «Обожрались какого-нибудь ломового пойла до мультиков и ага. В астрал вышли с чудовищной силой.
4: А мы сейчас этот их коллективный мультик и наблюдаем.
1: Мы наблюдаем их глюк? Ну ты даешь, отец, хохотнул Леонид. Эзотерик, точно Азотот.
4: Одного не соображу, задумчиво проговорил Азотов, отворяя дверь в дом. Откуда у них арманьяк, если отравились бормотухой?
2: Ну, это как раз не вопрос, бодро сказал Леонид. Все мы временами выдаем желаемое за действительное.
1: Хлебали твои туристы коленвал, а как мозги у них в конец разжижились, так и стали думать, что благородный напиток потягивают. Засим вывод. Замечательно, что та бутылка разбилась. Тем более, он взгромоздился на табурет, что у нас имеется путинка. И, слава богу, не одна.
5: Ты как, отец?
1: Созрел для следующей порции? Заодно и про несуществующего президента расскажу.
4: Азотов глянул на наручные часы, сверился с настенными, пробурчал 2 часа 27 минут и отчаянно махнул рукой. «Разливай!» Когда приговорили вторую, стрелочника начало неудержимо клонить в сон.
5: «Ты, отец, не протився природе!» —
4: уговаривал Леонид, подсовывая ему под щеку свернутый плащ.
5: «Давай, часок вздремни, а я твою стрелку постерегу!»
1: «Ты не думаешь, что я слабак?» — бормотал Азотов, не разлепляя век. «Отвык маленько. Я ведь один-то не пью, потому и того».
5: «Да я понимаю. Не волнуйся, отдыхай. Когда время подойдет, разбужу».
1: «Разбудит он. А я не нуждаюсь. У меня биологический будильник вот тут».
4: Азотов приоткрыл один глаз, постучал пальцем по макушке.
1: «С хронометром на стене секунды в секунду связанный. Но если в 4:42 пойдет несуществующий, Ленька, если только пойдет...»
4: Он воздел указательный палец, грозно покачал им и отключился. Леонид глянул на свою омегу, сверился с настенными часами. Вовкины ходики безбожно врали.
5: «Хронометр!» — пробурчал он ехидно, покачал головой и установил стрелки максимально верно.
4: Потом накинул на плечи побелевший от старости боцманский кожушок Азотова и, поманив колбасным огрызком жулика, одиночество он не терпел, вышел из дома. Рельсы были покрыты мельчайшими капельками воды. От недавно уложенных шпал резко пахло криазотом. Возле механизма перевода стрелки покачивалась на одной ножке хохотушка. При взгляде на нее создавалось отчетливое ощущение, что она до чертиков озябла, нахохлилась и съежилась.
1: «Иди сюда, скотина!»
4: — ласково позвал хохотушку Леонид.
1: «Иди, согреем теплом живых сердец!» «Жулик, ты не возражаешь?»
4: Жулик не возражал. Против была сама тварь. Она отскочила на десяток метров, издала хриплое «Хэхс!» и снова встала на одну ножку.
1: «Ну и зря», — обиженно сказал Леонид. «Ведро-то ржавое».
4: Хохотушка снесла оскорбление молча. Должно быть, заснула. Леонид потрепал жулика по холке, засунул руки в карманы кожушка. В одном обнаружилась пачка балканской звезды и зажигалка. Он не курил очень давно, да и раньше всего лишь баловался. Но тут почему-то вдруг страстно захотелось глубоко втянуть едкий дым, выпустить из ноздрей две густые струи. Может быть, закашляться. Он спросил вслух.
2: «А кто мне мешает?»
4: Достал сигарету, прикурил. После первой же затяжки начала кружиться голова. Это было не так, чтобы очень приятно, но не было и противно. Скорее, забавно. Леонид медленно посасывал сигарету и размышлял. Судя по всему, думал он, старый мистификатор Азотов разыграл меня, как несмышленыша. Но что такое эта хохотушка? Да поди-ка засунул в списанный семафор ручную ворону, умеющую подражать человеческому смеху, привязал с боков шнурки от ботинок, чтобы казалось, ножки, вот и все чудеса.
5: Осенняя бригада.
1: Еще того проще. Договорился за пузырь со знакомыми железнодорожниками, пригласил вокзальную шалаву для антуража, налил в фирменную бутылку 100 граммов какого-нибудь дешевого молдавского бренди для запаха, и готово. Аттракцион под названием «Разыграй товарища» или, положим, «Остроумный стрелочник» и «Доверчивый политтехнолог».
5: А сейчас топчись тут, как идиот, несуществующий поезд жди. Потом Леонид вспомнил, как ловко загрузил Вовку байкой о новогоднем телевизионном обращении выдуманного президента, которое якобы можно поймать тонкой подстройкой приемника между Останкинским и культурным ТВ-каналами за 5 минут до боя курантов, и на душе потеплело. Неотомщенным не остался. С тем он и засмолил вторую сигарету, которая оказалась, безусловно, лишней. Голову вмиг обнесло, не успел докурить до половины. К горлу подступила тошнота, ноги задрожали. Он поспешно опустился на землю, кажется, придавив задремавшего жулика. Легче не стало. Земля понеслась в круговую, норовила вывернуться из-под седалища, опрокинуть его и обязательно лицом вниз. Леонид изо всех сил вцепился руками в рычаг путевой стрелки. Мир кувыркался. Рельсы и шпалы водили вокруг него бешеный хоровод. Пробудившаяся хохотушка ходила колесом и шумно радовалась. Жулик выл, и только холодный стержень рычага, неколебимый точно земная ось, оставался на месте. Леониду показалось, что головокружение тянулось невообразимо долго. Худо-бедно оклемался он, лишь услышав приближающийся крик. Кричал Азотов. Он бежал от избушки каким-то странным зигзагом, бежал до чрезвычайности медленно, на каждом шагу ноги его переплетались, а перед ним тем же зигзагом двигалась ржавая семафорная коробчонка на тонюсеньких ножках.
6: «Та-та-та-та! Та-та-та-та!»
5: — стучал внутри коробчонки деревянный молоточек. Наконец Вовка шлепнулся и заорал совсем уж страшно.
7: «Стрелка! Люда, перебрось стрелку! Скорый! 4:42! Несущая...»
5: Окончание его слов заглушил пронзительный рев тепловозного гудка. Леонид судорожно задергал рычаг, который никак не желал подаваться. Не то роль мировой оси показалась капризной железяке очень уж привлекательной, не то просто Леонид действовал ошибочно, но стрелка так и осталась неподвижной. Скорый налетел, мощно толкнув холодным влажным воздухом. Несуществующий поезд более всего походил на гигантский многосоставный гоночный автомобиль 30-х годов, если, конечно, существовали тогда многосоставные автомобили. Глазастый, металлически серебристый, обтекаемый, с многочисленными продольными ребрами жесткости и стеклянным горбом кабины. Вагонов было не больше десятка, все такие же блестящие и зализанные, как локомотив. Вместо окон тянулся двойной ряд овальных иллюминаторов. Колеса гремели, будто трубный глаз апокалипсиса, и уплотнившийся воздух теперь уже не отталкивал, а напротив затягивал под брюхо экспресса. Леонид заверещал и, как был, на карачках пополз прочь. Секунда, и поезда не стало. Словно не было никогда. Словно он не существовал.
8: «Пронесло», — подумал Леонид. «Пронесло! Неужели пронесло?»
1: «Эй, матрос!» —
5: насмешливо окликнул его Азотов. Он успел подняться и отряхивал штаны от белой щебеночной пыли.
1: «Тебя от страха не пронесло?»
5: Леонид посмотрел на него диким взглядом.
8: «Я, кажется, не перевел стрелку, отец»,
5: — сказал он сипло.
8: «Что сейчас будет? Крушение?»
5: «Ничего серьезного не произойдет», — хладнокровно сказал Азотов. «Он же несуществующий, Леня».
8: «Ты уверен?»
5: — с надеждой спросил Леонид. Сейчас он больше всего на свете нуждался в подтверждении того, что грохочущего чудовища, минуту назад едва не измолотившего его своими колесами в фарш, действительно не существовало. «Абсолютно», — без колебаний проговорил Азотов. «Абсолютно уверен».
8: «Слушай, отец», —
5: сказал Леонид,
8: «у нас там водки не осталось».
9: «Кому сигналили?»
5: — поинтересовался Андрей с плохо замаскированной ехидцей.
9: «Волкам? Тут же на 100 километров ни души».
5: Машинист с помощником переглянулись. Стажер за 5 совместных рейсов надоел им хуже керосину. «Слава богу, этот рейс последний. Потом зануду переведут помощникам на пригородную пневматичку на 7-ю дистанцию пути. Пусть перед грибниками поехидничает». «Я сигналил обходчику», — сдержанно сказал Семен Владимирович. «О, заглавное». «Мертвому», — очень членораздельно добавил Потапов. М тоже.
9: «Господи, ну перестаньте вы меня разыгрывать!» — всплеснул руками Андрей. «То у вас синяя бригада какая-то на моторной дрезине, то стрелочники несуществующие, то обходчики мертвые, заглавные вдобавок. Хорош грузить, а?»
5: Семен Владимирович задумчиво потеребил ус.
1: «Ладно», — сказал он.
5: «Ладно, пацан, я покажу тебе несуществующего стрелочника. Это, конечно, против правил, каждый сам должен его увидеть, но ты меня просто забодал, понял? Через километр по правую руку будет место. Уткнись лобешником в ветровое и смотри внимательно. Если повезет, увидишь ручную стрелку, которая не обозначена ни на одной схеме. Если очень повезет, то и стрелочника. Только моргай пореже и не крути тыквой».
9: «Ага, а вы будете за моей спиной ржать», — сказал Андрей.
5: Ну, послушался-таки. Приник лбом к стеклу и стал смотреть. Когда завыл гудок, он вздрогнул, но не пошевелился. Затем повернулся и дрожащими губами проговорил:
10: «Он не смог перевести стрелку! Этот упырь не смог перевести стрелку!»
7: «Что?»
5: — в голос заревели Семен Владимирович и Потапов.
7: «Там же товарняк по встречной!»
10: «Но ведь он несуществующий!»
5: — почти плача прошептал Андрей.
10: «Этот стрелочник! Скажите, он ведь действительно не существует! Скажите!»

0: Жерар Клейн. Развилка во времени. Два телефона звонили одновременно. Жером Боск колебался. Такие неприятные совпадения случались довольно часто, но никогда еще так рано, в 9:55, когда только-только пришел в контору и, еще ничего не делая, тупо глядишь на серую и скучную стену напротив стола с абстрактными пятнами рисунка, настолько бледными и бесформенными, что они совершенно не дают пищи воображению. Другое дело в 11:30. В этот час работа уже кипит, и все стараются поскорее закончить разные дела, чтобы выкроить лишнюю минутку для полуденного завтрака. В этот час линии перегружены. Телефоны трезвонят повсюду, и телефонные автоматические станции даже в глубине своих прохладных подземелий, должно быть, вибрируют, дымятся и плавятся от напряжения. Но не в такую же рань. Из этого положения было несколько выходов. Он мог ответить одному, и пусть другой ждет, пока не надоест, или перезвонит минут через 5. Он мог снять одну трубку, спросить, кто говорит, извиниться, снять вторую трубку, спросить, попросить подождать, выбрать того, кто важнее, или того, у кого имя длиннее, во всяком случае выслушать первой женщину, если одна из них будет женщина, а уж потом мужчину. Женщины в делах менее многословны. Наконец, можно снять две трубки одновременно. Жером Боск выбрал последнее. Трезвон сразу прекратился. Он взглянул на свою правую руку с зажатой в ней почти невесомой маленькой трубкой, черной и холодной. Затем на левую руку с точно такой же маленькой трубкой. И ему захотелось треснуть их друг от друга, или еще лучше положить их рядышком на стол валетом, чтобы наушники были напротив микрофонов. И пусть два абонента побеседуют, а вот что-нибудь из этого и выйдет. Но для меня-то в любом случае ничего не выйдет. Я только посредник. Для этого я и сижу здесь, чтобы слушать и говорить. Я только фильтр между наушником и микрофоном, записная книжка между двумя письмами. Он поднес обе трубки к ушам. Два голоса. Жером, тебе уже звонили?
1: Я первый, не правда ли? Отвечайте, скажите.
0: Голос отчетливый, уверенный. Голос взволнованный, на грани отчаяния. Оба удивительно похожи, они перекликались, как эхо. «Алло», — сказал Жером Боск. «С кем имею честь?» Вопрос сдержанно вежливый, безличный, пожалуй, несколько нелепый, но какого черта люди не называют себя по телефону? «Объяснять слишком долго. Нас могут прервать. До тебя невозможно дозвониться. Слушай внимательно. Это твой единственный шанс. Говори «да» и отправляйся». Щелчок, треск, шорох гравия по железной крыше —

0: без всяких колебаний.
1: Нет, нет, не надо! Любой предлог! Я... Нет, ни в коем...
0: «Кто вы?» — крикнул Жером Боск сразу в обе трубки. Молчание. Шум помех с обеих сторон. Справа скрежет сминаемого металла, слева — рычание мотора. Справа — треск яичной скорлупы под ногой, слева — визг напильника по стальной рессоре.
1: «Алло! Алло!» —
0: тщетно надрывался Жером Боск. Клик-клик. Гудок. Тишина. Гудок. Тишина. Справа и слева. Двойной сигнал, что линии заняты. Он повесил трубку левого телефона. Другую трубку он несколько секунд продолжал держать в правой руке, прижимая к уху и прислушиваясь к печальной механической музыке из двух нот. Звука и тишины, звука и тишины. Словно тревожная сирена надрывалась в глубине раковины из черной пластмассы. Затем он положил на рычаг и правую трубку. Через открытое окно он видел блеклое небо с летящими городскими птицами в пятнах копоти или просто черными, перекаленную временем кирпичную стену, закрывавшую больше половины горизонта, а внутри комнаты, у самого окна, календарь с картинками, бесплатный дар фирмы электронных калькуляторов. Сейчас над таблицей с днями месяца сверкала сочная репродукция весьма странной картины «В гостях у носорога». Носорог с недовольным видом стоял спиной к зрителям, очевидно, чтобы потрафить знатокам искусства. По другую сторону довольно низкой решетки дама в длинном платье и полумаске, Орликин и две девочки в бантах забавлялись, разглядывая чудовище. А голос-то был один и тот же. Ну как один человек может говорить сразу по двум телефонам, по двум разным линиям, произнося при этом одновременно совершенно различные слова? И мне этот голос знаком. Я его уже где-то слышал. Он начал припоминать голоса друзей, голоса клиентов, голоса людей, с которыми он просто иногда сталкивался, хотя они не были его друзьями, и сам он ничего не пытался им продать. Голоса чиновников, врачей, лавочников, телефонисток. Всевозможные голоса, какие слышишь по телефону, не имея ни малейшего представления о том, как выглядит собеседник. Голоса жирные, голоса надменные или сухие. Голоса насмешливые, веселые, язвительные. Голоса металлические, хриплые, суровые, натянутые, изысканные. Голоса манерные и простецкие, пропитые, мрачные, медоточивые, чуть ли не благоуханные, оскорбленные, обиженные, гневные, заносчивые, горькие и сардонические. Для него было ясно одно. Из обеих трубок слышался мужской голос. «Они еще позвонят», — сказал он себе. Вернее, он еще позвонит, ибо это явно был один и тот же человек, хотя в левом телефоне его голос звучал уверенно, четко, требовательно, почти торжествующе, а в правом казался приглушенным, испуганным, чуть ли не плачущим. Удивительно, как много можно узнать о людях по одному их голосу в телефоне. Он принялся за работу. Пачка белой бумаги, маленькая коробка со скрепками, три шариковые ручки с разноцветными стержнями и стопка всевозможных бланков. Все было под рукой. Ему нужно было подготовить письмо, подобрать досье, составить отчет, проверить несколько цифровых сводок. Этого хватит на первую половину дня. С отчетом, возможно, придется повозиться и после обеденного перерыва. В перерыв перед ним возникнет другая проблема. Куда пойти? В столовую или в один из маленьких ресторанчиков по соседству? И, как обычно, он пойдет в столовую. Первые два года службы он неизменно выбирал тот или другой из ресторанчиков, потому что столовая его угнетала. Она напоминала ему, что он живет не в том мире, который бы сам избрал. И когда ему удавалось хотя бы символически вырваться из этого чуждого мира, ему казалось, что он здесь лишь временно, ненадолго. Что это лишь неприятный период вроде школы или службы в армии, который надо пережить. И в конечном счете не так уж это страшно. Его работа зачастую оказывалась интересной, а сослуживцы — чуткими и культурными. Некоторые из них даже читали ту или иную из его книг. Не иначе кто-то решил надо мной подшутить. Это можно сделать с помощью магнитофона. Ведь мы даже не разговаривали, я только кричал «Алло!» и спрашивал, кто говорит. Бессмысленная шутка, без конца и без начала. Он стал работать. Любопытно, что за работой он не мог не думать о том, что ему хотелось бы написать. рассказах, которые он желал написать и которые трудно и медленно писал по вечерам в своей ярко освещенной квартире, потому что не любил погружаться в темноту при переходе из одной комнаты в другую. И не менее любопытно, что в эти вечерние часы он думал о своей дневной работе. Продолжал беспокоиться о каком-нибудь незаконченном деле, как там примут его не слишком-то связанные объяснения, успеет ли он подготовить срок отчет и о прочих вещах, которые бы должны были отступить на задний план, раствориться в тишине и оставить его наедине с образами, созданными его воображением. «Человек не может целиком отдаваться двум совершенно разным делам», — говорил он себе. «Дойдет до того, что у него начнется раздвоение личности, и эти два разных «я» вступят между собой в непримиримую борьбу. И тогда он превратится в шизофреника». Он схватил трубку, набрал номер внутреннего телефона.
1: «Мадам Дюпор?» «Да, это Воск. Как поживаете?»
0: «Благодарю, все в порядке.
1: Принесите мне, пожалуйста, марсельское досье».
0: «Спасибо».
1: «Когда-нибудь он будет писать с утра до вечера, только писать!»
0: Но при этой мысли сердце его внезапно сжалось. Сможет ли он тогда писать, придумывать разные истории, находить иные слова, чем те, которые мелькают в отчетах и деловых письмах? Раздался стук в дверь. «Войдите», — сказал он. Женщина была молода и хороша собой. У нее было круглое лицо с остреньким носиком. «Интересно, чем бы ты занялась, — подумал он, — если бы тебе не нужно было подшивать дела, стучать на машинке? Что бы ты делала? Рисовала, шила, прогуливалась, флиртовала, умножала свои победы?» Такого вопроса он никогда никому не задаст. А жаль, это тема для настоящей анкеты, единственно стоящей из всех анкет. Надо было бы расспрашивать людей на улицах, в кафе, в кино и театрах, в метро и автобусах, и даже в их собственных домах, что бы они стали делать, если бы были абсолютно свободны. Как потратили бы драгоценнейшие сокровища, имя которому время? Каким способом пропустили бы сквозь пальцы считанные песчинки своей жизни? Он представил себе их смятение, недоверие, колебание, панический страх. «Какое вам, собственно, дело?» «Не знаю, нет, право, не знаю, никогда об этом не думал». «Погодите, я, может быть...» Она увидела, что он задумался, положила досье на стол и молча выскользнула из комнаты. Он взял досье, раскрыл. Зазвонил левый телефон. «Алло», — сказал он. «Алло, Жером Боск?» Это был тот же отчетливый голос.
2: «Да, слушаю».
0: «Я звонил тебе 2 дня назад. Слышимость была скверная. Теперь ты меня хорошо слышишь?»
2: «Да», — ответил он. «Но это было только что, а не 2 дня назад. Если это глупая шутка, для меня это было 2 дня назад», — оборвал его голос.
0: «И это вовсе не шутка».
2: «Ну, послушайте», — возмутился Жером Боск. «2 дня назад или только что — это не одно и то же. А потом, почему вы обращаетесь ко мне на «ты»?»
0: «Я потратил 2 дня, чтобы найти нужный номер, вернее, сочетание благоприятных условий. Не так-то просто звонить по телефону из одного времени в другое».
2: «Простите, как вы сказали?»
0: «Из одного времени в другое. Предпочитаю сразу выложить тебе всю правду. Я звоню из будущего. Я — это ты сам, только постаревший на... Впрочем, неважно. Чем меньше ты будешь знать об этом, тем лучше».
2: «У меня нет времени на розыгрыши», — сказал Жером Боск, не отрывая взгляда от досье.
0: «Но это вовсе не розыгрыш», — возразил голос, спокойный и рассудительный. «Сначала я не собирался говорить тебе правду, но ты не стал бы меня слушать. Вечно тебе нужно все объяснять, уточнять».
2: «И тебе тоже, поскольку ты — это я», — сказал Жером Боск, вступая в игру.
0: «Но я кое в чем изменился», — парировал голос.
2: «И как ты себя чувствуешь?»
0: «Гораздо лучше, чем ты. Я занимаюсь делом, которое мне нравится, и могу писать целыми днями. У меня куча денег, во всяком случае, с твоей точки зрения. Одна вилла на Ибице, другая в Акапулько. У меня жена и 2 детей. Я доволен жизнью и счастлив».
2: «Поздравляю», — сказал Жером Боск.
0: «И все это, разумеется, твое, вернее, будет твоим. Надо только поставить на верную карту. Для этого я тебе и звоню».
2: «Понятно. С
0: сведения из завтрашних газет, прогноз биржевых курсов или выигрышный номер лотереи, тираж который через неделю, или... «Послушай!» — раздраженно оборвал его голос. «Сегодня утром, без 2:12, тебе позвонит по телефону один человек. Очень важная шишка. Он сделает тебе деловое предложение. Надо его принять. Отбросить сомнения и в тот же вечер отправиться на другой конец света, без всяких колебаний». «По крайней мере, это будет честное предложение?» — иронически спросил Жером Боск. Голос в трубке зазвучал оскорбленно. «Разумеется, это будет совершенно честное предложение. Это то, чего ты ждал годами. Я говорю серьезно, черт побери. Это единственный шанс в твоей жизни. Второго не будет. Большой босс часто меняет свои решения. Не жди, когда он раздумает. Соглашайся сразу. И это будет началом плодотворной и блестящей карьеры». «Ну, для чего ты мне звонишь, если ты уже преуспел?» «Я преуспею только в том случае, если ты согласишься. А ты привык сомневаться, раздумывать, тянуть. Кроме того...» Зазвонил телефон справа. «Меня вызывают по другому аппарату», — сказал Жером Боск. «Пока». «Не вешай трубку!» — взмолился голос. «Не ве...» Он повесил. Он подождал, прислушиваясь к звонкам другого телефона, и внезапно время замедлило бег. Звонки растягивались на километры, секунд, а тишина между ними была, как обширные оазисы покоя и свежести. Ибица. Акапулько. Название на карте. Белые виллы и красные виллы на крутых склонах зеленых холмов. Все время только писать. Жером Боск вспомнил, когда впервые услышал этот голос. Он звучал из динамика магнитофона. Это был его собственный голос. Телефон его, конечно, изменял, обезличивал, приглушал, но все же это был его голос. Не тот, который он привык слышать, а другой, восстановленный магнитофонной записью. Тот, который слышали другие люди, посторонние. Телефон справа прозвонил в четвертый раз. Он снял трубку. Сначала ему показалось, что на другом конце провода никого нет. Он слышал только обманчивую тишину, наполненную шорохами и слабыми отзвуками, механическими шумами, далекими-далекими, словно микрофон едва улавливал дыхание обширной пещеры глубоко под землей, где происходили микроскопические оползни, сочились крохотные ручейки, скреблись невидимые насекомые. Затем, еще не разбирая слов, он услышал голос, который что-то невнятно и протяжно бормотал без передышки. «Очень плохо слышно!» — крикнул в трубку Жером Боск. «Алло, алло, алло, алло!» — повторял голос, теперь немного отчетливее. «Не надо туда лететь! Ни в коем случае! Жером! Жером, вы меня слышите? Слушайте, ради Бога! Ради всего святого! Не надо!» «Говорите, пожалуйста, громче!» — попросил он. Голос напрягся до предела, начал прерываться.
1: «Откажитесь! Откажитесь! Позднее!»
0: «Вы что, больны?» — спросил Жером Боск. «Может быть, кого-нибудь предупредить? Где вы находитесь? Кто вы?»
1: «Я...
0: ты...» — задохнулся голос.
1: «Я ты!»
0: «Еще один!» — буркнул Жером Боск. Но другой голос говорил, что...
1: «Из будущего! Не соглашайтесь! Тем хуже! Поймите!»
0: В дверь робко постучали. «Войдите!» — сказал Жером Боск, на мгновение оторвав трубку от уха и машинально заслоняя ладонью микрофон. Вошел новый курьер. Это было его первое место работы, и он относился с глубоким почтением ко всем мужчинам и женщинам, которые, сидя в своих кабинетах, за день исписывали кипы бумаг. Он легко краснел и всегда был одет с безупречной аккуратностью. Он положил на край стола утреннюю газету и письма. «Спасибо», — сказал ему Жером Боск, кивнув головой. Дверь затворилась. Он снова прижал трубку к уху. Но голос уже исчез, затерялся в лабиринте проводов, опутавших весь мир. Щелчок, короткие гудки. Он задумчиво повесил трубку. Неужели и это его голос, как и тот первый? В этом он не был уверен. И в то же время оба голоса, справа и слева, имели что-то общее. «Два разных момента будущего», — подумал он. «Два разных голоса из будущего пытаются со мной связаться». Он вскрыл письма. Ничего интересного. Он их пометил и положил в корзинку для корреспонденции. А конверты кинул в мусорную корзину. Затем, вскрыв бандероль, быстро перелистал страницы газеты, спеша добраться до экономического раздела. Как всегда по утрам, его внимание привлек метеорологический прогноз. Не потому, что он особенно интересовался погодой. Просто метеокарты, разукрашенные всякими символическими значками, притягивали взгляд. Он прочел. В районе Парижа ожидается прохладная погода с незначительными... Он перескочил через несколько строк. Атмосферные возмущения, вызванные циклоном над Антильскими островами, распространяются на северо-восток. Следует ожидать... Взгляд его перенесся на верхнюю половину страницы, пробежал по диагонали сводку биржевых курсов и котировку основных видов сырья. Цены держатся твердо, но сделок пока маловато. Поднялось серебро, незначительно понизилось какао. Абсолютно ничего интересного. Жером Боск свернул газету. Он принялся за первый документ из досье. Четыре раза перечитывал первый параграф и ничего не понял. Что-то было не так, и не с этим параграфом, а с его головой. Мысли кружились в ней, как ошалевшая белка в колесе, похожем на телефонный диск. Не раздумывая, он снял трубку правого телефона и набрал номер коммутатора. «Вас слушаю», — сказал безличный голос. «Мне только что дважды звонили. Вы не знаете, эти люди не оставили номеров своих телефонов?» Телефонистки на коммутаторе обычно регистрировали все звонки, и вовсе не ради полицейской слежки, а для того, чтобы быстрее восстановить связь, если разговор по какой-то причине будет прерван. «А ваш номер?» «413», — ответил Жером Боск. «Смотрю. Не кладите...» На другом конце провода послышалось невнятное бормотание. Затем другой голос, женский, любезный. «Месье Боск, сегодня вам еще никто не звонил. Во всяком случае, никто из города». «Мне звонили четыре раза», — сказал Жером Боск. «Может быть, по внутреннему телефону? И, может быть, не по вашему номеру?» «Я все время сидел у себя». «Уверяю вас...» — он прокашлялся. «Скажите, звонок из города может дойти до меня, минуя коммутатор?» Телефонистка замешкалась с ответом, затем неуверенно...
1: «Не представляю, как это может быть».
0: «С беспокойством».
1: «Я никуда не отходила».
0: «Вежливо, но холодно».
1: «Вы можете подать жалобу».
0: «Нет-нет», — сказал Жером Боск. «Должно быть, мне почудилось». Он повесил трубку и провел рукой по влажному лбу. «Значит, это был розыгрыш». Они воспользовались одним из магнитофонов секретариата и даже не сочли нужным звонить ему через городскую сеть. А теперь, наверное, надрываются со смеху в соседнем кабинете. Мальшиор, мастер по части подделки голосов. Тишина. Дробь машинки, приглушенная двойными дверями. Отдаленные шаги. Городской гул, проникающий через открытое окно. Шум проезжающих внизу автомашин. Он смотрел на оба телефона так, словно видел их впервые в жизни. Это невозможно. Каждый телефон имел два различных звонка. Пронзительный для вызовов из города и глухо жужжащий для внутренних линий. Пронзительный трезвон, который предшествовал каждому из сегодняшних четырех разговоров, еще стоял в его ушах. Он поднялся так резко, что едва не опрокинул кресло, в котором сидел. Коридор был безлюден. Он толкнул полуоткрытую дверь соседнего кабинета, затем второго, третьего. Все комнаты были пусты, и на полированных столах не осталось ни одной бумажки, которая хотя бы напоминала о том, что здесь кто-то работал. В последней комнате он снял телефонную трубку, нажал кнопку для внутренних переговоров и набрал свой номер. Глухое жужжание из его кабинета разнеслось по коридору. Система раздельных звонков работала исправно. Никто ее не изменил. Он пересек коридор, постучал и вошел в приемную. Секретарша повернулась к нему. Руки ее замерли над клавишами пишущей машинки. «А что, сегодня никого нет?» — спросил он.
1: «Начались отпуска», — ответила она. «Кроме меня остались только вы и помощник директора». «И еще раз ссыльный», — прибавила она после паузы.
0: «Ах да», — сказал Жером Боск. «Я совсем забыл».
1: «У меня отпуск со следующей недели», — секретарша пошевелила пальцами в воздухе. «Не забудьте. Наверное, нужно будет найти мне заместительницу».
0: «Право, не знаю», — сказал он растерянно.
1: «Поговорите в дирекции».
0: Он оперся плечом о дверной косяк.
1: «Как по-вашему, месье Боск, погода установится?»
0: «Не имею ни малейшего представления, но будем надеяться».
1: «Утром по радио говорили о циклоне над Атлантикой. Значит, еще будут дожди?»
0: «Надеюсь, что нет», — сказал он.
1: «Вам бы тоже надо отдохнуть, месье Боск».
0: «Да, я скоро пойду в отпуск, только закончу кое-какие дела.
1: Кстати, вы не слышали сегодня утром телефонных звонков в моем кабинете?»
0: Она утвердительно кивнула.
1: «Два или три звонка, а что, вас не было? Наверное, я должна была ответить».
0: «Нет, я был у себя», — сказал Жером Боск, чувствуя себя глупо и неловко. «Я сам брал трубку, так что спасибо.
1: А куда вы едете?» «В Ланды», — ответила она, поглядывая на него с любопытством.
0: «Желаю вам хорошей погоды». Он вышел, прикрыл за собой дверь и несколько мгновений стоял в тишине коридора. Трескотня машинки возобновилась. Успокоившись, Жером Боск вернулся в свой кабинет. Он снова взялся за папку с документами. Зазвонил телефон справа. Он взглянул на часы. Было точно без 2:12. «Алло?»
1: «Месье Боск?»
0: — спросила телефонистка.
1: «Международный вызов. Одну секунду».
0: Щелчок. Он услышал расстояние, по которому шел вызов. Танец электронов, пересекающих границы без паспортов. Танец волн, перепрыгивающих пространство, отраженных антеннами многочисленных спутников над океанами, проникающих сквозь невообразимое переплетение нитей телефонных кабелей, проложенных по дну морей. «Алло», — произнес мужской голос. «Месье Боск? Жером Боск?»
1: «Да, это я».
0: «Оскар Вильденштейн, я говорю с вами с Багамских островов. Только что прочел вашу последнюю книгу «Как в бесконечном саду». Хорошо, превосходно, дорогой мой. Очень оригинально». Это был внушительный голос. Мужественный, уверенный, с легким иностранным акцентом, то ли итальянским, то ли американским, но скорее с итало-американским. Голос, от которого пахло дорогими сигарами. Голос человека, одетого в белый смокинг, который говорил, сидя у прохладного бассейна под чистым лазурным небом, еще не опаленным яростью солнца.
1: «Весьма вам признателен», — сказал Жером Боск.
2: «Я читал всю ночь. Не мог оторваться. Хочу сделать из этого кинофильм с Барбарой Силвер в главной роли. Вы ее знаете?» «Прекрасно. Я хочу вас видеть. Чем вы сейчас заняты?»
1: «Я работаю в конторе», — сказал Жером Боск.
2: «Вы можете уволиться?» «Отлично. Садитесь в самолет, аэродром Париж-Орли, 4 часа по вашему времени. Погодите. Мне подсказывают... да, 4:30. Я заказываю билет. Мой агент в Европе проводит вас до аэропорта. С собой ничего не берите. В НАСА найдется все, что нужно».
1: «Я бы хотел подумать».
2: «Подумать?»
0: Подумать, конечно, надо. Я не могу вам сказать все по телефону. Подробности мы обсудим завтра утром за завтраком.

0: французский. Они тут все с ума посходили. Что-то удивительное, они хотят говорить с вами немедленно. Но это невозможно, я им сказал, чтобы подождали до завтра. Хардинг или... Харди, я уж не помню, в общем, мой представитель в Европе, он обо всем позаботится. Я рад, что смог поболтать с вами. До завтра. До мани, маньяна. «Всего хорошего», — проговорил Жером Боск ослабевшим голосом. «Который час там на Багамах?» — подумал он. «Часов 6-7 утра». Наверное, он и вправду читал всю ночь напролет. Читал роман, который невозможно адаптировать для кино. Разве что я это сделаю сам. В конечном счете, только я знаю, что я в него вложил, что внес. Он понял, все его сценаристы обломают себе на этом зубы. Это большой человек. Плодотворная работа. Блестящая карьера. Две виллы. Ибица и Акапулько. В дверь постучали. «Войдите», — сказал он. Секретарша остановилась на пороге со странным выражением лица. В руках у нее был клочок бумаги.
1: «Вам звонили, месье Боск, пока вы разговаривали по другому телефону? Меня просили передать».
0: «Что передать?» — радостно спросил Жером Боск.
1: «Я не совсем поняла. Слышимость была скверная. Видимо, кто-то звонил очень издалека. Вы уж извините, месье Боск».
0: «Так в чем дело?»
1: «Я разобрала только несколько слов. Он сказал... ужасно, ужасно, два или три раза, а потом ненастье или несчастье. Вот, я записала».
0: «Он не сказал, кто звонил?»
1: «Нет, месье Боск, он не оставил своего номера. Надеюсь, он перезвонит. Надеюсь, в вашей семье не случилось ничего страшного. Ненастье, несчастье. Господи, нет ничего легче, как попасть в такую погоду под машину».
0: «Я думаю, нам беспокоиться не о чем», — сказал Жером Боск, пододвигая к себе принесенный секретаршей листок бумаги. Взгляд его пробежал по стенографическим иероглифам, затем задержался на трех расшифрованных ниже словах. «Ужасно, ужасно, ненастье». В последнем слове буква «Н» была подчеркнута, а наверху со знаком вопроса поставлена «СЧ».
1: «Спасибо, мадам Дюпор.
0: Не беспокойтесь, я не знаю, с кем бы из моих близких могло случиться несчастье. Таких у меня уже нет».
1: «Может быть, не туда попали?»
0: «Конечно, не туда попали».
1: «Ну, тогда я пошла обедать, месье Боск».
0: «Приятного аппетита». Когда она закрыла за собой дверь, он подумал, стоит ли ему подождать, чтобы она ушла, или сразу выйти самому. Обычно они договаривались, чтобы кто-то оставался на случай, если будут срочные звонки. Но сейчас было время отпусков. Вряд ли кто-нибудь позвонит. Разве что один из этих двух голосов. Он пожал плечами, искоса поглядев на картинку с носорогом. Сейчас главное было решиться. Черт возьми, пришло время отпусков, и он мог в конце концов отлучиться на неделю, никому ничего не объясняя. Хоть на Багамские острова. А что, если агент Вильденштейна вовсе не появится? Что, если этот телефонный звонок был всего лишь капризом миллиардера, который возник внезапно и также внезапно исчез? Кто-то там, на Багамских островах, прочел его книгу или просто узнал, что о ней говорят, и решил услышать его голос, проверить, существует ли он на самом деле. Жером Боск сунул утреннюю газету в карман. Несколько мгновений он смотрел на телефон и словно ожидая, что они снова зазвонят, а потом пошел по коридору, по истертой дорожке с выступающими из-под нее параллельными полосами, словно тенями рассохшегося паркета. И пока он спускался по широким каменным ступеням, он все время напрягал слух, почти удивленный, что его не зовет назад требовательный звонок телефона. Он пересек двор и очутился на улице. И направился к маленькому испанскому ресторанчику. Он поднялся на балкон, где в это время года, как правило, почти не бывало клиентов. Меню он просмотрел больше по привычке, поскольку знал его наизусть, и заказал салат из помидоров, цыпленка а-ля баск и полграфина красного вина.

0: Уже почти час пополудни. На Багамских островах сейчас должно быть около 8 утра. Вильденштейн, наверное, завтракает, и за его столом сидят Барбара, Сибилла, Мэриэл, Наташа и еще полдюжины секретарш. И над ними чистое синее небо. Синее-синее и тени экзотических пальм. И здесь же, не отрываясь от завтрака, он звонит в любые части света, в любые города мира. И голос его мужественный, уверенный, звучит всюду одновременно, ибо он говорит сразу на 3 или 4 языках обо всех книгах, которые он прочел за ночь. Жером Боск развернул газету. Он только приступил к салату из помидоров, когда к нему подбежала официантка.
1: «Это вы, месье Боск?» — спросила она.
0: «Да», — сказал он.
1: «Вас просят к телефону. Мужчина сказал, что вы сидите наверху на балконе. Телефон внизу, возле кассы».
0: «Сейчас иду», — сказал Жером Боск, неизвестно на что обозлившись. «Неужели это снова чуть слышный, далекий, неясный голос, почти заглушенный помехами? А может быть, другой, который говорил из Акапулько и Ибицы? А может, это представитель Вильденштейна?» Телефон стоял, как на троне, на шкафчике между кассой и входом в кухню. Жером Боск втиснулся в уголок, чтобы не мешать проходившим мимо официанткам.
2: «Алло», — сказал он, стараясь заслонить рукой другое ухо от звона тарелок.
0: «Нелегко же было тебя найти».
2: «О, разумеется, я знал, где ты находишься. Но я уже не помню телефона этой харчевни. Собственно говоря, я его никогда и не помнил».
0: «Не так-то просто найти нужный номер, когда не знаешь ни имени хозяина, ни точного адреса ресторана».
2: Это был голос слева. Отчетливый, ясный, однако вроде бы более тревожный, чем утром.
0: «Вильденштейн тебе звонил?»
2: «Да, точно без 2:12, ответил Жером Боск.
0: «И ты согласился?»
2: Голос был натянут, как струна.
0: «Я еще не знаю, надо подумать, но ты должен согласиться. Ты должен отправиться туда. Вильденштейн — потрясающий тип. Вы сразу сговоритесь и понравитесь друг другу с первого взгляда. С ним ты достигнешь всего».
2: «И фильм тоже удастся?»
0: «Какой фильм?»
2: «Экранизация, как в Бесконечном саду».
0: Раздался веселый смех. «Такого фильма не будет. Ты знаешь не хуже меня, что этот роман совершенно не годится для кино. Ты предложишь ему другую тему. Он будет в восторге». «Нет, я не могу тебе сказать, что это за тема. Надо, чтобы это случилось в свое время».
2: «А Барбара Силвер? Что она собой представляет?»
0: Голос смягчился. «Барбара? Барбара. У тебя будет время ее узнать.
2: Ты ее узнаешь, потому что...
0: Ну, прости, я не могу этого сказать».
2: Пауза. «Откуда ты звонишь?»
0: «Не могу тебе ответить. Из очень пристойного места. Ты не должен знать своего будущего. Иначе очень многое может полететь вверх тормашками».
2: «Сегодня ко мне звонил еще кое-кто», — резко сказал Жером Боск. «Кое-кто, у кого был твой голос, вернее, мой голос, но только прерывистый, измученный. Я слышал его очень плохо. Он убеждал меня отказаться от чего-то. Может быть, от предложения Вильденштейна?»
0: «Он звонил из будущего?»
2: «Не знаю».
0: Жером Боск помолчал. Затем:
2: «Он говорил о каком-то несчастном случае».
0: «И что он сказал?»
2: «Ничего. Только одно слово. Несчастье».
0: «Я ничего не понимаю», — жалобно признался голос.
2: «Послушай, не обращай внимания. Отправляйся к Вильденштейну, и все устроится само собой».
0: «Он звонил много раз», — сказал Жером Боск. «И наверняка позвонит еще».
2: «Не трусь», — тревожно сказал голос. «Спроси его, из какого времени он звонит. Понимаешь? Может быть, кто-то не хочет, чтобы ты преуспел. Просто из зависти ко мне. Ты уверен, что это был наш голос? Знаешь, ведь голос легко можно подделать».
0: «Нет», — сказал Жером Боск.
2: Я почти уверен.
0: Он подождал немного, потому что официантка остановилась как раз за его спиной.
2: «Может быть, он звонил из твоего будущего?» — продолжал Боск. «Наверное, с тобой случится что-то нехорошее, и он хочет меня предупредить. Что-то связанное с Вильденштейном».
1: «Это исключено!» — откликнулся голос. «Вильденштейн уже умер! Ты не должен был этого знать! Забудь! Это ничего не значит! Все равно ты не знаешь, когда это случилось».
2: «Он погибнет в катастрофе, не так ли?»
1: «В авиационной катастрофе».
2: «Может быть, об этом и шла речь? А ты... ты к этому причастен?»
1: «Никоим образом, уверяю тебя!»
0: Голос становился все более нервным.
1: «Послушай, надеюсь, ты не станешь портить свое будущее из-за такой чепухи. Ты не рискуешь ничем. Я знаю, что тебя ожидает. Я это пережил».
0: «Но ты не знаешь своего будущего».
1: «Не знаю», — согласился голос. «Однако я могу предвидеть и сопротивляться. Я буду осторожен. Со мной ничего не случится. А даже если и случится, то я уже много старше тебя. Нет, я не могу сказать тебе, сколько мне лет. Предположим, у тебя впереди еще лет 10, если не больше, и превосходных 10 лет. Я не отказался бы от них, даже если бы должен был умереть завтра».
0: «Умереть завтра?» — спросил Жером Боск.

0: «Умереть завтра?» – спросил Жером Боск. «Ну, это так, к слову. Знаешь, 10 лет – это немало. И я себя чувствую как бог. Гораздо лучше, чем в твои годы, уверяю тебя. Соглашайся. Лети на Багамские острова. Это тебя ни к чему не обязывает. Обещай, что ты согласишься».
1: «Я хотел бы понять одно», — медленно проговорил Жером Боск. «Как ты можешь со мной разговаривать? Вы что, изобрели в своем будущем машину времени?» Голос из другого времени залился смехом. Смехом, в котором было что-то искусственное.
0: «Такая машина уже существует в твое время. Не знаю, должен ли я тебе говорить. Это тайна. Лишь очень немногие знают о ней. В любом случае, ты не сумеешь этим воспользоваться. До сих пор, даже сейчас, никто толком не знает, как это действует. Нужна удача, счастливое стечение обстоятельств. Эта машина времени — телефон».
1: «Телефон?» — удивленно переспросил Жером Боск.
0: «О, разумеется, не тот телефон, что у тебя на столе, а телефонная сеть. Вся мировая сеть — это самое сложное, что когда-либо было создано человеком. Гораздо сложнее самых больших компьютеров. Подумай о миллиардах километров проводов, о миллионах усилителей, о немыслимых переплетениях соединений на автоматических центрах. Подумай о мириадах вызовов, обегающих всю Землю. И все это взаимосвязано. Иногда бывает, что в этой путанице происходит нечто непредвиденное. Иногда бывает, что телефон вместо двух точек пространства соединяет два момента времени. Возможно, когда-нибудь об этом скажут открыто, но я сомневаюсь. Слишком много непредусмотренного и слишком рискованно. Лишь очень немногие в курсе дела».
1: «А как ты узнал об этом?»
0: «У тебя в дальнейшем будут очень умные друзья, если ты примешь предложение Вильденштейна. Я и так сказал слишком много. Тебе незачем это знать. Соглашайся. Это все».
1: «Не знаю», — пробормотал Жером Боск и услышал щелчок на другом конце провода. Позади него кто-то стоял.
0: «О, простите», — сказал он. «Я заговорился».
1: Он попытался улыбнуться. Затем пошел вверх по лестнице, хватаясь за перила. Цыпленка принесли, пока его не было. Он был почти совсем холодный.
2: «Хотите, я отдам его подогреть?» — предложила официантка.
1: «Нет», — ответил он. «Сойдет и так».
0: «Значит, у них нет машины времени, на которой можно путешествовать.
1: Но они открыли новое назначение телефона.
0: Итак, телефон.
1: Телефонная сеть покрывает всю планету. Ее линии тянутся вдоль шоссе, бегут рядом с железными дорогами, леса, прямоугольных деревьев, опор выросли повсюду. Провода в каучуковых оболочках пролегли по дну океанов и рек. Они образуют плотную и одновременно тонкую, сложную паутину. Нити ее накладываются друг на друга и переплетаются. Сегодня уже никто не в силах нарисовать полную диаграмму мировой телефонной сети. А что будет через 10 лет? А через 20? Эта сеть, по-видимому, превзойдет по своей сложности даже человеческий мозг. Жером Боск попытался представить себе темные и прохладные подземелья больших телефонных центров, где в тишине и шорохах неуловимых помех кристаллические полупроводники вылавливают и ориентируют бесчисленные голоса. Эта сеть по-своему живой организм. Люди все время расширяют ее, тщательно ремонтируют, без конца совершенствуют. Телефонные станции становятся похожими на нервные узлы. Электронные вычислительные машины расчленяют разговоры на мельчайшие фрагменты, чтобы не допустить наложенных сигналов и в то же время до предела заполнить паузы. Так стоит ли удивляться, если телефон окажется способным творить и другие чудеса? Он вспомнил истории, может быть, даже выдуманные, которые он слышал про телефон. О том, что ночью будто бы можно набрать определенный номер и услышать незнакомый голос. И не просто голос, а голоса. Анонимные, бесплотные голоса, которые обмениваются банальными фразами или шутками, или игривыми намеками, или такими чудовищными признаниями, на какие не решилось бы ни одно существо, обладающее человеческим лицом или хотя бы именем. Он вспомнил о голосах-призраках, которые будто бы годами блуждают по замкнутому кольцу сети и без конца повторяют одно и то же. Он вспомнил о говорящих часах и о пунктах подслушивания. Рано или поздно, сказал он себе, любая вещь в мире находит совсем иное применение, чем то, ради которого была первоначально создана. Например, человек. Миллион лет назад он блуждал по лесам, голыми руками собирая плоды и охотился на зверей, а теперь он строит города, пишет стихи, сбрасывает бомбы и звонит по телефону. То же самое и с телефоном. Жером Боск отодвинул тарелку, заказал кофе, выпил его, расплатился и вышел на улицу. Солнце, наконец, разогнало тучи. Он сделал крюк, чтобы пройтись по набережным. Но прогуливаться там стало невозможно с тех пор, как набережными завладели автомашины. Даже рыбаки покинули свои насиженные места. «Я кружусь на месте», — сказал он себе. «Я знаю здесь каждую улицу наизусть. Я работаю и живу в центре одного из самых чудесных городов в мире, но это меня больше не радует и не волнует. Этот город больше ничего не говорит моей душе. Мне надо уехать». Он взглянул на часы. Почти половина третьего. Пора вернуться и взяться за работу. Закончить то, что не смог сделать утром. Витрины и даже стены, все те же самые, казались серыми и как бы прозрачными, стертыми до прозрачности от слишком пристальных взглядов. Оставались еще, правда, женщины. Смена времен года, случайности переездов, службы или туристских поездок делали их вечно новыми. Но даже с этой точки зрения год выдался скверным. Вот уже больше недели он не встречал по-настоящему красивого лица. А на Багамских островах Барбара, Наташа, Сибилла и Мэриэл плескались в бассейне под снисходительно довольным взглядом Вильденштейна. «Он прав», — подумал Жером Боск. «Я должен согласиться. Такого случая больше не представится». Дверь в приемную была приоткрыта. Секретарша явно поджидала его. «Опять кто-то звонил», — подумал он, и сердце его сжалось. Она наклонилась к нему.
3: «У вас посетитель, месье Боск? Он в кабинете».
1: Жером Боск замер, стараясь проглотить комок в горле.
4: «Я никого не жду. Кто бы это мог быть? Неужели они смогли физически переместиться во времени? Неужели им не доставало разговоров по телефону?»
1: Перед своей дверью он заколебался, потом взял себя в руки. «Нет, они могут только звонить, отправлять сквозь время только телефонные сообщения, только голоса». И вошел в кабинет. Его ждал человек, нисколько не похожий на Жерома Боска. Он сидел на углу стола так, что одна его нога раскачивалась на весу, а другая твердо стояла на вытертом ковре. У него было длинное породистое лицо, темные волосы не спадали до самого воротничка, но были аккуратно подрезаны. Костюм на нем был вроде бы недорогой, однако ткань в крупную клетку и невероятное число карманов, из нагрудного высовывался художественно смятый цветной платочек, а также сверхузкие лацканы подчеркивали изысканность покроя. Рубашка у него была в полоску, галстук в горошек, туфли черные со сложенным накладным узором, а носки ярко-красные. Возле правой его руки на столе лежала черная папка из блестящей кожи. Короче, он был англичанином, от макушки до кончиков ногтей. Посетитель встал. «Месье Жером Боск», — спросил он, — «весьма рад с вами познакомиться». Голос у него был интеллигентный, ясный, с легким и, несомненно, британским акцентом. Жером Боск поклонился. «Фред Харди», — сказал англичанин, протягивая очень длинную холеную руку с коротко обрезанными квадратными ногтями. «Месье Вильденштейн позвонил мне, прежде чем заказать разговор с вами. Он выразил желание, чтобы я подготовил все необходимые бумаги». Фред Харди открыл папку и выложил на стол пачку документов. «Вот ваш билет на самолет, месье Боск. Вот специальная виза, которую достаточно просто вложить в ваш паспорт. У вас ведь есть паспорт, не правда ли? В этом пакете 50 фунтов стерлингов в дорожных чеках на предъявителя. Вам достаточно будет поставить свою подпись. Думаю, на дорогу вам хватит. А там месье Вильденштейн возместит вам все ваши расходы. Это письмо вы предъявите на таможне в Нассо. Губернатор — личный друг месье Вильденштейна. Вам ни о чем не надо беспокоиться. Возможно, месье Вильденштейн не окажется в Нассо, но вас кто-нибудь встретит на аэродроме и проводит до острова, принадлежащего месье Вильденштейну. Разрешите пожелать вам счастливого пути.
4: «Но я еще не дал согласия», — возразил Жером Боск.
1: Харди вежливо рассмеялся. «О, конечно, вы все решите сами, месье Боск. Я все это подготовил на случай вашего согласия».
4: «Вы быстро справились», — пробормотал Жером Боск, ошеломленно глядя на билет, визу, пачку чеков и рекомендательное письмо.
1: «Вы живете в Париже?»
4: «Я прилетел из Лондона, месье Боск», — сказал Харди.
1: «Месье Вильденштейн любит быстроту и действенность. Месье Вильденштейн порекомендовал мне самому проводить вас до аэропорта. К тому же мой самолет вылетает через полчаса после вашего. Расписание рейсов между Парижем и Лондоном весьма удобно».
0: Зазвонил телефон справа. Харди сунул папку под мышку.
1: «Я жду вас в коридоре, месье Боск. Такси уже внизу. У нас хватит времени на все».
0: Он широко улыбнулся, обнаружив ряд безукоризненных крупных зубов, и дверь за ним закрылась. Жером Боск взял трубку.
4: «Алло», — сказал он.
1: Никого. Только эхо, как в пещере, как в длинном туннеле или как из колодца.
4: «Алло», — сказал он громче.
1: Ему показалось, что он не услышал своего собственного голоса, что микрофон поглотил его звук, заглушил, уничтожил.
4: «Из какого времени вы звоните?» — неуверенно спросил он. «Что вам нужно?»
1: Он придвинул к себе билеты на самолет, развернул их. Билет на рейс Париж-Нассо через Нью-Йорк и Майами. Билет на обратный рейс. Харди все учел. Здесь и не пахло ловушкой. Что бы ни случилось, он сможет вернуться, и Харди специально ради него прилетел из Лондона. Значит, Вильденштейн позвонил ему в 10:30, может быть, даже в 11. Харди сел на самолет в 12. В час он был в Париже, а без 1:45 в кабинете Жерома Боска. Все предельно просто. Он жил в том мире, где с одного самолета привычно пересаживаются на другой, где носят костюмы с виду неброские, но экстравагантные в действительности, а обувь, сделанную на заказ, где губернаторов запросто приглашают к себе поужинать и где в любое время звонят по телефону в любую часть света.
0: «Нет, я не могу отправить его в Лондон, не солоно хлебавши», — сказал себе Жером Боск. Билет был в салон первого класса. В левом верхнем углу стоял штамп VIP. Ниже кто-то приписал от руки: «From WDS». «Особо важное лицо» от Вильденштейн.
4: Харди для него в лепешку разбился. «Не могу я ему спокойненько заявить. Завтра, может быть, но не сегодня, потому что я, мол, хочу подумать. Он просто рассмеется мне в лицо. Хотя нет, для этого он слишком хорошо воспитан. Он скажет: «Месье Вильденштейн будет весьма огорчен. Он рассчитывал встретиться с вами завтра утром». Он кивнет, спрячет в свою папку билеты, визу, 50 фунтов стерлингов, письмо к губернатору и вернется в Орли, чтобы дожидаться своего самолета. Сколько сейчас времени? Почти 3 часа. Через 1.5 часа самолет взлетит. Париж-Нассо через Нью-Йорк и Майами. Не станут же они задерживать рейс на 1/4 часа только ради меня.
1: «Алло», — сказал Жером Боск в молчащую трубку. Он отпер ящик стола, единственный, который запирался на ключ. Приподняв официальные бумаги, выудил из-под них свой паспорт, синюю книжечку, положил его перед собой и раскрыл свободной рукой. Старая фотография, которой уже 3, а то и 4. В те времена он был даже неплох собой. Худощав, остроглаз.
4: «Алло», — сказал он в последний раз и повесил трубку.
1: Ладони у него взмокли. Пальцы дрожали. «Мне еще не случалось попадать в такой переплет. Не знаю, что делать». Правой рукой он сложил в одну стопку паспорт, билеты, визу, деньги, письмо. Быстро выдвинул большой ящик стола и торопливо сгреб в него карточки, досье, шариковые ручки и коробочку со скрепками. Харди с улыбкой ожидал его в конце коридора. Он стоял очень прямо, даже не прикасаясь к стене, и небрежно двумя пальцами держал перед собой папку. Жером Боск постучал и вошел в приемную.
4: «Я должен отлучиться на несколько дней, мадам Дюпор», — сказал он секретарше. «Этот господин...»
3: «Значит, все-таки несчастный случай», — перебила она с испуганным видом.
1: «Что она еще выдумывает?» — подумал он.
4: «Но как сказать ей правду? Я не могу сказать, что через час буду сидеть в самолете на пути к Багамским островам».
1: «Нет», — ответил он вдруг охрипшим голосом. «Это вовсе не несчастный случай, скорее наоборот. Это личные дела. Меня не будет несколько дней. Пожалуй, вам стоит подыскать себе временную заместительницу, чтобы отвечать на телефонные звонки. А я пришлю вам открытки с видами».
2: Наконец она решилась улыбнуться.
3: «Счастливого пути, месье Боск».
2: Он направился к двери, затем приостановился.
4: «Если кто-нибудь мне позвонит, скажите, что я в отпуске. Я сейчас очень спешу. Короче, вы объясните за меня помощнику директора, ладно?»
3: «Не беспокойтесь, месье Боск. Счастливого пути».
4: «Благодарю вас».
1: В коридоре Харди доставал сигарету из красно-золотой коробки. Постучав мундштуком по замочку папки, он сунул сигарету в рот. Из его кармана появилась зажигалка, вспыхнул огонек. Харди глубоко затянулся и, почти не разжимая губ, выпустил тонкую струйку дыма.
2: «Хотите сигарету, месье Боск?»
4: «Нет, спасибо. Я курю трубку».
1: Он пощупал карманы, хотя знал, что его вересковой черной трубки там нет. Он оставил ее утром дома.
2: Трубка уже имела трещину, и жить ей оставалось, видимо, недолго. Но он предпочитал ее другим. И вот забыл. Впрочем, он ее никогда и не брал на службу. Он курил ее только дома, когда писал или читал в тишине и покое своей квартиры при свете всех зажженных ламп.
1: «Месье Вильденштейн обрадует ваше решение, месье Боск. Он будет счастлив с вами познакомиться. Он любит людей, которые решаются быстро и без колебаний. Время дороже всего, не правда ли?» Они спустились по широкой каменной лестнице.
2: «Может быть, вам нужно кого-нибудь предупредить о своем отъезде, месье Боск?» — осведомился Харди.
1: «Вы сможете позвонить из аэропорта». Он взглянул на свои часы.
2: «Мы уже не успеем заехать к вам домой. Впрочем, это не важно. Месье Вильденштейн примерно вашего роста, и у него богатый гардероб. А если понадобится, вы найдете в нас все необходимое. Сам месье Вильденштейн любит путешествовать без всякого багажа».
1: Гравий дорожки скрипел у них под ногами.
2: «У вас во Франции удивительно удобные такси, месье Боск. Перед отлетом из Лондона я только позвонил, и в Орли меня уже ожидала машина. Это радиофицированные такси, не правда ли? Наши лондонские такси чересчур старомодные. А в Нью-Йорке страшно трудно договориться с шофером, чтобы он вас подождал. Как вам нравится погода? Чудесный день, не правда ли? А в Лондоне утром шел дождь. В Нассо погода наверняка еще лучше. Но там небо не такое голубое. Там нет этого нежного оттенка. Мне бы хотелось поговорить с вами о вашей книге, месье Боск, но к великому моему стыду я еще не успел ее прочесть. Мои знания французского языка слишком несовершенны. Надеюсь, книгу скоро переведут. Уверен, что месье Вильденштейн вам понравится. Это человек с темпераментом, или, может, по-французски лучше сказать, с характером».
1: «А теперь куда, барон?» — спросил шофер, когда они уселись на заднее сиденье Ситроэна.
2: «В Орли», — ответил Харди.
1: «Через Распай или через площадь Италии?»
2: «По бульвару Сен-Жермен, а потом по бульвару Сен-Мишель», — сказал Харди. «Я всегда с удовольствием проезжаю мимо Люксембургского сада».
1: «Как хотите, но этот путь длиннее».
2: На бульварах было почти пусто. Светофоры впереди сразу зажигали зеленый свет, словно шофер управлял ими на расстоянии.
1: «Нашей машине, — подумал Жером Боск, — не хватает только флажка да сирены». Впрочем, сирена разорвала бы эту мягкую тишину. Истинное могущество скромно. Ни шумихи, ни багажа. Главное — неприметность. И вместо всех виз и паспортов одно имя. Этого довольно?
2: Когда они проезжали мимо Люксембургского сада, радио в машине прерывисто зажужжало. Это был аппарат старого выпуска с диском, как у телефона. Шофер, не снижая скорости, снял трубку и повесил ее на крючок на уровне уха.
1: «Слушаю», — сказал он.
2: Гнусавый голосок пропищал что-то. Шофер глянул в зеркальце.
5: «Это вы, месье Боск?» — спросил он.
6: «Да, я», — ответил Жером Боск.
5: «Вообще-то это против правил, но кто-то хочет поговорить с вами. Должна быть важной шишка, если оператор согласился вас соединить. Потому что это не телефонная будка, а такси. Есть разница. Но если уж соединили, берите трубку. Первый раз в жизни вижу такое. А я за рулем уже 20 лет, так что сами понимаете».
1: С пересохшим горлом Жером Боск взял трубку. Для этого ему пришлось сильно наклониться вперед и почти лечь грудью на спинку переднего сиденья, потому что шнур был слишком короткий. Он положил подбородок на вытертый бархат обивки и сказал:
4: «Алло?» «Жером!» —
1: послышался голос.
4: «Удалось вас найти! Очень трудно! Никуда не уезжайте ради всего святого! Произойдет... не...»
1: Помехи, треск. «Из какого времени вы звоните?» — спросил Жером Боск, стараясь говорить тихо и одновременно твердо.
4: «Зачем? Зачем? Зачем?» —
1: простонал голос, дребезжащий, жалобный, плачущий.
4: «Из завтра или после, не знаю».
1: «Почему я не должен...» Он умолк, боясь, что Фред Харди услышит. «Ведь он специально прилетел из Лондона, чтобы проводить меня до самолета».
4: «Несчастный случай», — сказал голос.
1: Теперь он был гораздо ближе, чем все предыдущие разы. Но от того, что он стал отчетливее, этот голос показался Боску еще более усталым и жалким.
4: «Кто со мной говорит?» «Вы сами», — прошептал голос одному Жерому Боску. «Я уже...»
1: «Тогда почему вы обращаетесь ко мне на «вы»?» — резко спросил Жером Боск.
4: «Я так далеко... так далеко», —
1: пожаловался голос, словно это что-то объясняло. Машина прибавила скорость. Они мчались, заезжая на левую сторону шоссе. Внезапная догадка ошеломила Жерома Боска, как удар по голове.
4: «Вы больны?» — с трудом проговорил он.
1: Другого он не осмелился сказать. Во всяком случае, не здесь, при шофере, при Фредди Харди.
4: «Нет! Нет, нет!» — зарыдал голос. «Нет, нет, хуже! Это ужасно! Не надо! Ни в коем! Я жду!»
1: «Не надо чего?»
4: «Не надо уезжать!» —
1: отчетливо произнес голос и тут же смолк, словно убитый последним, невероятным, отчаянным усилием. Жером Боск все еще опирался грудью о спинку переднего сиденья. По лбу его струился пот. Трубка выскользнула из руки, дернулась и повисла, раскачиваясь на коротком шнуре, то ударяясь о металл щитка, то задевая колено шофера.
5: «Вы кончили?» — спросил тот.
1: «Да, кажется», — ответил Жером Боск почти шепотом. «Ну и хорошо», — сказал шофер и положил трубку на рычаг. Реактивный самолет пронесся очень низко над шоссе. «Вы, кажется, нервничаете, месье Боск», — заметил Фред Харди.
4: «Нет, ничего», — проговорил Боск. «Это пустяки».
1: Он думал: «Я еще никуда не улетел. Я могу раздумать, сказать, что меня отозвали. Важное, срочное дело. Перенести все на завтра».
7: «Воздух Нассо пойдет вам на пользу, месье Боск», — сказал Харди. «Суета больших городов плохо действует на нервы».
5: «Куда подъезжать, к отлету или прилету?» — спросил шофер.
1: «К отлету», — ответил Харди. Машина остановилась у тротуара. Наклонившись вперед, Жером Боск увидел на счетчике трехзначную цифру. Харди расплатился. Стеклянные двери аэровокзала автоматически распахнулись перед ними. Они миновали очередь у окошек регистрации пассажиров и вошли в маленькую скромную комнату. Жером Боск сунул руку в левый внутренний карман пиджака, туго набитый документами, паспортом, билетами, чеками, визой и письмом. Формальности заняли несколько минут. «Нет, не сюда», — остановил его Харди, когда Жером Боск направился к большой лестнице. Он подвел его к узкому коридору. Здесь мрамор пола скрывал толстый ковер. Дверь бесшумно скользнула в стену.
5: «Уже возвращаетесь, месье Харди?» — спросил лифтер.
1: «Увы, да», — ответил Харди. «Мне никогда не удается погостить в Париже». Они очутились в зале наверху.
7: «У вас достаточно времени, чтобы купить газеты, месье Боск. Или книгу.
2: До Нассот 10 часов полета, включая остановку. Из Лондона есть прямой рейс, но только раз в неделю.
4: «Я могу отказаться», — подумал Жером Боск. «Поблагодарить, дождаться, когда он улетит в Лондон, пообещать вылететь завтра, сказать, что кое-что забыл. Из какого времени он мне звонил? Почему он сказал «завтра»? Как он мог звонить мне из завтра? Завтра я буду знать не больше, чем сегодня, как звонить из будущего, кто это был».
2: Атмосфера зала ожидания начинала его опьянять.
4: «Вы не дали мне времени даже захватить плащ», — сказал он.
2: «А зачем? В нас он вам не понадобится? Скорее, вам нужен будет легкий костюм, но там есть превосходные английские портные из лучших лондонских ателье».
1: По ту сторону стеклянной стены пассажиров ожидали гигантские лайнеры. Одни стояли неподвижно, словно оцепенев, другие медленно катились на толстых колесах. Третьи с дальнего конца взлетной полосы, сверкая выхлопами реактивных двигателей, вдруг устремлялись вперед, никак не могли оторваться, а затем также внезапно круто взмывали в воздух.
2: «Я попал в аквариум. Даже звуки не проникают в эту стеклянную тюрьму.
4: Но там, по другую сторону, в синем небе, свобода!»
1: Внимание Жерома Боска отвлекла девушка, появившаяся в зале в двух экземплярах. Двойняшки. Похоже, как две капли воды. Длинные локоны медового цвета обрамляли два одинаковых лица, довольно банальных, но удивительно свежих. Ноги у них были длинные и стройные. У каждой на ремне через плечо висела сумочка из красной кожи. «Снимаются в кино или для рекламы», — подумал Жером Боск, искренне удивленный, что его не отделяет от них витрина фотографа или непреодолимая глубина киноэкрана или холодный лак журнальной обложки. Писательская фантазия тотчас принялась изобретать рассказ. Историю человека, который влюблен в одну из двойняшек, неважно какую, и не знает, кого выбрать, А или Б. Он избирает А. Вскоре оказывается, что у нее сварливый характер. Он понимает, что должен был жениться на отзывчивой и доброй Б, которая тайно в него влюблена. Что делать? Развестись и жениться на Б? Она никогда не согласится. Она слишком любит свою сестру. И тогда он придумывает способ звонить по телефону сквозь время. В тот день, когда он принял решение, он звонит самому себе. «Женись на Б!» — в отчаянии кричит он своему неуверенному «я» из прошлого. Что предпримет его прошлое «я»? А что, если Б со временем окажется такой же сварливой?
2: «Абсолютный идиотизм», — сказал себе Жером Боск.
1: «Это сестры Бертольд», — услышал он голос Фреда Харди. «Выдают себя за шведок, но на самом деле они из Австрии, а может быть, из Югославии. Месье Вильденштейн хотел их использовать, но они не умеют играть. Ничего не выходит. И никакой индивидуальности, словно одна зеркальное отражение другой и наоборот». В Голливуде Джонатан Крэг утверждал, что у них даже тень одна на двоих. Теперь они будут сниматься в каком-то маленьком французском фильме.
2: «Вы, наверное, встречаете в аэропортах одних и тех же людей, месье Харди?»
1: «О, нет, но иногда попадаются знакомые лица. Особенно на линии Париж-Лондон-Нью-Йорк. Как в пригородной электричке. Лондон сегодня — это пригород Нью-Йорка, месье Боск».
2: «А не опасно летать на самолетах?» — неожиданно для себя наивно спросил Жером Боск. В ушах его звучал голос:
4: «Несчастье! Несчастный случай!»
1: «Разумеется, опасно, месье Боск, но не более, чем ездить на машинах. Есть статистические данные. Я летаю по крайней мере 3 раза в неделю, а месье Вильденштейн является членом клуба миллионеров, вы, наверное, слышали. Это значит, что он налетал больше 1 000 000 километров. И ни одного несчастного случая. Вы летали на самолете, месье Боск?»
4: «Летал», — ответил Жером Боск, вдруг устыдившись собственного малодушия. 2 или 3 раза в Лондон, 1 раз в Тунис, 1 раз в Нью-Йорк. Кроме того, в Берлин и Ниццу, но я не переношу взлет и посадку».
2: Ему захотелось рассказать, как в Алжире во время войны он видел горящий вертолет. В нескольких метрах над землей аппарат повис, словно огромная муха. Потом вдруг неизвестно почему закачался, резко нырнул и опрокинулся. Пламя было, как при вспышке магния. И никакого взрыва, только густой черный дым и огонь. И вой пожарных сирен, и снежный саван пены из огнетушителей над жалким холмиком. Чуть больше метра высотой, один лишь мотор и остался от этого вертолета.
8: «Погода прекрасная, месье Боск», — сказал Фред Харди. «Вы долетите великолепно. Смотрите, ваш рейс уже объявили».
1: Жером Боск повернулся к светящемуся панно, поискал глазами и прочел.
8: «Рейс 713, Боинг. Париж, Нью-Йорк, Майами, Нассо, зал 32».
1: «У нас достаточно времени», — успокоил его Харди.
8: «Право, вам стоит купить газеты, книгу, трубку, табак. Или вы предпочитаете в полете размышлять? В самолетах так хорошо думается. Никто не мешает».
1: Взгляд Жерома Боска скользнул на две строчки ниже. «Париж, Лондон, Air France, рейс А, зал 57, рейс Б, зал 58».
4: «Это ваши рейсы?»
1: Фред Харди посмотрел на панно. «Их, оказывается, два».
4: «На каком самолете вы полетите?» — спросил вдруг Жером Боск.
8: «Это не имеет значения», — сказал Харди. «Если на рейс А не будет мест, меня посадят на рейс Б. Насколько я знаю, они прибывают одновременно».
4: «Но если с самолетом рейса Б что-нибудь случится, — подумал Жером Боск, — может быть, стоит потребовать место на рейс А?» «Впрочем, с математической точки зрения шансы равны. Как тут выбирать?»
8: «Вас спрашивают», — сказал Фред Харди.
4: «Меня? Кто?»
8: «Вызывают по радио», — сказал Харди. «Может быть, месье Вильденштейн?»
1: Он улыбнулся, легко держа сигарету пальцами, элегантный, безупречно одетый, с черной папкой, лежащей рядом на ручке кресла. Радио молчало. Затем...
9: «Месье Жерома Боска просят зайти в приемную аэропорта», — произнес какой-то бесполый, вместе с тем женский голос, вернее, ангельский. Слишком серьезный, слишком мягкий, слишком спокойный.
1: «Наверное, вас просят к телефону», — сказал Фред Харди. «Вот сюда, прямо. Хотите, я куплю вам газеты? Может быть, трубку? Пенковую или вересковую? Какой табак вы предпочитаете, месье Боск? Голландский или Данхилл?»
8: Но ошеломленный Жером Боск уже уходил, спотыкаясь.
4: Чересчур много шума, чересчур много лиц. Как бы не заблудиться. Где же это?
8: Таблички на дверях. Вот приемная. Он уцепился за стойку, как утопающий. Он понял. Эта мысль только что пришла ему в голову. До сих пор она металась, как рыбка в закрытом аквариуме, в круглом аквариуме. Теперь он понял. Он верил всему.
1: «Я Жером Боск», — сказал он улыбающейся женщине в сером берете, лихо надвинутом на лоб. Глаза у нее были неестественно большие, густо подмазанные черной краской, и зубы тоже неестественно крупные.
4: «Меня только что вызывали», — нервно пояснил Жером Боск. «Я Жером Боск». «Да, конечно, месье Боск. Минуточку, месье Боск».
1: Она нажала невидимую кнопку, сказала что-то, выслушала ответ.
4: «Вас к телефону, месье Боск. Третья кабина». «Нет, не сюда, кабина налево».
1: Дверь закрылась за ним автоматически. Стало тихо. Рев самолета сюда не доходил. Он снял трубку и, не дожидаясь ответа, сказал:
4: «Я не хочу лететь».
1: «Ты не можешь теперь отступить», — сказал голос левого телефона, голос твердый и решительный.
4: «Тот другой», — сказал Жером Боск. «Он звонит не из твоего будущего. Он звонит из другого будущего. С ним что-то случилось. Он сел на самолет, и произошла катастрофа, и он...»
1: «Ты сошел с ума», — сказал твердый голос.
4: «Ты просто боишься лететь и выдумываешь бог знает что. Я тебя хорошо знаю, представь себе».
1: «Может быть, я выдумываю и тебя тоже», — сказал Жером Боск.
4: «Послушай, мне и так еле удалось до тебя дозвониться. Я знал, что ты снова начнешь колебаться, но я не хочу, чтобы ты упустил эту возможность».
1: «Если я не полечу», — сказал Жером Боск, — «ты не будешь существовать. Вот поэтому ты и настаиваешь».
4: «Ну и что? Ведь я — это ты, не так ли? Я тебе все рассказал. Ибица, Акапулько. Все время можно писать. И Барбара. Боже мой, я не должен тебе этого говорить, но ты женишься на Барбаре. Не можешь же ты от нее отказаться. Ты ее любишь».
1: «Я с ней еще не знаком», — сказал Жером Боск.
4: «Скоро познакомишься. Она будет от тебя без ума. Но не все сразу. 10 лет, Жером. У тебя впереди больше 10 лет счастья. Она будет играть во всех твоих фильмах. Ты будешь знаменит».
1: «Дай мне подумать», — взмолился Жером Боск. Жером Боск взглянул на свои часы.
10: 10 минут пятого. Тебе пора в самолет.
4: Но как быть с другим голосом, который мне звонил неизвестно откуда? Он просил не улетать. Другое будущее, другая вероятность. Он говорил, что звонит из завтрашнего дня.
10: «Другое будущее?» — неуверенно переспросил голос. «Но ведь я уже в будущем, не так ли? Я сел на этот самолет, и ничего со мной не случилось. Я летал на самолетах сотни раз. Теперь я член клуба миллионеров, ты знаешь, что это такое? И ни одной катастрофы».
4: «Тот другой попал в катастрофу», — упрямо сказал Жером Боск.
10: Тишина. Потрескивание. Какой-нибудь рачок грызет кабель где-нибудь на дне океана.
4: «Предположим», — сказал голос, — «есть какой-то риск. Но почему не рискнуть? Посмотри на статистику. 99 шансов из 100 за то, что ты долетишь благополучно. Даже больше. 90...
10: «Почему я должен верить тебе?» — прервал Жером Боск.
4: «Почему не другому? Шансов из 2!
10: «Алло», — сказал Жером Боск.
4: «Я тебя плохо слышу».
10: «Но даже если бы оставался 1 шанс из 2! Теперь голос уже кричал, однако становился все тише, уходил все дальше, словно человек надрывался в наглухо закрытой удаляющейся автомашине.
4: «Даже тогда ты должен рискнуть! Ты ведь не хочешь всю жизнь корпеть в своей конторе!»
10: «Нет», — признался Жером Боск, сдаваясь. Голос ослабевал. Уходил, словно тот на другом конце погружался в глубину, в путаницу водорослей, уходил в бесконечный лабиринт телефонной сети.
11: «Торопись!» —
10: пропищал он, как комар.
11: «Ты опоздаешь на самолет!»
10: Щелчок. «Алло! Алло!» — крикнул Жером Боск. Тишина. Аппарат молчал. Он взглянул на часы. 16:15. «Подожду еще минуту-другую. Харди, наверное, думает, куда я пропал. Я опоздаю на самолет. А может, не улетать?» — спросил себя Жером Боск. «Уже пора», — с улыбкой сказал Фред Харди. «Я купил вам папку и пенковую трубку. Месье Вильденштейн предпочитает пенковые трубки, потому что их не надо, как это вы говорите, обкуривать. 3 пачки табаку. Здесь Монт, Фигаро, Нью-Йорк Таймс, Пари Матч, Плейбой и последний номер фантастики. Кажется, вы печатаете ваши рассказы в этом журнале. Еще я купил вам зубную щетку. Времени у нас в обрез. Нет, вот сюда». Полицейский улыбнулся Фреду Харди и махнул рукой. Таможенник не задержал их. «Скажите господину Вильденштейну, что в Лондоне все идет хорошо, месье Боск. Я позвоню ему завтра». «Нет, месье Боск, сюда». Из репродукторов лилась мягкая нежная музыка. Они быстро шли по бесконечно длинному коридору, упиравшемуся в большое зеркало, как бы навстречу своим отражениям, но не столкнулись с ними. Фред Харди, крепко взяв Жерома Боска за локоть, заставил его сделать полоборота направо, и они спустились вниз по маленькому эскалатору. Зал ожидания был разделен на 2 части. Справа очередь пассажиров. Жером Боск хотел в нее встать, но Фред Харди потянул его к другой двери. У нее почти никого не было. Только какой-то мужчина в сером костюме с каменным лицом, с черным портфелем и сверкающей кожей, и женщина очень высокая и очень красивая, с длинными платиновыми волосами, не спадающими на обнаженные плечи. Она ни на кого не смотрела. Оставалось пройти еще одну дверь.
4: «Я не хочу лететь», — подумал Жером Боск бледнее. «Притворюсь, что мне плохо, или что у меня свидание, о котором я забыл, или что я должен взять с собой рукопись. Нет, я им ничего не скажу. Не могут же они меня заставить. Не могут увести силой».
10: «Возьмите», — сказал Фред Харди, протягивая ему папку. «Желаю вам счастливого перелета. С удовольствием полетел бы вместе с вами, но в Лондоне меня ждут дела. Может быть, я тоже выберусь на Багамы в конце месяца. Весьма рад был с вами познакомиться, месье Боск». Дверь открылась. Вошла стюардесса, улыбнулась своим 3 пассажирам первого класса, взяла их красные билеты и сделала приглашающий жест.
12: «Пожалуйста, проходите. Прошу занять места в автокаре».
10: «Прощайте, месье Харди», —
13: сказал Жером Боск, выходя на поле.

0: вагончике автокара, где сидит Жером Воск, почти пусто. Автокар медленно катится по гладкому бетону. Маршрут его сложен и извилист, хотя никаких указателей вроде бы нет. Жером Воск не чувствует ничего, даже легкого возбуждения, которое вызывает любая поездка. Он думает, что теперь-то его уже никто не достанет по телефону, но в этом он ошибается. Он думает, что никто больше не попытается повлиять на его поступки, потому что это уже не имеет значения, уже слишком поздно. Автокар останавливается. Жером Боск сходит на бетон, и автокар тотчас уезжает за пассажирами второго класса. Он поднимается по передвижному трапу, придвинутому к носу самолета. Войдя в салон первого класса, он останавливается в нерешительности. Его проводят к креслу возле иллюминатора перед самым крылом самолета, и он покорно следует за стюардессой. Под ее бдительным взглядом он застегивает страхующие ремни. Позади он слышит топот ног и голоса пассажиров второго класса, которые занимают свои места. Он видит, как стюардесса направляется к кабине летчиков, исчезает там на мгновение, возвращается, берет в руки микрофон. Он слышит, как она приветствует пассажиров на трех языках, просит их погасить сигареты и проверить ремни. Зажигается табличка, повторяющая ее инструкции. Ему предлагают поднос с леденцами. Он берет один покислее. Он знает, что это всего лишь дань традиции, потому что самолеты герметичны, его барабанные перепонки не пострадают, даже если он не будет сглатывать слюну. К тому же он проглотит свой леденец еще до окончания взлета. Самолет трогается с места. Жерому Боску кажется, что он видит за стеклянной дверью уже далекого аэровокзала высокий элегантный силуэт Фреда Харди. Самолет останавливается. Моторы ревут, и самолет без предупреждения устремляется вперед, прижимая Жерома Боска к спинке кресла. Он пытается заглянуть в иллюминатор. Самолет уже в воздухе. Толчок снизу, это шасси спрятались в свои гнезда. Жером Боск переводит дыхание. Ничего с ним не случится. Ему протягивают газету, утренний выпуск. Машинально он открывает ее на экономическом разделе, и взгляд его останавливается на маленькой метеорологической карте. Он откладывает газету. Открывает молнию на папке, ищет и находит там трубку, разглядывает ее высшего качества, набивает и раскуривает. Ему подают виски. Он плывет над облаками. Интересно, может быть, в складках этих облачных гор тоже возникают и разбиваются эфемерные миры с их историей и культурой? Ему кажется, что он уже забыл все телефонные звонки. Он пробует представить себе Багамы, Насо. И постепенно свыкается с мыслью, что он уже летит. Он начинает обживать свое место, свой салон. Пробует, как откидывается кресло. Раздумывает над относительной вероятностью своих двух будущих. Ему кажется, но он в этом не уверен, что голос слева отчетливый и твердый. Голос Ибицы, Акапулько, Барбары от разговора к разговору все время удалялся, становился все менее разборчивым, в то время как тот другой приближался и становился яснее. Все дело в телефонной сети. Ему приносят ужин. Предлагают шампанское. Он разглядывает стюардессу, которая, проходя мимо его кресла, каждый раз улыбается. Снова просит шампанского, пьет кофе и засыпает. Когда он просыпается, который же теперь час, самолет летит над океаном, и в небе вокруг ни единого облачка. Жерому Боску ничего не снилось, или он просто не может вспомнить свои сны. Глядя на воду внизу, он испытывает дурацкое сожаление, что не захватил плавок. Впрочем, у месье Вильденштейна наверняка дюжина плавок. Наконец, Жером Боск соображает, что стюардесса обращается к нему. Она протягивает ему голубой листок, свернутый по-особому, как телеграмма. Вид у нее удивленный.
1: «Это вам, месье Боск?» «Радист извиняется, но ему удалось разобрать лишь несколько слов. Вокруг полно статических разрядов. Он просил подтверждения, но ничего не добился».
0: Жером Боск разворачивает листок и читает всего два слова, нацарапанных шариковой ручкой. «До скорого!» «Вильденштейн», — думает он. Но он в этом не уверен.
1: «Пожалуйста», — просит он, — «пожалуйста, вы не можете спросить у радиста, на что был похож голос?» «Я узнаю», — говорит стюардесса, удаляется, исчезает в кабине пилотов и вскоре возвращается. месье Боск», — говорит она. «Радист не может как следует описать голос. Он просит его извинить. Он говорит, что передача шла с очень близкого расстояния, сигнал был очень мощным, и, несмотря на помехи, ему кажется, что кроме этих слов ничего не было передано. Он еще раз затребовал подтверждения».
0: «Благодарю вас». Жером Боск видит, как стюардесса отходит, берет микрофон и, набрав воздуху, произносит глубоким нежным голосом.
1: «Дамы и господа, прошу внимания. Мы входим в зону турбулентности. Пожалуйста, погасите сигареты и застегните ваши пояса. Леди и джентльмены, пожалуйста, застегните ваши пояса», — повторяет она по-английски.
0: Жером Боск больше не слушает. Сквозь иллюминатор он видит в глубине только что ясного неба почти черную тучку. Воздух темнеет и завихряется над ней, и самолет летит прямо туда. Прямо в зрачок небесного синего ока, расширяющийся и черный.

0: Картер Чо пытался замаскировать спасательную шлюпку, когда его обнаружил охотник-убийца. Картер уравнял скорость с обломком разбитого кометного ядра, прожег в нем дыру выхлопной струей двигателя шлюпки, осторожно включив его на несколько секунд, и втиснул прочный кораблик в образовавшийся туннель. Затем надел скафандр и выбрался наружу через шлюз, намереваясь закрыть вход в туннель фуллереновой сверхпроводящей тканью и тем самым отсечь инфракрасное и радарное излучение шлюпки. Он старался работать методично, прихватывая края ткани зажимами и глубоко втыкая концы зажима в грязный и скользкий водяной лед у входа в туннель, но ткань площадью в 40 квадратных метров и толщиной всего в 60 атомов углерода весила чуть меньше крылышка бабочки, и в струйках газа и пыли, вырывающихся из ледяных обломков, билась и трепыхалась, как живое существо. Картер успел закрепить меньше половины, когда ученая крикнула:
1: «Сверху! Приближается!»
0: Именно в тот момент Картер и обнаружил, что она блокировала ему доступ к системам управления шлюпки. «Что вы сделали?» — спросил он.
1: «Посмотри вверх! Он летит прямо на нас!»
0: Женщина была на грани истерики. Картер посмотрел вверх. Небо напоминало картину апокалипсиса. Во все стороны, кувыркаясь, разлетались обломки кометного ядра, отбрасывая длинные конические тени на полотнище и струи газа, освещенного половинкой диска красного карлика. Это ядро было небесным телом диаметром в 10 километров задолго до того, как истребитель фанатиков пересек его орбиту, вскрыл как консервную банку рентгеновскими лазерами и кинетическими снарядами и уничтожил спрятанную внутри научную платформу. Истребитель также выпустил стаю автоматических охотников-убийц, и теперь они, завершив резкое торможение, шныряли в облаке кометных обломков, отыскивая среди них капсулы, герметичные емкости и разный мусор, все, что осталось от платформы. Сквозь мутную струю газов Картер заметил быстро угасшую светлячковую вспышку, а затем другую почти на 90 градусов в стороне. Работой он почти забыл о страхе, но сейчас тот пронзил его вновь. Электрический, мощный и неумолимый. «Верните мне управление шлюпкой», — сказал он.
1: «Я отслеживаю его на радаре. Думаю, он собирается...»
0: Огромная глыба грязного льда содрогнулась. Струя пыли и газа вскипела над зазубренным горизонтом, и из этой пыли вылетело нечто, мчась прямо на Картера. Оно напоминало серебристого осьминога с головой в форме пули, за которой болтался десяток щупалец, оканчивающихся когтями и лезвиями. Робот охватил щупальцами ледяную пирамидку у противоположного края входа в туннель и приподнялся, раскачиваясь из стороны в сторону, словно изучая человека. «Наверное, решает, в каком месте будет проще меня разрезать», — подумал Картер и направил на врага сварочный пистолет. Робот метнулся вперед. Из входа в туннель ударила струя газа и пыли. Ученая в шлюпке включила на секунду двигатель. Фуллереновая ткань взлетела, натянувшись как парус под ударом шквала, и охотник-убийца врезался в нее и вырвал из зажимов, которые Картер так тщательно закреплял. Кувыркаясь, робот пролетел мимо него внутри комка ткани. Картер нырнул в люк на тупом носу шлюпки. Внезапно возникшая гравитация навалилась на него и швырнула в заднюю переборку, когда шлюпка рывком вылетела из убежища.

Обширный пояс астероидов вокруг Кейда, холодной звезды класса K1 в тройной звездной системе 40 Эридана, люди заселили более века назад. Первое поколение, выращенное из замороженного генетического материала, доставленного на звездолете Сеятели, соорудило поселение под куполом на Новой Калифорнии, астероиде размером с половину земной Луны, и засеяло его щербатые от кратеров ледяные равнины огромными полями вакуумных организмов. Следующие поколения расползлись по астероидному поясу Кейда, строя купола и сооружая крыши над ущельями и долинами. Они создавали семьи, становились экспертами по сбалансированной экологии небольших замкнутых экосистем, писали и исполняли героические оперетты и обменивались информацией и произведениями искусства по межзвездной инфосети, связывавшей колонии Земли. Однако недолг был Золотой век. Искусственные интеллекты на Земле быстро достигли превосходства над своими создателями. С тех пор эти ИИ стали называть трансцендентами. Кейдийцы были людьми практичными и упрямыми.

По их мнению, 100-минутная война, завершившаяся покорением Земли и отлетом десятков трансцендентов из Солнечной системы, была далеким и малопонятным событием, не имеющим никакого отношения к их повседневной жизни. Кто-то сочинил об этом лишенную вдохновения оперетту, а кто-то оживил утраченное искусство симфонии, и несколько следующих лет сие скорбное восьмичасовое сочинение считалось в звездных колониях новой вершиной человеческого искусства. Очень немногие кейдийцы обратили внимание на тот факт, что трансценденты уничтожили Сириус Б и использовали триллионы тонн тяжелых элементов, добытых из ядра этого белого карлика, чтобы построить гигантское кольцо на близкой орбите вокруг Сириуса А. Никто особо и не забеспокоился, когда трансценденты начали разбирать на сырье газовые гиганты в других необитаемых мирах. Все сошлись на том, что машинные разумы заняты осуществлением какого-то масштабного и тайного плана, на выполнение которого уйдут миллионы лет, и что ИИ столь же безразличны к жалкой комедии человеческой жизни, как садовники к возне муравьев. Но затем самозванные транслюди-фанатики объявили джихад любому, кто отказывался признать трансцендентов богами. Они сбросили бомбу планеты-убийцу на уже наполовину терраформированный Марс. Они сожгли колонии на лунах Юпитера, Сатурна и Нептуна. Они отправили боевые корабли к звездам. Тонкая сеть обмена информацией и коммерции, связывающая звездные колонии, начала рваться. А чуть более 600 дней назад в систему Кейда на полной скорости примчался трансцендент и резко затормозил, гася почти световую скорость и выходя на траекторию, ведущую к двойной системе из белого и красного карликов, всего в 400 астрономических единицах от Кейда. Красные карлики всегда были склонны к неожиданным вспышкам. Но через несколько дней после того, как трансцендент вышел на орбиту вокруг него, эта тусклая звездочка начала ярко и равномерно светиться на одном из полюсов. Оттуда в космос стала хлестать узко сфокусированная струя материи и энергии, а часть богатого углеродом звездного вещества была превращена в паруса размером с планету, висящие в сотнях тысяч километров над звездой, но каким-то образом сцепленные с ее центром тяжести. Дисбаланс сил между реактивной струей и световым давлением на гигантские паруса наклонил звезду на 90 градусов, и тогда струя вспыхнула еще ярче, а звезда начала смещаться с орбиты. Через 100 дней после этого появились фанатики, и война за систему 40 Эридана началась.

0: Нас нашли охотники-убийцы, сказала ученая. И нам было необходимо от них сбежать.
1: Я был готов сразиться, заявил Картер. Уцелевший глаз женщины гневно блеснул.
0: А я не готова пожертвовать собой ради уничтожения нескольких боевых роботов, мистер Чо. Моя работа гораздо важнее.
1: Она была молода, испугана и тяжело ранена, но Картер не мог не признать, что мужество ей не занимать. Когда истребитель нанес удар, Картер надевал скафандр, собираясь установить панель детекторов на поверхности кометного ядра. Женщина оказалась первой, кого он увидел, выбравшись из люка. Он поймал ее и протащил 20 метров через вакуум к спасательной шлюпке, которую сорвало с разбитой научной платформы, а затем уложил в одну из шлюпочных гибернационных капсул. Ее сильно обожгло отраженным лучом рентгеновского лазера, разрезавшего пополам главную секцию научной платформы. Половина лица покраснела и распухла, а местами и почернела. Глаз на этой стороне лица превратился в слепой белый камень, а волосы свернулись и пожухли. Капсула мало чем была способна ей помочь. Только ввести обезболивающие и влить в кровь через капельницу, обогащенную глюкозой, плазму. Она умрет, если не погрузится в гибернацию, но женщина сказала, что не разрешит ему включить режим сна, потому что ее ждет работа. Ее капсула была одной из 20 аккуратно установленных по окружности на внутренней поверхности корпуса шлюпки. Картер Чо висел в пространстве между ее капсулой и шахтой двигателя. Костлявый, преждевременно посидевший мужчина с волосами, заплетенными в короткие косички. Косички стрелками торчали вокруг его худого с острыми скулами лица, словно его только что ударило током. «Это мой корабль», — заявил он. «И командую им я». Женщина уставилась на него уцелевшим глазом, красным из-за лопнувших мелких сосудов. Зрачок прикрывала черная линза инфосистемы.
0: «Я младший лейтенант. Полагаю, что вы рядовой, и мое звание выше, чем ваше».
1: «Звание, которое раздавали добровольцам вроде вас, ничего не значит».
0: «Я вызвалась участвовать в этой миссии, мистер Чо, потому что хотела узнать о трансценденте все возможное. И потому что считаю, эта информация поможет нам одолеть фанатиков. Меня все еще ждет работа, и поэтому я должна обдумать нашу стратегию».
1: «Просто верните мне контроль над моим кораблем, хорошо?» — обратился к ученой Картер. Она промолчала, глядя сквозь него.
2: «Ладно, тогда просто скажите, что вы сделали», — настаивал он. «Вы могли что-нибудь повредить».
0: «Я написала программную вставку, которая сидит в памяти над командным стеком. Она ничего не может повредить. Слушайте, мы пытались спрятаться от охотников-убийц, а когда это не сработало, нам пришлось от них убегать. Я могу оценить ваше стремление принять бой, и даже могу им восхищаться. Но на их стороне было численное превосходство, а рисковать жизнью людей — слишком большая роскошь. Война — это не вопрос личного героизма, это коллективные усилия. А будучи частью коллектива, каждый индивидуум должен подавлять свои инстинкты ради более важной цели. Вы меня понимаете?»
1: «При всем моем уважении, мэм, я понимаю одно. Я астронавт с боевым опытом, а вы чокнутый ученый». Она опять смотрела сквозь него. Или, возможно, изучала данные, проецируемые инфолинзой на ее сетчатку.
2: «Кстати, в какой именно области вы чокнулись?»
0: «В теории квантового вакуума».
1: Женщина закрыла глаза, стиснула зубы и судорожно вздохнула. Затем уже тише и более высоким от напряжения голосом пояснила.
0: «Я надеялась узнать, как трансцендент манипулирует магнитными полями, управляющими той реактивной струей в звезде».
1: «Вам плохо?»
0: «Ерунда. Короткий приступ».
1: Картер изучил диагностическую панель капсулы, однако так и не смог уяснить, что же означает выведенная на нее информация.
2: «Мы должны разрешить капсуле усыпить вас. Когда вы проснетесь, мы уже вернемся в Пасадену, а там вас быстро вылечат».
0: «Я знаю, как управлять шлюпкой, и пока я сохраняю над ней контроль, вы не сможете меня усыпить. Мы все еще летим по орбите кометы. И мы обязаны изучить вблизи все, что соорудил трансцендент. А если я не смогу вытянуть из этого хоть что-то полезное, то разрешаю вышвырнуть меня пинком за борт, развернуться и отправиться на поиски другого ученого».
1: «Может, вы и в состоянии управлять этим кораблем, мэм, но вы не прошли курс боевой подготовки».
0: «А сражаться не с кем. Мы обогнали охотников».
1: «Это так», — согласился Картер. «Но, может, вам следует включить радар и проверить координаты истребителя? Как раз перед тем, как вы устроили этот небольшой мятеж, я заметил, что корабль разворачивается. Полагаю, он собирается начать охоту на нас».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Маккоули. «Крысы». Продолжение. Картер выпотрошил капсулы, сорвал со стен панели и обивку. Отсоединил баки с жидкой пеной, которая заполняла капсулу на время гибернации. Вытащил из стоек десяток запасных скафандров. Потом загерметизировал капсулу ученой, надел скафандр, открыл наружный люк и вышвырнул весь этот мусор в космос. Идея состояла в том, что пилот истребителя заметит обломки и решит, что шлюпка взорвалась, и прекратит преследование. Картер гордился своей находчивостью, однако ученая не разделила его воодушевление.
1: «Это не обманет противника даже на секунду!»
0: «Есть еще надежда, — возразил Картер, — что когда истребитель погонится за нами, то может врезаться в какой-нибудь из обломков. А при достаточно высокой относительной скорости даже пылинка способна нанести серьезные повреждения».
1: «Он может сжечь нас рентгеновским лазером! Зачем ему вообще гнаться за нами?»
0: «По той же причине, почему охотник не взорвал нас, когда отыскал. Подумайте хорошенько, мэм. Ему нужен пленник. Он хочет извлечь информацию из живого тела». Женщина задумалась.
1: «Если он нас догонит, то ваше желание стать жертвой исполнится. В двигателе осталось достаточно антибериллия, чтобы устроить взрыв, который осветит всю систему. Но это крайнее средство. Истребитель все еще разворачивается, у нас хорошие форы, и мы всего лишь в 28 миллионах километров от перигелия. Если мы заберемся туда первыми, то сможем промчаться мимо красного карлика, а далее выбрать случайный курс. Если фанатик не угадает нашу выходную траекторию, этот подарит нам достаточно времени».
0: «А у него будет достаточно времени, чтобы отыскать нас снова. Мы же далеко от дома, их кораблей может оказаться несколько», — возразил Картер.
1: «Нам надо лишь прожить достаточно долго, чтобы узнать все возможное об инженерном проекте трансцендента и сбросить информацию домой по узкому лучу».
0: Улыбка у нее оказалась жуткой. На зубах виднелась кровь.
1: «Хватит спорить, рядовой. Вам что, нечем заняться?»
0: За шлюпкой тянулся хвост мусора, постепенно становясь все шире. Время от времени какая-нибудь гладкая поверхность вспыхивала, отражая свет красного карлика. Прежде чем выбросить скафандры, Картер загерметизировал их и включил системы жизнеобеспечения и рации. Быть может, фанатик попадется на эту уловку и решит, что в скафандрах живые люди. Затем Картер выпустил за борт длинные струи пены и выбросил опустевшие баки. Шанс на то, что какой-нибудь кусочек мусора ударит в истребитель фанатика, был ничтожно мал. Но даже малый шанс лучше, чем никакой. К тому же, работа отвлекала его от мысли об ужасной перспективе стать пленником. Разбитое кометное ядро за кормой уже превратилось в размытые пятнышко, волочащие по звездному небу короткие светящиеся полоски. Экспедиция стянула его с орбиты и спрятала внутри научную платформу, а потом, как сказочная армия, на целый год погрузилась в сон, пока комета летела к красному карлику. Их миссия стала последней и отчаянной попыткой узнать что-либо о секретах трансцендента. Однако, когда ядро кометы приблизилось к звезде, и члены экспедиции проснулись и взялись за работу, один из роботов, патрулировавших окрестности звезды, каким-то образом засек научную платформу, и фанатики послали истребитель, чтобы ее уничтожить. Как и все вражеские боевые корабли, он двигался очень быстро, с убийственным ускорением, которое просто расплющило бы обычных людей. И появился менее чем через 30 секунд после сигнала тревоги, посланного с наблюдательной обсерватории на поверхности ядра. У экипажа научной платформы просто не было шансов уцелеть. Теперь истребитель находился точно между кометой и шлюпкой. Он развернулся вдоль продольной оси и тормозил на 8G. При максимальном увеличении, которое выдавал щиток его шлема, Картер мог разглядеть лишь черточку выхлопа, но не сам корабль. В противоположном направлении, на дне своеобразного колодца светящейся темноты, мерцал красный карлик. Его ядерная топка еле работала, и звезда излучала в основном в инфракрасном диапазоне. Картер мог смотреть прямо на нее, почти не включая фильтры. Резкие тени огромных солнечных парусов медленно уходили за горизонт звезды, а в противоположном направлении ярко-белой нитью била реактивная струя звездной материи, гораздо более яркая, чем ослепительная точка белого карлика, восходящего чуть в стороне от струи. До того, как трансцендент начал свою работу, красный карлик обращался вокруг меньшего, но более массивного белого карлика по широкой эллиптической орбите, в ближайшей точке приближаясь к нему на 20 астрономических единиц — расстояние от Солнца до Урана. Теперь он находился гораздо ближе, а это расстояние все сокращалось. Ученые предполагали, что трансцендент планирует использовать приливные силы близкого прохождения одной звезды мимо другой, чтобы разорвать красный карлик, но у них оказалось менее 40 часов на изучение замысла трансцендента. А потом истребитель фанатиков нанес удар. Зависнув в скафандре неподалеку от шлюпки, с огромной мишенью красного карлика за спиной и безбрежным звездным небом перед глазами, Картер Чо размышлял над тем, как лучше всего распорядиться своей судьбой. Вселенная огромна и бесчеловечна. Война тоже. Где-то далеко вокруг звезд, чьи названия Альфа Центавра, Эпсилон Эридана, Тау Кита, Лаланд 21185, Лакей 8760, 61-е Лебедя, Эпсилон Индейца, Грумбридж 1618, Грумбридж 34, 82-я Эридана, 70-е Змееносца, Дельта Павлина, Эта Кассиопеи звучали как гордый перечень мифических героев, решалась судьба человеческой расы. Пока Картер и остальные члены экспедиции спали в капсулах глубоко в сердце кометы, фанатики блокировали и уничтожили десяток поселений в астероидном поясе Кейда, а кейдийцы нанесли ответный удар и уничтожили один из огромных звездолетов фанатиков. По сравнению с этой великой битвой, судьба Картера значила меньше, чем капля воды в штормовом океане. Мысль одновременно и унизительная, и вдохновляющая.
2: Что ж, пусть его жизнь ничтожна, но он не собирается доверить ее умирающей молодой женщине без боевого опыта.
0: Отталкиваясь кончиками пальцев, он подплыл к корме, открыл панель и отключил ручную блокировку управления, после чего вернулся в шлюпку. К этому времени он проработал уже 6 часов, вымотался и сильно вспотел в скафандре, но не мог его снять, потому что воздух из шлюпки был выпущен, а большинство систем отключено. Так он надеялся обмануть фанатика, заставив его поверить, что это лишь корпус разбитого корабля. Внутри было темно и холодно. Свет по обе стороны щитка его шлема отбрасывал резкие тени. В тех местах, где он содрал обшивку, на переборках блестел иней. Женщина лежала в закрытой капсуле, сквозь окошко виднелось ее наполовину обезображенное лицо. Она казалась спящей, когда Картер подлетел ближе, она открыла уцелевший глаз и посмотрела на него. Он воткнул кабель в переговорный разъем и услышал какую-то музыку. Простые ритмичные последовательности для ударных пианино, тромбона и саксофона. Женщина сказала, что это ее любимое произведение, и она хочет послушать его еще раз.
2: «Вам надо разрешить капсуле усыпить вас», — снова предложил Картер. «Пока...»
0: Женщина хрипло закашляла. На окошко капсулы брызнули капельки крови.
2: «Пока я не умерла», — договорила она. «Перед включением в состав экспедиции я прошел определенную научную подготовку, мэм. Просто скажите, что мне надо сделать».
3: «Перестаньте называть меня мэм», — сказала она и закрыла глаза, вслушиваясь, как тромбон ведет долгую и приятную мелодичную линию на фоне негромкого шороха ударных.
4: «Разве у вас не замирает сердце? Это Майлз Дэвис. Запись сделана на концерте в Нью-Йорке более 100 лет назад. Поистине, музыка для ангелов».
0: «Интересно. Простой размер 6/8, но вот модальные изменения...»
2: Женщина уставилась на Картера, он почувствовал, как смущенно краснеет и встревожился, а вдруг она и заметит. «Я унаследовал чувство ритма от матери», — пояснил он. «Она пела в оперном хоре, пока не вышла за моего отца и не стала растить детей и разводить вакуумный организм».
4: «А вы не пытаетесь разложить музыку на составляющие. Ее надо слушать как целое. В своей полноте она совершенна. И я лучше умру, слушая ее, чем во время сна в капсуле».
2: «Вы не...»
4: «Я записала все, что смогла вспомнить о работе, проделанной до нападения. К этому я добавлю наблюдения, которые сделаю, когда мы облетим звезду, а потом сброшу всю информацию на Кейт. Быть может, там из нее добудут что-нибудь полезное, поймут, в чем суть фокусов трансцендентов с магнитными полями, гравитационными захватами и всем прочим».
0: Она закрыла глаз и глубоко вздохнула.
3: В легких у нее закрепело. Тихо, словно для себя, она проговорила:
4: «Как много людей погибло. Мы должны сделать все, чтобы их смерть оказалась не напрасной».
3: Картер едва успел познакомиться со своими товарищами по экспедиции, набранными из разных мест системы Кейда, прежде чем они залегли в годичный сон, но ученые потеряли друзей и коллег. «Истребитель все еще разгоняется», — заметил он.
4: «Знаю.
3: Он может догнать нас раньше, чем мы долетим до звезды».
4: «Быть может, ваш трюк возымеет действие».
3: «С тем же успехом я мог бы отбиваться с подушкой». Женщина улыбнулась.
4: «Мы должны попробовать. Мы просто обязаны испробовать все. Поэтому я объясню, что планирую сделать, когда мы окажемся в перигелии».
3: По ее словам, телескопы на автоматических зондах и астероидах показали, что трансцендент упорядочил магнитное поле красного карлика, направив плазму в одну точку фотосферы, откуда она теперь бьет постоянной струей, превратившись в реактивный двигатель, неумолимо подталкивающий звезду к гибели на дне крутого гравитационного колодца белого карлика. По ее мнению, трансцендент манипулировал гигантской энергией магнитного поля звезды за счет нарушения симметрии кипящего моря особых виртуальных частиц, определяющих квантовый вакуум, генерируя при этом заряженные частицы и перенаправляя потоки плазмы и замкнутые магнитные поля напряженностью в 1000 гаусс на участках в 1000 километров с такой же легкостью, как это делает ребенок, играющий магнитиком и железными опилками. Зонд с приборами, которые она настроила на проведение нескольких экспериментов, был утрачен вместе с научной платформой, но она полагала, что имеется способ проверить хотя бы одно предсказание ее теоретической работы по нарушению симметрии. Она открыла инфоокно на дисплее в шлеме Картера и показала схему маневра вокруг красного карлика.
5: «Вам надо подойти настолько близко», — поразился он.
4: «Период полураспада странных фотонов будет очень коротким, чуть меньше миллисекунды».
3: «Понял. До своей гибели они не успеют пролететь более нескольких сотен километров». Картер ухмыльнулся в ответ на ее удивленный взгляд. «Скорость света — одна из тех фундаментальных констант, с которой приходится иметь дело каждому астронавту».
4: «Это значит, что нам надо подобраться близко к источнику. Но это также означает, что сразу над фотосферой поток фотонов аномально возрастет. Должен появиться или внезапный градиент, или несколько скачков. Это один из экспериментов, который должен был провести мой зонд».
3: «Но зонд уничтожен, поэтому нам надо сделать это вместо него. В такой близости от звезды будет очень горячо. О каких температурах мы говорим?»
4: «Не знаю. Средняя температура на поверхности красного карлика относительно невелика, чуть выше 3000 градусов по Кельвину, но станет выше у основания факела, где мы должны будем пролететь».
5: «А почему бы нам не пройти вдоль края самого факела? Пусть даже он горячее поверхности, зато время нашего пролета сильно уменьшится».
4: «Вокруг факела магнитные поля очень сильны и к тому же закручены по спирали. Они могут швырнуть нас в любом направлении. Если повезет, то в сторону от звезды, а если нет, то к звезде. Нет, я хочу нацелиться туда, где силовые линии идут в одном направлении. Но магнитные поля могут внезапно изменить направление, и ко всему прочему остается риск нарваться на случайный выброс плазмы, поэтому я не могу включать двигатель, пока мы не подберемся совсем близко».
6: Модель для сборки. On Energy.
3: Картер вспомнил, что уже переключил управление на себя, и сказал: «Если надо проскочить в узкую щель, то я тот, кто вам нужен. Этот кораблик я смогу провести даже сквозь игольное ушко».
4: «Как только я увижу наш шанс, то включу полную тягу, чтобы свести время пролета к минимуму».
3: «И в этом случае без термозащиты кометного ядра здесь будет очень жарко. Намного хуже, чем совать руку в пламя свечи. Пожалуй, я смогу заставить корабль вращаться вдоль продольной оси и запустить систему охлаждения на максимум. Капсула защитит вас от перегрева, я тоже заберусь в капсулу, но если нас и не убьет температура, то это вполне может сделать мощный поток излучения. Вы действительно думаете, что сможете узнать нечто полезное?»
4: «Это уникальная возможность, рядовой. Инженерные проекты трансцендентов обычно очень трудно изучать, потому что они держатся в стороне от обитаемых звездных систем. Некоторые из нас считают, что 100-минутная война велась за судьбу человеческой расы, а трансцегенты, которые выиграли войну и покинули Солнечную систему, решили, что нас следует оставить в покое и не мешать людям жить, как им хочется.
3: Но ведь этот не оставил нас в покое?
4: Если рассуждать формально, то оставил. В тройной звездной системе 40 Иридана компоненты Б и В, то есть белые и красные карлики, образуют тесно сцепленную пару. Третий же компонент, наш, Кейт, связан с ними весьма слабо. А оба карлика представляют собой тот редкий тип двойных звезд, который очень интересует трансцендентов. Массы компонентов сильно отличаются. У нас сейчас уникальная возможность наблюдать звездную инженерию вблизи. Фанатики об этом знают, поэтому так ревностно стараются уничтожить любого, кто подбирается слишком близко.
3: Они хотят, чтобы секрет трансцендентов остался секретом.
4: Их интересует не понимание трансцендентов, а лишь поклонение им. Они такие же упертые и неизменные, как их вера, но мы-то хотим узнавать новое, учиться, использовать новые знания, чтобы меняться и развиваться. Вот почему мы выиграем эту войну?

0: Следуя инструкциям ученых, Картер разобрал три камеры и переделал их оптические схемы в счетчики фотонов. Пока он работал, женщина рассказывала ему о своем семейном доме в Счастливой долине на Новой Калифорнии. Он был сильно поврежден во время одной из первых атак фанатиков, и ее родители и трое братьев помогали организовывать эвакуацию. Ее мать была разработчиком экосистемы, а отец возглавлял правительственную программу межзвездной торговли. Сейчас они члены военного совета.
1: И очень горды и очень встревожены тем, что их единственная дочь вызвалась добровольцем в эту экспедицию.
0: Картер поведал, что его семья – самые обычные люди, члены кооператива, владеющего фермой по выращиванию вакуумных организмов на покрытых водным и метановым льдом равнинах Сан-Хоакин. Он пилотировал один из принадлежащих кооперативу грузовых буксиров и записался добровольцем в силы обороны Кейда, как только началась война с фанатиками. Однако ему не хотелось рассказывать о двух безрезультатных стычках, в которых ему довелось участвовать до назначения в эту экспедицию. Вместо этого он поведал женщине о накрытом куполом ущелье, ставшем домом для его семьи, и генетически модифицированных крысах, которых он помогал выращивать. «Я любил этих крыс. Жаль, что мне не хватило ума остаться дома, выращивать крыс и завести детей. Но мне пришло в голову, что мои скромные математические таланты и чувство пространства могут стать билетом в более интересную жизнь».
1: «Черт!»
0: – процедила ученая.
1: «Истребитель только что пролетел сквозь ту кучу мусора».
0: Она открыла инфоокно и показала Картеру картинку с радара. Он почувствовал странную легкость, не имеющую никакого отношения к невесомости.
2: «Что ж, во всяком случае, мы пытались».
1: «Я уверена, он не перехватит нас раньше, чем мы долетим до звезды».
0: «Если мы сейчас включим двигатель,
1: то упустим возможность измерить потоки фотонов. Как бы мы ни поступили, мы все равно умрем рядовой. Так давайте придадим смысл нашей смерти».
0: «Хорошо».
1: «Почему вы их любили? Своих крыс?»
0: «Потому что они те, кто выживает. Потому что сумели добывать пропитание у людей с тех самых пор, как мы изобрели сельское хозяйство и города. На Земле они были грызунами-вредителями, маленькими, упорными, умными и плодовитыми. Они питались тем же, что и люди. У нас даже появились общие болезни и паразиты. Мы взяли их с собой в космос, потому что эти же качества сделали их идеальными лабораторными животными. Вы знаете, что они стали первым видом млекопитающих, чей геном был полностью расшифрован? Именно поэтому среди них сейчас так много генетически измененных разновидностей. Мы разводили их в основном ради мяса, меха и биологического материала, но несколько пород мы продавали как домашних зверушек. В раннем детстве у меня была пушистая пятнистая крыса, и я любил ее не меньше, чем любого из братьев или сестер. Чарли. Он прожил более 1000 дней. Для крысы это весьма почтенный возраст. И когда он умер, я не позволил сунуть его в утилизатор. Отец помог мне сделать гробик из обрезков черного дуба. Я похоронил его на полянке в своем любимом цитрусовом лесу».
1: «Приятное должно быть местечко для вечного упокоения».
0: «А у нас вообще хорошо. Есть рощи, много маленьких полей. Люди выращивали цветы просто так, для красоты. У нас на воле живет 18 видов млекопитающих. Все они, конечно, генетически подправлены, зато дают представление о том, какой когда-то была дикая природа. Мне не терпелось выбраться оттуда, а сейчас жду не дождусь, когда смогу вернуться. Не дурак ли я?»
1: «Мне бы хотелось увидеть эти края. Может, когда-нибудь вы сможете пригласить меня в гости? Покажите самые красивые места. А моя семья устраивала большой пикник обычно раз в пару сотен дней. Арендовали участок в каком-нибудь парке, играли в разные игры, готовили столько еды, что не могли все съесть, курили, пили».
0: «Мой отец замечательно готовит, а мать руководит отличным любительским хором. Нам обязательно надо собраться всем вместе».
1: «Непременно».
0: Они улыбнулись друг другу. То был серьезный момент. Картер подумал, что надо бы сказать что-то подходящее, но что? Он никогда не был многословен, а теперь еще смутился от того, что не знает имени своей спутницы. Его-то собственное значилось на скафандре.
1: «Время идет», —
0: напомнила ученая. «Да, мэм. Скажу, закреплю это барахло и сразу же вернусь».
2: Он приварил детекторы фотонов к тупому носу шлюпки и подключил их кабелем. Затем подготовил антенну. Когда шлюпка чиркнет по основанию факела, ее компьютер сожмет необработанные данные и пошлет их коротким зашифрованным импульсом, нацеленным на Кейт, повторяя его так долго, сколько окажется возможным. До тех пор, пока их не догонит истребитель фанатиков. Сейчас их разделяло менее 10 тысяч километров. Прямо по курсу половину неба заслонял диск красного карлика. Факел выглядел тонкой белой нитью, выходящей из пятнышка оранжево-желтого термоядерного пламени. По мере их приближения нить зрительно укорачивалась, уходя при этом в бесконечность. Картер сказал, что ее основание напоминает пятнышко грибкового заболевания на кожуре яблока, и ученые сообщили, что аналогия не очень-то и преувеличена. Незадолго до гибели научной платформы одна из групп исследователей обнаружила, что в этом месте протекают странные ядерные реакции, в которых ежесекундно образуются тонны углерода. Она показала ему фото, сделанное одной из камер шлюпки, редкое изображение трансцендента. Его было трудно разглядеть на фоне пылающей поверхности звезды, потому что это была идеально отражающая сфера.
1: Диаметр ровно километр, период обращения над экватором 8 минут. Полагают, что они замыкаются внутри пузырей пространства, где фундаментальные константы изменены для усиления их познавательных процессов. Этот трансцендент — сторож или смотритель. Я вышлю это фото.
2: Мимо них промчалась струя раскаленного газа, похожая на пылающую змею длиной в тысячи километров. Шлюпка вздрогнула, наверное, из-за порожденного струей магнитного потока. «Мне пора возвращаться, пока я не изжарился», — сообщил Картер.
1: «Мне уже очень скоро надо будет включить двигатель. Погодите».
2: Картер стал ждать, ухватившись за край люка.
1: «Вы включали антенну?»
2: «Всего на несколько секунд, чтобы проверить».
1: «Что-то проникло в компьютер. Думаю, это вирус. Я пытаюсь ставить блокировку, но он распространяется по системе. Он уже перекрыл доступ к двигателю и к системам навигации».
3: «Я также контролирую ядро системы», — произнес другой голос, легкий и мелодичный. И коварный, как змея. Он звучал прямо в голове Картера. «Картер Чо, я тебя вижу. И знаю, что ты меня слышишь».
1: «Я не могу включить двигатель», — сказала ученая, «но надеюсь, ты сумеешь что-нибудь придумать».
2: Значит, она все это время знала о его трюке с перехватом управления. Картер начал перебираться на корму.
3: «Картер Чо», — не унимался голос, «вскоре я получу полный контроль над вашим кораблем. Сдавайся».
2: Сейчас Картер уже мог разглядеть истребитель. Плоский треугольник на острие копья из белого пламени. Их разделяло всего несколько секунд. Он поднял панель, воткнул в разъем кабель управления. По дисплею в шлеме поползли редкие строчки информации. Он не мог получить доступ к подготовленному ученой плану полета, а из навигационных приборов у него остались только собственные глаза и задница. Ему придется наводить корабль на основание факела почти вслепую и надеяться, что удастся попасть в узкое окно, пройти под нужным углом, да еще в правильном месте, где параллельные силовые линии магнитного поля идут в верном направлении.
3: «Картер Чо, у меня полный контроль над кораблем. Убей женщину и сдавайся. И я обещаю, что ты будешь жить с нами в славе».
2: Или он мог рискнуть и бросить кости. На удачу. Картер вытянул страховочный фал с пояса скафандра и пристегнулся к ближайшей скобе. Почти полностью затемнив щиток шлема, он мог смотреть прямо на поверхность неумолимо приближающейся звезды и даже разглядеть сложную путаницу упорядоченных потоков, направляющих плазму в ослепительное пятно термоядерного пламени у основания факела.
3: «Убей ее, или я буду убивать твой живой мозг нейрон за нейроном!»
2: «Сдохни!» — отозвался Картер и отключил переговорник. Бьющая из звезды струя поднималась в бесконечность, гигантским мечом рассекая космос пополам. Картер вспомнил слова своей спутницы о том, что если корабль пройдет вплотную к струе, то спиральные магнитные поля выбросят его в небо со случайным вектором. А звезда расползлась уже наполовину неба.
4: «Да пошло оно все! До сих пор ему везло. Настало время еще разок бросить кубик в надежде, что удача от него не отвернется». Он включил управление ориентацией и нацелил тупой нос шлюпки. На щитке высветилось окошко меню. Он выбрал зажигание и полная тяга. Двигатель заработал, и он, вцепившись руками в скобу, внезапно ощутил свой вес. Ускорение составляло чуть меньше 1G. Большинство когда-либо живших людей прожили всю свою жизнь при такой силе тяжести. Но пальцы Картера в толстых перчатках свело от напряжения, а пояс, от которого тянулся фал, словно пытался разорвать его тело пополам. Огромная разделительная линия плазменного факела рванулась навстречу. Жар пробивался сквозь скафандр. Если его система охлаждения откажет хотя бы на секунду, он поджарится не хуже куска мяса в отцовской каменной печи. Или же фанатик сожжет его импульсом рентгеновского лазера, или же магнитный поток разорвет шлюпку на куски. Картеру на все это было наплевать. Оседлав шлюпку, как бычка на Родео, он мчался на плазменный факел шириной в 1000 километров. Охваченный дерзким весельем, он завопил! А через мгновение шлюпка оказалась где-то в другом месте. Прошла целая минута, пока Картер не вспомнил, что надо бы включить переговорник.
5: «Что ты сейчас сделал, черт побери!» — немедленно услышал он.
4: Пол Маккоули. «Крысы». Окончание. Им понадобилось немало времени, чтобы выяснить, что же он сейчас сделал. Картер направил шлюпку на край факела в надежде, что ее отбросят под случайным углом от красного карлика, и она останется в целости достаточное время, чтобы передать всю информацию, накопленную во время эксперимента. Но теперь красный карлик превратился в ржавую шляпку гвоздя среди звезд у них за кормой, а в нескольких угловых секундах в стороне от него виднелась яркая точка белого карлика. Буквально в мгновение ока шлюпка набрала скорость убегания и оказалась перенесенной в пространстве на десятки миллионов километров.
1: «Это наверняка проделал трансцендент», — сказала она.
4: Картер снова загерметизировал шлюпку, и теперь система охлаждения напряженно гудя работала на полную мощность, но внутри все еще было жарко, как в сауне. Он уже снял шлем и вытряхнул на плечи мокрые от пота волосы, но женщина осталась в закрытой капсуле, потому что из-за ожогов ее кожа стала очень чувствительной к теплу. Картер завис перед капсулой, глядя на нее через окошко. «Я поставил все на единственный шанс, который у нас оставался, и нам повезло», — сказал он.
1: «Никакое магнитное поле не смогло бы забросить нас так далеко и так быстро. Тут явно не обошлось без трансцендента. Возможно, он лишил нас инерции, и на несколько секунд мы утратили массу наподобие фотонов, достигли скорости света».
4: «Нам повезло», — повторил Картер. «Я попал в нужную точку магнитного поля».
1: «Проверь дальний радар, рядовой. Истребитель фанатиков бесследно исчез. А ведь он висел у нас на хвосте. Если бы магнитные поля имели к случившемуся хоть какое-то отношение, то его отбросило бы в том же направлении, что и нас».
4: Картер проверил радар. Никаких следов истребителя. Он вспомнил блестящую серебряную сферу, безмятежно летающую вокруг звезды, и сказал: «Думаю, трансценденты хотели оставить нас в покое. Вот почему они покинули Солнечную систему. Вот почему они переделывают только необитаемые системы».
1: «В детстве у тебя были ручные крысы. Если одна из них убегала, ты возвращал ее в клетку. Если они начинали драться, ты их разнимал. А какие чувства испытывали крысы, когда ты засовывал в клетку руку, чтобы их разнять?»
4: Картер улыбнулся. «Если мы крысы, то кто тогда фанатики?»
1: «Тоже крысы, только с манией величия. Свихнувшиеся крысы, которые думают, что распространяют волю богов, хотя на самом деле они ничем не лучше остальных. Хотела бы я знать, о чем сейчас размышляет фанатик. Пусть на мгновение, но его коснулась рука его бога».
4: «И как она выглядит?»
1: «Я закончила обработку потока информации, полученной во время эксперимента. Когда мы достигли края факела, произошло мощное и внезапное увеличение потока фотонов».
4: «Из-за того самого нарушения симметрии, о котором вы говорили. Вы уже послали все эти данные?»
1: «Сперва надо все детально изучить».
4: «Посылайте данные», — решил Картер, — «я переведу корабль в автоматический режим, а мы заснем в капсулах».
1: «Возможно, кое-какие ответы даст анализ продуктов распада».
4: «Вы уже завершили свою миссию, мэм. И теперь обо всем остальном пусть волнуется кто-нибудь другой».
1: Джейсон Файвер», —
2: сказала она и улыбнулась ему через окошко. Картер на миг увидел, какой она была красивой.
1: «Ты ни разу не спросил, как меня зовут. Я Джейсон Файвер. И теперь ты сможешь представить меня своим родителям, когда мы поедем на пикник».

0: Это был рассказ Пола Маккоули «Крысы», или в оригинале «Rats of the System». В переводе с английского Андрея Новикова.
1: Игорь Федоров. «Маленькие зеленые нечеловечки». Последние годы меня мучили две еды фикс. Первое – подписаться под чем-нибудь датой 20.02.2002. Уж больно красиво, симметрично и символично оно смотрелось. Вторая – поделиться с кем-нибудь придуманным фантастическим романом, состоящим всего из одной фразы. Роман звучал так. «Как много сил тратят жители этого мира, чтобы все время оставаться видимыми». Я отдавал себе отчет в том, что такой роман никто никогда нигде не опубликует, а слух это звучало как-то неубедительно, быстро, невнятно. Особенно тяжело выговаривалось последнее слово. Третья мучительная проблема вяло беспокоила последние лет 20, с тех самых пор, как я с изумлением впервые увидел инопланетянина. Дело было так. Мы сидели на кухне с моим школьным другом Славиком и по обыкновению рассуждали об умном. О бесконечности космоса, о суперструнах, о солитонных процессах. Мы тогда полагали себя большими специалистами в этих вопросах. Особенно если учесть, что по-настоящему больших специалистов в этих областях тогда не было. Ну и, разумеется, рассуждали мы об инопланетянах. В связи со всем этим. Обосновывали прилет тарелок к нам в ближайшее время, моделировали цели их прилетов, возможные линии поведения пришельцев, разумную тактику поведения аборигенов. В общем, интеллектуально развлекались на полную катушку и не впервые. Ох, как давно это было. Но в этот раз мы как-то особенно увлеклись. Даже убедили самих себя. И кто-то из нас спросил. А представляешь, отдергиваем сейчас штору, а там висит тарелка. По спинам прошел холодок. Или, правильно сказать, холодки. Отдернули. Висит. Человек, воспитанный на Тирьем-пам-пам-цех и Лалангаменах, обычно при этом не начинает протирать глаза и щипать себя за руку. Он распахивает окно и радостно произносит «Привет, как дела?». В ответ из тарелки, а надо сказать, что тарелка была вполне типичной, все как положено, протянулся луч света, и по нему выплыл он. Маленький, зелененький, головастый, глазастый. Подплыл вплотную к нам и пристально посмотрел. Голову у меня при этом стягивал тугой обруч, а волосы на затылке пошевеливались. И молча уплыл обратно. Миг и ничего. Мы со Славиком долго отходили от этого. Такое, знаете ли, сближает. Впрочем, кажется, еще и до сих пор не вполне отошли. Потом была еще пара эпизодов, но свежесть-то утратилась, а проблема осталась. Откуда, как и, главное, зачем они здесь? И что со всем этим делать? Так и гнобили меня эти вопросы до сегодняшнего дня. Но сегодня пошел я утром в ближайший гастроном за сигаретами. Никак не научусь покупать столько, чтобы утром не бегать. Пошарил глазами по сигаретной витрине в поисках нужного, запутался, переспросил девушку. Это раньше продавщице надо было обращаться женщиной, сейчас они все девушки. Подискутировали о том, что маркетологам надо как-то оправдывать свои немаленькие зарплаты. Вот они изобретают эти дикие методики раскладки. Я бы, например, разложил просто по ценам. Хочешь дешевых – смотри вниз, хочешь дорогих – вверх. Это, кроме прочего, еще и педагогично. И тут взгляд упал на неприметную наклейку в углу стенда. Разыскиваются люди, способные видеть инопланетян. Телефон 0432-214430. Я вздрогнул. Это что, шутка? Где? Ну, объявление. Она перегнулась через прилавок. Симпатичная, черт возьми. Присмотрелась. Понятия не имею, наклеил кто-то. Это я и сам понимал. Пришел домой и набрал. Вы давали объявление про, ну, про инопланетян? Да, давали. А вы способны? Бывало дело, а что, способны не все? Представьте себе, адресок запишите. Записал. Очень вас ждем. В любое время. Первой моей мыслью было, ну вот, наконец-то. В общем, к обеду я был там. Вежливо встретили, провели, усадили. Подробности интерьера и собеседников как-то не очень улавливались из-за радостного ожидания, предвкушения. Расспросили, побеседовали, протестировали, угостили кофе им. И, наконец, вы нам подходите. Вполне. Пройдемте. Провели под локотки в какое-то незаконно бездверное помещение. Так, сейчас начнется. И в этот момент на меня сверху обрушился куб, сверкающий искрящейся решетки, отрезая от всего мира. Я аж присел с перепугу, бросился на нее, отшвырнул и оглушил. Что все это значит? Эй, спасибо за сотрудничество.
2: А как же инопланетяне, поиски?
1: А кто вам сказал, что мы собирались искать инопланетян? Мы собирались искать вас. И удалился. И вот сижу я теперь, как полный идиот, на полу в этой клетке, тоскливо подпирая руками голову. Судя по всему, скоро поведут на опыты. Это ж надо было так вляпаться. Это ж надо было так подставиться. Это ж надо было так. Урод недоделанный. Нельзя так вживаться в образ. Ассимилировался. В общем, вы как хотите, а я раскрываюсь. Все равно после анализа все всплывет. Хватит конспирации. Можете считать это моим официальным заявлением об увольнении. Так. На то, что кто-то протечет между прутьев, защиту они поставить не догадались. И на том спасибо. Газообразного меня их фильтры фиг поймают. А до Веги я уж как-нибудь пешочком доберусь. Не забудь бы Славика предупредить.

Из звука родилось молчание, из света внезапный мрак. Черно, как в преисподней, нет хотя бы самого малого отблеска, чтобы обозначить свет в конце тоннеля. Нестерпимо белое сияние, возникшее ниоткуда, на какой-то миг ослепило, подобно солнцу. Раскаленный круг блестящего серебра болью резанул глаза Патрика и, как всегда, умиротворил, согрел душу.

Повсюду слышались такие же мерные вдохи, насыщавшие легкие знакомыми ароматами, и медленные неспешные выдохи. Тишина перед битвой. И вдруг спокойствие нарушилось. Над Патриком разнесся оглушительный грохот. Тысячи голосов разом возвысились, протестующие, одобрительные, злобные. Товарищи Патрика по команде рванулись вперед. Длинные закругленные концы хоккейных клюшек мелькали за их спинами. «Интересно, она сегодня здесь?» — спросил Мэтт, игриво ткнув Патрика локтем в бок и задев клюшкой по шлему. Патрик, зажатый толпой, нетерпеливо ожидавший конца темного тоннеля, не успел ответить, как вмешался кто-то из игроков. «Она? Ты сказал, она? У Патрика появилась девушка?» «Не девушка. Талисман на счастье», — пояснил Мэтт. «Талисман?» Ларри протолкнулся мимо.

месте переднего зуба. И Ларри нетерпеливо обернулся. «И что, она здесь?» «Кто это она?» Один из великанов-защитников протиснулся вперед и тоже вытаращился в темноту. «Одна из патриковых инопланетянок?» «Это были всего лишь яркие огни», — возразил Патрик. «Я и словом не обмолвился об инопланетянах». Прежде чем Крейг собрался с мыслями для ответа, комментатор объявил состав первой пятерки, и Патрика почти вышвырнули на поле вместе с остальными игроками. Он был третьим, кто ступил в клубящиеся огни, в какофонию музыки, вопящих болельщиков и бритвенно-острых лезвий, резавших лед. Но в то мгновение, когда коньки коснулись льда, он уже знал: она на трибуне.

Дональд Уэлли на скамьях и исполнялся национальный гимн, Патрик разыскивал девушку глазами. Она никогда не занимала одного и того же места два раза подряд, но он знал – девушка здесь. В ее отсутствии лед не бывал таким ровным. Он начал с одного конца и медленно изучал ряд за рядом, пока не наткнулся на нее. Она сидела где-то посредине, на стороне соперников. Ее легко различить. Она была в белом. Она всегда носила белое. Белая шапочка, белый свитер, белые брюки. Маленькая, мерцающая во тьме пятно. Прозвучал свисток судьи, и толпа взвыла от предвкушения схватки. Мимо проехал Ларри. «Ну что, здесь?» Патрик кивнул, на всякий случай снова глянул в сторону трибун и напрягся в ожидании очередного укола. Он знал, что так будет. Не стоило ничего говорить Мэтту. Но насмешки почему-то не последовало. Вместо этого Ларри коснулся вышитого на плече названия команды, ухмыльнулся и, сунув в рот загубник, пробормотал: «На счастье!» Патрик невольно расплылся в ответной улыбке,

она заменяла собой все. Почти. Иногда он задавался вопросом, задумываются ли остальные члены команды о том, почему так влюблены в лед. Мечтают ли о грохоте столкновения, стекле, вибрирующем в металлических стойках, свисте воздуха, покидающего легкие врага, чье сдавленное тело больше не способно к сопротивлению. Вряд ли они забивают этим головы. А он не решался спросить. Но сейчас, именно сейчас, даже он не тратил время на то, чтобы копаться в собственных эмоциях. Не все ли равно, почему он испытывает такой восторг? Довольно и того, что он поспевал всюду, куда летела шайба, и обрабатывал обе стороны поля с одинаковым успехом. 30 фунтов обмундирования, казалось, не весят и пушинки. Лед был подобен стеклу, и шайба каждый раз оказывалась именно там, где ему хотелось. Он знал, что происходит за спиной, рядом, на противоположной стороне поля, и катался так, словно не мог упасть, не способен промахнуться. Когда все было кончено, и они побили противников с разгромным счетом 11-3, Патрик понял, что сегодня состоялся главный матч. Игра всей его жизни. Прозвучала сирена, и товарищи по команде собрались у ворот, хлопая друг друга по спинам ладонями и клюшками. Только Патрик не спешил к ним присоединиться и все искал ее в толпе болельщиков, торчил к ним.

не только это. Ради возможности играть в команде профессионалов он вынесет еще и не такое. Даже жизнь в самом сердце Соединенных Штатов, где его новые друзья носили шорты и играли в футбол на Рождество. У себя дома в это время он путался так, что на лице были видны лишь голубые глаза над туго намотанным шарфом. Но Патрик привыкал.

0: Игра, Патрик. Какой-то незнакомец, проходя мимо, легонько стукнул его по плечу. Патрик обернулся. Молодой человек в белой фуфайке с эмблемой их команды обнимал за плечи женщину в фиолетовом джемпере с названием команды соперника. Мимо Патрика проследовала другая компания. Трое взрослых и стайка детей, сжимавших в кулачках миниатюрные клюшки.
1: «Это Патрик!» – благоговейно прошептала малышка.
0: Патрик улыбнулся и помахал рукой. Вот еще одна вещь, к которой он постепенно привыкал. Будь его английский хоть немного лучше. Так часто этот выученный в школе язык, которым он редко пользовался, и не столько язык, сколько тягучий южный выговор, заставлял Патрика чувствовать свое одиночество в безразличной толпе. Сколько раз он надписывал раздолбанные клюшки, растягивал...

Патрик вошел в отель с черного хода и уселся за стол, как раз когда все уже расправлялись с десертом. Он мигом проглотил ужин, отказался от сладкого и присоединился к остальным игрокам вестибюля, где уже роились верные поклонники. Патрик ввинтился в толпу и приступил к делу. Улыбка, кивок, подпись. Патрик Пакин, номер 19. Колесо закрутилось. Постепенно до него дошло, что смысл почти всех замечаний вполне...

Переход от полной отчужденности к чему-то вроде единства душ показался таким же гладким, как скольжение по льду. Он поднял глаза и моментально забыл о зажатой в пальцах толстой черной ручке. «Она здесь!» На другом конце комнаты, среди болельщиков, столпившихся вокруг врага,

голова, повернутая в профиль. Она смотрела на Ники, и Патрик никак не мог понять, с ним она пришла или нет. Мысль о том, что это, возможно, девушка Ники, вызвала волну непонятного раздражения. В конце концов, они даже не знакомы. Парнишка, чью клюшку он держал, нетерпеливо подергал его за брюки. Патрик очнулся и старательно написал свое имя. «Простите», — пробормотал он, взяв очередную клюшку, а когда снова поднял глаза, девушки уже не было. Ему внезапно почудилось, что окружающие снова заговорили на смутно знакомой иностранной тарабарщине. Неужели только в ее присутствии он обретает способность понимать? Но он все же искал ее глазами, даже после того, как почти все разошлись и остались лишь друзья игроков и друзья друзей. Искал и не мог найти. «Эй, Патрик, пойдем выпьем пиво?» Мэтт уцепился за одну его руку, а Ларри за другую. Они отправились на 17 этаж. В битком набитом лифте едва поместилось 5 игроков и вдвое больше поклонников. Патрик прислушивался к негромкому поскрипыванию тросов, едва различимым с возбужденными голосами. Господи, хоть бы кабина не сорвалась от перегрузки. Наконец лифт остановился, и Патрик с облегчением покинул кабину. Стояла на другом конце комнаты у огромного во всю стену окна, выходившего на деловую часть города. Одна. Совсем одна среди стольких людей. «Эй, это и есть она!» Ларри протащил его через всю комнату, прежде чем Патрик смог упереться ногами в пол и заупрямиться по-настоящему. Он кивнул и попытался вырвать руку. «Ты кончай мяц, парень! Пойдем-ка познакомимся!» Но ноги Патрика, казалось, примерзли к полу. Он молча покачал головой и осторожно освободился от хватки Ларри. «Ну, ça porte malheur». И только когда Ларри недоуменно поднял брови, сообразил, что невольно вернулся к родному французскому и

подобрал подходящие слова. Ну, понимаешь, нехорошо, плохо. Спугнем удачу, счастья не будет. Ларри криво улыбнулся, показывая два ряда идеально ровных белых зубных протезов. Ко мне это не относится, старина. Патрик держался сзади, пока Ларри прокладывал путь сквозь толпу. Подойдя к девушке, он о чем-то заговорил. Вопреки всем суевериям, Патрик не смог сдержаться подальше от незнакомки. Ноги, которые раньше наливались свинцом, сейчас сами несли его вперед, вокруг стола, мимо стайки девиц, окруживших Ника, но вот и он оказался у окна, всего в нескольких футах от Ларри и девушки. Она оказалась моложе, чем он думал. Наверное, даже моложе самого Патрика. Высокая, с безупречной фигурой, красивая какой-то неприступной красотой. Правда, довольно странной, словно ее лицо было собрано из отдельных черт. Будто кто-то долго путешествовал по всему миру, фотографируя прекрасных женщин, а потом взял по одной детали от каждой. Нос у одной, подбородок у другой, глаза у третьей и сложил как мозаику. Идеальные по отдельности черты никак не сливались в единое целое. Он совершенно непристойным образом пялился на нее и сообразил это лишь когда она и Ларри умолкли и уставились на него. Патрик смутился и отвел глаза, чувствуя, как жар заливает щеки и шею. «Патрик!» – завопил Ларри, хватая его за воротник. «Познакомься с Каризой!» Очевидно, он не совсем правильно уловил, как ее зовут, потому что в устах девушки слово звучало скорее как «Кариша». Необычное имя, но созвучное этому нестандартному лицу. Патрик смущенно кивнул и позволил Ларри подтащить его поближе. «Я рассказывал Каризе о твоей встрече с пришельцами. Она уверяет, что тоже их видела», — объяснил Ларри, показывая на небо едва проглядывающие в затянутом туманной дымкой огне. Патрик перевел взгляд с Ларри на Каришу. Его товарищ по команде многозначительно шевелил бровями и улыбался во весь рот. «Я никогда не говорил, что видел НЛО», — запротестовал Патрик. «Ну что же, ухожу, вам нужно познакомиться получше», — пробормотал Ларри с преувеличенной, совершенно неприсущей ему вежливостью и, проходя мимо, шепнул Патрику. «Эта девчонка больше подошла бы Нику, у него тоже не все в порядке с головой». Патрик поглядел вслед уходящему Ларри и повернулся к Карише. Она улыбалась, словно подслушала слова Ларри и нашла их скорее забавными, чем оскорбительными. «Ваш друг не верит в инопланетян». Это были всего-навсего яркие огни. Возможно, вертолет. Патрик протер кружочек на помутневшем окне и выглянул на улицу. Ночная жизнь била ключом. Скоростная автострада переполнена автомобилями, и свет фар отражался в окнах зданий. Вдалеке виднелись фонари Battleship Park, где выставлялись старые корабли и самолеты. «А вы?» Кариша подвинулась чуть ближе. Длинные, черные, как вороново крыло, волосы поблескивали. Патрик, в свою очередь, подступил к ней и потянул носом. От нее ничем не пахло. Совсем. Ни шампунем, ни мылом. Ноздри щекотал только запах чьей-то сигареты. Он был так поражен, что не уловил слов, и ей пришлось повторить вопрос. «Вы верите в инопланетян?» «Нет, а вы?» Она почти ослепила его улыбкой, обнажившей сверкающие белые зубы. «Разумеется. Не считаете ли, что было бы очень грустно, окажись мы единственными живыми существами во Вселенной?» «Вероятно», — пожал плечами Патрик. Кариша стояла совсем рядом, едва доставая головой ему до плеча. Голова откинута, чтобы лучше видеть его глаза. Она чуть напряглась, словно ждала продолжения. «Вы приносите мне удачу», — внезапно выпалил Патрик, чувствуя себя последним идиотом. «Я? Каким же образом?» Он запнулся. «Во время игры я катаюсь лучше, когда вы на трибуне». Теперь он окончательно сглупил, признавшись, что следит за ней. Не хватало еще заявить, что он лучше слышит, когда она находится рядом. «Вы знали, что я была на матче?» «Конечно, ведь мы знакомы, вы и я». Ее голос зазвенел было восторженными нотками, но тут же осекся и снова зазвучал мелодичными переливами. Совсем как музыкальный инструмент, он слышал настоящие крещенды и диминуэнда, вот только музыку не совсем разбирал. «Разве?»
вперед, как всегда решив, что на близком расстоянии лучше поймет. «Послушайте». Кариша положила руку на его рукав. «Вы не хотели бы... Здесь ужасный шум». Она обвела рукой забитый до отказа бар, кивком показала на дверь. «Мы могли бы прогуляться». Патрик чувствовал, как ее пальцы прожигают куртку и тело, уставшие, покрытые синяками, вдруг наполнилось энергией. Он молча кивнул и плотнее прижал ее ладошку к боку. Она не отнимала руки, пока они шли через переполненный бар и коридор к лифту. Но едва они оказались в лифте, Кариша нашла своим рукам лучшее применение. Стала гладить его по плечам, бицепсам, скорее изучая, чем лаская. «Как чудесен мир, в котором есть такие создания», — тихо выговорила она. Пальцы ее скользнули по его груди, двинулись к ребрам, словно пересчитывая каждое.

прохрипел он, притиснув ее к стене, и жадно потянулся проверить, так ли она мягка, как он тверд. Она снова запрокинула голову, будто ожидая поцелуя, но когда их губы соприкоснулись, с испугом отстранилась. Ее пальцы впились ему в талию, и тревожный возглас, заглушенный его ртом, вырвался из горла. Но она тут же немного расслабилась и позволила целовать себя, правда, не отвечая на ласку. Но тут зашелестели, отворяясь двери, и Патрик поспешно отпрянул. Девушка выскочила, расталкивая собравшихся у лифта, и метнулась вперед, не дожидаясь его. Патрик принялся было протискиваться, отстраняя сотни протянутых рук, сжимавших программки и ручки, но не смог огорчить детей. К тому времени, как он подписал все программы, флажки и футболки, кореша исчезла. Он поспешил на улицу, надеясь, что она ждет его у отеля, но увидел лишь парковочную площадку, заставленную пустыми машинами. И не

кашель, чувствуя, как нарастает боль в икрах. Куда она могла исчезнуть? От площадки не отъехало ни одного автомобиля, и мотор никто не прогревает. Пока он был в баре, прошел небольшой дождь, покрыв черный асфальт блестящей пленкой влаги, отражавшей розоватые отблески уличных фонарей. Патрик поднял голову. Дождь развеял туман, и теперь Патрик мог любоваться звездами, яркими осколками, усеявшими темную бездну. И тут одна точка стала сиять все ярче, мигать чаще и расти. У него на глазах она превратилась в пятно размером с десятицентовик. Нет, четвертак! Теперь она выглядела совсем как те огни, которые он наблюдал в прошлом месяце, когда отправился на Айленд в компании приятелей. Однако те пляшущие светлячки двигались по небу, а не сверху вниз. Оно падало! И быстро! Прямо на него! Патрик отступил на шаг. Еще на шаг. Но оно надвигалось, слишком яркое, чтобы быть чем-то кроме звезды. Сейчас грохнется ему на голову или угодит в автостоянку.

снова метнулась к нему. Из нее фонтаном брызнули искры и, образуя полукруг, ударили в кирпичную стену прямо над головой. Осколки цемента и кирпича впились в тыльные стороны ладоней. Свет удалился и снова вонзился в стену. Отгоняет его от двери, не хочет, чтобы он входил.

всегда отличался храбростью, доходившей до безрассудства. На льду никому не удавалось усмирить его и прижать к стенке ни более сильному, ни более свирепому, ни более опытному игроку. Впрочем, и в обычной жизни он никому не уступал. Но это... Впервые ему пришлось столкнуться с явлением непонятным и устрашающим. Его разум словно оледенел, отказываясь действовать. Он видел все собственными глазами. Образы и картины транслировались непосредственно в мозг, но этот самый мозг настойчиво их отторгал. Звезды не спускаются с неба, чтобы напасть. Женщины не тают в небесном сиянии. Он слишком много выпил. Патрик медленно подался назад, вытирая пот с лица, словно пытаясь таким образом вернуть остатки рассудка. Патрик попробовал быстрее.

Свет за ее спиной замигал, изогнулся дугой, затем постепенно померк, убрался прочь. Кариша улыбнулась, словно понимая, что он испытывает в эту минуту. «Все в порядке. Они явились не за вами. Это всего лишь настоятельное напоминание мне. Они теряют терпение». Девушка обвела глазами небо, словно в поисках падающей звезды, сиявшей среди своих сестер. «Терпение?» К нему, кажется, возвращалось некое подобие здравого смысла. Патрик даже слышал собственное дыхание, такое хриплое, словно только сейчас устроил гонку по всему полю. Сердце колотилось, готовое проломить ребра. «По какому поводу?» «Требуют, чтобы я поскорее выполнил поручение. Считают, я слишком тяну. Но дело в том, я просто хочу убедиться, что вы подготовлены. И мне так нравилось наблюдать за вами, смотреть вашу ледовую игру». «Хоккей», — механически поправил Патрик. Девушка кивнула и протянула руку. «Возможно, они правы, и вы уже готовы». «К чему именно?» «Отправиться домой?» Он тупо уставился на руку, которую она протягивала. Длинные узкие пальцы, тонкая белая кожа. Рука, обладающая способностью таять. Патрик ринулся прочь так отчаянно, словно за ним гнались. И только когда оказался в машине, втянул длинные ноги, захлопнул и запер дверцу, он рискнул оглядеться. На парковке никого не было. Пусто. Только от уличных фонарей шли розоватые столбы света, выхватывая из темноты машины, отражавшиеся в мокром асфальте. Ни одной живой души, кроме его самого. Ни одного звука, кроме его тяжелого, затрудненного дыхания. Перед тем, как закрыть глаза, он еще раз проверил, хорошо ли заперта дверь. Потом прислонился лбом к рулевому колесу и стал ждать, пока воздух снова станет свободно поступать в легкие, а плечи скинут тяжесть страха.

0: Сегодня в нашем эфире рассказ Линды Бейкер «Притяжение льда». Окончание. Разбудил его оглушительный назойливый треск будильника. В голове стоял туман, язык еле ворочался, словно после ночной попойки. Сколько же он выпил? Непонятно. Во всяком случае, сейчас он лежал на кровати поверх покрывала. Совсем один. И все еще в костюме, который надевал вчера к ужину. Даже ботинки не снял. Мысли расплывались, вялые, как переваренные макаронины. И потребовалось некоторое время, чтобы смутно припомнить, что уже под утро он ввалился в темную спальню и рухнул на постель измученный и пьяный. Нет, не пьяный, всего полбутылки виски. Что-то еще. Но настойчивый звон сверлил мозги, мешая думать. Поэтому он, не глядя, обрушил кулак на радиочасы. Щелкнула какая-то кнопка, но звон продолжался. Громкий, требовательный. Похож на телефон. Патрик кое-как приподнялся на локтях. Это в самом деле телефон. Он снова плюхнулся на подушки и подтащил трубку к уху. «Пак, где тебя носит, черт возьми?» – просипел в самое ухо взволнованный голос Ларри. «Тренер на стенку лезет, орет, как чокнутый». «О, Господи, который час?» Патрик повернулся на бок, прищурился, пытаясь разглядеть красные цифры на будильнике, но какая разница, и без того ясно, что он опоздал на тренировку. Где-то на заднем фоне, перекрывая голос Ларри, раздавались перестук хоккейных клюшек, шипение паяльной лампы, которой часто пользовался ответственный за экипировку. Это означало, что Ларри, улучив минутку, спрятался за его столом подальше от глаз тренера и захватил с собой телефон. Патрик свесил ноги с кровати, с трудом сел. Оказалось, что голова не так уж и кружится, так немного плывет, не то что после обычной пьянки. «Но ты почти не пил», — словно вмешался противный внутренний голосишко, как будто из глубины души. Он откинул голову, прижался затылком к плечам, надеясь заглушить голос, поскольку что-то подсказывало ему. Результат вчерашних событий может оказаться куда печальнее, чем выпивка накануне тренировки. «Давай сюда, да побыстрее!» – продолжал шептать Ларри почти в унисон с шипением лампы. Он еще твердил что-то о тренировке и необходимости пройти более ускоренным темпом. Патрик зажал трубку между ухом и плечом, рассеянно потер лоб и сначала недоуменно, потом с возрастающим ужасом уставился на крошки цемента, приставшие к ладони. Кажется, он начинает вспоминать.
1: «Пах, ты слушаешь? Эй!»
0: «Не думай об этом и шевелись поскорее!» Он тряхнул головой, прогоняя назойливые мысли. Безумные сны, кошмары. Он слишком много выпил. «Бегу!» – проворчал он в трубку и, словно подстегнутый кнутом, начал действовать. В рекордное время он успел умыться, одеться, добраться до катка, напялить свитер и щитки. Лед приветствовал его, чистый и гладкий после недавней заливки. «Пакин!» – прогремел тренер, завидев его. «20 кругов по полю!» Патрик расплылся в улыбке. Тренер с манерами и повадкой инструктора по строевой подготовке. Именно то, что надо. Он быстро выкатил на край поля. Прохладный ветерок, ласкавший лицо, продул мозги, прояснил голову. Ноги двигались автоматически, сами собой, несли его вперед, все быстрее, легко скользя по льду, успокаивая Патрика. Механически выполняя задание, он, однако, не переставал думать о вчерашних словах девушки. Что она сказала насчет дома, насчет того, что знает его? Патрик снова нахмурился. Не верит он во всю эту чушь. Яркие огни в небе, исчезающие руки. Но тут тренер отдал новую команду, и у Патрика не осталось времени поразмыслить. Тренер здорово бесился. Злился на Патрика за опоздание. Злился на Джейса за то, что не забил в броске шайбу в ворота. Злился на Ларри за то, что упустил шайбу на линии подачи. Злился на Суона за его неудавшийся перехват. Злился на вратаря, пропустившего голы. И поэтому гонял игроков как никогда раньше. Заставлял снова и снова повторять, казалось бы, уже отработанные схемы и движения. И только когда ноги Патрика стали дрожать и подламываться от усталости, сбавил темп. К тому времени, как их наконец отпустили, Патрик был слишком измучен, чтобы как следует вымыться. Он просто стоял под струями горячей воды, обтекавшей ноющее тело. В раздевалке царила непривычная тишина. Остальные были так же вымотаны, как и он. Ни шуточек, ни подколов. Никто не думал швыряться полотенцами и хлопать дверями шкафчиков. Патрик лениво натянул свитер и не позаботился вытереть волосы. Слишком много усилий требовалось, чтобы поднять руки и причесаться. Ларри на ходу толкнул его в плечо. «Не хочешь пивка?» Патрик передернулся и, отмахнувшись, пробурчал что-то на прощание. На улице уже было темно. Тренировка длилась даже дольше, чем он думал. Патрик задрал голову и сжался от страха при виде звезд, усеивавших чернильное небо. Но все светила благополучно оставались на месте, и он побрел к машине, сгорбившись, как старик. Сегодня похолодало, и он неуклюже попытался втиснуть руки в карманы куртки и едва не налетел на Каришу. Она стояла посреди тротуара, улыбаясь своей ослепительной улыбкой. Возбуждение забурлило в крови, пронизав его с такой силой, что он мгновенно забыл о сегодняшних испытаниях. Патрик замер, не пытаясь вытащить застрявшие на полпути пальцы. Она здесь. Улыбается ему, не пьяный сон. Истинная женщина, мягкая, теплая, ничем не пахнущая. Картины вчерашней ночи замелькали в мозгу. Ее тело совсем близко. Но если она действительно настоящая... Он робко поднял глаза, но она никуда не исчезла. Падающая звезда. Яркая точка размером с кулак, дрожащая как раз над крышей катка. Он повернулся, чтобы бежать, куда глаза глядят. Мысли лихорадочно метались. Где безопаснее всего? В здании катка? В кустах? Бред. Сияние, способное рушить стены, кустами не остановишь. Патрик, пожалуйста, не уходи. Ее голос был подобен свету. Ясный, серебристый, такой же бархатный, как свечение желтой лампы. Он нерешительно повернулся к ней, словно потеряв контроль над собственными ногами. Она протянула к нему руки ладонями вверх, порывистым открытым жестом, словно мать, зовущая дитя в покой и уют родных объятий. «Прости, они не хотели пугать тебя, и я тоже. Просто от меня требовали поскорее выполнить мою миссию, но они не понимают. Мы никогда не сталкивались с кем-то, кто бы не знал». Странные, бессмысленные речи. Патрик покачал головой. «Что именно?» «Я не...» И его тут же озарило. Она имеет в виду свет. Свет, яркий, белый, пляшущий свет. Это и есть они? Внезапный гнев захлестнул его, вытеснив недоумение и страх. «А слушайте, я понятия не имею, о чем вы тут толкуете», — грубо бросил он. «И не желаю знать». «Придется», — пропела она, все еще протягивая руку. «Зачем?» «Меня послали за тобой. Я не могу дольше оставаться. Это небезопасно». «Послали за мной?» На последней ноте его голос сорвался совсем как в мальчишеские годы. И вдруг его разобрал смех. «Да она просто шиза!» Еще в колледже он наслушался истории о спятивших поклонницах. И вот теперь заимел собственную. Кариша в ответ улыбнулась. И несмотря ни на что, он снова отметил, как она прекрасна, пусть даже черты лица не слишком подогнаны одна к другой. Адреналин, скудный источник энергии, уже иссякал, и усталость вновь сковала Патрика. «Может, поговорим как-нибудь в другой раз? Я едва на ногах держусь». Он разжал пальцы, уместил, наконец, их в карманах и, поежившись от холода, обошел девушку и двинулся дальше. Но она метнулась к нему. Он краем глаза заметил быстрое движение, но ничего не успел предпринять. Белое сияние снова летело к нему с такой скоростью, что все слилось в сверкающий туман. Патрик отпрянул и попятился совсем как вчерашней ночью, но потерял равновесие и сел на землю. И пополз, чтобы не дать свету коснуться его. Он помнил это странное, ползучее, потрескивающее нечто, проникавшее сквозь одежду. И сейчас извивался на холодном асфальте, пытаясь увернуться от танцующего огня. Она неожиданно оказалась рядом, встала на колени. Пальцы на его плече были так же невесомы, как воздух, но достаточно сильны, чтобы остановить его бесполезные метания, удержать на месте. «Ничего страшного. Все в порядке. Тебе не причинят зла. Ты один из нас». «Что?» Он отчаянно завертел головой в поисках спасения, но вокруг никого. Улица оставалась пустой и темной. «Тебе не причинят зла», — твердо повторила она и для пущей наглядности поднесла руку к свету. Луч послушно потянулся к ней, совсем как накануне, коснулся пальцев и поглотил сначала их, потом ладонь, запястье. Земля под его руками была прохладной и сырой, и Патрик, жадно глотая воздух, схватил пригоршни мокрой травы и попытался успокоиться. «Что это?» «Я уже сказала, один из нас».
2: «Нас?»
0: «Какие мы?»
2: «Это шутка, верно? Розыгрыш? Ларри вас подбил?»
0: Не столько вопрос, сколько мольба. Свет отступил, снова вернув ей руку.
2: «Ну, конечно!» его команды решил поразвлечься. Спятившая девица со светом-пожирателем. Но как это объяснить? Неужели и сам он тронулся?
3: «Пожалуйста!»
2: Она снова коснулась его. «Позволь мне объяснить. Я объясню, как ты здесь оказался. Покажу твое истинное обличье». Патрик медленно кивнул, готовый на все, лишь бы прояснить обстановку. Наверняка Ларри прячется в кустах, чтобы в подходящий момент выскочить с дикими воплями. «Мое истинное обличье? Твои родители научили тебя принимать такой облик для защиты, потому что ты был совсем маленьким, когда их корабль потерпел аварию на этой планете». Она провела ладонью по его телу, но теперь ее прикосновение потеряло былой дар отвлечь его и утешить. Патрик недоверчиво нахмурился и заерзал по траве, когда их корабль... Он осекся, сам не понимая, то ли от смеха, то ли от ужаса. «Когда-нибудь слышал о Росуэле, штат Нью-Мексико?»
3: «Угу.
2: То место, где, как предполагают, разбился космический корабль». Патрик снова заерзал, пытаясь встать, хотя знал, что это невозможно. Об этом знают все, кто смотрит телевизор. Оказалось, что все это чушь собачья, метеорологический зонт или что-то в этом роде. Это действительно было крушение ремонтного корабля с планеты Гайара. Двое из команды погибли, троим удалось уйти. Твоим родителям и тебе. Они приняли человеческое обличие, научили тому же тебя и сумели ассимилироваться в окружающем мире.
3: «Постойте! Эта история с Росуэллом приключилась в 50-х?»
2: «В 47-м, по земному счету». «Ага, вот она, та обмолвка, которую он ожидал. Но мне всего 25. Мы стареем гораздо медленнее людей. Неужели ты никогда не замечал, как молодо выглядели твои родители? Чтобы воспитать тебя человеком среди людей, им приходилось переезжать с одного места на другое, чтобы никто не заметил, как медленно ты растешь». Патрика потемнело в глазах. Теперь он вспомнил не раз смущавшие его в детстве вещи. Странное чувство дежавю еще в школе, непонятная уверенность в том, что какие-то книги уже не раз прочитаны, а темы занятий хорошо известны. И разве не он дважды праздновал свое десятилетие в большом старом деревянном доме и на морском побережье? Как часто он видел выражение лиц родителей, печальное, почти скорбное, когда путал то, что случилось всего несколько лет назад. Патрик всегда считал, что их огорчает его плохая память.
3: «Почему они мне не сказали?» – прошептал он, сам не сознавая, что уже смирился с происходящим.
2: «Потому что ты был слишком молод, и родители решили, что лучше все забыть. Боялись, что ты не сумеешь скрыть правду от окружающих и выдашь себя. И к тому же не знали, когда ждать помощи». Патрик снова вцепился в траву, как в якорь, еле удерживающий его на земле. «А мои родители? Где они сейчас?» Кариша показала на небо. На звезды, которые больше походили на маленькие плавающие огненные клубки. «Дома, на флагманском корабле. Ждут тебя». Это безумие. И кажется, правда. Потому что теперь он знал, почему пляшущие огни на Айленде не пугали его. Потому что выглядели так же, как свет за окнами его спальни, когда он был совсем маленьким. В ту пору они жили далеко на севере, в канадских лесах. Теплые светящиеся шары, весело играющие на сверкающем снегу.
3: «Я не знаю».
2: Кариша улыбнулась и чуть дотронулась до его ноги. «Поэтому я здесь, и я увезу тебя домой».
3: «Сомневаюсь, что там играли в хоккей, верно?»
2: Он оглянулся на каток. Горло вдруг перехватило тугим кольцом. «Верно?» Она осторожно погладила его. Слепящая боль прострелила его бедро и сосредоточилась в колене. Патрик взвыл и попытался вырваться, но она цепко держала его. Еще мгновение, и боль ушла вместе с окружающим миром. Он открыл рот, чтобы закричать, но не издал ни звука. В ушах стоял пронзительный вой, похожий на свист штормового ветра. Разум подсказывал, что он мечется и извивается, стараясь освободиться, но тело своего не чувствует. Слух, зрение и голос куда-то пропали. Остались лишь смутные ощущения, твердившие. Он не имеет ни веса, ни кожи и никаких границ, если не считать тех, которые он определил сам. Ни мышц, ни волос, ни костей. Она продолжала гладить его. Добралась до черепа, расколола его раскаленными щипцами, так что содержимое фонтаном взметнулось в небо. Оказалось, он тоже состоит из мертвенно-белого свечения, струившегося из его мозга, как вода под давлением. И это свечение, бывшее Патриком, мгновенно растворялось в воздухе.
3: Патрик задыхался, мучительно пытаясь втянуть воздух несуществующими легкими. Кричал несуществующим голосом, отчетливо сознавая, что рассеивается, расплывается, расползается, как пушистое облачко на ветру. Растягивается по небу такой тонкой пленкой, становится

обратно. Сознание этого буквально ворвалось в его тело с такой силой и неистовством, что он отчетливо услышал, как хрустят связки, скрипят мышцы. Сломанная в прошлый сезон щиколотка отозвалась нестерпимой болью. Кость изогнулась до предела, грозя треснуть. Но он приветствовал боль как собственную душу. Принимал с распростертыми объятиями, едва водопад света рванулся назад в его физическое «я». Мощь этого превращения швырнула его на траву. Он упал навзничь. Большое тело странно дергалось, как спятившая марионетка. Голова ударилась о землю, и Патрик встал на колени, кашляя и захлебываясь в приступе рвоты. Он стоял так до тех пор, пока перед глазами не поплыли острые стебли травы. Потом неуклюже откатился и сел, втягивая густой ночной воздух в обретенные легкие. Воздух скользил по горлу, такой насыщенный, что Патрик ощущал его вкус, смешанный с запахами, доносившимися с ближайших фабрик. Вкус лучшего виски. Он снова обрел плоть и кости. И все ощупывал, икры, бедра, колени. Надежные крепкие мускулы, способные делать все, что от них требуется. Он поспешно прижал ладони к паху, желая убедиться, что остался мужчиной. Пробежал пальцами по лицу. Надежное крепкое покрытие из кожи, облекавшее мускулы и кости. Все на месте. Все собрано воедино. Он сжал и разжал кулаки. Потер больную щиколотку, чтобы доказать себе, все кости на месте. Кариша протянула руку и сжала его пальцы. Патрик отшатнулся, готовый к схватке. Он убьет ее, если понадобится, но не позволит снова подвергнуть себя такой пытке. Но она и не пыталась. Просто держала его руку в своей, изучая, поворачивая, стискивая, словно хотела почувствовать каждую косточку. Потом подняла глаза, полные непролитых слез. «Прости», — шепнула она, не отпуская его. «И вы все так живете? В таком виде?» — выдохнуло. В пересохшем горле скребло, но, по крайней мере, он его чувствовал. «Все не так, как кажется. Для нас это совершенно по-другому. Не понимаю...» Он снова повернулся к ней, а она снова повернула его руку, провела по костяшкам, покрытым рубцами и ссадинами, присмотрелась к своим безупречно гладким и вновь принялась исследовать его ладони. «Я думала, ты готов». Она отстранилась и протянула к свету длинные изящные пальцы. «А может, и понимаю.

вонзая пальцы в мягкую холодную почву. Кариша тоже молчала, такая притихшая, что он не слышал ее дыхания. Впрочем, она, возможно, и не дышала. Но если приняла облик человека, должна дышать. Сам Патрик теперь дышал, он обрел кости, способные ломаться, и кожу, способную кровоточить, и разум, перебиравший все, что произошло, пока Патрик не запутался окончательно. Это безумие. Настоящее безумие. Одно Патрик знал твердо. Так просто он не сдастся. И по собственной воле никуда не пойдет. Ни к чему мне время. Кариша пожала плечами. Жест выглядел странно неестественным, механическим. Я промахнулась. Не приняла в расчет, как много это значит быть человеком. Придется начать сначала. Теперь я буду осторожнее. Можете стараться хоть 100 лет, начал он, но она резким движением руки приказала ему молчать. И взглянула на небо. Патрик последовал ее примеру, но яркое световое пятно исчезло. Он был рад. Не желал больше видеть ничего пожиравшего плоть. Кариша нагнулась к нему. Теплое дыхание овеяло его щеки. Все равно мы начнем сначала. Я дам тебе время. Не стану спешить, чтобы ты успел все усвоить. Мне поручено доставить тебя домой. Ее глаза сияли, как новенькие пенни, ожиданием, предвкушением. Желудок Патрика тоскливо сжался, но он старательно изобразил смех. И протянул Карише руку. Сильную, живую руку. Ту, которая не растворится в белом огненном шаре. Туман, разгоняемый двумя небольшими вентиляторами, клубился в тоннеле. На другом конце плясали на льду огни прожекторов. Пурпурные, золотые, белые. Ночь обещает быть хорошей, Патрик это чувствовал. По наэлектризованной толпе, по едва сдерживаемой энергией товарищей, по тому, как располагались кости в его плоти. Комментатор объявил состав первой пятерки. Патрик услышал собственное имя и выступил вперед. Он третьим вступил в клубящиеся огни. И в тот миг, когда коньки коснулись льда, Патрик понял, что Кариша где-то на трибуне. Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире, в эфире шоу «Элементы модель для сборки радиоверсия», вы слышали рассказ Линды Бейкер «Притяжение льда». Музыку для вас играл Михаил Габович, текст читал Влад Коп. У нас осталось еще немного времени, поэтому я хотел бы познакомить вас с некой информацией о самой писательнице Линде Бейкер. Она родилась в 1965 году и дебютировала в фантастике романом «Ирда». Это произошло в 1995 году. Роман входит в межавторскую серию, основанную на популярной ролевой игре «Dragonlance». Фактически это усложненная и усовершенствованная игра «Dungeons and Dragons». Компания, обладающая правами на эту игру, давно сделала из нее процветающий бизнес и выпускает книжную серию, фильмы, игрушки и тому подобное. В одной из антологий, входящей в серию, вышла и повесть «Уроки земли» 1997 года. Первое и пока единственное обращение Бейкер к средней форме. Вместе с мужем Ларри, также писателем, Линда Бейкер живет в городе Мобиле, штат Алабама. Ну а на русский язык рассказ Линды Бейкер «Притяжение льда», который вы сегодня слушали, перевела с английского Татьяна Перцева.

0: Олег Синицын. Небо. Берег на той стороне реки был крутым, заросшим наглой осокой. У кромки воды торчали ветви козьей ивы, с которых свисала засохшая тина, похожая на паклю. «А трава-то примята», — отметил Дубенко. Он лежал среди молодых березок и разглядывал этот самый берег в бинокль. Полноватый, черноволосый, вдумчивый и рассудительный. До войны он работал плотником на селе. Говорят, был лучшим в районе. «Самое удобное место, чтобы незаметно переплыть реку», — ответил Волков, придавив растопыренной пятерней сползающую фуражку. Его череп, угловатый и на редкость крупный, выделялся над щуплой фигурой, отчего командир разведроты казался этаким головастиком. Дубенко аккуратно сложил бинокль в рыжий чехол, застегнул кнопочку и обратился к карте. За излучиной прогремел взрыв, стая перепелов в той стороне вспорхнула в небо. «Переправа — твой первый пункт», — сообщил Волков. «А всего сколько?» «Всего 4, но переправа — первый». Исписанным карандашом ротный попытался прочертить на карте отрезок, но только продавил лист. Крякнув от досады, он высыпал из планшета остальные, но и те оказались не лучше. Пока Николаевич хлопал себя по карманам в поисках затерявшегося огрызка, задумчивый Дубенко подобрал карандаш и заточил его несколькими мастерскими взмахами ножа. «Вот дьявол!» – растерянно пробормотал командир, принимая карандаш, больше похожий на маленький шедевр. Сам он так не умел орудовать ножом. Обычно Волков спешно срезал рубашку, чтобы только обнажить графит и начать писать. Поэтому обитатели его планшета в большинстве своем напоминали инвалидов. «Давай дальше», — попросил Дубенко, очиняя следующий. «Пункт 2. Заболоченная низина, по которой вы пройдете до этой рощи». Ротный заключил топографическую рощу в круг и испытал от правильно отточенного карандаша маленькое счастье. «Пункт 3. За рощей стоит моторизованный полк. Здесь перелески, балки, овраги, укрыться есть где. Пройдете, как будет удобнее. И уже дальше, вот здесь, возле полустанка, обнаружите колонну грузовиков». «Что за колонна?» Витя убрал нож, на вощеном листе карты остались 4 красавца. Пятым командир роты сейчас заштриховывал прямоугольник, обозначавший полустанок Ермолина. «Это вам и нужно выяснить. Это ваш пункт 4». Волков облизнул губы, испытывая острую необходимость в куреве. «В штабе дивизии планируют танковые наступления. Где, не скажу, потому как сам не знаю. Полковая разведка проведена, вроде все готово, и вдруг бац! Пришла эта колонна, которую охраняют так, словно кузова доверху набита золотом. Случайно грузовики появились перед самым наступлением или нет? В штабе не хотят рисковать, поэтому Федорычев настоятельно просил выяснить, что там».
1: «Выясним», — кивнул Дубенко, прищуренно глядя на противоположный берег.
0: Этот кивок, едва заметное движение подбородком, многое значил для людей, знакомых с ним. С Витей, который был когда-то лучшим плотником сельского района, а сейчас, в конце лета 43-го, по праву считался лучшим разведчиком роты. Так он кивнул комдиву, который попросил привести технического языка. Сквозь тройную линию обороны Дубенко ушел один. Вместо 6 дней, отпущенных на поход в тыл врага, пропал на 1,5 недели. Все думали, что погиб. Но он вернулся и притащил на себе целого полковника инженерных войск. «Наш позывной «Земля», ваш «Небо», — говорил Волков. «Частота та же, что и позавчера. Докладывать будешь после выполнения каждого из 4 пунктов, комполка так просил. Пойдете сегодня, как стемнеет. На все про все у тебя ночь и день».
2: «Угу».
0: «И это, аккуратнее иди. Немцы округу из минометов простреливают». «Слушай, Николаевич, мина ведь нас не спрашивает, куда ей падать», — философски заметил Дубенко. «Если положено нам на голову, никуда от нее не деться».
2: «Так-то оно так. Но я говорю про другое. Если вдруг учуешь чего, если какие голоса внутри себя услышишь, мол, не ходи туда и не делай того, значит, включи на полную свое радио и делай так, как оно вещает. Вот я чего хочу сказать».
0: «Понял. Значит, под бомбами не ходить, от пуль в стороне держаться». Он в который раз задумчиво посмотрел на противоположный берег. А на их берегу, где-то на другом конце разрушенной деревни, снова ухнул взрыв, за которым послышался треск падающих деревьев.
2: «Какой-то ты сегодня не свой, Витя», — сказал Волков. «Что за муха тебя укусила?»
0: «Да все нормально». Глянул на речку, и дом вспомнился. Сразу захотелось своих повидать, Веру, младшего. Катька, небось, девица уже, тоже охота глянуть». Дубенко помолчал, закусив нижнюю губу, которая начисто исчезла под копной усов.
2: «Знаешь, мы с ребятами решили после войны в одном месте поселиться. 18 месяцев вместе ходим через линию фронта, будто срослись за это время. Хотим, чтобы наши дома рядом стояли. Все ведь деревенские, хозяйство перевезем, без работы не останемся. Мужики с руками везде нужны. Как думаешь, получится?»
0: «Здорово». Он попытался скрыть сомнение. «Кажется, получилось. Мне бы с вами. Но я городской».
1: Когда опустились сумерки, Волков пришел на край деревни к овощному погребу, в котором готовились к заданию 4 разведчиков. Докуривая трофейную сигарету, он притормозил возле темного земляного бугра. А парой метров ниже, при свете керосиновой лампы, бойцы, оставшись, чем мать родила, укладывали одежду в кули. Посторонний мог подумать, что мужики собираются в баню, только лица мужиков были чересчур сосредоточены, словно это была самая важная помывка в их жизни. Дубенко собирал свой узел неспешно и основательно, выверяя каждую складку. Рядом с ним Серега Тюрин, резкий в движениях, весь покрытый волосами, словно шерстью, уже завязал свой куль и беспокойно вертелся.
2: «Ну на кой ты так выкладываешь, Витек, словно на выставку народного хозяйства? Все равно скоро развязывать».
0: «Это я, чтоб твой голос услышать», — ответил Дубенко.
2: «Ведь страшно сказать, целых 4 часа мучился, пока ты спал».
0: «Не переживай, браток, впереди ночь и день». Вниманием Тюрина уже завладел другой куль.
2: «А ты как вяжешь, Антоха? Ну что это за узел? Он же у тебя развалится посередине реки. Всю ночь будешь шаровары по камышам собирать».
1: Молчаливый Антон-младший только ухмыльнулся. Вместо него к Тюрину придвинулся старший брат.
2: «Ну, давай, Сережа, научи нас, как в разведку ходить. Заодно расскажи, зачем ты в прошлый раз зимний маск-халат в свой куль завернул».
1: Худощавые и жилистые Антоны были похожи друг на друга лишь фигурами. Многие за глаза называли их братьями, хотя в лицах не было сходства, а уж характерами они и вовсе были противоположны. Первый Антон, что постарше, хорошо знающий немецкий, слыл открытым и добродушным парнем, легко сходящимся с людьми. Второй, что помоложе, отвечавший за рацию, был серьезен и задумчив. В свободное время младший брат чертил в тетрадочке электрические схемы. В такие моменты Тюрин обычно говорил:
2: «О, опять наш Кулибин электроны гоняет! Смотри, не рассыпь по окопу!» «Думал, я маскировку перепутал, да?» — обиделся Тюрин. «Ты просто не проникся в мою военную хитрость!» «Да меня...»
1: — он подумал.
2: «Меня в прачечную фрицев было в бинокль не разглядеть! Да я там как медуза в чайнике был, хрен отыщешь! Это вы в своих болотных торчали у всех на виду!»
1: В момент этого откровения в погреб спустился Волков, пышущий трофейным никотином.
2: «О, командир пришел!» — обрадовался Тюрин. «Николаич, угости сигареткой, а то с этих голяков и взять нечего».
1: Они курили впятером, устроившись на одной лавке. Снаружи гремели далекие взрывы, а под сводами погребка не утихал Серега, Тюрин, зажатый между Антоном-младшим и Ротным. Извергаемые им потоки слов вливались в табачный туман, вместе с ним оплетали голых солдат, лезли в ноздри и глаза, стелились по своду погребка. Волков тоже курил, потому что хотел поддержать ребят, побыть с ними, может, частично влиться в замкнутый и устоявшийся коллектив. А еще он чувствовал себя неуютно, потому как был единственным в одежде. Каково, если бы он еще и не курил? Сигареты быстро превратились в мятые чинарики. Затушив их, поднялись. Теперь уже в тишине по очереди сдали командиру солдатские книжки, партийные и комсомольские билеты, ордена, фотографии жен и детей, а также письма от них Волков поместил в отдельный карман планшета. Дубенко пригладил волосы, затем усы, шумно выдохнул.
2: «Взяли!»
1: На одно плечо разведчики подняли по автомобильному баллону, на котором предстояло переправиться через реку. На другое закинули по пистолету-пулемету Сударева, легкому, удобному, со складывающимся прикладом. Подобрали кули, Антон-младший водрузил на себе ящик с РБМ, по одному стали выбираться из погреба. Антоны прошли по очереди, пожав командиру руку. Один улыбнулся, второй лишь качнул головой. Тюрин неожиданно задержался. Выглядел он на удивление смущенным. В костлявом кулаке мял треугольное письмо.
2: «Тут... моим...»
1: Вся его говорливость куда-то подевалась.
2: «Ежели что... А, Николаич?»
1: Волков взял письмо и кивнул. Последним выходил Дубенко. Ротный стиснул его твердую ладонь.
2: «Докладывай по каждому пункту.
1: О времени не договариваюсь. Вызывать будем постоянно».
2: «Хорошо. Доберись до этих грузовиков, Витя. Не волнуйся, все сделаем».
1: Ротный вылез из погреба последним, распрямился и вдохнул полной грудью прохладного сырого воздуха. Разведчика встретил Гриша Остапов, назначенный наблюдать за переправой и в случае чего помочь. Остапов умудрился где-то застудиться и теперь негромко, но продолжительно кряхтел и кашлял. Четверка ногих бойцов с баллонами на плечах, пулями и автоматами вскоре растворилась в темноте, и Волков направился в свой блиндаж, откуда предстояло следить за походом во вражеский тыл. Радист, робкий светлоглазый паренек лет 18, настраивал волну. Треск и завывание эфира наполнили тесное помещение. У дальней стены на ящике из-под снарядов стоял телефон, тяжелый квадратный блок с трубкой. Волков подумал, что нужно бы заварить крепкого чаю. Ночь обещала быть долгой. Снаружи грянул еще один взрыв, и по земляному полу пробежала короткая дрожь. Взрыв показался ему ближе, чем предыдущие. Ротный по инерции посмотрел в ту сторону и вместо чайника взял телефонную трубку.
2: «Слушаю», — раздалось на том конце провода.
3: «Товарищ гвардии майор, ушли».
2: «Докладывай по каждому пункту». Голос помедлил и добавил: «Мы тут тоже не спим».
3: «Есть, товарищ гвардии майор».
2: «Давай, Николаевич, до связи».
1: Вернув трубку на базу, Волков постоял в задумчивости. «Чаю будешь?» — спросил он у молодого радиста.
4: «Нет, спасибо», — смутился парень.
2: «Попей чайку. Ночь предстоит долгая, а ты мне тут бодрячком нужен».
4: «Нет, я не усну».
1: Радист смутился еще больше, повернулся к станции и повторил несколько раз:
4: «Небо, небо, я земля! Небо, я земля!»
1: Волков пожал плечами и стал наливать воду в чайник. Когда фляга опустела, он услышал со стороны входа знакомое покашливание. Ротный оглянулся на Остапова, который протискивался в дверной проем.
2: «Ну что, переплыл?»

0: Глядя на Остапова, Волков внезапно ощутил внутри себя пустоту. Вернее, не совсем пустоту. По груди словно прошелся невидимый нож, который одним махом срезал верхушки его чувств, оставив бесполезные стебли и корни. Радость, грусть, тревога о бойцах, которых он отправил за линию фронта, воспоминания о последней встрече с ними — все это вдруг стало для него чужим и далеким. Он зачем-то достал из кармана письмо Тюрина. Выведенный химическим карандашом адрес в одном месте уже расплылся.
1: «Всех четверых накрыло!» —
0: истерично говорил сидящий на полу Остапов.
1: «Прямо на берегу! Обоих Антонов в куски, Тюрина осколками! Один Витя лежит целенький! Но он тоже мертвый, у него кровь из ушей! Как же это, Николаич?»
0: «Пошли!» — сказал Волков и не узнал своего голоса. Небо загораживали темные тучи. Вода в реке казалась смолью, а сама река мрачной и чужой. Совсем не такой, какой она была днем, когда они лежали среди березок, когда Волков раскладывал по пунктам задания, а Витя точил карандаши, превращая их в маленькие шедевры. Трудно, почти невозможно поверить, что от группы Дубенко никого не осталось. Не прошло и 10 минут, как Волков разговаривал с ребятами, как они вместе курили в заброшенной землянке, слушая грохот далеких разрывов и трескотню Тюрина. Он не поверил и тогда, когда увидел разбросанные на берегу запорошенные песком тела. «Это не они», — поведал он. Остапов испуганно посмотрел на командира.
2: «То есть как?»
0: «Не они. Не видишь, что ли? Те разговаривали и были живыми».
1: «А теперь они мертвые», —
0: объяснил боец. На этих словах его пробило. Половинки обрезанных чувств вернулись. На грудь навалилась чугунная тяжесть. Около получаса они собирали тела в старую санитарную палатку, которую Остапов притащил из обоза. Он хотел позвать еще кого-нибудь из бойцов, но Волков с излишней резкостью ответил, что двоих достаточно. Складывая останки в брезент, он пытался подавить горечь равнодушными мыслями о заботах и делах, которые предстоят. Он всегда так делал, когда терял друзей. Тогда потерю легче переносить. Вот и сейчас он пытался думать о том, что делать дальше. Ведь задание никто не отменял. Жутко хотелось закурить сигарету. Так хотелось, что сводило челюсти. Но это было самое глупое, что он мог сотворить на открытом со всех сторон речном берегу. Нужно в спешном порядке собирать еще одну группу. Прямо сейчас будить Савельева или Кикнадзе, их ребят... Собирать, переправлять на ту сторону, пока темно, пока есть возможность остаться незамеченными. Савельев и Кикнадзе — неплохие разведчики. Правда, не такие, как... Витя казался целым, только от ушей по щекам тянулись две темные струйки. Осколок вошел в лоб под волосом. Но не это было главным, а Витины распахнутые глаза, в которых стоял предсмертный ужас. Возможно, Дубенко заметил мину, что падала на них. А может, успел ее почувствовать, как о том говорил Волков. Только предчувствие не спасло. Оно лишь вогнало страх в Витины глаза. Николаевич поспешил закрыть их, потому что предсмертный взгляд был лживым и не соответствовал тому человеку, которого все знали.
3: «Эх, Витя, Витя!» – простонал Волков.
0: Они перетащили тела в погреб, в котором бойцы готовились к походу. Последнему, как выяснилось. Среди запаха прелых овощей в воздухе еще различался табачный дым, и, казалось, еще слышался неугомонный голос Сереги Тюрина. Волков вернулся в блиндаж заторможенным, будто с недосыпом. Проходя через проем, больно ударился об брус косяка. Радист сидел как пришпиленный к табурету, ибо не получил приказа, что операция закончена. Станция работала, из динамика раздавался треск помех. Неуверенным голосом радист передавал в эфир позывные группы, и Волков подумал, что в данных обстоятельствах это выглядит невообразимо глупо.
2: «Гаси», — глухо приказал он.
0: Парень обернулся. Лицо было таким, словно кто-то его ударил, несправедливо и больно. Взгляд задержался на руках ротного. Волков посмотрел на свои ладони и обнаружил, что они перепачканы кровью. Он полез в нагрудный карман за платком и измазал гимнастерку.

0: В этот момент треск из динамика сделался громче, и сквозь него прорезался голос.
1: «Земля, земля, я небо!»
0: Сидя спиной к радиостанции, молодой радист очумевшими глазами смотрел на командира роты, который замер с окровавленным платком в руках. А позади продолжало раздаваться
1: «Земля, земля, я небо! Я небо, как слышите?»
0: Парень медленно повернулся к аппарату и с изумлением посмотрел на шкалы настройки, словно видел их первый раз в жизни. Волков обессиленно опустился на лавку.
2: «Что мне делать?» — дрожащим голосом спросил радист.
0: «Ответь, раз вызывают».
1: «Небо, небо! Я земля!» —
0: суетно заговорил он, припав к микрофону.
1: «Слышим вас, слышим!» «Земля!»
0: Помехи потушили голос, но через секунду он возник вновь.
1: «Слышим плохо!» «Небо, говорите! Слышим вас нормально!» «Ага!»
0: Снова треск помех.
1: «Сообщаю, что прошли пункт 1. Прошли пункт... Движемся по пункту 2. По пункту 2, как поняли! Как поняли, прием!»
0: Если бы разорванные тела разведчиков не лежали сейчас в погребе на окраине разрушенной деревни, если бы Волков не оттащил их туда собственными руками, то из этого сообщения он бы понял, что группа Дубенко переправилась через реку и сейчас движется по болотам. А еще он узнал голос Антона-младшего.
1: «Поняли вас, поняли!» — отвечал радист. «До связи, земля!»
0: Голос исчез. Пространство под тяжелым сводом блиндажа вновь наполнилось треском необитаемого эфира. Вещи и люди в помещении остались прежними. Стол, который заняла громоздкая станция, зеленый лицом радист рядом с ней, у дальней стены угрюмый телефон, а посредине он, гвардии старший лейтенант Волков. Все были на своих местах. Все выполняли свою функцию. Но что-то изменилось.
2: «Что мне делать?» — спросил радист.
0: «То же, что и раньше».
2: «Но тот боец говорил, что разведчики погибли».
1: «Кто погиб? Ты что, не слышал?»
0: Волков сердито сверкнул глазами, запихивая платок в карман.
1: «Они сейчас на болотах. Как пройдут, доложатся».
0: Звонок телефона врезал по нервам.
1: «Ну, как у вас?» — раздался из трубки голос начальника разведки.
2: «Как у нас?» — растерянно подумал Волков.
1: «Четыре трупа в овощном погребе, вот как у нас». «Реку перешли», — произнес он в эбонитовую чашечку.
0: Сглотнул и добавил.
1: «Сейчас по болотам идут». «Так это ж хорошо! А почему не докладываешь? Мы тут волнуемся, не случилось ли чего?»
0: Он с удивлением отметил, что руки не дрожат.
1: «Виноват, товарищ гвардии майор!»
3: «Докладывай, как будет развиваться».
0: Волков положил трубку, вышел из блиндажа и упал на землю. Он уже не был уверен в своих словах, сказанных радисту. Он уже не был уверен в том, что слышал голос Антона-младшего, хотя никакой он не младший, но он не верил. Потому что стоило пройти 150 метров, спуститься в погреб, сдернуть брезент, и перед ним предстанет Витя с искаженным от страха лицом и пробитым черепом. И все иллюзии тут же развеются. Полежав на земле, он поднялся. Стряхнул с коленей чернозем и вернулся в блиндаж. Радист продолжал вызывать небо. Волков прошел мимо него, запалил керосинку, благо чайник стоял на конфорке залитый.
1: «Чаю будешь?»
0: Радист подпрыгнул на своем табурете.
2: «Буду», —
0: хрипло отозвался он. «Но ты молодец. Лучше всего не думать о погребе. Все шло так, будто ничего не случилось. Вот он заваривает чай, который собирался заварить. Вот дует в кружку, чтобы остудить чай, а рядом дует в кружку радист, который сперва пить не хотел. Они сидят, дуют на чай и с трепетом ожидают следующего сообщения, которое раздастся непонятно откуда и непонятно через что. Обломки разбитой РБМ тоже покоились в погребе. Но не думать об этом. Все обстояло так, как и должно. Словно не было кашляющего Остапова, севшего мимо лавки. Словно он сам не собирал останки тел, которые были разбросаны по берегу, точно ненужные вещи. Однако избавиться от мыслей все равно не получалось. И Волков продолжал думать о делах из погреба и голосе из эфира. Он пытался свести эти противоречивые факты, поставить их на твердую почву логики, но по прошествии половины ночи ощутил, что начинает терять связь с реальностью, а мозги медленно съезжают на бикрень. Как ни парадоксально, в реальность его вернул вновь раздавшийся голос из динамика.
1: «Земля! Земля! Я небо! Я небо! Как слышите?»
0: Снова Антон. Слышен хуже, чем в прошлый раз, но все равно...
1: «Небо! Небо! Я Земля! Слышим вас!»
0: Радист отвечал, немного волнуясь, но уже не суетился.
1: «Земля! Плохо вас! Прошли пункт 2! Прошли пункт 2! Все нормально! Видим поросят! Много поросят, но пройти можно! Как слышите? Прием!»
4: «Слышим вас! Прошли пункт 2, наблюдаете поросят!»
0: Волков едва сдержался, чтобы не отобрать у него микрофон. Он сам не знал, что будет говорить, да это не важно, просто хотелось убедиться, что ему отвечает настоящий, живой Антон-младший. Ведь его тетрадка с зарисовками электрических схем тоже лежала сейчас в командирском планшете.
1: «Плохо вас слышно», — говорил Антон. «После пункта 3 на связь не выйдем. Опасно. Повторяю, после пункта 3 на связь не выйдем. Следующая связь после пункта 4. Счастливо!»
0: Это «счастливо» растворилось в треске помех. Волков посмотрел в пустую кружку. «Я, наверное, свихнусь», — поведал он ей. Он сухо доложил в штаб о новом сообщении, затем отправился в одну из уцелевших изб. На полах, погруженных во мрак комнат, мирно почивали около двух десятков бойцов. По воздуху разливалась замысловатая смесь из кряхтений, храпов, бормотаний, тиканий настенных ходиков. Осторожно ступая между рук, голов и вещевых мешков, Николаевич выделил из этих звуков знакомые покашливания и двинулся в его сторону. Выведенный как улица Остапов изумленно таращился на командира. Прежде чем заговорить, Волков долго и задумчиво смотрел куда-то в темноту. «Ты кому рассказывал о том, что случилось?»
5: «Никому», —
0: ответил Остапов, изрядно напуганный слегка сумасшедшим лицом командира.
6: «И не рассказывай».
5: «А как же...»
6: «Я сам, когда придет время. А ты помалкивай о погребе».
0: «Уразумел?» Вместо ответа Остапов залился своим опостылевшим кашлем, который в этот раз получился несколько заинтригованным. Отправив бойца обратно в избу, Николаевич некоторое время задумчиво рассматривал заслоненное тучами небо. Затем вернулся в блиндаж. Нового сообщения не было. Он опустился на лавку и уставился на бритый затылок радиста. Монотонные позывные убаюкивали, и ротный незаметно уснул, уронив крупную голову на грудь. И снилось ему, будто он продолжает сидеть на лавке. Снаружи ночь, а он все смотрит в затылок радисту и ждет нового донесения из ниоткуда. Из дремоты его вырвал громкий голос.
1: «Небо! Небо! Я Земля! Слушаю вас! Слушаю!»
0: Солнечный свет пробивался сквозь щель в пологе, сооруженном из плащ-палатки. Волков вытер мозолистой ладонью лицо и проворно поднялся.
1: «Земля! Я небо!» —
0: говорил сам Дубенко. Николаевич едва не ошалел от счастья, услышав Витин голос.
1: «Добрались до пункта 4! Добрались!»
0: Он сам не заметил, как оттеснил радиста от микрофона.
1: «Что там, Витя? Что?» «Мы добрались до грузовиков. Там, в ящиках, ружья, стреляющие гранатами. Повторяю, ружья, стреляющие гранатами. Немцы называют «Панцерфауст». Море ящиков. Третий день развозят по...»
0: Короткий гудок.
1: «Говорит, насквозь прожигают танк. Повторяю, с 30 метров прожигают танк. Как слышно, прием!»
7: «Слышу, Витя, слышу!»
0: Дубенко сделал паузу.
1: «Николаевич! Я, Витя, я! Николаевич, тут происходит что-то странное!»
0: Голос потух, съеденный помехами, затем возродился вновь.
1: «Сереге худо! Еще эти...»
0: Опять помехи.
1: «Нас преследуют всюду! И у них нет ртов! Витя, возвращайтесь! Слышишь меня? Возвращайтесь! Я вас почти не слышу, Земля! Но мы возвращаемся! Мы идем домой! Конец и...»
0: Волков еще долго стоял возле радиста, который вопросительно поглядывал на него снизу вверх. Когда удары молота в груди утихли и Николаевич смог вздохнуть, он двинулся к телефону.
3: «Панцерфауст?» — удивленно переспросил начальник разведки и сказал не в трубку. «Панцерфауст, товарищ полковник! Не те ли это штуковины, из-за которых Боровский потерял больше половины танков?»
6: Краткое молчание, после которого раздался басистый голос.
3: «Звоню в штаб дивизии. Нужно менять план наступления».
6: Пауза, в которой Волков угадал затяжку папиросой.
3: «Да, поблагодари своих. Скажи, для каждого буду ходатайствовать об увольнительной на родину».
6: Майор вернулся к трубке.
3: «Слышал, Николаич? От имени командира полка выражаю благодарность тебе и ребятам. Потом еще будет приказ о награждении. Слышишь меня? Алло, слышишь?»
6: «Да», — ответил Волков.
3: «Слышу».
6: День пролетел незаметно. Настал вечер. В ожидании нового сообщения Николаевич больше не выбирался наружу. Сменщика радиста он отправил назад. Новый человек не нужен, да паренек и сам отказался уходить. Потом явился Остапов с двумя котелками гречневой каши. Пока проголодавшийся радист уминал ложку за ложкой, Николаевич присел на его табурет. В глубине души он надеялся сам получить ответ на позывной «Небо». Но ответа не было. Ближе к ночи Волков склонялся к мысли, что сообщение Дубенко было последним. Им не вернуться. Куда они могут вернуться? Свои обезображенные тела, которые лежат сейчас в погребе. Это совершенно невозможно. Он не мог себе такого представить. Им некуда возвращаться. С каждым часом на душе становилось все поганее. Он больше не ждал сообщения, но по-прежнему не выходил из блиндажа и заставлял измотанного радиста снова и снова повторять в эфир позывные. Это случилось около полуночи, когда Волков сидел с котелком в руках, а рот был набит остывшей гречневой кашей, которая напоминала размякшую плоть. Наверное, по вине этой ассоциации, что не выходило из головы, он долго не мог проглотить порцию. Именно в этот момент противоборства физиологии и психики из глубины эфира возник голос Дубенко. «Мы потерялись», — устало говорил Витя. Голос был таким далеким, словно доносился из другой галактики.
8: «Не знаю, где оказались. Тут какие-то кривые деревья, земля горячая».
6: Треск.
8: «Из них поднимаются испарения, и дышать невозможно!»
6: Радист испуганно посмотрел на Волкова, который вслушивался в сообщение динамика и не решался проглотить или выплюнуть мерзкую кашу, чтобы не пропустить ни единого слова.
8: «Не знаю, куда идти, но я вижу далекие строения на холме. Тропа ведет туда, но легче спуститься вниз».
6: Долгий провал связи.
8: «Сереге совсем худо, у него... провалилась грудь! У меня кровь из ушей, все время болит голова!»
6: На этом сообщение оборвалось. Радист вцепился в микрофон, ожесточенно вызывая группу, но Дубенко не откликался. Волков выплюнул кашу в котелок и оставил его в сторону. Они шли прямиком туда, куда достойные люди вроде них попадать не должны. Он уже догадывался, чем закончится поход, даже был уверен. Ведь там с ними начало происходить то, что здесь сотворило ухнувшая под ноги мина. Перед глазами вновь восстало лицо Дубенко, искаженное предсмертным страхом. Ночь за пологом казалась глубокой и бесконечной. Молодой радист уснул, прижавшись щекой к столу, так что губы по-детски съехали в сторону и раскрылись. Волков не стал его будить и сам сел за рацию. Где-то на исходе второго часа, когда тяжелые мысли переполняли голову, он сбился и уже неосознанно повторял омертвевшими губами. «Витя! Витя, ответь! Витя! Витя! Витя!» И ответ неба пришел. Невероятно, но пришел. Правда, он был таким далеким, словно его не существовало, словно он был слуховым миражом.
8: «Николаич!»
6: Кажется, Дубенко был взволнован, хотя при такой слышимости легко ошибиться.
8: «Забудь о том, что я говорил в прошлый раз! Все, забудь! Тут ты не поверишь! Мы забрались на холм! Эти строения — это наши дома, понимаешь? Серегин дом напротив моего, Антона тут же! С
9: стоят рядышком, и такая благодать кругом, что...
6: Станция взвизгнула, проглотив остаток предложения.
9: «Катька моя и в самом деле вымахала! Николаич, дай нам сутки, и мы вернемся!»
6: Он старался не смотреть на радиста, который проснулся и, хлопая глазами, непонимающе таращился на командира.
9: «Да, Серега просил передать!»
6: Волков едва различил эти последние слова.
9: «Не отправляй письмо! Не отправляй! Надобности теперь нет!»
6: Больше от группы Дубенко радиограмм не поступало. Никогда. Волков сообщил роте и командованию, что группа Дубенко героически погибла, выбираясь из вражеского тыла. А следующей ночью они с Остаповым похоронили тела.

Лету 44-го года о старшем лейтенанте Волкове, командире разведроты 93-го гвардейского стрелкового полка, ходили две странные байки. Рассказывали, что в планшете у него лежат 5 великолепно отточенных карандашей, которыми он никогда не пишет, а только изредка их рассматривает. И еще говорили, что иногда, хлебнув горький после удачного наступления или взятия города, он присаживается возле радиостанции и, вращая ручку настройки, вслушивается в бездонный эфир.

второй части нашего сегодняшнего выступления. Рассказ Леонида Каганова «Враг близко».

0: Одинокий патрульный вездеход медленно плыл на воздушной подушке вдоль карьерной балки. Если бы кто-то видел его со стороны, ему могло показаться, что вездеход дымится. Но это просто выдувались из-под балахона кусты и клубы мелкого песка, оранжевого, как вся почва на этой планете. Внизу в карьере копошились роботы-рудокопы, похожие сверху на больших стальных муравьев. Уже час, как солнце закатилось за барханы, и лишь справа над горизонтом светил маленький далекий Денеп, раскладывая по песку прямые и ровные тени. Ночной темноты на этой планете не существовало. За рулем вездехода сидел Дайво, здоровенный накачанный парень, успевший отслужить 7 лет и поучаствовать в настоящих сражениях, прежде чем его перевели на эту заставу. Его рыжеволосый спутник Томаш был на голову ниже, худой и совсем еще юный, первогодка с нашивкой курсанта на плече. Дайво предпочел бы другого напарника, но раз выбыло сегодня патрулировать с курсантом, придется коротать время с салагой. «Короче», — размеренно продолжал Дайво свою историю, — «я на это не согласился, послал к черту свои проценты. И тогда он взял ту нашу расписку и отнес прямиком в налоговый департамент, представляешь? А на меня подал в суд. И отсудил себе всю заправочную станцию, и бар, и магазин, и даже пристройку, где я жил».
1: «Родной брат?»
0: — потрясенно уточнил Томаш, потому что сказать тут было нечего. «Родной», — кивнул Дайво, — «какой же еще?»
1: «А мать с отцом что сказали?»
0: «Не», — Дайво покачал головой, — «с матерью мы оба не разговариваем уже много лет. Отца никогда не видели. Мать говорила, что он мразь».
1: «И что, брат теперь владеет твоей заправкой?»
0: Дайво мрачно усмехнулся.
2: «Нету той заправки больше. Сгорела».
0: «Это его Господь наказал», — удовлетворенно произнес Томаш. Кивнул Дайво. «Сразу, как он туда переселился, в ту же ночь загорелось. Все сгорело. Брата с ожогами увезли в больницу.

0: Жив остался?
1: Понятия не имею. Я сразу в военкомат, я в десантнике. Все равно ни жилья, ни денег, а оплат хороший. И суд не вызовут, если что. Не люблю я суды. Да, его покосился на Томаша. Ты на радар это смотреть не забывай, салага. Враг близко. Да ладно тебе, слежу я, отмахнулся Томаш. Откуда тут враг? Его сроду не было на этой планете. Дайба резко нажал на тормоз, повернулся к Томашу и рявкнул. Я сказал следить за радарами, он ответил по уставу, салага. Томас обиделся, но отчеканил. Есть следить за радарами, товарищ командир экипажа, старший рядовой Дайбо. На слове «рядовой» он сделал особое ударение. Дайбо скрипнул зубами, но промолчал. Томаш был хоть и салага, хоть и первогодка, но после училища. А значит, через пару лет уже дослужится до сержанта. Некоторое время они ехали молча. За стеклом кабины тянулись бесконечные оранжевые барханы. Казалось, здесь никогда не ступала нога ни человека, ни роботов. «А вот я с детства звездолетчиком хотел стать», — вдруг начал Томаш. «Только мне родители денег на колледж не дали, потому что ферма куплена в кредит на 3 поколения, и нас 7 детей. Прикинь, да? Тебя родили, чтобы ты пожизненно долг отдавал. Но я сбежал из дома и в десантное. Пока война идет, обучение бесплатно».
0: «Да война 100 лет идет», — хмыкнул Дайбо. «И не кончится».
1: «Что значит «не кончится»?» Томаш резко обернулся. «Победы не будет?»
0: «Нет!»
1: — кивнул Дайбо, зевнул Дайбо.
0: «Не будет!»
1: Томаш прищурился. «А если я рапорт напишу господину полковнику, что Дайбо ведет подрывные разговоры и не верит в победу метрополии?» «Пиши», — кивнул Дайбо. «Только это сам господин полковник и говорит».
0: «Врешь!» —
1: крикнул Томаш. «Не мог господин полковник такого сказать!» Дайбо снова усмехнулся.
2: «Салага ты, Томаш!
1: 2-й месяц в гарнизоне, а я 5-й год. Господин полковник много интересного говорит. Правильные вещи говорит».
0: «Например?»
1: — с вызовом спросил Томаш.
2: «Например, что война — это главная профессия человека, и поэтому война будет всегда. И пока рядом есть люди, будут и враги».
1: «Но когда-то войны не было», — возразил Томаш. «Пока в галактическом парламенте не появились предатели со своим имперским переворотом». Дайбо снова зевнул.
0: «Это тебе
2: о учебке рассказали», — хмыкнул он.
1: «А ты имперца живого видел?»
2: «А я видел. И бил, и допрашивал. Их в учебках учат, что это мы предатели, и мы создали метрополию, чтобы расколоть их единую великую империю».
1: «А смысл нам какой?» — удивился Томаш.
2: «Смысла нет. Но они реально верят, что была единая империя, а войну начали мы».
0: «Ну это ж неправда!»
1: Дайбо пожал могучими плечами.
2: «Что было 100 лет назад, этого мы не знаем».
1: «Что, и господин полковник не знает?»
2: «Господин полковник», — ответил Дайбо, — «говорит, что враг всегда близко и надо быть готовым. Господин полковник говорит, что далеких врагов не бывает. Далекий нам не враг. Враг — тот, кто рядом. И чем враг ближе, тем он опаснее. А самый лютый враг всегда ближе всех и только ждет своего момента». «Так устроен человек», — говорит господин полковник. «И об этом надо помнить. А в галактическом парламенте об этом забыли, поэтому прохлопали заговор. Вот и вся история».
1: «И все-таки, что господин полковник говорит про победу?» — настаивал Томаш. Дайбо снисходительно покосился на него.
2: «Господин полковник не говорит про победу. Он ее делает. Ты знаешь, сколько он побед одержал? Знаешь, сколько у него боевых орденов? Знаешь, как его боятся имперцы? А знаешь, что у него аж 2 ордена Героя Метрополии, хотя 2-й обычно дают посмертно?»
3: «Знаю я все это», — поморщился Томаш. «И ты хочешь сказать, что такой человек не верит в победу?»
1: Дайбо снова поморщился.
2: «Дурак ты, заладил. Победу, победа. Ну, представь, что мы победили».
1: «Как?»
2: «Да неважно как. Напал на эту планету флот империи».
1: «Не представляю», — покачал головой Томаш.
2: «Вот и представь. Скажем, сделали имперцы какое-то супероружие, для которого позарез нужен гадолиний. Думаешь, полковника сюда просто так поставили охранять руки? Короче, завтра сюда пришел весь имперский флот, а мы его подстилки, что же ли?»
1: «Ага», — хмыкнул Томаш.
3: уничтожили. Ну, конечно, у метрополии сейчас самое легкое время. Оружие завалить, база укомплектована не на 10%, а на все 100%.
0: Томаш презрительно хмыкнул.
3: На 80 человек полсотни исправных бластеров, одна катодная зенитка, и к ней полупустой аккумулятор. Разбили имперский флот, а?
0: Кто тебе сказал про аккумулятор? Нахмурился Дайбл.
3: Да все в гарнизоне знают, фыркнул Томаш. Что же мне тайна?
0: Дайба шумом выдохнул и цыкнул зубом. Короче, продолжил он, представь, что победили. Война окончилась, а что дальше? Полковник со своими орденами отправляется в социальный дом на пенсию, а ты к своей мамочке Терезе на аграрную планету разводить кроликов. Мясных ламантинов, обиделся Томаш. Сколько раз повторять, идиот?
2: Не замахиваясь, Дайба резко выкинул в бок руку, могучий кулак воткнулся Томашу в нос. Томаш всхлипнул и умолк, размазывая кровь бумажным платочком.
0: «Еще раз позволишь себе нахамить командиру экипажа», — отчеканил Дайбо. «Останешься без зубов».
3: «Ты мне нос разбил!» —
0: пробормотал Томаш.
3: «Сильный, да? Врагов бы так бил, не напарников!»
2: «Некоторые напарники хуже врага», — объяснил Дайбо. «Командирам хамят, от радара отвлекаются и удар пропускают».
3: «Зато я ножи лучше всех кидаю», — ответил Томаш, обиженный и не в попад. «Убиваю ламантином глаз со 100 метров!»
0: Дайба покосился на него и расхохотался.
3: «Сопляк ты деревенский! Ламантином он убивает! Ты еще с вилкой в патруль выйди! Десантник ножом не воюет уже 200 лет, понял? Качай мышцы, стреляй из бластера и меньше интересуйся аккумулятором зенитки!» «А все-таки, — угрюмо сказал Томаш, — не может такого быть, чтобы господин полковник не верил в победу. Когда я прибыл, он вызвал меня и только один вопрос задал. Готов ли я отдать жизнь за метрополию?» «Он всем так говорит. И, по-твоему, такой человек может...» «Да что ты ко мне пристал со своей победой?» — взорвался Дейл. «Полковник может, полковник не может. Наш господин полковник может все, понял? Ты молиться должен, салага, что попал к нему в гарнизон. Он отец и бог. Ты его видел только на линейках, а я у него служу 5-й год. Он никогда не ошибается и никогда не рассуждает, понял? И ты никогда не узнаешь, что у него на уме. У него такой опыт, какой и за 100 лет не нажить. И никто не знает, сколько ему лет. Он всегда был. Твои родители еще не родились, а он уже воевал за метрополию. Запомни, он всех видит насквозь. Он знает все, что ты скажешь, раньше, чем ты откроешь рот. А когда надо воевать, он абсолютно безжалостный. Он как робот, понимаешь? Никаких эмоций, только тактика. Он слова лишнего не скажет без точного расчета. Если нужно, отдаст за метрополию жизнь. Хоть свою, хоть твою, хоть мою. А если нужно, и с пленным поделится последним куском хлеба. А если нужно убить, убьет кого угодно, не задумываясь. Ты просто не видел, как он казнит пленных лазерников. Спокойно, быстро, как колбасу режет. Ни один мускул на лице не дрогнул.
0: «Врешь ты, Дайбо», — покосился Томаш. «Сам видел», — объяснил Дайбо.
2: «Да ты пойми, он бог войны и для победы сделает все. Но война тянется 100 лет, а может больше. Верит ли он в победу, а главное, хорошо ли ему будет жить, если кончится война, это другой вопрос. И если господин полковник говорит, что война никогда не закончится, это его личное мнение. А поскольку он не ошибается никогда, то, скорее всего, прав и в этом. Но это не мешает ему уничтожать врагов метрополии. Так тебе понятно?»
0: Томаш снова достал бумажный платочек и хлюпнул носом. Балка осталась позади. Вездеход ехал по полю, уставленному ветряками. Ветряки крутились вяло, на стальных лопастях поблескивал далекий тенеп. Зрелище завораживало. Пора было разворачиваться в обратный путь к базе.
2: «Неправильно это», — пробормотал Томаш. «Как можно воевать и не верить? Это упадничество какое-то. Как у этих саранчи, которые без боя сдала нам все свои обитаемые планеты».
1: «Адонцы не саранча», — возразил Дайбо. «Они скорее ящеры».
3: «Какие же они ящеры, если в панцире членистоногие, как кузнечики?
1: А морда как у ящерицы, возразил Дайбок.
3: А характер как у овцы. Прилетели имперцы, сдались империи. Отбили наши несколько планет, сдались метрополии. Велели им платить дань,
1: платят дань.
3: Согнали на заводы и велели делать оружие. Делают. Сожгли им пару столиц, когда отказались служить в армии. И это стерпели. Ни одного выстрела в ответ.
1: Но ведь отказались, заметил Дайбок. А к чему ты про них вспомнил?
3: К тому,
1: жаром повернулся Томаш,
3: что только такие животные могут не верить в победу, а человек должен верить.
1: Дай бы, пожал плечами. Что мы о них знаем? Может, они как раз и верят в свою победу.
3: Хорошо, а ты? Ты веришь? Спросил Томаш.
1: Дай бы усмехнулся. Я служу метрополии, отчеканил он.
3: Но ты хочешь, чтобы мы победили и война кончилась?
1: Хочу, конечно, добродушно согласился Дайбол. Всем, наверное, дадут хорошее жалование. Я найду себе планету и построю заправочную станцию. С трактиром. Дайбол притормозил и начал закладывать неспешный разворот.
4: Сгоню мышцы, отращу пузо, а еще бороду и хвост на затылке. Буду носить кожаный фартук и подтяжки, стоять за барной стойкой, жарить лангеты и разносить пиво. А к стойке будут подсаживаться посетители и вести неспешные беседы. Про жизнь советы спрашивать. И девки будут приходить. Садиться передо мной на барные табуретки. Закидывать ногу за ногу в черных колготках.
1: Томаш не понял, что произошло. Лобовое стекло взорвалось ослепительной вспышкой, а следом взвыла аварийка разгерметизации. Потянуло резким холодом, и кабину заволокло туманом, как всегда бывает, когда снаружи просачивается холодный огонь. Турбины вездехода вдруг лязгнули и смолкли. Корпус резко дернулся и грузно осел, со скрежетом прокатившись по песку еще несколько метров. Томаш закричал, но крика своего не услышал. Уши заложило от перепада давления. Он судорожно вдохнул, но воздух был ледяным и кислым, а когда легкие наполнились, вдруг остро закружилась голова. Только тут он запоздало вспомнил инструкцию, бросился на пол кабины и сжал мундштук кислородника. Томаш пришел в себя от крика и пинков. Он все так же лежал на дне кабины, уткнувшись щекой в стеклянную крошку. Голова еще кружилась, хотя мундштук кислородника работал.
4: «Руки за голову!»
1: Надрывался над ухом незнакомый голос, казавшийся далеким из заложенных ушей. Шею обжигал раскаленный раструб.
4: «За голову сказал! Убью, сука! Не поднимать лицо, не поворачиваться! Руки на затылок! Бластер отцепить от руки! Медленно!»
1: Томаш сделал несколько судорожных глотков. Одно ухо отпустило, второе оставалось заложенным. Он медленно завел руки за голову и отцепил браслет. Бластер тут же выбросили. Томаш слышал, как он упал на песок в шагах 10 от вездехода.
4: «Коробка связи где?» –
1: надрывался голос.
4: «Отвечай, убью!»
5: «Слева!»
4: «В кармане!»
1: – прохрипел Томаш.
5: «Не убивайте!»
1: Жесткая перчатка ощупала комбинезон и выдрала связную коробку вместе с карманом. Она тоже упала на песок, а следом раздался залп лазерника. Со связью было покончено.
3: «Встать! Подняться на колени!» – скомандовал голос. «Медленно! Не оборачиваться!»
1: Томаш медленно подтянул под себя ногу и приподнялся. На полу кабины виднелась лужа крови. Соднила прокушенная губа, и кислородный мундштук оказался на вкус соленым. Видно, он слишком сильно сжал его зубами. Откуда столько крови? Он скосил глаза и остолбенел. Кабина оказалась залита кровью вся. В кресле водителя все так же сидел Дайбо. Руки его сжимали руль, но голова была неестественно откинута, и он смотрел вперед широко распахнутыми глазами. В могучей груди Дайба чернела оплавленная дыра размером с тарелку.
3: «Не оборачиваться!»
1: — повторил голос.
3: «По моей команде выйти наружу из вездехода, сесть на песок!»
1: За спиной послышался ляск, заскребил песок под подошвами.
2: Незнакомец первым спрыгнул с подножки на грунт. Томаш решил пока не спорить. Он медленно выполз, спрыгнул, развернулся и сел, прислонившись спиной к теплой резине балахона. Лицо и легкие жёг аргон атмосферы. Томаш судорожно сжал кислородный мундштук и затянулся поглубже. И только когда головокружение улеглось, поднял взгляд. В 10 шагах перед ним стоял незнакомый чернявый парень в оранжевом камуфляже. Без шапки на таком холоде, значит, шлюпку оставил ненадолго. Лицо человека было скрыто кислородной маской, а в руке он сжимал ВАКС. Тот самый, которым имперцы вооружали своих десантников и диверсантов. Если Томаш правильно помнил занятия в корпусе, бластер этот был короткофокусный, шестизарядный, а мощностью чуть ли не 18 амстрелей. За секунду мог прожечь в стене двухметровую дыру. У нас таких не делали. А это значит, шансов никаких. Но страха почему-то не было.
6: «Имя?»
2: – требовательно спросил чернявый.
6: «Томаш! Полное имя!»
2: «Томаш Мирослав Тереза Новак».
6: «Повстанцы, сепаратисты!»
2: Чернявый презрительно сплюнул в оранжевый песок.
6: «Что за имя для бойца, Тереза?»
2: «Дурак ты!» – спокойно ответил Томаш.
6: «Полное имя гражданина свободной галактики включает имя отца и имя матери. Да вы, имперцы, имена своих родителей не носите, как собаки безродные!»
2: Томаш пригнулся и вовремя. Чернявый вскинул бластер и дал залп чуть повыше кабины. Но все равно сверху полыхнуло огнем.
6: «Еще раз скажешь такое, убью», — объяснил чернявый. «Отвечай быстро. Численность гарнизона».
7: 1000 человек»,
2: — бойко ответил Томаш.
7: «Непробиваемый подземный бункер, 12 катодных зениток и 2 крейсера на орбите».
6: «У вас пустая орбита».
2: Чернявый поднял раструб.
6: «Еще раз соврешь, я тебя убью».
7: «А если буду говорить правду, что ты со мной сделаешь?» —
2: усмехнулся Томаш.
6: «Свяжу и брошу без одежды в карьер рядом с базой», — спокойно объяснил чернявый. «Сумеешь не закоченять и доползти до шлюза, молодец. Нет, значит, не повезло, но шанс есть. Видишь, я тебе говорю правду».
2: «Вот что ему нужно», — подумал Томаш, представив, как лазутчик пробирается на базу в его, Томаша, комбинезоне.
7: «Даешь слово империи?» — спросил он.
2: «Да», — кивнул чернявый, чуть помедлив.
7: «Договорились»,
2: — ответил Томаш, понимая, что терять нечего, а время надо тянуть.
7: «На базе 1000 человек. Комендант базы, бригадир-полковник Зоран Зоран Петро Гробовский».
2: Имперцы наверняка про него слышали.
7: «Заместитель фаер-капитан Замир Пауль Орнага Юсупов».
2: Томаш мог рассказывать все это совершенно спокойно. Эти факты были известны кому угодно, и имперцам тоже.
6: «Давай, снимай комбинезон», —
2: скомандовал чернявый, качнув бластером.
6: «Покажешь, где вход на базу».
7: «Я же замерзну», — возразил Томаш.
6: «Снимай», — рявкнул чернявый, — «а то бластером отогрею».
2: Томаш с удовлетворением понял, что парень ровесник, ему тоже не больше 20. Он нарочито медленно стал расстегивать комбинезон. Специально опустил взгляд и смотрел в песок, чтобы чернявый не смог ничего прочесть в глазах. И специально начал стягивать куртку с левого рукава. Чернявый не мог знать, что он левша.
6: «Только вы успеете все сделать правильно». Сердце бешено заколотилось, в крови забился адреналин. Томаш потянулся к правому рукаву, не к самому рукаву, чуть повыше, за отворот. И когда ладонь нащупала рукоятку ножа, отсчитал 3 удара сердца и присел, одновременно делая бросок.

0: Кабинет полковника Гробовски был оставлен со вкусом. Мебель натуральной древесины, настоящие рошанские ковер на стене с коллекцией старинных бластеров. Сам полковник сидел в кресле и раскладывал на экране древнюю косынку, чуть склонив на бок седую голову. На его носу топорщились очки в тонкой золотой оправе. Загудел селектор, полковник, не оборачиваясь, нажал клавишу. «Слушаю», — сказал он. «Плохие новости, господин полковник», — послышался голос Замира. «Поймали имперского лазутчика. Погиб один из наших, разбит вездеход». «Общая тревога по форме 3», — мгновенно произнес полковник, не меняя интонации. «Если лазутчик жив, привести в нулевой бункер и доложить мне. Выполняйте». Полковник нажал отбой и положил руки на консоль. Косынка сразу исчезла, а на экране появилась таблица орбитальных вспышек за последние сутки. Спустя несколько минут полковник сам нажал вызов селектора. «Те, кто дежурил на локаторах базы и проспал посадку капсулы», — произнес он, — «обоих выпороть электрохлестами, но чтобы остались в строю». «Так точно, господин полковник», — ответил Замир. «Тем, кто поймал диверсанта, тоже быть в бункере, я их допрошу». «Так точно!» Полковник вздохнул и, наконец, спросил. «Кто погиб?» «Дай его». «Жаль», — сухо сказал полковник. «Прекрасный был боец, сильный и толковый. Вечная память герою Метрополии!»
1: «Вечная память!» — откликнулся Замир.
0: «Где диверсант?»
1: «Доставлен в бункер 0», — положил Замир.
0: «Спускаюсь», — кратко кивнул полковник.

0: Диверсант сидел на железном стуле посредине бункера. Его правая рука висела как плеть, а плечо было замотано коллоидной повязкой, через которую поступала кровь. Вид у парня был ошарашенный. «Кто задержал имперского диверсанта?» – спросил полковник, оглядывая бункер.
1: «Я, господин полковник!»
0: Томаш шагнул вперед. «В одиночку», – констатировал полковник, рассматривая царапину на его щеке и прокушенную губу.
1: «Так точно!»
0: – кивнул Томаш слегка смущенно.
1: «Подлец убил, дай бог, господин полковник!»
0: Полковник перевел взгляд на диверсанта и быстро пробежался взглядом по забинтованному плечу. «Томаш Мирослав Тереза Новак», – размеренно констатировал полковник в наступившей тишине, сверля пленника тяжелым взглядом в упор. «Наш самый молодой, самый слабый и неопытный курсант». Томаш обиженно вздрогнул, но полковник смотрел только на пленника, и теперь в его тоне появилась насмешка. «Голыми руками, с одним лишь ножиком, обезоружил и взял живым шпиона-диверсанта имперской армии!» Чернявый парень затравленно дернулся. «Это ж надо так опозориться!» – продолжал полковник. «И задание провалил, и сдался первому же курсанту с ножиком. Вот будет стыд, когда узнают однополчане. Впрочем, ничего другого от имперцев я и не ждал». Парень отвел взгляд. По забинтованной руке пробежала мелкая судорога. Полковник вдруг шагнул к диверсанту, вцепился ему в подбородок и резко приподнял. «Смотреть в глаза», — приказал он негромко. «Отвечай на вопросы. Кто тебя подослал и зачем?» Парень молчал. «Не хочешь отвечать?» Полковник опустил руку и отошел на шаг назад. «Оскар, подготовьте электрохлыст с контактными насадками и пару ампул с болестимулятором», — попросил полковник будничным тоном. Рослый Оскар козырнул и вышел из бункера. Руки парня затряслись.
2: «Как тебя зовут, мальчик?» – участливо спросил полковник.
1: «Клаус Бонд», – ответил тот.
2: «Клаус», – спокойно начал полковник. «Ты еще в шоке, и у тебя болит рука, поэтому пока плохо понимаешь, что с тобой произошло. Я буду с тобой честен. Во-первых, ты имперец и воюешь против свободной метрополии. Во-вторых, ты влез на военную базу и убил нашего товарища. И за это уже достоин смерти. Твоя жизнь тебе больше не принадлежит. Наконец, ты для нас и для своих уже навеки неудачник, потому что с позором провалил задание. Шансов выйти героем у тебя уже нет. Сейчас я расскажу тебе, что будет дальше. Поначалу ты откажешься отвечать на вопросы и будешь геройски молчать. Но недолго. Мы пристегнем тебя к электрохлысту и вколем ампулу болестимулятора. Через 5 минут от твоего героизма не останется ничего. Будет только страдающее животное, кусок мяса, молящий о пощаде. И ты и расскажешь все, но будешь полностью растоптан и унижен. Героизма в плену не существует, поверь. Героизм бывает в бою, когда салага ловит диверсанта с помощью ножика. А вот в плену героизма нет. Это знаем мы, это знаешь ты, это знают и те, кто тебя послал. Никто от тебя не ждет героизма. Но ты можешь облегчить эту неприятную процедуру, если станешь отвечать на вопросы сам. И тогда у тебя есть шанс остаться в живых. Обещать не буду, но шанс есть. Думай. У тебя есть несколько минут, пока готовят оборудование». Полковник отошел к стене и принялся разглядывать клепки на стальной двери. Вернулся Оскар и поставил на табуретку чемоданчик с лязгнувшими инструментами.
1: «А я и не собирался молчать!»
0: – выпалил диверсант, нервно облизнув губы.
1: «Вы со мной откровенны, господин полковник! И я с вами буду откровенен! Мне есть что сказать! Меня послали в разведку, чтобы я выяснил численность и вооружение базы. Я посадил капсулу за полем ветряков в яме у заброшенной мачты».
0: По Полковник быстро взглянул на Замира и тут показал глазами, что это правда.
1: «Я должен был выйти на связь час назад», — продолжал пленный. «Но я не вышел. И это значит, что я убит или в плену. Если вы меня заставите что-то передать, моим донесениям уже не поверят. Вам нет никакого смысла меня убивать, потому что сюда движется эскадра, и через 2 дня эту планету возьмут штурмом. Империи понадобился гадолиниевый рудник».
0: «Что за эскадра?» — спокойно поинтересовался полковник.
2: «Кто ее ведет?»
1: «Это эскадра адмирала Эрнеста Мариануса из 6 эсминцев, и с ней добавочный корпус из 2 эсминцев ко-адмирала Санчеса Диего Хуана Мигеля Фернандеса».
2: «Он врет!» — воскликнул Замир и поднял электрохлыст.
1: «Нет никакой эскадры!»
0: «Отставить!» — тихо скомандовал ему полковник.
2: «Продолжай, Клаус Бонд».
1: «Эскадра впервые выйдет на связь с вашей базой завтра к полудню, а через сутки начнет атаку. Вы не успеете вызвать помощи и не сможете дать отпор, полковник. У вас пустая орбита, нет оружия и энергии. Сбросила ваша метрополия в этой вот дыре, но вы...»
0: Теперь парень явно передразнивал полковника.
1: «Сможете облегчить нам всем неприятную процедуру, если сдадитесь. У вас есть шанс остаться в живых, хотя обещать не буду. Думайте. У вас есть время до подхода эскадры».
0: И Клаус Бонд гордо поднял голову.
1: «Он врет!»
0: — снова воскликнул Замир, взмахнув хлыстом. «А что?» — спокойно продолжал полковник, не обращая на Замира никакого внимания.
2: «Эрнесто Марианус все еще входит в изумрудный клан и носит зеленую треуголку».
1: «Конечно!» — кивнул Клаус гордо. «Мы десантники изумрудного клана».
2: «А этот второй, как ты его назвал?»
1: «Санчес.
2: Он тоже в клане изумруда?»
1: «Нет, он из клана тигров».
2: «И кто он такой? Сколько ему лет?»
1: «Не знаю точно, полковник. Я сам его не видел, но думаю, 35-40. Говорят, он самый молодой ко-адмирал. Говорят, потерял в боях глаз и имеет личную награду императора».
0: Полковник в упор посмотрел на пленника.
2: «Сколько тигров на 2 эсминцах?
1: Сколько зеленых треуголок?» «Зеленых треуголок 20 тысяч, — начал Бойко Клаус. «Тигров 5 тысяч!»
2: «Замир, вот теперь дай мне хлыст!» — тихо попросил полковник, и Клаус осекся. «Клаус Бонд, я с тобой был честен, и ты обещал быть честным. И за каждую твою ложь...»
1: «Я перепутал!» — быстро поправился Клаус. «Зеленых треуголок 1500, тигров, не знаю, они на своих крейсерах живут».
0: Полковник опустил хлыст.
2: «Итак, давай проверим, правильно ли я тебя понял, а затем продолжим», —
0: спокойно произнес полковник.
2: «Рудник собирается атаковать эскадру из 8 эсминцев, 6 эсминцев изумрудного клана под командованием старого Эрнеста и 2 эсминца тигров под командованием некого Санчеса».
1: «Именно так», — кивнул пленник. «8 эсминцев, на каждом по 500 роботов-ботов и по 100 десантных спилотов.

0: Сбор в кабинете полковник называл советом, хотя ни с кем не советовался, а лишь отдавал приказы. Пригласил он лишь бригадиров и почему-то Томаша. Все ждали чего-то судьбоносного, но распоряжение полковник раздавал самые будничные, словно ничего не происходило. Хозбригаде велел провести, наконец, в нижний ангар водопровод и канализацию. Кладовщику приказал выписать новые скатерти для столовой. Адаму, который считался художником, полковник вручил эскиз и велел раскрасить заднюю стену столовой, не жалея красок. А потом вдруг повернулся к Томашу и потребовал сдать нож. Томаш удивился, но сдал. Полковник деловито засунул нож в ящик стола, глянул на часы и неожиданно для всех прочел небольшую пламенную речь, в которой повторял общеизвестные истины о свободе метрополии, о подвигах отцов и дедов, о лжи и подлости империи, о том, что победа всегда будет за метрополией, потому что за нами правда. А еще о том, что жалкие имперские собаки достойны лишь унижений и насмешек, что и будет им продемонстрировано через час, когда они выйдут на связь. «Господин полковник, разрешите вопрос?» – спросил Замир. «А если диверсант врет?»
1: «Он не врет», – ответил полковник. «Всегда видно, когда человек врет, а когда нет».
0: Замир удивленно пошевелил бровями, но промолчал.
2: И действительно, через час в эфире появился запрос контакта и зазвучал имперский гимн. Самое мерзкое музыкальное произведение из всех написанных человечеством.
3: «Вызываю базу Велга 3028!»
0: – послышался в эфире голос имперского связиста.
3: «Сейчас с вами будет говорить о превосходительстве адмирал Эрнесто Марианус и его сиятельство коадмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес. Наш сеанс связи транслируется на всех кораблях эскадры!»
0: «Вот это не зря», – подумал Томаш. «Сейчас им полковник покажет». На экране появились три фигуры, но связь была неустойчивая, картинка пестрела квадратами, и выражение лиц толком разглядеть было нельзя. Полковник откинулся на спинку кресла и оглядел свой маленький штаб гордым взглядом.
4: «Вам отвечает комендант базы Велга 328, бригадир-полковник Зоран Зоран Петра Грабовский», — произнес он в микрофон с той же торжественностью. «Мой заместитель, фаер-капитан Замир Пауль Ольга Юсупов. Я не расслышал, кто там у вас пристроился рядом со стариком Эрнестом?»
3: «Его сиятельство, адмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес», —
0: старательно повторил имперский связист.
4: «Хуан? Да Мигель? Ты еще Фернандес?»
0: Полковник удивленно хмыкнул.
4: «Что, мальчик из проблемной семьи?» —
0: спросил он и вдруг захохотал. Следом захохотал Замир, прыснул Томаш, и загоготали остальные. Судя по тому, как побагровели лица на экране, имперцы тоже догадались, почему над ними смеются.
4: «Грабовский!»
0: — послышался властный голос.
4: «Тебе осталось смеяться не так долго. К тебе движется эскадра. Если ты сдашь базу, ты и твои люди останутся в живых».
1: «Эрнесто», — возразил Грабовский, — «ты меня хорошо знаешь, я никогда тебе не сдамся живым. И вы, трусливые имперские собаки, это прекрасно знаете, не зря же собрали такую эскадру».
4: «Но у меня есть чем тебе ответить, и на этот раз, поверь, Эрнесто. У меня большой преданный гарнизон, наша крепость выстроена глубоко в толще планеты и оснащена прекрасными орудиями и способна держать оборону годами. У нас огромная сеть ходов и карьеров по всей поверхности, а все роботы-рудокопы за 10 минут переоборудуются бластерами и превращаются в боевых. Я не понимаю, на что ты надеешься, Эрнесто. Ты просто угробишь своих десантников, и вы подохнете в страхе и позоре, как сдох вчера ваш шпион Клаус».
1: «Грабовский!»
0: — Эрнесто повысил голос. —

0: Клянусь, я выковырю тебя из-под земли, и твоя голова... Ты старое бездарное ничтожество, Эрнесто, перебил полковник. И твои десантники, трусливые щенки, которые оставят в нашем песке свои жалкие кости. Это будет страшный бой, и никто из вас не выйдет живым, клянусь. Даю тебе свое слово. Слово Зорана Грабовски. Больше не желаю с тобой разговаривать. Полковник протянул руку и выключил передатчик. «Цирк окончен», — сказал он. «А теперь за работу. Я дал распоряжение. Вопросы есть?» Замир помялся и покосился на Томаша. «Говори вслух», — уловил полковник его движение. «Здесь чужих нет».
1: «Господин полковник»,
0: — Замир кашлянул.
1: «Да ведь у нас нет никаких ходов, а наши рудокопы не переоборудуются».
0: «Да», — ответил полковник.
1: «У нас всего одна катодная пушка».
0: «Да», — ответил полковник.
1: «А энергии в аккумуляторе на один залп».
0: «Да», — повторил полковник. Замир помолчал, а затем до него дошло. Он вытянулся и щелкнул каблуками.
2: «Я готов умереть за метрополию», — сказал он. «Слава свободной галактике!»
0: «Отставить пораженческие настроения», — строго прервал полковник. «Я сказал, мы останемся живы и победим эскадру».
1: «Ну как, господин полковник?»
0: — крикнул Замир почти с отчаянием. «Враг близко», — ответил полковник. «Враг очень близко. Но мы об этом помним. А они...»

0: Теперь несущаяся эскадра была видна на всех локаторах. Эрнесто Мариано сделал простой, но безошибочный маневр. Целый месяц он шел на Велгу 328 строго от Денеба, поэтому до последних дней был не виден на локаторах. Но теперь эскадра выстраивалась полукольцом для десантной атаки.
1: «Господин полковник, я уверен, флагман вот!»
0: Замир указал пальцем на крупную точку в центре.
1: «Прикажете навести пушку, если нам повезет?»
0: «Флагман вот этот!» Полковник рассеянно ткнул мизинцем в самый крайний крейсер. «Но стрелять мы не будем. Подготовьте связь, я буду с ними говорить».
1: «Они давно пытаются выйти на связь», —
0: доложил связист. «Очень хорошо, пусть пытаются», — кивнул полковник. «Я скажу, когда наступит время». Следующие полчаса ничего не происходило, если не считать того, что эскадра захватила орбиту и перегруппировывалась для десантной атаки. Вскоре началась артподготовка. Даже здесь, на глубине 3 километров, ощущался гул и толчки, а что творилось сейчас на поверхности, лучше и не знать. Наконец, локатор вспух, словно на экран высыпали горсть риса. Эскадра выпустила десантные боты, и они ринулись вниз. Томаш представил себе имперских десантников, как они сейчас сжимают рычаги и несутся вниз, накачанные боевыми стимуляторами, готовые умереть за империю.
1: «Небось, орут гимн!» –
0: прошипел рядом Замир. «Да», – сказал полковник, – «именно это они и делают. Накачались стимуляторами, орут гимн и готовятся умереть. И это правильно. Мы ждем еще 20 секунд». Эти 20 секунд показались Томашу вечностью. Он вдруг понял, почему полковник позвал его в штаб. Это благодарность за поимку диверсанта, возможность курсанту провести последний день своей жизни в штабе, погибнуть в битве рядом с великим полковником. Что ж, он готов умереть за метрополию, как и любой из 80 бойцов гарнизона. 79. Томаш вспомнил Дайво и крепко сжал челюсти. «Связь!» Негромко скомандовал полковник и придвинул к себе микрофон. «Вызывает база Велга 328. Говорит комендант базы Зоран Грабовский. Я желаю говорить с его сиятельством коадмиралом Санчесом Диего Хуаном Мигелем Фернандесом», — отчетливо проговорил он. Наступила тишина, а затем раздался голос имперского связиста.
1: «Его превосходительство адмирал Эрнесто Мариано слушает вас».
0: «Мне не нужен старый дурак Эрнесто. Я не желаю говорить с ним. У меня важное сообщение для предводителя клана тигров, его сиятельства коадмирала Санчеса Диего Хуана Мигеля Фернандеса. У меня есть важная информация для его сиятельства. Потом будет поздно». Наступила тишина.
1: «Не станут они в таком тоне говорить», — покачал головой Замир.
0: «Станут», — кратко ответил полковник.
2: «Я Санчес Фернандес слушаю»,
0: — раздался насмешливый голос.
2: «Предлагаю полковнику Зорану Грабовски сдаться на милость империи».
0: «Да, ваше сиятельство», — кротко ответил полковник. «Мы сдаемся на милость империи». Наступила недоуменная тишина.
1: «Что?» – спросил Фернандес растерянно.
0: «Прекратите огонь», – попросил полковник. «Я поднимусь на поверхность без оружия с белым флагом. Со мной выйдет ваш Клаус Бонд, живой и невредимый. Я сдаю крепость на милость его сиятельства коадмирала Санчеса Диего Хуана Мигеля Фернандеса при условии, что всем моим бойцам будет оставлена жизнь. Готово ли его сиятельство дать мне такое слово?»
1: «Да?»
0: – растерянно ответил Фернандес.
1: «Да, конечно, даю слово!»
0: Полковник выключил связь и откинулся в кресле. Затем выдвинул ящик стола, вынул нож Томаша и положил его на видное место. «Оскар, подготовьте мой китель и кислородную маску», – приказал он. «Даниэль, откройте карцер и приведите Клауса. Снимите с него наручники. Бегом!» – рявкнул он. Оскар и Даниэль бросились из штаба. В комнате остались только полковник, Томаш и Замир. Томаш недоуменно перевел взгляд на Замира. Тот тоже стоял с отвисшей челюстью.
3: «Господин полковник, как прикажете это понимать?» — глухо спросил Замир.
0: «Так и понимать, как сказано», — ответил полковник. «Я сдаю базу и выхожу».
3: Замир снова открыл рот и закрыл его.
1: «Но это...»
0: — начал он.
1: «Это измена?»
0: «Это единственная выигрышная стратегия».
1: «Но...»
0: «Замир, комендант базы я», — напомнил полковник, не поворачивая головы. Он смотрел только в свой дисплей. Томаш видел, как правая рука Замира дрогнула и медленно поползла вверх к кобуре.
1: «Взять его!» —
0: взревел Замир, выхватывая бластер.
3: Томаш не сразу понял, что произошло. Только что старый седой полковник был в кресле, а Замир стоял над ним, держа бластер по-полицейски обеими руками. А теперь Замир лежал и стонал. Полковник возвышался над ним, вывернув ему руку, а бластер, кувыркаясь, катился по полу в дальний угол.
0: «Томаш, надо взять нож!» — негромко приказал полковник. «Если он дернется, убить!»
1: «Слушаюсь!»
0: — заикаясь, выдавил Томаш, хватая нож. «Открой верхний ящик стола», — продолжал полковник. «Там сверток». Томаш выдвинул ящик и достал увесистый сверток.
3: «Теперь, Томаш, слушай меня внимательно», — начал полковник.
0: «Тебя нет и никогда не было. Я уничтожил твою метрику и все упоминания в архивах гарнизона. В пакете имперская форма, экранирующие костюмы, 5 ножей, выточенных по образцу твоего. Ты слушаешь меня?»
3: Томаш поспешно кивнул.
0: «Ты залезешь в вентиляционную шахту над столовой и будешь наблюдать. Просто наблюдать. В экранирующем костюме тепловой сканер тебя не обнаружит. Чтобы не обнаружил энергетический сканер, у тебя не должно быть при себе никакой электроники, ни бластера, ни батареек, ни часов, ничего. Ты понял?»
3: Томаш снова закивал.
0: «Ты будешь просто наблюдать. Когда поймешь, что можешь вылезти без боя и прокрасться сюда, в штаб, сделай это. Но не торопись. На орбите они оставят один крейсер, остальные посадят на планету. Ты дашь по крейсеру залп. Боевая защита на нем будет выключена, поэтому залпа должно хватить. Тебе приходилось наводить катодную пушку?»
1: «В одиночку никак нет», – растерянно пробормотал Томаш. «Но в корпусе у нас были занятия на тренажере».
0: «Разберешься», – кивнул полковник. «Автоматика подскажет. Итак, это было твое первое задание. Задание номер 2. Вернуться из штаба живым, вскрыть дверь ангара и выпустить нас. Мы добьем остальных. Пленных не брать, зачищаем всех. Но если адмирал и ко-адмирал будут живы, я дарю тебе честь убить их своими руками. Вопросы есть?»
3: Томаш застыл с открытым ртом.
1: «Господин полковник, то... я же не супермен!»
0: «У тебя будет много помощников», — объяснил полковник. «Я не даю невыполнимых заданий. Затаись, наблюдай. А затем делай лишь то, что в твоих силах. Я в тебя верю, сынок», — добавил он и вдруг улыбнулся Томашу. Зубы у полковника оказались чистые, ровные и белые.

0: Щель в потолочных пластинах была узкой, но отсюда просматривался весь огромный зал. Он был действительно огромен. Томаш слышал, что когда-то в дни расцвета базы здесь проводились и собрания, и праздники, и военные банкеты, а затем тут хранилась техника. Перед тем, как сдать базу, полковник превратил зал снова в банкетный. Пол сиял чистотой. Стояли столики, накрытые скатертями. И оттого было очень больно, что теперь здесь хозяйничают имперцы. Сперва появились роботы и обшарили сканерами все помещение. Был у них даже химический сканер, и Томаш испугался, что его обнаружат по запаху человека. Но, видимо, сканер был настроен лишь на биологическое оружие и яды. Затем роботы принялись таскать ящики для банкета. А вскоре появились люди. Имперцы вваливались в дверь толпами, распевая гимн империи. Они рассаживались за столиками, продолжая орать. Имперцы орали свой гимн яростно, но чем яростнее орали, чем резче были их движения, тем яснее становилось Томашу, как много у них нерастраченной энергии и как слабо они удовлетворены сегодняшней атакой. Да, их было много, очень много, наверное, тысячу или две. Большинство десантников носило зеленые колпаки, но некоторые оказывались в бурых повязках. Их было меньше, и они держались особняком. Томаш сперва не мог разобрать, кто они. Судя по бластерам, вроде тоже десантники. Но, может, технари? Потом пригляделся к повязкам и понял — тигры. Конечно же, имперские тигры. На столике у входа лежала большая бобина двухцветной имперской ленты, синей с золотыми звездами, а рядом заботливо висели ножницы. Приказать это сделал полковник. Имперцы по очереди отрезали себе куски ленты и гордо повязывали на правое плечо. Это был их праздник. Роботы заносили бесконечные ящики с закуской и выпивкой, явно из крейсеров, севших на равнине. На ящиках виднелись отвратительные имперские гербы. Роботы ставили ящики в угол, где их тут же потрошили десантники, устраивая импровизированные фуршеты. Один расшалившийся вертлявый парень повязал имперскую ленту на плечо роботу. Томаш мысленно поблагодарил его за это, потому что это давало хоть какую-то информацию. Например, можно было прикинуть число роботов, а главное рассчитать, насколько близко сели корабли. Робот вышел с этой лентой и довольно скоро зашел с новым ящиком. И снова вышел. Корабль был совсем рядом. Когда он вошел в третий раз, его заметили. Высокий имперец, судя по нашивкам капрал, догнал робота и выключил его. Робот замер с ящиком в руках. На плечевом поршне топорщилась имперская лента.
1: «Кто посмел сделать это?»
0: — громко спросил капрал. Но его не расслышали в общем шуме. И тогда капрал вынул бластер, поставил огонь на минимум и дал залп в потолок. В вентиляционной шахте дохнуло раскаленной звездкой. Томаш на миг зажмурился. Когда он открыл глаза снова, в зале царила гробовая тишина.
1: «Кто это сделал?»
0: Громко чеканил капрал, обводя зал налитыми кровью глазами.
1: «Кто посмел повесить на робота геральдическую ленту Великой Империи? Ленту, которую имеют право надевать лишь бойцы Империи, верные слуги Императора! Ленту, за которую проливали кровь наши отцы, наши деды и прадеды!»
0: Зал молчал.
1: «Сегодня!» – бушевал капрал, яростно растягивая слова. «Мы празднуем победу! Победу над врагом Империи, собакой Джаровски! Мы захватили гадолиниевый рудник, который так необходим Империи сейчас! И эту нашу победу!»
0: Голос капрала гремел.
1: «Эту великую победу посмел оскорбить враг! И этот враг среди нас! Враг близко!»
0: Капрал ткнул раструбом бластера вверх, казалось, прямо в сторону Томаша. Тот вздрогнул, хотя капрал явно имел в виду не его.
1: «Этот враг!»
0: — продолжал капрал, размахивая бластером во все стороны.
1: «Хотел оскорбить империю! Оскорбить доблесть! Оскорбить символ! Он надел ленту империи, ленту победы на робота. На тупого железного робота с куцей памятью и грязными клешнями. Что он хотел сказать этим? Что знаки нашей доблести — пустая игрушка, которую можно окунать в грязь, вешать на рабов, вытирать задницу? Пусть эта грязная, трусливая собака сделает шаг вперед.
0: Да ладно тебе, Эпон, послышался бас, и кто-то опустил руку на плечо Капрала. Когда ты успел надраться раньше времени?
1: Что тебе ладно?
0: Заявил Капрал, скидывая руку.
1: Что ладно? Это ты сделал? Ты?
0: Остынь, Эпон, загомонили со всех сторон. Что ты завелся-то в самом деле? Ну какой-то дурак повесил какую-то ленту.
1: Никакую-то ленту, а ленту империи!
0: Надрывался Эфон багровее.
1: И не просто дурак, а подлец! Подлец хуже врага! Пусть он выйдет! Пусть этот трус признается!
0: Эфон ударил кулаком в ладонь.
1: Сразимся один на один! Выходи!
0: Ряды расступились, и вперед пробился здоровенный парень в лихо скошенной зеленой треуголке. Он на ходу закатывал рукава комбинезона, обнажая могучие бицепсы.
1: «Ну, я это сделал!» –
0: рявкнул он. Томаш знал, что это сделал не он. Эфон поднял раструб бластера, и лицо его исказилось.
1: «Ты сделал!»
0: – зловеще повторил он.
1: «Ты, Дельвик!»
2: «Брось пушку и ответь, как мужчина!» – пробасил Горзилла. «Ты хотел сразиться, Эфон? Или ты трус?»
0: Но Эфон не спешил расставаться с бластером.
1: «Так это сделал ты!»
0: Он прищурился, поднимая бластер.
1: «Так получи же, поганая собака!»
0: Неизвестно, чем бы это кончилось, но дверь распахнулась, и на пороге в сопровождении парней в тигровых повязках показалась высокопоставленная персона. На вид этому человеку казалось не больше 40. Был он одет в мундир имперского коадмирала, слегка напоминавший расшитый золотом халат, а один глаз его закрывала повязка тигровой расцветки. Войдя, он сразу оценил ситуацию.
3: «Отставить ваш!»
0: – холодно произнес он.
3: «Всем сесть! Сюда идет его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус!»
4: «Да здравствуйте, его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус!»
0: Разом отчеканили сотни глоток. Настала тишина, коадмирал кратко махнул ладонью, и словно по команде тигровые повязки вытянулись и проорали.
4: «Слава силу сиятельству, коадмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес! Слава! Слава! Слава! Вечная слава! Слава! Слава! Вечная слава!»
0: Их было гораздо меньше, но скандировали они с принципа дольше и яростней. Адмирал гордо прошел по залу и сел у дальней стены, там, где когда-то была сцена, а теперь столики оказались на небольшом возвышении. Тут же все тигровые повязки перебрались к нему. Хоть их было втрое меньше, но выглядели они гордецами. Зеленые треуголки смотрели на них очень неодобрительно. Даже не на них, а куда-то выше, на стену. Но что там? Томаш пошевелился, отполз чуть правее и снова приник к щели, скосив глаза. Теперь ему целиком стал виден дальний конец зала и стена. На этой стене красовался огромный летящий тигр, растопыривший лапы в прыжке. Томаш мог поклясться, что еще вчера его здесь не было. В этот момент в сопровождении свиты появился властный седой старик в мундире адмирала и небольшой короне с изумрудом.
4: «Да здравствуйте, его превосходительство, адмирал Эрнесто Марианус!»
0: Снова отчеканили глотки.
5: «Здравствуйте, орлы!»
0: Гаркнул старик с неожиданной для своего возраста силой.
5: «Да здравствует победа!»
0: Он поднял руку, улыбнулся тонкими губами, оглядывая ряды зеленых треуголок, но вдруг заметил летящего во всю стену тигра и ряды тигровых повязок на возвышении. И улыбка медленно сползла с его лица. Слегка растерянным казался и его адъютант. Он держал в руке ящик с микрофоном и не знал теперь, куда его поставить. Вроде надо на возвышение, а оно занято.
3: Наконец Эрнесто Марианус сориентировался и принял верное решение. Он гордо проследовал к тигровой стене и сел рядом с коадмиралом среди полосатых повязок. Его свита прошла за ним и расположилась у стены. Адъютант установил микрофон, и Эрнесто Марианус начал.
6: Бойцы! Орлы! Мы одержали великую победу! Гадолиниевый рудник отныне принадлежит империи. Наши потери составили ноль. Наши враги обезоружены и заперты в нижнем ангаре. Страхи и мольба, они ожидают завтрашнего дня, когда мы явим им либо милость империи, либо силу империи.
7: Убить!
3: Заорали со всех сторон.
6: Преступник Гробовский скован и заперт в карцере под охраной моих гвардейцев.
7: Убить!
3: Заорали со всех сторон.
7: Убить!
3: Адмирал улыбнулся краем рта и снова поднял ладони.
6: «Мы празднуем нашу победу!» — повторил он. «Слухи о нашей доблести летят так далеко, что теперь любой враг империи предпочитает сдаться нам на милость, потому что...»
8: «Не на вашу милость, господин Эрнесто!» Тихо, но веско произнес кто-то из сидящих рядом с ним, но слова долетели до микрофона.
3: Адмирал улыбнулся краем рта.
8: «Не на вашу», — повторил тот же голос. «А на милость его сиятельства коадмирала Санчеса Диего Хуана...»
6: «Молчать!»
3: — рявкнул в микрофон адмирал Эрнесто.
6: «Когда выступает командир эскадры?»
8: «Вы не мой командир, ваше превосходительство», — возразил голос. «Мой командир был, есть и будет его сиятельство Санчес Диего...»
3: «Не надо!» Вальяжным жестом остановил его коадмирал Санчес. «Пускай Эрнест скажет, что хотел». Он вроде бы не произнес ничего оскорбительного, но сама вальяжность жеста выдала его с головой. По рядам зеленых треуголок прошел гул.
6: «Что значит «пускай»?»
3: – заорал кто-то. Зал зашумел, и вдруг вперед выскочил капрал Эфон со своим бластером.
9: «На колени!»
3: – орал он.
9: «Проси извинения, мерзавец, что оскорбил адмирала Эрнеста!»
6: «Да заберите уже бластер у этого зеленого козла!» –
3: заорал кто-то, но было поздно. Эфон поднял раструб и дал залп поверх голов. На стене, там, где была голова тигра, появилось раскаленное алое пятно. Оно вспыхнуло, словно по инерции прогреваясь изнутри, и медленно погасло, став черным. Тигр остался без головы. Послышался истеричный голос, а затем раздались два залпа. Обезглавленное тело Эфона безвольно обмякло. А следом начался

0: Полковник лежал в гробу, как живой. Только очень бледный, а седые волосы казались чуть опаленными. Томаш знал, что нижней части туловища нет. Так его и нашли в карцере одного из звездолетов, лежащим в наручниках на краю двухметровой дыры, прожженной в полу до стальной решетки перекрытия. Кто-то из имперцев ворвался в карцер и отвел душу, разрядив бластер полковника. Сейчас уже не знал никто, допросить было некого. Роботы-водокопы привычно ковыряли оранжевый грунт. Они делали это легко и бездумно, так же копали они руду десятилетиями. Также вчера вырыли котлован, куда свалили 2000 имперских тел. Гарнизон стоял в молчании. Все 78 человек. Тихо сипели кислородные мундштуки. Наконец гроб опустили в яму. Комендант базы фаер-капитан Замир Пауль Ольга Юсупов первым снял с головы капюшон и поднял раструб бластера вверх, в темное аргоновое небо.
1: «Бойцы!»
0: – начал он глухо.
1: «Братья! Сегодня мы прощаемся с тем, кто был для нас дороже отца и матери. С тем, кому мы верили, как самому себе. С тем, чья мудрость и военный опыт не знали границ. С тем, кто во всех ситуациях точно знал, что делать, и когда встал выбор без колебаний, отдал свою жизнь за нас всех. За нашу горькую победу».
0: Замир умолк, сделал вдох из кислородника и яростно продолжил.
1: «Боль! Боль и горечь переполняют наши сердца! И нету для этой боли выхода, и не с кем поделиться своей болью, потому что она одна на всех! Жизнь и подвиг Зорана Зорана Петрограбовски навсегда останется в наших сердцах, пока мы живы! Мы вечно будем помнить все уроки, что он завещал нам! Пока бьются наши сердца, пока враг близко!»
0: Замир качнул бластером и дал залп в небо, а рядом скинул бластер Оскар. Два световых столба блеснули крест-накрест в холодном аргоне и растаяли в вышине. Полагалось выстрелить каждому, но на базе не осталось заряженных батарей, а еще предстояла кремация. Замир и Оскар передали бластеры двум роботам, те встали по краям ямы и принялись заливать огнем гроб. Два других робота принялись устанавливать здоровенную надгробную плиту из гадолиния с выгравированной надписью.
2: «Бедный полковник», — произнес кто-то тихо-тихо. «Он так надеялся разделить эту победу с нами».
0: «В каком смысле?» — повернулся Замир.
2: «Я говорю», — пояснил Оскар, — «что он не собирался умирать. Он был гениальной тактикой, чувствовал психологию врага лучше, чем сам враг. Он провернул дьявольски хитрый план, но сам попал под горячую руку, когда имперское зверье устроило бойню».
0: Замир прищурился и смерил Оскара взглядом.
1: «Оскар Шимон Баяновед!» – отчеканил он. «Уж не хочешь ли ты сказать, будто полковник не совершил свой подвиг? Что полковник не отдал свою жизнь за всех нас, будто он погиб по ошибке?»
2: «Я не о том», — качнул головой Оскар. «Я просто говорю, что полковник хотел жить. Но судьба так повернулась, всего ж не учтешь».
1: «Оскар Шимон Баяновель!»
0: — отчеканил Замир яростно.
1: «Сегодня, в день нашей победы, стоя у гроба полковника, ты посмел усомниться в его героизме и заявить, будто он чего-то не учал?»
0: Замир сжал челюсти.
1: «А ну повтори это при всех боевых товарищах!»
0: Томаш вдруг почувствовал, как кровь прилила к его лицу и неожиданно шагнул вперед.
3: «Послушай, Замир, прекрати, а?» – произнес он. «А то я ведь тоже расскажу при боевых товарищах, как кто-то усомнился в мудрости полковника настолько, что пришлось ему выкручивать руки!»
0: Замир вспыхнул, и его лицо пошло багровыми пятнами.
1: «Томаш Мирослав, ты разонова!» – кряхнул он. «Как ты смеешь хамить коменданту?»
3: «А ты мне не комендант!» – выпалил Томаш, отступая на шаг.
1: «Мне полковник комендант! А ты для меня трус и изменник! Отстань!»
3: «Оставить!» — вскинулся Оскар, вставая между ними.
4: «Да вы что, парни? В день победы, в день похорон у гроба!»
1: «Нет, повтори, что ты сказал!»
3: Яростно рявкнул Замир и вдруг проворно шагнул к роботу и отобрал у него бластер.
4: «А ну, повтори!»
3: Томаш смерил его взглядом, а затем уставился прямо в глаза.
2: «Ты что ж, никак стрелять в меня собрался из бластера?» Медленно проговорил он, чувствуя, как левая рука уже сама тянется за отворот комбинезона. «Может, ты забыл, что если бы не я, не было бы победы? Ну давай, подними свой бластер!»
3: Зашумели все. У ямы остался лишь второй робот, который продолжал невозмутимо поливать огнем тело полковника. Луч бластера был совсем слабеньким, но и гроб, и мундир уже давно истлели. А вот кожа почему-то никак не сгорала. Наконец, лицо полковника перечеркнула извилистая трещина, лопнула и разошлась в стороны силиконовыми ломтями, и под ними на миг открылась бурая морда из плотно подогнанных хитиновых пластин, напоминавшая то ли саранчу, то ли ящерицу. Но вскоре под лучом бластера рассыпалась в пепел и она.

Спасибо всем, кто пришел. Спасибо Андреем и Мише. Спасибо дорогим авторам. Огромное спасибо всем.

Но теперь, я думаю, самое время вызвать на сцену Лео и задать ему вопрос о том, как там было к Вадиму, как ему пришло в голову написать такой рассказ.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Катерина. Ханки-дори. Часть первая.

0. Не знаю, как это выглядело бы там, во внешнем мире. Не знаю, с чем сравнить. Допустим, тонет субмарина. Вой сирен, тревожное мерцание красных ламп, скрежет задраиваемых люков, хрип динамиков, беготня матросов, связист отстукивает морзянкой «Save our souls», на него, на связиста, вся надежда. Катастрофы во внешнем мире — события громкие и суетные. Каждому ясно, грядет страшное. Здесь, во внутренней вселенной, все происходит иначе. Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Четко и слаженно повинуясь указаниям ассемблера, Рой выполняет протокол. С тем лишь отличием, что протокол этот на случай катастрофы. Найдись поблизости неопытный наблюдатель, не заметил бы никакой разницы со штатным режимом. Неопытных наблюдателей, разумеется, нет, а есть только мы. Фабрикаты, изгои, навсегда вычеркнутые из системы. Ни малейшей возможности вмешаться. Нам остается только перцепция и запретное, полученное в обход протоколов знание. Все напрасно. Катастрофа неминуема. -5. Обрей Макфатум, мое имя. Так назвал себя я сам, ничего особенного не имея в виду. Просто эхо, подслушанное в ноосфере. Сочетание звуков, привязанных к буквам, семантическая абстракция, случайный отблеск человеческой фантазии. Я был собран ассемблером, сверен с эталоном и признан негодным за какие-то доли-доли секунды. Я был приговорен к утилизации раньше, чем осознал свою связь с Роем и проникся глубочайшим чувством предназначения. Я ошибка системы, причем двойная. Как и всякий конвейерный процесс, утилизация время от времени дает сбой. И тогда во внутренней вселенной появляется очередной инвалид вроде меня. Я сижу на веранде Кшениковады и медленно, насколько это возможно для существа моего порядка, потягиваю фирменный эль добрейшего Дайнзина. Звучит неплохо, не правда ли? Но если перевести с языка недомолвок и метафор на язык объективной реальности, выяснится, что понятие «медленно потягивать» настолько же далеко от того процесса потребления, которым я занят, как далек великий шелковый путь от муравьиной тропки к сахарнице в кухонном шкафу слепой старушки. Ну а фирменный эль — всего лишь обыденный электролит, который окольными капиллярами доставляют Дайнзину братья Сикорски. Метафоры, абстракции и условности — все, что остается таким, как я. И безмерна благодарность моя добрейшему Дайнзину, который первым постиг просветление медитации и щедро поделился открытием. В то время как орды моих валидных собратьев снуют по просторам внутренней вселенной, следуя призывам химических маяков и электромагнитным указаниям ассемблера, я обречен на неподвижное существование в тени моей альма-матер на скромной веранде Кшениковады. Вид отсюда с веранды открывается сногсшибательный. Без шуток и метафор. Заступишь за желтую линию, воображаемую, разумеется, тотчас сметет актиновым скоростным. Вдоволь зарядившись электролитом, я настраиваюсь на нужный лад, чтобы нырнуть в глубины ноосферы, но за мгновение до погружения, понимаю, не сложится. Не теперь. Друг мой, Е. Онегин, устраивается рядом. Как всегда, в пугающей близости от воображаемой желтой линии. Кажется, колебания цитоплазмы вот-вот увлекут его вниз. «Воркалась, брат!» — сообщает Е., который, в отличие от меня, имя выбирал долго и привередливо. На самом деле речь его и не речь вовсе, а цепочка химических сигналов. Лучший способ коммуникации, если хочешь сохранить хотя бы тень приватности в густонаселенной вселенной, жители которой, к тому же, связаны друг с другом узами идентичности. Здесь уместно было бы упомянуть о связи куда более тонкой, о разуме, который мы делим с каждым фабрикатом нашего роя. Но у меня недостает ни смелости, ни компетентности, чтобы разбрасываться столь высокопарными ярлыками. Даже картезианская максима «cogito ergo sum»
не добавляет уверенности. «Воркалась», — отвечаю я другу Е, понимая, что весь мой медитативный настрой и все мои планы прикоснуться к музыке струн и моя надежда, пусть на краткие, но полные блаженства мгновения, отрешиться от физической реальности и слиться с ноосферой, все это оставлено и забыто в прошедшем мгновении. «Воркалась» — не просто приветствие, это шифр, вроде тех, какими обмениваются разведчики во внешней вселенной. Перцептируя окрестности. «У нас гости», — так описывают подобные ситуации голливудские штампы, которыми ноосфера полна под завязку. Несколько церберов, честных гончих псов Роя, спрыгивают с актиновой магистрали и устремляются прямиком к нашей кшаниковаде. Беспокоиться по большому счету не о чем. Нас, инвалидов, избежавших утилизации, немного. Меньше 100-тысячной доли процента. Поэтому статистически мы не важны. С точки зрения статистики ассемблера и роя нас не существует вовсе. Церберы почтили вниманием наш маленький притон исключительно в поисках настоящих преступников. Инвалиды детства им не интересны. Другое дело братья Сикорски. Сикорские в свое время благополучно прошли сборку и сравнение с эталоном. Через систему воротной вены добрались до цеха перепрограммирования, где сперва получили специализацию, а уже после были признаны негодными к несению службы. Если мое выживание — вопрос случайности, то сикорские попросту убежали с конвейера утилизации, вовремя осознав, что за участь им уготована. Потому братья никогда не задерживаются на одном месте. Они — преступники номер один внутренней вселенной. Даже паразиты, на уничтожение которых запрограммированы церберы, меркнут в тени славы братьев Сикорски. Впрочем, братьев это нисколько не тяготит. Их практичные натуры далеки от метафизических исканий, которыми мы в кшаниковаде занимаем свой досуг. По примеру Дайнзина, братья освоили медитацию, но весьма поверхностно и неряшливо. Проигнорировав совершенство музыки струн и шепот квантового порядка, они обратили свою перцепцию на иные фронты. Отлученные от роя и лишившиеся предназначения, братья нашли себя в оппозиционной деятельности. Ничего такого, что могло бы навредить. Никакого сепаратизма и прочих штучек. Знамя Сикорский — осведомленность. Точное, объективное и практичное знание, подчеркнутое не из зыбкой с их точки зрения ноосферы, а путем скрупулезных исследований внутренней вселенной. Роскошь полной информированности недоступна даже ассемблеру. А братья, между тем, достигли на этой ниве определенных успехов. «Scientia potentia est», как говорил незабвенный лорд Бэкон. Строго подчиняясь постулату «Ноли Ноцере», Сикорски, тем не менее, ухитрились раскинуть по всей внутренней вселенной сеть детекторов, датчиков и всевозможных дублирующих систем, благодаря чему информация стекается к ним отовсюду. В том числе информация о плановых рейдах церберов. Так что, несмотря на тщательность, с которой церберы перцептируют нашу скромную обитель, никаких признаков Сикорски они, разумеется, не находят. Некоторое подозрение вызывает у них разве что малыш Дэйви, но, оценив его полнейшую коммуникативную непригодность, церберы покидают кшаниковаду. Я думаю, не приведи Создатель жить в последние времена, когда церберы переключат свое неусыпное внимание на таких инвалидов, как мы. Обрей Макфатум, Дайнзин, Е. Онегин или Дэйви. Очевидно, общение с ноосферой не прошло для меня даром. Потому что мысль эта становится едва ли не пророчеством. -4. Благодаря скудной родовой памяти в просторечии именуемой программы, я знаю, чего лишен на этом уровне бытия. В мгновение, свободное от медитации, я переживаю бесчисленное множество событий, в которых принимают участие мои валидные собратья. Часть меня по-прежнему крепко сцеплена с роем и каждым фабрикатом в нем. Я швея. Ловко штопаю манипуляторами прохудившуюся стенку капилляра. Я паук,
плету мембранную сеть в помощь тромбоцитам. Я пастух, инспектирую баланс бактерий. Я гонец, передаю по эстафете срочные сообщения для ассемблера. Я один из миллиардов фабрикатов, и все они одновременно. Мой дар и мое проклятие. Не имея этой тончайшей связи с роем, меня, Обрея Макфатума, не существовало бы вовсе, в физическом воплощении, разумеется. Идеальный Обрей по-прежнему длил бы свое абстрактное существование в ноосфере, становясь все более полновесным каждый раз, когда очередной читатель споткнется о его имя в журнальном списке. С другой стороны, эта моя многомерность, это вечное жужжание чужих подвигов не только вредит медитации, но и внушает жесточайшую тоску, которая зовет переступить черту. Прыгнуть на ближайшую актиновую скоростную, позволить внутриклеточному движению разнести меня на мельчайшие частицы, которые тотчас будут подобраны вездесущими щупами родного ассемблера, чтобы из тех же деталей создать полноценного героя взамен обездвиженного и никчемного Обрея Макфатума — меня. Это тоска, инстинкт, программа. Смысл ее — обеспечить максимальную эффективность функционирования роя. Будь я вольна.